0: Центральными площадками празднования стали молодежная столица России этого года Смоленск и город молодежи Елец. В этот день по всей стране для гостей фестивалей прошли выступления артистов, музыкантов, предпринимателей и других медийных личностей, которые развивают родной край. Европейские страны, члены НАТО, сознательно затягивают вооруженный конфликт на Украине, считает заместитель министра обороны Виктор Горемыкин. Он высказал это мнение на 4-м международном антифашистском конгрессе.
1: Конфликт на Украине привел к окончательному краху евроатлантической модели безопасности. Именно европейские члены НАТО затягивают этот вооруженный конфликт. Руководство многих европейских стран всеми силами убеждает администрацию США отказаться от идеи урегулирования Украины за столом переговоров. Запад не скрывает приготовление новой большой европейской войны. На фоне заметно осложнившейся военно-политической ситуации в мире, откровенно враждебной позиции НАТО, Россия выступает за дальнейшее активное военное и военно-техническое сотрудничество с нашими союзниками и партнерами.
0: В конгрессе участвовали делегации из более чем 40 стран мира, в том числе Азербайджана, Вьетнама, Китая, Великобритании, Германии и Венесуэлы. Все участники совместно с представителями Министерства обороны России и Белоруссии подписали итоговую резолюцию. На саммите «Большой семерки» Дональд Трамп допустил возможность пересмотра анкориджских договоренностей по Украине. Об этом сообщает издание «Axios». Президент США теперь заявил о необходимости усилить давление на Россию. Ранее в рамках договоренностей в Анкоридже Вашингтон согласился с требованием Москвы о контроле России над Донбассом в любом мирном соглашении. Теперь, по данным журналистов, Трамп намекнул на возможность отказа от этих условий. Ранее госсекретарь Рубио отметил, что на саммите в Анкоридже США и Россия не достигли никаких соглашений по урегулированию конфликта на Украине. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
3: Алексей Николаевич Толстой. Главы из романа «Хождение по мукам». Читает Иван Литвинов.
4: «Кто такая?» Он напряг мутную память, но ничего не вспомнил. Осторожно вытащил из-под подушки портсигар и закурил. Ха, вот так черт. Забыл. Фу, как неудобно. «Вы, кажется, проснулись», — проговорил он вкрадчивым голосом. «Доброе утро». Она помолчала, не отнимая локтя. «Вчера мы были чужими, а сегодня связаны таинственными узами этой ночи». Он поморщился, все это выходило пошловато. И главное, неизвестно, что она сейчас начнет делать. Каяться, плакать или охватит ее прилив родственных чувств. Он осторожно коснулся ее локтя. Он отодвинулся. Кажется, ее звали... «А, Маргарита!» Он сказал грустно. «Маргарита, вы сердитесь на меня?» Тогда она села в подушках и, придерживая на груди падающую рубашку, стала глядеть на него выпуклыми, близорукими глазами. Веки ее припухли, полный рот кривился в усмешку. Он сейчас же вспомнил и почувствовал братскую нежность. «Меня зовут не Маргарита, а Елизавета Киевна», — сказала она. «Я вас ненавижу. Слезьте с постели».
5: Бессонов сейчас же вылез из-под одеяла и за пологом кровати около вонючего рукомойника оделся кое-как, затем поднял штору и загасил электричество. «Есть минуты, которых не забывают», — пробормотал он. Елизавета Киевна продолжала следить за ним темными глазами. Когда он присел с папироской на диван, она проговорила медленно: «Приеду домой — отравлюсь».
4: «Я не понимаю вашего настроения, Елизавета Киевна».
5: «Ну и не понимайте! Убирайтесь из комнаты, я хочу одеться!»
4: Бессонов вышел в коридор, где пахло угаром и сильно сквозило. Ждать пришлось долго. Он сидел на подоконнике и курил. Потом пошел в самый конец коридора, где из маленькой кухоньки слышались негромкие голоса полового и двух горничных. Они пили чай, и половой говорил:
6: «Заладила про свою деревню. Тоже Россия. Много ты понимаешь. Походи ночью по номерам. Вот тебе и Россия. Все сволочи. Сволочи и охальники».
4: «Выражайтесь поаккуратнее, Кузьма Иванович».
6: «Если я при этих номерах 18 лет состою, значит, могу выражаться».
4: Бессонов вернулся обратно. Дверь в его номер была отворена. Комната была пуста. На полу валялась его шляпа.
5: «Ну что ж, тем лучше», — подумал он и, зевнув, потянулся, расправляя кости.
4: Так начался новый день. Он отличался от вчерашнего тем, что с утра сильный ветер разорвал дождевые облака, погнал их на север и там свалил в огромные побелевшие груды. Мокрый город был залит свежими потоками солнечного света. В нем корчились, жарились, валились без чувств студенистые чудовища, неуловимые глазу, насморки, кашли, дурные хвори, меланхолические палочки, чахотки и даже полумистические микробы черной неврастении завивались за занавеси в полумрак комнаты сырых подвалов. По улицам продувал ветерок. В домах протирали стекла, открывали окна, дворники в синих рубахах подметали мостовые. На Невском порочные девочки с зелеными личиками предлагали прохожим букетики подснежников, пахнущих дешевым одеколоном. В магазинах спешно убирали все зимнее, и как первые цветы появились за витринами весенние веселенькие вещи. Трехчасовые газеты вышли все с заголовками «Да здравствует русская весна!» И несколько стишков были весьма двусмысленны. Словом, цензуре натянули нос. И, наконец, по городу под свист и улюлюканье мальчишек прошли футуристы от группы «Центральная станция». Их было трое — Жиров, художник Валет и никому тогда еще неизвестный Аркадий Семисветов, огромного роста парень с лошадиным лицом. Футуристы были одеты в короткие, без пояса кофты из оранжевого бархата с черными зигзагами и в цилиндры. У каждого был монокль, и на щеке нарисованы рыба, стрела и буква «Р». Часам к пяти пристав литейной части задержал их и на извозчике повез в участок для выяснения личности. Весь город был на улицах. По Морской, по Набережным и Каменноостровскому двигались сверкающие экипажи и потоки людей. Многим, очень многим казалось, что сегодня должно случиться что-то необыкновенное. Либо в Зимнем дворце подпишут какой-нибудь манифест, либо взорвут бомбой совет министров, либо вообще где-нибудь начнется. Но опустились синие сумерки на город, зажглись огни вдоль улиц и каналов, отразившись зыбкими иглами в черной воде. И с мостов Невы был виден за трубами судостроительных заводов огромный закат, дымный, облачный. И ничего не случилось. Блеснула в последний раз игла на Петропавловской крепости, и день окончился. Бессонов много и хорошо работал в этот день. Освеженный после завтрака сном, он долго читал Гёте, и чтение возбудило его и взволновало. Он ходил вдоль книжных шкафов и думал вслух, подсаживался к письменному столу и записывал слова и строки. Старушка-нянька, жившая при его холостой квартире, принесла фарфоровый дымящийся мокрый кофейник. Бессонов переживал хорошие минуты. Он писал о том, что опускается ночь на Россию, раздвигается занавес трагедии, и народ-богоносец чудесный, как в страшной мести казак, превращается в богоборца, надевает страшную личину, готовится всенародное совершение черной обедни. Бездна раскрыта, спасения нет». закрывая глаза, он представлял пустынные поля, кресты на курганах, разметанные ветром кровли, и вдалеке, за холмами, зарево пожарищ. Обхватив обеими руками голову, он думал, что любит именно такую эту страну, которую знал только по книгам и картинкам. Лоб его покрывался глубокими морщинками, сердце было полно ужаса предчувствий. Потом, держа в пальцах дымящуюся папиросу, он исписывал крупным почерком хрустящие четвертушки бумаги. В сумерки, не зажигая огня, Бессонов прилег на диван, весь еще взволнованный, с горячей головой и влажными руками. На этом кончался его рабочий день. Понемногу сердце стало биться ровнее и спокойнее. Теперь надо было подумать, как провести этот вечер и ночь. Бррр, никто не звонил по телефону и не приходил в гости. Придется одному справляться с бесом уныния. Наверху, где жила английская семья, играли на рояле, и от этой музыки поднимались смутные и невозможные желания. Вдруг в тишине дома раздался звонок с парадного. Нянька прошлепала туфлями. Заносчивый женский голос проговорил: «Я хочу его видеть!» Затем легкие стремительные шаги замерли у двери. Бессонов, не шевелясь, усмехнулся. Без стука распахнулась дверь, и в комнату вошла, освещенная сзади из прихожей, стройная тоненькая девушка в большой шляпе с дыбом стоящими ромашками. Ничего не различая со света, она остановилась посреди комнаты. Когда же Бессонов молча поднялся с дивана, попятилась было, но упрямо тряхнула головой и проговорила тем же высоким голосом: «Я пришла к вам по очень важному делу!» Бессонов подошел к столу и повернул выключатель. Между книг и рукописей засветился синий абажур, наполнивший всю комнату спокойным полусветом. «Чем могу быть полезен?» — спросил Алексей Алексеевич. Показав вошедший на стул, сам спокойно опустился в рабочее кресло и положил руки на подлокотники. Лицо его было прозрачно-бледное, с синевой под веками. Он не спеша поднял глаза на гостью и вздрогнул. Пальцы его затрепетали. «Дарья Дмитриевна?» — проговорил он тихо. «Я вас не узнал в первую минуту». Даша села на стул решительно, так же, как и вошла, сложила на коленях руки в лайковых перчатках и насупилась.
7: «Дарья Дмитриевна, я счастлив, что вы посетили меня. Это большой, большой подарок!»
4: Не слушая его, Даша сказала: «Вы, пожалуйста, не подумайте, что я ваша поклонница. Некоторые ваши стихи мне нравятся, другие не нравятся. Не понимаю их, просто не люблю. Я пришла вовсе не за тем, чтобы разговаривать о стихах. Я пришла потому, что вы меня измучили».
2: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
4: Она низко нагнула голову, и Бессонов увидел, что у нее покраснели шея и руки между перчатками и рукавами черного платья. Он молчал, не шевелился. «Вам до меня, конечно, нет никакого дела. И я бы тоже очень хотела, чтобы мне было все равно. Но вот, видите, приходится испытывать очень неприятные минуты». Она быстро подняла голову и строгими ясными глазами взглянула ему в глаза. Бессонов медленно опустил ресницы. «Вы вошли в меня как болезнь. Я постоянно ловлю себя на том, что думаю о вас. Это, наконец, выше моих сил. Лучше было прийти и прямо сказать: сегодня решилась. Ха, вот видите, объяснилась в любви». Губы ее дрогнули. Она поспешно отвернулась и стала смотреть на стену, где, освещенная снизу, смехалась стиснутым ртом и закрытыми веками любимая в то время всеми поэтами маска Петра I. Наверху, в семействе английского пастора, четыре голоса фуги пели «Умрем, нет, мы улетим в хрустальное небо, в вечную, вечную радость». «Если вы станете уверять, что испытываете тоже ко мне какие-то чувства, я уйду сию минуту», — торопливо и горячо проговорила Даша. «Вы меня даже не можете уважать, это ясно. Так не поступают женщины. Но я ничего не хочу и не прошу от вас. Мне нужно было только сказать, что я вас люблю мучительно и очень сильно. Я разрушилась от этого чувства, у меня даже гордости не осталось». И она подумала, теперь встать, гордо кивнуть головой и выйти. Но продолжала сидеть, глядя на усмехающуюся маску. Ее овладела такая слабость, что не поднять руки, и она почувствовала теперь все свое тело, его тяжесть и теплоту. «Отвечай же, отвечай!» — думала она сквозь сон. Бессонов прикрыл ладонью лицо и стал говорить тихо, как беседуют в церкви, немного придушенно. «Всем моим духом я могу только благодарить вас за это чувство. Таких минут, такого благоухания, каким вы меня овеяли, не забывают никогда».
8: «Не требуется, чтобы вы их помнили», — сказала Даша сквозь зубы.
4: Бессонов помолчал, поднялся и, отходя, прислонился спиной к книжному шкафу. «Дарья Дмитриевна, я вам могу только поклониться низко. Я недостоин был слушать вас. Я никогда, быть может, так не проклинал себя, как в эту минуту. Растратил, размотал и жил всего себя. Чем я вам отвечу? Приглашением в загород, в гостиницу? Дарья Дмитриевна, я честен с вами. Мне нечем любить. Несколько лет назад я бы поверил, что могу еще испить вечной молодости. Я бы вас не отпустил от себя». Даша чувствовала, как он впускает в нее иголочки. В его словах была затягивающая мука. «Теперь я только расплескаю драгоценное вино. Вы должны понять, чего мне это стоит. Протянуть руку и взять...»
8: «Нет, нет!» — быстро прошептала Даша.
4: «Нет, да. И вы это чувствуете. Нет слаще греха, чем расточение. Расплескать. За этим вы пришли ко мне. Расплескать чашу девичьего вина. Вы принесли ее мне». Он медленно зажмурился.
8: Даша, не дыша, с ужасом глядела в его лицо.
4: «Дарья Дмитриевна, позвольте мне быть откровенным. Вы так похожи на вашу сестру, что в первую минуту...»
8: «Что?» — крикнула Даша. «Что вы сказали?» Она сорвалась с кресла и остановилась перед ним.
4: Бессонов не понял и не так истолковал это волнение. Он чувствовал, что теряет голову. Его ноздри вдыхали благоухание духов, и тут почти неуловимый, но оглушающий и различный для каждого запах женской кожи. «Это сумасшествие! Я знаю, я не могу!» — прошептал он, отыскивая ее руку.
8: Но Даша рванулась и побежала. На пороге оглянулась дикими глазами и скрылась. Сильно хлопнула парадная дверь.
4: Бессонов медленно подошел к столу и застучал ногтями по хрустальной коробочке, беря папиросу. Потом сжал ладонью глаза и со всей ужасающей силой воображения почувствовал, что Белый Орден, готовящийся к решительной борьбе, послал к нему эту пылкую, нежную и соблазнительную девушку, чтобы привлечь его, обратить и спасти. Но он уже безнадежно в руках черных, а теперь спасения нет. медленно, как яд, текущий в крови, разжигали его неутоленная жадность и сожаление.
3: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
4: 8. Даша, это ты? Можно. Войди. Екатерина Дмитриевна стояла перед зеркальным шкафом, затягивая корсет. Даша, она улыбнулась рассеянно и продолжала деловито повертываться, переступая на ковре тугими туфельками. На ней было легкое белье в ленточках и кружевцах, красивые руки и плечи напудрены, волосы причесаны пышной короной. Около, на низеньком столике, стояла чашка с горячей водой. Повсюду ножницы для ногтей, пилочки, карандашики, пуховки. Сегодня был пустой вечер, и Екатерина Дмитриевна чистила перышки, как это называлось дома. «Понимаешь, — говорила она, пристегивая чулок, — теперь перестают носить корсеты с прямой планшеткой. Посмотри, вот этот новый, от мадам Дюкле. Живот гораздо свободнее, даже чуть-чуть обозначен. Тебе нравится?» «Нет, не нравится», — ответила Даша. Она остановилась у стены и заложила за спину руки. Екатерина Дмитриевна удивленно подняла брови. «Правда не нравится? Какая досада. А в нем так удобно». «Что удобно, Катя? Может быть, тебе кружева не нравятся? Можно положить другие? Как все-таки странно. Почему не нравится?» И она опять повернулась и правым, и левым боком у зеркала. Даша сказала: «Ты, пожалуйста, не у меня спрашивай, как нравятся твои корсеты».
9: «Ну, Николай Иванович совсем в этом деле ничего не понимает».
4: «Николай Иванович тоже тут ни при чем».
7: «Даша, ты что?» Екатерина Дмитриевна даже приоткрыла рот от изумления. Только теперь она заметила, что Даша едва сдерживается, говорит сквозь зубы, на щеках у нее горячие пятна.
4: «Мне кажется, Катя, тебе надо бы бросить вертеться у зеркала».
7: «Но должна же я привести себя в порядок».
4: «Для кого?»
6: «Что ты в самом деле? Для самой себя».
4: «Врешь!»
7: Долго после этого обе сестры молчали. Екатерина Дмитриевна сняла со спинки кресла верблюжий халатик на синем шелку, надела его и медленно завязала пояс. Даша внимательно следила за ее движениями, затем проговорила: «Ступай к Николаю Ивановичу и расскажи ему все честно». Екатерина Дмитриевна продолжала стоять, перебирая пояс. Было видно, что у нее по горлу несколько раз прокатился клубочек. Точно она проглотила что-то. «Даша, ты что-нибудь узнала?» — спросила она тихо.
4: «Я сейчас была у Бессонова».
7: Екатерина Дмитриевна взглянула невидящими глазами и вдруг страшно побледнела, подняла плечи.
4: «Можешь не беспокоиться, со мной там ничего не случилось. Он вовремя сообщил мне».
7: Даша переступала с ноги на ногу.
4: «Я давно догадывалась, что ты именно с ним. Только слишком все это было омерзительно, чтобы верить. Ты трусила и лгала. Так вот, я в этой мерзости жить не желаю. Пойди к мужу и все расскажи».
7: Даша не могла больше говорить. Сестра стояла перед ней, низко наклонив голову. Даша ждала всего, но только не этой повинно и покорно склоненной головы.
4: «Сейчас пойти?» — спросила Катя. «Да, сию минуту. Ты сама должна понять».
7: Екатерина Дмитриевна коротко вздохнула и пошла к двери. Там, замедлив, она сказала еще: «Я не могу, Даша». Но Даша молчала. «Хорошо», —
4: я скажу. Николай Иванович сидел в гостиной и, поскребывая в бороде костяным ножом, читал статью Акундина в только что полученной книжке журнала «Русские записки». Статья была посвящена годовщине смерти Бакунина. Николай Иванович наслаждался. Когда вошла жена, он воскликнул: «Катюша, сядь! Послушай, что он пишет, вот это место. Даже не в образе мыслей и не в преданности до конца своему делу обаяния этого человека, то есть Бакунина, а в том пафосе притворенных в реальную жизнь идей, которым было проникнуто каждое его движение, и бессонные беседы с Прудоном, и мужество, с каким он бросался в самое пламя борьбы, и даже тот романтический жест, когда мимоездом он наводит пушки австрийских повстанцев, еще не зная хорошо с кем и за что они дерутся. Пафос Бакунина есть прообраз той могучей силы, с какой выступят на борьбу новые классы. Материализация идей — вот задача наступающего века. Не извлечение их из-под груды фактов, подчиненных слепой инерции жизни, не увод их в идеальный мир, а процесс обратный — завоевание физического мира миром идей. Реальность — груда горючего, идеи — искры. Эти два мира, разъединенные и враждебные, должны слиться в пламени мирового переворота. Нет, подумай, Катюша, ведь это черным по белому, да здравствует революция. Ха, молодец, Акундин, действительно живем, ни больших идей, ни больших чувств. Правительством руководит только одно — безумный страх за будущее. Интеллигенция обжирается и опивается, ведь мы только болтаем, болтаем, Катюша, и... по уши в болоте. Народ заживо разлагается. Вся Россия погрязла в сифилисе и водке. Россия сгнила, дунь на нее, рассыплется в прах. Так жить нельзя. Нам нужно какое-то самосожжение, очищение в огне. Николай Иванович говорил возбужденным и бархатным голосом. Глаза его стали круглыми. Нож полосовал воздух. Екатерина Дмитриевна стояла около, держась за спинку кресла. Когда он выговорился и опять принялся разрезать журнал, она подошла и положила ему руку на волосы. «Коленька, тебе будет очень больно то, что я скажу. Я хотела скрыть, но вышло так, что нужно сказать». Николай Иванович освободил голову от ее руки и внимательно вгляделся. «Да, я слушаю, Катя. Помнишь, мы как-то с тобой повздорили, и я тебе сказала со зла, чтобы ты не был очень спокоен на мой счет, а потом отрицала это?» «Да, помню». Он положил книгу и совсем повернулся в кресле. Глаза его, встретясь с простым и спокойным взором Кати, забегали от испуга. «Так вот, я тебе тогда солгала. Я была тебе неверна». Он жалобно сморщился, стараясь улыбнуться. У него пересохло во рту. Когда молчать уже дольше было нельзя, он проговорил глухо: «Ты хорошо сделала, что сказала. Спасибо, Катя». Тогда она взяла его руку, прикоснулась к ней губами и прижала к груди. Но рука выскользнула, и она ее больше не удерживала. Потом Екатерина Дмитриевна тихо опустилась на ковер и положила голову на кожаный выступ кресла. «Больше тебе не нужно ничего говорить?» «Нет. Уйди, Катя». Она поднялась и вышла. В дверях столовой на нее неожиданно налетела Даша,
8: схватила, стиснула и зашептала, целуя волосы в шею, в уши. «Прости, прости, ты дивная, ты изумительная, я все слышала. Простишь ты меня, простишь ты мне, Катя, Катя!»
4: Екатерина Дмитриевна осторожно высвободилась, подошла к столу, поправила морщину на скатерти и сказала: «Я исполнила твое приказание, Даша.
8: Катя, простишь ты меня когда-нибудь?»
4: «Ты была права, Даша. Так лучше, как вышло».
8: «Ничего я не была права. Я от злости. Я от злости. А теперь вижу, что тебя никто не смеет осуждать. Пускай мы все страдаем, пускай нам будет больно, но ты права. Я это чувствую. Ты права во всем. Прости меня, Катя». У Даши катились крупные, как горох, слезы. Она стояла позади, на шаг от сестры, и говорила громким шепотом: «Если ты не простишь, я больше не хочу жить».
4: Екатерина Дмитриевна быстро повернулась к ней. «Что ты еще хочешь от меня? Тебе хочется, чтобы все опять стало благополучно и душевно? Так я тебе скажу. Я потому лгала и молчала, что только этим и можно было продлить еще немного нашу жизнь с Николаем Ивановичем. А вот теперь конец. Поняла?»

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Алексей Николаевич Толстой. Главы из романа «Хождение по мукам». Читает Иван Литвинов.
2: Я Николая Ивановича давно не люблю и давно ему не верна. А Николай Иванович любит меня или не любит, не знаю, но он мне не близок, поняла? Это как зяблик всю голову под мышку прячешь, чтобы не видеть страшных вещей. Я их видела и знала, но жила в этой мерзости, потому что слабая женщина. Я видела, как тебя эта жизнь тоже затягивает. Я старалась сберечь тебя, запретила Бессонову приезжать к нам. Это было еще до того, как он... Но все равно, теперь всему этому конец. Екатерина Дмитриевна вдруг подняла голову, прислушиваясь. У Даши со страха похолодела спина. В дверях из-за портьеры боком появлялся Николай Иванович. Руки его были спрятаны за спиной. «Бессонов?» — спросил он с улыбкой, покачивая головой, и продвинулся в столовую. Екатерина Дмитриевна не ответила. На щеках ее выступили пятна, глаза высохли, она стиснула рот. «Ты, кажется, думаешь, Катя, что наш разговор окончен?»
3: «Напрасно!»
2: — он продолжал улыбаться. «Даша, оставь нас одних, пожалуйста!»
3: «Нет, я не уйду!»
2: И Даша стала рядом с сестрой.
4: «Нет, ты уйдешь!» «Если я тебя попрошу...»
3: «Нет, не уйду!»
4: «В таком случае мне придется удалиться из дома».
3: «Удаляйся!» — глядя на него с яростью, ответила Даша.
2: Николай Иванович побагровел, но сейчас же в глазах мелькнуло прежнее выражение веселенького сумасшествия.
4: «Ну, тем лучше оставайся».
2: «Вот в чем дело, Катя. Я сейчас сидел там, где ты меня оставила, и, в сущности, за несколько минут пережил то, что трудно вообще переживаемо. Я пришел к выводу, что мне нужно тебя убить».
3: «Да, да, да».
2: При этих словах Даша быстро прижалась к сестре, обхватив ее обеими руками. У Екатерины Дмитриевны презрительно задрожали губы.
4: «У тебя истерика. Тебе нужно принять валерьянку, Николай Иванович».
3: «Нет, Катя, на этот раз не истерика». «Ну тогда делай то, зачем пришел!» — крикнула она, оттолкнув Дашу, и подошла к Николаю Ивановичу вплоть. «Ну, делай! В лицо тебе говорю, я тебя не люблю!»
2: Он попятился, положил на скатерть, вытащенный из-за спины, маленький дамский револьвер, запустил концы пальцев в рот, кусил их, повернулся и пошел к двери. Катя глядела ему вслед. Не оборачиваясь, он проговорил: «Мне больно. Мне больно». Тогда она кинулась к нему, схватила его за плечи, повернула к себе его лицо.
3: «Врешь! Ведь врешь! Ведь ты сейчас врешь!»
2: Но он замотал головой и ушел. Екатерина Дмитриевна присела у стола. «Вот, Дашенька, сцена из третьего акта. С выстрелом. Я уеду от него».
3: «Катюша, Господь с тобой. Уйду. Не хочу так жить. Через 5 лет стану старая, будет уже поздно. Не могу больше... Так, гадость, гадость!»
2: Она закрыла лицо руками, опустила его в локти на стол. Даша, присев рядом, быстро и осторожно целовала ее в плечо. Екатерина Дмитриевна подняла голову.
4: «Ты думаешь, мне его не жалко? Мне всегда его жалко.
3: Но ты вот подумай, вот пойду сейчас к нему, и будет у нас длиннейший разговор насквозь фальшивый. Точно бес какой-то всегда между нами кривит, фальшивит. Все равно, как играть на расстроенном рояле, так и с Николаем Ивановичем разговаривать.
2: Нет, я уеду. Ах, Дашенька, если бы ты знала, какая у меня тоска! К концу вечера Екатерина Дмитриевна все же пошла в кабинет. Разговор с мужем был долгий. Говорили оба тихо и горестно. Старались быть честными, не щадили друг друга. И все же у обоих осталось такое чувство, что ничего этим разговором не достигнуто, и не понято, и не спаяно. Николай Иванович, оставшись один, до рассвета сидел у стола и вздыхал. За эти часы, как впоследствии узнала Катя, он продумал и пересмотрел всю свою жизнь. Результатом было огромное письмо жене, которое кончалось так: «Да, Катя, мы все в нравственном тупике. За последние 5 лет у меня не было ни одного сильного чувства, ни одного крупного движения. Даже любовь к тебе и женитьба прошли точно в попыхах. Существование мелкое, полуистерическое, под непрерывным наркозом. Выходов 2. Или покончить с собой, или разорвать эту лежащую на моих мыслях, на чувствах, на моем сознании душевную пелену. Ни того, ни другого сделать я не в состоянии». Семейное несчастье произошло так внезапно, и домашний мир развалился до того легко и окончательно, что Даша была оглушена, и думать о себе ей в голову не приходило. Какие уже там девичьи настроения? Чепуха, страшная коза на стене, вроде той, что давным-давно нянька показывала им с Катей. Несколько раз на дню Даша подходила к Катиной двери и скреблась пальцем. Катя отвечала: «Дашенька, если можешь, оставь меня одну, пожалуйста». Николай Иванович в эти дни должен был выступать в суде. Он уезжал рано, завтракал и обедал в ресторане, возвращался ночью. Его речь в защиту жены акцизного чиновника Ладникова, Зои Ивановны, зарезавшей ночью в постели на Гороховой улице своего любовника, сына петербургского домовладельца, студента Шлиппе, потрясла судей и весь зал. Дамы рыдали. Обвиняемая Зоя Ивановна билась головой о спинку скамейки и была оправдана. Николай Иванович, бледный, с провалившимися глазами, был окружен при выходе из суда толпой женщин, которые бросали цветы, взвизгивали и целовали ему руки. Из суда он приехал домой и объяснился с Катей с полной душевной размягченностью. У Екатерины Дмитриевны оказались сложными чемоданы. Он по чистой совести посоветовал ей поехать на юг Франции и дал на расходы 12 000. Сам же он тоже во время разговора решил передать дела помощнику и поехать в Крым, отдохнуть и собраться с мыслями. В сущности, было неясно и неопределенно, разъезжаются ли они на время или навсегда, и кто кого покидает. Эти острые вопросы были старательно заслонены суетой отъезда. А Даши они забыли. Екатерина Дмитриевна спохватилась только в последнюю минуту, когда, одетая в серый дорожный костюм, в изящной шапочке под вуалькой, похудевшая, грустная и милая, увидела Дашу в прихожей на сундуке. Даша болтала ногой и ела хлеб с мармеладом, потому что сегодня обед заказать забыли. «Родной мой, Данюша», — говорила Екатерина Дмитриевна, целуя ее через вуальку, — «ты-то как же? Хочешь, поедем со мной?» Но Даша сказала, что останется одна в квартире с великим моголом, будет держать экзамены и в конце мая поедет на все лето к отцу.
1: Мы читали главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
0: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Ромен Гари. Фрагмент из романа «Обещание на рассвете». Читает Егор Серов.
1: Мне было около 9 лет, когда я впервые влюбился. Неистовая, всепоглощающая страсть, охватившая меня, полностью отравила мое существование и едва не стоила мне жизни. Ей было 8 лет, и звали ее Валентиной. Я мог бы долго, до изнеможения описывать ее, и будь у меня голос, никогда не перестал бы воспевать ее красоту и нежность. Это была хорошо сложенная, светлоокая брюнетка в белом платье и с мечом в руках. Я столкнулся с ней на дровяном складе, в той ее части, где начинались заросли крапивы, тянущиеся до изгороди соседнего сада. Как описать волнение, охватившее меня? Помню только, что ноги у меня стали как ватные, а сердце застучало так сильно, что у меня потемнело в глазах. Твердо решив раз и навсегда обворожить ее, чтобы в ее жизни не осталось места для другого мужчины, я поступил так, как учила меня мать, и, небрежно облокотившись о поленицу, закатил глаза к свету, надеясь покорить ее. Но Валентина была не из впечатлительных натур. Я долго глядел на солнце, пока по моему лицу не покатились слезы, но злодейка все это время продолжала играть в мяч, не проявляя ко мне ни малейшего интереса. У меня глаза вылезали из орбит, все вокруг подернулось огнем и пламенем, а Валентина даже не посмотрела в мою сторону. Вконец, растерявшись от ее безразличия, в то время как многие прекрасные дамы в салоне моей матери приходили в восторг от голубизны моих глаз, почти ослепшие, так сказать, разом растратившие весь запас горючего, я вытер слезы и, безоговорочно капитулировов, протянул ей 3 зеленых яблока, только что украденных в саду. Она взяла их и сообщила мне, как бы, между прочим, «Янок съел ради меня всю свою коллекцию марок». Так начались мои мучения. Считая с этого дня, я съел для Валентины несколько пригоршней земляных червей, множество бабочек, 1 килограмм вишен с косточками, мышь. А в завершении я вправе утверждать, что в свои 9 лет, то есть будучи намного моложе Казановы, я попал в число прославленных любовников всех времен, совершив геройский поступок, которому, насколько мне известно, не было равных. Ради своей возлюбленной я съел галошу. Здесь я должен

вишневых косточек. Правда, Валентина облегчила мне дело, поедая ягоды и протягивая мне косточки. И трех красных рыбок, которые мы выловили в аквариуме ее учителя музыки. Боже мой, чего только не заставляли меня глотать женщины, но я в жизни не встречал такой ненасытной натуры. Это была мисс Салина и Теодора Византийская вместе взятой. Можно сказать, что, пройдя через все испытания, я знал о любви все. Мое ученичество закончилось. С тех пор я только продолжал в том же духе. Моей прелестной мисс Салине было всего 8 лет, но ее требования превосходили все, что довелось мне узнать за свою долгую жизнь. Она бежала впереди меня по двору, тыча пальцем на кучу листьев, песка или на старую пробку, и я безоговорочно подчинялся ей. Мало того, я был чертовски рад, что кому-то нужен. Однажды она принялась собирать букет ромашек, и я с ужасом смотрел, как он рос у нее в руках. Но под ее неусыпным взором она знала уже, что в таких случаях мужчины стараются схитрить, в котором напрасно старался уловить хотя бы каплю восхищения. Я съел и ромашки. Без малейшего намека на уважение или благодарность она умчалась от меня в припрыжку, чтобы скорее вернуться с несколькими улитками, которых и протянула мне на ладошке. Я покорно съел улиток вместе с раковинами. В то время детям еще не раскрывали тайн секса, и я свято верил, что это и есть настоящая любовь. Возможно, я был прав. Но самое грустное во всем этом заключалось в том, что мне никак не удавалось произвести на нее впечатление. Едва я покончил с улитками, как она небрежно заявила мне: «Юзик съел ради меня 10 пауков и остановился только потому, что мама позвала нас пить чай». Я вздрогнул, стоило только отвернуться, как она обманывала меня с моим лучшим другом. Но это я тоже проглотил. Такова сила привычки. «Можно тебя поцеловать?» «Да, только не слюнявь мне щеку, я этого не люблю». Я целовал ее, стараясь не обслюнявить щеку. Стоя на коленях в зарослях крапивы, я целовал и целовал ее. Она рассеянно крутила сарсо на пальце. История моей жизни. Сколько уже? 87. Можно я дойду до 1000? А 1000 — это сколько? Не знаю, можно тебя в плечо поцеловать? Можно. Я целовал ее в плечо, но это было не то. Я смутно чувствовал, что за этим скрывалось еще что-то, что-то главное, что ускользало от меня. Мое сердце сильно билось, и я целовал ее в нос, в волосы, в шею, а мне все больше и больше чего-то не хватало. Я понимал, что этого недостаточно, что надо было идти дальше, значительно дальше. И в конце концов, потеряв голову от любви и исступления, я сел на траву и снял галошу. «Хочешь, я ее съем?» «Хочет ли она?» «Конечно же хочет! Ну же!» Это была настоящая маленькая женщина. Она положила сарсо на землю и села на корточки. Мне показалось, что в ее глазах мелькнуло уважение. Большего я и не просил. Я взял перочинный нож и отрезал от галоши первый кусочек. Она внимательно следила за мной. «Ты будешь есть ее сырой?» «Да!» Я проглотил один кусочек, затем другой. Наконец-то! Ее глаза сияли от восхищения, и я чувствовал себя мужчиной. И был прав. Я прошел через ученичество. Я отрезал кусочек побольше, слегка отдуваясь между глотками, и продолжал в том же духе довольно долго, пока на лбу у меня не выступил холодный пот. Но я не остановился и после этого. И, стиснув зубы и пересиливая тошноту, собрался с силами, чтобы не спасовать. С тех пор мне нередко приходилось поступать как настоящему мужчине. Мне стало очень плохо, и меня забрали в больницу. Когда меня несли на носилках скорой помощи, мама рыдала, а Неля выла, а девушки из ателье охали. Я очень гордился собой. Через 20 лет детская любовь вдохновила меня на написание моего первого романа «Европейское воспитание», а также на некоторые эпизоды в сочинении «Большая раздевалка». Еще долго после этого, странствуя по свету, я возил с собой

0: надрезанную ножом детскую галошу. В 25, в 30, в 40 лет галоша всегда была при мне. Стоило только протянуть руку. И в любой момент я готов был приняться за нее, чтобы вновь показать себя с лучшей стороны. Но этого не понадобилось. Жизнь не повторяется дважды. В конце концов, я где-то потерял ее. Наша связь с Валентиной длилась около года. И совершенно преобразила меня. Мне постоянно приходилось бороться с соперниками, утверждая и доказывая свое превосходство, ходить на руках, воровать в лавочках, всюду драться и давать сдачи. Наибольшее мучение доставлял мне один мальчишка, не помню, как его звали, который жонглировал 5 яблоками. И бывали моменты, когда, сидя на камне посреди разбросанных яблок и понурив голову, после долгих часов бесплодных усилий, я думал, что жизнь не стоила того, чтобы жить. Все же я перебарывал себя и до сих пор могу жонглировать 3 яблоками. Часто, став лицом к океану и бескрайнему горизонту на утесе Биг Сур, я выставляю одну ногу вперед и исполняю этот номер, чтобы доказать, что я чего-то стою. Зимой, катаясь с гор на санках, я вывихнул себе плечо, прыгнув с 5-метровой высоты в сугроб на глазах у Валентины, только потому, что не мог спуститься с горы, стоя на санках, как этот сорванец Ян. Как же я ненавидел и до сих пор ненавижу этого Яна. Я так никогда и не узнал, что же, собственно, было между ним и Валентиной, и даже сейчас стараюсь не думать об этом. Но он был почти на год старше меня. Ему вот-вот должно было исполниться 10. Он лучше меня знал женщин и превосходил меня во всем. У него была преступная кошачья физиономия, и он был невероятно ловок и метко плевал с 5 метров. Он пронзительно свистел, засунув 2 пальца в рот, чему я так никогда и не научился. И по силе свиста с ним могли сравниться только мой друг-дипломат Хаме де Кастро и графиня Нелли де Вегюэ. Благодаря Валентине я понял, что материнская любовь и ласка, окружавшая меня дома, не имели ничего общего с тем, что ждало меня впереди. А еще, что ни одно завоевание не бывает прочным и окончательным, а нуждается в постоянном сохранении и упрочении. Ян со свойственной ему грубостью прозвал меня «голубеньким». И чтобы избавиться от этого прозвища, казавшегося мне очень обидным, хотя я никогда не мог объяснить, почему, мне пришлось с удвоенной силой доказывать свою смелость и мужество, и очень скоро я нагнал страх на торговцев всего квартала. Признаюсь без хвастовства, что я выбил больше оконных стекол, украл больше фиников и халвы и позвонил в большее число квартир, чем любой другой мальчишка с нашего двора. Еще я научился с легкостью рисковать своей жизнью, что потом мне очень пригодилось на войне, когда такие вещи признавались и поощрялись официально. Мне особенно запомнилось «Смертельная игра», которой мы с Яном частенько развлекались, сидя на краешке подоконника 5-го этажа и вызывая восхищение наших товарищей. Неважно, что Валентины при этом не было. Дуэль шла из-за нее, и никто из нас в этом не сомневался. Суть игры была предельно простой. Но по сравнению с ней знаменитая русская рулетка казалась милой школьной забавой. Мы поднимались на лестничную площадку последнего этажа и открывали окно, выходящее во двор. Затем усаживались на самый краешек подоконника, свесив вниз ноги. Цинковый карниз за окном был не шире 20 сантиметров. Игра заключалась в том, чтобы внезапным, но точным ударом так толкнуть партнера в спину, чтобы он съехал с подоконника на узкий карниз и остался на нем сидеть. В эту смертельно опасную игру мы играли бесчетное множество раз. Как только между нами возникал спор или без всякой видимой причины, в припадке враждебности, молча бросив друг другу вызов, мы поднимались на 5-й этаж поиграть. На редкость рискованный и в то же время лояльный характер этой дуэли заключался, по-видимому, в том, что вы полностью полагались на благородство своего злейшего врага, так как один неверный или злонамеренный удар обрекал вашего партнера на верную смерть 5 этажами ниже. Я и сейчас ощущаю холодок металлического карниза, на котором сидел, свесив вниз ноги, и руки своего соперника, приготовившиеся толкнуть. Сегодня Ян — видный деятель Компартии Польши. 10 лет назад мы встретились с ним в Париже на официальном приеме в польском посольстве. Я сразу же узнал его. Удивительно, как мало изменился этот мальчишка. В свои 35 лет он остался таким же тощим и бледным, сохранив свою кошачью походку и злой и насмешливый взгляд. Учитывая, что мы встретились там как представители двух соответствующих стран, мы держались учтиво и вежливо. Имя Валентины при этом не упоминалось. Выпив водки, он стал вспоминать о своей борьбе в сопротивлении. Я в нескольких словах рассказал о своей службе в авиации. Мы выпили еще по стаканчику. «Меня пытали в гестапо», — сказал он. «Я был 3 раза ранен», — ответил я. Мы переглянулись, после чего по обоюдному согласию поставили стаканы и устремились на лестницу. Поднявшись на 3-й этаж, он распахнул передо мной окно. В конце концов, мы были в польском посольстве, я был гостем. Я был уже приготовился лезть в окно, когда жена посла, очаровательная и достойная самых прекрасных поэм о любви, пани, неожиданно появилась из зала. Я тут же вытащил ногу из окна и любезно поклонился ей. Она взяла нас под руки и повела в буфет. Иногда я с любопытством думаю, что бы сообщила мировая пресса, обнаружив на тротуаре в самый разгар холодной войны крупного польского политработника или французского дипломата, выброшенного из окна польского посольства в Париже.
1: Мы читали фрагмент из романа Ромена Гари «Обещание на рассвете».
2: Радио «Звезда».

0: Слушайте радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Армия России освободила Ново-Скелеватное в Днепропетровской области, сообщает Министерство обороны. Ведомство также информирует, что российские беспилотники «Герань-4» уничтожили два истребителя МиГ-29 в ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Кроме того, российские войска нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, а также по складам горючего и местам запуска дальнобойных беспилотников. 5 жителей Курской области и еще 2 гражданина из других регионов возвращены из украинского плена в Россию. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, вопрос о возвращении с Украины жителей Курской области закрыт.
2: Жители Курской области все вернулись домой. Да, я надеюсь, что новый обмен и военнопленными гражданскими будет все-таки в скорое время. Списками мы обменялись, сейчас отработаем. И надеюсь, в ближайшее время встретимся, чтобы увидеть результат.
1: По словам губернатора Курской области Александра Хинштейна, все возвращенные в субботу люди попали в плен в 2024 году. Долгое время об их местонахождении ничего не было известно. Украинская сторона умалчивала о том, что они находятся на их территории. Беспилотник атаковал музей «Самбекские высоты» в Ростовской области. Глава региона Юрий Слюсарь заявил, что украинский дрон упал на территорию военно-исторического комплекса. По последним данным, ранены 12 человек, из них 10 госпитализированы. Удар, по предварительным данным, пришелся на здание информационно-выставочного центра. Слюсарь подчеркнул, что сама экспозиция музея не повреждена. Детонации и пожара не произошло, добавил губернатор. Информация о масштабах разрушений уточняется. В молодежной столице Смоленске прошли масштабные мероприятия, посвященные Дню молодежи. Праздник состоялся на площади Ленина, собрав сотни жителей и гостей города. Здесь были организованы тематические зоны, концерты, мастер-классы, выставки и встречи. В рамках мероприятия в Смоленске также прошли показы коллекций молодых дизайнеров и выступления артистов. Гости смогли поучаствовать в волонтерских и донорских акциях. Первый заместитель главы администрации Сергей Кириенко отметил, что Смоленск сочетает богатую историю и современное развитие. Государство создает все условия, чтобы молодые люди смогли реализовать свои таланты, добавил Сергей Кириенко. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Национальная радиостанция «Звезда FM».
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
1: Владимир Алексеевич Гелеровский. Главы из книги «Мои скитания». Читает Вадим Максимов.
2: Матрос Китаев. Впрочем, это было только его деревенское прозвище, данное ему по причине того, что он долго жил в бегах в Японии и в Китае. Это был квадратный человек, как в ширину, так и вверх, с длинными огромными обезьяньими ручищами и сутулой. Ему было лет 60, но десяток мужиков с ним не мог сладить. Он их брал, как котят, и отбрасывал от себя далеко, ругаясь неистово, не то по-японски, не то по-китайски, что, впрочем, очень смахивало на некоторые и русские слова. Я смотрел на Китаева, как на сказочного богатыря, и он меня очень любил. Обучал гимнастике, плаванию, лазанью по деревьям и некоторым невиданным тогда приемам, происхождение которых я постиг десятки лет спустя, узнав тайны джиу-джитсу. Я, начитавшись Купера и Майнрида, был в восторге от Китаева, перед которым все американские герои казались мне маленькими. И действительно, они били медведей пулей, а Китаев резал их один на один ножом. Намотав на левую руку овчиный полушубок, он выманивал, растревожив палкой медведя из берлоги, и когда тот, вылезая, вставал на задние лапы, отчаянный охотник совал ему в пасть с левой руки шубу, а ножом в правой руке наносил смертельный удар в сердце или в живот. Мы были неразлучны. Он показывал приемы борьбы, бокса, клал на ладонь один на другой два камня и ударом ребра ладони разбивал их. Или жонглировал бревнами, приготовленными для стройки сарая. По вечерам рассказывал мне о своих странствиях вокруг света, о жизни в бегах в Японии и на необитаемом острове. Не врал старик никогда. И к чему ему врать, если его жизнь была так разнообразна и интересна? Многое, конечно, из его рассказов, так напоминавших Робинзона, я позабыл. Бытовые подробности японской жизни, меня тогда искавшего только сказочного героизма, не интересовали, а вот историю его корабельной жизни и побега я и теперь помню до мелочей. Тем более, что через много лет я встретил человека, который играл большую роль в судьбе Китаева во время самого разгара его отчаянной жизни. Надо теперь пояснить, что Китаев был совсем не Китаев, а Василий Югов, крепостной барской волей, сданный не в очередь в солдаты и записанный под фамилией Югов в честь реки Юг, на которой он родился. Тогда волокжан особенно охотно брали в матросы. Васька Югов скоро стал известен как первый силач и отчаянная голова во всем флоте. При спуске на берег в заграничных гаванях Васька в одиночку разбивал таверны и уродовал в драках матросов иностранных кораблей, всегда счастливо успевая спасаться и являться иногда вплавь на свой корабль, часто стоявший в нескольких верстах от берега на рейде. Ему всыпали сотни леньков, гоняли сквозь строй, а при первом отпуске на берег повторялась та же история с эпилогом из леньков. И все как с гуся вода. Так рассказывал Китаев. «Бились со мной, бились на всех кораблях и присудили меня послать к Фофану на усмирение. Одного и имени Фофана все и офицеры, и матросы боялись. Он и вокруг света сколько раз хаживал и в ледовитом океане с китом плавал. Такого зверя, как Фофан, отродясь на свете не было. Драл собственноручно. Меньше 7 зубов смаху не вышибал. да еще райские сады на своем корабле устраивал. Китаев улыбался своим беззубым ртом. Зубов у него не было. Половину в рекрутстве выбили, да в драках по разным гаваням, а остатки Фофан доколотил. Однако отсутствие зубов не мешало Китаеву есть не только хлеб и мясо, но и орехи щелкать. Челюсти у него давно закостенели и вполне заменяли зубы. А райские сады Фофан так устраивал. Возьмет, да и развесит провинившихся матросов в веревочных мешках по реям. Висим и болтаемся. Это первое наказание у него было. Я болтался, как мышь на нитке. Ну, привык, ничего. За место качели, только скрюченный сидишь, неудобно малость. И он, скорчившись, показал ту позу, в какой в мешках сиживал. Фофан был рыжий, так моего роста, и такой же широкий, здоровущий и красный из лица, как медная кастрюля, вроде индейца. Пригнали меня к нему как раз накануне отхода из Кронштадта в Камчатку. Судно, как стеклышко, огнем горит, надраили. Привели меня к Фофану, а он уже знает. «Васька Югов?» — спрашивает. «Есть», — отвечаю. «Крузенштерн». А я у Крузенштерна на последнем судне был. «Не справился с тобой?» «Так я справлюсь». И мигнул боцману. «Ну, сразу, за здраю желаю», — полсотни горячих всыпали. Дело привычное, я и глазом не моргнул, отмолчался. Понравилось Фофану. Стою, обеими руками согнувшись, подтягиваю штаны, а он мне: «Молодец, Югов». Бросил я штаны, вытянулся по швам и отвечаю: «Есть!» А штаны-то и упали. Еще больше это понравилось Фофану, что штаны позабыл для ради дисциплины. «Насальник», — командует мне Фофан. «А потом и давай меня по вантам, как кошку гонять». Ну, дело знакомое, везде первым марсовым был, понравился. Сейчас гонял, а мне что? Похвалил меня Фофан и гаркнул: «Будешь безобразничать, да кости шкуру спущу». И спускал. Вот то есть, как за всякие пустяки дерма драл, да в мешках на рей подвешивал. Убить его не раз матросы собирались, да боялись подступиться. Фофан меня лупил за всякую малость. Уже просто человек такой был, что не мог не зверствовать. И вышло от этого его характера вот какое дело. У берегов Японии, у островов каких-то, Фофан приказал выпороть за что-то молодого матроса, а он болен был, с мачты упал и кровью харкал. «Я и вступись за него», говорю, стал быть, Фофану, что лучше меня, мол, парите, а не его, он не вынесет. И взбеленился зверяга. Бунт, под арест его, к расстрелу орет, и пена от злобы у рта. Бросили меня в люк, а я и уснул. Расстреляют завтра, а я пока высплюсь. Вдруг меня кто-то будет. «Дядь Василий, тебя завтра расстреляют, беги, земля видна, доплывешь». Гляжу, а это тот самый матрос, которого наказать хотели. Оказывается, все-таки Фофан простил его по болезни. Поцеловал я его, вышел на палубу. Ночь темная, волны гудят, свищут, море злое. Да все-таки лучше расстрела. Нырнул на счастье, да и очутился на необитаемом острове. Потом ушел в Японию с ихними рыбаками, а через 2 года на Палладу попал, потом в Китай и в Россию вернулся.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гелеровского «Мои скитания».
2: Директором гимназии был Иван Иванович Красов. Первый раз я его увидел в классе так. «Иван Иваныч, Иван Иваныч!» — зашептал класс и смолк. Я еще не знал, кто такой Иван Иваныч, но слышал тяжелые слоновьи шаги по коридору, и при каждом шаге вздрагивала стеклянная дверь нашего класса. Шаги смолкли, и в открытой двери появился сначала синий громадный шар с блестящими пуговицами, затем белая-белая коротенькая ручка, и, наконец, синий шар сделал какое-то смешное движение, пролез в дверь, и вместе с ним появилась добродушная физиономия с длинным утиным носом и едва заметными сонными глазками. Из-под шара и руки, оперевшейся на косяк, показалась не то тарелка киселя, не то громадное голое колено, и выскочила маленькая старческая бритая фигурка инспектора Игнатьева с седой бахромой под большими ушами. И ринулся маленький, семеня ножками к доске, и вытащил из-за нее спрятавшегося Клишина. «Уж тут себе! Уж тут себе! На колени, мерзавец!» «Иван Иванович, простите!» Иван Львович то в одну, то в другую сторону оборачивался с колен лунообразный купеческий сынок Клишин. «Иван Иванович, у меня штаны новые, отец драться будет!» «Потому что...» «Да-да-да!» Тоненьким тенорком раскатился Иван Иванович и, повернувшись, стал вправлять свой живот в дверь, избоченился и скрылся. «Уж тут себе! Уж тут себе! Вставай, скотина! Не тебя жалею, лупетка толстая, штанов твоих родительских!» И засеменил за директором.
3: «Го-го-го! Го-го-го!» раскатился басом Зырянин Забоев. Четырехугольная фигура, четырехугольное лицо, четырехугольный лоб и нос. В первом классе он сидел 6 лет. Приезжал из Сольвычегодского уезда по зимам за 1000 верст на оленях. Его отец Зырянин, совершенный дикарь, останавливался за заставой на Всполье. 40-градусные морозы, и сын ходил к нему ночевать и есть сырое мороженое оленье мясо. В этом же году его выгнали за скандал. Он пьяный ночью побросал с соборного моста в реку патруль из 4 солдат вместе с ружьями. А Клишин вышел из гимназии перед Рождеством и той же зимой женился. Таких великовозрастных было много в первом классе. Конечно, все они были поротые. Хотя телесное наказание было уже запрещено в гимназиях, но у нас, сторожа Анисим и Андрей, каждое воскресенье устраивали партии-плезиры на Всполье, в тундру, специально для заготовления розок, которые и хранили в погребе, чтобы свежие были. Употреблять их приходилось все-таки редко, но традиции велись. Оба сторожа, николаевские солдаты, никогда не могли себе представить, что можно ребят не пороть. «Ум выгонять надо оттуда, чтобы он в голову шел», совершенно безапелляционно заявлял Анисим и сокрушался, что мало порют ныне. Мой отец тоже признавал этот способ воспитания. Хотя мы с ним были вместе с тем большими друзьями, ходили на охоту и по нескольку дней товарищами проводили в лесах и болотах. В 12 лет я отлично стрелял и дробью, и пулей, ездил верхом и был неутомим на лыжах. Но все-таки я был безобразник. И будь у меня такой сын теперь, в 20 веке, я, несмотря ни на что, обязательно порол бы его. Когда отец женился во второй раз, муштровала меня аристократическая родня мачехи, ее сестры, да какая-то баронесса Матильда Ивановна с коричневым старым псом Жужу. Первый раз меня выпороли за то, что я, купив сусального золота, вызолотил и высеребрил Жужу такие места, которые у собак совершенно не принято золотить и серебрить. Сидели все на балконе и пили кофе. Были гости. Матильда Ивановна, сухая, чопорная, в шелковой косынке, что-то вязала. Вдруг вбегает Жужу, на минутку садится, взвизгивает, вертится, поднимает ногу и тщетно старается слизнуть золото, а оно так и горит. Что тут было?
2: Меня тетеньки поймали в саду, привели дворню и выпороли в беседке. Одна из тетенек, дева не первой свежести, собственноручно нарвала крапивы и велела ввязать ее в розги. Потом я ей за это жестоко отомстил. Стал к нам ездить офицер, за которого она вышла потом замуж. По вечерам они уходили в старую беседку, в ту самую, где меня пороли, и мирно беседовали вдвоем. Я проломал гнилую крышу у беседки утром, а вечером, когда они сидели на диване и объяснялись в любви, я влез на соседний высокий забор и в эту дыру на крыше прямо на голову влюбленных высыпал целую корзину наловленных в пруде крупных жирных лягушек, штук 100. Визг тети и оранье испуганного храброго вояки-жениха, гордившегося медалью за усмирение Польши, я услышал уже из конца чужого сада. Мне за это ничего не было. Жених и невеста молчали об этом факте, и много лет спустя я, будучи уже самостоятельным, сознался тете, с которой подружился. Оказывается, что лягушки-то и устроили ее будущую счастливую семейную жизнь. Это был лягушечий период. Справа от нашего дома жил мальчик Костя. За то, что он фискалил и жаловался на меня, я посадил его в чан, где на дне была вода, и куда я накидал полсотни лягушек. Конечно, Костя пожаловался. И я был сечен. Долго и больно. Это было требование отца Кости, старого бритого чиновника, ходившего в фризовой шинели и засаленном форменном картузе. Эту шинель потом я в отместку за порку всю разрисовал масляной охрой, все кругами, кругами. Догадывались, но уличить меня не смели. Для исполнения цели надо было рано утром влезть из сада в окно и в сенцах, где висела шинель, поработать над ней. Через неделю шинель поочистили, но желтые круги все-таки были видны даже через улицу. Хорошенькие воспоминания детства. Только одни шалости. А где же учение? Извольте, учение? Да, собственно говоря, учения-то у меня было мало. Молодой ум вечно кипел сомнениями. Учишь в законе Божьем, что кит проглотил пророка Иону, а в то же время учитель естественной истории Камбала рассказывает, что у кита такое маленькое горло, что он может глотать только мелкую рыбешку. Я к отцу Николаю рассказываю. «И выходишь ты, дурак! И кто тебя учит этой ереси, тоже дурак выходит. Сказано, во чреве китове 3 дня и 3 ночи». А ежели еще будешь спрашивать глупости, в карцер. Написано в книге, и учи. Что, глупее тебя, что ли, святые-то отцы, а болтус ты этакий?
4: А Камбала тут свое.
2: И сравнению не подлежит. Это обыкновенный кит. И он может только глотать малую рыбешку. А тот был кит другой, кит библейский. Тот и пророка может, а ты, дурак, за неподобающие вопросы выйди из класса.
4: И в конце концов, иногда при круглых пятерках по предметам стояло 3 с минусом за поведение. Да еще на грех стал я стихи писать, и немало пострадал за это. В театр впервые я попал зимой 1865 года, и о театре до того времени не имел никакого понятия, разве кроме того, что читал афиши на стенах и заборах. Дома у нас никогда не говорили о театре и не посещали его, а мы, гимназисты первого класса, только дрались на кулачки и делали каверзы учителям и сторожу Анисиму. В один прекрасный день я вернулся из гимназии, и тетя сказала мне: «Сегодня я беру тебя в театр. У нас ложа», и указала на огромный зеленый лист мягкой бумаги, висевший на стене, где я издали прочел «Идиот». А потом подошел и прочел всю афишу. буквы которой до сих пор горят у меня в памяти, как начертанные огненные слова на стене дворца Валтасара. Вологда. С дозволения начальства труппой известных артистов в бенефис Мельникова представлена будет трагедия в 5 действиях «Идиот» или «Тайна Гейдельбергского замка». Далее действующие лица, а затем и «Дон Ранудо де Калибрадос» или «Что за честь, коли нечего есть» при участии известного артиста Докучаева. Вот только эти 2 лица и остались тогда в моей памяти, и с обоими из них я впоследствии не раз встречался и вспоминал то огромное впечатление, которое они на меня тогда произвели. И говорил мне тогда Мельников: «Неудивительно, батенька, такого идиота, как я, вы не увидите. Нас только на всю Россию и есть 2 идиота, я да Погонин». Действительно, идиот был коронной ролью того и другого. Мельников был знаменитость, и Докучаев тоже.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гелеровского «Мои скитания».
4: Так вот, какие 2 знаменитости того времени произвели на меня впечатление и заставили полюбить театр. Когда мы пришли в зрительный зал, зажигали только еще свечи и лампы. Мы сидели в литерной бельетаже сбоку. Входила публика. В первый ряд прошел толстенный директор нашей гимназии Иван Иванович Красов в форменном сюртуке. За ним петушком пробежал курчавый, как пудель, француз Ранси. Полицмейстер с огромными усами, какой-то генерал, похожий на Суворова, и мой отец стояли, прислонясь к загородке оркестра, и важно оглядывали публику, пока играла музыка. И потом все они сели в первом ряду. Вдруг поднялся занавес, и я обомлел. Грозные серые своды огромной тюрьмы, и по ней мечется с визгом и воем, иногда останавливаясь и воздевая руки к решетчатому окну, несчастный бледный юноша с волосами по плечам, с лицом мертвеца. У него ноги голые до колен, на нем грязная длинная женская рубашка с оборванным подолом и лохмотьями вместо коротких рукавов. И вот эта-то самая первая сцена особенно поразила меня. И я во все время учебного года носился во время перемен по классу, воздевая руки кверху, и играл идиота, повторяя сцены по требованию товарищей. Это так интересовало класс, что многие, никогда не бывавшие в театре, пошли на идиота и давали потом представление в классе. После окончания пьесы Мельникова вызывали без конца, и когда еще раз вызвали его перед началом водевиля, и он вышел в сюртуке, я успокоился, убедившись, что это он только представлял нарочно. Окончательно же успокоился на водевиле и выучил распевать товарищей некоторые запомнившиеся куплеты. «Нужно поручительство, где порук найти? Ваше покровительство может нас спасти». И после идиота в классе копировал Докучаева, передавая важность Дон Ранудо. И это увлечение театром продолжалось до следующего учебного года, когда я увлекся цирком и ради сальто морталей забыл идиота и важного Дон Ранудо. Представление «Царь Максимьян» с солдатами в казармах в 1866 году произвело на наших гимназистов впечатление неотразимое. И много фраз из этого произведения долго были ходячими, а некоторые сцены мы разыгрывали в антрактах. Представление это было всего только один раз, и гимназистов было человек 10, попавших на Максимьяна, только благодаря тому, что они были или дети, или знакомые гарнизонных офицеров. Зато мы, то есть каждый из этого десятка, были героями дня в классе, и нас заставляли разыгрывать сцены, и рассказывать о виденном и слышанном. «Не подходи ко мне с отвагою, а то проколю тебя сею шпагою», повторяли мы ежедневно и много лет при всяком удобном случае, причем шпагу изображала ручка или карандаш. Из учителей останется в памяти у всех моих товарищей, которые еще есть в живых, учитель естественной истории Порфирий Леонидович, прозванный Камбалой. Это был длинный, худой, косой и лопоухий субъект, при ходьбе качавшийся в обе стороны. Удивительный мечтатель. Он вечно витал в империях, а может быть, вечно был влюблен. Никогда не садился на кафедру, ему сносили кресло к первой парте, где он располагался. Сядет, обоймет журнал, закатит косые глаза в потолок и переносится в другой мир, как только ученик начнет отвечать. В мечтательном состоянии так и летели четверки и пятерки. Только надо было знать первые строки спрашиваемого урока, а там барабань, что хочешь. Он, уловив первые слова, уже ничего не слышит. Гелеровский. Выхожу. Собака. Собака, Порфирий Леонидович. Собака. Собака Canis familiaris. Верно. И закатит глаза. Собака Canis familiaris достигает величины 7 футов, покровы тела мохнатые, иногда может летать по воздуху, потому что окунь водится в речных болотах отдаленной Аравии, где съедает косточки кокосов, питающихся белугами или овчарками, волкодавами, бульдогами, догами, барбосками, моськами и канисами-фамильярисами. Он прислушивается на момент. Собака, Порфирий Леонидович, водится в северных странах у самоедов, где они поедают друг друга среди долины ровной на гладкой высоте, причем торопливо не свивают долговечного гнезда. Собака считается лучшим другом человека. Я кончил, Порфирий Леонидович. А что, кончил? Собака считается лучшим другом человека. Человека. Ох, и закатит глаза. Хорошо, садись. Засецкий, окунь. Окунь, Порфирий Леонидович. Окунь. Окунь, перка флувиатилис, водится в реках и озерах Средней России. Засецкий, первый ученик, отвечает великолепно и получает ту же пятерку, что и я. Класс уже приучен, и что ни ври, смеется тихо, чтобы не помешать товарищу. Так и преподавалась естественная история. Изучали мышей и крыс. Мы принесли с десяток мышей и мышат, опустили их в форточку между окнами, и они во мху, уложенном вместо ваты, жили прекрасно. На веревочке спускали им баночки с водой, молоко и бросали всякую снеть. И когда раз Камбала, поймав в незнании урока случайно остановившегося посреди ответа ученика, на него раскричался и грозил единицей, мы отвлекли его гнев указанием на мышей. Камбала расчувствовался и долго рассказывал, стоя у окна, о мышах, потом перешел на муравьев, на слонов и, наконец, когда уже раздался звонок к перемене, сказал: «Милые зверьки, только я думаю, что их сторожа разгонит». «Да мы, Порфирий Леонидович, не покажем им». Но как раз в эту минуту влетел инспектор, удивившийся, что после звонка перемены класс не выходит, и пошла катавасия. К утру мышей не было. «Гадов развели! Озорники беспутные!» — ругал нас сторож Анисим. Но на класс кара не последовало. А сидели раз 2 часа без обеда всем классом за другое. Тогда я был еще в первом классе. Зима была холодная, нежности и вроде нехождения в класс не полагалось. В 40 градусов слишком мы также бегали в гимназию, раза 2 по дороге оттирая снегом отмороженные носы и щеки, в чем также нередко помогали нам те же сторожа Анисим и Андрей, относясь к помороженным с отеческой нежностью. Бывали морозы и такие, что падали на землю замерзшие вороны и галки. И вот кто-то из наших второклассников принес в сумке пару замерзших ворон. И, конечно, в класс, в парту. Птицы отогрелись, рванулись и прямо в окно. Загремели стекла двойных рам, класс наполнился холодом, а птицы улетели. Тогда отпустили всех по домам, а на другой день второй класс и нас почему-то продержали 2 часа после занятий. За что наш класс, так и не знаю. Но с тех пор в морозы больше 40 градусов нас отпускали обратно. Распорядиться же не приходить в 40 градусов совершенно в гимназию было нельзя, потому что на весь наш губернский город едва ли был 10 градусников у самых важных лиц. Обыкновенные обыватели о градусниках и понятия не имели. Вешать же на каланчах морозные флаги никто и не додумался тогда.

0: Радиозвезда. Владимир Алексеевич Гилеровский. Главы из книги «Мои скитания». Читает Вадим Максимов.
1: Кроме Камбалы, человека, безусловно, доброго и любимого нами, нельзя не вспомнить двух учителей, которых мы все не любили. Это были чопорные и важные иностранцы, совершенно не похожие на всех остальных наших милых чиновников в засаленных синих сюртуках и фраках, редко бритых, говоривших на «о». Влетали нам от них иногда и легкие подзатыльники, и наказание в виде стояния на коленях. Но все это делалось просто, мило, по-отечески, без злобы и холодности. Учитель французского языка месье Ранси, всегда в чистой манишке и новом синем фраке, курчавый, как пудель, говорят, был на родине парикмахером. Его терпеть не могли. Немец Робст ни слова не знал по-русски, кроме «пощоль на уколь свинь рюськи», и производил впечатление самого тупоголового колбасника. Первые его уроки были утром, 3 раза во втором классе и 3 раза в третьем. Для первого начала, когда он появился в нашей гимназии, ему в 3-м классе прочли вместо молитвы «Чижик, Чижик, где ты был?» и так далее. Это было в понедельник. 2-й класс узнал и тоже чижика закатил. Так продолжалось с месяц. Вдруг на наш первый урок вместе с немцем ввалился директор. «Читай молитву», — приказал он первому ученику. И тот начал читать молитву перед учением. Немец изумленно вытаращил белые глаза и спросил: «Пошему не чиджик, чиджик?» Дело разъяснилось, и вышел скандал. Конечно, я сидел в карцере, хотя ни разу не читал ни молитвы, ни чижика. В том же году, весной, во 2-й половине, к экзаменам приехал попечитель округа князь Ливен. Железной дороги не было, и по телеграфу заблаговременно, то есть накануне приезда, узнало начальство о его прибытии. Пошли мытье и чистка. Нас выстраивали в классе и осматривали пуговицы. Мундиры с красными воротниками, с шитьем за год перед этим отменили, и мы ходили в черных сюртуках с синими петлицами. Выстроили всех нас в актовом зале, осмотрели маленьких, подошли к 6-му и 7-му классам, директор с инспектором и заволновались. Зажестикулировали. И смешно на них, маленьких да пузатеньких, было смотреть перед строем рослых бородатых юношей. Бородатые были и в младших классах. Так во 2-м классе был старожил Гудвилл, более похожий по длинным локонам и бородище на соборного диакона.
2: «Потому что я, да, остричься!» — визжал директор.
3: «Уж тут себе! Обриться!» — вторил тыква.
1: Инспектор развалил тыквой за его лысую голову.
3: И посыпались угрозы выгнать, истолочь в порошок, выпороть и обрить на барабане всякого, кто завтра на попечительский смотр не обреется и не острижется.
1: Приехал попечитель, длинный и бритый. И предстали перед ним старшие классы, высокие и бритые, в полумасках, загорелые лица и белые подбородки, и верхние губы свежеобритые. Смешные физиономии были. Из того, что я учил и кто учил, осталось в памяти мало хорошего. Только историк и географ Николай Яковлевич Соболев был яркой звездочкой в мертвом пространстве. Он учил шутя и требовал, чтобы ученики не покупали пособий и учебников, а слушали его. И все великолепно знали историю и географию. «Ну так какое же орден озера в Индии? И какие и сколько рек впадают в него? Там Индийский океан». «Не океан, а только озеро. Ты забыл орден?»
4: «Забыл, Николай Яковлевич, у меня книжки нет».
3: «На что книжка? Все равно забудешь. Да и нетрудно забыть.
4: Слова мудреные, дикие. Озеро называется Манасаровар, а реки — Пенджаб, что значит пятиречье. Слова тебе эти трудны. И вот ты припомни. Пиджак, и мы на самоваре. Ну, не забудешь? Галахов, какую ты Новую Гвинею начертил на доске? Это братец Окорок, а не Новая Гвинея. Помни, Новая Гвинея похожа на скверного одноногого гуся, а ты окорок. В третьем классе явился Соболев на первый урок русской истории и спросил. «Книжки еще не покупали?» «Не покупали». «И не покупайте. Это не история. В ней только и говорится, что такой-то царь побил такого-то, такой-то князь такого-то и больше ничего. Истории развития народа и страны там и нет». И Соболев нам рассказывает русскую историю, давая записывать имена и хронологические данные, очень ловко играя на цифрах, что весьма легко запоминалось. Что было в 1380 году? Ответишь. А ровно через 100 лет? Все хорошо запоминалось. И самое светлое воспоминание осталось о Соболеве. Учитель русского языка Франтик Белевич, завитой и раздушенный, в полную противоположность всем другим учителям, был предметом насмешек за его щегольство. «Они все женятся», — охарактеризовал его Анисим. Действительно, это был жених из ножевой линии и плохо преподавал русский язык. Мне от него доставалось за стихотворение шутки, которыми занимались в гимназии двое. Я и мой одноклассник и неразлучный друг Андреев Дмитрий. Первые силачи в классе и первые драчуны, мы вечно ходили в разорванных мундирах, дрались всюду и писали злые шутки на учителей. Все преступления нам прощались, но за эпиграммы нам тайно мстили, придираясь к рваным мундирам. Вдруг совершенно неожиданно, в 2-3 дня по осени, выросло на городской площади круглое деревянное здание необъятной высоты. Цирк араба Кабила Гусейн бен Гамо. Я в дикий восторг пришел. Настоящего араба увижу, да еще араба Кабила, да еще Гусейна бен Гамо. И все, что училось и читалось о бедуинах, и об арабах, и о верблюдах, которые питаются после глотающих финики арабов косточками, и Самум, и Сахара, все при этой вывеске мелькнуло в памяти, и одна картина ярче другой засверкали в воображении. И вдруг я узнаю, что сам араб Кабил с женой и сыном живут рядом с нами. Какой-то черномазый мальчишка ударил палкой нашу черную жучку. Та завизжала. Я догнал мальчишку, свалил его и побил. Оказалось, что это Оська, сын араба Кабила. Мы подружились. Он родился в России и не имел понятия ни об арабах, ни об Аравии. Отец был обруселый араб, а мать совсем русская. Оська учился раньше в школе, и только что его отец стал обучать цирковому искусству. 2 раза в неделю, по средам и пятницам, с 9 часов утра до 2 часов дня, а по понедельникам и четвергам с 4 часов вечера до 6 часов, отец Оську обучал. Араб Кабил был польщен, что я подружился с его сыном, и начал нас вместе выламывать. Я был ловчее и сильнее Оськи, и через 2 месяца... мы оба отлично работали на трапеции, делали сальто-мортале и прыгали без ошибки на скаку на лошадь и с лошади. В то доброе старое время не было разных предательских кондуитов, и никто не интересовался, пропускают уроки или нет. Сказал, голова болела или отец не пустил, и конец, проверок никаких. И вот в 2 года я постиг, не теряя гимназических успехов, тайны циркового искусства, но таил это про себя. Оська уже работал в спектаклях «Малолетний осман», а я только смотрел, гордо сознавая, что я лучше Оськи все сделаю. Впоследствии Ни раз в жизни мне пригодилось цирковое воспитание, не меньше гимназии. О своих успехах я молчал и знания берег про себя. Впрочем, раз вышел курьез. Это было на страстной неделе перед причастием. Один в передней гимназии я делал сальто-мортале. Только что перевернувшись, встал на ноги, передо мной законоучитель стоит и крестит меня.
5: «Окаянный, как это они тебя переворачивают? А ну-ка еще!»
4: «Я не буду, отец Николай, простите!»
5: «Вот и не будешь теперь. Вчера только исповедовались, а они уже вселились».
4: А сам крестит.
5: «Нет, ты мне скажи, отчего нечистая сила тебя эдак крутит?»
4: Я сделал двойное. Батя совсем растерялся.
5: «Свят, свят, да это ты никак сам!»
4: «Сам?
5: А ну-ка!»
4: Я еще сделал.
5: «Премудрость! Вот что, Гелеровский, на Пасхе заходи ко мне, матушка да ребята мои пусть посмотрят».
4: «Отец Николай, вы уж не рассказывайте никому».
5: «Ладно, ладно. Приходи на второй день. Куличом накормим, яйца с ребятами покатаешь». «Ишь ты, окаянный, сам дошел. А я думал уж, они в тебя нечистые вселились, да поворачивают, крутят тебя».
0: Мы читали главы из книги Владимира Алексеевича Гелеровского «Мои скитания». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Юрий Казаков. Рассказ «В тумане». Читает Игорь Тарадайкин.
1: В тумане часто звенели.

0: отдувайся», положил рядом ружье и повалился на бок, доставая папиросы из заднего кармана. Механик Кудрявцев с местным агрономом охотились, но плохо, ничего не убили. Они долго стояли на вечернем пролете уток, все смотрели на запад до боли в глазах, пока совсем не смерклось. А в лугах их застиг густой туман. И они продирались сырыми кустами, чавкали по болотцам, шуршали осокой, пока не заблудились окончательно. И вот совсем близко послышались круглые удары, и оба тотчас поняли, что это в мастерских, на краю колхоза. Оба сразу успокоились и уселись курить. «Ты не видишь звезд?» — спросил Кудрявцев, помолчав. Он был близорук. Агроном поднял голову и долго смотрел вверх.
1: «Нет», — сказал он, зевнул и лег на спину.
0: «Туман здоровый, а должно быть ясно». Он лежал, возвышаясь животом, перетянутым патронташем, посапывал и редко курил, глубоко затягиваясь. Кудрявцев тоже было прилег, но сейчас же сел, ударил себя по ляжке и часто задышал носом. «Ты чего?» — спросил агроном.
2: «Не знаю».
0: Радостно чего-то стало. Кудрявцев засмеялся.
1: «Выпьем сегодня? Это само собой», — оживился агроном. «Я все про утку думаю. Обязательно я ее срезал. Ах, жалко, не нашли. Ты видал, как я ее стеганул?»
0: «Нет. Я только гляжу, ты в камыши подрал и брызги выше головы». Кудрявцев счастливо захохотал.
1: «Ну, ты никогда не видишь. Их три было. Вдоль берега шли, над лесом. Я по ним шагов за 100 ахнул. Две завернули, а задняя прям колом в камыши. Эх, собаки не было».
0: А в тумане все звенели и звенели. Нежные от расстояния металлические удары. И Кудрявцев замолчал, подавленный неожиданной и непонятной радостью. «Может быть, это от тумана?» — подумал он неясно. «Или от охоты? Или от этих ударов? Потому что всегда радостно знать, что близко люди. И не спят, работают». Он вспомнил жену, с которой поссорился навсегда, как ему казалось. Он поругался и совсем перестал замечать ее. Молчал по целым дням. Уходил вечерами. Пил с агрономом или трактористами. Стоило ему увидеть ее покорное лицо, как злоба охватывала его, и он говорил ей грубости, страдая при этом сам. И вот теперь все прошло. Рассосалось. И ему захотелось быть хорошим, и чтобы все вокруг тоже были веселы и милы.
1: «Ну, пойдем», — сказал агроном и поднялся. «Жалко, пустые мы сегодня с тобой. Хорошо бы утятинки на закуску».
0: «А я все равно рад», — сказал Кудрявцев, шагая вслед за агрономом и глядя тому в громадную спину. Они шли теперь смело, громко переговариваясь о прошедшем лете, какое оно было жаркое, об урожае в других колхозах, и внезапно вышли на дорогу. Дорога была маслянистая после вчерашнего дождя, а это был первый дождь за долгое время. Все лето стояла жара, хлеб, лен, клевер, горох, все горело. Во всем чувствовалась неподвижная истома засухи. Пыль на дорогах лежала в 2-3 пальца. Но был конец августа, и в солнце не стало уже силы, а жара была только видимостью жары. Присутствовало во всей природе что-то лихорадочное, что-то горькое и тайное, торопливое, как в бабьем лете, хотя далеко было до него. Ночи стояли уже туманные, холодные, росистые. Луна над лесом и туманом всходила близкая и красная. Но лето держалось, пылило и пекло, пока, наконец, вчера не прошел обильный дождь с градом, после которого сразу придвинулась осень. Объявились вдруг первые желтые листья. Красно-коричнево загорелись глухие дороги, заросшие подорожником. 3 дня назад шел Кудрявцев днем этой же дорогой, и лен, рыжий шоколад,

шоколадным отливом поверху звенел под ветром сухим шелестящим звоном. А теперь лен уже вытеребили, и на дороге, когда шли осиново-березовым леском, пахло баней и марганцовкой. А возле льна пахло мокрым бельем. «Слушай», — сказал в спину агроному Кудрявцев, — «я сейчас, как пацан, прыгать охота. Вот как услыхал удары. Туман кругом, на тебя посмотрел, как ты закуриваешь. Так и нашло». «Что нашло?» — не понял агроном и приостановился, чтобы идти рядом. «Ну, счастье, что ли?» — неуверенно сказал Кудрявцев и посмеялся немного, как бы осуждая себя. «Это как осенью. В самую мерзкую погоду вдруг голубое окно в тучах. И вот посмотришь на это голубое, и какие лужи на дорогах сделаются светлые. И вспомнишь все весны и счастье, что когда-то было». «Да», — сказал агроном и задумался. «Жить, значит, вспоминать. Надо бы мне еще поискать». «Что ты сказал?» — не расслышал Кудрявцев. «Я говорю, было бы мне ту утку поискать». Охотники подходили уже, и задолго стал им виден румяный неровный свет сквозь туман, пока они не догадались, что это костер. Костер был разложен возле мастерских. Кругом сидели трактористы в замасленных спецовках, отбрасывая в разные стороны длинные тени. Тут же стоял гусеничный трактор со сломанным траком. Скаты трактора бархатно лоснились от вязкой земли, гусеницы блестели. Трое возились возле него. Один лежал на спине под трактором, только ноги были видны. Двое, затеняя себя, натягивали гусеницу, колотили молотком, но она снова и снова распадалась. «Здорово, ребят, не помочь?» — громко спросил Кудрявцев, чувствуя в груди теплоту к этим людям, работающим в темноте. «А кто это?» — спросил тот, кто лежал под трактором, и выглянул на секунду. «А, привет. Нет, на полчаса работы. Сейчас поедут», — невнятно сказал он из-под трактора. «Харитоновский участок не поднимали еще?» — спросил агроном, прикуривая от костра. «Аккурат начали», — после некоторого молчания отозвался кто-то. «Глядите», — предупредил агроном. «Завтра к вечеру уполномоченный из райкома приедет». Охотники постояли немного, следя за огнем, с удовольствием вдыхая запах мазута и металла, и пошли дальше. Началась деревня. Они перевернули ружья стволами вниз и прибавили шагу. Чувство счастья и радости все не оставляло Кудрявцева. Усталость прошла, и все с большей нежностью думал он почему-то о жене, как придет домой и помирится с ней. «Знаешь что?» — сказал он агроному. «Я сегодня дома побуду. Как-то неохота мне пить». «Гляди сам», — сказал несколько удивленно агроном. Все ближе был клуб, и слышнее изнутри его сиплая музыка радиолы. Над крыльцом клуба горела большая лампа. «Перейдем на другую сторону», — предложил Кудрявцев. «А все равно светло», — буркнул агроном, надвигая на глаза козырек и еще сильнее переваливаясь, колыхаясь на ходу. Возле клуба сидели на лавках и стояли у забора пары. Они все молчали почему-то, может быть, слушая музыку. И все повернулись, разглядывая приближающихся охотников. «Чего убили, товарищ агроном?» — хрипловато крикнул один. «Ноги!» — тотчас отозвался другой, и все засмеялись. «Хоть бы черка какого срезал!» — немного погодя сказал агроном, отдуваясь от стыда. Возле дома Кудрявцева приятели расстались. Простились они небрежно. «Так не зайдешь?» — спросил агроном, приостанавливаясь и полуоборачиваясь. «Нет», — сказал Кудрявцев, — «дома побуду». «Ну, пока тогда». Кудрявцев постоял, покурил на крыльце, машинально поскребывая подошвами о ступеньку. Плечо под ружьем ломило,
но тело было легким. «Счастье», — подумал он. «Так почему же вдруг счастье?» «Ну, любовь, понятно. Удача, успех, когда работа, когда все живет, бодро движется, все так ясно и нечего копаться. Но вот беспричинное, в самую глухую минуту, в самое беспросветие, и вдруг блеснет и забьется сердце. И долго потом вспоминаешь этот день. Ах, как хороша ночь! И до чего здорово жить!» «Зоя!» — громко позвал он жену. «Выйди сюда!» И пока жена искала что-то по дому, мягко тукая пятками, и потом отворяла дверь в сени, чтобы выйти к нему, он все покашливал, дыша прохладным туманом, крепким оскоменным запахом картофельной ботвы, слушая далекую теперь музыку из клуба. И думал о трактористах, работающих в прекрасном свете костра. «Смотри, какой туман!» — сказал он жене, кладя руку на ее теплое плечо. «Ты не видишь звезд?» Ему хотелось почему-то увидеть звезды.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Армия России освободила Ново-Скелеватое в Днепропетровской республике, сообщает Министерство обороны. Ведомство также информирует, что российские беспилотники «Герань-4» уничтожили два истребителя МиГ-29 противника на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. В Константиновке за сутки освобождено еще 70 зданий, в Красном Лимане 57. Российские средства ПВО сбили 16 управляемых авиабомб противника, 3 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 511 беспилотников. Кроме того, российские войска нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, а также по складам горючего и местам запуска дальнобойных беспилотников. Участники патриотического проекта «Поезд памяти» приехали в Великий Новгород. Об этом рассказал губернатор Новгородской области Александр Дронов. Он отметил, что в делегацию вошли 200 подростков из разных стран.
2: Увидеть своими глазами места боев и подвигов наших солдат – это совершенно другие эмоции, это совершенно другие впечатления. И их невозможно забыть. Мы гордимся вами. Вы прошли очень большой конкурс, чтобы стать участниками этого маршрута. А значит, вы хорошо знаете историю и никому не позволите ее переписать.
1: В проекте «Поезд памяти» участвуют старшеклассники из стран бывшего СССР, чьи родственники сражались с нацизмом в Великой Отечественной войне. Маршрут пролегает через 13 городов России и Белоруссии и завершится 4 июля. В Астраханской области массовое отравление готовой едой. Умер один человек. Всего госпитализировано 14 человек, включая 4 детей, сообщили в Следственном комитете. Сальмонеллез выявили у жителей Астрахани. Все они употребляли готовую пищу из одного гастронома. Роспотребнадзор обнаружил нарушения в работе цеха готовой еды. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Российским туристам пока не нужно проходить электронную регистрацию для въезда во Вьетнам. Система работает в тестовом режиме, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Однако в будущем передача данных о поездке через эту систему может стать обязательной. В первую очередь нововведения могут ввести в крупнейших международных аэропортах Вьетнама – Ханое, Хошимине, Камране и Фукуоке. Туристам стоит быть готовыми к тому, что сотрудники миграционной службы могут попросить их заполнить электронную декларацию, предупредили в ассоциации. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете радио «Звезда».
3: Михаил Булгаков. Фрагмент из романа «Мастер и Маргарита». Читает Владимир Антоник.
4: «Говорит Азазелла», — сказали в трубке. «Милый, милый Азазелла», — вскричала Маргарита. «Пора, вылетайте», — заговорил Азазелла в трубке, и по тону его было слышно, что ему приятен искренний радостный порыв Маргариты. «Когда будете пролетать над воротами, крикните «Невидимо!» Потом полетайте над городом, чтобы попривыкнуть, а затем на юг, вон из города и прямо на реку. Вас ждут!» Маргарита повесила трубку, и тут в соседней комнате что-то деревянно заковыляло и стало биться в дверь. Маргарита распахнула ее, и, половая щетка щетиной вверх, танцуя, влетела в спальню. Концом своим она выбивала дробь на полу, легалась и рвалась в окно. Маргарита взвизгнула от восторга и вскочила на щетку верхом. Тут только у наездницы мелькнула мысль о том, что она в этой суматохе забыла одеться. Она галопом подскочила к кровати и схватила первое попавшееся, какую-то голубую сорочку. Взмахнув ею, как штандартом, она вылетела в окно, и вальс над садом ударил сильнее. С окошка Маргарита скользнула вниз и увидела Николая Ивановича на скамейке. тот как бы застыл на ней и в полном ошеломлении прислушивался к крикам и грохоту, доносящимся из освещенной спальни верхних жильцов. «Прощайте, Николай Иванович!» — закричала Маргарита, приплясывая перед Николаем Ивановичем. Тот охнул и пополз по скамейке, перебирая по ней руками и сбив наземь свой портфель. «Прощайте навсегда! Я улетаю!» — кричала Маргарита, заглушая вальс. Тут она сообразила, что рубашка ей ни к чему не нужна, и, зловеще захохотав, накрыла ею голову Николая Ивановича. Ослепленный Николай Иванович грохнулся со скамейки на кирпичи дорожки. Маргарита обернулась, чтобы последний раз глянуть на особняк, где так долго она мучилась, и увидела в пылающем огне искаженное от изумления лицо Наташи. «Прощай, Наташа!» прокричала Маргарита и вздернула щетку. «Невидимо! Невидимо!» Еще громче крикнула она, и между ветвями клена, хлестнувшими ее по лицу, перелетев в ворота, вылетела в переулок. И вслед ей полетел совершенно обезумевший вальс. «Невидимо и свободно! Невидимо и свободно!» Пролетев по своему переулку, Маргарита попала в другой, пересекавший первый под прямым углом. Этот заплатанный, заштопанный, кривой и длинный переулок с покосившейся дверью нефтелавки, где кружками продают керосин и жидкость от паразитов во флаконах, она перерезала в одно мгновение и тут усвоила, что даже будучи совершенно свободной и невидимой, все же и в наслаждении нужно быть хоть немного благоразумной. Только каким-то чудом затормозившись, она не разбилась насмерть о старый покосившийся фонарь на углу. Увернувшись от него, Маргарита покрепче сжала щетку и полетела помедленнее, вглядываясь в электрические провода и вывески, висящие поперек тротуара. Третий переулок вел прямо к Арбату. Здесь Маргарита совершенно освоилась с управлением щеткой, поняла, что та слушается малейшего прикосновения рук или ног, и что, летя над городом, нужно быть очень внимательной и не очень буйствовать. Кроме того, совершенно ясно стало уже в переулке, что прохожие летунью не видят. Никто не задирал головы, не кричал «гляди, гляди», не шарахался в сторону, не визжал и не падал в обморок, диким смехом не хохотал. Маргарита летела беззвучно, очень медленно и невысоко, примерно на уровне второго этажа. Но и при медленном лете у самого выхода на ослепительно освещенный Арбат она немного промахнулась и плечом ударилась о какой-то освещенный диск, на котором была нарисована стрела. Это рассердило Маргариту. Она осадила послушную щетку, отлетела в сторону, а потом, бросившись на диск внезапно, концом щетки разбила его вдребезги. Посыпались с грохотом осколки, прохожие шарахнулись, где-то засвистели, а Маргарита, совершив этот ненужный поступок, расхохоталась. «На Арбате надо быть еще поосторожнее», — подумала Маргарита. «Тут столько напутано всего, что и не разберешься». Она принялась нырять между проводами. Под Маргаритой плыли крыши троллейбусов, автобусов и легковых машин, а по тротуарам, как казалось сверху Маргарите, плыли реки кепок. От этих рек отделялись ручейки и вливались в огненные пасти ночных магазинов. «Какое месиво!» — сердито подумала Маргарита. «Тут повернуться нельзя». Она пересекла Арбат, поднялась повыше к четвертым этажам, и мимо ослепительно сияющих трубок на угловом здании театра проплыла в узкий переулок с высокими домами. Все окна были открыты, и всюду слышалась в окнах радиомузыка. Из любопытства Маргарита заглянула в одно из них. Увидела кухню. Два примуса ревели на плите. Возле них стояли две женщины с ложками в руках и переругивались.
5: «Свет надо тушить за собой в уборной. Вот что я вам скажу, Пелагея Петровна»,
4: — говорила та женщина, перед которой была кастрюля с какой-то снедью, от которой валил пар.
5: «А то мы на выселение на вас подадим». «Сами вы хороши», — отвечала другая.
4: «Обе вы хороши», — звучно сказала Маргарита, переваливаясь через подоконник в кухню. Обе ссорящиеся повернулись на голос и замерли с грязными ложками в руках. Маргарита осторожно протянула руку между ними, повернула краны в обоих примусах и потушила их. Женщины охнули и открыли рты. Но Маргарита уже соскучилась в кухне и вылетела в переулок. В конце его ее внимание привлекла роскошная громада восьмиэтажного, видимо, только что построенного дома. Маргарита пошла вниз и, приземлившись, увидела, что фасад дома выложен черным мрамором, что двери широкие, что за стеклом их виднеется фуражка с золотым галуном и пуговицы швейцара, и что над дверьми золотом выведена надпись «Дом Драмлита». Маргарита щурилась на надпись, соображая, что бы могло означать слово «драмлит». Взяв щетку под мышку, Маргарита вошла в подъезд, толкнув дверью удивленного швейцара, и увидела рядом с лифтом на стене черную громадную доску, а на ней выписанные белыми буквами номера квартир и фамилии жильцов. Венчающая список надпись «Дом драматурга и литератора» заставила Маргариту испустить хищный, задушенный вопль. Поднявшись в воздух повыше, она жадно начала читать фамилии: Хустов, Двубратский, Квант, Бескудников, «Латунский! Латунский!» — завизжала Маргарита. «Латунский! Да ведь это же он! Это он погубил мастера!» Швейцар у дверей, выкатив глаза и даже подпрыгивая от удивления, глядел на черную доску, стараясь понять такое чудо. Почему это завизжал внезапно список жильцов? А Маргарита в это время уже поднималась стремительно вверх по лестнице, повторяя в каком-то упоении: «Латунский, 84, Латунский, 84, вот налево 82, направо 83, еще выше налево 84, вот и карточка. О, Латунский!» Маргарита соскочила со щетки, и разгоряченные ее подошвы приятно охладила каменная площадка. Маргарита позвонила раз, другой, но никто не открывал. Маргарита стала сильнее жать кнопку и сама слышала трезвон, который поднялся в квартире Латунского. Да, погроб жизни должен быть благодарен покойному Берлиозу, обитатель квартиры номер 84 в восьмом этаже, за то, что председатель Массолита попал под трамвай, и за то, что траурное заседание назначили как раз на этот вечер. Под счастливой звездой родился критик Латунский. Она спасла его от встречи с Маргаритой, ставшей ведьмой в эту пятницу. Никто не открывал. Тогда во весь мах Маргарита понеслась вниз, отсчитывая этажи. Долетела донизу, вырвалась на улицу и, глядя вверх, отсчитала и проверила этажи снаружи, соображая, какие именно окна квартиры Латунского. Несомненно, что это были 5 темных окон на углу здания, в 8-м этаже. Уверившись в этом, Маргарита поднялась в воздухе и через несколько секунд сквозь открытое окно входила в неосвещенную комнату, в которой серебрилась только узенькая дорожка от луны. По ней пробежала Маргарита, нашарила выключатель. Через минуту вся квартира была освещена. Щетка стояла в углу. Удостоверившись, что дома никого нету, Маргарита открыла дверь на лестницу и проверила, тут ли карточка. Карточка была на месте. Маргарита попала туда, куда нужно было. «Да, говорят, что и до сих пор критик Латунский бледнеет, вспоминая этот страшный вечер, и до сих пор с благоговением произносит имя Берлиоза. Совершенно неизвестно, какой темной и гнусной уголовщиной ознаменовался бы этот вечер. По возвращении из кухни Маргариты в руках у нее оказался тяжелый молоток». Ногая и невидимая Летуния сдерживала и уговаривала себя. Руки ее тряслись от нетерпения. Внимательно прицелившись, Маргарита ударила по клавишам рояля, и по всей квартире пронесся первый жалобный вой. Иступленно кричал ни в чем не повинный беккеровский кабинетный инструмент. Клавиши на нем провалились. Костяные накладки летели во все стороны. Со звуком револьверного выстрела лопнула под ударом молотка верхняя полированная дека. Тяжело дыша, Маргарита рвала и мяла молотком струны. Наконец, уставшая, отвалилась, бухнулась в кресло, чтобы отдышаться. В ванной страшно гудела вода, и в кухне тоже. «Кажется, уже полилось на пол», — подумала Маргарита и добавила вслух. «Однако рассиживаться нечего». Из кухни в коридор уже бежал поток. Шлепая босыми ногами в воде, Маргарита ведрами носила из кухни воду в кабинет критика и выливала ее в ящики письменного стола. Потом, разломав молотком двери шкафа в этом же кабинете, бросилась в спальню. Разбив зеркальный шкаф, она вытащила из него костюм критика и утопила его в ванне. Полную чернильницу чернил, захваченную в кабинете, она вылила в пышно взбитую двуспальную кровать в спальне. Разрушение, которое она производила, доставляло ей жгучее наслаждение. Но при этом ей все время казалось, что результаты получаются какие-то мизерные. Поэтому она стала делать, что попало. Она била вазоны с фикусами в той комнате, где был рояль. Не докончив этого, возвращалась в спальню и кухонным ножом резала простыни, била застекленные фотографии. Усталости она не чувствовала, и только пот тек по ней ручьями.
3: Мы читали фрагмент из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

0: Радио «Звезда».
1: О пилотах и полетах. Специальный литературный проект «Мне бы в небо».
0: Александр Казачинский. Рассказ «Знакомство с Сопвичем». Читает Владимир Левашов.
2: Застегивая под подбородком пилотский шлем, Чулков рассматривал себя в зеркале во всех ракурсах и с видимым удовольствием. Сегодня он должен был получить в свое распоряжение самолет. Он застегивал пилотский шлем, хотя ему и предстояло сесть не в самолет, а в поезд, отправляющийся в Поворино. Но Чулков только на днях кончил школу, только что прибыл в отряд и не успел еще вполне насладиться своим правом на ношение этого благородного головного убора. Чулкова посылали на станцию Поворино за оставшимся там самолетом. Было это в 1919 году в сентябре. За несколько дней до этого в Балашов, где стоял отряд, прислали несколько безфюзеляжных бипланов с толкающим винтом системой «Фарман». Один из них должен был получить Чулков. Но аэропланы оказались гнилыми. В отряде так и говорили «гнилые аэропланы», как говорят «гнилая картошка». Первый из этих аэропланов разбился при взлете. Тогда вскрыли остальные и увидели, что внутренние части, находящиеся под обшивкой, превратились в труху. Машины были деревянные. Обидно, когда человек всю жизнь ждет этого торжественного дня, всю жизнь мечтает о полетах, получает, наконец, аэроплан и вдруг обнаруживает, что он изъеден червями. После этого Чулкову решили дать Сопвич, застрявший на станции Поворино. Сопвич считали очень хорошей машиной. Неприятно было только одно – Чулков никогда не летал на Сопвичах. Всю жизнь он летал только на фарманах. Он летал на них целых 2 часа. Таков был весь его самостоятельный налет. Чулков летал на фармане 2 часа, кружась над аэродромом и не теряя из поля зрения инструктора. И вот вместо фармана ему дают Сопвич. Как на грех, Сопвич ничем не напоминал фармана. Он обладал оригинальной особенностью – глухим длинным фюзеляжем, в котором летчик сидел закрытый почти по грудь. Управляя фарманом, пилот видел мелькавшую под ногами землю, а сидя на Сопвиче, он видел только глухой пол кабины. Мотор на Сопвиче помещался не позади пилотского сидения, как на фармане, а впереди, на носу самолета. Все это казалось Чулкову очень странным и необычным. Впрочем, Чулков довольно смутно представлял себе Сопвич. Его мучили вопросы: как летать на Сопвиче? Как ведет себя в воздухе эта машина? Устойчива ли она? Как вести ее на посадку? Чулков не мог скрыть своего смущения, но его успокоили. У аэроплана тебя ждет опытный механик. Он все объяснит на месте. Сматывайся, браток, поскорее, пока в Поворино нет белых. И он поехал, стараясь в пути получше вспомнить, как выглядит Сопвич. Он видел его один раз в жизни мельком в Англии. Как это ни удивительно, но в Англию Чулков заехал по пути в Поворино. Несомненно, это был очень длинный и путанный маршрут. Чулков выехал из дому 4 года назад. Он побывал во многих городах и странах и только теперь приближался к цели своего путешествия. Дружба с техникой началась у Чулкова давно. Это было еще в те времена, когда отец и мать объясняли ему разницу между паром и дымом. Первый пароход он увидел на Дону, первый паровоз на станции в Воронеже, первый самолет на картинке в журнале. Сначала он строил модели пароходов, потом паровозов и, наконец, самолетов. На этом он остановился. Модели самолетов он упорно строил ребенком, потом юношей, пока не вырос. Нелегко было тогда, задолго до мировой войны, юному авиамоделисту. Все его модели разбивались при первом же полете. Что мог знать о моделях маленький мальчик в те времена, когда сам Блерио был еще новичком в этом деле?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем рассказ Александра Казачинского «Знакомство с Сопвичем».
2: Он перестал строить свои падающие модели только тогда, когда увидел настоящий самолет. Он понял, что в жизни у него есть только одна цель – полеты на аэропланах. Неизвестно, какой дорогой он пришел бы к этому, если бы в 1915 году его не призвали в армию. Ему удалось, выдав себя за рабочего аэропланного завода «Дукс», получить назначение в гатчинскую авиашколу. Это была большая удача. Чулков надеялся, что в Гатчине он скоро научится летать. В Гатчине его назначили в роту Павлова, во взвод молодых солдат. Часть считалась образцовой. Все здесь было поставлено на гвардейский лад. Занимались только словесностью и шагистикой. Но о полетах не было и речи. Летать учили только офицеров. За полгода Чулков и не прикоснулся к аэроплану. Через полгода Чулкову повезло. Он попал на курсы мотористов. Но однажды с курсов отозвали 45 человек, наиболее способных, среди них был и Чулков. Он получил несколько удостоверений о том, что болен неизлечимой грыжей, что он освобожден от военной службы и едет за границу для закупки сельскохозяйственных машин для своего имения. Предполагалось, что это поможет обмануть немцев, если они захватят Чулкова в дороге. Чтобы Чулков был похож на помещика и отвык от военной выправки, ему выдали, как и другим, штатское платье и приказали ходить в нем 2 недели. Все помещики были как 2 капли воды похожи друг на друга. Людей так вымуштровали, что вернуть им естественный вид не удавалось. Полгода службы в образцовой части – не шутка. Они ехали через Финляндию, Швецию, Норвегию, Англию. В Стокгольме им предложили оставить на несколько часов свой багаж на перроне без охраны. Каждый старался засунуть свой сундучок в середину. Солдатам казалось, что шведы обязательно их обворуют. Они долго не могли уйти с вокзала, никак не удавалось засунуть все сундучки в середину. Какая-то часть их все время оставалась с краю. Вернувшись из города, они были удивлены тем, что шведы не польстились на сундучки. В море все время ожидали нападения подводных лодок. Немцы уже не раз снимали с пароходов подобных помещиков, они узнавали их с первого взгляда. Многие ехали в спасательных поясах. Увидели плавающую бочку и стреляли в нее из орудий, приняв за подводную лодку. Только во Франции они узнали о цели своей поездки. Их направили на авиамоторный завод «Испано-Сюиза». Изучив монтаж и сборку моторов, они должны были отправиться в Симферополь на строящийся завод «Анатра». В июле 1917 года Чулков вернулся в Петроград, отсюда поехал в Одессу, затем в Симферополь. Он был прекрасным, высококвалифицированным механиком, специалистом по моторам. Но как только почувствовал, что начальству не до него, он бросил завод и поехал в гатчинскую школу, которую покинул 2 года назад. В школе царил хаос. Солдаты-мотористы и механики отказывались работать. Они не хотели работать, если их не учили летать. Чулков был хорошим механиком, его быстро оценили. Инструктор Козлов английской школы взялся его обучать. Офицеры заискивали перед механиками. Сначала летали механики, а потом офицеры. Механиков нельзя было обижать. Когда они обижались, не мог летать никто. Школа эвакуировалась в Самару, из Самары в Казань, из Казани в Пермь, из Перми в Егорьевск. Кочуя по городам, Чулков учился летать. Повсюду школа теряла и оборудование, и людей. Под конец от школы не осталось почти ничего. В Егорьевск прибыла кучка людей почти с пустыми руками. Среди них был Чулков. Здесь-то он, наконец, доучился летать. Однажды старик-инструктор подвел Чулкова к фарману. Некоторое время он молчал. Чулков в недоумении стоял около него. Инструктор задумчиво гладил ладонью крыло аэроплана.
3: «Хорошая машина, очень хорошая машина», — повторил он несколько раз.
2: Затем, неожиданно обернувшись к Чулкову, крикнул:
3: «Ну, лети, бей!»
2: Чулков обмер. Это было полной неожиданностью. Его посылали в самостоятельный полет. Когда он поднялся в воздух, инструктор, провожая его взглядом, произнес:
3: «Вот вылупился пилот».
2: Но встретил его сухо:
3: «Напрасно радуешься. Все равно в статистику попадешь».
2: Попасть в статистику значило разбиться. Он говорил это всем новорожденным пилотам, всем молодым грабарям, чтобы не зазнавались. Инструктор не знал, как засиделся этот цыпленок в своей скорлупе, как долго он в ней путешествовал по миру, прежде чем вылупиться на белый свет. Ведь все, что он делал в жизни до сих пор, не было ему нужно само по себе. Рота Павлова, путешествие за границу, Испано-Сюиза, завод «Анатра», кочующая школа, 4 года, наполненных трудами, опасностями и приключениями, все это было только для того, чтобы получить аэроплан и летать. Все это ради события, которое должно было произойти сегодня в Поворине. Это было мечтой его жизни, говорят в таких случаях. Но ведь мечтать легко. Можно всю жизнь лежать на диване и мечтать сколько душе угодно. Чулков же подчинил мечте всю свою жизнь. Он гонялся за ней по всей Европе. Теперь он ухватил ее, наконец. Правда, судьба под конец посмеялась над ним, подсунула гнилой аэроплан. Нелегко было пережить это, но Поворина вознаградит за все. Он получит здесь сопвич. Лучше было бы, конечно, если бы это был фарман. Как идти на посадку, если, сидя в фюзеляже, не видишь мелькающей между коленями земли? Он с трудом представлял себе это. Глухой пол под ногами очень-очень смущал его. Но он старался не думать о посадке. Он думал о другом. В Поворине кончатся запутанные кружные тропы его жизни. Здесь перед ним откроется прямая широкая дорога, дорога летчика. Поворина обстреливали из пулеметов. Станция была почти безлюдна. Одни ушли поближе к пулеметам воевать, другие подальше от них прятаться. Налево от станции была видна наступающая цепь белых, направо, на поляне, стоял самолет. Возле него никого не было. Какая-то фигура маячила в некотором расстоянии от самолета. Было похоже на то, что она старалась держаться не слишком далеко от него, но и не слишком близко. Фигура была очень невзрачна. Голову незнакомца прикрывала ермолка. Такие ермолки носят только местечковые евреи и академики. Однако он не был похож на академика. Это можно было сказать, наверное. Весь вид его говорил: «Я не имею ничего общего с этим самолетом. Я очутился здесь совершенно случайно и сейчас же отправляюсь по своим частным делам. Мои дела носят глубоко мирный домашний характер и не имеют никакого отношения ко всей этой стрельбе». Чулков не знал бортмеханика в лицо. Так как поблизости никого не было, Чулков, обойдя несколько раз вокруг самолета и заглянув в кабину, приблизился к незнакомцу. «Вы тут не при самолете?» – спросил он его. Лицо незнакомца отразило величайшие сомнения, которые в нем возбудил этот бестактный вопрос. Но прежде чем он успел ответить что-либо, Чулков и сам обнаружил того, кого искал. Взглянув на пропитанные маслом брюки незнакомца и уловив исходивший от него запах перегорелой касторки, Чулков понял, что механик стоит перед ним. В свою очередь и механик решил про себя, что пилотский шлем Чулкова в достаточной мере удостоверяет его личность. «Где же вы, батенька, пропадали?» – всплеснул руками человек в ермолке. «Я уже был на волосок от эвакуации. Если я еще здесь, то только потому, что терпеть не могу удирать пешком. Садитесь же скорей, машина стоит против ветра». Он бросился в сторону, вытащил из-под небольшого камня шлем и пачку документов и торопливо засунул их в карман.

0: Радиозвезда. Александр Казачинский. Рассказ «Знакомство с Сопвичем». Читает Владимир Левашов.
1: «Но сначала вы мне должны объяснить», — начал Чулков застенчиво. «Что объяснить?» — прервал его механик. «Вы с ума сошли! Белые будут здесь через 5 минут. Летим немедленно!» «Да, но вы должны мне рассказать, как на Сопвиче...» «Я в жизни не видел такого любопытного человека. Потом все расскажу, когда прилетим». Чулков был в отчаянии. «Да поймите же, я никогда не поднимался на Сопвиче. Мне сказали...» Механик чуть не заплакал от досады. «Что же вы хотите, чтобы я начал учить вас летать? Да разве можно на словах объяснить, как летает аэроплан?» На перрон со звоном посыпались стекла. Ручные гранаты уже рвались по ту сторону станционного здания на путях. Возможно, что красных уже не было на станции. «Или мы летим, или я гроблю мотор и ухожу пешком». Механик снова надел ермолку, вынул из кармана документы и шагнул к камню. Спорить было бесполезно. Это напоминало разговор слепого с глухонемым. Разве человек в ермолке мог понять, что сейчас чувствует человек в шлеме? Это мог понять только тот, кто сам имел 2 часа налета на Фармане над тихим аэродромом в присутствии инструктора, а теперь должен был сесть в незнакомый аэроплан и взлететь над полем сражения. «Летим», — сказал Чулков. Они подбежали к Сопвичу, механик сорвал с мотора брезент. «Вот тебе контакт, вот тебе сектор», — крикнул он, тыча пальцем во что-то внутри кабины. «А остальное объясню на месте, если долетим». Через секунду Чулков сидел в незнакомой кабине. Он озирался в ней, как кукушка в чужом гнезде. Механик не дал ему даже вглядеться как следует в незнакомые приборы, краны и рычаги. Чулков разобрался в них не инстинктом летчика, а инстинктом механика. Но разве инстинкт механика мог ему подсказать, как ведет себя Сопвич в воздухе? Шел дождь, дул сильный ветер. Пулеметы заливались за их спиной. Мотор завелся сразу. Самолет взлетел хорошо и долго шел по прямой, набирая высоту. Чулков все не решался сделать вираж. Вираж мог кончиться черт знает чем. И в то же время он боялся уйти от железной дороги. Без нее он обойтись не мог. Он еще никогда не ориентировался по карте. Если бы железная дорога исчезла, он не знал бы, куда лететь. Механик толкнул Чулкова в спину и показал назад большим пальцем. В воздухе бортмеханик совершенно успокоился. Он чувствовал себя великолепно. Механик робел только на земле. К воздушным опасностям он был совершенно равнодушен. Волей-неволей Чулкову пришлось сделать вираж. Это был такой пологий, такой осторожный вираж, что, казалось, ему не будет конца. Выйдя, наконец, из разворота, Чулков пошел к железной дороге, чтобы как следует уцепиться за нее. В это время мотор остановился. Они летели всего лишь 10 минут и теперь должны были сделать вынужденную посадку. Он хорошо посадил аэроплан на пашню, хотя и не вдоль борозд, а по неопытности поперек. Прежде чем остановиться, Сопвич долго прыгал по бороздам. Механик морща сдержался за живот. «Ты мне, дяденька, все нутро отбил», — недовольно сказал он, вылезая из кабины. Земля снова сделала его мрачным. Теперь Чулков мог рассмотреть как следует, на чем он летит. Минуты две он сидел неподвижно, разглядывая рычаги управления и приборы незнакомого самолета. А здесь было на что посмотреть. После Фармана Сопвич казался великолепным. Целых 3 прибора украшали пилотскую кабину. Показатель скорости, компас и какой-то загадочный прибор, оказавшийся счетчиком оборотов мотора. Такого прибора в школе не было. На Фармане для этой цели служил другой остроумный прибор – стаканчик с пульсирующим маслом. Чтобы точно определить число оборотов мотора, достаточно было вынуть часы и сосчитать, сколько раз в минуту пульсирует масло в стаканчике. Так доктор считает пульс у больного. Но этот остроумный и удобный прибор, конечно, не выдерживал никакой конкуренции со счетчиком, установленным на Сопвиче. он показывал число оборотов мотора с помощью обыкновенной стрелки на циферблате. Они расположились на влажной земле, и Сопвич укрыл их своим крылом от моросящего дождя. Линия фронта осталась в километрах в 20. Чулков приготовился слушать лекцию о Сопвиче. Тема первого урока была злободневной. Причина вынужденной посадки. Виновницей вынужденной посадки оказалась помпа. Чулков осведомился, для чего эта помпа нужна. Механик объяснил, что она служит для перекачивания бензина из главного бака в добавочный. Он объяснил также ее устройство. Это можно было сделать с большим удобством, так как помпа развалилась на составные части. Но по этой же причине приобретенные Чулковым знания не имели практического значения. Добросовестно изучив устройство помпы, они бросили ее на дно фюзеляжа. В полете предстояло качать бензин ручной помпой. Лететь и качать, лететь и качать. Они взлетели, снова прицепились к железной дороге и взяли курс на Балашов. Внизу расстилалась серая, однообразная равнина, простроченная линией рельсов и шпал. Чулков вспомнил, что, мечтая о полетах, он всегда представлял себе землю прекрасной, залитой солнцем, необычайно живописной. Впоследствии он понял, что чем живописнее пейзаж, тем менее он пригоден для вынужденных посадок. Самолет, на котором Чулков летал в своих мечтах, был так послушен, что подчинялся не только его движениям, но и мыслям, желанием, так летают во сне. Захотел полететь направо, и самолет летит направо. Захотел повернуть налево, и самолет покорно поворачивает налево. Но Сопвич не был похож на самолет из сновидения. Это был адский труд летать на Сопвиче. Чулков летел и качал, летел и качал. Неустойчивый Сопвич нырял в воздухе в такт движением помпы. У Чулкова болели руки, он продрог. Ощущение, которое он испытывал, не было ему знакомо по сновидениям. Это была легкая тошнота и еще что-то, в чем стыдно было себе признаться. Ощущение опасности, боязнь упасть на землю. Чулков поглядывал, как его научил механик, на стеклышко, через которое был виден уровень бензина в баке. И хотя он качал усердно, уровень бензина вдруг стал понижаться. Чулков все качал и качал, но бензина не прибавлялось. Приходилось снова садиться. Они сели на ровный луг и стали изучать устройство ручной помпы. Разобрали ее, внимательно рассмотрели. Но так как выбросить ее нельзя было, хотя она этого и заслуживала, они занялись нелегким ремонтом и через каких-нибудь 2 часа взлетели снова. Благополучно, уже без всяких приключений, они прилетели к Балашову. Вечерело. Дождь прекратился, но ветер стал еще сильнее. Это был шквалистый, часто менявший направление ветер. Чулков беспокойно вертелся в своей кабине, высовывая голову то направо, то налево. Пол кабины мешал ему разглядывать землю. Но еще больше беспокоил ветер. То, что в науке навигации известно под изящным названием «роза ветров», представлялось Чулкову в виде клубка извивающихся змей. Действительно, этот ветер не понравился бы и опытному пилоту. Это был временный, но серьезный беспорядок в воздушной среде. Он предвещал хорошую погоду. Над самым горизонтом небо очистилось, и заходящее солнце на минуту окрасило в багровый цвет тяжелые тучи и сырую землю. Это был ветер, предвестник солнца, голубого неба и зноя. Он прогонял тучи. Он обещал на завтра славный денек. Но садиться надо было сейчас. Чулков заметил на аэродроме кучку людей, среди них командира отряда. Сердце Чулкова наполнилось гордостью за себя, за отряд, за технику, Какой большой день был у него, сколько событий. Первый внеаэродромный полет, первый полет на Сопвиче, первый полет над фронтом, первый полет с пассажиром, первая вынужденная посадка – все это в первый раз в жизни и все за один день. Земля показалась ему прекрасной, а самолет – надежным и послушным. Никогда еще столько народу не смотрело, как он садится. Только бы сесть хорошо. Он посмотрел на ветроуказатель и сделал расчет посадки. Ему, конечно, хорошо было известно, что нужно садиться против ветра. Но после первого круга он на всякий случай еще раз посмотрел, в какую сторону указывает полосатый колдун на крыше, и еще раз сделал расчет. Это был вполне правильный расчет, расчет посадки против ветра. Сопвич перестал быть загадкой. Он безропотно повиновался ему. Славная машина. Чулков пошел на посадку. Он сделал это немного развязно. В последний момент ему захотелось, чтобы машина подкатилась вплотную к группе встречающих. После всего, что было, мог же он позволить себе эту маленькую вольность. Но что это? Сопвич не коснулся земли в том месте, где предполагал Чулков. Он прошелестел над самыми головами встречающих. Они пригнулись в испуге, и когда посмотрели назад, уже не увидели самолета. Он все несся и несся. Английский самолет с русской фамилией. Шквалистый ветер дул ему в спину, и ничто, казалось, не могло его остановить. В сгустившихся

0: кошек и воздвигнутых сусликами курганчиков за полкилометра от аэродрома. И только здесь Чулков понял, что случилось. Он все перепутал. Он сел по ветру. Это была его первая оплошность в воздухе.
1: Мы читали рассказ Александра Казачинского «Знакомство с Сопвичем».

0: слушаете «Радио Звезда». Влас Дорошевич. Рассказ «Анекдотическое время». Читает Владимир Самойлов.
1: На одной из пятниц акварелистов разыгрался следующий анекдот. Сели ужинать и по обычаю принялись за анекдоты. Обыкновенные анекдоты. Мужские. Старый почтенный художник встал и объявил, что он уходит. Среди художников уместнее было бы говорить об искусстве, чем рассказывать мужские анекдоты. Это вызвало оживленный обмен мнений. Один из молодых художников защищал анекдоты такими убедительными словами, которые даже не во всяком анекдоте встретишь. Старый художник, защищаясь, взял стул в виде аргумента. Но до сражения, слава богу, не дошло. Когда на следующий день явились с извинениями к старому почтенному художнику, оказалось, что старый почтенный художник от волнения и огорчения занемог. Так кончился пир их бедою. 2 года тому назад, в одну из пятниц, предвкушая и даже волнуясь, я подъезжал вечером к академии. Пятница, как на грех, была особенно чреватой. «Вы будете сегодня в Александрийском театре?» «Новая пьеса». «Нет». «Вы в Мариинском? Там тоже первое представление». «Тоже нет. Я еду сегодня на пятницу акварелистов». Пятницы акварелистов. Сколько о них приходилось читать, слышать, мечтать. Попасть в этот заколдованный круг. Быть среди необыкновенных людей. Тут что не человек, то талант. У всякого в душе искра Божья. У кого и пламя. Унестись от прозы жизни в интересы искусства. Сколько я услышу, сколько увижу. Споры, разговоры об искусстве. Какие новые идеи я вынесу отсюда. Во что моя вера будет поколеблена? Что новое заставит меня думать, грезить? Несколько человек рисовали с натуры. Кто-то из артистов пел. В общем, было скучно. Наконец уселись ужинать, и все ожило. Полились анекдоты. Несколько человек, претендующих заменить незаменимого Ивана Федоровича Горбунова, в запуске старались перед нами, резались, рассказывая анекдоты. Было скучно, как везде. Впрочем, не везде. Внизу

0: теперь интереснее, чем наверху. Отчего это? В обществе приказчиков стараются говорить о высоких материях. В обществе интеллигентных людей пробавляются приказчичьими анекдотами. В то время как приказчики стараются возвыситься до интеллигенции, интеллигенция старается принизиться до приказчиков. Впрочем, художники не должны особенно огорчаться анекдотическим упадком их когда-то знаменитых пятниц. Не они одни. Недавно я отправился на обед билетристов. Тоже соль. В кабинете у Данона за длинным столом молча обедало человек 20. Было скучно. Томительно скучно. Ей-богу, это было похоже на спиритический сеанс. Так оказалось, что длинный стол сейчас пойдет по кабинету, духи начнут швырять бутылками, салфетки сами собой свяжутся в узлы, а тарелки примутся стучать. Я дух. Было жутко. В страшном молчании съели суп, рыбу. При гробовой тишине отошла в вечность баранина, и ее молча помянули красным вином. Затем тоскливо исчезли бобы, рябчики появились было на тарелках и молча исчезли. С тоской все готовы были приняться за мороженое, но в эту минуту кто-то хихикнул, на него оглянулись с испугом. «Чего это вы?»
1: «Да вот, Иван Иванович, ой, не могу, анекдоты!»
2: «Все ожило, Иван Иванович, анекдоты, анекдот, Иван Иванович!» И полились анекдоты, и ожили все, как оживают завядшие цветы, вспрыснутые живительной росой. Нынче без анекдотов ничто, нынче без анекдота нигде. В собрании экономистов, просто на вечеринке, в театре, в антракте, в ресторане и дома за чайным столом везде только и слышно: «А вы слышали анекдот?» На что среды князя Мещерского? Какое почтенное и многодумное собрание! Но и там, судя по дневникам гражданина, только и делают, что рассказывают неприличные анекдоты о России. Отправляетесь вы на чествование какого-нибудь деятеля, вас ловит кто-нибудь за фалды фрака. «А вы слышали самый последний анекдот? Анекдот, анекдот!» И кругом вас кучка людей. Умер общественный деятель. Не успели тело положить в гроб, у гроба вырастает друг почившего. Мы знали покойного лично. С покойным случился однажды следующий анекдот. И пошло. Если где-нибудь вы видите группу людей, слушающих внимательно, сосредоточенно, знайте, что им рассказывают анекдот. Как распространена теперь эта страсть к анекдоту? Прежде довольно было всему Петербургу одного Ивана Федоровича Горбунова. Теперь в Петербурге 20-30 патентованных известных анекдотистов, стремящихся завоевать славу Горбунова. Прежде на весь Петербург и на всю русскую жизнь достаточно было одного генерала Детятина. Теперь генерал Херасков, генерал Топтыгин. Сколько их рассказывает анекдоты в обществах, кружках, на вечерах и вечеринках. В обществе появились особые специалисты по части анекдотов. Зачем вы пускаете к себе такого-то? Да уж очень хорошо анекдоты рассказывает. На анекдот зовут: «Приезжайте, будет такой-то». Вы слыхали, как он анекдоты? О человеке, опоздавшем на анекдот, жалеют: «Эх, вы опоздали». А тут молодого человека привозили. Так анекдоты рассказывает. Есть такие гастролирующие молодые люди. Кто он? А шут его знает. Анекдоты рассказывает. Если у вас есть хороший анекдот, у вас есть ключ во много домов. Скоро на визитных карточках будут печатать «анекдотист». И на карточке писать: «Приехал с новым анекдотом». Примут непременно и не в очередь. Анекдот по всякому поводу. И все повод для анекдота. Говорят в неурожайных губерниях. А, кстати, про неурожайные губернии. Вы слышали анекдот? У неурожайного мужика спрашивают: «В трактир ходишь?» «Хожу». «Водку пьешь?» «Пью». «Подать и платишь?» Замолол. «Правда, мило?»

0: Вот говорят насчет школьной реформы. Ах, насчет школьной реформы! И вам сейчас рассказывают о том, как директор говорил речь воспитанникам по циркуляру. «Мне приказано вас таких-сяких любить! Я буду вас таких-сяких любить! В карцер вас, каналий всех, запру, а любить все-таки буду!» Правда смешно? Все и вся интересуют всех только с точки зрения анекдота. А ну какой из этого анекдот выйдет? И сама жизнь наша превратилась в один сплошной анекдот. Нельзя сказать даже, чтобы очень приличный. Муза истории густо покраснеет, рассказывая его вашим потомкам.
1: Мы читали рассказ Власа Дорошевича «Анекдотическое время». Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В субботу по всей России прошли празднования Дня молодежи. Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием учебы и пожелал им найти свое призвание.
2: Перед вами сейчас открыто широкое пространство возможностей. И то, как вы сумеете ими распорядиться, зависит в первую очередь от вас самих. Желаю каждому из вас успешно поступить в те учебные заведения, которые вы выбрали. Возможно, вы решили приобрести профессию на курсах и сразу пойти работать. Самое главное – найти свое настоящее призвание. Никогда не останавливаться в стремлении постигать новое, развиваться, идти вперед.
1: Центральными площадками празднования стали молодежные столицы России этого года Смоленск и город молодежи Елец. В этот день по всей стране для гостей фестивалей прошли выступления артистов, музыкантов, предпринимателей и других медийных личностей, которые развивают родной край. Европейские страны, члены НАТО, сознательно затягивают вооруженный конфликт на Украине, считает заместитель министра обороны Виктор Горемыкин. Он высказал это мнение на 4-м международном антифашистском конгрессе.
3: Конфликт на Украине привел к окончательному краху евроатлантической модели безопасности. Именно европейские члены НАТО затягивают этот вооруженный конфликт. Руководство многих европейских стран всеми силами убеждает администрацию США отказаться от идеи урегулирования Украины за столом переговоров. Запад не скрывает приготовление новой большой европейской войны. На фоне заметно осложнившейся военно-политической ситуации в мире, откровенно враждебной позиции НАТО, Россия выступает за дальнейшее активное военное и военно-техническое сотрудничество с нашими союзниками и партнерами.
1: В конгрессе участвовали делегации из более чем 40 стран мира, в том числе Азербайджана, Вьетнама, Китая, Великобритании, Германии и Венесуэлы. Все участники совместно с представителями Министерства обороны России и Белоруссии подписали итоговую резолюцию. На саммите «Большой семерки» Дональд Трамп допустил возможность пересмотра анкориджских договоренностей по Украине. Об этом сообщает издание «Axios». Президент США теперь заявил о необходимости усилить давление на Россию. Ранее в рамках договоренностей в Анкоридже Вашингтон согласился с требованием Москвы о контроле России над Донбассом в любом мирном соглашении. Теперь, по данным журналистов, Трамп намекнул на возможность отказа от этих условий. Ранее госсекретарь Рубио отметил, что на саммите в Анкоридже США и Россия не достигли никаких соглашений по урегулированию конфликта на Украине. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте. Москва. Улица Тверская. Трудно поверить, но главная улица столицы, сегодня такая красивая и нарядная, до Октябрьской революции и некоторое время после нее была тесной, кривой и узкой. Всего 20 метров в самом широком месте. В конце 30-х годов улицу Горького, так тогда называлась Тверская, раздвинули почти на 60 метров. Дома осторожно переместил, нет, аккуратно перенес талантливый советский инженер-архитектор Эммануил Гендель.
2: Имя на карте.
1: Однажды тогда еще инженеру-метростроевцу Генделю пришлось передвинуть стоящую над будущим тоннелем небольшую электроподстанцию весом 300 тонн. Никита Хрущев, на тот момент секретарь Московского горкома партии, пришел в восторг.
3: О, как умеем! Утрем нос американцам! Не только они могут дома передвигать.
1: И назначил Эммануила Генделя заведующим трестом по передвижке и разборке зданий.
2: Имя на карте.
1: Бывший доходный дом Савино-Сторожевского монастыря готовили к перемещению 4 месяца. Огромная махина 1907 года постройки в стиле модерн с башенками и внутренним двором весила 24 тысячи тонн. Дом обвязали металлическими балками, проложили под ним рельсы с катками и с помощью домкратов и лебедок передвинули на 50 метров. Причем ночью, не предупредив жильцов. Говорят, дом двигался так плавно, что у маленькой девочки сохранилась до утра построенная пирамидка из кубиков. Затем Гендель передвинул на 14 метров здание Моссовета, бывший дом генерал-губернатора. Причем передвинул вместе с фундаментом. Инженер очень беспокоился за сохранность древних интерьеров и колонн. Шутка ли, дому 150 лет? Все обошлось. Кое-где стены все же потрескались, но их быстро укрепили. Мало того, после войны Моссовет надстроили еще на 2 этажа. А глазную больницу с первой линии улицы Горького задвинули фасадом в Мамоновский переулок. Говорят, что во время передвижки в больнице пациенту делали операцию. Скорее всего, байка. Но Гендель держал марку. И здание опять плавно двигали вместе с сотрудниками.
2: Имя на карте.
1: Уже в конце 70-х годов прошлого века перемещали здание редакции газеты «Труд». Памятник архитектуры, дом закрывал новый корпус «Известий». Передвинули на 33 метра вбок. Но Генделя уже почему-то не позвали. Зато подстраховались. Укрепили здание металлическим каркасом и максимально облегчили. Вынесли даже плинтусы, даже штукатурку сбили. В результате уникальные интерьеры были утрачены навсегда. Гендель бы точно спросил, зачем передвигали? Лучше бы сломали. Москва. Улица Тверская.
2: Имя на карте.
4: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
5: Раз, два, три, четыре, пять.
4: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
6: Я изучаю касаток из любопытства. Мне прям хочется узнать, что они там едят, а как они это ловят, а что они конкретно сейчас делают, зачем, почему, что происходит.
4: И она уже знает всех касаток Авачинского залива в лицо и по имени. Биолог и руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по касаткам Татьяна Ивкович. Новая история поиска и открытия. Я иду искать. слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Плутовство.
2: Плутовство.
1: Великие авантюристы прошлого.
3: 1984 год. Италия. Ливорно. Обычный день. С помощью экскаватора рабочие городской службы проводят плановую очистку речного канала «Королевский ров». Разбитые мотоциклы, велосипеды, банки из-под краски, ржавые пистолеты, старые диваны. Всю эту рухлядь аккуратно поднимают на поверхность и отвозят на свалку. Неожиданно мощный железный ковш извлекает из воды старинную статую. Затем еще одну и еще. Это сенсация! Наутро итальянские газеты выходят с одним и тем же заголовком. «Свершилось! Бесценные работы великого Амедео Модильяне найдены!» И жители Ливорно верят безоговорочно. Еще бы, ведь каждый из них от мала до велика хорошо знает городскую легенду. В 1909 году всемирно известный скульптор Амедео Модильяне изготовил на заказ очередную скульптуру и продемонстрировал ее друзьям. Коллеги работу мастера высмеяли. Тогда, в приступе гнева, художник выбросил статую в речной канал своего родного города Ливорно, и с тех пор на протяжении 75 лет велись безуспешные поиски утраченного шедевра. И вот неожиданная и долгожданная находка. Лучшие искусствоведы Италии проводят экстренное научное совещание и признают обнаруженные артефакты подлинниками. Анджело Фролия, талантливый итальянский скульптор, всю жизнь делал копии старинных статуй. Его работы можно приобрести сегодня практически во всех сувенирных магазинах художественных музеев в Неаполе, Риме и Милане. В зависимости от размера они стоят от 400 евро до 1000. В 1984 году Анджело Фролия решил пошутить над жителями Ливорно.
4: «Мне надоели слухи о Модильяне. Якобы он утопил в реке свою лучшую работу. С тех пор буквально каждый день люди ныряют, ищут, крики, шум, гам. Ужас! Тогда я чуть ли не топором вырубил из камня не весь что. Целых две штуки получились внешне похожими на человеческие головы. И рано утром бросил их в канал, прямо перед носом городских служб. Пускай найдут и успокоятся».
0: Плутовство.
3: Розыгрыш не удался. Три итальянских студента с помощью обычной электродрели изваяли свою фальшивку и точно так же подбросили ее на дно речного канала. Фролия был в отчаянии.
4: «Куда я только не обращался. В полицию, в мэрию. Обошел все газеты. Честно сознался, две найденные статуи – дело моих рук. Это не Модильяне. Так ведь не поверили. Все три скульптуры решили внести в исторический каталог. Затем уже струсили эти самые студенты-балбесы. Они пришли на телевидение и во всем признались. Им тоже не поверили. Тогда они в прямом эфире показали, как изготовили фальшивку. Опять не поверили».
3: Эта история наделала много шума. Все три статуи до сих пор находятся в художественном музее Ливорно. Директор хранилища по-прежнему утверждает, что это работы именно Модильяне. Что ж, о дальнейшей судьбе студентов, скульпторов, самоучек ничего не известно. Зато Анджело Фролия оказался на коне. Его работы в большинстве своем копии и по сей день раскупаются сотнями. Возможно, именно этого он и добивался.
1: Анджело Фролия. Плутовство.
2: Плутовство.
1: Великие авантюристы прошлого.
0: Премьера на радиозвезда.
5: Дай пять. Пять удивительных фактов о...
6: О предметах и явлениях вокруг нас.
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
7: Программа создана с

0: Радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о викингах.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Викинги были одними из самых чистоплотных людей своего времени. Они мылись минимум раз в неделю, ежедневно расчесывали волосы и бороду, использовали мыло, пинцеты, бритвы, ушные ложечки и даже зубочистки.
0: Факт второй.
2: Слово «викинг» означает не народ, а занятие. В древнескандинавском «викингр» – это человек, участвующий в походе за добычей. Большинство скандинавов были обычными фермерами, рыбаками и торговцами, а викингами становились на

0: действительно существовали, но не были неуязвимыми. Они сражались без доспехов или в шкурах, но их ярость была обусловлена не сверхъестественной силой, а психологическим состоянием.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о викингах.
2: Что вы говорите?
3: История. Эта наука с непростой судьбой во все времена находилась в центре всеобщего внимания. Но если для одних история была способом понять, что происходило в далеком прошлом, и разобраться в сути наиболее значительных событий, то для других она стала инструментом манипуляций. Сами историки спорят, где же находится граница их компетенции. Одни полагают, что главное в их профессии – интерпретация и анализ исторических процессов. Другие настаивают – подтвердили тот или иной факт и достаточно. Вот такое бесконечное расследование. Слово «история» пришло к нам из греческого языка. В дословном переводе это «знание» или «исследование». Соответственно, историк – это свидетель или знаток. И вот она развилка. С одной стороны, получается, что история – это своего рода наука наук. Ведь представить развитие человечества без знаний как таковых совершенно невозможно. Но есть и второе значение этого слова. Маленькие дети часто упрашивают родителей: «Расскажи историю на ночь». И все мы понимаем, что это рассказ с сюжетом, который поможет ребенку успокоиться и заснуть. Иногда такие рассказы – чистая правда. Иногда – вымысел, но с красивым подтекстом или моралью, которая непременно пригодится нашим детям в будущем. Послушать занимательную историю готов каждый, но вот учиться истории способны единицы. И это при том, что наука наук за нами внимательно наблюдает и все фиксирует. И беспощадно наказывает тех, кто плохо усвоил урок.
2: Да что вы говорите?
1: Радиограмма.
4: Уникальная способность хамелеонов менять цвет кожи служит рептилиям не для маскировки, а для общения друг с другом. Изменение окраски помогает хамелеонам привлечь внимание противоположного пола или напугать соперника.
1: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске «Новости науки». Российский ракетный двигатель РД-0124 продемонстрировал рекордную эффективность. Его удельный импульс в вакууме составляет 359 секунд. Этот показатель отражает, насколько эффективно силовая установка использует топливную массу для создания тяги. В ходе испытаний за почти 6 минут работы он потратил всего 1 килограмм топлива. Это рекорд среди всех двигателей мира на жидком кислороде и углеводородном горючем. Двигатель создан в Воронежском КБХА и используется на ракетах «Союз-21Б», «Ангара» и «Союз-5». С 1 августа Минобороны России начинает прием документов на соискание государственной премии имени маршала Жукова. Премия присуждается за выдающиеся работы в области военной науки, создания вооружения и военной техники, литературы и искусства. Документы принимаются до 1 сентября. Порядок выдвижения и инструкции по оформлению опубликованы на официальном сайте военного ведомства. В Венесуэле произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 и 7,5. Ученые говорят, что таким разрушительным его сделала не магнитуда, а то, что толчков было 2 с интервалом всего в 39 секунд. Ситуацию «Радио Звезда» прокомментировал сейсмолог Константин Рябинкин.
2: Обычно происходит там основное землетрясение, и после него происходят такие по нисходящей, менее сильные и так далее. А здесь два мощных толчка, в результате чего мы получили довольно серьезные разрушения, с которыми вот сейчас Венесуэла сталкивается. В основном они связаны с тем, что были нарушены нормы строительства. Пострадали в основном дома 50-х, 60-х годов.
1: Сейсмолог добавил, что землетрясение у северо-восточного побережья Японии, которое произошло вслед за Венесуэлой, это совпадение. Магнитуда японского землетрясения составила более 7. Доцент кафедры индийской филологии МГУ Людмила Хохлова удостоена одной из высших государственных наград Индии – Падма-Шри. Награда присуждена за выдающийся вклад в развитие образования и литературы. Церемония прошла в официальной резиденции президента Индии. Хохлова – автор 6 книг и 92 научных публикаций. Она внесла значительный вклад в изучение языков хинди, панджаби, гуджарати и марвари. Падма-Шри вручается за достижения в науке, искусстве, спорте и общественной деятельности. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии. И медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Без лести предан. Внуки, хотя нет, праправнуки знаменитого дяди Васи. Выпускники Нижегородского кадетского корпуса имени генерала армии Маргелова. Аббревиатура ВДВ для них не просто набор букв. Это цель жизни. А по-другому и быть не может. Воздушно-десантная подготовка в училище начинается сразу, с первого дня поступления. К примеру, за год кадеты совершают более 300 прыжков с парашютом.
1: От слов к делу.
2: А еще воспитанники корпуса регулярно занимаются легкой атлетикой, боксом и рукопашным боем, изучают высотную и авиационную подготовку. Лучшие кадеты допускаются к испытаниям на право ношения голубого берета. И поверьте на слово, это не самый легкий экзамен. Чтобы его сдать, на территории училища созданы все условия, в том числе уникальная стапельная подвесная система для отработки действий парашютиста-десантника в воздухе с момента его прыжка из самолета до приземления. Кроме того, каждый кадет осваивает особые навыки управления куполом, развороты с его помощью в воздухе и элементы посадки на различные естественные препятствия. В лес или на воду.
1: От слов к делу.
2: Без лести предан.
1: Нижегородский кадетский корпус имени генерала армии Маргелова.
0: Радиозвезда. История награды.
3: Нагрудный офицерский знак отличия. Северная война. 19 ноября 1700 года. Молодая, только что сформированная русская армия под командованием Петра I потерпела сокрушительное поражение от шведов в битве при Нарве. Наши войска отступили. Отход прикрывали офицеры лейб-гвардии Преображенского и Семеновского полков. Они смогли остановить наступление противника и спасли русские войска от разгрома. Царь Петр, восхищенный отвагой семеновцев и преображенцев, учредил для них особый вид награды – офицерский нагрудный знак отличия. Над проектом новой награды трудились лучшие мастера оружейной палаты. Офицерский знак отличия представлял собой металлическую позолоченную пластину в форме полумесяца. В центре пластины размещался орденский крест святого апостола Андрея Первозванного. Рядом с крестом была сделана надпись «19 ноября 1700 года». Носили такие памятные знаки на груди на ленте черно-оранжевого цвета. В начале 18 века нагрудная пластина служила офицеру защиты, что-то вроде панциря. Со временем пластину стали делать меньшего размера и стали носить на шее как обычную уставную принадлежность офицерской формы. В 1859 году шейные знаки отличия русской армии были упразднены. Почетное право на особую боевую награду оставили только офицерам Преображенского и Семеновского полков. Сегодня в Московском государственном историческом музее хранится уникальный экземпляр офицерской награды. Это образец того самого первого в России знака отличия, утвержденного в 1700 году Петром I. Интересно, что нагрудная пластина принадлежала самому царю, поскольку он был полковником лейб-гвардии Преображенского полка. По легенде, именно этот офицерский нагрудный знак защитил Петра Алексеевича от вражеской пули во время Полтавской битвы.
1: Маршалами не рождаются. Борис Шапошников.
4: Он работал круглосуточно, несмотря на тяжелую болезнь. Успевал решать возникающие проблемы в генштабе, к тому же немалую роль играл в ставке. Сердце сжималось всякий раз, когда мы видели своего шефа. Он непривычно сутулился, покашливал, порой морщился от боли, но никогда не жаловался, даже подбадривал иных из нас. «Знаю, что трудное дело, голубчик, но надо. Переводить дух будем после победы».
5: Это слова генерала армии Сергея Штеменко. Борис Шапошников не дожил до победы всего 44 дня. Он скончался 26 марта 45-го. То ли от рака желудка, то ли от туберкулеза. В специальном приказе Верховного Главнокомандующего говорилось:
6: «В час погребения маршала Советского Союза Шапошникова отдать умершему последнюю воинскую почесть и произвести в столице нашей Родины, Москве, салют в 24 залпа из 124 орудий».
5: 13 императорских и советских орденов. По словам маршала Матвея Захарова, этот человек стоял у истоков Красной Армии.
7: Шапошников был поборником строгой дисциплины, но врагом окрика. Грубость вообще ему была органически чужда. Его нельзя назвать отцом-командиром в общепринятом смысле этих слов. Он не похлопывал подчиненного по плечу, не спрашивал заботливо, пообедал ли тот. Он был глубоко убежден, что солдат, тем более командир, должен и может сам вовремя поесть. Другое дело побеспокоиться об организации снабжения и обеспечении войск.
5: Похороны Шапошникова, запечатленные кинохроникой, поражают необычными кадрами. Сталин лично несет носилки с прахом военачальника. По словам невестки маршала Славы Шапошниковой, Борис Михайлович был очень набожным человеком и не скрывал этого.
8: Сталин действительно знал, что начальник генерального штаба – человек глубоко верующий. Знал Иосиф Виссарионович также о том, что Шапошников никогда не снимал старинной нательной ладанки с очень древней казацкой иконкой, которой было почти 200 лет. Она передавалась в семье Шапошниковых, которые вели свой род от донских казаков, из поколения в поколение, от отца к сыну. Борису Михайловичу ее вручила мать. И, будучи уже генералом при советской власти, он всегда носил ее на груди, даже при Сталине. Именно за то, что Шапошников никогда этого не скрывал, Иосиф Виссарионович его уважал. Никогда не сказал он слова против веры начальника своего генштаба.
7: Борис Шапошников. Маршалами не рождаются.
9: Мистер Ватсон, это что, роман?
10: Это рассказы.
9: Вы что, читаете рассказы?
10: А вы, Холмс, хотите сказать, что не читаете?
9: Не читал, не читаю и не собираюсь читать. В руки не беру.
10: Это же Конан Дойль.
9: Конан Дойль, знакомая фамилия. Что он сделал?
10: Да ведь это он описал дедукцию, когда все расследование строится на деталях преступлений и логике.
9: Хм, а в этом что-то есть. Может, он и прав, этот ваш, как его, Конан Дойль. Позволите взглянуть?
11: Артур Конан Дойль. Рассказы о Шерлоке Холмсе. Читает Игорь Старосельцев. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Очень важные вопросы.
1: 25 июня 1966 года был запущен первый советский метеоспутник «Космос-122». Расскажите, а как работают такие спутники?
2: Отвечает метеоролог Алексей Сафонов.
3: Современный метеорологический спутник – это достаточно сложный прибор. По существу, это огромный телескоп, который направлен из космоса на Землю и снимает все, что происходит в атмосфере Земли. Снимает он это, как правило, в двух диапазонах. В инфракрасном диапазоне, в котором человеческий глаз не видит, и в телевизионном так называемом изображении, в котором видит человеческий глаз. Накладывая одно на другое эти изображения, можно получить большой спектр метеоданных, и распределение облачности, и температуру поверхности облака, то есть та поверхность имеется в виду, конечно, которая направлена в космос, и температуру поверхности почвы, и много-много других данных позволяет увидеть спутниковая метеорологическая аппаратура. Сегодня спутники метеорологические используются для прогноза погоды, для построения карт атмосферных и барических образований, и это очень эффектно смотрится. Так что все те, кто не видел Землю из космоса, просьба зайти в интернет и посмотреть на это. Это очень увлекательно.
0: Очень важные вопросы. Радио «Звезда».
4: Кто так строит?
0: Энциклопедия домов мира.
4: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
5: Русские крестьяне.
4: Что?
5: Изба. Слово очень древнее. Существовало уже в прославянском языке и значило «теплое помещение» или «баня». Когда-то давно избой называлась «отапливаемая комната». Так что изб в одном доме могло быть несколько.
4: Где?
5: Избы чаще всего строили на берегах рек или озер. На севере Руси дома обычно ставили на южном склоне холма, чтобы защитить жилище от холодных северных ветров. Считалось, что нельзя строить дом там, где когда-то была баня или куда ударила молния. Наши предки верили, что молнии Илья Пророк поражает бесов, а значит, места такие нечистые.
4: Из чего?
5: Избы были из дерева. Бревна для них славяне выбирали очень тщательно. Важно было все. Какое дерево, где оно росло, когда и как его срубили. Для строительства не использовались сухие деревья, а также те, которые при падении зацепились за другие. Нельзя было брать и деревья, росшие на перекрестке дорог. Их называли буйными и верили, что они приносят в дом несчастье. Бревна заготавливали поздней осенью или ранней зимой. И непременно на стареющую луну. Считалось, что если срубить дерево, когда месяц молодой, оно будет гнить. Чаще всего избы строили из сосны, ели и лиственницы. Эти деревья хорошо удерживали

0: тепло. А вот традиционно русское дерево береза для домов обычно не использовалось. Русский ботаник и лесовод Андрей Болотов, живший в 18 веке, писал, что в домах, построенных из березы, у людей возникали головные боли, тошнота и даже вылезали волосы.
1: Как?
0: Из бревен складывали четырехугольники, которые назывались венцами. И из этих венцов собирали избу. Дома строили без гвоздей. В бревнах делали вырубки и так соединяли их между собой. Пространство между пазами утепляли мхом. Первые избы были полуземлянками. В земле выкапывали углубление. Над ним и укладывали 3 или 4 венца. Сверху накатывали бревна вместо крыши и засыпали землей. Окон в таких избах не было, а дверью служил лаз примерно в метр высотой. Пол был земляной, его поливали водой и утаптывали. Очаг устраивали прямо на нем. Просто разводили костер, а дым при этом шел внутрь избы. Только в средние века в домах появились печи. Избы стали выше, в них были небольшие оконца и дверь. И даже отверстие в крыше для выхода дыма. Дышать в избах стало легче. А в 15 веке появились и печи с трубами.
1: А что теперь?
0: В наше время на смену старинным секретам пришли новые технологии. Дома теперь строят из современных материалов. А в приметы мало кто верит. И все же есть какой-то свой особый дух в сохранившихся в разных уголках России старинных избах, которым больше 100 лет. Изба.
1: Кто так строит? История в письмах.
2: Из письма Николая Михайловича Карамзина князю Петру Андреевичу Вяземскому о восстании декабристов. 31 декабря 1825 года. Санкт-Петербург. Бедные матери, жены, дети, младенцы, не имея никакого политического влияния, молюсь за Россию. Бог спас нас 14 декабря от великой беды. Это стоило нашествия французов. Что ж, опять могу писать свою историю государства российского. Жив-жив, Курилка. Хотелось бы издать дюжинный том моей исторической поэмы. Навеки ваш, Николай Карамзин.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Армия России освободила Новоскелеватное в Днепропетровской области, сообщает Министерство обороны. Ведомство также информирует, что российские беспилотники «Герань-4» уничтожили два истребителя МиГ-29 в ВСУ на аэродроме Вознесенском Николаевской области. Кроме того, российские войска нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, а также по складам горючего и местам запуска дальнобойных беспилотников. 5 жителей Курской области и еще 2 гражданина из других регионов возвращены из украинского плена в Россию. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, вопрос о возвращении с Украины жителей Курской области закрыт.
2: Жители Курской области все вернулись домой. Да, я надеюсь, что новый обмен и военнопленными гражданскими будет все-таки в скорое время. Списками мы обменялись, сейчас отработаем. И надеюсь, в ближайшее время встретимся, чтобы увидеть результат.
1: По словам губернатора Курской области Александра Хинштейна, все возвращенные в субботу люди попали в плен в 2024 году. Долгое время об их местонахождении ничего не было известно. Украинская сторона умалчивала о том, что они находятся на их территории. Беспилотник атаковал музей «Самбекские высоты» в Ростовской области. Глава региона Юрий Слюсарь заявил, что украинский дрон упал на территорию военно-исторического комплекса. По последним данным, ранены 12 человек, из них 10 госпитализированы. Удар, по предварительным данным, пришелся на здание информационно-выставочного центра. Слюсарь подчеркнул, что сама экспозиция музея не повреждена. Детонации и пожара не произошло, добавил губернатор. Информация о масштабах разрушений уточняется. В молодежной столице Смоленске прошли масштабные мероприятия, посвященные Дню молодежи. Праздник состоялся на площади Ленина, собрав сотни жителей и гостей города. Здесь были организованы тематические зоны, концерты, мастер-классы, выставки и встречи. В рамках мероприятия в Смоленске также прошли показы коллекций молодых дизайнеров и выступления артистов. Гости смогли поучаствовать в волонтерских и донорских акциях. Первый заместитель главы администрации Сергей Кириенко отметил, что Смоленск сочетает богатую историю и современное развитие. Государство создает все условия, чтобы молодые люди смогли реализовать свои таланты, добавил Сергей Кириенко. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Москва слезам не верит. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда в России был учрежден орден Жукова, сколько боеприпасов времен войны подняли со дна Балтики, в чем сложность освоения арабского языка, Владимир Путин наградил президентский полк орденом Жукова. Церемония вручения прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в год 90-летия со дня основания подразделения. Ким Андреев выяснил, как появился орден Жукова, кого в разное время им награждали и какое место он занимает в иерархии высших государственных наград страны.
2: 9 мая 1994 года. Указом президента в России учреждают новый орден за выдающиеся заслуги в военном планировании и успешное проведение армейских операций. Уже по формулировке понятно, что речь про высших офицеров страны, которые тактически и стратегически смогли превзойти противника на поле боя, как в годы Великой Отечественной не раз делал Георгий Жуков. В честь него и назовут новую награду. С тех пор орден Жукова считается одним из самых престижных в нашей стране, объясняет научный сотрудник отдела нумизматики Государственного исторического музея Александр Козлов.
3: Орден Жукова находится почти посередине. Он следует сразу за орденом Ушакова и является старшим по отношению к ордену Кутузова. Если брать награды исключительно офицерские сухопутные, без флотских и общегражданских, то он также располагается в середине. Выше ордена Жукова будет орден Суворова и ордена Святого Георгия, ниже – орден Кутузова и орден за военные заслуги.
2: Орден Жукова выполнен в виде прямого четырехконечного креста с круглым медальоном посередине синего цвета. На нем позолоченное изображение Георгия Жукова. Внизу композицию дополняют лавровые и дубовые ветви, а в верхней части медальона надпись «Георгий Жуков». Если внимательно приглядеться к ордену, то можно увидеть историческую неточность. Мундир, в котором изображен полководец, и награды на его груди не совпадают по времени, рассказывает историк Вадим Эрлихман.
4: Действительно, мундир, в котором Жуков изображен, был отменен в апреле 45-го, а только через месяц он получил третью звезду героя, а следующую еще через много лет, в 56-м году. Так что действительно ошибка, но ее не стали исправлять. Ну, наверное, как-то не сочли нужным, потому что на маленьком ордене только большие специалисты могут увидеть какие-то неточности в мундире.
2: Орден Жукова вручается как за подвиги офицеров в настоящем, так и за исторические заслуги прошлого. Поэтому орденоносцами становились выдающиеся полководцы Великой Отечественной. К примеру, маршал Советского Союза Сергей Соколов, участвовавший в обороне и освобождении Заполярья, генерал-майор авиации Георгий Захаров, на счету которого 150 боевых вылетов и десятки воздушных сражений, или герой Советского Союза Александр Лизюков, погибший в оборонительных боях за Воронеж. Его наградили посмертно, продолжает Вадим Эрлихман.
4: В начале войны он проявил себя как толковый командир, который, в отличие от, опять же, от многих других, мог как-то сплотить, остановить отступающие части неорганизованные, как бы собрать из них кулак обороны. И впервые, вот о чем писал еще Константин Симонов, он под Борисовым в Белоруссии организовал оборону. Ну, а потом в 42-м получили остановить наступление немцев под Воронежем. В своем последнем бою он на танке вырвался вперед, и танк был подбит.
2: Помимо военнослужащих, орден Жукова присуждают также воинским соединениям и частям. Это звание носит, к примеру, 1-я гвардейская инженерно-саперная бригада в Муроме и 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты в Севастополе. А еще орденом прославленного полководца награждают и военные учебные заведения, например, Новосибирское высшее военное командное училище или Военный университет радиоэлектроники в Череповце. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Со дна Балтики достали 19,5 тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Взрывоопасные предметы находятся на глубине 17 метров в районе Балтийска. В общей сложности за годы войны немцы выставили в этой акватории около 60 тысяч морских мин, многие из которых до сих пор не нашли. Как именно их деактивируют и чем они опасны, объясняет историк флота Сергей Антонов.
5: плане процедуры деактивации мины ничего сложного нет. Там, на самом деле, либо вынимаются запалы, либо ставятся заглушки, чтобы электрическая цепь прервалась внутри. Все-таки мина работает как? Это вот этот шарик с шипами. В шипах находится серная кислота. Как кислота пропадет в аккумулятор, аккумулятор замкнет цепь, и будет происходить взрыв. Чтобы на Земле эта реакция не запустилась при перегрузке, например, сделали специальный размыкатель в виде сахарной проставки. Буквально. Так вот, проще всего на самом деле выявить эту мину и с помощью специальной команды просто банально подорвать. Чаще всего так и поступают, чтобы не вести ни на какой полигон, не рисковать ничем. Все-таки мы понимаем, что за вот эти десятилетия, да, нахождения в воде, мина просто становится уже нестабильной, непрогнозируемой, поэтому лучше к ней лишний раз вообще, в принципе, не подходить. Оставлять эти мины нельзя просто потому, что они будут срываться со своих мест и вредить судоходству, да, на любой случайной мине может подорваться и гражданский корабль, да и военный тоже. Плюс, опять же, вред экологии, все-таки флора, фауна богатая на Балтике, особенная, и тоже нельзя и пренебрегать, а все эти тысячи тонн металла, они, ну, пользы точно не принесут.
1: В 2009 году у берегов Балтийска нашли затопленную немецкую баржу, начиненную минами и прочими боевыми зарядами. Работы по разминированию продолжаются уже седьмой год. За это время со дна Балтики подняли свыше 100 тысяч взрывоопасных предметов.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Российские школьники смогут изучать арабский язык. Соответствующая программа утверждена Министерством просвещения и будет действовать с 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Язык ораторов и поэтов интересен своим необычным звучанием и считается одним из самых трудных для изучения. Анна Елисеева решила разобраться, почему, и открыла огромный мир языковых смыслов.
6: А еще это язык священного Корана и научных трудов. Благодаря переводам с арабского достижения античности нашли продолжение. Можно вспомнить работы Ибн Сины, врача Авиценны, и математика Аль-Хорезми, альджебра которого есть привычная нам алгебра. Любопытно, что древние тексты на арабском легко читаются и в наше время. Дело в том, что грамматика языка не меняется тысячелетиями. Первое правило – письмо справа налево. По одной из версий, это наследие клинописи, когда знаки наносились ровно в таком же порядке. По-другому для нас устроен и арабский алфавит, в котором всего 28 букв. Причем гласные фактически отсутствуют, рассказывает основатель проекта «Мусташрик» Хасум Сафа.
7: Гласные обозначаются над или под буквой. Это называются огласовки. Этими значками и заменяют гласные звуки. Это условно черточки и запятая. Там их всего три гласных. А, И, У. А и У пишутся над буквой, а И пишется под буквой. Собственно, соединяя любой согласный с этими гласными, мы получаем слоги «ба», «би», «бу».
6: Арабская фонетика сложная. В произношении участвует весь речевой аппарат, включая гортань и носовую полость. Причем некоторые звуки, например, «айн» или «бом», не встречаются ни в одном другом языке. А вот арабскую письменность освоить проще по сравнению даже с китайской. Последнее требует знания всей базы иероглифов, а в нашем случае достаточно знать принципы словообразования, отмечает Хасун Сафа. В основе каждого слова – корень из трех согласных.
7: Все образуется от глагола. Глагол – это голова языка. Давайте возьмем самый простой – катаба, то есть написал. И от него мы можем с вами образовать такие слова, как катибун – писатель, китабун – книга, мактубун – написанный, мактабун – стол, на котором пишут, мактабатон – библиотека. И, собственно, вот это вот волшебство словообразования арабского языка, оно относится ко всем глаголам, которые в нем есть.
6: И потому арабский – один из самых богатых языков. В его словаре порядка 12 миллионов слов. Например, в английском – около миллиона, а в русском – меньше наполовину. Простое слово «верблюд» – у нас к нему и 10 синонимов не наберется, а в арабском их примерно 500. Для народов пустыни верблюд – это важнейшее животное, и связанные с ним слова часто используются в повседневной речи. Одни обозначают возраст, другие – масть, третьи указывают на его роль в хозяйстве. В арабском языке вообще много слов, которые сложно перевести напрямую. Настолько они связаны с местным бытом и культурой, рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Например, у слова «дождь» в арабском языке есть множество смысловых оттенков.
8: У нас есть ливень, да, мы говорим ливень, моросящий дождик. У арабов это тоже все есть. Но у арабов еще есть слово, которое означает благодатный дождь. Слово как гайфа. Ну, то есть такое слово могло родиться только там, где есть засуха, где дождь нечасто происходит, где дождю рады. Его можно перевести, но само по себе слово, оно уникальное.
6: По-арабски говорят около 300 миллионов людей. Это официальный язык в более чем 20 странах Азии и Африки. Причем в каждой свои произношения и диалект. Например, сириец и египтянин поймут друг друга, только если перейдут на аль-фусха, классический арабский. Он считается языком литературы, прессы и властей. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, в чем уникальность Музея памяти в Москве, какие тесты проходят будущие водолазы ВМФ, почему бег на длинные дистанции сравнивают с космическим полетом.
0: Премьера на Радио «Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».
9: А я смотрю на облака, они с тех пор меня зовут. Когда-то поезд стал закат, и вот они к тебе плывут. Она не верит и не ждет, они найдут ее вдали. Так продолжают птиц полет, так уплывают корабли. Один, одна.

Она прощается со мной, мы не увидимся теперь, и гонит осень облака.

я смотрю на облака, они с тех пор меня зовут. Когда тобою стал закат,

0: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Век и время. Метроном — это самый строгий учитель в жизни музыканта. С виду обычная коробочка с маятником или приложение в телефоне. Но на самом деле перед нами настоящий диктатор. Его главная задача — создавать пульс. Обычные часы просто фиксирует ход событий. Метроном работает иначе. Он не измеряет время. Он его диктует. Когда маятник ходит из стороны в сторону и раздаются резкие сухие щелчки, время перестает быть стихийным процессом. Оно превращается в инструмент, который можно настроить под себя. Новичкам кажется, что метроном превращает музыку в механическую чечетку. Но у профессионалов есть секрет. Они учатся идеально подчиняться внешнему ритму, только для того, чтобы потом свободно его нарушать.
3: Человек и время.
2: Этот парадокс называют чувством времени. Если вы не умеете играть идеально ровно, то ваша попытка замедлить темп ради эмоций превратится в обычную ошибку. А самая быстрая игра под метроном требует невероятной координации мозга и мышц. Только тот, кто приручил метроном, получает право на импровизацию. Патент на метроном получил Иоганн Мельсель в 1816 году. Однако саму идею он позаимствовал у другого изобретателя – Дитриха Винкеля. Первым великим композитором, который начал указывать точное значение темпа в своих нотах, стал Людвиг ван Бетховен. Метроном — это важное напоминание для каждого из нас. Время можно не только пассивно отсчитывать, его можно задавать. Когда вы ловите ритм, то перестаете плыть по течению и начинаете сами управлять движением своей жизни.
3: Человек и время.
4: Радиозвезда.
5: 1970 год. Академик Андрей Сахаров пишет открытое письмо советскому руководству, где излагает свою программу модернизации и демократизации советской науки. В том же году впервые с конвейера автозавода в Тольятти сошли автомобили ВАЗ-2101, легендарные «Копейки».
6: Боже мой, кого я вижу? Какой человек! Очень рад вас видеть.
7: Я очень рад вас видеть.
5: А еще 1970 год знаковый для дуэта советских юмористов Романа Карцева и Виктора Ильченко. Они стали лауреатами всесоюзного конкурса артистов эстрады. Впрочем, главная награда, зрительская, была еще впереди.
8: Соратники. Карцев и Ильченко.
5: Молодые люди познакомились в 1960-м в Одессе, в студенческом театре «Парнас-2». Там же будущие звезды советского экрана повстречали и автора своих будущих миниатюр, прозаика Михаила Жванецкого. Вскоре все трое окажутся в Ленинградском театре миниатюр Аркадия Райкина. Там, по сути, и сложится знаменитый эстрадный дуэт Карцев-Ильченко. В этом тандеме было органично все. Какими артисты были в жизни, такими и на сцене. Карцев подвижный, темпераментный, играет в манере броской комедийности. Ильченко спокойный, хладнокровный и всегда скептически смотрит на мир. Противоположности притягивались не только на сцене, но и в жизни. Поэтому они крепко дружили и за пределами своих миниатюр.
8: Соратники.
5: Первые лучи славы долетели до них благодаря всесоюзному радио, где крутили их короткие репризы. С появлением телевизионных показов число поклонников выросло в тысячи раз.
4: Я вчера видел раков по 5 рублей, но больших.
5: Их номера «Аваз», «Раки» и многие другие моментально стали частью советского, а потом и российского фольклора. Пластинки с выступлениями Ильченко и Карцева разлетались быстрее, чем альбомы Битлов. В 1979 году Ильченко и Карцев переезжают в Москву. В театре «Эрмитаж» они участвуют в постановке целых спектаклей. А в конце 80-х творческая парочка вместе с Михаилом Жванецким соображают на троих и создают свой московский театр миниатюр, где будут ставить новые номера вплоть до 1992 года, пока трагически не оборвется жизнь Виктора Ильченко. На предложение найти себе нового партнера Роман Карцев, возможно, впервые в жизни, ответит красноречивым молчанием.
8: Карцев и Ильченко. Соратники.
3: Всемирная энциклопедия еды. Селедка под шубой для нашего человека – блюдо родное и любимое. На праздничном столе оно успешно конкурирует с салатом оливье. Тем тяжелее признать, что претендентов на авторство селедки наберется пол Европы. В основном в северной ее части. Германия, Дания, Голландия, чуть восточнее – Польша. А в Норвегии засоленную рыбу, покрытую свеклой, зеленью и мелко рубленным яйцом, готовят с середины 19 века. У каждого ингредиента свое место. Бордовая свекла в сочетании с полосой яичного желтка у скандинавов вызывает однозначную ассоциацию. Это же флаг Союза Швеции и Норвегии. За штандартом, кстати, даже закрепилось неофициальное название – салат из сельди. А как же Россия? У нас еще с петровских времен было все, чтобы сделать селедку под шубой. Но ни в одном справочнике, ни в одном сборнике рецептов, выпущенном до 1960 года, этого блюда нет.
7: Всемирная энциклопедия еды. Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев, на «Радио Звезда» новости технологий. Единый курс по беспилотным системам введут во всех транспортных вузов с 1 сентября. Это один из приоритетов Министерства транспорта. По словам основателя учебного центра беспилотной авиации и робототехники Максима Кондратьева, особых талантов или навыков для обучения на оператора беспилотного транспорта не требуется. Главное – соответствовать стандарту по окончании курса.
2: Процесс подготовки оператора по эксплуатации беспилотных авиационных систем, он очень похож на процесс подготовки пилота больших гражданских самолетов. Операторы, так же, как и пилоты больших самолетов, проходят подготовку по CRM, Crew Resource Management. Это специализированная подготовка персонала в таких отраслях, где ошибка может привести к человеческим жертвам или катастрофе. Что делать, чтобы в опасной ситуации и стрессовой не испугаться, не растеряться?
1: Также на базе Российского университета транспорта разрабатываются новые специальности и образовательные программы в передовых областях. Речь идет о транспортных системах, цифровых технологиях и искусственном интеллекте. Госкорпорация «Ростех» впервые представила новые модификации наземного робототехнического комплекса «Депеша». Они предназначены в том числе для гражданского использования. На форуме «Инженеры будущего» в Туле показали робота для уборки снега. Новые версии отличаются компактными размерами и высокой маневренностью. Роботы семейства «Депеша» уже применялись в зоне спецоперации для доставки грузов и эвакуации раненых. Ученые Северо-Кавказского федерального университета предложили новую технологию производства мягких кисломолочных сыров, укрепляющих иммунитет и улучшающих пищеварение. Они используют фильтры с микроскопическими порами для выделения белков из молока, сохраняя их полезные свойства. Разработка позволяет перерабатывать молоко второго и третьего классов, которое ранее считалось непригодным в сыроделии. Разработка готова к внедрению на крупных предприятиях, сообщили в Российском научном фонде. Китайский суперкомпьютер LineShine признан самым мощным в мире. Впервые за 10 лет он сместил с первого места в рейтинге американскую систему El Capitan. Машина, расположенная в Шэньчжэне, способна производить более чем 2 квинтиллиона вычислений в секунду. Особенность LineShine в том, что он работает только на центральных процессорах без использования графических ускорителей. Энергопотребление устройства составляет около 42 мегаватт. Это были новости технологий. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какие экспонаты представлены в Музее памяти в Москве? Где в России возродили обучение по специальности «Водолаз ВМФ»? Какой рекорд установила россиянка в ультрамарафонской гонке? В Москве открыли Музей памяти, который посвящен жертвам геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция музея – это не только важный шаг в сохранении исторической правды, но и дань уважения подвигу советских людей, заявили в Следственном комитете России. О том, как собирались экспонаты и в чем уникальность музея, рассказывает руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлана Петренко.
6: Следственный комитет уже много лет проводит масштабную и кропотливую работу по расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков. Фонд музея формировался благодаря совместной работе следователей, криминалистов, историков, поисковиков из разных регионов страны – Смоленской, Брянской, Воронежской областей и других субъектов нашей страны. По моему мнению, уникальность музея памяти в его интерактивных инсталляциях. Они погружают посетителей в эпоху Великой Отечественной войны, позволяют острее прочувствовать и боль утраты, и остроту переживаний мирных жителей, столкнувшихся с бесчеловечной жестокостью нацистов. Каждый зал отражает трагедию советских граждан. Здесь и карательные операции, и угон в рабство, и уничтожение культурных ценностей. Немаловажно, на мой взгляд, что в музее демонстрируются кадры Нюрнбергского процесса, который стал символом торжества справедливости и наглядно продемонстрировал принцип неотвратимости наказания для виновных.
5: Экспозиционное пространство музея выстроено по хронологическому принципу и включает 18 тематических разделов, которые последовательно раскрывают истоки нацистской идеологии и карательной операции на территории Советского Союза.
4: Утро на радио «Звезда».
5: В России возродили подготовку в ДОСААФ военных водолазов. На днях в Воронежской водолазной школе успешно сдали экзамены первые курсанты. Максим Петренко узнал, какой серьезный отбор они перед этим прошли, как выглядят тесты барофункции, а также какие задачи способен выполнять водолаз-выпускник школы.
3: Водолазная медицина, снаряжение и охрана труда при подводных работах. С этих трех дисциплин стартует обучение будущих водолазов в структуре ДОСААФ. И только после сданных зачетов по теории допускают до практики. В такую школу идут с крепким здоровьем и с большой силой духа, ведь бояться подводной стихии нельзя. Все это оценивает медицинская комиссия и проводятся тесты. Один из них на барофункцию, как человек будет ощущать себя при погружениях. В специальной барокамере оператор постепенно выставляет уровень давления, соответствующий определенной глубине. С повышением давления растет влияние азота на организм, и ключевая отметка здесь 40 метров, говорит спасатель-водолаз Московской спасательной службы Антон Нестеров.
7: После 40 метров у человека включается азотный наркоз, такое есть понятие. В этом состоянии он может вести себя неадекватно, повредить сам себе снаряжение, выдернуть загубник, например, изо рта, перестать дышать, галлюцинации могут быть и так далее. И вот этот рубеж 40 метров, он самый важный для тестирования человека на пригодность к этой профессии.
3: Далее навыки осваивают в бассейне и только потом допускают до открытой воды, реки или моря. Воронежская школа еще располагает учебным открытым полигоном. А обучают водолазов ДОСААФ также в Волгограде, Новороссийске, Санкт-Петербурге и Москве. Выдержать водолазу предстоит и увесистое снаряжение, которое бывает двух типов. Легкое, что на ластах, в нем плавают, но даже оно с баллоном со сжатым воздухом, компенсатором плавучести, грузами, маской и глубиномером выходит под 25 килограммов. Второй тип – снаряжение тяжелое, так называемая трехболтовка. Как облачаются в этот комбинезон, рассказывает Антон Нестеров.
7: У него горловина, и я залазю туда прямо с ногами. Эту горловину растягивает 2, то и 3 человека. Там трехпалые такие варежки. На мою горловину одевается шлем большой. Его затягивают либо 3 болтами, либо 12. Вместо маски у меня, соответственно, стекло, которое мне закручивают прямо по резьбе, тоже помощники.
3: По дну в трехболтовке ходят, в особых ботах. Однако пара обуви весит под 20 килограммов, а общий вес костюма превышает 70 килограммов. Зато в нем можно работать на глубинах до 60 метров и в течение нескольких часов. Воздух поступает с поверхности через шланги. Например, так водолаз способен ремонтировать трубы, проложенные под водой. Гражданских задач, которые выполнит выпускник школы ДОСААФ, множество. Их ждут на любой гидроэлектростанции, обследовать гидротехнические сооружения. Замначальника по учебно-педагогической части Воронежской водолазной школы Александр Мовчан о других навыках.
8: Судоремонтные работы, такелажное дело они проходят, сварка металла под водой. Если он обучается от МЧС, он обязательно должен уметь совершать круговые поиски, подъем не только человека, машины, даются понтоны, учатся заводить их за технику, которая утонула, для того, чтобы можно было ее поднять.
3: Теперь на базе школы в Воронеже снова обучают военных водолазов. Основной костяк стоящих перед ними задач похож на гражданские, но решать их будут выпускники уже в интересах военно-морского флота. Максим Петренко, Людмила Дудеева, «Радио Звезда».
4: Утро на «Радио Звезда».
5: Россиянка Вера Чекалина установила мировой рекорд в ультрамарафонском забеге. За 4 дня практически без сна и отдыха она преодолела более 600 километров. Какие нагрузки испытывают атлеты во время таких стартов? И правда ли, что успех в беге зависит от правильной постановки ног? Ким Андреев о том, насколько безграничны возможности бегущего человека.
9: Так уж сложилось исторически, что лучшие в мире марафонцы рождаются в Кении и Эфиопии. Ученые говорят, что это все из-за особой постановки ног. Привыкшие с детства бегать босиком, африканцы приземляются на внешнюю переднюю часть стопы. Это позволяет амортизировать удар, уменьшая напряжение в мышцах и удлиняя шаг. Кроме того, кенийцы и эфиопы в силу географии тренируются в высокогорье, что делает их выносливее конкурентов. А еще бег для этих стран едва ли не единственный социальный лифт. Стал спортсменом, значит, жизнь удалась, поэтому бегают там буквально все. В таких условиях и рождаются будущие рекордсмены, уверен чемпион мира по бегу на дистанции 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.
10: Очень удобно искать таланты, когда у тебя есть большая выборка. И, соответственно, те страны, в основном из которых атлеты-рекордсмены происходят, а там как раз база занимающихся и база начинающих, она просто гигантская. А потом уже из нее через начальную подготовку, через отбор, через, конечно, тренерские кадры, но получаются уже рекордсмены.
9: По уровню стресса бег на длинные дистанции иногда сравнивают с космическим полетом. Хотя механизмы воздействия на организм там разные, но степень физиологической нагрузки вполне схожа. К примеру, марафонцы способны сбросить на дистанции до 6 килограммов. Давление на коленные суставы при беге сопоставимо с ударом боксера-тяжеловеса, а нагрузка на тазобедренный сустав и позвоночник составляет от 2 до 4 масс собственного тела. Поэтому воспаленные связки, растянутые сухожилия, сухожилия и микротрещины в костях для профессиональных бегунов обычное дело, продолжает Сергей Шубенков.
10: Ранние артриты, артрозы, поясничные неврологии, деградации суставов. Ну, суставы, в первую очередь, конечно, подвержены риску. Причем, например, у каких-нибудь хоккеистов, лыжников это колени болят, а у легкоатлетов все-таки стопы. Потому что на стопе надо держаться высоко, она берет на себя приличную часть нагрузки.
9: Во время забега сердце спортсмена работает в усиленном режиме. Объем крови, который оно прокачивает, увеличивается в 3-4 раза. На дистанции марафон тщательно следят за уровнем кислорода в крови и пульсом. Существует даже формула максимальной частоты сердечных сокращений – 220 минус возраст бегуна. То есть 35-летний человек должен бежать на пульсе не выше 185 ударов в минуту. Другой важнейший показатель – водно-солевой баланс, поэтому марафонцы обязательно пьют и едят во время забега. В противном случае это грозит обезвоживанием и ударом по некоторым органам, рассказывает врач, член Российского кардиологического общества Денис Прокофьев.
11: При забеге возникает повышенная температура тела, а организм хочет привести ее в физиологическую норму. В этом процессе задействованы почки. Поэтому, если человек не будет во время забега потреблять большое количество жидкости, органом мишени становится именно почечная ткань.
9: А еще бегуны любят говорить, что настоящий марафон начинается лишь после 35-го километра. По статистике, именно тут чаще всего атлеты сходят с дистанции. В этот момент в организме человека резко падает уровень гликогена, особого углевода, необходимого нам для энергии. А потому оставшаяся часть дистанции превращается в борьбу не столько с километрами, сколько с самим собой. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
5: Через 15 минут мы расскажем, кого награждают орденом Жукова, как на Балтике деактивируют мины времен войны, сколько синонимов к слову «верблюд» существует в арабском языке.
12: Ломоносов дошел до Москвы
13: пешком.
14: Шлемы с рогами носили.
15: Коляску продали, а денег не заплатили.
16: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

все равно. Промокла душа, когда нитки пальто, к тому же он дико устал и брел не спеша, потому что

уходящего дня. И думал, неужто почудилось мне, мой Бог, а ведь это был я.

0: ведь это был.
1: Звезда.
2: Ломоносов дошел до Москвы
3: пешком. Викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Как там у Высоцкого было? Спасите наши души. Save our souls. Так расшифровывается сигнал SOS.
5: А вот и нет.
7: Никакой расшифровки у

0: и заблуждения.
1: Универсальный символ бедствия утвердили 3 октября 1906 года на Международной морской конференции в Берлине. СОС заменил все остальные существовавшие до этого сигналы, как наиболее простой и четкий. Все его словесные толкования придумали позднее. Но зато они сделали его знаменитым на весь мир. Кстати, СОС можно легко воспроизвести хоть свистком, хоть фонариком, сделав 3 коротких вспышки, 3 длинных и затем снова 3 коротких.
2: Когда же впервые применили такое оповещение?
1: Здесь мнения разные. Согласно одному из них, в 1909 году сигнал СОС тогда подали с пассажирского лайнера «Славония», когда наткнулись на рифы по пути в Триест из Нью-Йорка. Но самое известное применение, безусловно, было с борта «Титаника» в 1912 году.
0: А вот и да. Ну ты кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
3: В начале 20 века авиация была невероятно рискованным занятием. Первые летчики поднимались в небо, но если самолет ломался, у них почти не оставалось шансов на спасение. До 1912 года парашюты существовали, но они были огромными, неуклюжими и всегда крепились к самому самолету. Пилоту сначала нужно было выбраться из кабины, а затем вытянуть за собой тяжелый мешок с тканью. В экстренной ситуации это было практически невозможно. Спасение пришло из России. И принес его человек, далекий от авиации. Инженер-самоучка и актер Глеб Котельников. Он был потрясен трагической гибелью летчика Льва Мациевича и решил, что пилоту нужен не просто парашют, а персональный парашют.
0: Ну ты кулибин.
3: Вдохновение посетило изобретателя в театре. Он увидел, как дама ловко превращает сложенный на спине кусок ткани в широкий платок. Эта простая манипуляция подсказала ему новый способ укладки парашюта. Так появился легендарный РК-1 – русский Котельникова модель первая. Шелковый купол впервые поместили в небольшую круглую металлическую коробку ранец, которую летчик надевал на спину. Внутри парашют был аккуратно сложен в специальные соты, что гарантировало быстрое и надежное раскрытие. Первое испытание новинки состоялось в 1912 году. Изобретение Котельникова изменило правила игры. Оно подарило пилотам драгоценные секунды и шанс на спасение. Основной принцип, реализованный Глебом Котельниковым, компактное размещение купола в ранце, который носится на спине, используется и сегодня. Все современные системы спасения парашютистов являются прямыми потомками великого российского изобретения.
0: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
4: Как развивалась связь?
5: Это сегодня. Взял человек мобильный телефон, тут же позвонил, отправил СМС или важное сообщение по интернету. Все. Информация доставлена по адресу. И это всего за несколько секунд. А раньше как поступали? Ведь подобной техники еще не было. Что делать? Вот как, например, москвичке 17 века срочно рассказать подруге в Уфе, что Ефросинья из казначейства поправилась на 5 килограммов? Сидели тогда наши предки, думали, и вдруг кто-то возьми да скажи, а не послать ли нам гонца? В те далекие времена хорошие гонцы были на вес золота. Русские дороги изначально были небезопасны даже для самых опытных путешественников, поэтому гонцами становились добровольно. То были люди физически крепкие, выносливые, умеющие за себя постоять.

0: все гонцы лежали на вестях, то есть ждали, когда понадобится срочно отправиться в дорогу. Царский гонец мог выбирать себе в государевой конюшне лучшего коня. Гонец удельного князя или воеводы довольствовался той лошадью, которую дадут. Частный гонец, ямщик, например, запрягал свою собственную сивку-бурку. Первоначально гонцы скакали от исходного пункта до самой Москвы. И это без всякой смены лошадей. Но уже в начале 17 века появилась новая система связи от яма до яма, то есть от одной почтовой станции до другой. 1639 год. Гонец Гришка Погорельский скачет из далекой Уфы в Москву. Успеет вовремя, получит награду, опоздает, ждет его хорошая порка. Он ведь Гришка этот и не знает даже, что за пазухой у него. В том самом якобы срочном письме всего-то одна, единственная фраза. Ефросинья из казначейства поправилась. И вот добрался Погорельский до Москвы. Весь в мыле, ноги дрожат, однако письмо все ж таки передали. Что дальше? Хозяева предлагают гонцу присесть, с дороги отдохнуть. На что Гришка гордо так отвечает: «Спасибо, я стоя посижу». Почему отказался от кресла? Так ведь он скакал несколько недель подряд. Вот почему Гришка сидеть не мог. Но рюмку доброго хозяйского все ж таки опрокинул. Выпил и пустил скупую мужскую слезу. Вспомнил, сколько ему назад ехать. Вот какая связь была раньше. К слову, знаменитая фраза «А не послать ли нам гонца?» актуальна и сегодня. Собралась, к примеру, компания друзей, поговорили и побежал гонец в магазин. А что, может, хлеба в доме нет?
1: Как развивалась связь?
2: Премьера на

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. На Харьковском направлении военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» уничтожили 5 радиолокационных станций ВСУ. Как сообщил командир гаубичной батареи с позывным «Двина», цели обнаружили операторы разведывательных беспилотников в тыловых районах противника. Координаты передали артиллеристам и операторам дронов. Удары нанесли в течение 5 минут, что не позволило противнику укрыть технику. В Краснодарском крае в результате падения обломков беспилотника погиб 1 человек. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, в Славянске на Кубани повреждены несколько домов. Произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, а также повреждены линия электропередачи и газовая труба. В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района обломки упали на частные дома. 1 человек пострадал. 5 жителей Курской области и еще 2 гражданина из других регионов возвращены из украинского плена в Россию. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, вопрос о возвращении с Украины жителей Курской области закрыт.
2: Жители Курской области все вернулись домой. Да, я надеюсь, что новый обмен и военнопленными гражданскими будет все-таки в скорое время. Списками мы обменялись, сейчас отработаем. И надеюсь, в ближайшее время встретимся, чтобы увидеть результат.
1: По словам губернатора Курской области Александра Хинштейна, все возвращенные в субботу люди попали в плен в 2024 году. Долгое время об их местонахождении ничего не было известно. Украинская сторона умалчивала о том, что они находятся на их территориях. Вооруженные силы Соединенных Штатов нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Ирана в ответ на атаки против коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Авиация поразила системы связи, позиции ПВО, склады дронов и средства постановки мин. В ответ корпус стражи Исламской революции обстрелял американскую авиабазу в Кувейте и базу 5-го флота ВМС США в Бахрейне. Президент Трамп пригрозил уничтожить Иран, если Тегеран продолжит нарушать договоренности. Стороны подписали меморандум о прекращении конфликта 17 июня. Однако обмен ударами возобновился уже через несколько дней. В Санкт-Петербурге минувшей ночью прошел праздник выпускников «Алые паруса». Гостями мероприятия стали школьники из 35 регионов России и более чем 10 дружественных стран. Дворцовая площадь превратилась в город мечтателей. Для выпускников выступили популярные артисты, а кульминацией стал проход «Брига России» под «Алыми парусами» в акватории Невы в сопровождении водно-пиротехнического шоу. Праздник, возрожденный в 2005 году, ведет свою историю с 1968 года. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
4: Я изучаю касаток из любопытства. Мне прям хочется узнать, что они там едят, а как они это ловят, а что они конкретно сейчас делают, зачем, почему, что происходит.
0: И она уже знает всех касаток Авачинского залива в лицо и по имени. Биолог и руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по касаткам Татьяна Ивкович. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 13:00 на радио «Звезда».
5: Утро на радио «Звезда».
6: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда в России был учрежден Орден Жукова, сколько боеприпасов времен войны подняли со дна Балтики, в чем сложность освоения арабского языка. Владимир Путин наградил президентский полк орденом Жукова. Церемония вручения прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в год 90-летия со дня основания подразделения. Ким Андреев выяснил, как появился орден Жукова, кого в разное время им награждали и какое место он занимает в иерархии высших государственных наград страны.
7: 9 мая 1994 года. Указом президента в России учреждают новый орден за выдающиеся заслуги в военном планировании и успешное проведение армейских операций. Уже по формулировке понятно, что речь про высших офицеров страны, которые тактически и стратегически смогли превзойти противника на поле боя, как в годы Великой Отечественной не раз делал Георгий Жуков. В честь него и назовут новую награду. С тех пор орден Жукова считается одним из самых престижных в нашей стране, объясняет научный сотрудник отдела нумизматики Государственного исторического музея Александр Козлов.
8: Орден Жукова находится почти посередине. Он следует сразу за орденом Ушакова и является старшим по отношению к ордену Кутузова. Если брать награды исключительно офицерские сухопутные, без флотских и общегражданских, то он также располагается в середине. Выше ордена Жукова будет орден Суворова и ордена Святого Георгия, а ниже – орден Кутузова и орден за военные заслуги.
7: Орден Жукова выполнен в виде прямого четырехконечного креста с круглым медальоном посередине синего цвета. На нем позолоченное изображение Георгия Жукова. Внизу композицию дополняют лавровые и дубовые ветви, а в верхней части медальона надпись «Георгий Жуков». Если внимательно приглядеться к ордену, то можно увидеть историческую неточность. Мундир, в котором изображен полководец, и награды на его груди не совпадают по времени, рассказывает историк Вадим Эрлихман.
9: Действительно, мундир, в котором Жуков изображен, был отменен в апреле 45-го, а только через месяц он получил третью звезду героя, а следующую еще через много лет, в 56-м году. Так что действительно ошибка, но ее не стали исправлять. Ну, наверное, как-то не сочли нужным, потому что на маленьком ордене только большие специалисты могут увидеть какие-то неточности в мундире.
7: Орден Жукова вручается как за подвиги офицеров в настоящем, так и за исторические заслуги прошлого. Поэтому орденоносцами становились выдающиеся полководцы Великой Отечественной. К примеру, маршал Советского Союза Сергей Соколов, участвовавший в обороне и освобождении Заполярья, генерал-майор авиации Георгий Захаров, на счету которого 150 боевых вылетов и десятки воздушных сражений, или герой Советского Союза Александр Лизюков, погибший в оборонительных боях за Воронеж. Его наградили посмертно, продолжает Вадим Эрлихман.
9: В начале войны он проявил себя как толковый командир, который, в отличие от, опять же, от многих других, мог как-то сплотить, остановить отступающие части неорганизованные, как бы собрать из них кулак обороны. И впервые, вот о чем писал еще Константин Симонов, он под Борисовым в Белоруссии организовал оборону. Ну а потом в 42-м получили остановить наступление немцев под Воронежем. В своем последнем бою он на танке вырвался вперед, и танк был подбит.
7: Помимо военнослужащих, орден Жукова присуждают также воинским соединениям и частям. Это звание носит, к примеру, 1-я гвардейская инженерно-саперная бригада в Муроме и 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты в Севастополе. А еще орденом прославленного полководца награждают и военные учебные заведения, например, Новосибирское высшее военное командное училище или военный университет радиоэлектроники в Череповце. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
5: Утро на радио «Звезда».
6: Со дна Балтики достали 19,5 тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Взрывоопасные предметы находятся на глубине 17 метров в районе Балтийска. В общей сложности за годы войны немцы выставили в этой акватории около 60 тысяч морских мин, многие из которых до сих пор не нашли. Как именно их деактивируют и чем они опасны, объясняет историк флота Сергей Антонов.
10: В плане процедуры деактивации мины ничего сложного нет. Там, на самом деле, либо вынимаются запалы, либо ставятся заглушки, чтобы электрическая цепь прервалась внутри. Все-таки мина работает как? Это вот этот шарик с шипами. В шипах находится серная кислота. Кислота пропадет в аккумулятор. Аккумулятор замкнет цепь, и будет происходить взрыв. Чтобы на Земле эта реакция не запустилась при перегрузке, например, сделали специальный размыкатель в виде сахарной проставки. Буквально. Так вот, проще всего на самом деле выявить эту мину и с помощью специальной команды просто банально подорвать. Чаще всего так и поступают, чтобы не вести ни на какой полигон, не рисковать ничем. Все-таки мы понимаем, что за вот эти десятилетия, да, нахождения в воде, мина просто становится уже не стабильной, непрогнозируемой, поэтому лучше к ней лишний раз вообще, в принципе, не подходить. Оставлять эти мины нельзя просто потому, что они будут срываться со своих мест и вредить судоходству, да, на любой случайной мине может подорваться и гражданский корабль, да и военный тоже. Плюс, опять же, вред экологии, все-таки флора, фауна богатая на Балтике, особенная, и тоже нельзя ей пренебрегать. А все эти тысячи тонн металла, они пользы точно не принесут.
6: В 2009 году у берегов Балтийска нашли затопленную немецкую баржу, начиненную минами и прочими боевыми зарядами. Работы по разминированию продолжаются уже седьмой год. За это время со дна Балтики подняли свыше 100 тысяч взрывоопасных предметов.
5: Утро на радио «Звезда».
6: Российские школьники смогут изучать арабский язык. Соответствующая программа утверждена Министерством просвещения и будет действовать с 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Язык ораторов и поэтов интересен своим необычным звучанием и считается одним из самых трудных для изучения. Анна Елисеева решила разобраться, почему, и открыла огромный мир языковых смыслов.
11: А еще это язык священного Корана и научных трудов. Благодаря переводам с арабского достижения античности нашли продолжение. Можно вспомнить работы Ибн Сины, врача Авиценны, и математика Аль-Хорезми, алгебра которого есть привычная нам алгебра. Любопытно, что древние тексты на арабском легко читаются и в наше время. Дело в том, что грамматика языка не меняется тысячелетиями. Первое правило – письмо справа налево. По одной из версий, это наследие клинописи, когда знаки наносились ровно в таком же порядке. По-другому для нас устроен и арабский алфавит, в котором всего 28 букв, причем гласные фактически отсутствуют, рассказывает основатель проекта «Мусташрик» Хасун Сафа.
12: Гласные обозначаются над или под буквой. Это называются огласовки. Этими значками и заменяют гласные звуки. Это условно черточки и запятая. Там их всего три гласных. А, И, У. А и У пишутся над буквой, а И пишется под буквой. Собственно, соединяя любой согласный с этими гласными, мы получаем слоги «ба», «би», «бу».
11: Арабская фонетика сложная. В произношении участвует весь речевой аппарат, включая гортань и носовую полость. Причем некоторые звуки, например, «айн» или «бон», не встречаются ни в одном другом языке. А вот арабскую письменность освоить проще по сравнению даже с китайской. Последнее требует знания всей базы иероглифов, а в нашем случае достаточно знать принципы словообразования, отмечает Хасун Сафа. В основе каждого слова – корень из трех согласных.
12: Все образуется от глагола. Глагол – это голова языка. Давайте возьмем самый простой – «катаба», то есть «написал». И от него мы можем с вами образовать такие слова, как «катибун» – «писатель», «китабун» – «книга», «мактубун» – «написанный», «мактабун» – «стол», на котором пишут, «мактабатун» – «библиотека». И, собственно, вот это вот волшебство словообразования арабского языка, оно относится ко всем глаголам, которые в нем есть.
11: И потому арабский – один из самых богатых языков. В его словаре порядка 12 миллионов слов. Например, в английском – около миллиона, а в русском – меньше наполовину. Простое слово «верблюд» – у нас к нему и 10 синонимов не наберется, а в арабском их примерно 500. Для народов пустыни верблюд – это важнейшее животное, и связанные с ним слова часто используются в повседневной речи. Одни обозначают возраст, другие – масть, третьи указывают на его роль в хозяйстве. В арабском языке вообще много слов, которые сложно перевести напрямую. Настолько они связаны с местным бытом и культурой, рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Например, у слова «дождь» в арабском языке есть множество смысловых оттенков.
13: У нас есть ливень, да, мы говорим ливень, моросящий дождик. У арабов это тоже все есть. Но у арабов еще есть слово, которое означает благодатный дождь. Слово как гайса. Ну, то есть такое слово могло родиться только там, где есть засуха, где дождь нечасто происходит, где дождю рады. Его можно перевести, но само по себе слово, оно уникальное.
11: По-арабски говорят около 300 миллионов людей. Это официальный язык в более чем 20 странах Азии и Африки. Причем в каждой свои произношения и диалект. Например, сириец и египтянин поймут друг друга только если перейдут на аль-фусха, классический арабский. Он считается языком литературы, прессы и властей. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
5: Утро на Радио «Звезда».
6: Через 15 минут мы расскажем, в чем уникальность Музея памяти в Москве? Какие тесты проходят будущие водолазы в МФ? Почему бег на длинные дистанции сравнивают с космическим полетом?
5: Премьера на радио «Звезда».
14: Дай пять. Пять удивительных фактов о...
15: О предметах и явлениях вокруг нас.
14: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

просто музыка, просто музыка, просто слова. Все ждут, когда наступит хоть что-нибудь, я жду, когда наступит весна. А пока это все просто музыка, просто музыка, просто слова.

0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
3: «Дай пять». Пять удивительных фактов о зубах.
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
3: Факт первый.
5: Зубная эмаль – самая твердая ткань в человеческом теле. Она тверже кости и прочнее стали. При этом эмаль не содержит живых клеток и не может самовосстанавливаться. Если она повреждена, организм не способен ее отремонтировать.
3: Факт второй.
5: Зубы уникальны, как отпечатки пальцев. Даже у однояйцевых близнецов рисунок зубов, их форма, расположение разные. Именно поэтому стоматологические записи часто используют для идентификации личности в криминалистике и при катастрофах.
3: Факт третий.
5: Самый длинный человеческий зуб в истории – клык длиной 3 сантиметра 72 миллиметра. В 2018 году его извлек немецкий стоматолог Макс Лукас.
3: Факт четвертый.
5: Зубная эмаль полупрозрачная. Белый цвет, который мы видим, создается за счет лежащего под эмалью дентина. Поэтому при истончении эмали зубы кажутся желтее.
3: Факт пятый.
5: У человека за жизнь вырастает всего 20 молочных и 32 постоянных зуба. В отличие от акул, которые могут отращивать тысячи зубов и менять их десятки раз.
3: Дай пять. Пять удивительных фактов о зубах.
4: Радио «Звезда».
6: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь! История предметов, полезных и не очень».
7: Беспроигрышный подарок на 23 февраля.
8: Виртуозно разбрасываю их по квартире.
9: Ярко-оранжевые с фиолетовым динозавром – это мое.
6: Вот это вещь.
10: Их название происходит от древнегреческого «сокус», что значит «тапочки» или «мягкая обувь». От примитивной защиты для ног они развились в стильный предмет гардероба и спортивную принадлежность – носки. Мода носить их с сандалиями остается спорной. А вот в Древнем Египте такая проблема не стояла. Носки даже имели разделение для большого пальца, чтобы ногам в обуви было комфортно. Похожий вариант встречается в Японии, где кимоно носят с белоснежными таби. Но древнейшие носки обнаружили именно в стране пирамид. Вязаной паре из гробницы примерно 1500 лет. Столько не пролежит даже папин носок под диваном. Прообразом носков считаются мягкие кожаные тапочки, закрывающие пятки и пальцы. В VI веке до нашей эры их носили в Древней Греции. Как и носки, эту обувь приравнивали к нательному белью и надевали ее только женщины. От гречанок мода перешла к смелым красавицам Рима. Они не стеснялись выходить в носках на улицу. На предмет гардероба, как на удобную защиту для ног, обратили внимание франки и германцы. Носки стали надевать вместе с башмаками для комфорта и тепла.
6: Вот это вещь!
10: В XIV веке появились изделия из хлопка. Носки увеличились в длине и стали верхней одеждой европейской знати. Спустя 200 лет произошло эпохальное событие. Английский священник Уильям Ли изобрел чулочно-вязальный станок. Производство носков ускорилось в 6 раз. Предприниматель переехал во Францию, где наладил выпуск шелковых изделий. После Великой Французской революции мужские чулки стали укорачиваться. В начале 20 века текстильная промышленность начала производить уже современные носки. С развитием профессионального спорта они обрели плотность и одновременно эластичность. Синтетические компоненты обеспечивают ногам вентиляцию и отводят влагу. В таких носках можно бегать, играть в теннис и футбол. Правда, на шахматный турнир в них не допустят. Главное там, чтобы костюмчик сидел, а цвет носков ему соответствовал. Сегодня их делают не только из хлопка и шерсти, но из бамбука и даже переработанного пластика. Носки больше, чем предмет гардероба. Это загадка из области метафизики. Вечером мы их видим, а утром не можем найти. А еще 20 носков не всегда означает 10 пар. Иногда это просто 20 носков.
6: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень.
3: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-комбатант, страны Евросоюза,
2: Совет Безопасности.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1346.
4: Время отправления поезда.
5: 5 ударов.
6: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
7: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
8: Событий происходящих.
9: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. В Краснодарском крае в результате падения обломков беспилотника погиб один человек. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, в Славянске на Кубани повреждены несколько домов. Произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, а также повреждены линии электропередачи и газовая труба. В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района обломки упали на частные дома. Один человек пострадал. Число погибших в результате мощного землетрясения в Венесуэле превысило 1400. За сутки количество жертв выросло на 510. Пострадали не менее 3000 человек. Среди них трое россиян. Они получили травмы легкой и средней тяжести. Два толчка магнитудой выше 7 произошли 24 июня. Наиболее сильно пострадал город Ла-Гуайра. В нем разрушено около 100 зданий. Спасательные работы продолжаются. Им мешают нехватка тяжелой техники и авторшоки. В стране действует чрезвычайное положение. Вооруженные силы Соединенных Штатов нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Ирана в ответ на атаки против коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Авиация поразила системы связи, позиции ПВО, склады дронов и средства постановки мин. В ответ корпус стражи Исламской революции обстрелял американскую авиабазу в Кувейте и базу 5-го флота ВМС США в Бахрейне. Президент Дональд Трамп пригрозил уничтожить Иран, если Тегеран продолжит нарушать договоренности. Стороны подписали меморандум о прекращении конфликта 17 июня, однако обмен ударами возобновился уже через несколько дней. В Санкт-Петербурге минувшей ночью прошел праздник выпускников «Алые паруса». Гостями мероприятия стали школьники из 35 регионов России и более чем 10 стран. Своими впечатлениями от увиденного поделилась школьница из Франции Мария Бланш, которая мечтала увидеть красочное шоу своими глазами. Девушка приехала в Петербург в рамках международного проекта «Поезд памяти».
2: Если честно, мне просто бабушка рассказывала, как ей очень понравился этот праздник. И она живет в Питере, поэтому она все время сюда приходит, смотрит, ей очень тоже нравится. Мне очень хотелось посмотреть на «Алые паруса», конечно. Этот праздник тоже важный для всех в России. Вот в моей школе у нас выпускного нет. Во Франции мало кто организует выпускные. Хотелось бы принести Питер с собой, конечно. Привести друзей сюда, точнее. Потому что такое впечатление, ну, нельзя перенести. Нужно посмотреть собственными глазами.
1: Дворцовая площадь на один вечер превратилась в город мечтателей. Для выпускников выступили популярные артисты, а кульминацией стал проход «Брига Россия» под «Алыми парусами» в акватории Невы в сопровождении водно-пиротехнического шоу. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно!
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какие экспонаты представлены в Музее памяти в Москве, где в России возродили обучение по специальности «Водолаз ВМФ», какой рекорд установила россиянка в ультрамарафонской гонке. В Москве открыли музей памяти, который посвящен жертвам геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция музея – это не только важный шаг в сохранении исторической правды, но и дань уважения подвигу советских людей, заявили в Следственном комитете России. О том, как собирались экспонаты и в чем уникальность музея, рассказывает руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлана Петренко.
6: Следственный комитет уже много лет проводит масштабную и кропотливую работу по расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков. Фонд музея формировался благодаря совместной работе следователей, криминалистов, историков, поисковиков из разных регионов страны – Смоленской, Брянской, Воронежской областей и других субъектов нашей страны. По моему мнению, уникальность музея памяти в его интерактивных инсталляциях. Они погружают посетителей в эпоху Великой Отечественной войны, позволяют острее прочувствовать и боль утраты, и остроту переживаний мирных жителей, столкнувшихся с бесчеловечной жестокостью нацистов. Каждый зал отражает трагедию советских граждан. Здесь и карательные операции, и угон в рабство, и уничтожение культурных ценностей. Немаловажно, на мой взгляд, что в музее демонстрируются кадры Нюрнбергского процесса, который стал символом торжества справедливости и наглядно продемонстрировал принцип неотвратимости наказания для виновных.
5: Экспозиционное пространство музея выстроено по хронологическому принципу и включает 18 тематических разделов, которые последовательно раскрывают истоки нацистской идеологии и карательной операции на территории Советского Союза.
0: Утро на радио «Звезда».
5: В России возродили подготовку в ДОСААФ военных водолазов. На днях в Воронежской водолазной школе успешно сдали экзамены первые курсанты. Максим Петренко узнал, какой серьезный отбор они перед этим прошли, как выглядят тесты барофункции, а также какие задачи способен выполнять водолаз-выпускник школы.
3: Водолазная медицина, снаряжение и охрана труда при подводных работах. С этих трех дисциплин стартует обучение будущих водолазов в структуре ДОСААФ. И только после сданных зачетов по теории допускают до практики. В такую школу идут с крепким здоровьем и с большой силой духа, ведь бояться подводной стихии нельзя. Все это оценивает медицинская комиссия и проводятся тесты. Один из них на барофункцию, как человек будет ощущать себя при погружениях. В специальной барокамере оператор постепенно выставляет уровень давления, соответствующий определенной глубине. С повышением давления растет влияние азота на организм, и ключевая отметка здесь 40 метров, говорит спасатель-водолаз Московской спасательной службы Антон Нестеров.
7: После 40 метров у человека включается азотный наркоз, такое есть понятие. В этом состоянии он может вести себя неадекватно, повредить сам себе снаряжение, выдернуть загубник, например, изо рта, перестать дышать, галлюцинации могут быть и так далее. И вот этот рубеж 40 метров, он самый важный для тестирования человека на пригодность к этой профессии.
3: Далее навыки осваивают в бассейне и только потом допускают до открытой воды, реки или моря. Воронежская школа еще располагает учебным открытым полигоном. А обучают водолазов ДОСААФ также в Волгограде, Новороссийске, Санкт-Петербурге и Москве. Выдержать водолазу предстоит и увесистое снаряжение, которое бывает двух типов. Легкое, что на ластах, в нем плавают, но даже оно с баллоном со сжатым воздухом, компенсатором плавучести, грузами, маской и глубиномером выходит под 25 килограммов. Второй тип снаряжения тяжелое, так называемая трехболтовка. Как облачаются в этот комбинезон, рассказывает Антон Нестеров.
7: У него горловина, и я залазю туда прямо с ногами. Эту горловину растягивает 2, то и 3 человека. Там трехпалые такие варежки. На мою горловину одевается шлем большой. Его затягивают либо 3 болтами, либо 12. Вместо маски у меня, соответственно, стекло, которое мне закручивают прямо по резьбе тоже. Помощники.
3: По дну в трехболтовке ходят, в особых ботах. Однако пара обуви весит под 20 килограммов, а общий вес костюма превышает 70 килограммов. Зато в нем можно работать на глубинах до 60 метров и в течение нескольких часов. Воздух поступает с поверхности через шланги. Например, так водолаз способен ремонтировать трубы, проложенные под водой. Гражданских задач, которые выполнит выпускник школы ДОСААФ, множество. Их ждут на любой гидроэлектростанции, обследовать гидротехнические сооружения. Замначальника по учебно-педагогической части Воронежской водолазной школы Александр Мовчан о других навыках.
8: Судоремонтные работы, такелажное дело они проходят, сварка металла под водой. Если он обучается от МЧС, он обязательно должен уметь совершать круговые поиски, подъем не только человека, машины, даются понтоны, учатся заводить их за технику, которая утонула, для того, чтобы можно было ее поднять.
3: Теперь на базе школы в Воронеже снова обучают военных водолазов. Основной костяк стоящих перед ними задач похож на гражданские, но решать их будут выпускники уже в интересах военно-морского флота. Максим Петренко, Людмила Дудеева, «Радио Звезда».
0: Утро на «Радио Звезда».
5: Россиянка Вера Чекалина установила мировой рекорд в ультрамарафонском забеге. За 4 дня практически без сна и отдыха она преодолела более 600 километров. Какие нагрузки испытывают атлеты во время таких стартов? И правда ли, что успех в беге зависит от правильной постановки ног? Ким Андреев о том, насколько безграничны возможности бегущего человека.
9: Так уж сложилось исторически, что лучшие в мире марафонцы рождаются в Кении и Эфиопии. Ученые говорят, что это все из-за особой постановки ног. Привыкшие с детства бегать босиком, африканцы приземляются на внешнюю переднюю часть стопы. Это позволяет амортизировать удар, уменьшая напряжение в мышцах и удлиняя шаг. Кроме того, кенийцы и эфиопы в силу географии тренируются в высокогорье, что делает их выносливее конкурентов. А еще бег для этих стран едва ли не единственный социальный лифт. Стал спортсменом, значит, жизнь удалась, поэтому бегают там буквально все. В таких условиях и рождаются будущие рекордсмены, уверен чемпион мира по бегу на дистанции 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.
10: Очень удобно искать таланты, когда у тебя есть большая выборка. И, соответственно, те страны, в основном из которых атлеты-рекордсмены происходят, а там как раз база занимающихся и база начинающих, она просто гигантская. А потом уже из нее через начальную подготовку, через отбор, через, конечно, тренерские кадры, получаются уже рекордсмены.
9: По уровню стресса бег на длинные дистанции иногда сравнивают с космическим полетом. Хотя механизмы воздействия на организм там разные, но степень физиологической нагрузки вполне схожа. К примеру, марафонцы способны сбросить на дистанции до 6 килограммов. Давление на коленные суставы при беге сопоставимо с ударом боксера-тяжеловеса, а нагрузка на тазобедренный сустав и позвоночник составляет от 2 до 4 масс собственного тела. Поэтому воспаленные связки, растянутые сухожилия, ожилия и микротрещины в костях для профессиональных бегунов обычное дело, продолжает Сергей Шубенков.
10: Ранние артриты, артрозы, поясничные неврологии, деградации суставов. Ну, суставы в первую очередь, конечно, подвержены риску. Причем, например, у каких-нибудь хоккеистов, лыжников это колени болят, а у легкоатлетов все-таки стопы. Потому что на стопе надо держаться высоко, она берет на себя приличную часть нагрузки.
9: Во время забега сердце спортсмена работает в усиленном режиме. Объем крови, который оно прокачивает, увеличивается в 3-4 раза. На дистанции марафонцы тщательно следят за уровнем кислорода в крови и пульсом. Существует даже формула максимальной частоты сердечных сокращений – 220 минус возраст бегуна. То есть 35-летний человек должен бежать на пульсе не выше 185 ударов в минуту. Другой важнейший показатель – водно-солевой баланс, поэтому марафонцы обязательно пьют и едят во время забега. В противном случае это грозит обезвоживанием и ударом по некоторым органам, рассказывает врач, член Российского кардиологического общества Денис Прокофьев.
11: При забеге возникает повышенная температура тела, а организм хочет привести ее в физиологическую норму. В этом процессе задействованы почки. Поэтому, если человек не будет во время забега потреблять большое количество жидкости, органом мишени становится именно почечная ткань.
9: А еще бегуны любят говорить, что настоящий марафон начинается лишь после 35-го километра. По статистике, именно тут чаще всего атлеты сходят с дистанции. В этот момент в организме человека резко падает уровень гликогена, особого углевода, необходимого нам для энергии. А потому оставшаяся часть дистанции превращается в борьбу не столько с километрами, сколько с самим собой. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
5: Через 15 минут мы расскажем, кого награждают орденом Жукова, как на Балтике деактивируют мины времен войны, сколько синонимов к слову «верблюд» существует в арабском языке.

0: Радио «Звезда».
1: Очень важные вопросы.
2: Расскажите, кто и когда придумал ипотеку?
3: Отвечает доцент кафедры финансов и валютно-кредитных отношений Всероссийской академии внешней торговли Олег Абелев.
4: Понятие ипотека появилось достаточно давно, еще в VI веке до нашей эры. В Древней Греции, как мы помним, в те времена Древняя Греция представляла собой множество разрозненных и независимо друг от друга существующих полисов, городов-государств, которыми правили архонты. Архонт – это титул правителя полиса. Вот одним из архонтов в те времена был довольно известный ритор, оратор и мудрец Солон. И до правления Солона в этом полисе, ну и в других полисах Греции, существовало так называемое долговое рабство. Когда человек, который был должен довольно крупную сумму денег, был обязан практически на положении несвободного человека быть представленным к своему хозяину. Солон решил изменить в корне эту систему и предложил заменить механизм долгового рабства механизмом залога имущества должника. Собственно говоря, с греческого предупреждения или основания это и есть ипотека. И чтобы отличать земли, которые находятся в залоге, от тех земель, которые в залоге не находятся, Солон повелел на участках, которые были в залоге, ставить белые камни. И вот этот белый камень, он и назывался

0: чердаке.
1: Я уже много лет интересуюсь инвазивными биологическими видами и собираю о них публикации. Сегодня я расскажу об одном из них. Он был тщательно исследован несколькими научными группами.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Сначала минутка политпросвета. Что такое инвазивные виды? Это те, которые были вполне на месте в своей естественной среде обитания, затем глобализация тем или иным образом переместила их в совсем другие отдаленные районы планеты. И там они стали сущим бедствием, потому что у них на новом месте не было естественных врагов, и они бесконтрольно размножились. Например, Австралия сильно пострадала и продолжает страдать от завезенных туда белыми колонистами кроликов, которые уничтожали растительность и вызывали эрозию почв. В Восточной Европе распространение борщевика сосновского делает целые поля непригодными для сельхозработ, а его сок опасен для человека. В США зебровая мидия, завезенная с балластными водами кораблей, засоряет водозаборные системы и вытесняет местных двустворчатых. В экосистемах часто встречаются виды, от которых напрямую зависит устойчивость целых регионов. На юго-западе Бразилии, в крупнейшем болоте планеты Пантанал, такую роль играет яблочная улитка Помасея линеата. Пантанал – это обширная дельта рек, где в сезон дождей затопление лишает воду кислорода. Растения погибают, их остатки разлагаются микроорганизмами, которые вытягивают весь кислород и губят других подводных обитателей.
0: Наука на чердаке.
1: Но яблочная улитка выживает там, где гибнут остальные. Она обладает одновременно и жабрами, и легкими, способна дышать атмосферным воздухом через трубку. Ее питание детритом, то есть отмершими частями растений и организмов, позволяет быстро очищать затопленное пространство, превращая отходы в питательные вещества. Огромная плодовитость делает ее идеальной санитаркой болот. И ей питаются многие другие виды. Благодаря этому Пантанал каждый год возрождается после наводнений, сохраняя свое исключительное биоразнообразие и не превращаясь в бескрайнее торфяное болото. Красота! Отличная улитка, скажете вы. Но какое-то время назад в Луизиане, на юге США, яблочная улитка была случайно выпущена в дикую природу, вероятно, из домашнего аквариума. Хищников, которые были бы заточены именно на нее и ограничивали ее численность, там нет. Поэтому улитка заполонила все. За 10 лет улитка начала наносить серьезный ущерб экономике штата. Поедает побеги риса, снижая урожаи. И заполняет ловушки на фермах по разведению раков, вытесняя самих раков. Ущерб уже измеряется десятками миллионов долларов. Случай Луизианы не единственный. Яблочная улитка признана угрозой в ряде стран Азии, таких как Таиланд и Филиппины, где она также уничтожает посевы риса. Бороться с ней нелегко, а руками, как вы понимаете, не насобираешься. Эта история наглядно показывает двойственную природу биологических видов. В одной экосистеме они играют незаменимую роль, а в другой становятся инвазивной катастрофой. Глобализация и неосторожные действия, будь то аквариумистика или сельское хозяйство, способны превратить нейтральный или полезный вид в проблему регионального или даже всемирного масштаба. Ну ничего, ученые что-то придумают рано или поздно, я уверен.
0: Наука на чердаке.
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге.

0: Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. На Харьковском направлении военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» уничтожили 5 радиолокационных станций ВСУ. Как сообщил командир гаубичной батареи с позывным «Двина», цели обнаружили операторы разведывательных беспилотников в тыловых районах противника. Координаты передали артиллеристам и операторам дронов. Удары нанесли в течение 5 минут, что не позволило противнику спрятать технику. Торжественный выпуск офицеров Военно-морской академии состоялся в Петербурге. Всего 220 моряков, 38 офицеров закончили учебное заведение с отличием. Трем из них присвоено очередное воинское звание – капитан первого ранга. Дипломы выпускникам вручил главнокомандующий Военно-морского флота Александр Моисеев. Вот что он заявил.
2: Вы завершили обучение в ответственное для страны время. Мы, наследники, поколение победителей, внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны, именно нам сейчас выпала честь сражаться за Родину, отстаивать мир и безопасность, будущее для нашего народа. По сути, право России на суверенное развитие.
1: Офицеры-выпускники займут ключевые должности командиров соединений подводных лодок и надводных кораблей. Военно-морская академия в очередной раз подтвердила статус ведущего центра подготовки не только российских, но и иностранных военнослужащих. Дипломы получили выпускники из Алжира, Анголы и Вьетнама. Число погибших в результате мощного землетрясения в Венесуэле превысило 1400. За сутки количество жертв выросло на 500. Пострадали не менее 3000 человек. Среди них трое россиян. Они получили травмы легкой и средней тяжести. Два толчка магнитудой выше 7 произошли 24 июня. Наиболее сильно пострадал город Ла-Гуайра. В нем разрушено около 100 зданий. Спасательные работы продолжаются и мешают нехватка тяжелой техники и авторшоки. Президент Сербии Александр Вучич заявил на митинге в Белграде, что переживает последние дни на своем посту. Обращаясь к сторонникам перед зданием ассамблеи, он сказал, что служил стране преданно, что его оппоненты ошибались, утверждая, будто он никогда не уйдет. Ранее Вучич допускал досрочную отставку и выдвижение своей кандидатуры на пост премьер-министра. Срок его второго президентского мандата истекает весной следующего года. О погоде. На следующей неделе в московский регион вернется жара. По данным гидрометцентра, в понедельник и вторник воздух прогреется до 25-30 градусов. Местами, возможно, кратковременные дожди и грозы. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Москва слезам не верит. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
2: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда в России был учрежден орден Жукова, сколько боеприпасов времен войны подняли со дна Балтики, в чем сложность освоения арабского языка. Владимир Путин наградил президентский полк орденом Жукова. Церемония вручения прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в год 90-летия со дня основания подразделения. Ким Андреев выяснил, как появился орден Жукова, кого в разное время им награждали и какое место он занимает в иерархии высших государственных наград страны.
3: 9 мая 1994 года. Указом президента в России учреждают новый орден за выдающиеся заслуги в военном планировании и успешное проведение армейских операций. Уже по формулировке понятно, что речь про высших офицеров страны, которые тактически и стратегически смогли превзойти противника на поле боя, как в годы Великой Отечественной не раз делал Георгий Жуков. В честь него и назовут новую награду. С тех пор орден Жукова считается одним из самых престижных в нашей стране, объясняет научный сотрудник отдела нумизматики Государственного исторического музея Александр Козлов.
4: Орден Жукова находится почти посередине. Он следует сразу за орденом Ушакова и является старшим по отношению к ордену Кутузова. Если брать награды исключительно офицерские сухопутные, без флотских и общегражданских, то он также располагается в середине. Выше ордена Жукова будет орден Суворова и ордена Святого Георгия, а ниже – орден Кутузова и орден за военные заслуги.
3: Орден Жукова выполнен в виде прямого четырехконечного креста с круглым медальоном посередине синего цвета. На нем позолоченное изображение Георгия Жукова. Внизу композицию дополняют лавровые и дубовые ветви, а в верхней части медальона надпись «Георгий Жуков». Если внимательно приглядеться к ордену, то можно увидеть историческую неточность. Мундир, в котором изображен полководец, и награды на его груди не совпадают по времени, рассказывает историк Вадим Эрлихман.
5: Действительно, мундир, в котором Жуков изображен, был отменен в апреле 45-го, а только через месяц он получил третью звезду героя, а следующую еще через много лет, в 56-м году. Так что действительно ошибка, но ее не стали исправлять. Ну, наверное, как-то не сочли нужным, потому что на маленьком ордене только большие специалисты могут увидеть какие-то неточности в мундире.
3: Орден Жукова вручается как за подвиги офицеров в настоящем, так и за исторические заслуги прошлого. Поэтому орденоносцами становились выдающиеся полководцы Великой Отечественной. К примеру, маршал Советского Союза Сергей Соколов, участвовавший в обороне и освобождении Заполярья, генерал-майор авиации Георгий Захаров, на счету которого 150 боевых вылетов и десятки воздушных сражений, или герой Советского Союза Александр Лизюков, погибший в оборонительных боях за Воронеж. Его наградили посмертно, продолжает Вадим Эрлихман.
5: В начале войны он проявил себя как толковый командир, который, в отличие от, опять же, от многих других, мог как-то сплотить, остановить отступающие части неорганизованные, как бы собрать из них кулак обороны. И впервые, вот о чем писал еще Константин Симонов, он под Борисовым в Белоруссии организовал оборону. Ну а потом в 42-м получили остановить наступление немцев под Воронежем. В своем последнем бою он на танке вырвался вперед, и танк был подбит.
3: Помимо военнослужащих, орден Жукова присуждают также воинским соединениям и частям. Это звание носят, к примеру, 1-я гвардейская инженерно-саперная бригада в Муроме и 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты в Севастополе. А еще орденом прославленного полководца награждают и военные учебные заведения, например, Новосибирское высшее военное командное училище или Военный университет радиоэлектроники в Череповце. Ким Андреев, Сергей Жуков, радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
2: С Со дна Балтики достали 19 500 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Взрывоопасные предметы находятся на глубине 17 метров в районе Балтийска. В общей сложности за годы войны немцы выставили в этой акватории около 60 000 морских мин, многие из которых до сих пор не нашли. Как именно их деактивируют и чем они опасны, объясняет историк флота Сергей Антонов.
6: В плане процедуры деактивации мины ничего сложного нет. Там, на самом деле, либо вынимаются запалы, либо ставятся заглушки, чтобы электрическая цепь прервалась внутри. Все-таки мина работает как? Это вот этот шарик с шипами. В шипах находится серная кислота. Как кислота пропадет в аккумулятор, аккумулятор замкнет цепь, и будет происходить взрыв. Чтобы на Земле эта реакция не запустилась при перегрузке, например, сделали специальный размыкатель в виде сахарной проставки. Буквально. Так вот, проще всего на самом деле выявить эту мину и с помощью специальной команды просто банально подорвать. Чаще всего так и поступают, чтобы не вести ни на какой полигон, не рисковать ничем. Все-таки мы понимаем, что за вот эти десятилетия, да, нахождения в воде, мина просто становится уже нестабильной, непрогнозируемой, поэтому лучше к ней лишний раз вообще, в принципе, не подходить. Оставлять эти мины нельзя просто потому, что они будут срываться со своих мест и вредить судоходству, да, на любой случайной мине может подорваться и гражданский корабль, да и военный тоже. Плюс, опять же, вред экологии, все-таки флора, фауна богатая на Балтике, особенная, и тоже нельзя и пренебрегать. А все эти тысячи тонн металла, они, ну, пользы точно не принесут.
2: В 2009 году у берегов Балтийска нашли затопленную немецкую баржу, начиненную минами и прочими боевыми зарядами. Работы по разминированию продолжаются уже 7-й год. За это время со дна Балтики подняли свыше 100 000 взрывоопасных предметов.
0: Утро на радио «Звезда».
2: Российские школьники смогут изучать арабский язык. Соответствующая программа утверждена Министерством просвещения и будет действовать с 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Язык ораторов и поэтов интересен своим необычным звучанием и считается одним из самых трудных для изучения. Анна Елисеева решила разобраться, почему, и открыла огромный мир языковых смыслов.
7: А еще это язык священного Корана и научных трудов. Благодаря переводам с арабского достижения античности нашли продолжение. Можно вспомнить работы Ибн Сины, врача Авиценны, и математика Аль-Хорезми, альджебра которого есть привычная нам алгебра. Любопытно, что древние тексты на арабском легко читаются и в наше время. Дело в том, что грамматика языка не меняется тысячелетиями. Первое правило – письмо справа налево. По одной из версий, это наследие клинописи, когда знаки наносились ровно в таком же порядке. По-другому для нас устроен и арабский алфавит, в котором всего 28 букв, причем гласные фактически отсутствуют, рассказывает основатель проекта «Мусташрик» Хасун Сафа.
8: Гласные обозначаются над или под буквой. Это называются огласовки. Этими значками и заменяют гласные звуки. Это, условно, черточки и запятая. Там их всего 3 гласных. А, И, У. А и У пишутся над буквой, а И пишется под буквой. Собственно, соединяя любой согласный с этими гласными, мы получаем слоги «ба», «би», «бу».
7: Арабская фонетика сложная. В произношении участвует весь речевой аппарат, включая гортань и носовую полость. Причем некоторые звуки, например, «айн» или «бом», не встречаются ни в одном другом языке. А вот арабскую письменность освоить проще по сравнению даже с китайской. Последнее требует знания всей базы иероглифов, а в нашем случае достаточно знать принципы словообразования, отмечает Хасун Сафа. В основе каждого слова – корень из 3 согласных.
8: Все образуется от глагола. Глагол – это голова языка. Давайте возьмем самый простой – «катаба», то есть «написал». И от него мы можем с вами образовать такие слова, как «катибун» – «писатель», «китабун» – «книга», «мактубун» – «написанный», «мактабун» – «стол», на котором пишут, «мактабатон» – «библиотека». И, собственно, вот это вот волшебство словообразования арабского языка, оно относится ко всем глаголам, которые в нем есть.
7: И потому арабский – один из самых богатых языков. В его словаре порядка 12 миллионов слов. Например, в английском – около 1 000 000, а в русском – меньше наполовину. Простое слово «верблюд» – у нас к нему и 10 синонимов не наберется, а в арабском их примерно 500. Для народов пустыни верблюд – это важнейшее животное, и связанные с ним слова часто используются в повседневной речи. Одни обозначают возраст, другие – масть, третьи указывают на его роль в хозяйстве. В арабском языке вообще много слов, которые сложно перевести напрямую. Настолько они связаны с местным бытом и культурой, рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Например, у слова «дождь» в арабском языке есть множество смысловых оттенков.
9: У нас есть ливень, да, мы говорим ливень, моросящий дождик. У арабов это тоже все есть. Но у арабов еще есть слово, которое означает благодатный дождь. Слово как гайфа. Ну, то есть такое слово могло родиться только там, где есть засуха, где дождь нечасто происходит, где дождю рады. Его можно перевести, но само по себе слово, оно уникальное.
7: По-арабски говорят около 300 миллионов людей. Это официальный язык в более чем 20 странах Азии и Африки. Причем в каждой свои произношения и диалект. Например, сириец и египтянин поймут друг друга, только если перейдут на аль-фусха, классический арабский. Он считается языком литературы, прессы и властей. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
1: Утро на Радио «Звезда».
2: Через 15 минут мы расскажем, в чем уникальность Музея памяти в Москве, какие тесты проходят будущие водолазы в МФ, почему бег на длинные дистанции сравнивают с космическим полетом.
1: Премьера на радио «Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженный любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
1: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Век и время. Китай поражает размерами. По логике, там должно быть 4 или даже 5 часовых поясов. Но в реальности во всей стране действует одно время – пекинское. Единое время появилось в Китае после 1949 года. Новые власти решили упростить управление огромной страной. Один час стал символом единства и централизованного порядка. Так пекинское время стало официальным для всех, от Шанхая до пустынь Синьцзяна. На Востоке разницы почти не чувствуют. Солнце встает около привычных 7 утра, рабочий день начинается рано, жизнь идет по знакомому ритму. А вот на Западе все выглядит иначе. Рассветает ближе к 10 утра по официальным часам, зато вечером светло почти до полуночи. Это сильно влияет на быт. Школы и офисы часто начинают работу позже, чем написано в формальных правилах. Магазины открываются ближе к полудню. Ужин в столовых подают даже в 10 вечера. И это никого не удивляет.
2: Человек и время.
3: Есть и еще одна интересная деталь. В Синьцзяне многие люди пользуются неофициальным местным временем. Оно отстает от пекинского на 2 часа и называют его, разумеется, синьцзянским. Оно помогает подстраивать жизнь под световой день. Но в расписаниях поездов, самолетов и на телевидении указывают, конечно, пекинское время, чтобы не возникало путаницы. В итоге в Китае существует два ритма жизни. Один официальный и единый для всей страны, другой местный и более удобный для конкретных регионов. Люди просто договариваются и спокойно себе живут. Один час на всю страну оказался не столько про часовые ритмы, сколько про компромисс.
2: Человек и время.
4: Радиозвезда.
5: Год 1783. В русском алфавите появилась новая буква – Ё.
4: По легенде, директору Академии наук и художеств княгине Дашковой не понравилось, что в слове «елка» пишется «е», а произносится «ё». С тех пор так и живем. В Российской империи в том же 1783-м появилась новая территория – Крымский полуостров. Указом Екатерины Великой отныне там располагается Таврическая область под управлением князя Потемкина. Летом того же года в небо над французским Версалем поднялся первый в мире воздушный шар. На борту было трое пассажиров. Неожиданно на высоте 2000 метров стропы начали рваться. К счастью, спуск был плавным, и никто не пострадал. Вскоре фамилия братьев, собравших этот летательный аппарат, облетела весь мир.
5: Соратники. Братья Монгольфье.
4: Жозеф Мишель Монгольфье был 12-м ребенком в семье. Жак Этьен Монгольфье – 15-м. Первый – лирик и фантазер, второй – скорее физик и человек практичный. Не мудрено, что семейный бизнес по производству бумаги достался именно младшему из братьев. Жак с детства мечтал о полетах. Как-то раз даже смастерил самодельный парашют и прыгнул из окна семейного дома, чем сильно напугал всех родных. А Жозеф часто любил бродить по округе и однажды обратил внимание, как над огнем сохнет соседское белье. Горячий воздух с легкостью приподнимал даже тяжелые ткани. Каждый из братьев запомнит свой опыт. И спустя время это им пригодится.
5: Соратники.
4: Все началось с маленькой шкатулки. Братья покрыли ее легкой тканью, а на дне зажгли бумагу. И конструкция начала медленно подниматься к потолку. Но для того, чтобы поднять таким образом человека, надо было точно рассчитать температуру воздуха. Экспериментировали совсем подряд, но самый подходящий эффект дала горящая шерсть и мокрая солома. Самый первый опыт воздухоплавания оказался неудачным. Огонь разгорелся так сильно, что шар вспыхнул и потом резко взлетел вверх. Но так Монгольфье поняли, что на верном пути. Осталось только как-то обуздать высоту пламени. Новый полет запланировали на июнь 1783-го. Диаметр летающего мешка, как тогда называли воздушный шар, был 12 метров. Его сшили из холста и обклеили бумагой с семейной фабрики. А чтобы огонь не повредил оболочку, изнутри ее смочили водой. Конструкция продержалась в воздухе 8 минут и пролетела почти 3 километра. Но сами братья Монгольфье не рискнули взойти на борт. И первыми пассажирами воздушного шара стали утка, петух и баран. Их имена история не сохранила.
5: Братья Монгольфье. Соратники.
6: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете Радио «Звезда». Новости.
2: 9:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. В Краснодарском крае в результате падения обломков беспилотника погиб один человек. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, в Славянске на Кубани повреждены несколько домов, произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, а также повреждены линии электропередачи и газовая труба. В хуторе Трудобеликовском в Красноармейского района обломки упали на частные дома. Один человек там пострадал. Вооруженные силы США нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Ирана в ответ на атаки против коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Авиация поразила системы связи, позиции ПВО, склады дронов и средства постановки мин. В ответ корпус стражи Исламской революции обстрелял американскую авиабазу в Кувейте и базу 5-го флота ВМС США в Бахрейне. Президент Трамп пригрозил уничтожить Иран, если Тегеран продолжит нарушать договоренности. Стороны подписали меморандум о прекращении конфликта 17 июня, однако обмен ударами возобновился уже через несколько дней. В Москве школьница впервые за 25-летнюю историю ЕГЭ набрала максимальные 500 баллов. Выпускница школы номер 1409 Екатерина Малкова получила высшую оценку по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Девушка планирует связать свою профессию с точными науками и выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией в ведущих профильных вузах столицы. В Москве проходит 15-й международный конкурс артистов балета, посвященный памяти балетмейстера Юрия Григоровича. Председателем жюри стала прима-балерина Большого театра Светлана Захарова. В интервью агентству ТАСС она рассказала, чему ее научил знаменитый мэтр.
3: Он очень четко требовал музыкального исполнения. Когда мы репетировали, допустим, балет «Легенда о любви», во время исполнения я немножечко слышала, например, какие-то другие акценты для того или иного движения. Он добивался так, как слышит он. Вот это вот четкое музыкальное исполнение, вот это вот было для него очень важно. В его спектаклях можно было немножко добавлять что-то свое, но в то же время нужно было обязательно следовать его музыкальности. Это навсегда отложилось.
2: В масштабном конкурсе заявлены 158 участников из 30 стран, 38 конкурсантов из России. Они представляют 10 регионов нашей страны. Мероприятие проводится раз в 4 года и считается одним из самых престижных мировых смотров в области балетного искусства. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно!
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: Утро на радио «Звезда».
6: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какие экспонаты представлены в Музее памяти в Москве, где в России возродили обучение по специальности «Водолаз ВМФ», какой рекорд установила россиянка в ультрамарафонской гонке. В Москве открыли музей памяти, который посвящен жертвам геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция музея – это не только важный шаг в сохранении исторической правды, но и дань уважения подвигу советских людей, заявили в Следственном комитете России. О том, как собирались экспонаты и в чем уникальность музея, рассказывает руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлана Петренко.
4: Следственный комитет уже много лет проводит масштабную и кропотливую работу по расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков. Фонд музея формировался благодаря совместной работе следователей, криминалистов, историков, поисковиков из разных регионов страны – Смоленской, Брянской, Воронежской области и других субъектов нашей страны. По моему мнению, уникальность музея памяти в его интерактивных инсталляциях. Они погружают посетителей в эпоху Великой Отечественной войны, позволяют острее прочувствовать и боль утраты, и остроту переживаний мирных жителей, столкнувшихся с бесчеловечной жестокостью нацистов. Каждый зал отражает трагедию советских граждан. Здесь и карательные операции, и угон в рабство, и уничтожение культурных ценностей. Немаловажно, на мой взгляд, что в музее демонстрируются кадры Нюрнбергского процесса, который стал символом торжества справедливости и наглядно продемонстрировал принцип неотвратимости наказания для виновных.
6: Экспозиционное пространство музея выстроено по хронологическому принципу и включает 18 тематических разделов, которые последовательно раскрывают истоки нацистской идеологии и карательной операции на территории Советского Союза.
5: Утро на радио «Звезда».
6: В России возродили подготовку в ДОСААФ военных водолазов. На днях в Воронежской водолазной школе успешно сдали экзамены первые курсанты. Максим Петренко узнал, какой серьезный отбор они перед этим прошли, как выглядят тесты барофункции, а также какие задачи способен выполнять водолаз-выпускник школы.
7: Водолазная медицина, снаряжение и охрана труда при подводных работах. С этих трех дисциплин стартует обучение будущих водолазов в структуре ДОСААФ. И только после сданных зачетов по теории допускают до практики. В такую школу идут с крепким здоровьем и с большой силой духа, ведь бояться подводной стихии нельзя. Все это оценивает медицинская комиссия и проводятся тесты. Один из них на барофункцию, как человек будет ощущать себя при погружениях. В специальной барокамере оператор постепенно выставляет уровень давления, соответствующий определенной глубине. С повышением давления растет влияние азота на организм, и ключевая отметка здесь 40 метров, говорит спасатель-водолаз Московской спасательной службы Антон Нестеров.
8: После 40 метров у человека включается азотный наркоз, такое есть понятие. В этом состоянии он может вести себя неадекватно, повредить сам себе снаряжение, выдернуть загубник, например, изо рта, перестать дышать, галлюцинации могут быть и так далее. И вот этот рубеж 40 метров, он самый важный для тестирования человека на пригодность к этой профессии.
7: Далее навыки осваивают в бассейне и только потом допускают до открытой воды, реки или моря. Воронежская школа еще располагает учебным открытым полигоном. А обучают водолазов ДОСААФ также в Волгограде, Новороссийске, Санкт-Петербурге и Москве. Выдержать водолазу предстоит и увесистое снаряжение, которое бывает двух типов. Легкое, что на ластах, в нем плавают, но даже оно с баллоном со сжатым воздухом, компенсатором плавучести, грузами, маской и глубиномером выходит под 25 килограммов. Второй тип снаряжения тяжелое, так называемая трехболтовка. Как облачаются в этот комбинезон, рассказывает Антон Нестеров.
8: У него горловина, и я залазю туда прямо с ногами. Эту горловину растягивает 2, то и 3 человека. Там трехпалые такие варежки. На мою горловину одевается шлем большой. Его затягивают либо 3 болтами, либо 12. Вместо маски у меня, соответственно, стекло, которое мне закручивают прямо по резьбе, тоже помощники.
7: По дну в трехболтовке ходят, в особых ботах. Однако пара обуви весит под 20 килограммов, а общий вес костюма превышает 70 килограммов. Зато в нем можно работать на глубинах до 60 метров и в течение нескольких часов. Воздух поступает с поверхности через шланги. Например, так водолаз способен ремонтировать трубы, проложенные под водой. Гражданских задач, которые выполнит выпускник школы ДОСААФ, множество. Их ждут на любой гидроэлектростанции, обследовать гидротехнические сооружения. Замначальника по учебно-педагогической части Воронежской водолазной школы Александр Мовчан о других навыках.
9: судоремонтные работы, такелажное дело они проходят, сварка металла под водой. Если он обучается от МЧС, он обязательно должен уметь совершать круговые поиски, подъем не только человека, машины, даются понтоны, учатся заводить их за технику, которая утонула, для того, чтобы можно было ее поднять.
7: Теперь на базе школы в Воронеже снова обучают военных водолазов. Основной костяк стоящих перед ними задач похож на гражданские, но решать их будут выпускники уже в интересах военно-морского флота. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
5: Утро на Радио Звезда.
6: Россиянка Вера Чекалина установила мировой рекорд в ультрамарафонском забеге. За 4 дня практически без сна и отдыха она преодолела более 600 километров. Какие нагрузки испытывают атлеты во время таких стартов? И правда ли, что успех в беге зависит от правильной постановки ног? Ким Андреев о том, насколько безграничны возможности бегущего человека.
10: Так уж сложилось исторически, что лучшие в мире марафонцы рождаются в Кении и Эфиопии. Ученые говорят, что это все из-за особой постановки ног. Привыкшие с детства бегать босиком, африканцы приземляются на внешнюю переднюю часть стопы. Это позволяет амортизировать удар, уменьшая напряжение в мышцах и удлиняя шаг. Кроме того, кенийцы и эфиопы в силу географии тренируются в высокогорье, что делает их выносливее конкурентов. А еще бег для этих стран едва ли не единственный социальный лифт. Стал спортсменом, значит, жизнь удалась, поэтому бегают там буквально все. В таких условиях и рождаются будущие рекордсмены, уверен чемпион мира по бегу на дистанции 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.
11: Очень удобно искать таланты, когда у тебя есть большая выборка. И, соответственно, те страны, в основном из которых атлеты-рекордсмены происходят, там как раз база занимающихся и база начинающих, она просто гигантская. А потом уже из нее через начальную подготовку, через отбор, через, конечно, тренерские кадры, получаются уже рекордсмены.
10: По уровню стресса бег на длинные дистанции иногда сравнивают с космическим полетом. Хотя механизмы воздействия на организм там разные, но степень физиологической нагрузки вполне схожа. К примеру, марафонцы способны сбросить на дистанции до 6 килограммов. Давление на коленные суставы при беге сопоставимо с ударом боксера-тяжеловеса, а нагрузка на тазобедренный сустав и позвоночник составляет от 2 до 4 масс собственного тела. Поэтому воспаленные связки, растянутые сухожилия, сухожилия и микротрещины в костях для профессиональных бегунов обычное дело, продолжает Сергей Шубенков.
11: Ранние артриты, артрозы, поясничные неврологии, деградации суставов. Ну, суставы, в первую очередь, конечно, подвержены риску. Причем, например, у каких-нибудь хоккеистов, лыжников это колени болят, а у легкоатлетов все-таки стопы. Потому что на стопе надо держаться высоко, она берет на себя приличную часть нагрузки.
10: Во время забега сердце спортсмена работает в усиленном режиме. Объем крови, который оно прокачивает, увеличивается в 3-4 раза. На дистанции марафонцы тщательно следят за уровнем кислорода в крови и пульсом. Существует даже формула максимальной частоты сердечных сокращений – 220 минус возраст бегуна. То есть 35-летний человек должен бежать на пульсе не выше 185 ударов в минуту. Другой важнейший показатель – водно-солевой баланс, поэтому марафонцы обязательно пьют и едят во время забега. В противном случае это грозит обезвоживанием и ударом по некоторым органам, рассказывает врач, член Российского кардиологического общества Денис Прокофьев.
12: При забеге возникает повышенная температура тела, а организм хочет привести ее в физиологическую норму. В этом процессе задействованы почки. Поэтому, если человек не будет во время забега потреблять большое количество жидкости, органом мишени становится именно почечная ткань.
10: А еще бегуны любят говорить, что настоящий марафон начинается лишь после 35-го километра. По статистике, именно тут чаще всего атлеты сходят с дистанции. В этот момент в организме человека резко падает уровень гликогена, особого углевода, необходимого нам для энергии. А потому оставшаяся часть дистанции превращается в борьбу не столько с километрами, сколько с самим собой. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
5: Утро на Радио Звезда.
6: Через 15 минут мы расскажем, кого награждают орденом Жукова, как на Балтике деактивируют мины времен войны, Сколько синонимов к слову «верблюд» существует в арабском языке?
13: Ломоносов дошел до Москвы
14: пешком. Вообще сбрасывали
15: на тропинку. А викинги шлемы с рогами носили.
16: Аляску продали, а денег не заплатили.
17: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Спартанцы отравился
3: Керенским. А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет.

0: Что в итоге сделали аборигены с Джеймсом Куком?
1: А ты вспомни Высоцкого. Хотели кушать и съели Кука.
2: А вот и нет.
3: Многих запутала именно эта песня Владимира Семеновича. Хотя он привел в ней шуточное видение судьбы английского мореплавателя. А еще сыграла роль заблуждения, что все аборигены на далеких от цивилизации островах – каннибалы. Это, конечно, не так.
2: Исторические мифы и заблуждения.

0: убили. Тело аборигена утащили и расчленили.
1: А что было дальше?
2: Точно не съели?
0: Точно. Ученые предполагают, что делалось все для неких ритуалов, связанных с поклонением достойному сопернику. Далее команда Кука, угрожая еще большим применением силы, настояла прислать им тело капитана. Жители островов пошли навстречу. Правда, вернули только часть останков. Их потом захоронили в море.
3: А вот и да. Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно. Сокровища тамплиеров.
4: 13 октября 1307 года. Французский король Филипп Красивый рассылает своим чиновникам по всей стране секретную депешу. Внутри приказ о немедленном аресте всех тамплиеров, членов средневекового католического рыцарского ордена. Тем же утром в парижской крепости Тампль берут под стражу последнего магистра ордена Жака де Мале. При нем обнаружат книги, письма и прочие ценные документы. Но не будет главного – золотого клада тамплиеров.
3: Цена вопроса.
4: Историки до сих пор спорят, сколько золота и драгоценностей успели собрать тамплиеры во время своих многочисленных крестовых походов. Но речь идет по меньшей мере о тонне драгоценных металлов, а еще о недвижимости, сотнях замков по всей Европе. В переводе на современные деньги богатство ордена составило бы около 1 миллиарда евро.
3: Кладоискатели.
4: По легенде, перед арестом магистр ордена отдал приказ разделить все золото милосердных и бедных рыцарей на 4 части и отправить на кораблях в разные концы Европы, в Португалию, на Кипр и куда-то на север. Примерно так и родилась версия, что сокровища могут быть спрятаны в Шотландии, в древних склепах возле часовни Рослин. Другая теория отправляет искателей в Новый Свет. Якобы рыцари могли знать о существовании Америки задолго до Колумба и даже посещать ее. Но, пожалуй, самая неожиданная версия гласит: золото тамплиеров могло быть припрятано на Руси. Якобы в конце 13 века рыцари посетили Владимир, Новгород и Москву. Возможно, все это лишь домыслы, но следы тамплиеров в России можно увидеть и сегодня. К примеру, на фасаде надвратной церкви Даниловского монастыря красуется маленькая 6-лепестковая роза. Между прочим, один из главных символов легендарного ордена.
3: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно.
5: Премьера на радио.

0: недели на радио «Звезда».
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт.

0: спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В Белгородской области при атаках беспилотников один человек погиб, еще один ранен. Это сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Он уточнил, что погибший – это мирный житель Шебекинского округа. Пострадавшие в Ракитянском округе лечатся амбулаторно. По словам Шуваева, всего за сутки ВСУ атаковали регион 64 раза, включая 4 артиллерийских обстрела. 5 жителей Курской области и еще 2 гражданина из других регионов возвращены из украинского плена в Россию. Один из освобожденных курян рассказал губернатору Александру Хинштейну, в каких условиях его доставляли на Украину.
2: А гражданские у них спрашивают, типа, что со мной дальше будет? Они говорят, мы гражданских не берем, это для нас военное преступление. Положили рядом со своими трупами. Потом мы повезли в перевалочный пункт через пересадку с солдатами на территории Украины. Они мне говорят, поздравляем, вы на территории Украины без паспорта и визы. Посмеялись, привели в полевой госпиталь, в полевом госпитале сказали, что я гражданский, связали руки-ноги, потащили в шатер.
1: Пленных россиян в Сумах плохо кормили, отказывали в медицинской помощи. К некоторым из них применялись пытки и угрозы, отметил мужчина. Судьба 320 жителей Курского приграничья до сих пор остается неизвестной, отметил Хинштейн. За все время удалось освободить 171 россиянина, включая тех, кто вернулся домой 27 июня. Число погибших в результате мощного землетрясения в Венесуэле превысило 1400. За сутки количество жертв выросло более чем на 500. Пострадали не менее 3000 человек. Среди них трое россиян. Они получили травмы легкой и средней тяжести. 2 толчка магнитудой выше 7 произошли 24 июня. Наиболее сильно пострадал город Ла-Гуайра. В нем разрушено около 100 зданий. Спасательные работы продолжаются. Им мешают нехватка тяжелой техники и авторшоки. В Москве школьница впервые за 25-летнюю историю ЕГЭ набрала максимальные 500 баллов. Выпускница школы номер 1409 Екатерина Малкова получила высшую оценку по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Это сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Девушка планирует связать свою профессию с точными науками, выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией в ведущих профильных вузах столицы. В Санкт-Петербурге минувшей ночью прошел праздник выпускников «Алые паруса». Гостями мероприятия стали школьники из 35 регионов России и более чем 10 дружественных стран. Дворцовая площадь превратилась в город мечтателей. Для выпускников выступили популярные артисты, а кульминацией стал проход «Брига Россия» под «Алыми парусами» в акватории Невы. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
4: Я изучаю косаток из любопытства. Мне прям хочется узнать, что они там едят, а как они это ловят, а что они конкретно сейчас делают, зачем, почему, что происходит.
0: И она уже знает всех косаток Авачинского залива в лицо и по имени. Биолог и руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по косаткам Татьяна Ивкович. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
5: Утро на радио «Звезда».
6: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда в России был учрежден Орден Жукова, сколько боеприпасов времен войны подняли со дна Балтики? В чем сложность освоения арабского языка? Владимир Путин наградил президентский полк орденом Жукова. Церемония вручения прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в год 90-летия со дня основания подразделения. Ким Андреев выяснил, как появился орден Жукова. кого в разное время им награждали и какое место он занимает в иерархии высших государственных наград страны.
7: 9 мая 1994 года. Указом президента в России учреждают новый орден за выдающиеся заслуги в военном планировании и успешное проведение армейских операций. Уже по формулировке понятно, что речь про высших офицеров страны, которые тактически и стратегически смогли превзойти противника на поле боя, как в годы Великой Отечественной не раз делал Георгий Жуков. В честь него и назовут новую награду. С тех пор орден Жукова считается одним из самых престижных в нашей стране, объясняет научный сотрудник отдела нумизматики Государственного исторического музея Александр Козлов.
8: Орден Жукова находится почти посередине. Он следует сразу за орденом Ушакова и является старшим по отношению к ордену Кутузова. Если брать награды исключительно офицерские сухопутные, без флотских и общегражданских, то он также располагается в середине. Выше ордена Жукова будет орден Суворова и ордена Святого Георгия, а ниже орден Кутузова и орден за военные заслуги.
7: Орден Жукова выполнен в виде прямого четырехконечного креста с круглым медальоном посередине синего цвета. На нем позолоченное изображение Георгия Жукова. Внизу композицию дополняют лавровые и дубовые ветви, а в верхней части медальона надпись «Георгий Жуков». Если внимательно приглядеться к ордену, то можно увидеть историческую неточность. Мундир, в котором изображен полководец, и награды на его груди не совпадают по времени, рассказывает историк Вадим Эрлихман.
9: Действительно, мундир, в котором Жуков изображен, был отменен в апреле 45-го, а только через месяц он получил третью звезду героя, а следующую еще через много лет, в 56-м году. Так что действительно ошибка, но ее не стали исправлять. Ну, наверное, как-то не сочли нужным, потому что на маленьком ордене только большие специалисты могут увидеть какие-то неточности в мундире.
7: Орден Жукова вручается как за подвиги офицеров в настоящем, так и за исторические заслуги прошлого. Поэтому орденоносцами становились выдающиеся полководцы Великой Отечественной. К примеру, маршал Советского Союза Сергей Соколов, участвовавший в обороне и освобождении Заполярья, генерал-майор авиации Георгий Захаров, на счету которого 150 боевых вылетов и десятки воздушных сражений, или герой Советского Союза Александр Лизюков, погибший в оборонительных боях за Воронеж. Его наградили посмертно, продолжает Вадим Эрлихман.
9: В начале войны он проявил себя как толковый командир, который, в отличие от, опять же, от многих других, мог как-то сплотить, остановить отступающие части неорганизованные, как бы собрать из них кулак обороны. И впервые, вот о чем писал еще Константин Симонов, он под Борисовым в Белоруссии организовал оборону. Ну а потом в 42-м получили остановить наступление немцев под Воронежем. В своем последнем бою он на танке вырвался вперед, и танк был подбит.
7: Помимо военнослужащих, орден Жукова присуждают также воинским соединениям и частям. Это звание носит, к примеру, 1-я гвардейская инженерно-саперная бригада в Муроме и 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты в Севастополе. А еще орденом прославленного полководца награждают и военные учебные заведения, например, Новосибирское высшее военное командное училище или военный университет радиоэлектроники в Череповце. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
5: Утро на радио «Звезда».
6: Со дна Балтики достали 19,5 тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Взрывоопасные предметы находятся на глубине 17 метров в районе Балтийска. В общей сложности за годы войны немцы выставили в этой акватории около 60 тысяч морских мин, многие из которых до сих пор не нашли. Как именно их деактивируют и чем они опасны, объясняет историк флота Сергей Антонов.
10: В плане процедуры деактивации мины ничего сложного нет. Там, на самом деле, либо вынимаются запалы, либо ставятся заглушки, чтобы электрическая цепь прервалась внутри. Все-таки мина работает как? Это вот этот шарик с шипами. В шипах находится серная кислота. Кислота пропадет в аккумулятор. Аккумулятор замкнет цепь и будет происходить взрыв. Чтобы на земле эта реакция не запустилась при перегрузке, например, сделали специальный размыкатель в виде сахарной проставки. Буквально. Так вот, проще всего на самом деле выявить эту мину и с помощью специальной команды просто банально подорвать. Чаще всего так и поступают. Чтобы не вести ни на какой полигон, не рисковать ничем, все-таки мы понимаем, что за вот эти десятилетия, да, нахождения в воде, мина просто становится уже не стабильной, непрогнозируемой, поэтому лучше к ней лишний раз вообще, в принципе, не подходить. Оставлять эти мины нельзя просто потому, что они будут срываться со своих мест и вредить судоходству, да, на любой случайной мине может подорваться и гражданский корабль, да и военный тоже. Плюс, опять же, вред экологии, все-таки флора, фауна богатая на Балтике, особенная, и тоже нельзя и пренебрегать. А все эти тысячи тонн металла, они пользы точно не принесут.
6: В 2009 году у берегов Балтийска нашли затопленную немецкую баржу, начиненную минами и прочими боевыми зарядами. Работы по разминированию продолжаются уже 7-й год. За это время со дна Балтики подняли свыше 100 тысяч взрывоопасных предметов.
5: Утро на радио «Звезда».
6: Российские школьники смогут изучать арабский язык. Соответствующая программа утверждена Министерством просвещения и будет действовать с 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Язык ораторов и поэтов интересен своим необычным звучанием и считается одним из самых трудных для изучения. Анна Елисеева решила разобраться, почему, и открыла огромный мир языковых смыслов.
11: А еще это язык священного Корана и научных трудов. Благодаря переводам с арабского достижения античности нашли продолжение. Можно вспомнить работы Ибн Сины, врача Авиценны, и математика Аль-Хорезми, альджебра которого есть привычная нам алгебра. Любопытно, что древние тексты на арабском легко читаются и в наше время. Дело в том, что грамматика языка не меняется тысячелетиями. Первое правило – письмо справа налево. По одной из версий, это наследие клинописи, когда знаки наносились ровно в таком же порядке. По-другому для нас устроен и арабский алфавит, в котором всего 28 букв. Причем гласные фактически отсутствуют, рассказывает основатель проекта «Мусташрик» Хасун Сафа.
12: Гласные обозначаются над или под буквой. Это называются огласовки. Этими значками и заменяют гласные звуки. Это условно черточки и запятая. Там их всего 3 гласных. А, И, У. А и У пишутся над буквой, а И пишется под буквой. Собственно, соединяя любой согласный с этими гласными, мы получаем слоги «ба», «би», «бу».
11: Арабская фонетика сложная. В произношении участвует весь речевой аппарат, включая гортань и носовую полость. Причем некоторые звуки, например, «айн» или «бом», не встречаются ни в одном другом языке. А вот арабскую письменность освоить проще по сравнению даже с китайской. Последнее требует знания всей базы иероглифов, а в нашем случае достаточно знать принципы словообразования, отмечает Хасун Сафа. В основе каждого слова – корень из 3 согласных.
12: Все образуется от глагола. Глагол – это голова языка. Давайте возьмем самый простой – «катаба», то есть «написал». И от него мы можем с вами образовать такие слова, как «катибун» – «писатель», «китабун» – «книга», «мактубун» – «написанный», «мактабун» – «стол», на котором пишут, «мактабатун» – «библиотека». И, собственно, вот это вот волшебство словообразования арабского языка, оно относится ко всем глаголам, которые в нем есть.
11: И потому арабский – один из самых богатых языков. В его словаре порядка 12 миллионов слов. Например, в английском – около миллиона, а в русском – меньше наполовину. Простое слово «верблюд» – у нас к нему и 10 синонимов не наберется, а в арабском их примерно 500. Для народов пустыни верблюд – это важнейшее животное, и связанные с ним слова часто используются в повседневной речи. Одни обозначают возраст, другие – масть, третьи указывают на его роль в хозяйстве. В арабском языке вообще много слов, которые сложно перевести напрямую. Настолько они связаны с местным бытом и культурой, рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Например, у слова «дождь» в арабском языке есть множество смысловых оттенков.
13: У нас есть ливень, да, мы говорим ливень, моросящий дождь. У арабов это тоже все есть. Но у арабов еще есть слово, которое означает благодатный дождь. Слово как гайса. Ну, то есть такое слово могло родиться только там, где есть засуха, где дождь нечасто происходит, где дождю рады. Его можно перевести, но само по себе слово, оно уникальное.
11: По-арабски говорят около 300 миллионов людей. Это официальный язык в более чем 20 странах Азии и Африки. Причем в каждой свои произношения и диалект. Например, сириец и египтянин поймут друг друга только если перейдут на аль-фусха, классический арабский. Он считается языком литературы, прессы и властей. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
5: Утро на Радио «Звезда».
6: Через 15 минут мы расскажем, в чем уникальность Музея памяти в Москве? Какие тесты проходят будущие водолазы в МФ? Почему бег на длинные дистанции сравнивают с космическим полетом?
14: Премьера на радио «Звезда».
15: Дай пять. Пять удивительных фактов о...
16: О предметах и явлениях вокруг нас.
15: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
17: Программа создана с использованием

0: Радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о снах.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Сны видят все, даже нерожденные дети. Ученые предполагают, что сны начинаются до появления человека на свет. Эмбрионы в чреве матери, не имея визуальных стимулов, видят сны, состоящие из звуков и тактильных ощущений.
0: Факт второй.
2: Ослепшие люди видят во сне картинки, а те, кто слеп с рождения, не видят зрительных образов, зато во сне слышат звуки, чувствуют запахи и переживают эмоции.
0: Факт третий.
2: Продолжительность одного сна составляет в среднем до 2 часов, а всего за ночь мы видим от 2 до 7 снов. Самые длинные и запоминающиеся сны случаются ближе к утру.
0: Факт четвертый.
2: Страшные сны снижают остроту страха в реальности. Ученые Женевского университета установили, чем больше ужаса человек переживает во сне, тем спокойнее его мозг реагирует на тревожные стимулы на следующий день.
0: Факт пятый.
2: 12% людей видят сны в черно-белых тонах, и этот процент снижается с каждым поколением –

0: Ну ты кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
1: В истории есть люди, чьи имена не всегда на слуху, но их изобретение кардинально меняет нашу жизнь. Сегодня мы расскажем об одном таком человеке – Данииле Семеновиче Бокареве. Эта фигура уникальная. Он родился около 1789 года, жил в слободе Алексеевка Воронежской губернии и был крепостным крестьянином графа Шереметьева. Представьте себе, человек в буквальном смысле этого слова, связанный по рукам и ногам, изобретал. Бокарев стал настоящим первопроходцем в российском маслобойном деле. В те времена подсолнухи в России выращивали в основном как декоративное растение. Семечки, конечно же, ели, но промышленного способа получения из них масла не существовало. Его по традиции выжимали из конопли и льна, а оливковое возили из-за границы. Но Бокарев видел, какой богатый потенциал скрыт в семенах подсолнечника.
0: Ну ты кулибин.
1: Он долго размышлял над этой проблемой и проводил собственные опыты. В 1829 году Бокарев изобрел оригинальный способ и построил простую, но очень эффективную маслобойную установку. Его машина позволила отжимать подсолнечное масло быстро и в больших количествах. И уже через пару лет в Алексеевке открылся первый в России завод по производству подсолнечного масла, который разработал и построил Бокарев. Так, благодаря одному талантливому крестьянину, наша страна получила новый ценный продукт.
0: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
2: Радиозвезда.
3: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: вот это вещь! Вот это вещь! История предметов, полезных и не очень.
4: Пузатый и дымящийся.
5: Тулу со своим, как известно, не ездят.
6: До сих пор на даче используем большой, расписной, но электрический.
3: Вот это вещь.
7: Высокий кувшин, а внутри две емкости: для угля и для жидкости. Так выглядел первый водогрейный прибор. В России его называли по-разному: самокипец, самогар, самогрей. Но это не русское изобретение, и считается, что пришло оно с Востока. Самовар. В Древнем Риме использовали конструкцию аутепса, в переводе «самокипятящий». Это был высокий сосуд, внутри которого помещали жаровню. Раскаленные угли подавались через боковое отверстие. Крана у античного самовара не было, поэтому кипяток наливали черпаком. А вот китайцы нагревали жидкость в хого, специальной чаше с трубой для топлива и поддувалом. Как правило, в ней подавали суп или бульон. Возможно, устройство попало в нашу страну в XVI веке вместе с китайским чаем. Но документально это не подтверждено. Согласно другой версии, чайную машину из Голландии привез Петр I. Но в русский быт самовар вошел позднее, и создали его не в Туле, как принято считать, а на Урале. Первое упоминание о водонагрейном аппарате относится к 1740 году. Его производили на демидовских фабриках. Спустя 30 лет мастерством овладели тульские оружейники. Братья Иван и Назар Лисицыны. В 1778 году в Туле была зарегистрирована первая самоварная фабрика. Ее изделия восхищали своей формой: бочонки, вазы, шары, как пожелает заказчик. Но цена самоваров определялась не дизайном, а весом. Единицей измерения был пуд, примерно 16 килограммов. Латунные аппараты стоили 64 рубля за пуд. Из красной меди – 90. Конечно, ходовые 5-литровые весили намного меньше, но даже они обходились дорого. Купить самовар за денежку, то есть полкопейки, могла только муха-цокотуха из сказки Чуковского.
3: Вот это вещь!
7: В 19 веке самоварное дело осваивают во Владимирской, Вятской и Ярославской губерниях. К середине столетия в стране было открыто 28 мастерских. К работе привлекали и художников, которые не только занимались росписью, но и предлагали оригинальные концепты. Так, для международной выставки в Вене Виктор Васнецов представил эскиз самовара-петуха. Ножки в виде лапок, ручки в виде крыльев и кран в форме петушиной головы. Конечно, это была золотая медаль. А сам шедевр хранится сейчас в Русском музее. На рубеже 19-20 столетий появляются новые типы самоваров. Керосиновый повторял конструкцию жирового, только вместо угля подавалось жидкое топливо. А еще изобрели медные аппараты с трубой сбоку. Такое устройство усиливало движение воздуха, а значит, вода закипала быстрее. Позднее генералами столов будут электрические самовары, а после массовой газификации на плите засвистят уже чайники. Сейчас самовары – это скорее сувениры и удивительные экспонаты в музеях. Так, образец из горного хрусталя Петра I находится в оружейной палате Кремля. Там же хранится золотой самовар Павла I, отделанный эмалью, драгоценными камнями и слоновой костью. А самый вкусный чай получается из тульского на углях. Говорят, такие еще производят.
3: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В Краснодарском крае в результате падения обломков беспилотника погиб один человек. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, в Славянске на Кубани повреждены несколько домов, произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, а также повреждены линии электропередачи и газовая труба. В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района обломки упали на частные дома. Там пострадал один человек. Вооруженные силы США нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Ирана в ответ на атаки против коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Авиация поразила системы связи, позиции ПВО, склады дронов и средства постановки мин. В ответ корпус стражи Исламской революции обстрелял американскую авиабазу в Кувейте и базу 5-го флота ВМС США в Бахрейне. Президент Дональд Трамп пригрозил уничтожить Иран, если Тегеран продолжит нарушать договоренности. Стороны подписали меморандум о прекращении конфликта, напомню, 17 июня. Однако обмен ударами возобновился уже через несколько дней. Выпускница московской школы номер 1409 Екатерина Малкова первая в истории ЕГЭ набрала максимальные баллы сразу по 5 предметам. Такой результат стал абсолютным рекордом за 25 лет существования единого госэкзамена. Своими эмоциями от достижения выпускница поделилась на портале мэра столицы.
2: Я была очень удивлена и очень рада такому результату. На момент начала подготовки к экзамену у меня уже была заложена хорошая база знаний по этим предметам, поэтому подготовка мне давалась значительно легче.
1: С 5 по 9 класс Екатерина училась в математической вертикали, а в старшей школе в инженерном предпрофессиональном классе. В будущем она хочет связать свою профессию с точными науками и выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией. Президент Сербии Александр Вучич заявил на митинге в Белграде, что переживает последние дни на своем посту. Обращаясь к сторонникам перед зданием ассамблеи, он сказал, что служил стране преданно и что его оппоненты ошибались, утверждая, будто он никогда не уйдет. Ранее Вучич допускал досрочную отставку и выдвижение своей кандидатуры на пост премьер-министра. Срок его второго президентского мандата истекает весной 2027 года. О погоде. На следующей неделе в московский регион вернется жара. По данным гидрометцентра, в понедельник и вторник воздух прогреется до 25-30 градусов. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
0: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
5: 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Утро на радио «Звезда».
8: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какие экспонаты представлены в Музее памяти в Москве, где в России возродили обучение по специальности «Водолаз ВМФ», какой рекорд установила россиянка в ультрамарафонской гонке. В Москве открыли музей памяти, который посвящен жертвам геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция музея – это не только важный шаг в сохранении исторической правды, но и дань уважения подвигу советских людей, заявили в Следственном комитете России. О том, как собирались экспонаты и в чем уникальность музея, рассказывает руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлана Петренко.
3: Следственный комитет уже много лет проводит масштабную и кропотливую работу по расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков. Фонд музея формировался благодаря совместной работе следователей, криминалистов, историков, поисковиков из разных регионов страны – Смоленской, Брянской, Воронежской области и других субъектов нашей страны. По моему мнению, уникальность музея памяти в его интерактивных инсталляциях. Они погружают посетителей в эпоху Великой Отечественной войны, позволяют острее прочувствовать и боль утраты, и остроту переживаний мирных жителей, столкнувшихся с бесчеловечной жестокостью нацистов. Каждый зал отражает трагедию советских граждан. Здесь и карательные операции, и угон в рабство, и уничтожение культурных ценностей. Немаловажно, на мой взгляд, что в музее демонстрируются кадры Нюрнбергского процесса, который стал символом торжества справедливости и наглядно продемонстрировал принцип неотвратимости наказания для виновных.
8: Экспозиционное пространство музея выстроено по хронологическому принципу и включает 18 тематических разделов, которые последовательно раскрывают истоки нацистской идеологии и карательной операции на территории Советского Союза.
7: Утро на радио «Звезда».
8: В России возродили подготовку в ДОСААФ военных водолазов. На днях в Воронежской водолазной школе успешно сдали экзамены первые курсанты. Максим Петренко узнал, какой серьезный отбор они перед этим прошли, как выглядят тесты барофункции, а также какие задачи способен выполнять водолаз-выпускник школы.
4: Водолазная медицина, снаряжение и охрана труда при подводных работах. С этих трех дисциплин стартует обучение будущих водолазов в структуре ДОСААФ. И только после сданных зачетов по теории допускают до практики. В такую школу идут с крепким здоровьем и с большой силой духа, ведь бояться подводной стихии нельзя. Все это оценивает медицинская комиссия и проводятся тесты. Один из них на барофункцию, как человек будет ощущать себя при погружениях. В специальной барокамере оператор постепенно выставляет уровень давления, соответствующий определенной глубине. С повышением давления растет влияние азота на организм, и ключевая отметка здесь 40 метров, говорит спасатель-водолаз Московской спасательной службы Антон Нестеров.
5: После 40 метров у человека включается азотный наркоз, такое есть понятие. В этом состоянии он может вести себя неадекватно, повредить сам себе снаряжение, выдернуть загубник, например, изо рта, перестать дышать, галлюцинации могут быть и так далее. И вот этот рубеж 40 метров, он самый важный для тестирования человека на пригодность к этой профессии.
4: Далее навыки осваивают в бассейне и только потом допускают до открытой воды, реки или моря. Воронежская школа еще располагает учебным открытым полигоном. А обучают водолазов ДОСААФ также в Волгограде, Новороссийске, Санкт-Петербурге и Москве. Выдержать водолазу предстоит и увесистое снаряжение, которое бывает двух типов. Легкое, что на ластах, в нем плавают, но даже оно с баллоном со сжатым воздухом, компенсатором плавучести, грузами, маской и глубиномером выходит под 25 килограммов. Второй тип – снаряжение тяжелое, так называемая трехболтовка. Как облачаются в этот комбинезон, рассказывает Антон Нестеров.
5: У него горловина, и я залазю туда прямо с ногами. Эту горловину растягивает два, то и три человека. Там трехпалые такие варежки. На мою горловину одевается шлем большой. Его затягивают либо тремя болтами, либо 12. Вместо маски у меня, соответственно, стекло, которое мне закручивают прямо по резьбе, тоже помощники.
4: По дну в трехболтовке ходят, в особых ботах. Однако пара обуви весит под 20 килограммов, а общий вес костюма превышает 70 килограммов. Зато в нем можно работать на глубинах до 60 метров и в течение нескольких часов. Воздух поступает с поверхности через шланги. Например, так водолаз способен ремонтировать трубы, проложенные под водой. Гражданских задач, которые выполнит выпускник школы ДОСААФ, множество. Их ждут на любой гидроэлектростанции, обследовать гидротехнические сооружения. Замначальника по учебно-педагогической части Воронежской водолазной школы Александр Мовчан о других навыках.
9: судоремонтные работы. Такелажное дело они проходят. Сварка металла под водой. Если он обучается от МЧС, он обязательно должен уметь совершать круговые поиски, подъем не только человека, машины. Даются понтоны, учатся заводить их за технику, которая утонула, для того, чтобы можно было ее поднять.
4: Теперь на базе школы в Воронеже снова обучают военных водолазов. Основной костяк стоящих перед ними задач похож на гражданские, но решать их будут выпускники уже в интересах военно-морского флота. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
7: Утро на Радио Звезда.
8: Россиянка Вера Чекалина установила мировой рекорд в ультрамарафонском забеге. За 4 дня практически без сна и отдыха она преодолела более 600 километров. Какие нагрузки испытывают атлеты во время таких стартов? И правда ли, что успех в беге зависит от правильной постановки ног? Ким Андреев о том, насколько безграничны возможности бегущего человека.
10: Так уж сложилось исторически, что лучшие в мире марафонцы рождаются в Кении и Эфиопии. Ученые говорят, что это все из-за особой постановки ног. Привыкшие с детства бегать босиком, африканцы приземляются на внешнюю переднюю часть стопы. Это позволяет амортизировать удар, уменьшая напряжение в мышцах и удлиняя шаг. Кроме того, кенийцы и эфиопы в силу географии тренируются в высокогорье, что делает их выносливее конкурентов. А еще бег для этих стран едва ли не единственный социальный лифт. Стал спортсменом, значит, жизнь удалась, поэтому бегают там буквально все. В таких условиях и рождаются будущие рекордсмены, уверен чемпион мира по бегу на дистанции 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.
11: Очень удобно искать таланты, когда у тебя есть большая выборка. И, соответственно, те страны, в основном из которых атлеты-рекордсмены происходят, там как раз база занимающихся и база начинающих, она просто гигантская. А потом уже из нее через начальную подготовку, через отбор, через, конечно, тренерские кадры, получаются уже рекордсмены.
10: По уровню стресса бег на длинные дистанции иногда сравнивают с космическим полетом. Хотя механизмы воздействия на организм там разные, но степень физиологической нагрузки вполне схожа. К примеру, марафонцы способны сбросить на дистанции до 6 килограммов. Давление на коленные суставы при беге сопоставимо с ударом боксера-тяжеловеса, а нагрузка на тазобедренный сустав и позвоночник составляет от 2 до 4 масс собственного тела. Поэтому воспаленные связки, растянутые сухожилия, сухожилия и микротрещины в костях для профессиональных бегунов обычное дело, продолжает Сергей Шубенков.
11: Ранние артриты, артрозы, поясничные неврологии, деградации суставов. Ну, суставы, в первую очередь, конечно, подвержены риску. Причем, например, у каких-нибудь хоккеистов, лыжников это колени болят, а у легкоатлетов все-таки стопы. Потому что на стопе надо держаться высоко, она берет на себя приличную часть нагрузки.
10: Во время забега сердце спортсмена работает в усиленном режиме. Объем крови, который оно прокачивает, увеличивается в 3-4 раза. На дистанции марафонцы тщательно следят за уровнем кислорода в крови и пульсом. Существует даже формула максимальной частоты сердечных сокращений – 220 минус возраст бегуна. То есть 35-летний человек должен бежать на пульсе не выше 185 ударов в минуту. Другой важнейший показатель – водно-солевой баланс, поэтому марафонцы обязательно пьют и едят во время забега. В противном случае это грозит обезвоживанием и ударом по некоторым органам, рассказывает врач, член Российского кардиологического общества Денис Прокофьев.
12: При забеге возникает повышенная температура тела, а организм хочет привести ее в физиологическую норму. В этом процессе задействованы почки. Поэтому, если человек не будет во время забега потреблять большое количество жидкости, органом мишени становится именно почечная ткань.
10: А еще бегуны любят говорить, что настоящий марафон начинается лишь после 35-го километра. По статистике, именно тут чаще всего атлеты сходят с дистанции. В этот момент в организме человека резко падает уровень гликогена, особого углевода, необходимого нам для энергии. А потому оставшаяся часть дистанции превращается в борьбу не столько с километрами, сколько с самим собой. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
7: Вот таким сегодня было утро на Радио Звезда. Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: «Радиозвезда».
1: Очень важные вопросы.
2: Слышала в новостях, что российские ученые разработали уникальную нейтронную установку, способную лечить самые сложные виды рака. Объясните, как именно нейтроны связаны с лечением раковых заболеваний?
3: Отвечает главный научный сотрудник Института ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук Сергей Таскаев.
4: Очень просто. Это действительно подарок природы. Борнейтрон-захватная терапия происходит следующим образом. Сначала надо в клетках опухоли накопить бор. Желательно именно в клетках опухоли. Но не обязательно. Важно, чтобы в опухоли было больше, чем здоровых. Пока есть один препарат, и удается обмануть опухоль за счет того, что она жадная. Это быстро растущие опухоли. Им необходима кислота, чтобы строить белок. Поэтому, если в организм ввести слабенькую кислоту, например, фенилаланин, к которому вагончиком прицеплен бор, то бор накопится именно в клетках опухоли. И после этого, как вы накопили бор, вы облучаете потоком нейтронов. Нейтроны входят в организм, рассеиваются, блуждают и фактически ищут бор. Почему? Потому что практически любой элемент имеет вероятность захватить нейтрон, но бор, один из немногих, захватывает его в 10 тысяч раз эффективнее. И как только бор поглотил нейтрон, происходит обычная ядерная реакция. Вы в клетке опухоли, и продукты этой реакции – это заряженные частицы, которую всю энергию ядерного взрыва выделяют именно в той клетке, которая содержала ядро бора, что приводит к ее гибели. Это методика доставки дозы ионизирующего излучения на клеточном уровне.
1: Очень важные вопросы. Все деньги мира. Собрать сложно. Рассказать можно.
5: В 1835 году в России была выпущена уникальная по своему дизайну серебряная монета. Номинал двойной – 1,5 рубля и одновременно 10 злотых. Тогда в состав России входило еще и царство польское. На аверсе изобразили бюст Николая I. На обороте

очень странную надпись мелким шрифтом «П.П. Уткин». Это еще кто такой? Почему его фамилия стоит под портретами государевой семьи? Внебрачный ребенок? Вскоре выяснилось. Павел Петрович Уткин – работник монетного двора. Это он изготовил штемпеля для чеканки новых денег и поставил на них свой автограф. Неудачная вышла затея. Надпись хоть и была очень мелкой, но народ фамилию самолюбимого мастера все равно разглядел, и семейные рубли получили еще одно народное название – Николай I и его уточки. –

0: чердаке.
1: Знаете, сколько сейчас открыто экзопланет, то есть планет у других звезд? Больше 6000. Но мы в основном знаем об их существовании по косвенным данным. Ни в какой телескоп их не разглядишь. Но, кажется, есть решение.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Солнце может стать природным телескопом, и эта идея сегодня уже не выглядит чистой фантастикой. Еще в 1979 году профессор Стэнфордского университета Вон Рассел Эшлиман предложил использовать гравитационную линзу Солнца для связи с инопланетными цивилизациями. Позже эту концепцию развивал итальянский инженер-ученый Клаудио Макконе. Но в последние годы идея получила новое, куда более амбициозное применение. Не просто там передавать сигналы, а получать прямые изображения далеких экзопланет. Сейчас этим направлением занимается команда астрофизика Вячеслава Турышева, ведущего научного сотрудника лаборатории реактивного движения НАСА. Исследователи опираются на эффект, предсказанный еще Эйнштейном. Любое массивное тело искривляет ход световых лучей. Солнце в этом смысле работает как линза колоссальной силы, только у него нет какой-то определенной фокальной точки, есть скорее фокальная прямая, точнее полупрямая. Фокальная область Солнца начинается примерно в 550 астрономических единицах от нас, то есть далеко за орбитой Плутона. И чтобы использовать эту природную линзу, нужен специальный космический аппарат, и мы должны его отправить в фокальную область. Это должен быть телескоп с апертурой около 1 метра, снабженный коронографом. Это устройство, которое закрывает ослепительный свет солнечного диска. Но одного аппарата, скорее всего, будет недостаточно. Ученые рассматривают вариант миссии из 5-7 телескопов, которые будут сканировать световое поле, формируемое гравитационной линзой Солнца. Такая схема позволит постепенно восстановить изображение далекой планеты.
0: Наука на чердаке.
1: Главная сложность не столько оптика, сколько дорога, конечно. Добраться до нужной области обычными средствами слишком долго. Поэтому Турышев и его коллеги делают ставку на солнечный парус. Технологию, о которой еще в начале 20 века писали российские ученые Константин Циолковский и Фридрих Цандер. Давление солнечного света способно разогнать аппарат до скоростей, которые недоступны обычным химическим ракетам на столь длинных маршрутах. Если ключевые технологии удастся отработать к началу 30-х годов, старт миссии может состояться около 2035 года. Тогда первые научные результаты, по оптимистичным оценкам, могут появиться уже в 2040-х годах. Хотя сам полет к полноценной фокальной зоне может занять 20-25 лет. А что мы сможем увидеть-то в итоге? Речь о серьезной планетологии. Такой телескоп с помощью Солнца сможет различать континенты и океаны, береговые линии, облачные системы, ледовые поля даже и сезонные изменения на планетах в десятках световых лет от нас. Кроме того, в инфракрасном диапазоне можно будет исследовать состав атмосферы, искать следы кислорода, метана, водяного пара и других веществ, которые могут указывать на условия, пригодные для жизни. Среди самых интересных целей для этого супертелескопа называют системы звезды Тигардина, РОС-128 и ТРАППИСТ-1. Это сравнительно близкие миры, где уже известны землеподобные планеты, в том числе в зоне обитаемости. И если проект состоится, впервые в истории человечество сможет увидеть далекие экзопланеты,

0: тусклые точки, а как настоящие миры с географией, атмосферой и, возможно, намеками на жизнь.
1: Наука на чердаке.
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
3: Издалека

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Ликвидирован полковник Главного управления разведки Украины, причастный к подготовке терактов в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу безопасности. Рустем Фахриев стоял за организацией покушения на одного из старших офицеров Минобороны России. Его планировалось убить вместе с семьей. Операция, запланированная на 1 декабря 2025 года, сорвалась, а украинский агент с бомбой был нейтрализован. Подразделения ВСУ практически прекратили попытки прорыва в Константиновку. Об этом рассказал командир гаубичного артиллерийского дивизиона 238-й артиллерийской бригады южной группировки войск с позывным «Порог». Вот что он рассказал.
2: Постоянно ведется разведка 24 часа в сутки. У противника нет шансов ни прорваться, ни спокойно выйти из города. Попытки выйти есть. Штурмовые группы проводят зачистку сейчас. Если есть необходимость, она всегда есть. Они на нас выходят, дают нам цели. Мы немедленно открываем огонь. С ювелирной точностью уничтожаем. Не даем противнику пополнять войска, которые находятся в Константиновке. Производить ротацию. Ну и не даем им выйти.
1: За прошедшие сутки российские войска освободили 70 зданий в Константиновке, а также уничтожили до 90 военнослужащих противника. Бойцы южной группировки уничтожают разрозненные группы украинских военнослужащих в юго-западной части города, сообщили в Министерстве обороны России. В Белгородской области при атаках беспилотников один человек погиб, еще один ранен. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатор Александр Шуваев. Он уточнил, что погибший – это мирный житель Шебекинского округа. Пострадавший в Ракитянском округе лечится амбулаторно. По словам Шуваева, всего за сутки ВСУ атаковали регион 64 раза, включая 4 артиллерийских обстрела. Число погибших в результате мощного землетрясения в Венесуэле превысило 1400. За сутки количество жертв выросло на более чем 500. Пострадали менее 3000 человек. Среди них трое россиян. Они получили травмы легкой и средней тяжести. Два толчка магнитудой выше 7 произошли 24 июня. Наиболее сильно пострадал город Ла-Гуайра. В нем разрушено около 100 зданий. Спасательные работы продолжаются и мешают нехватка тяжелой техники и авторшоки. В Санкт-Петербурге минувшей ночью прошел праздник выпускников «Алые паруса». Гостями мероприятия стали школьники из 35 регионов России и более чем 10 стран. Дворцовая площадь превратилась в город мечтателей. Для выпускников выступили популярные артисты, а кульминацией стал проход «Брига Россия» под «Алыми парусами» в акватории Невы в сопровождении водно-пиротехнического шоу. Праздник, возрожденный в 2005 году, ведет свою историю с 1968-го. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Существуют ли расы? Рассказывает антрополог, популяризатор науки Елена Сударикова.
1: Область знаний.
3: Сегодня нам предстоит обсудить самый острый и заряженный вопрос в физической антропологии. Это вопрос человеческих рас. А вообще, до 20 века расы исследовать было достаточно комфортно, и ни у кого особенно не вызывало сомнений в том, что на разных континентах люди обладают каким-то рядом схожестей, которых на других континентах мы не встречаем. И до сих пор, если антропологам приходится сталкиваться с понятием расы, обычно говорят, что это общность людей с единым континентальным происхождением, люди с одного континента. В английском языке это называется ancestry, просто происхождение. Тогда слово «раса» как бы теряет смысл. Мы так можем указывать на то, с какого континента кто-то произошел. Либо более немножко сложное определение, что это люди, обладающие общим генофондом. То есть, что внутри этой популяции людей широко, обычно размазаны там на большой кусок континента, если не целый континент. Гораздо чаще происходит скрещивание, чем между этой популяцией и соседними. И второе определение, оно, понятное дело, вызывает много вопросов, особенно в 20-21 веке, потому что мы строим огромные города во всех буквально странах, и транспорт тоже ходит очень хорошо. И общего генофонда уже нигде ты не встретишь одного ни на каком куске земли. Может быть, у каких-нибудь бушменов или пигмеев, там, охотников-собирателей, которые живут достаточно изолированно, действительно не тяготеют вливаться в цивилизацию и скрещиваться с какими-то там непохожими на них людьми, у них, наверное, еще можно найти довольно изолированные такие варианты, которые сохраняют вот единый генофонд, он не был ничем разбавлен. Там нет примесей, из него ничего не выплескивается. Но этих вариантов их достаточно на Земле мало. Почти все люди, они размешаны. И все, кто отправляет свои петели и защеки на генетический тест, обычно узнает, как много разных людей из разных концов света повлияли на то, чтобы он такой, значит, красивый, на кого-нибудь похожий родился. Или похожий на всех и сразу. Это тоже, на самом деле, говорит о том, что предки очень-очень разнородные и происходят из разных мест. Расы изучают на постсоветском пространстве, в России, СНГ, физическая антропология. И она на них смотрит только с биологической точки зрения. То есть физические антропологи в нашей школе, они, в принципе, стараются не обращать внимания на культуры, этносы, там, кто на каком языке говорит и так далее. Они изучают людей, мы, по большому счету, немножко как животных. Нам важно, какое тело, какие гены, какие есть белки крови, что как пигментировано. То есть все это изучается чисто физически. Какое оно и почему оно таким стало? И может ли это быть как-то использовано там, для медицины, там, для какой-то фармакологии, для чего-то еще, или нет. А вот в американской традиции, которая является в мире доминирующей, это самые крупные, самые богатые все научные школы, в том числе антропологическая, они в Америке. И вся наука делается на английском языке, это сильно влияет на то, как в мире вообще, какие статьи можно писать, какие идеи продвигать, какие концепции будут развиваться, какие нет. В американской традиции изначально, еще даже до 20 века, было принято, что антропология физическая идет под ручку с социологией и этнографией. То есть человек не изучался в отрыве от того, что он является человеком. У него есть культура, язык, представление о себе, о Боге и разных других вещах. Как бы не было изначально такого вопроса, что изучать просто физические черты людей, чтобы собрать данные, какие люди на Земле бывают и что мы с этим можем делать. Как бы как с ними обращаться в том или ином случае. Я имею в виду чисто физически, в смысле питания, медицины, обустройство какой-нибудь там бытовки на полярной станции для людей из разных континентов. Вот буквально на таком уровне обращаться, чисто физическом. В американской традиции это было не так. И с 20 века, когда в начале 20 века разные расовые теории, псевдонаучные, которые опирались на то, что люди отличаются по внешним чертам, и строили на этом систему превосходства, что у нас кто-то лучше, кто-то хуже. Я думаю, что можно мне не вдаваться в детали, примерно понятно, какие вещи я имею в виду. Они очень сильно испортили все возможности изучать дальше человеческое разнообразие. То есть сама эта идея, что раз люди различаются, значит, кто-то лучше, а кто-то хуже, она для науки вредоносная, потому что с точки зрения биологии все, что мы имеем, очень несовершенно. И люди тоже довольно кривенько эволюционировали и не очень хорошо адаптированы. И единственное, что нас спасает, наша богатая культура, по большому счету. Поэтому с точки зрения биологии невозможно сказать, что какая-то раса была бы лучше, даже что какой-то вид животных там лучше другого. Все довольно криво скроены, кое-как эволюционировали. Но, к счастью, все более-менее выживают. Поэтому в целом все неплохо. Двигаемся к какому-то лучшему будущему, стараемся адаптироваться получше, поточнее и грамотно, чтобы не было разных нюансов, как коленка у человека. Вот прямохождение сформировалось там 6 миллионов лет назад, и мы ходим на двух ногах довольно хорошо. Только у нас все время портится колени от всего. Неаккуратно прыгнул, неаккуратно подвернул. Почему? Потому что это должна была быть нога четвероногого животного, и там внутри крестообразные связки, которые плохо реагируют на растяжение влево-вправо. Все. То есть, если бы инженер делал коленку человеческую, она выглядела вообще не так и работала 200 лет, не ломаясь. Там, как локоть, например, у нас. Вот они скроены хорошо. Колени эволюционировали как могли. Ну вот любой человек, он состоит весь из вот таких нюансов. Все кое-как, в общем, эволюционировал, в общем, работает. Главное, внимательно не присматриваться. Как бы работает, не трогай. Вот примерно такая система. И поэтому в биологии вообще не приходится говорить, ну, ни о каком превосходстве. Даже когда измеряют меру адаптированности, то обычно говорят о количестве потомков. Мера адаптированности, сколько ты своих генов смог передать дальше. И наплевать, какие у тебя гены. То есть про какие они цвета, про какой рост и даже про какой ум. Важно только, эти гены тебе позволят оставить много потомков или нет. Поэтому как биологические критерии, они к человеку в этом месте плохо применимы, с одной стороны. С другой стороны, в биологии вообще нет этой лучшести и худшести.
2: Существуют ли расы?
1: Область знаний.
3: За первую половину 20 века, начиная со второй, расовые исследования, в принципе, и остались только на территории Советского Союза, прилегающих к нему стран, ну, там, Восточной Европы, в мире они отошли на задний план. И до сих пор невозможно в хорошем антропологическом журнале встретить какое-то исследование рас. Изучать будут как раз ancestry, изучать будут какое-то такое общее происхождение. И из-за того, что есть доминантная линия американская, а у них много внутри вопросов, которые связаны с там, чернокожим населением, которое когда-то было привезено к ним в качестве рабов. Это давно уже изменилось, но тем не менее в обществе много вопросов на этот счет у них. И из-за этих сложностей они как бы так вот и держатся того, что мы расы даже упоминать не будем. Потому что одно упоминание расы ведет нас к изобретению концепций, которые нам портят всю малину в обществе, все весь строй. Поэтому мы даже говорить так не будем. На постсоветском пространстве не сформировалось этого негатива. Мы знаем, что есть расизм, и понимаем, что это штука социальная. С понятием расы работаем как с биологическим явлением обычно. Но, тем не менее, в мире это не супер популярно. И, тем не менее, даже самые жесткие американские и английские там, журналы из Q1, самые вот из первого квартала, то самые модные, популярные, все равно вынуждены сталкиваться с тем, что люди на Земле внешне различаются. Окей, слово «раса» можно не использовать, давайте тоже будем говорить просто происхождение вместо «расы». Это, в общем, ну, небольшая разница, как это называть, мне кажется. Так или иначе, приходится сталкиваться с тем, что люди отличаются внешне, и у них есть индивидуальная изменчивость, понятное дело, а есть вот это популяционное. И продвигаясь в разных направлениях, ну, например, с юга Африки к северу Африки или с запада Евразии к востоку Евразии, постепенно накапливаются отличия. Конечно, отличие современной антропологии любой, хоть русскоязычной, хоть не русскоязычной, от 20 века, в том, что собрали уже много данных, ну, мы людей себе в разных странах очень неплохо представляем. Много всего померили, в общем, оценили цвета, размеры, толщины, и неплохо их все представляем. Поэтому расы не выглядят как дискретные варианты, что у тебя есть граница, и вот тут черные люди, а после начнутся белые или желтые, ну, в общем, какие-то еще. Это так не работает. Все изменяется очень плавно. И это хорошо ложится вот в эту, как бы из двух историй, да, которые я озвучил, очень хорошо ложится вот эту американскую историю с ancestry, что нет жестко выраженных рас, но есть клинальная изменчивость. И это правда так. Если мы двигаемся с юга Африки на север, то кожа будет все темнее. На юге Африки кожа у людей светлого коричневого оттенка, такая смуглая, похожа на очень загорелого человека. К северу Африки, к Нилотам и Эфиопам, она становится черная, почти синяя, то есть она набирает эту синеву. Дальше к Ближнему Востоку она становится все еще смуглой достаточно, если мы говорим там об арабском населении, это, кстати, европеоиды, если что, там тоже о разных ближневосточных людях, о Средиземноморье, это все довольно смуглая кожа, но все-таки она уже не шоколадная, она такая, просто более коричневая, чем мы с вами привыкли. Но если мы продолжим двигаться на север, да, кожа будет белеть, она понемножку будет все более бледной, ну и мы дойдем до Скандинавии, там будут люди совсем белокожие, с тонкой белой кожей, она настолько белая, что она просвечивает до розового. То есть настолько нет никакого пигмента, который в нас защищал, настолько мы хотим поглощать солнечные лучи. И разные признаки расы, они изменяются именно таким образом. А другой расовый признак – это, например, эпикантус. Складочка века, которая закрывает слезную борозду. Мы ее ассоциируем обычно с азиатской частью Евразии. Не то, что широко, она распространена на самом деле много где. Это действительно признак, который много тысяч лет назад, возможно, 70 тысяч лет назад, в Азию унесли с собой люди, расселяющиеся в эту сторону, кроманьонцы. Судя по всему, если цвет кожи, он имеет адаптивные функции, почему люди все более светлые, когда мы двигаемся от экватора к полюсу? Потому что они должны получать достаточное количество витамина D, чтобы не иметь никаких расстройств с обменом кальция. И кожа – это просто адаптация к тому региону, где людям пришлось там несколько тысяч лет подряд жить, выживать, по большому счету. То эпикантус, хотя в советское время о нем говорили, что он, скорее всего, нужен для защиты степных глаз от пыли, которая может лететь им, когда они там на лошадях скачут, это все очень молодая история. То есть степняки на лошадях скачут по прериям и разным степям последние там 6-7 тысяч лет. Это очень недавно. Вот, эпикантус появился там под 100 тысяч лет уже точно, может, и раньше. И он встречается, во-первых, не только у степняков. В Азии множество людей живут на побережье моря, в горах. Ну, в общем, много разных биотопов есть, где люди живут тысячелетиями. И эпикантус встречается также по всему земному шару. Просто у индейцев, ну, которые прямые потомки монголоидов, соответственно, из этого центра они туда расселялись 15 тысяч лет назад. Ну, 15 тысяч лет назад уже перешли через Беринги, уже пришли в Америку. Может быть, они раньше пытались, но это момент, когда получилось. Поголовно у всех апикантус есть практически, как и в азиатской части Евразии тоже. Мы у всех людей его встречаем. Там 96% населения, у них есть вот эта складочка, как бы верхний век, застилая слезную борозду, ее почти не видно.
1: Область знаний.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Радио «Звезда».
6: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Существуют ли расы? Рассказывает антрополог, популяризатор науки Елена Сударикова.
1: Область знаний.
3: Если мы будем двигаться в сторону Бурятии, частота встречаемости эпикантуса немножко упадет. Понятно, что из-за притока русского населения, которое там 17 века во все эти регионы притекло. Но тем не менее, даже если мы будем только коренных жителей исследовать, все равно у них уже будет там 5-10% людей, которые без эпикантуса. Внешность, в принципе, монголоидная, но этой складочки нет. Если будем двигаться дальше на запад, придвинемся там в сторону какой-нибудь Самары, не знаю, это тоже Калуги, то у нас частота упадет. На Урале будет там 50-50, половина людей есть эпикантус у местных, у других нет. Если будем двигаться дальше, она станет еще меньше. И когда мы дойдем до там, Калининграда или до какой-нибудь Португалии, еще дальше на запад пойдем, частота встречаемости эпикантуса у местных жителей, она будет совсем маленькая, там, от там, 2-3%. Но все равно будет. То есть это не какой-то признак специальный, который есть только в одном географическом центре. Если мы исследуем только автохтонное, то есть местное население, мы все равно все признаки встречаем. Просто одни шире распространены, другие реже. И это немножко убивает саму тему. То есть есть какой-то комплекс признаков, ну, когда я говорю, это монголоидные признаки. Понятно, что мы себе представляем какие-то оливковые цвета кожи, там, желтоватые, смугловатые, или совсем белые, кстати, это тоже касается, например, всех ханьцев. В Китае в целом очень светлая кожа, кроме тех людей, которые работают на улице, ну, крестьян, которые вынуждены быть смуглыми, это не их цвет кожи, это то, что, как бы, цвет кожи антропологи смотрят на внутренней поверхности руки. Она не загорает. И там видно, какой человек на самом деле. Как бы неважно, вынужден он на солнце находиться много часов или нет. И в этом смысле они все очень светлокожие. Есть вот этот эпикантус, там черные жесткие достаточно плотные волосы, специфической формы зубы, так называемые лопатовидные резцы. Есть это типичный монголоидный признак, мы с вами, ну как мы с вами. Обычно люди на него не обращают внимания, но антропологи знают, что, значит, если посмотреть на зубы, скорее всего, мы его встретим. И, кроме того, специфическая форма лица, потому что у лица есть три этажа. Верхний с глазами и лбом, средний – нос и скулы, ну и щеки как бы, и нижний – это рот и нижняя челюсть, по большому счету. И как бы если мы говорим о монголоидном комплексе внешности, обычно речь о том, что средний этаж лица, он утоплен, то есть лицо, оно довольно-таки сильно уплощено. Опять же, вот монголоидная раса, ее можно и не выделять технически, можно описать человечество по-другому, без терминологии. А вот монголоидный комплекс признаков, от него избавиться не получится. Даже если пишешь статью об энцестре, о происхождении, все равно приходится об этом упоминать. Само слово там монголоидный, как и кавказоидный про европейцев, и африканоидный, они очень старые. Они еще, их еще Линней придумал, до Дарвина еще это было. Линней пытался описать многообразие людей на Земле. Вот выдумал какое-то описание рас. Дальше термины много раз изменялись, но в основном изменялись суффиксы. А сами корни-то, в общем, остаются те же самые. И когда их кто-то упоминает, в общем, интуитивно мы примерно понимаем, о каком наборе вещей идет речь. При том, что у каждого отдельного человека может не быть всего комплекса. Можно встретить ханьца из Китая с каким-нибудь очень большим носом. Нетипичным. Вообще-то обычно их не бывает. Но вот у этого так вышло, что вырос прям большой нос. Но в целом все равно видишь, что комплекс признаков многолоден, только нос выбивается. Есть вот эти вещи, их, в принципе, можно намерить, но так получается, что все вот эти признаки расовые, они связаны так или иначе с географией и с расселением древних людей. Кое-что адаптивное, как кожа, кое-что неадаптивное, как вот складочка века или как, например, борода, которая тоже очень смешно распределена по планете, немножко похожа на смуглокожесть, но чуть иначе. Тоже в арабских странах на Ближнем Востоке пик бородатости, максимальная густота, длина и, в общем, все. Дальше он немножко убывает в сторону Скандинавии, то есть там, в общем, мужчины в среднем склонны быть бородатыми, и борода достаточно растет длинная и густая. Если мы ее не трогаем, то есть она растет. А если мы двигаемся на восток и на юг, то есть неважно, по Африке или по Азии мы пойдем, борода расти почти не будет. Уж антропологи с бородой чего только не делали. В общем, пытались выяснить, зачем она нужна. От ударов, как выяснилось, почти не защищает. От холода, как выяснилось, тоже не особо защищает. В смысле, ген защиты от паразитов тоже не работает. Пока что кажется, что борода, единственное от нее польза, это то, что в каких-то регионах она нравится женщинам. И, соответственно, отбирается половым отбором и позволяет заводить носителю бороды большее число потомков. Ни с чем больше не коррелирует. Вот есть признаки, которые связаны с тестостероном. Но борода тоже как бы не в первую очередь. Там есть разные закономерности. В общем, может быть очень большая борода при очень низком тестостероне, очень мягком, медленном покладистом характере, например. В общем, ничего, борода хранит свои тайны, и непонятно, зачем она нужна. Пока антропологи чаще всего сравнивают с гривой у льва, ну, или павлиньим хвостом, или рогами лося, вот эти все признаки броски, которые позволяют косвенно немножко оценить здоровье их носителя. Примитивная эволюционная оценка выглядит примерно так. Если он с этой штукой смог дожить до своих лет, наверное, у него очень хорошее здоровье, имеет смысл от него оставлять потомков. Но, как видите, как можно как бы судить по карте вот этой клины бороды по земле, критичного волосяного покрова ее еще называют, ну, антропологи так обычно говорят о бороде, не по всему свету борода оказалась таким признаком, чтобы везде казалось женщине, что да, вот именно от таких мужчин нужно оставлять потомков. Но почему-то в некоторых регионах сработало. В общем, все еще загадка ждет своих, на самом деле, открывателей, непонятно.
2: Существуют ли расы?
1: Область знаний.
3: И тем не менее, можно сказать, она не прям уж такой уж расовый признак, но тем не менее, мы бороду встречаем в двух случаях. Либо у носителей европеоидного комплекса вот этой внешности чаще всего, либо у айнов. Это крошечная монголоидная группа, которая живет, ну, жила долго на Курилах, сейчас живет на севере Японии. И вот это монголоиды, которые очень давно отделились и изолировались, и почему-то у них девчонкам тоже нравятся бородатые. У них супер, у них максимальная борода, максимально густая, плотная, длинная, ни у кого такая не растет. Даже у самых крутых арабов не такая густая и крутая борода, как у айнов. У них вот максимальная растительность на лице, максимальная, которая вообще может быть. Вот два таких вот случая, да, вот что есть регион целый, где бородатых долго, видимо, предпочитали на протяжении последних там 50-100 тысяч лет примерно хотя бы. И есть вот этот кусочек айнов, где почему-то вот бородатые хорошо адаптировались и выжили. Может быть, когда-нибудь айны прольют нам свет на то, зачем борода нам всем тут, но пока этого не случилось. Вот эти комплексы признаков, которые хорошо отслеживаются глазом. То есть мы все можем померить. Лицо человека можно померить там разными штангенциркулями и сказать, у него какие этажи лица там больше-меньше выступают. Это видно и на глаз, но всегда хорошо, когда есть таблицы, по которым можно сверяться, в общем, куда это скорее попадает. Цвета кожи, глаз, волос, их изучают с помощью гигантских таблиц, и на самом деле они окажутся все более устаревшими, потому что на Земле вообще не бывает людей с одинаковым цветом кожи. Ну, то есть понятно, что можем разложить по трем кучкам, более белые, там, более желтые, более смуглые в таком духе. Но если выстраивать людей рядом по постепенному там, потемнению, пожелтению и порозовению кожи, то это будет просто огромная таблица вот с этой кучей как бы, квадратиков сфотографированной человеческой кожи, потому что нет... В общем, цвет кожи очень индивидуально зависит от работы, как мы сейчас думаем, не меньше, чем 33 генов, но, скорее всего, там больше генов участвует. И мы получаем очень индивидуальный цвет. Он даже не точно такой же, как у мамы или папы. Как цвет глаз. Вот с цветом глаз никто не сомневается, что глаза очень сильно отличаются. И что даже карие глаза, если у тебя в комнате несколько людей карие-глазых, ты видишь, что они по-разному желтоватые, зеленоватые, синеватые или просто очень черные, ну, темные-темные. Насчет глаз никто не сомневается, что они разные. Насчет кожи все почему-то сразу думают, ну, есть три варианта. Нет, на самом деле она также абсолютно разнообразна. Понятно, на какие комплексы признаков примерно мы смотрим. Чем больше они исследуются, тем больше кажется, что они ни к чему особенному не ведут. Ну, то есть в 20 веке, ну, тем же советским антропологам казалось, что исследуя разные расовые варианты, мы сможем что-то понять, например, про варианты инсулина. Да, это было бы полезно в смысле подбора лекарств. А про варианты там разных пищеварительных ферментов. Ну, то есть, что в этом была бы какая-то прикладная польза. Короче, для таких вещей медицинских, кажется, нужно изучать только изоляты. Вот, например, у жителей Гавайи, действительно у коренных жителей, довольно специфический липидный обмен и довольно специфическая работа связанных с этим сахарообрабатывающих ферментов. Ну и в частности, вот инсулин, гормон поджелудочной железы, он тоже работает немножко специфически. Это короткая молекула, там 56 аминокислот. Вот у них две стоят не так, и это важно. Важно, вот если среди них встретить там диабетика, важно, какой инсулин ему колоть. Любой нельзя, не получится. Но это касается, судя по всему, только изолятов. А вся континентальная история – это просто история о каком-то достаточно большом разнообразии, о том, что люди куда-то уносили просто признаки своих предков, а где-то формировали адаптации к той местности, где оказались. И накопили вот такое широкое разнообразие. Мне кажется, самое главное не забывать о том, что оно изменяется постепенно, что вы нигде не сможете провести границу, где кончается, ну, один географический вариант, начинается другой. У вас будет плавно меняться география, плавно меняться цветность, размерность человека, ну и разные другие его внешние признаки. А вообще антропологи считают, что с разнообразием большая сила, что чем более разнообразная какая-то группа организмов, ну, в том числе людей, тем больше шансов, что какое бы будущее мы к себе не приблизили, мы все-таки выживем и с ним справимся.
2: Рассказывала антрополог, популяризатор науки Елена Сударикова.
1: Область знаний.
5: Бывают люди, похожие на нули. Им всегда необходимо, чтобы впереди стояли цифры.
7: Люди и цифры. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В Краснодарском крае в результате падения обломков беспилотника погиб один человек. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, в Славянске на Кубани повреждены несколько домов. Произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, а также повреждены линии электропередачи и газовая труба. В Ходоре Трудобеликовском Красноармейского района обломки упали на частные дома. Один человек пострадал. Правительство России выделило почти 400 миллионов рублей своего резервного фонда на компенсацию затрат Дагестану и Чечне, связанных с оказанием помощи пострадавшим от наводнения. Средства пойдут на выплаты единовременной материальной помощи и компенсации за утрату имущества. В марте-апреле из-за ливневых дождей в регионах произошли масштабные наводнения. В Дагестане было повреждено свыше 7 тысяч домов, в Чечне более 3 тысяч. Ранее на эти цели уже направлялось почти 3 миллиарда рублей. В Москве школьница впервые за 25-летнюю историю ЕГЭ набрала максимальные 500 баллов. Выпускница школы номер 1409 Екатерина Малкова получила высшую оценку по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Девушка планирует связать свою профессию с точными науками и выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией в ведущих профильных вузах столицы. В Санкт-Петербурге минувшей ночью прошел праздник выпускников «Алые паруса». Гостями мероприятия стали школьники из 36 регионов России и более чем 10 стран. Своими впечатлениями от увиденного поделилась школьница из Франции Мария Бланш, которая мечтала увидеть красочное шоу своими глазами. Девушка приехала в Санкт-Петербург в рамках международного проекта «Поезд памяти».
2: Если честно, мне просто бабушка рассказывала, как ей очень понравился этот праздник. И она живет в Питере, поэтому она все время сюда приходит, смотрит. Ей очень тоже нравится. Мне очень хотелось посмотреть на «Алые паруса», конечно. Этот праздник тоже важный для всех в России. Вот в моей школе у нас выпускного нет. Во Франции мало кто организует выпускные. Хотелось бы принести Питер с собой, конечно. Привести друзей сюда, точнее. Потому что такое впечатление, ну, нельзя перенести. Нужно посмотреть собственными глазами.
1: Дворцовая площадь на один вечер превратилась в город мечтателей. Для выпускников выступили популярные артисты, а кульминацией стал проход «Брига Россия» под «Алыми парусами» в акватории Невы в сопровождении водно-пиротехнического шоу. И о погоде. На следующей неделе в московский регион вернется жара. По данным гидрометцентра, в понедельник и вторник воздух прогреется до 25-30 градусов. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Москва слезам не верит. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Растения Древнего Египта. Рассказывает археоботаник, младший научный сотрудник Института археологии РАН Алексей Сергеев.
1: Область знаний.
3: Сегодня мы поговорим об археоботанических исследованиях на памятниках Нильской долины. Памятники Нильской долины всем хорошо известны из средних классов, с истории древнего мира. Это Древний Египет, величественные пирамиды, таинственные гробницы, большие города. Менее известная Древняя Нубия, да, которая расположена выше по течению, чем территория Древнего Египта, но всегда с ним культурно контактировавшая, очень много от него взявшая. Это довольно яркая, конечно, культура, все знают и саркофаги, и мумии, около сотни пирамид известно, раскопано, или они сохранились в каком-то там виде. А что мы знаем о том, какие культуры возделывало население Древнего Египта, что входило в их ежедневный рацион? Да, ну на самом деле про это довольно много известно. Древний Египет – письменная культура, то есть у нас осталось очень много и надписей на культовых памятниках, то есть внутри гробниц, в храмах. Остались знаменитые папирусы, в которых тоже очень много всего есть описано. Вот. Но у нас, конечно, есть и археологические исследования, которые тоже дополняют, а иногда и это единственный источник информации о каких-то занятиях древнеегипетского населения. В каком-то смысле Древнему Египту не повезло, потому что, ну да, с него началась мировая археология фактически, там больше 200 лет назад, но памятники самые яркие – это, конечно, памятники погребальные, то есть пирамиды, гробницы, к ним было пристальное внимание сразу сначала таких грабителей, коллекционеров, потом первых ученых, а поселенческие памятники, то есть города и производители сельхозпродукции, да, про которых мы говорим, они как-то были не настолько интересны, во-первых, во-вторых, они расположены в Нильской долине, а Нильская долина на протяжении тысячелетий, она единственное возможное место, где можно в Египте проживать и вообще заниматься какой-то хозяйственной деятельностью. И поэтому она вся перелопачена последующими эпохами. А если там что-то и сохранилось, велика вероятность, что на месте древнего археологического памятника стоит какая-нибудь современная деревня или даже город. То есть в пределах современного Каира у нас есть поселение там неолитического времени, да, там, или раннебронзового. По объективным причинам проще и интереснее было изучать вот такие особые памятники, яркие некрополи, да. Во многом ситуация эта сохраняется сейчас. В Египте действуют экспедиции двух российских научных организаций, да, то есть Центр египтологических исследований и экспедиция Института востоковедения, в которой вот мне посчастливилось работать. Экспедиция Института востоковедения работает в таком знаковом месте, рядом с Великими пирамидами. Это восточная часть плато Гизы, где находятся Великие пирамиды. Вся эта часть, она как сыр испещрена скальными гробницами, да, вырезанными прямо в толще вот этого вот известняка, который является, ну, коренным берегом древней долины Нила. Экспедиция Института востоковедения ведет, конечно, в первую очередь архитектурные изыскания и, ну, я имею в виду архитектурно-археологические изыскания, описания, эпиграфические, да, с чего основа как бы наших знаний о Древнем Египте, то есть наскальные надписи и изображения. Вот. Преимущество и достижение команды этой, что все шахты, древние гробницы разбираются по слоям, да, то есть в соответствии с археологическими методиками. То есть мы можем таким образом, фиксируя послойно все эти изменения в составе заполнения, мы можем, и отбирая какие-то образцы, материалы, Можем составить потом 3D-модель, собственно, заполнения и шахты, и гробницы. Еще мы можем оттуда параллельно отбирать какие-то образцы, да, для того, чтобы добывать оттуда остатки древних растений. Практически нет неграбленных гробниц в Гизе. Если они есть, то это, как правило, какие-то бедные захоронения. То есть грабители на протяжении всех эпох, начиная от первого переходного периода и до XIX века, они примерно себе представляли, на что нужно тратить силы, на что не нужно. Вот. Поэтому до наших дней в нетронутом состоянии доживают какие-то бедно обустроенные погребения. Конечно, обряд по ним можно проследить, что-то еще. Но мы знаем, что древние египтяне, в том числе, помимо самых разных вещей, и использование драгоценных всяких материалов, каменных сосудов. В гробницах делали, например, многочисленные гирлянды и венки из растений. В районе долины царей в Луксоре было раскопано тоже несколько таких царских погребений, у которых на саркофагах прям было положено по несколько таких венков. На изготовление каждого из них уходило по 15-20 видов самых разных растений, как местных, так и привозных.
2: Растения Древнего Египта.
1: Область знаний.
3: Конечно, такие находки – это большая редкость в нетронутом состоянии. Как правило, заполнение древней гробницы, оно все переворошенное. Российской экспедиции обычно достаются именно такие погребения, но это не означает, что их не нужно тщательно и подробно исследовать. Конечно, нужно. И вот одно из таких погребений, в изучении которого я участвовал, оно как раз нам дало какой-то новый такой взгляд вообще на вот это вот бытование этих древних гробниц. Значит, речь пойдет о сооружении, которое называется Гиза-Ист-19, то есть у каждой гробницы есть свой порядковый номер. И внутри часовни этой гробницы в полу было устроено 12 шахт, каждая из них – это отдельное погребение. Надписи показали, что относилось это погребение к начальнику царских златокузнецов-ювелиров Перенеджу, его звали Перенеджу. Соответственно, в этой гробнице лежал он сам, в одной из шахт, какой мы не знаем, и его, видимо, ближайшие родственники. Скорее всего, жена, может быть, дети. Одна из таких шахт, которая получила номер 11, была нами подробно исследована. Оттуда было отобрано больше 30-литровых образцов, мы их промыли, разложили по как раз по слоям, по хронологии. Получилась очень интересная картина. Вот если начинать по порядку, с самого низа, самое первое погребение, собственно, когда он и жил, этот начальник ювелиров, где-то во времена 5-6 династии, то есть это самый конец Древнего Царства, хронологически это вторая половина 3-го тысячелетия до нашей эры, я там точнее не скажу, но там все еще более детально датировано, естественно, до века. Оно было ограблено, это погребение, но сохранились слои, которые синхронны именно обустройству этого погребения. И пробы оттуда выявили практически только находки зерен ячменя горелого. Тут сложно судить. Может быть, какой-то обряд, да, был, который подразумевал, вот что там сожгли и разбросали по дну. Там дело в том, что еще какие-то остатки вот как раз мекины, соломы. Находки больше характерны для поселенческих памятников. Я больше склонен считать, что это строители, которые, а это были, естественно, профессиональные люди, которые знали, как работать со скалой, как быстро сделать по желанию заказчика и по всем канонам сделать скальную шахту, строить сбоку гробницу. Возможно, что они просто питались там где-то рядом, и это какие-то остатки мусора, которые туда залетели. Вот. На втором этапе, уже когда во времена, видимо, первого переходного периода, такое смутное время, когда гробница была разграблена, погребение было разграблено, но не пропадать же, так сказать, уже сделанному сооружению, такому добротному, как-то его надо использовать. Где-то рядом в это же время, видимо, было совершено еще одно погребение человека. А здесь мы нашли в образцах зерна злаков, то есть помимо ячменя там уже присутствовала пшеница двузернянка, да, это вторая по значимости культура или даже первая наравне с ячменем культура Древнего Египта. Но они были в необычном состоянии, они были размолоты, то есть вот характерные такие сломы, они нам позволяют об этом судить. Причем они были рядом с такой характерной керамикой, там есть такая специальная ритуальная керамика. Здесь мы нашли в одном-двух образцах, мы зацепили остатки, ну, как мы это называем, такой тризны, поминальной еды. То есть ты не можешь ничего с памятника уносить, ну, вот с такого, с ритуального памятника уносить, то есть ты эту пищу заупокойную разделил с погребенным и оставил. И они ее оставили не там, где они совершили погребение, а вот в этой впустующей, в разграбленной камере.
1: Область знаний. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Растения древнего Египта. Рассказывает археоботаник, младший научный сотрудник Института археологии РАН Алексей Сергеев.
1: Область знаний.
3: Следующий мощный слой связан со временем уже ограбления, то есть с 19 веком, с ограблением всего плато Гизы. Грабители потрошили мумии, скидывали сюда остатки, то есть мы здесь находим остатки вот погребальных саванов, фаянсовые украшения там и так далее, и так далее. Ну и ботанический фон тут меняется, то есть тут появляются находки, например, твердой пшеницы, а мы знаем, что она приходит только в римское время. Мы понимаем, что это ограбления происходили, ну, не раньше этого времени точно. И самое интересное, что здесь появляются, конечно, початки кукурузы, а нам это уже говорит, что, ну, это уже происходило уж точно после времени открытия Америки Колумбом, да, то есть такие еще вот как бы растения расставляют здесь хронологические маркеры, вот. И самые верхние заполнения шахты относятся к 19-му, началу 20-го века. Дело в том, что здесь, в этих скальных часовнях, жили уже какие-то арабские сельские жители. Это удобные были для них квартиры, они совершенно не думали о том, что там. Ну, они знали, естественно, они понимали, что здесь, ну, вот какие-то изображения древние, но им было их удобно как такие готовые квартиры использовать. То здесь мы уже находим вполне такие характерные растения, пришлые из других регионов, как рис, как баклажан, сорго, вот, и так далее. Получается, что у нас вот такое сооружение, которое было сделано для того, чтобы похоронить одного человека, запечатать его раз и навсегда, и чтобы его никто никогда не тревожил, оно оказалось, что у него судьба такая более насыщенная. То есть мы выделяем как минимум 4 разных эпизода. У каждого из этих эпизодов есть какой-то свой ботанический фон. Второе направление исследований с Гизой связанное у нас. Когда я приехал туда в первый раз, я вообще не знал, чем мне заниматься, потому что, ну, одно дело на поселение, идут раскопки, ты просто ходишь, отбираешь образцы из культурного слоя, промываешь на сите, сушишь, упаковываешь, потом это все под микроскопом изучаешь. Здесь не очень понятно, то есть здесь нет поселенческих слоев. Это просто вот, ну, многочисленные гробницы, погребальные шахты. Все очень здорово и интересно, но непонятно, что с этим делать. И Максим Лебедев, который, собственно, меня пригласил в эту экспедицию, он мне сказал, ну, а вот тут у нас есть разные сооружения из сырцового кирпича, пристройки к часовням, заклады погребальных камер, просто какие-то одиночные кирпичи в заполнении, а давай ты их попробуй, порастворяй, внутри них может что-то быть. И действительно, в некоторых кирпичах прямо из них торчали остатки соломы, каких-то растительных частей, естественно, остатки битой керамики, кирпичей, каких-то раковин, каких-то костей, шерсти животных, ну, всего бытового мусора. Я набрал эту коллекцию, у нас оказались визуально, мы даже эти кирпичи там разделили на 4 типа, просто даже по цвету и вот по тем остаткам, которые визуально были заметны. И потом, когда в лаборатории мы это все, ну, уже исследовали, ну, разложили по полочкам, ну, я имею в виду по файлам, когда это все уже раскидали по разным таблицам, мы увидели, что состав вот этих разных типов кирпичей очень сильно друг от друга отличаются. То есть набор культурных растений там, естественно, похож, то есть это остатки от обмолота, от очистки тех же ячменя, пшеницы, льна, которые древние египтяне тоже активно выращивали, остатки плодовых разных растений. Ну, сикамора, да, это один из видов фиги, такое священное растение древних египтян, и, ну, посвященное там Исиде, оно у них везде, видимо, росло, и медицинское растение. Семена дыни, которая тоже один из эпизодов одомашнивания, который как раз на северо-восточную Африку приходится. Остатки винограда, который пришел сюда в третьем тысячелетии как раз из Передней Азии, остатки там акации, даже фрагмент луковицы чеснока в одном кирпиче был, вот. То есть такие разные, ну, милые, приятные, но интересные находки, которые тоже как-то отражают вот эту, ну, явно мусорную составляющую, потому что люди здесь не жили. Это священное место, это некрополь. Сюда приходили хоронить и поминать своих родственников, в общем, ну, просто кладбище. Но мы вдруг обнаруживаем вот в составе кирпичей богатый поселенческий материал. То есть, чтобы нам найти поселение этого времени, ну, надо спуститься в долину, которая Каир, да, вот, она плотно застроена. Если ты начнешь копать, там будут метры коммуникаций, скорее всего, просто уже, ну, нигде ничего не сохранилось. А здесь кирпичи, как такие капсулы времени, они сохранили в себе вот этот весь фон.
2: Растения Древнего Египта.
1: Область знаний.
3: Мало того, то есть мы увидели, что вот это соотношение разное вот этих остатков, оно нам немножко рассказывает о технологиях производства. То есть мы видим, что в каких-то кирпичах действительно прям была намеренная добавка вот этих вот отходов от очистки соломы, мекины, куда случайно попадали зерна. Естественно, никто зерна, ну, не стал бы выбрасывать по собственной воле. Вот. Какие-то сгоревшие остатки мусора. А в каких-то кирпичах этого нет. И нет даже отпечатков никаких, ни соломы, ничего. И еще раз скажу, что у нас эпоха – это примерно одна и та же, там, 5-6 династия. То есть эти кирпичи изготавливали разные бригады людей. Какие уж у них там были воззрения? Во-первых, у кого какие были доступы? У кого-то были какие-то возможности купить эту солому, там, где-то поехать? Те, видимо, покупали, использовали. У кого не было, ладно, будем делать так. Один тип кирпичей был просто, туда было намешано полно известковой крошки. То есть, видимо, прямо здесь рубили эту скалу для того, чтобы готовить камеру и сооружение. У них какая-то пыль, какие-то вот эти отходы извести, и они ее плотно замешивали вот один из типов кирпичей. И в нем как раз остатков растений очень мало, почти нет. То есть этнографическая литература очень это все показывает, что если у тебя нет соломы, добавь побольше песка. Если у тебя нет песка, возьми побольше соломы. То есть рецептуры очень разные. И для нас важно то, что мы видим, что в одну и ту же эпоху синхронно существовали совершенно разные представления о том, как надо делать кирпич, ну, что может быть проще. Но оказывается, что все не так просто. Самое интересное, что исследования такие есть, но их не очень много. То есть мы здесь тоже себя почувствовали в каком-то мере пионерами, просто потому что очень подробно, очень пристально на это взглянули вот с самых разных сторон. Это нам позволило и на других памятниках, и не только в Африке, и в России тоже, а, ну, поскольку сырцовая архитектура, она, и опять же, у нас на Нижней Волге в золотоордынское время была распространена очень сильно, и в Сибири, в Южной тоже есть там средневековые памятники, целиком сложенные из сырцового кирпича. То есть вот эти все вещи, они выводят нас на какие-то и методические вопросы. Во-первых, как с этим материалом, как его изучать, как с ним работать. И, во-вторых, какую информацию мы с него можем получать. Оказалось очень полезно, продуктивно и интересно.
2: Рассказывал археоботаник.

0: также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.
1: «12 стульев». Троны. Символы власти.
2: Многие старинные королевские кресла вызывают восхищение, удивление, зависть. И только один трон вызывает неоднозначные чувства. Находится он здесь, во Франции, в пригороде Парижа, в Версале.
3: 17 век. В глубине просторного церемониального зала стоит престол. Вокруг него в учтивом поклоне застыли придворные, фрейлины, кавалеры, пажи, герцоги и офицеры. С минуты на минуту появится король. Бедные люди, они еще не знают, что их ждет.
1: Трон, туалет Людовика XIV.
3: С детства маленький Луи страдал жуткими запорами и острыми желудочными коликами. Лучшие французские лекари составили для больного особый рецепт слабительного – змеиный порошок, ладан, лошадиный помет. Результат не заставил себя ждать. Ребенка, что называется, несло повсюду и везде. Каждый день радости полные штаны. А тут еще этот Версаль, великолепный дворцово-парковый комплекс. Но при этом архитекторы не удосужились спроектировать в нем хотя бы один туалет. Придворные пытались отбить жуткую вонь духами. Да куда там?
2: Каждый день Людовика обливали апельсиновым соком и с ног до головы протирали спиртовыми салфетками. Бесполезно. С возрастом у короля выпали еще и все зубы. Поэтому ему готовили мясо уток, куропаток, жаворонков и зайцев сразу в одном котле по 10 часов до состояния пюре.
3: Людовик мучился. И вот тогда для него сделали трон-туалет. Ничего особенного. Стул, подлокотники, высокое сиденье, стульчак. Поднял. А внизу золотой горшок, обшитый по краям красным бархатом. Этот, с позволения сказать, унитаз король не стеснялся использовать даже во время дипломатических приемов и государственных советов. Так что запахи во дворце стояли просто невыносимые. После смерти короля Солнца в 1715 году все придворные наконец-то вздохнули полной грудью. А уникальный трон-туалет можно и сегодня увидеть в исторических залах Версаля. Французы не стесняются своего прошлого. Что было, то было, да смыло.
1: Трон-туалет Людовика XIV. 12 стульев.
4: Премьера

0: следующей неделе на радио «Звезда».
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3.

0: 33 33, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
1: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям Волдвита.
2: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 12 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. На Харьковском направлении военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» уничтожили 5 радиолокационных станций ВСУ. Как сообщил командир гаубичной батареи с позывным «Двина», цели обнаружили операторы разведывательных беспилотников в тыловых районах противника. Координаты передали артиллеристам и операторам дронов. Удары нанесли в течение 5 минут, что не позволило противнику спрятать технику. В Астрахани выросло число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез. Теперь их 23, среди них 6 детей. Все пострадавшие с 24 по 27 июня обращались в больницу после употребления рыбных котлет из одного из предприятий общепита. Одна женщина скончалась. По факту массового отравления открыто уголовное дело, ход расследования контролирует прокуратура. Правительство России выделило почти 400 миллионов рублей из своего резервного фонда на компенсацию затрат Дагестану и Чечне, связанных с оказанием помощи пострадавшим от весеннего наводнения. Средства пойдут на выплаты единовременной материальной помощи и компенсации за утрату имущества. В марте и апреле из-за ливневых дождей в регионах произошли масштабные наводнения. В Дагестане было повреждено больше 7 тысяч домов, в Чечне более 3 тысяч. Ранее на эти цели уже направлялось почти 3 миллиарда рублей. Время работы избирательных участков в части населенных пунктов Запорожской области в ходе сентябрьских выборов в Госдуму сократят в целях безопасности. Об этом агентству ТАСС сообщила председатель избирательной комиссии.

0: Беларуси, Запорожской области, Галина Катющенко.
1: У нас будет разработан и график работы избирательных участков. Постановление Центральной избирательной комиссии позволяет нам утвердить время голосования. Мы можем его, допустим, сократить, скажем, в определенных населенных пунктах. Законодатель позволяет нам подойти взвешенно к избирательному процессу. Формы голосования есть различные.
0: Ранее в Центре избиркоме сообщили, что в регионах, где введено военное положение и режим среднего уровня реагирования, будет возможность проведения досрочного голосования на предстоящих выборах, в том числе на дому. Вооруженные силы США нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Ирана в ответ на атаки против коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Авиация поразила системы связи, позиции ПВО, склады дронов и средства постановки мин. В ответ корпус стражи Исламской революции обстрелял американскую авиабазу в Кувейте и базу 5-го флота ВМС США в Бахрейне. Президент Дональд Трамп пригрозил уничтожить Иран, если Тегеран продолжит нарушать договоренности. Стороны подписали меморандум о прекращении конфликта 17 июня, однако обмен ударами возобновился уже через несколько дней. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
2: «Все приплыли».
1: Англичанка Сюзанна Флиндерс часто повторяла сыну: «Учи языки, Мэтью, учи! Знания – сила!» Но мальчик заморскую абракадабру зубрить не хотел. Он мечтал стать настоящим морским волком, вторым Джеймсом Куком. Каждый день убегал Мэтью к реке и запускал игрушечные кораблики. И вскоре его мечта сбылась. Юношу взяли во флот. В 1802 году, во время экспедиции к берегам Южной Австралии, в заливе Сент-Винсент, что у самого края Индийского океана, увидел Мэтью необитаемый остров. Вокруг ни души. И вдруг прыг-скок, прыг-скок, скачут, да еще на двух лапах. Прыг-скок. От страха все матросы вскарабкались на мачты. Все, но только не молодой моряк Мэтью Флиндерс. Он, конечно же, знал, что это за чудо-юдо такое. О нем ведь еще сам Кук рассказывал. Это кенгуру. Ага, так остров и назовем. Кенгуру. Эх, говорила же мама: учи языки, сынок, учи. Кто-нибудь знает куку и метирский язык? Жаль, вот и Мэтью не знал. И уж тем более не знал этот язык Джеймс Кук. А ведь именно он, Кук, в 1770 году одним из первых европейцев высадился на побережье Австралии. Видит прыг-скок. Прыг-скок – зверь диковинный скачет. Мощные длинные задние лапы, а на животе карман. Из кармана голова детеныша торчит. Чудеса! Что же это такое? И тут аборигены, ну те самые, которые на куку и метирском языке говорят, как на родном. Ему, куку, и отвечают: ты чего? Совсем куку? Это же генгуру или кангуру. Чего непонятно? Зверюга такая, наша, местная. Ладно, подумал Кук, пусть будет по-вашему. Кенгуру так кенгуру. Все бы хорошо, но эта история совсем не понравилась современным австралийцам. Скучно, невеселая, туристов не заманишь, денег не заработаешь. Решили легенду придумать. Мол, когда Джеймс Кук увидел странное прыгающее животное, указал на него пальцем и спросил, что это? Ему вроде как ответили: кенгуру. И якобы только потом, спустя много лет, европейцы выяснили, что на языке аборигенов слово «кенгуру» означает «я вас не понимаю». И теперь, следуя логике самих австралийцев, на карте зеленого континента можно обнаружить удивительный географический объект – остров «я вас не понимаю». Истории с географией. Остров кенгуру.
2: Бросай якорь. Все, приплыли.
3: Бывают люди, похожие на нули. Им всегда необходимо, чтобы впереди стояли цифры.
4: Люди и цифры. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: В 1751 году жители Петербурга стали свидетелями роскошной свадьбы. Такого количества аристократов не видывали даже старожилы российской столицы. Новобрачные подходили друг другу. Жених, последний представитель древнего шотландского рода Яков Александрович Брюс. Невеста – Прасковья Румянцева. Он находился в родстве с Долгорукими, она была племянницей фельдмаршала Петра Румянцева-Задунайского и приближенной императрицы Екатерины Великой.
2: А позовите ко мне мою любимую пробир фрейлину.
1: Пробир дама или пробир фрейлина. В переводе с французского дегустатор. Вот какую должность занимала при дворе теперь уже Прасковья Брюс. Мужа она любила. Но он был постоянно в армии, а она жила в Зимнем дворце. Тем не менее, у них родилась прелестная дочь Екатерина. Девушка вышла замуж за графа Василия Мусина-Пушкина. К тому времени родители невесты уже умерли. И вот тогда, чтобы древний род не пресекся, император Павел I позволил Мусину-Пушкину добавить к своей и так уже двойной фамилии еще одну приставку – Брюс. Брюсы Мусины-Пушкины.
3: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
4: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Радио «Звезда» представляет специальный проект «Жизнь замечательных людей». Кумиры и герои своего времени. Яркие, талантливые, непостижимые. Мы судим о них по статьям в интернете, по их картинам, песням и фильмам, портретам, цитатам, воспоминаниям. А какими они были в жизни? Специальный проект издательства «Молодая гвардия» и «Радио «Звезда». Жизнь замечательных людей».
7: Слушайте сегодня за час до полуночи.

0: Радиозвезда.
1: Середина 20 века. На боевой корабль Черноморского флота прибывает пополнение.
2: Разрешите обратиться, товарищ боцман-мат?
3: Новенький, что ли? Обращайся.
2: Скажите, а почему в каждой каюте висит по картине Айвазовского?
3: Молодежь, это не картины, это иллюминаторы.
4: По случаю присвоения. История воинских званий. Боцман-мат.
1: Вроде бы два слова: мат и боцман. Последний, конечно же, может такое крепкое выражение вернуть, что мало никому не покажется. Однако в нашем случае о нецензурной брани речь вообще не идет. Боцман-мат на голландском языке значит «помощник боцмана». И ничего более.
4: История воинских званий.
1: Унтер-офицерский чин строевого состава русского флота. Кто-то спросит: минуточку, где корабль, а где строй? Абракадабра какая-то получается. Докладываю, ничего подобного. Строевой состав на боевом судне — это рулевые, сигнальщики, трюмные машинисты.
4: По случаю присвоения.
1: Звание боцман-мат присваивают на флоте без экзамена. В этот чин производят унтер-офицеров второй статьи с годичным стажем. Водолазов, например. Идем далее. Боцман-мат на корабле – человек опытный, серьезный, съевший не один пуд морской соли. Он знает все, что происходит на корабле. Такелажные работы, подъем и спуск рангоута, управление рулем, в каком состоянии находится компас, на морском языке компас, должен уметь управлять шлюпкой под парусом и так далее и тому подобное.
3: Ну, молодое пополнение, многие из вас пришли на флот, потому что им нравились чистота и порядок на кораблях, так? Прошла неделя вашей службы. Теперь-то вы поняли, кто поддерживает этот порядок и чистоту. Правда? Драйте палубу, сынки. Драйте. А я проверю.
4: Боцман-мат. По случаю присвоения.
0: Радиозвезда. История в звуке.
5: История награды.
6: Медаль на взятие Шлиссельбурга. 12 октября 1702 года, во время Северной войны, русские войска под командованием генерал-фельдмаршала Бориса Петровича Шереметьева штурмом овладели шведской крепостью Нотебург, что в переводе «Ореховый город». Путь к Балтийскому морю был открыт. Старинная русская крепость Орешек была построена еще новгородцами в 1323 году на берегу Ладожского озера у истоков реки Невы. Это был надежный форпост земли новгородской, а затем и Великого княжества Московского на северных рубежах. В 1611 году шведская армия захватила Орешек. Скандинавы назвали цитадель Нотебург. Спустя 90 лет, в 1702 году, царь Петр Алексеевич решил выбить шведов из крепости. Сражение длилось 2 недели и закончилось полным разгромом противника. Петр I переименовал Ореховый город в Шлиссельбург, или Ключ-город, в знак того, что взятие крепости – это ключ к победе во всей Северной войне.
7: Сим ключом много замков отперто.
6: В честь победы над шведами царь Петр учредил новую боевую награду – медаль на взятие Шлиссельбурга. На ее лицевой стороне был изображен сам государь в рыцарских доспехах с лавровым венком на голове. На реверсе награды была изображена развернутая композиция боя и памятная надпись: «Был у неприятеля 90 лет, взят 1702 октября 12-го дня». Заказ на производство боевых наград получили мастера денежного двора Замоскворечья. Столичные граверы старались как можно быстрее выполнить работу. Да так увлеклись изготовлением штемпелей, что в спешке поменяли местами две цифры. Да еще какие! День взятия крепости. Вместо 12 октября у них получилось октября 21-го. В таком виде медали и отчеканили. Зная вспыльчивый характер государя, можно было предположить, что медальерам не избежать наказания. Но то ли сам Петр пребывал в хорошем расположении духа, то ли все его мысли были заняты переговорами со шведами, но медаль переделывать не стали. Правда, чуть позже Петр Алексеевич сказал своим генералам:
8: «А чего печалиться? Радуйтесь! Два раза будем отмечать! И 12-го, и 21 октября! Потому что и победа знатная, и медаль почетная!»
6: Медаль на взятие Шлиссельбурга.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Сейчас новости науки. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко призвал привлекать ветеранов специальной военной операции к работе в сфере изобретательства и рационализаторства для решения задач обороны промышленности. По его словам, их уникальный опыт крайне востребован. Нужно создавать на базе вузов и научных институтов новые ячейки Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, отметил заместитель главы правительства. Российские и китайские ученые впервые в мире синтезировали на основе минерала содолита новый материал. Он не меняет свою структуру даже при сверхнизких и сверхвысоких температурах и может использоваться в космической оптике, лазерных системах и энергетических установках, сообщили в Сибирском федеральном университете. Международный молодежный ядерный форум прошел в Обнинске. Основной площадкой стал научно-образовательный кластер «Обнинск-Тех», где учатся более 2000 студентов из десятков стран. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам, правительство продолжит поддерживать отечественную атомную отрасль.
2: В ближайшие годы планируется построить почти 4 десятка энергоблоков мощностью 30 гигаватт, включая новейшие реакторы 4-го поколения. Кроме того, продолжим выпуск малых атомных электростанций. Будем увеличивать уже эксплуатируемый флот атомных ледоколов, который, напомню, не имеет аналога в мире для применения на глубокой воде и на мелководье. Ну и, конечно, по всей стране идет расширение инфраструктуры ядерной медицины.
1: Международный молодежный ядерный форум «Обнинск-НЮ» в этом году собрал студентов, экспертов и лидеров атомной отрасли более чем из 70 стран, сообщили организаторы. Место проведения выбрали не случайно. Именно в Обнинске началась история мирного атома. Там запустили первую в мире подключенную к электросети атомную станцию. Исследователям впервые удалось полностью виртуально прочитать древний папирусный свиток, найденный в Геркалануме, городе, уничтоженном извержением Везувия в первом веке нашей эры. Свиток, представлявший собой обугленную массу, отсканировали с помощью рентгеновской томографии, затем с помощью алгоритмов машинного обучения восстановили текст. Оказалось, что это философский трактат по этике, предположительно стоическое произведение о нравственном развитии человека. Расшифровка проводилась в рамках международного проекта «Везувиус Челлендж». Это первый случай, когда геркуланский свиток удалось прочесть непрерывно от начала до конца без физического разворачивания. Это были новости науки. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Дай пять. Пять удивительных фактов
4: о предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Программа создана

0: Радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о гейзерах.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Гейзеры – редкое явление на Земле. Во всем мире их существует около тысячи. Примерно половина находится в Йеллоустонском парке. Другие крупные скопления – на Камчатке, в Исландии, Новой Зеландии и Чили.
1: Факт второй.
3: Для извержения гейзера нужно уникальное сочетание магматического тепла, подземных вод и особой геологической структуры. Если хотя бы одно условие нарушается, гейзер может уснуть или исчезнуть навсегда.
1: Факт третий.
3: Самый высокий гейзер в истории находится в Новой Зеландии. Называется Ваймангу и в начале 20 века давал фонтан до полукилометра.
1: Факт четвертый.
3: Гейзеры существуют не только на Земле. На спутниках Сатурна и Нептуна обнаружены криогейзеры. Они выбрасывают ледяные фонтаны из воды, аммиака и метана.
1: Факт пятый.
3: Некоторые гейзеры извергаются горизонтально или под углом. Это зависит от формы их устья и подземного канала.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о гейзерах.
4: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
5: Раз, два, три, четыре, пять.
4: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
6: Я изучаю касаток из любопытства. Мне прям хочется узнать, что они там едят, а как они это ловят, а что они конкретно сейчас делают, зачем, почему, что происходит.
4: И она уже знает всех касаток Авачинского залива в лицо и по имени. Биолог и руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по касаткам Татьяна Ивкович. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
7: Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
8: 1906 год. Берлин. Два отделения солдат прусской армии, около 20 человек, возвращаются в свои казармы. Неожиданно к ним подходит офицер и приказывает немедленно следовать за ним в пригород немецкой столицы Кёпенинг. Там необходимо срочно арестовать местного бургомистра и казначея. Ослушаться старшего по званию, капитана, пусть и незнакомого, бойцы не осмелились. Они беспрекословно выполнили приказ, не подозревая, что командует ими переодетый авантюрист.
9: План ограбления городской ратуши я задумал, будучи еще в тюрьме. Как только освободился, тут же отправился на рынок. Купил у старьевщиков подержанную офицерскую форму, удостоверение личности подделал. А дальше...
8: Офицер-самозванец привел гвардейцев на железнодорожный вокзал, объяснив, что на территории воинских частей не оказалось свободных автомобилей. На перроне авантюрист купил солдатам билеты, по кружке пива и выдал каждому по одной монетке, марке, на закуску. Примерно через час в Кёпенинге высадился армейский десант. Громко чеканя шаг, 20 бойцов шли в городскую ратушу.
9: Местным жандармам я приказал заблокировать прилегающую территорию, обеспечить тишину и порядок. Около здания выставил караул. А сам поднялся в кабинет бургомистра, где объявил, что он и его чиновники задержаны за хищение государственных средств, а все имеющиеся наличные деньги конфискованы в качестве доказательств по делу.
8: Офицер реквизировал городскую казну, приблизительно 4000 марок, написал квитанцию об изъятии и оставил солдат охранять ратушу еще на полчаса. А сам лжекапитан, ничуть не смущаясь изумленной толпы зевак, преспокойно отправился на вокзал, после чего исчез в неизвестном направлении.
10: Плутовство.
1: Рождество.
8: Фридрих Вильгельм Фогт, сын сапожника, родом из Восточной Пруссии, вор и мошенник. Несколько раз сидел в тюрьме за неудачные кражи и вооруженные грабежи. Поймали его и на этот раз. Через 10 дней после событий в Кёпенике авантюриста задержали недалеко от Берлина и приговорили к 4 годам лишения свободы.
9: Сдал меня бывший сокамерник. Он знал все. Был в курсе всех моих планов. Вот и выдал дружка полиции. Сволочь. А то вряд ли бы меня нашли.
8: Эта история получила широкую огласку. Над аферой Фридриха Фогта хохотала вся Германия. Рассказывают, что кайзер Вильгельм II смеялся до слез несколько часов, потребовал личное дело преступника, внимательно его изучил, сделал пометку на полях «Гениальный малый» и своим указом освободил талантливого авантюриста.
1: Плутовство.
8: После тюрьмы Фридрих Вильгельм Фогт неожиданно стал богачом. Получал крупные суммы денег за эксклюзивные права на свою биографию. О нем написали книги и даже сняли художественный фильм. Но это еще что. Сегодня в том самом Кёпенике на парадной лестнице городской ратуши можно увидеть необычный памятник. Бронзовую статую капитана-самозванца в подержанной офицерской форме старого прусского образца. Это символ хитрости, дерзости и находчивости. Редкий случай, когда можно увидеть памятник мошеннику, да еще установленный прямо на месте преступления.
7: Фридрих Вильгельм Фогт. Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
0: Мистер Ватсон, это что, роман?
10: Это рассказы.
0: Вы что, читаете рассказы?
10: А вы, Холмс, хотите сказать, что не читаете?
0: Не читал, не читай, не собираюсь читать. В руки не беру.
10: Это же Конан Дойль.
0: Конан Дойль, знакомая фамилия. Что он сделал?
10: Да ведь это он описал дедукцию, когда все расследование строится на деталях преступлений и логике.
0: Хм, а в этом что-то есть. Может, он и прав, этот ваш, как его, Конан Дойль. Позволите взглянуть?
11: Артур Конан Дойль. Рассказы о Шерлоке Холмсе. Читает Игорь Старосельцев. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: радиозвезда. Очень важные вопросы.
1: Расскажите, почему в метро поручень эскалатора движется быстрее лестницы?
2: Отвечает специалист по истории метро Максим Шуйский.
3: Многие пассажиры метрополитена обращают внимание, что скорость движения поручня на эскалаторе несколько выше, чем скорость движения самого эскалатора. Почему это происходит? Первое, что надо понимать, это два разных устройства. У них свои собственные электроприводы и свои собственные натяжные колеса. Казалось бы, можно было бы синхронизировать обе этих системы для того, чтобы они работали с одной скоростью. Но здесь имеет значение второй нюанс. Колеса натяжные, которые задействованы для движения поручней, покрыты резиновым составом для лучшего сцепления. При контакте резины с резиной это покрытие постепенно истирается, и поэтому изначально закладывается примерно 2% разницы в скорости движения со ступенями эскалатора. По мере стирания диаметр колеса несколько уменьшается, и скорость становится примерно идентичной. Ну а когда уже начинают поручни отставать, это означает, что колесо уже пора менять.

0: гостеприимные и хлебосольные, торговые, суровые и крепкие, дозорные. Города большие, но чаще малые, со временем разрушенные, позабытые. Что осталось нам на память? Строчка в летописи, куплет в народной песне, иногда просто имя. Старый город.
1: Славный на всем Ближнем Востоке город Семендер был построен

0: крайняя дверь. Вскоре Семендер вошел в состав хазарского каганата и стал его столицей. По сведениям арабских географов, этот город лежал в благословенной долине с чудесным климатом и изобилием плодов. Говорят, в окрестностях Семендера было 40 тысяч виноградников. Любопытно, что в этом огромном по тем временам городе не было кирпичных зданий. Дома строились в виде шатров из дерева, переплетенного камышом с остроконечными крышами. Последнее очень удивляло арабов и персов, привыкших к плоским крышам. Но ведь это была эпоха увлажнения степей. Дожди шли часто. Остроконечная крыша намного лучше сохраняла дома сухими. В 737 году на Семендер напали арабские войска. И хазарскому кагану пришлось бежать на Волгу, где он основал новую столицу – Итиль. Слава Семендера потускнела, но он все еще продолжал оставаться крупным торговым городом. В конце X века Семендер ждал новый удар. Город был разрушен в результате похода русского князя Святослава Игоревича. В арабских источниках записаны слова купца, приехавшего в город, но заставшего его разоренным.
1: «Там виноградник и сад такой, что был милостыней для бедных. А если осталось там что-нибудь, то только лист на стебле. Напали на них русы, и не осталось в городе ни винограда, ни изюма».
0: После такого удара Семендер уже оправиться не смог. И постепенно был заброшен. Точное его местоположение найти пока не удалось. Самая правдоподобная версия располагает Семендер в Дагестане, в окрестностях современной Махачкалы. Древняя столица Хазарии еще ждет своего часа, сокрытая где-то в глубине земли. И, может быть, однажды, стараниями археологов, лучи жаркого солнца вновь согреют ее улицы. Семендер.
2: Старый город. История России. История в письмах и воспоминаниях.
3: Из письма дипломата Александра Сергеевича Грибоедова командиру грузинского гренадерского полка полковнику Петру Николаевичу Ермолову. 15 февраля 1823 года. Грузия. Тифлис. Продал свое фортепиано. Упаковал в ящик. Можно было подумать, что я друга в гроб укладывал, так у меня теснилось сердце. С другой же стороны, я должен радоваться, что досталось фортепиано, отлично хорошее, человеку с талантом музыкальным и любителю искусства, который будет знать ему цену и вспомянет иногда обо мне с признательностью. Александр Грибоедов.
2: Можно ли считать детектив самым древним литературным жанром? Чем сказки могут быть интересны взрослому читателю? И почему так трудно понять классику? Расскажет кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда. А также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 13 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенные пункты Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовку в Запорожской области. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны России. А в Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжают наступление в западном направлении. За сутки овладели 5 опорными пунктами и взяли почти 60 зданий. Уничтожено до 30 боевиков, 4 автомобиля, 5 роботизированных комплексов и 9 пунктов управления дронами. Красный Лиман – крупный логистический центр, его освобождение откроет путь на Славянск и Краматорск. Вооруженные силы США нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Ирана в ответ на атаки против коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Авиация поразила системы связи, позиции ПВО, склады дронов и средства постановки мин. В ответ корпус стражи Исламской революции обстрелял американскую авиабазу в Кувейте и базу 5-го флота ВМС США в Бахрейне. Президент Трамп пригрозил уничтожить Иран, если Тегеран продолжит нарушать договоренности. Стороны подписали меморандум о прекращении конфликта 17 июня, однако обмен ударами возобновился уже через несколько дней. Торжественный выпуск офицеров Военно-морской академии состоялся в Петербурге. Всего 220 моряков. 38 офицеров закончили учебное заведение с отличием. 3 из них присвоено очередное воинское звание капитан 1-го ранга. Дипломы выпускникам вручил главнокомандующий Военно-морского флота Александр Моисеев.
2: Вы завершили обучение в ответственное для страны время. Мы, наследники, поколение победителей, внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны, именно нам сейчас выпала честь сражаться за Родину, отстаивать мир и безопасность, будущее для нашего народа. По сути, право России на суверенное развитие.
1: Офицеры-выпускники займут ключевые должности командиров соединений подводных лодок и надводных кораблей. Военно-морская академия в очередной раз подтвердила статус ведущего центра подготовки не только российских, но и иностранных военнослужащих. Дипломы получили выпускники из Алжира, Анголы и Вьетнама. В Москве школьница впервые за 25-летнюю историю ЕГЭ набрала максимальные 500 баллов. Выпускница школы номер 1409 Екатерина Малкова получила высшую оценку по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Девушка планирует связать свою профессию с точными науками и выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией в ведущих профильных вузах столицы. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
4: Я изучаю касаток из любопытства. Мне прям хочется узнать, что они там едят, а как они это ловят, а что они конкретно сейчас делают, зачем, почему, что происходит.
0: И она уже знает всех касаток Авачинского залива в лицо и по имени. Биолог и руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по касаткам Татьяна Ивкович. Новая история поиска и открытия. Я иду искать. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Всем привет, с вами Евгения Ионкина.
2: И я, Даниил Давыдов. В эфире программа «Я иду искать», которая рассказывает о людях, делающих открытия, отправляющихся на поиски и в результате достигающих цели.
1: Сегодня к нам в студию пришла женщина, которая понимает и знает касаток лучше, чем, наверное, многие из нас, соседей по лестничной клетке.
2: Татьяна Ивкович. И надо сказать, что касатки, судя по всему, более социальные, чем иногда наши соседи по подъезду.
1: Точно. Татьяна Ивкович – биолог, руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по касаткам. И, как многие называют Татьяну, мать касаток. Татьяна, так?
3: Да, есть такое. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Татьяна, вы единственный ученый в России, кто знает касаток, что называется, в лицо. Вопрос. Как вы их различаете? Как вы определяете мама, дочь, отец, сын?
2: Вообще у касаток есть лицо?
3: У них есть и лицо, и спина. И в основном мы их по спине индивидуально опознаем, потому что на спине у каждой касатки есть светлое седловидное пятно за плавником, за спинным плавником. И форма этого седловидного пятна, она индивидуальна. Плюс там какие-то царапинки обычно, это следы от укусов самих же касаток, от зубов касаток, да. Вот, шрамы, формы спинного плавника. Вот по комплексу вот этих признаков каждую касатку очень легко узнать индивидуально.
2: Вообще, если кто-то не знает, касатки – это киты, очень красивые, черного цвета, с белыми пятнами.
3: Ну, точнее, дельфины, да.
2: А, дельфины все-таки, но да, размером с кита.
3: Ну, киты есть разного размера. Касатки – это самые крупные из дельфинов. Это китообразные.
1: Я так поняла, что все-таки не по лицу, а по спине Татьяна знает всех касаток.
2: По лицу это фигурально выражается.
1: Точно.
2: Да.
1: Так скольких касаток вы знаете, Татьяна? По
3: сложно
1: спине
3: сказать. Ну вот у нас в Авачинском заливе, где я работаю, да, на Камчатке, там я отслеживаю индивидуальные судьбы многих касаток, и чаще всего в Авачинский залив приходят несколько семей. Но вообще я выделяю локальные семьи в Авачинском заливе, местные семьи, это 32 семьи, и в каждой в среднем 7 касаток можно посчитать.
1: Так, 32 на 7 – бешеная цифра.
3: Это очень примерное число. Я не знаю, сколько конкретно я знаю касаток.
2: А касатки семьями, что ли, живут?
3: Да, они живут стабильными семьями, которые состоят из родственников по материнской линии, то есть из старшей самки матриарха и ее дочерей и сыновей, которые всю жизнь проводят вместе с мамой. Но это именно наши касатки, которых мы изучаем, потому что у разных касаток в мире там могут быть какие-то особенности в социальной структуре.
2: Могут быть или они есть? Или это пока не изучено?
3: Они есть, но где-то не изучено. У нас просто вот кроме наших касаток, вот мы изучаем касаток рыбоядных, R-типа так называемого. В мире существуют разные типы касаток. А еще у нас обитают плотоядные касатки, которые специалисты по морским млекопитающим. У них другая социальная структура.
1: Вы занимаетесь авачинскими касатками?
3: Да, в Авачинском заливе в основном обитают вот эти рыбоядные касатки.
1: Поняла. Когда вы начали ими заниматься?
3: Первый раз я приехала, когда мне было 20 лет, в 2002 году. Получается, да.
1: Вас университет послал? Вы закончили
3: Нет,
1: вуз?
3: Меня никто не послал.
1: Вы сами туда решили поехать?
3: Когда я училась в старших классах, я хотела исследовать китообразных. Я поступала в СПбГУ с целью исследовать китообразных. Потому что я думала, если я поступаю в университет, то там есть все возможности. А это оказалось неправда. И возможности исследовать китообразных, в общем-то, и не было. Я даже попробовала исследовать полевок, потому что я познакомилась с классной женщиной, она потом стала моей такой, моим учителем, можно сказать.
2: Полевок
3: которая,
2: это...
3: Полевки, это грызуны.
2: Мыши.
3: Но это не мыши, это полевки. Это разные группы животных, но неважно. Притом она именно, ну, просто фанатеет от этих полевок, можно сказать. То есть есть такие люди, реально. И она изучает социальное поведение тоже, у них очень интересно. Но мне это вообще как-то...
1: Стало не близко?
3: Но я поняла, что да, это мне не очень близко. Я не знаю, как это работает. И я нашла через знакомых в МГУ людей, которые участвовали вот в этом проекте по касаткам, а он только начинал работу. И мне рассказали про несколько проектов в России, которые исследуют китообразных. Их очень мало, на самом деле. Ну и до сих пор там буквально таких 3 основных проекта. Вот. И я написала руководителю вот этого проекта по касаткам, и он меня взял. Мне вообще повезло, что меня взяли, и я там осталась.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
2: Помните свою первую экспедицию? Вот вы едете на встречу с мечтой, на встречу с касатками. Помните это?
3: Я помню свою первую экспедицию. Я приехала в 2002 году, и мы сразу сели на огромное судно, на краболов, гигантское просто судно с командой в 19 человек. И, ну, и группа ученых. Команда — это люди, которые обслуживают судно. Капитан, старший помощник, механик, там, такой-сякой, боцман. Ну, много людей, которые вообще не понимали, чем мы занимаемся. Но это судно...
2: Вы молодая девушка, вам 20 лет. Вы
3: да.
2: первый раз в экспедиции.
3: Да. И мы выходим в море. Мы поели так борща, хорошо. Тренировались надевать костюмы вот эти спасательные. И тут меня накрыло морской болезнью, про которую я ничего не знала. И 3 дня я лежала и ничего не ела. Вот, реально. То есть мы шли на север Камчатки, у нас должен быть рейс. И вот руководитель тогда проекта, он ко мне сначала подошел и сказал, вот так, Таня, изучать морских млекопитающих, а ты что думала? Ну вот. А потом он стал даже волноваться за меня, как вдруг мало ли что-то со мной случится, я не ем, просто лежу, меня тошнит. Вот. А потом раз, все прошло. Мы продолжили.
1: Это была ваша первая экспедиция. Сколько она продлилась?
3: Я точно не помню. Мы сначала ходили в рейс на север Камчатки, и вдоль Камчатки потом проводили учеты, а потом мы забросились на остров в Авачинском заливе, остров Старичков, и жили там в маленьком домике. Вот. Я не помню, сколько она длилась. И тогда я еще работала с берега. То есть у нас были береговые наблюдения, мы сидели на вершине острова и наблюдали касаток сверху. 2 года вот я провела на берегу, наблюдая за касатками.
1: Подождите, в море не выходили?
3: А у нас были лодки, лодка, которая выходила в море, но именно я не выходила в море, да. То есть, наверное, было там раза 3-4, когда я с ними вышла в море, и после того, как я наблюдала касаток с берега, они мне показались просто гигантскими рядом с лодкой, конечно же, вот.
1: Но вы что-то делали, я не знаю, фотографировали их? Как ученый, чем вы занимались тогда?
3: Когда я наблюдала их с берега, мы помогали собирать данные аспирантки. У нас была аспирантка, которая с помощью теодолита отслеживала
1: касаток. Что такое теодолит?
3: Ну, это такой прибор, который обычно используют при строительстве.
2: То есть лазерный прибор такой.
3: Для точных измерений. То есть с помощью него можно было и скорость касаток замерить, как они передвигались, точно их расположение в акватории, где что они делают. Вот. И мы помогали ей эти данные собирать. А потом, получается, вот она защитилась, и я написала письмо руководителю. Я защитила бакалаврскую диссертацию по седловидным пятнам, по окраске касаток. Я сравнивала каталоги разных касаток из разных популяций в мире. То есть вот какие были на тот момент, еще мало было исследований в мире, но что-то было, и я сравнивала вот окраску касаток. Вот. И я ему написала письмо, в котором я сказала, что мне нужно изучать социальное поведение касаток, мне нужно заниматься фотоидентификацией для этого. Чтобы...
1: Почему нужно, Татьяна? Почему вы говорите «нужно»? Мне нужно.
3: В смысле, потому что мне это было интересно, я хотела это изучать, а у нас эта работа в проекте стояла на месте, то есть ее не было, в общем, никто этим не занимался. У нас вообще изначально одна из основательниц проекта, это японка была, и она была фотографом, она фотографировала касаток и делала каталог, но она не совсем ученый, она не исследовала вот социальные связи. И руководитель нашего проекта Александр Михайлович Бурдин, он согласился, и в 2004 году, собственно, у нас даже не было какого-то вот руководства на месте, то есть он сказал, что я буду ездить в лодке, он выдал мне фотокамеру, буквально, и сказал, ну вот иди, изучай. Вот, и вообще...
1: Раз нужно.
3: Да, и вообще, по сути, мы были студентами, которым никто ничего не объяснял, как делать. Мы изобретали вот это все, ну, сами.
2: Вот остров, вот касатки.
3: Вот
2: изучайте,
3: лодка,
2: ребята,
3: с фотоаппаратом,
1: плывите,
3: да, давайте. Примерно так и было. То есть, на самом деле, всю методику, которую я сейчас использую, я ее разрабатывала сама, опираясь на какие-то научные статьи вот зарубежных коллег, какие-то вот знания. У нас не было руководителей, которые бы на месте нам все это вот объяснил и рассказал.
1: Помните, Татьяна, какое самое первое открытие о касатках вы тогда сделали? Ответ через небольшую паузу.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать на радио «Звезда».
1: У нас сегодня в гостях Татьяна Ивкович, биолог, руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по касаткам. Единственный ученый в России, который знает всех касаток в Авачинской бухте по спинам их, как мы выяснили, не на лицо, а по спинам.
2: По спинам. Мать касаток, как называют ее
1: коллеги.
2: Короче
1: говоря, Татьяна, вот по поводу вашей первой экспедиции. Какое тогда открытие вы сделали вот во время своей первой экспедиции?
3: Во время первой, наверное, открытий не было, именно вот если мы берем первые экспедиции, потому что, то есть я наблюдала, я думала, что исследовать, потом я уже начала исследовать социальные связи. Когда я начала собирать эти данные, конечно, меня переполняли какие-то мелкие открытия. Во-первых, я начала узнавать животных прямо из лодки.
2: Но это личное открытие.
3: Это личное.
2: Да?
1: Конечно, личное открытие.
3: Ну, то есть, можно сказать, что вот в своей магистерской работе я уже выяснила, что у нас есть вот эти семьи, стабильные социальные группы, которые состоят из родственников по материнской линии. Но это не совсем открытие, потому что мы уже знали, что такие касатки есть, и популяции наших касаток, они оказались так же устроены, как касатки по соседству, да, с другой стороны Тихого океана, у берегов Америки.
1: Это хорошо, я понимаю, что все об этом знали для вас лично. Вот именно интересно, что вы удивились, вот вы этим начали заниматься, и я вот имела в виду, какие самые первые для вас удивления и открытия вы совершали.
2: То есть вам нужно было присмотреться к касаткам, касаткам нужно было присмотреться к вам, и вот...
3: Просто это было так давно, что уже сложно вспомнить именно те впечатления. Но одно из таких, наверное, ярких впечатлений, то, что касатки, которые охотились на северного одноперого терпуга, а это мелкая рыба, стайная, которая формирует крупные скопления, они использовали тактику, похожую на тактику, которую используют касатки в Исландии, когда охотятся на сельдь. Вот. Потому что они окружали этого терпуга, очевидно, и мы слышали под водой, ну, таких лапки хвостовыми плавниками, они их глушили. И потом мы видели, что вот этот терпуг, он такой оглушенный плавает, и они его собирают. И это удивительно, то, что вот в Тихом океане немножко другой вид рыбы, да, и вот в Атлантическом океане, а тактики, они похожи.
1: Касатки похоже охотятся. Да,
3: да,
1: независимо от того, они в Тихом океане или они в Атлантике живут.
3: Это скорее связано с биологией добычи.
2: А что значит собирают терпуга? То есть они едят его сразу или они собирают и как-то переносят к себе домой?
3: Ну нет, в смысле собирают в плане, что они не то, что там гоняются как-то за ним, а так как он оглушенный, они подбирают и сразу же едят, конечно.
2: Сразу
3: едят. Да.
2: А при этом они во время охоты взаимодействуют между собой? То есть как-то там команды какие-то дают, там главный охотник среди касаток?
3: Ну, на самом деле про это ничего не известно, но очевидно, что они взаимодействуют, потому что они вместе это делают. Вот, но мы не знаем деталей.
2: А между собой вот тактильное какое-то общение происходит у них? Может быть, они там, не знаю, хвостами друг друга хлопают или что еще? Или нет такого?
1: Это уже следующее открытие, которое, мне кажется, делала Татьяна.
3: Да. Которое недавно как раз я сделала, да.
2: А, серьезно? То есть это вот такое открытие взаимодействия касаток между собой тактильное?
3: Да. Это я сделала уже, когда я уже несколько лет наблюдала за ними сверху, потому что это можно увидеть только сверху. Невозможно с лодки. С лодки ты почти ничего не видишь. И в этом одна из наших проблем. И только когда появились коптеры, мы увидели очень много социального поведения, которое вообще непонятное. Что они вообще делают? Вообще ничего не понятно, а делают они очень много всего.
1: Татьяна, давайте вернемся к экспедициям. Сколько вот за все ваше время работы с касатками у вас было экспедиций?
3: На самом деле можно сказать, что начиная с 2002 года у меня была экспедиция каждый год, но были экспедиции, которые я пропускала, но при этом я все равно руководила сбором данных, то есть как бы обучала, готовила. То есть, так как у меня две дочери есть, да, то есть сначала первая дочь родилась, потом вторая дочь родилась, и вот в 2009 году я пропустила экспедицию, и в 2013 я не ездила, а в 2012 я беременна ездила на экспедицию, но не на короткий срок. Вот, это была не очень хорошая идея.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
1: Я почему задавала вопрос про экспедиции? Как сложно в нее собираться?
3: Очень сложно.
1: Чем сложно? Почему сложно?
3: Сложно сначала найти финансирование, потом нужно собрать команду. У меня команда биологов, как правило, это девушки. Мне нужны волонтеры, которые, парни, потому что у нас, во-первых, мы вытаскиваем лодки на берег, они очень тяжелые. То есть у нас нету пристани какой-то или гаража, куда можно загнать лодку, да, с воды прямо.
2: Это металлические лодки?
3: Это резиновые лодки, паёльные, там деревянное дно, с тяжелыми четырехтактными моторами. Но одна лодка весит больше 100 килограмм. Вот. Но они на колесах. У нас есть колеса специальные, лодочные. Вот. И лагерь у нас находится, по сути, наверху, то есть на такой, не знаю, как сказать, на скале, покрытой травой. И туда надо наверх затащить тоже палатки, все это поставить. То есть нам
1: надеюсь,
3: нужна
1: лодки
3: рабочая
1: вы туда
3: сила.
1: Не затаскиваете?
3: Нет, лодки мы не затаскиваем. Лодки мы оставляем внизу.
2: А вот как это получается? Вы приезжаете на поезде, да, или на самолете?
3: На самолете, на Камчатку.
2: Собираете лодки? Или лодки вы уже на острове, где вы наблюдение будете проводить?
3: Нет, у нас все хранится, сейчас у нас все хранится в Камчатском государственном университете, в гараже. Мы там все собираем, закупаем продукты, потом мы это все перевозим в порт, грузим на судно, потом на судне мы доезжаем до мыса Зеленого, выгружаем это все на берег, и потом мы уже начинаем все переносить, ставить лагерь.
1: Где волонтеров ищете? Это среди местных или со всей страны может человек?
3: Со всей страны, но обычно я очень редко ищу незнакомых волонтеров, скажем так. У меня есть волонтеры, которые работают из года в год. Ну, то есть они могут пропускать какие-то года, но они возвращаются. И через них же иногда я нахожу еще кого-то. Ну, то есть по рекомендациям.
1: А что они там делают, волонтеры?
2: Лодки таскают. Другими сложными.
1: Я потому что я могу быть волонтером вашим.
3: У нас, во-первых, в первую очередь очень важна. То есть я по опыту знаю, что у меня в команде мне нужно иметь 4 парня, чтобы мне было не так тяжело работать.
1: Я так понимаю, сильных парней еще.
3: Да, потому что даже парни, и девушки все разные, и парни все разные, и не всегда, если есть парень, это не гарантия того, что будет легко. Вот.
2: Ну, а какие-то есть критерии? Вот я, например, мог бы стать волонтером вашей экспедиции?
3: Ну, гипотетически, да. Ну, основные критерии – это дружелюбие. То есть это важно, потому что мы живем в замкнутой группе. Так. А, кстати, еще лояльность к женскому руководству.
2: У вас в экспедиции все как у касаток.
3: Ну, наверное, да. Почти.
1: А собираете экспедицию. Кто на это дает денег?
3: Люди.
1: Откуда деньги?
3: Люди дают. Но изначально была хорошая поддержка зарубежных фондов. Вообще у многих таких проектов, которые занимались морскими млекопитающими. Но сейчас у нас просто такое мощное сообщество в России, да, то есть жители России, которые неравнодушны к нашему проекту. Но в прошлом году я собирала буквально, мы аукцион проводили, сбор проводили, плюс у меня есть какие-то просто частные лица, которые готовы поддержать экспедицию. И сейчас...
2: Спонсоры неравнодушные
3: спонсоры,
2: вашей деятельности.
3: Да. Вот, и сейчас я ищу фонды в России. В целом уже есть какие-то договоренности. Но проще, конечно, сотрудничать с фондом, потому что собирать вот так с миру по нитке – это очень тяжело.
1: Безусловно.
3: Это занимает очень много моего времени, и В общем, это
1: вы
3: очень
1: на самом
3: тяжело.
1: Деле меня сейчас удивили, Татьяна, потому что я думала, что спонсор государства.
3: Но наш проект изначально, он такая, это была независимая группа. Я не знаю, у нас были государственные гранты тоже, ну, точнее, научные, да, то есть вот есть научный российский фонд РНФ. И тоже были гранты, которые частично покрывали какие-то расходы. Но вот так, чтобы полностью экспедицию поддерживали, ну, такого не было. Но это на самом деле... Не так важно. То есть нам важно, чтобы, да, был, но в идеале, мне кажется, это вот какой-то фонд, с которым бы мы работали, и который бы поддерживал нашу работу.
1: У нас сегодня в гостях Татьяна Ивкович, биолог, руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по касаткам. Единственный ученый в России, кто знает всех авачинских касаток.
7: Раз, два, три, четыре, пять.
6: Я иду искать. На радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1347.
3: Время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: События, происходившие с нами.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Сейчас новости культуры. Заслуженная артистка России Аида Гарифуллина выступила с летним концертом на сцене концертного зала имени Чайковского в Москве. Вместе с оркестром под управлением Петра Дранги и молодыми звездами Большого театра она исполнила признанные музыкальные шедевры. Своими эмоциями от выступления она поделилась с изданием «Известия».
2: Для меня эти концерты, они семейные, потому что публика — это мои друзья, это мои поклонники, это люди, с которыми мы говорим на одном языке, на языке музыки и высокого искусства. Это прекрасно.
1: Публика услышала популярные арии, в том числе из оперы «Кармен», а также уникальную увертюру к опере Чайковского «Мандрагора», завершенную с помощью искусственного интеллекта. Именно на сцене концертного зала имени Чайковского, когда-то начинался путь оперной дивы, в 12 лет она впервые вышла туда, чтобы исполнить «Аве Мария». В мексиканских джунглях обнаружен нетронутый город Майя, скрывавшийся под лесным покровом более 1000 лет. Поселение, получившее название Минанбе, что значит «дороги нет», найдено в биосферном заповеднике Калакмуль. Ученые не обнаружили следов мародерства. Центральный объект — 13-метровый пирамидальный храм с сохранившейся кладкой. Среди 14 алтарей и стел плита со сценой обезглавливания и календарной датой 849 года нашей эры. Площадь города около 15 гектаров. Обнаружить его помогло воздушное лазерное сканирование. Международный музыкальный конкурс «Интервидение» в этом году пройдет в Саудовской Аравии. Об этом сообщил спецпредставитель президента России Михаил Швыдко. Страна подтвердила готовность провести конкурс, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке. Точные даты пока не определены. Россия, в свою очередь, готова оказать содействие в организации. Напомним, возрожденный конкурс впервые прошел в 2025 году в Москве. Археологический парк Помпеи представил приложение дополненной реальности, позволяющее увидеть древний город накануне и в момент катастрофического извержения Везувия в 79 году нашей эры. Посетители могут наблюдать, как темнеет небо над форумом, смотреть театральные постановки и бои гладиаторов в амфитеатре. За 26-й год Дисней заработал рекордные 3 миллиарда долларов. Такой результат обеспечили сразу несколько проектов. Пятая часть истории игрушек собрала уже более 367 миллионов. Сиквел «Дьявол носит Прада» — 677 миллионов, а вместе обе части преодолели планку в миллиард. «Звездные войны», «Мандалорец» и «Грогу» — 323 миллиона, мультфильм «Прыгуны» — 372. Все релизы студии в этом году стартовали с первого места в прокате. Это были новости культуры. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Москва слезам не верит. Стоп. Кадр. На самом интересном месте.
1: Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: У нас сегодня в гостях Татьяна Ивкович, биолог, руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по касаткам, специалист по морским млекопитающим или, как в народе называют Татьяну, мать касаток.
2: Человек, который знает касаток лично, а касатки хорошо знают Татьяну.
1: Уточняю, Татьяна единственный ученый в России, который знает всех касаток Авачинского залива. Татьяна, по поводу денег. Мне всегда это...
3: По поводу денег.
1: Да, всегда этот вопрос мне очень интересен. Во сколько обходится одна экспедиция? Ну, именно в денежном эквиваленте.
3: Да, одна экспедиция стоит примерно около 1 миллиона рублей сейчас. Что туда входит?
2: На 2 месяца экспедиция.
3: Да, получается, ну, там чуть больше, чем 2 месяца, учитывая то, что у нас еще дни в городе есть. То есть это билеты команде туда-обратно. То есть я... полностью из этих расходов покрываю траты людей, то есть еда, питание в городе, арендуем мы там жилье, пока вот мы собираем экспедицию, заброска, очень дорогая заброска.
2: Это в Петропавловске, да?
3: Да, в Петропавловске-Камчатском, да, у нас несколько дней, там где-то 5 дней люди живут и едят, и собирают экспедицию, ну, включая меня. Ну, вот заброска, например, стоит в одну сторону, вот мы арендуем судно, чтобы доехать до мыса Зеленого, это 90 тысяч, и столько же еще, чтобы снять потом лагерь.
2: А сколько вы идете от Петропавловска до мыса?
3: Около 3 часов.
2: А, ну совсем ничего. И это 90 тысяч.
3: Да.
1: Ну, вообще, это недорого, мне кажется.
3: Ну, вообще...
2: А мне кажется, дорого.
3: Ну, да, все относительно. Но море дорогое на Камчатке, имейте в виду, если вы туда едете как турист.
2: На 2 месяца вы берете с собой провиант. Все необходимые вещи.
3: Мы берем, да, провиант, но у нас есть дружественные туристические суда, которые нам подвозят еще продукты. Ну, собственно, одно судно там, которое нам очень помогает в этом плане.
1: Вы покупаете там продукты на этом судне, как я понимаю?
3: Нет, это прямо ребята, которые оказывают нам такую поддержку, они могут нам довезти, ну, еду, там, хлеб привезти.
1: А вы им заказываете как-то?
3: Да,
1: хочется сегодня йогурта мне.
3: Ну нет, йогурты мы не заказываем, просто какие-то базовые продукты. Но вообще они иногда нам устраивают сюрпризы и привозят там пакет с помидорами и огурцами. И для нас это просто какой-то рай.
2: А у вас там есть кок? Или вот как у вас? Ну, на море кок у моряков. А у вас там повар, где вы готовите? Как у вас бытовые
3: сети? У нас готовит команда. У нас есть дежурство, у нас есть утренние дежурства, в которых участвуют все члены команды, включая меня по очереди. То есть утренний дежурный, он готовит завтрак и будет команду, если погода хорошая. Вот. И у нас есть дневные дежурства в рабочие дни. То есть у нас часть команды постоянно ходит в море, как я, например, и водитель мой. И волонтеры обычно, там, или студенты, ну, студенты и волонтеры, они остаются, один человек остается на берегу, он готовит ужин для всех. Вот. А обед мы берем с собой. Мы берем с собой термос с гречкой. Да, мы запариваем гречку. Это, кстати, очень удобно. Там консервы, сыр, орешки и так далее.
2: А насколько вы в море уходите?
3: Ну, это зависит от погоды, от касаток. Мы можем и 9 часов в море провести, а можем 2. Ну, то есть по-разному бывает.

0: А рыбу ловите вы при этом?
1: А мы иногда ловим рыбу, да, когда нет касаток, мы ловим камбалу, треску. Вообще на Камчатке рыбалка очень классная.
2: У вас из еды какая преимущественно еда? Рыбная или мясная?
1: У нас есть вообще засоленное мясо. Мы в городе засаливаем, делаем солонину. Мы в таком ведре белом пищевом засаливаем мясо. Это может быть свинина, например. И ставим это ведро в ручей. То есть оно охлаждается постоянно. Вот было цунами, его смыло как раз.
0: Ой,
1: волной.
0: Как жалко.
1: Но мы его поймали.
0: А,
1: все
0: поймали?
1: Нормально.
0: Да. И мясо в нем сохранилось?
1: Да, да.
2: А холодильник? У вас нет холодильника?
1: Холодильника у нас нет. Сыр, например, у нас тоже хранится в таком белом баке и в ручье.
3: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
2: Татьяна, можете вспомнить какую-нибудь экспедицию, которая вас, ну, была, например, самой сложной для вас? Вот прям самая сложная экспедиция. С разных точек зрения.
1: Да, ну вот... У нас была одна экспедиция, когда нам пришлось попросить одного волонтера уехать.
2: Почему?
1: Это было очень сложно, потому что он был водителем лодки, но при этом он не участвовал в целом активно в работе. То есть водитель лодки должен готовить лодку к выходу в море, активно включаться в какую-то такую техническую работу. Вот он обычно ждал, когда остальные это сделают. Но у нас просто еще были активные девочки-биологи, которые со мной работали, которые всю эту работу легко брали на себя. Вот. Ну и в целом в социальном плане тоже с ним было тяжело. И я ему предложила просто перейти из роли водителя в роль волонтера, который вот дежурит и ходит в лодке, помогает. Он отказался. Сказал, что он так не хочет.
0: Ну, не сошлись с характером.
2: И вы с ним попрощались,
1: да? Это было один раз, да. И это было очень трудно. Вообще, бывает сложно в экспедициях, когда сложно работать в коллективе. То есть, когда вот, не со всеми складываются отношения. И я понимаю, что чем больше у меня опыта, тем проще в этом плане. То есть, я уже понимаю, как с разными людьми взаимодействовать. И второй момент, бывают сложные экспедиции, когда ломается оборудование, и у нас нет возможности там легко заменить один мотор на другой, потому что они дорого очень стоят. Или, например, у нас вот утонул мотор, и для меня это была прям трагедия. Вот.
0: Ну, я представляю.
2: Подождите, в смысле утонул мотор? Когда утонул мотор?
1: Ну, мы ехали на лодке, и с лодки слетел мотор, и утонул на моих глазах.
2: Посередине вот. Океана?
1: Да, это была сложная экспедиция.
0: И ни одна касатка не достала его.
1: Кстати, интересно, в эту же экспедицию у нас сорвало кухню ветром, штормом, и мы ночью, то есть я ночью проснулась, потому что на нашу жилую палатку кухня, это тоже палатка большая, такой гараж огромный, он заваливается на нашу жилую палатку, и мы ночью, я всех подняла, и мы ее укрепляли, был очень сильный шторм. Вот, и в результате, когда мы собирали лагерь, там было несколько вот труб переломано.
0: Палатки.
1: Ну, вот в этой каркас. Кухне, да, каркас. Угу. Но мы его вот так как-то укрепили, он дожил до конца сезона. То есть, когда происходят такие моменты в экспедиции, очень важно, с кем ты работаешь. То есть, коллектив, это, наверное, прям супер важно.
0: А как у вас санитарно-бытовые условия устроены в лагере?
1: Ну, я как человек, который любит комфорт, стараюсь делать так, чтобы было нормально, можно было жить и мыться. У нас есть палатка-баня, в которой можно погреть воду на маленькой газовой плитке. То есть каждый вечер можно погреть воду и помыться.
0: С пресной водой нету проблем?
1: Нет, у нас вот это место, мы же начинали на острове Старичков работать, там были проблемы с пресной водой. А вот новое место, которое мы выбрали, в том числе из-за проблем с пресной водой, это мыс Зелёный. Там большой ручей, и мы прокладываем шланг прямо от ручья, прямо к кухне. И у нас, можно сказать, напротив кухни течет пресная вода.
3: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
2: А что касается диких животных?
1: Да.
2: Они медведи. Там есть? Медведи.
1: У нас тоже такое удивительное место, куда медведи практически не заходят. Скажем так, сам мыс Зелёный, где палатки стоят, вот прям к палаткам медведь ни разу не подходил. Но вниз на пляж, где у нас лодки стоят, были, наверное, вот за много-много лет, с 2007 года, два или три случая, когда медведь приходил на пляж. Вот. И мы знаем точно, что медведи живут на сопках, то есть не так далеко от нас. Иногда мы можем увидеть вот один раз мы видели там медведя.
2: Это же опасно, но на самом деле.
1: Они не интересуются. На самом деле в этом районе, во-первых, у нас нету рыбной реки, где бы они

0: вот приходили ловить рыбу. Вот. И второй момент, то, что в этом районе иногда на медведей охотятся, они, в принципе, пугливые. Просто я работала в других районах, где медведь вообще не знает, что такое, ну, не понимает, что человек – это опасность, и вот прям было страшно.
1: Есть ли у вас, чтобы защититься, если что, от медведя?
0: Да, у нас есть сигнал охотника. Обычно медведи боятся звука выстрела. У нас есть фальшфейры, но я в них не верю.
1: Еще говорят, свисток, вот если в свисток свистеть.
0: Ну да, громких звуков, да, они боятся. Мы как-то работали в удаленном месте, в бухте Пиратков, поставили палатки такие маленькие, хотели там пару дней переночевать, и мы не смогли из-за медведей. И вот единственное, чем мы отпугивали медведя, который вообще не боялся человека, мы стучали просто в кастрюле, в крышке, создавали громкие звуки, и тогда он медленно и лениво уходил от нас. Но самое главное то, что в целом наш лагерь находится в таком месте, куда медведи не имеют тенденцию заходить. Вот.
1: Татьяна, мы поговорили о самых опасных экспедициях. А теперь у меня вопрос про самую приятную экспедицию, которая вот у вас случалась.
0: Опять же, мне кажется, самая приятная экспедиция – это когда очень слаженно работает команда. И когда много хорошей погоды, но при этом и есть нерабочие дни. То есть, когда просто бывает много... У нас рабочие дни зависят от погоды.
2: То есть, критерии приятности – это взаимопонимание в команде, хорошая погода и свободное время, и вкусная
0: еда. И наличие касаток.
2: И наличие
0: разных касаток. Когда мы успешно собираем данные, это, конечно, очень классно. Вот, ну, в команде даже не то, что взаимопонимание и то, что инициативность, то, что люди включаются в работу.
2: А может быть такое, что вы приехали в экспедицию, а касатки ушли куда-то в океан?
0: Может быть такое, что, да, мы приехали в экспедицию, а касаток нету. И вот, например, в 2013 году меня не было тогда. У нас прямо 59 рабочих дней в море, и, по-моему, то ли 14 дней с касатками, очень мало. И стояла идеальная погода, штиль, жарко было, и касаток не было. То есть такое бывает, да, редко, но может быть.
1: А как у вас происходит? То есть вы вышли в море, сделали свою работу. Потом вы на суше долго ли анализируете эти данные? Я все веду к тому, как вот делаются эти открытия.
0: Угу. Да, мы собираем данные. На самом деле, вот те данные, которые мы собрали, это еще не те данные, которые идут в анализ. После того, как мы вернулись на берег, да, вот загрузили эти фотографии, например, требуется еще дополнительная обработка, чтобы уже получить данные, которые идут в анализ.
1: И это вы это обрабатываете на месте?
0: Я стараюсь обрабатывать это на месте, но не всегда получается. Это вот фотоидентификация, например, касаток, это очень трудоемкая работа. Это уже отдельная тема, потому что под эти задачи тоже нужно дополнительно искать финансирование. Ну, невозможно как волонтер, как я раньше, как студентка, очень много этим занималась. А сейчас я понимаю, что я не могу себе позволить бесплатно делать такой большой объем работы.
1: Татьяна, был ли у вас момент, когда вы проанализировали данные там же, на месте, и сказали: «Эврика, да, вот оно открытие». Вот такое было?
0: Прям вот когда я на месте анализировала данные, нет. То есть обычно вот когда я на месте, это скорее наблюдения какие-то, которые я делаю, да, единичные наблюдения. Вот у меня, кстати, было интересное такое мое индивидуальное вот это единичное открытие. То есть это нельзя назвать научным открытием. Когда-то давно у нас была семья бусинки, ну она и есть, вот. И в той семье была самка, у нее был детеныш маленький и дочка взрослая. И мама погибла, вот. И вот этот детеныш, он с дочкой на следующий день ходил, ну, со своей сестрой старшей. А потом они исчезли. Ну, все, прошли годы, вот. И потом, как бы, я фотографирую группу касаток, и ходит какой-то непонятный самец, чужой, незнакомый, какой-то левый самец, просто нарушает все знания о касатках и ходит с семьями, с разными. Ну, вот он с одной семьей, и я искала в этой семье, может быть, я пропустила там какого-то детеныша, вот когда они не приходили. Ну, ничего не совпадало. Вот. И в итоге мы этого самца назвали «Принц». Не знаю, ну, у нас водитель тоже, он почему-то назвал его принцем, я не знаю. Вот, а потом я стала рассматривать детенышей. Кстати, касаток можно узнать не только по седловидному пятну, но еще и по заглазничному пятну, они у них тоже индивидуальную окраску имеют. А детеныши, когда они рождаются, у них первые годы седловидного пятна почти нет, его не видно. И ты не можешь узнать взрослую касатку, ну, детеныша потом, когда он стал взрослым, вот очень сложно их идентифицировать. И вот по заглазничному пятну оказалось, что это вот тот детеныш, у которого погибла мама, то есть он вырос во взрослого самца и теперь ходит с родственными семьями. Вот это было, конечно, классное открытие.
1: Татьяна, ну и, наверное, заключительный вопрос. Скажите, а зачем? Зачем вы изучаете касаток? Для чего?
0: Лично я изучаю касаток, потому что мне интересно, любопытно, и это главная такая сила, которая ведет меня по жизни, вот, исследовать, познавать мир и познавать, как устроена их жизнь.
1: И есть какие-то планы, что вы что-то еще не открыли и планируете открыть?
0: Да, на самом деле мы очень много чего еще не открыли, вот, и планов очень много.
1: План мечта. Татьяна, какая у вас мечта?
0: Мне очень хочется исследовать, как развиваются социальные связи касаток от рождения, например, до половой зрелости, то есть в онтогенезе. И охотничьей стратегии тоже очень хочется исследовать.
2: Ну, хочется только пожелать новых открытий, ярких в мире касаток, чтобы вы открывали сами и рассказывали об этом нам и нашим слушателям.
1: Спасибо вам большое, Татьяна, что вы пришли к нам в гости, поделились с нами вашей историей поиска и открытия. Напомним, что у нас сегодня в гостях была Татьяна Ивкович, биолог, руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по касаткам, специалист по морским млекопитающим, единственный ученый в России, который знает всех касаток в Авачинском заливе. Друзья, ну а если у вас есть своя история поиска и находки, то пишите нам в сообщество «Радио Звезда» ВКонтакте, «Одноклассники» и «Телеграме».
3: Раз, два, три, четыре, пять.
4: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. На «Радио Звезда».
5: Бывают люди, похожие на нули. И всегда необходимо, чтобы впереди стояли цифры.
6: Люди и цифры. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Человек и время. Мы живем по привычному летоисчислению от Рождества Христова. Однако на Руси долгое время пользовались другим календарем – от сотворения мира. По этому счету сейчас бы шел 7534 год. Система казалась естественной. Люди верили, что мир имеет точную дату начала. Но еще интереснее то, что Новый год на Руси наступал не всегда в один и тот же месяц. Иногда его встречали весной, в марте, а иногда осенью, в сентябре. И у каждого варианта имелась собственная логика. Март в древности считался началом года. Земля просыпалась, начинались полевые работы, жизнь входила в новый цикл. Такой стиль был распространен на Руси до 15 века. В марте начинались судебные тяжбы, заключались договоры, открывались торговые сезоны. Люди ощущали, что вместе с теплом приходит и Новый год.
1: Человек и время.
0: Позже Русь перешла на сентябрьский стиль. Это произошло в 1492 году по указу великого князя Ивана III. Причина была связана с церковной традицией. В Византии, откуда Русь переняла христианство, год начинался 1 сентября. Этот день связывали с началом церковного круга чтений и с воспоминанием о сотворении мира. Русские князья стремились подчеркнуть преемственность и единство с православным центром. Поэтому сентябрь стал официальной точкой отсчета. Сентябрьский Новый год продержался до реформы Петра I. В 1700 году царь перенес новолетие на 1 января. Интересно, что летоисчисление от сотворения мира продолжало жить в церковных книгах еще долго. Оно напоминает о том, что у времени есть история, а у календаря характер. И что даже простой вопрос, когда начинается год, может иметь несколько ответов.
1: Человек и время.
2: Кто так строит?
3: Энциклопедия домов мира.
2: Программа о том,

0: Никому из них эти квадратные метры не принадлежали. Право собственности могло быть у государства, муниципалитета или организации, которые предоставляли в пользование жилплощадь часто бесплатно.
1: Где?
0: Вирус коммуналок активно распространился по планете в эпоху индустриализации, когда сельское население стало массово переселяться в города. Болезнь подхватили Германия, Дания и США. Но своего расцвета этот тип размещения достиг в Советском Союзе. После революции новая власть решала жилищный вопрос пролетариата массовым добровольно-принудительным подселением рабочих семей в неприлично большие буржуазные квартиры. Например, в начале 20-х годов прошлого века норматив составлял 20 квадратных аршин на взрослого человека. Это примерно 10 квадратных метров. Ленинград по праву считался коммунальной столицей страны. Даже в начале 21 века в таких квартирах там проживают около 500 000 горожан.
1: Как?
0: В Советском Союзе существовал универсальный документ под названием «Правила пользования жилым помещением». Однако во многих коммуналках были собственные инструкции. Они хранились на самом видном месте, как правило, на кухне. В них красным карандашом были выделены наиболее острые моменты совместного проживания и, стало быть, самые важные пункты правил. Например, очередь в ванную, расписание уборки или необходимость ремонта. Там же могли содержаться уточнения, какими чистящими средствами нельзя мыть санузлы, чтобы не снять с них эмалевый слой. Иногда для лучшего разрешения споров соседи выбирали квартуполномоченного. Этот человек пользовался непререкаемым авторитетом и имел большие связи в жилконторе. Он следил, чтобы все вовремя вносили квартплату и вообще вели себя правильно. Кстати, о платежах. Если счетчик электроэнергии был общий, то начисления распределялись пропорционально количеству проживающих. Но чаще приборы учета стояли индивидуально на каждую комнату.
1: А что теперь?
0: В российском жилищном законодательстве до сих пор есть пункты, которые регламентируют заселение коммуналок. Муниципалитеты все еще устанавливают нормы предоставления площади на каждого члена семьи и правила пользования ванной, туалетом, коридором и прихожей. Но главное, и по сей день в таких квартирах люди живут по-разному. Кто-то в тесноте, а кто-то и в обиде. Коммунальная квартира.
1: Кто так строит? Всемирная энциклопедия еды.
2: История салата оливье – сплошная загадка. Точный рецепт не сохранился. Лишь обрывочные воспоминания позволяют восстановить состав этого блюда. Мясо рябчиков и куропаток, отварной язык, раковые шейки, кубики картофеля, каперсы, черная икра. Повар московского ресторана «Эрмитаж» Люсьен Оливье не придумывал новый салат. Он всего лишь решил добавить в меню майонез из дичи. И все ингредиенты выкладывал слоями. Но гости отчего-то предпочитали сначала все перемешать, а уж затем начинать трапезу. Увидев это, Оливье стал сам готовить майонез из дичи в виде салата. А современная версия салата появилась в советские годы из-за всеобщего дефицита. Рябчиков заменили вареной колбасой, каперсы – солеными огурцами, а черную икру – зеленым горошком.
1: Всемирная энциклопедия еды.
3: Музыка, театр, картины. Одним словом, искусство. Оно делает нас лучше, вдохновляет, дарит радость и красоту. Но иногда оно толкает на преступление.
4: Не вы ли совершили попытку ограбления музея живописи и скульптуры?
5: Нет, ответил Фоня чистосердечно. Ибо он не знал, что такое музей, что такое живопись и что такое скульптура.
3: Специальный литературный проект «Радио Звезда». Сила искусства. Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 14 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенные пункты Писанце в Днепропетровской области и Новоселовку в Запорожской области. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны России. А в Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжают наступление в западном направлении. За сутки овладели 5 опорными пунктами и взяли почти 60 зданий. Уничтожены до 30 боевиков, 4 автомобиля, 5 роботизированных комплексов и 9 пунктов управления дронами. Красный Лиман – крупный логистический центр. Его освобождение откроет путь на Славянск и Краматорск. Ликвидирован полковник Главного управления разведки Украины, причастный к подготовке терактов в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу безопасности. Рустем Фахриев стоял за организацией покушения на одного из старших офицеров Минобороны России. Его планировалось убить вместе с семьей. Операция, запланированная на 1 декабря 2025 года, сорвалась, а украинский агент с бомбой был нейтрализован. Музейный комплекс «Самбекские высоты» в Ростовской области сегодня закрыт для посещения. Накануне он подвергся атаке вооруженных сил Украины. Инцидент произошел во время проведения фестиваля «Крылья славы». В результате пострадали 12 человек, 10 из них были госпитализированы. В больницах остаются двое, в том числе 7-летняя девочка. Дальневосточный федеральный университет присоединился к пилотному проекту по формированию новой модели высшего образования в России. Спецификой этой работы стала нацеленность на Азиатско-Тихоокеанский регион. Это рассказала агентству ТАСС директор департамента по работе с абитуриентами вуза Ольга Князева.
2: АТР-трек – это та компетенция, которая будет у всех абсолютно специалистов в рамках новой модели высшего образования. Для нас очень важно, чтобы те специалисты, которых мы готовим, умели на одном языке разговаривать с Азией, чтобы выстраивать диалоги, чтобы вести совместные разработки, культуру понимать. Есть особенности у каждой своей страны. Эту компетенцию мы прививаем абсолютно всем ребятам. Сегодня это та компетенция, которая пронизывает абсолютно все наши направления. Айтишник-восточник, инженер-восточник, ну и так далее. Это особенность Дальневосточного федерального университета.
1: Пилотный проект тестировался в 6 вузах России с сентября 2023 года, а в 2026 и 2030 годах его распространили уже на 17 высших образовательных учреждений страны. Двухуровневая Болонская система будет заменена новой моделью, включающей базовое, специализированное и профессиональное образование. О погоде. На следующей неделе в московский регион вернется жара. По данным гидрометцентра, в понедельник и вторник воздух прогреется до 25-30 градусов. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

Судьбы актеров и сюжеты фильмов как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Москва слезам не верит. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Москва слезам не верит. Пролог.
2: В успехе этого фильма не сомневался только режиссер. Да и сам Владимир Меньшов, получивший впоследствии «Оскар» за картину «Москва слезам не верит», поначалу сценарием не вдохновился. Ни современный, ни модная тема. Друзья режиссера в один голос отговаривали молодого коллегу от этой авантюры. У Меньшова за плечами был только замечательный, но единственный фильм «Розыгрыш». И неудача могла сильно затормозить его карьеру. Даже Ян Фрид, большой, надо сказать, авторитет в мире кино, с которым решил посоветоваться начинающий режиссер, небрежно пролистав сценарий неизвестного автора Валентина Черных, вынес приговор. Скучно, что и понятно. Сам-то он не мелочился, привык работать с таким материалом, как шекспировская «Двенадцатая ночь», «Благочестивая Марта» Тирса де Малина или «Собака на сене» Лопе де Вега. Его героем был испанский бурлескный идальго Дон Цезар де Базан, а не закрутившийся в столичном водовороте провинциалка.
1: Жена против.
2: Да что говорить о коллегах, если даже любимая жена, актриса Вера Алентова, сыгравшая таки в результате главную роль в картине Меньшова, отреагировала поначалу категорично.
3: Ну и Мура.
2: Знала бы она, что эта Мура станет главной жемчужиной в богатом ожерелье ее киноработ. Но Меньшов уперся. Он позже вспоминал.
4: Единственное, что меня привлекло, это замечательный ход. Когда Катерина заводит будильник, засыпает в слезах, а просыпается уже через несколько лет и будет взрослую дочь. Я даже подумал вначале, что просто пропустил несколько страниц. А когда понял, что это такое решение, прыжок в 20 лет, то сразу мысль заработала.
2: Ну, может быть, еще раз смешила будущего скороносца авантюрность ситуации с профессорской квартирой в столичной высотке. В ней он тоже почуял потенциал для разгула фантазии. Вот из-за таких, казалось бы, мелочей и было принято решение фильму быть. А возможно, Меньшов просто вспомнил юность. Он ведь сам приехал из провинции. Трудно сейчас представить, но когда-то таковой считалась столица Азербайджана, прекрасный солнечный Баку. И точно так же, как и героини фильма, провел несколько молодых лет в московских общагах.
1: Ищите женщин.
2: Историю трех подруг-провинциалок, приехавших покорять Москву, Валентин Черных написал, что называется, на коленке. Буквально за 3 недели. Торопился закончить работу для участия в конкурсе сценариев фильмов о Москве. Но, несмотря на нереальные сроки, он не просто успел выполнить задание, а стал лауреатом. Занял 3-е место. Более того, почти сразу сценарий, который тогда назывался «Дважды солгавшая», купила киностудия «Мосфильм». Но на этом авторское везение забуксовало. Купить-то студия сценарий купила, но запускать материал в производство не торопилась. Он долго оставался невостребованным, потому что, выражаясь излюбленными штампами советского чиновничества,
5: в истории не было новаторского подхода. Она не поднимала значимых проблем и актуальных вопросов.
2: Для тех лет практически смертный приговор. И тут, как это часто бывает в биографиях творческих, но не слишком деловых людей, в игру вступила жена сценариста. Ей очень понравился первый фильм Меньшова. И она, разыскав Владимира, попросила его подумать о совместной работе. Черных потом рассказывал журналистам.
6: Образы героинь взяты из жизни. Людмила, Антонина, Катерина — это все тетки моей матери.
2: Наверное, поэтому персонажи получились такими сочными, наполненными правдой жизни.
1: Сценарий пошел не туда.
2: От первоначального сценария, скажем прямо, в фильме осталось очень немного. Точнее, очень много было добавлено Меньшовым. Ибо Черных хоть и согласился с необходимостью изменений, режиссер предложил аж 44 правки, сам дорабатывать сценарий не захотел. Передал полномочия коллеге. Режиссер воспользовался ими, как говорится, на полную катушку. Ввел новых героев, без которых сейчас невозможно представить фильм. Например, алкоголика-хоккеиста, мужа героини Ирины Муравьевой, у Черных не было. Эту линию добавил Меньшов. Он же отправил героиню в клуб знакомств, в котором профессиональная советская сваха, так колоритно сыгранная Лией Ахеджаковой, попыталась пристроить Катерину за работника главка, очень ответственного, всего 53 лет. У сценариста же, в лучших традициях соцреализма, Екатерина Тихомирова, не только директор завода, но и депутат Моссовета, должна была вести прием избирателей. Такую тягомотину в своем фильме режиссер оставить не мог. И превратил картонную депутатшу в красивую, но усталую и не слишком счастливую в личной жизни женщину.
1: Ловите гения.
2: А помните сцену со Смоктуновским и его гениальный диалог с одной из девушек?
0: А вы что же, тоже артист, да?
7: Да, начинающий.
0: Поздновато начинаете. А как ваша фамилия?
7: Моя фамилия вам ни о чем не говорит.
0: Но все-таки, скажите, пожалуйста, а?
7: Смоктуновский. Ну что?
2: На этом месте зал неизменно разрывался в смехе. К моменту выхода картины Иннокентий Смоктуновский давно уже был кумиром зрителей. Хотя и правда поздновато начал свою карьеру в кино. И фамилию его знали, кажется, даже дети ясельного возраста. А теперь представьте фильм без этой сцены. Да-да, ее тоже придумал щедрый на находки Меньшов.
1: Красивая жизнь.
2: У Черных девушки подглядывали за красивой жизнью дипломатов, подъезжающих на диковинных в те годы Фордах и Бьюиках к воротам аргентинского посольства. Только вот знающие чаяния людей режиссер понимал. У милых девчат из глубинки сердце займется значительно сильнее при встрече с легендарными кумирами Юматовым, Конюховой, портретами которых, вырезанными из любимого журнала «Советский экран», были завешаны все стенки над кроватями в общежитии, чем при созерцании блеска невиданных автомобилей и хорошо одетых незнакомых мужчин и женщин. Ну и ЗИСы до победы для съемок в те времена было раздобыть значительно проще, чем заморские Бьюики. Что Меньшова, как организатора всего съемочного процесса, тоже не могло не интересовать. Это сценарист может заниматься свободным творчеством. Над режиссерами всех времен висит и висело зловещее слово «бюджет».
1: Крылатые фразы.
2: А еще режиссер и, будем называть вещи своими именами, полноправный соавтор сценария переписал, а чаще всего придумал с нуля, многие диалоги, которые моментально расхватали на цитаты. Например, все мы знаем, что жизнь в 40 лет только начинается. Даже те, ну, если все же есть такие уникальные люди в нашей стране, кто не видел Москву, которая не верит слезам. А как вам саркастическая реплика героини? Мой давний знакомый, настолько давний, что, встретив, не узнал. Ну, прекрасная же характеристика, неожиданно воспылавшей отцовскими чувствами ошибки юности Катерины. Как и его же, той самой ошибки, сакраментальная, покрывшаяся за 20 лет густым мхом, фразочка, заготовленная когда-то для охмурения молоденьких дурочек.
8: Телевидению принадлежит будущее. Не будет ни газет, ни книг, ни кино, ни театров, а будет одно сплошное телевидение.
2: Ну а с тем, что в мире стабильности нет, до сих пор невозможно поспорить. Увы, слоган на все времена.
1: Стоп! Кадр. На радио «Звезда».
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Москва слезам не верит. Киноцитатник.
12: Вот еще несколько ставших крылатыми фраз.
13: Полюбить так королеву, проиграть так миллион. Чтобы генеральшей стать, надо за лейтенанта замуж выходить. Какие люди и без охраны. Вечер перестает быть томным. Шашлык женских рук не терпит.
12: Не правда ли, все вы их слышали? Да и сами повторяли миллион раз. Часто даже не задумываясь, откуда они взялись. Как русские народные песни. Вот так, тихо, почти незаметно, и подкрадывается народная любовь и слава. Не мудрено, что в результате всех этих правок сценарий изрядно разбух. Вместо 60 страниц, написанных черных, получилось почти 100. А киноистория, неожиданно для авторов, стала двухсерийной.
1: Актеры.
12: Практически во всех, как теперь принято говорить, культовых фильмах подбор актеров был долгим и кропотливым. Картина «Москва слезам не верит» исключением не стала. Через кастинг прошло много звезд советского экрана. На роль Гоши пробовались главные мачо страны. Виталий Соломин, Вячеслав Тихонов, Олег Ефремов, Леонид Дьячков. И ни один из них не зацепил режиссера. От отчаяния Меньшов уж собрался сам взяться за роль. Хотя в глубине души и понимал, это тоже не туда. Но на свое счастье случайно увидел Алексея Баталова. По телевизору как раз показывали фильм «Дорогой мой человек» с утонченным красавцем в главной роли. Меньшов загорелся. «Вот оно! Подайте мне Баталова!» Но тут снова заминка. Актер, фильмографии которого был уже не один десяток ярких ролей, в таких фильмах, как «Летят журавли», «Бег», «Звезда пленительного счастья», персонажем, ну, совсем не вдохновился и категорически отказался. Какие уж Меньшов нашел для него слова, сие истории неизвестно, но факт остается фактом. Баталов сначала дал слово подумать и, взвесив все «за» и «против», неожиданно согласился. Судьба Гоши висела на волоске, при том, что аристократическому Баталову предстояло сыграть интеллигента-слесаря, причем для пущей достоверности специально был дописан блестящий эпизод с пикником, на котором друзья, кандидаты и доктора наук, расшаркивались перед уникальным специалистом Гошей, без которого не состоялись бы их научные изыскания. Минута хвостовства и тщеславия, так тонко и иронично прописанная Меньшовым и сыгранная блестящим актерским ансамблем, абсолютно подружила баталовскую фактуру с его персонажем. Интересно, что бы пришлось придумывать, если бы режиссер не поменял профессию главного героя, который был у Черных электросварщик на стройке. Да, наверное, ничего. К такому образу Баталов даже не стал бы примиряться.
1: «Жена в помощь».
12: Еще труднее шел подбор
4: исполнительницы главной роли Катерины Тихомировой. Мосфильм предложил на выбор Анастасию Вертинскую, Жанну Болотову, Ирину Купченко, Валентину Теличкину.
14: Неинтересно.
4: Как под копирку отвечали избалованные ролями дивы. Вроде бы согласилась попробоваться Маргарита Терехова, но тут дорогу перешел Юнгвальд Хилькевич со своими тремя мушкетерами. Понятно, что Терехова, ни минуты не раздумывая, выбрала роль Миледи. Удачно прошла проба очаровательная актриса Наталья Сайко. Но, когда сделали совместные пробы Гоши и Катерины, то казалось, что они плохо смотрятся вместе. Представляете, бывает и так. Милая Наташа и красавец Алексей Баталов в кадре не монтировались. Вопроса, кто из них останется в проекте, увы, даже не вставало. И вот в конце концов, как верная жена, решившая спасать мужа, за работу взялась Вера Алентова, которая, как вы помните, изначально назвала сценарий «Мурой». Взялась и не прогадала. Дуэт с Алексеем Баталовым полюбился зрителям на многие годы. Настолько, что зрители, как это часто бывает, долго не верили, что в жизни между ними ничего нет и никогда не было.
1: А теперь не главное.
4: Не так бурно, но тоже со скрипом подбирались исполнители ролей второго плана. Александр Фатюшин сначала пробовался на роль Николая, но оказался недостаточно простоват. Борису Сморчкову лучше подходил амплуа деревенского рубахи парня. Интересно, а может именно в этот момент, не желая отпускать из поля зрения Фатюшина, Меньшов и придумал спившегося хоккеиста Гурина. Совсем не обидевшись на то, что маска алкаша смотрится на нем естественнее, чем маска добряка, Александр на роль согласился.
1: Споем вместе.
4: Музыка из этого фильма – отдельная история. Когда фильм был уже полностью снят и ушел в монтаж, выяснилось, что о главной песне как-то никто и не подумал. А времени уже было в обрез. Обратились к популярному барду Сергею Никитину. Тот начал искать мелодию. И в свою очередь предложил написать слова Дмитрию Сухареву. В результате ставшую хитом на все времена песню «Александра, Александра» написал дуэт физика Никитина и биолога Сухарева. Последний рассказывал, что Меньшов, показав рабочий материал, дал им полный карт-бланш. Первыми были готовы стихи. Когда автор показал их Меньшову и Никитину, те несколько обомлели. Причем тут Александра? Она же персонаж второго плана. Но настаивать на том, чтобы поменять их на Катерина, Катерина, не стали. Привыкли, в конце концов.
15: Я и сам не могу объяснить, почему выбрал имя Александра. Это было интуитивно.
1: Посидим, попоем.
4: А вот музыка создавалась в муках, рассказывал Дмитрий Сухарев.
16: Помню, мы сидели вместе, и Никитин все время менял варианты. Уходил в соседнюю комнату, сочинял, возвращался оттуда с новой мелодией, и мы ее обсуждали.
4: А потом у песни появился третий автор – Юрий Бисбор. Сухарев вспоминал.
16: Меньшов попросил меня написать два куплета и припев. Но когда стал готовить титры, оказалось, что она мала по времени. Я дописать не мог, потому что в это время уехал в командировку в Венгрию, а мобильных тогда не было. Поэтому Никитин попросил дописать недостающие слова нашего общего друга Висбора. Когда я вернулся из-за границы, очень на него обиделся. Что ж он пришел в качестве соавтора в уже готовую песню? Но потом понял, что он действительно спас положение. Кстати, именно его припев про «Садовое кольцо» стал самым популярным. Народу он нравился больше, чем мои дубы и ясени.
4: После того, как фильм был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», его показали в сотни стран. Песню «Александра, Александра» даже перезаписывали на иностранных языках. На французском для проката во Франции, а ее английский вариант сделал сам Сухарев для американских гастролей Никитина.
1: Картина для Брежнева.
4: Но все это было позже.
12: А пока картину ждал худсовет, который, что было обычным в те времена, фильм воспринял очень холодно. Его назвали излишне мелодраматичным и приземленным. Прокатная судьба ленты снова висела на волоске. Но чего не могли предвидеть чиновники, «Москва слезам не верит» очень понравилось Леониду Брежневу. Больше никаких возражений из высоких кабинетов не последовало. Фильму была дана «Зеленая улица». Картину ожидал невиданный и для многих неожидаемый успех. Ах, как много актеров и актрис пожалело о том, что не разглядели в предложенном материале бомбу и отказались от работы. Ведь залы кинотеатров буквально ломились от зрителей. За год ленту посмотрело 85 миллионов человек, а 100 стран купили ее для показа на своей территории.
1: Слава!
12: В 1981 году «Москва слезам не верит» стала четвертым советским фильмом, получившим премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Многие, правда, считали его третьим оскароносцем. То, что награду Американской академии кинематографистов получили «Война и мир» Бондарчука и советско-японский «Дырсу Узала» Акиры Куросава, знали практически все любители кино. А вот о том, что в жарком 43-м году премию как лучший документальный фильм завоевала лента «Разгром немецких войск под Москвой» двух советских режиссеров Леонида Варламова и Ильи Копалина, помнили немногие. Только вот выезд Владимиру Меньшову не разрешили. И статуэтку он увидел только через 8 лет после церемонии.
17: Камера, мотор.
12: А в тот год в США ее получил советский атташе по вопросам культуры. Обиженный режиссер долго пытался выяснить, из-за чего его не выпускали из страны. Но ответа никто не давал. Только спустя много лет он узнал, что на него было два доноса от коллег. Один за восхищение количеством продуктов в заграничном магазине, и второй за удивление отставки председателя президиума СССР Николая Подгорного. Вот так, за руку с успехом и славой, ходит по миру человеческая зависть и злоба. Но мы сейчас не об этом. Ведь Москва и правда слезам не верит.
1: Стоп! Кадр! На радио «Звезда».

0: Радио «Звезда» – это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 14.30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. За сутки подразделения российских группировок войск улучшили положение и заняли более выгодные рубежи в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Противник потерял больше 200 военнослужащих. Группировка «Запад» действовала в ДНР и Харьковской области. Потери ВСУ составили до 210. Группировка «Центр» в ДНР и Днепропетровской, там уничтожено до 300 боевиков. Группировка «Южная» поразила бригады противников ДНР. Всего за сутки потери украинских вооруженных формирований превысили 700 человек. Также уничтожены бронемашины, автомобили, артиллерийские орудия и станции РЭП. Число отравившихся готовой едой в Астрахани увеличилось до 27, шестеро из них – дети. Об этом изданию «Арти» сообщил источник в правоохранительных органах. Часть пострадавших могли заразиться сальмонеллезом, употребив блюдо из курицы. Ранее рассматривалась версия, что люди съели некачественные рыбные котлеты, купленные в одном из гастрономов. Одна женщина скончалась. Число погибших в результате мощного землетрясения в Венесуэле превысило 1400. За сутки количество жертв выросло на 500. Пострадали не менее 3000 человек. Среди них трое россиян. Они получили травмы легкой и средней тяжести. Два толчка магнитудой выше 7 произошли 24 июня. Наиболее сильно пострадал город Ла-Гуайра. В нем разрушено около 100 зданий. Спасательные работы продолжаются и мешают нехватка тяжелой техники и авторшоки. Выпускница московской школы Екатерина Малкова, первая в истории ЕГЭ, набрала максимальные баллы сразу по 5 предметам. Такой результат стал абсолютным рекордом за 25 лет существования единого государственного экзамена. Своими эмоциями от достижения выпускница поделилась на портале мэра столицы. Предлагаю послушать.
3: Я была очень удивлена и очень рада такому результату. На момент начала подготовки к экзамену у меня уже была заложена хорошая база знаний по этим предметам, поэтому подготовка мне давалась значительно легче.
2: С 5 по 9 класс Екатерина училась в математической вертикали, а в старшей школе в инженерном предпрофессиональном классе. В будущем она хочет связать свою профессию с точными науками и выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Бывают люди, похожие на нули. Им всегда необходимо, чтобы впереди стояли цифры.
5: Люди и цифры. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
6: Реклама.
7: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радио «Звезда».
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
2: В 1649 году испанский король, 42-летний Филипп IV, собирается жениться на своей племяннице Марианне Австрийской. На тот момент ей исполнилось 15. По дороге в Мадрид карету с невестой остановили в небольшом провинциальном городке и вручили свадебный подарок – дюжину шелковых чулок. Но сопровождавший Марианну дворецкий тут же выбросил их на обочину.
3: «И запомните хорошенько, у королевы Испании ног нет!»
2: Невеста тут же упала в обморок. Подумала, что во время коронации ей ампутируют ноги. И подумала она так неспроста. Железный испанский этикет или кастильская чопорная церемонность. Так говорили о правилах поведения при дворе короля Филиппа IV. Государь ненавидел веселье. Современники утверждали, правитель Испании за всю жизнь улыбался максимум 3 раза. Французский посол Берто вспоминал.
4: Филипп действовал и ходил с видом ожившей статуи. Он принимал приближенных, выслушивал и отвечал им с одним и тем же выражением лица. А из всех частей его тела шевелились только губы.
2: Сотни лет Испания находилась под властью арабов. Именно поэтому королевский дворец Филиппа IV был обустроен на восточный лад. Апартаменты разделили на мужскую и женскую половины. Днем и там, и тут бегали придворные, карлики и шуты, но после захода солнца ни один мужчина, кроме короля, не мог оставаться на территории, выделенной для противоположного пола. Честь королевы или принцессы оставалась вне подозрений. Но это еще что? Даже легкое прикосновение к руке наследницы престола каралось смертью. Однажды 2 испанских офицера вытащили инфанту Марию Терезию из седла взбесившейся лошади, после чего отважные смельчаки вскочили на коней и во весь опор понеслись к границе.
5: «Быстрее, сеньор, быстрее, иначе не сносить нам головы!»
2: О строгости испанского этикета ходило много слухов. Якобы всех провинившихся неизменно пытали, топили или вешали. Именно поэтому будущая королева Марианна Австрийская упала в обморок от страха. Она не представляла, что ее ждет. Подъем в 5 утра, молитва, завтрак, обучение танцам, письму и шитью. Далее зубрежка священной истории, обед, дневной сон, очередная молитва и отбой. За распорядком дня следили пожилые воспитательницы, дуэньи. Никакого смеха, веселья и развлечений.
6: «Выше голову, Мария, выше. Не сутулься. Ниже, реверанс, ниже, я сказала, или оставлю без завтрака».
2: Прошло много лет. Испания, как и прежде, монархическая страна, вернее, конституционная монархия. Придворный этикет давно уже не тот. И если вам посчастливится оказаться в Мадриде, то при встрече с королевой, случается и такое, вы запросто можете поздороваться с ней за руку. Голову за это не отсекут.
1: Теперь так не принято.
7: Ростов, тебе на «вы».
8: Владимир.
9: На «р». Рыбинск.
7: Ха, Кострома.
8: Арзамас.
9: Суздаль.
10: Подъезжаем.
11: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
12: Остановка Тутаев. Здесь Волга делит город на 2 части. А моста между ними нет, зато есть паром и лодки. На правом берегу музеи, храмы и памятники, а на левом старинные купеческие особняки.
11: Путеводитель по Золотому кольцу России.
13: Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».
1: Что вы говорите?
14: Бывает же такое. Слово есть, а
0: а родословной у него нет. Вот вам, к примеру, сковорода. Предмет, который найдется на любой кухне. Откуда пошло это существительное? Лингвисты теряются в догадках, потому что у сковороды слов родственников нет. Хотя, подождите, давайте-ка попробуем зайти с другой стороны. Сковорода нужна, чтобы что-то жарить. Обычно это делается на масле. Сначала оно растапливается, потом раскаляется, и капля воды, попавшая в него, вызывает довольно громкое шипение. Масло шкварчит. Слышали? Шкварчать и сковорода. Правда, похоже? А еще есть шкварки. Они тоже получаются на сковороде. Запомним, корень «сквар» в старославянском языке означал «жар» или «огонь». Вот откуда появилась сковорода. Все, конечно, так, но есть один важный нюанс. Никакой самостоятельной смысловой нагрузки у слова «шкварчать» нет и никогда не было. Это самое обычное звукоподражание. И получается, что сковорода – это посуда, в которой что-то шкварчит. Или, проще говоря, жарится. Круг замкнулся. Зато теперь мы знаем, что в языке встречаются слова «ономатопы», то есть воспроизводящие звуки, которые встречаются вне человеческой речи.
1: Да что вы говорите?
10: Можно ли считать детектив самым древним литературным жанром? Чем сказки могут быть интересны взрослому читателю? И почему так трудно понять классику? Расскажет кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывались.
3: А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: А ведь многие до сих пор думают, что у викингов были рогатые шлемы.
7: Так это так и есть. Я в кино видел.
5: А вот и нет.
8: Свирепый воин в рогатом шлеме – выдумка художников. В 19 веке люди от искусства решили создать образы, которые бы выглядели впечатляюще и дико. Например, шлемы с рогами появились на героях в опере Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга» и очень удачно. Эффектный облик закрепился в массовой культуре и стал считаться правдой.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: Когда в Дании в середине прошлого столетия археологи обнаружили фрагменты древних шлемов с рогами, казалось, с художниками теперь вообще не поспоришь. Однако радиоуглеродный анализ показал, находки относятся к бронзовому веку. Это примерно 2000 лет до эпохи викингов. Не их амуниция. Да и использовали такие головные уборы, считают ученые, для ритуальных целей. Никак не для боев.
7: Так чем же викинги защищали голову в момент сражения?
8: Да, шлемы у них были. Нашли, правда, пока один, в Норвегии. И он, внимание, гладкий. Чтобы меч, если пришелся удар, соскользнул бы с него. Все ради безопасности. А представьте, если у воина торчат внушительные рога. Зацепить их противнику гораздо проще. Такого викинги допустить не могли.
5: А вот и да.
9: Холмс, а почему наша гостиная завалена какими-то папками?
10: Видите ли, Ватсон?
9: Нет, позвольте, я догадаюсь сам. Вчера вас весь день не было дома, значит, вы были заняты. Назад приехали на телеге с лошадью-тяжеловозом. Этой, как ее, французский капюшон, кажется.
10: Бельгийский першерон.
9: Да. И какой же из всего этого можно сделать вывод?
10: Да, Ватсон, какой?
9: Выходит, вы собираете макулатуру? Но, черт возьми, зачем?
10: Знаете, Ватсон, а вы недалеки от истины. Это неразобранные дела. Лейстрет отдал. Закончим с ними побыстрее, а вечером...
8: Артур Конан Дойль. Рассказы о Шерлоке Холмсе. Читает Игорь Старосельцев. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
11: Чердаке.
12: С особым интересом на своем чердаке я всегда копаюсь в научных исследованиях о вреде алкоголя. Случаются поразительные находки. Сейчас расскажу.
11: Научный журналист Егор Быковский.
12: Случайно набрел на научную работу, в которой ученые исследовали влияние алкоголя на поджелудочную железу. Было, конечно, и так известно всегда, что алкоголь – одна из главных причин острого панкреатита, то есть воспаления поджелудочной железы. Но долгое время было не до конца понятно, как именно спирт запускает процесс, при котором железа начинает повреждать саму себя. А если не ясно как, то мы имеем не причинно-следственную связь, а просто корреляцию. Для любого нормального ученого это прямо вызов. Итак, исследование показало. Важную роль здесь может играть рецептор ТРПВ1. Тот самый, который обычно реагирует на высокую температуру. Примерно выше 42 градусов Цельсия. А также на кислоту и некоторые химические раздражители. Почему именно 42? Потому что это крайне допустимая температура для нашего тела. Тут уже надо бить тревогу во все колокола, если она случилась. Именно этот рецептор активирует капсаицин, то самое вещество, которое делает...

0: Этанол резко снижает порог активации рецептора. Вместо 42 градусов он начинает включаться примерно при 34. То есть в присутствии алкоголя рецепторы начинают вести себя так, будто внутри организма возник перегрев сильный. Если же к этому добавляется капсаицин, например, из острой закуски или перцовой настойки, сигнал становится еще сильнее. Иммунитет прибегает разбираться и офигевает, что весь организм в огне. Дальше у него простая задача – зачистить все, что представляет угрозу. Это вы, если что. Иммунитет начинает применять тяжелое вооружение там, где оно совершенно не нужно, разрушая поджелудочную. Да и все остальное заодно.
1: Наука на чердаке.
0: Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи провели серию опытов на мышах, конечно. Животным вводили либо только спирт, либо продукты его метаболизма, либо их сочетание. По отдельности они не вызывали тяжелого панкреатита. А вот вместе приводили к выраженному острому воспалению поджелудочной железы. А потом те же опыты повторили на мышах, у которых рецептор ТРПВ1 был отключен. И тут ученые увидели, что повреждение тканей поджелудочной снизилось примерно на 98%. Ну, там не только игры алкоголя с рецепторами и битва с иммунитетом. После активации нервных окончаний нарушается клеточная регуляция кальция, а также запускается преждевременная активация трипсина. Это пищеварительный фермент, который в норме должен работать в кишечнике, а не внутри самой железы. В результате поджелудочная начинает буквально переваривать собственные ткани. В общем, так, друзья, алкоголь не только сам по себе вредит организму, он еще выключает естественную нашу защиту хитрым химическим способом, а в сочетании с очень острыми продуктами у алкоголя получается еще в два раза лучше, ну или хуже. Так что популярное праздничное сочетание «крепкий алкоголь» и «жгучая закуска» с точки зрения ученых-физиологов может быть довольно опасным. Это не просто гастрономический эксперимент, а потенциальный запуск тяжелого воспалительного процесса.
1: Наука на чердаке. Премьера на радио.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 15 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенные пункты Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовку в Запорожской. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны России. Там уточнили, что освобождение Писанцев позволило подразделениям группировки «Восток» занять тактически важный рубеж, что существенно нарушило устойчивость обороны ВСУ и создало прямые условия для дальнейшего уверенного продвижения войск и расширения зоны контроля в Днепропетровской области. Ведомстве добавили, что населенный пункт взяли штурмовики 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии. В Астраханской области сальмонеллез лабораторно подтвержден у 26 человек после употребления продукции из кулинарного магазина «Михайловский». По предварительным данным, причиной стали рыбные котлеты, изготовленные с нарушениями санитарных требований. Магазин закрыт. Специалисты Роспотребнадзора проводят исследования проб продукции, сырья и воды. Накануне стало известно, что одна из заболевших скончалась. 11 человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета с парашютистами на северо-востоке Франции. Об этом сообщило агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на префектуру. Предварительно среди жертв 5 инструкторов, 5 любителей и пилот. Президент Сербии Александр Вучич заявил на митинге в Белграде, что переживает последние дни на своем посту. Обращаясь к сторонникам перед зданием ассамблеи, он сказал, что служил стране преданно, что его оппоненты ошибались, утверждая, будто он никогда не уйдет. Ранее Вучич допускал досрочную отставку и выдвижение своей кандидатуры на пост премьер-министра. Срок его второго президентского мандата истекает весной 2027 года. Праздник «Алые паруса» 2026 в Петербурге собрал выпускников из 36 регионов России и нескольких стран. Число участников мероприятия составило около 65 тысяч человек, сообщил губернатор города. Выпускников школ в рамках праздника «Алые паруса» поздравили российские космонавты с борта МКС.
2: Сейчас мы находимся за сотни километров от Земли. Отсюда, с высоты орбиты, нам видно, как прекрасна наша планета. Но самое красивое на ней — это ваши мечты.
3: Посмотрите на звезды. Говорят, что каждый раз, когда рождается мечта, на небе загорается новая звезда. И пусть сейчас она кажется далекой, но все в жизни достижимо.
4: Верьте в невозможное и действуйте. Ведь именно смелость помогает нам достигать самых невероятных высот.
1: На один вечер Дворцовая площадь превратилась в город мечтателей. Для выпускников выступили популярные артисты, а кульминацией стал проход «Брига Россия» под алыми парусами в акватории Невы в сопровождении водно-пиротехнического шоу. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
5: Бывают люди, похожие на нули. Им всегда необходимо, чтобы впереди стояли цифры.
6: Люди и цифры. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники...
1: Не каждому дано яблоко!
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд!
3: Пред нами огромные, разнообразные работы...
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Объединяйтесь, люди. Смотрите, ноль – это ничто. Но два ноля уже кое-что значит. Станислав Ежелец.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – люди и цифры.
4: Исторические заметки.
5: Числа, цифры, суммы. Они окружают нас повсюду. Но мы настолько к ним привыкли, что даже не замечаем их присутствие. Обыденность. Номер телефона, номер квартиры, номер банковского счета, номер автомобиля. А есть ведь еще дата и год рождения, и даже время рождения. А у кого-то число даже может стать частью фамилии.
7: История награды.
8: Фамилия как знак отличия. 1904 год. Русско-японская война. Во время боя в Корейском проливе крейсер «Рюрик» лишился рулевого управления и оказался под шквальным огнем более современных кораблей противника. Устав российского флота запрещал сдачу судна неприятелю. Когда спустя 5 часов сражения боезапас «Рюрика» иссяк, у моряков оставался последний способ сохранить воинскую честь – пустить свой корабль ко дну. Приказ о затоплении отдал лейтенант Константин Петрович Иванов XIII, который принял командование крейсером после гибели старших офицеров.
9: «Врагу не сдаваться. Открыть кингстоны».
8: Константин Петрович Иванов получил вторую часть своей фамилии, когда в 1895 году закончил морской кадетский корпус и был произведен в мичманы. В то время флотским офицерам-однофамильцам присваивались порядковые номера. Так будущего командира крейсера «Рюрик» стали звать 13-м. Несчастливое, по мнению многих людей, число принесло Иванову удачу. Он выжил в том страшном сражении в Корейском проливе, хотя в ходе боя получил 3 ранения и 2 был контужен. За проявленную воинскую доблесть все члены экипажа «Рюрика», которые остались в живых, были награждены орденом Святого Георгия 4 степени. Константин Петрович Иванов был удостоен еще одной особой почести. Своим указом император Николай II велел официально закрепить двойную фамилию героя русско-японской войны с правом передавать ее потомкам. Числить его по всем спискам Ивановым 13-м.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ.
6: В 13-е число ему не везло. Не везло и во все остальные числа. Эмиль Кроткий.
5: Итак, число 7. Оно считается счастливым не только в России, но и в большинстве стран СНГ. Специалисты по нумерологии подтвердят. Вот смотрите, 7 дней недели, 7 нот, 7 цветов радуги. Хотя их, конечно, намного больше, этих оттенков. Но есть числа несчастливые. Пятница, 13-е, 4-й этаж, 17-е кресло в самолете. Почему люди их так боятся? У каждого народа свои приметы. Для японцев, к примеру, число 13 не значит ровным счетом ничего. Страшное число у них – 4. Почему? Да потому что при написании оно очень похоже на иероглиф, обозначающий «смерть». А вот если самурай увидит где-нибудь число 8, то будет очень доволен. Такой иероглиф означает «идти на подъем», то есть «жди удачу, и она обязательно придет». Наш следующий герой совсем уж не японец. Но якобы несчастливое число на него никак не повлияло.
10: Отечественная война 1812 года. штаб-квартира летучего партизанского отряда под командованием Дениса Давыдова. Ну как штаб-квартира? Лес, зима, избушка.
11: Денис Васильевич, командир, все, кончено. Конец войне. Я ж говорил, споймаю, мы казаки.
5: Харунжий, Попов 13-й, почему войне конец? Да что происходит, черт подери?
11: Сей секунд, Денис Васильевич, введите.
5: Господи, Харунжий, кто это? Почему мешок на голове?
11: Один момент, командир, снимаю мешок. Так, перед вами сам император Франции, Наполеон Буонапарти. Вот так.
12: Прошу вас, суда, скажите этому идиоту, что я не Наполеон, а всего лишь немного похож. Умоляю.
5: Мерси, господин офицер, но сегодня вы будете Наполеоном. Весь день. Ну, Харунжий, ну, черт счастливый. Глянь-ка, и вправду скрутил Бонапарта.
11: А как же, мы казаки.
13: По случаю присвоения. История воинских званий.
10: Харунжий. Карл Мария Эрнст Готфрид Генрих Дитрих Кауфман фон Оффенбах из фильма «Республика Шкит» в исполнении актера Юрия Рычкова. Чуть позже он блестяще исполнит еще и роль Харунжия Попова 13-го в картине «Эскадрон гусар летучих». Наивный, неуклюжий, немного грузный унтер-офицер, казак, который повсюду таскает с собой персону – гипсовый бюст Бонапарта, чтобы уж точно не перепутать, когда ловить будут. Самое интересное, что это вовсе не выдуманный персонаж, а реальный человек. Но обо всем по порядку.
13: История воинских званий.
10: Харунжий. Слово это, правда, в разных вариациях встречается и в польском, и старославянском, и даже в монгольском языках. Харунжий значит «стяг», воинское знамя или целый кавалерийский отряд. Первоначальный смысл – знаменосец. Харунжий в дореволюционной России – первый офицерский чин в казачьих войсках.
13: По случаю присвоения.
10: В русской императорской армии, во избежание путаницы, офицерам с одинаковыми фамилиями давали порядковые номера, даже родственникам. Вот почему киношный Харунжий Попов 13-й. Но это реальный человек. Имя отчество Иван Григорьевич. Его казаки, именно так нужно ставить ударение, действительно сражались с французами в составе партизанского отряда Дениса Давыдова. Правда, никакого Наполеона не ловили. Кстати, наш герой, у него и в жизни именные цифры совпадают. Был сначала сотником, есаулом и дослужился аж до звания командира полка. Участвовал в заграничном походе и даже женился впоследствии на генеральской дочери.
11: Вот так. Я ж говорил, мы казаки.
13: Харунжий. По случаю присвоения.
14: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
15: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
16: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Говорим мы сегодня о людях и цифрах. Суеверие, связанное с числом 13, настолько распространено, что у него даже есть свое название. Произнести его с первого раза и не ошибиться – дело весьма проблематичное. Но я попробую. Трискайдекафобия. Думаете, это шутка? А как вам такой пример? Каждый раз, когда пятница выпадает на 13-е число, экономика США теряет на бизнесе почти миллиард долларов. Все сидят по домам, ничего не делают, биржевые сделки не проходят. В общем и целом, коллапс. К слову, в большинстве стран мира около 80% всех высотных зданий не имеют 13-го этажа. Вообще. Архитекторы сразу переходят с 12-го на 14-й, чтобы успокоить подозрительных людей. Так откуда же у числа 13 такая жуткая репутация? Есть версия, что это связано с одним скандинавским мифом. Мол, однажды на праздник 12 богов внезапно пришел 13-й, после чего по всему миру начались ужасные разрушения. Не стоит забывать и про предателя Иуду, который стал 13-м гостем на тайной вечере. И все прекрасно знают, чем это закончилось. Предположений много, и вот одно из них. Та еще история.
17: Тайное и неизведанное. Пророчество, видение, предсказание. Они не раз меняли ход истории. Английскому лорду Оливеру Кромвелю перед решающей битвой с Карлом II пророчили, что он проживет всего 7 лет. О возможном появлении в Париже орлеанской девы Жанны д'Арк знал каждый француз. Но самым известным предсказанием до сих пор считается проклятие великого магистра ордена тамплиеров Жака де Моле. Франция, Париж. Здесь в марте 1314 года завершился громкий судебный процесс над рыцарями ордена храма. Тамплиеры обвинялись в ереси, богохульстве, поклонению дьявольскому божеству Бафомету. Пленников пытали больше года, и они признали свою вину. Приговор был суров. Сожжение на костре. Во время казни магистр ордена Жак де Моле отрекся от своих показаний и проклял главных обвинителей – короля Франции Филиппа IV Красивого и папу римского Климента V. «Я проклинаю вас и весь ваш род до 13-го колена. Не пройдет и года, как я призову вас на суд Божий». Климент V рассмеялся. А зря. Через 3 недели он скоропостижно скончался от неизвестной болезни. Вслед за ним всего через 7 месяцев умер Филипп Красивый. Что это? Простое совпадение? Может быть. Но как тогда объяснить тот факт, что вслед за королем при весьма загадочных обстоятельствах ушли из жизни все его сыновья? Людовик X, Карл IV и Филипп V. Великий род Капетингов прервался. Но это было только начало страшного суда. Жуткое пророчество Жака де Мале обрушилось на династию Валуа, родственников проклятых королей. Иоанн II умер в плену у англичан. Карл V сошел с ума. Именно 13 правителей Франции должны были по очереди сменить друг друга, прежде чем проклятие магистра ордена тамплиеров Жака де Мале сбылось.
18: Тайное и неизведанное.
13: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. Цифры в литературе играют очень даже немаловажную роль. К примеру, Федор Достоевский и его роман «Преступление и наказание». Благодаря числу 7 автор создает атмосферу тогдашнего Петербурга. 7-летний уже развратен и вор. Хотя ребенок до 7 лет в христианстве считается безгрешным. Это говорит о том, что в литературном городе нет ничего святого. В нем живут пьяные, злые люди. И царит неприятная, угнетающая атмосфера, которая подталкивает Раскольникова к совершению преступления. Дальше идем. Старуха-проценщица живет в доме, где лестница состоит из 13 ступеней. Обычно это число не предвещает ничего хорошего и говорит о несчастье, которое вот-вот случится. Но и это еще не все. Число 30 используется Достоевским, когда речь заходит о денежных проблемах героев. 30 целковых выкладывает Соня перед Катериной Ивановной. 30 рублей обещает мать выслать Раскольникову. И за 30 тысяч Марфа выкупает Свидригайлова, который чуть позже предает женщину и доводит ее до смерти. Точно так же, как Иуда продает Иисуса за 30 сребреников. Во всем этом есть какой-то зловещий символизм, не правда ли?
19: «Что угодно», — строго произнесла старушонка, войдя в комнату и по-прежнему становясь прямо перед ним, чтобы глядеть ему прямо в лицо. «Заклад принес, вот-с». И он вынул из кармана старые плоские серебряные часы. На оборотной дощечке их был изображен глобус. Цепочка была стальная. «Да ведь и прежнему закладу срок. Еще 3-го дня месяц как минул. Я вам проценты еще за месяц внесу, потерпите». «А в том моя добрая воля, батюшка, терпеть или вещь вашу теперь же продать?» «Много ли за часы-то, Алена Ивановна?» «А, с пустяками ходишь, батюшка. Ничего, почитай, не стоит. За колечко вам в прошлый раз 2 билетика внесла, а оно и купить-то его новое у ювелира за 1,5 рубля можно». «Рубля-то 4 дайте, я выкуплю, отцовские. Я скоро деньги получу». 1,5 рубля-с и процент вперед, коли хотите-с». 1,5 рубля! Вскрикнул молодой человек. «Ваша воля». И старуха протянула ему обратно часы. Молодой человек взял их и до того рассердился, что хотел было уже уйти, но тотчас одумался, вспомнив, что идти больше некуда, и что он еще и за другим пришел. «Давайте», — сказал он грубо. Старуха полезла в карман за ключами и пошла в другую комнату, за занавески. Молодой человек, оставшись один среди комнаты, любопытно прислушивался и соображал. Слышно было, как она отперла комод. «Должно быть верхний ящик», — соображал он. «Ключи она, стало быть, в правом кармане носит, все на одной связке в стальном кольце. И там один ключ есть, всех больше втрое, с зубчатой бородкой. Конечно, не от комода. Стало быть, есть еще какая-нибудь шкатулка или укладка. Вот это любопытно. У укладок все такие ключи. А, впрочем, как это подло все. Старуха воротилась. «Вот-с, батюшка, коли по гривне в месяц рубля, так за полтора рубля причтется с вас 15 копеек за месяц вперед. Да за 2 прежних рубля с вас еще причитается по сему же счету вперед 20 копеек. А всего, стало быть, 35. Приходится же вам теперь всего получить за часы ваши рубль 15 копеек. Вот получите-с». «Как так уж теперь рубль 15 копеек?» «Точно так-с». Молодой человек спорить не стал и взял деньги. Он смотрел на старуху и не спешил уходить. Точно ему еще хотелось что-то сказать или сделать, но как будто он и сам не знал, что именно.
18: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.
20: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Сейчас новости науки. В рамках 75-й миссии на МКС запланированы два научных эксперимента. Первый – эндотелий – изучит влияние геомагнитной обстановки на сердечно-сосудистую систему. Ученые будут сравнивать состояние микроциркуляторного русла на станции и на Земле. Второй – цитомеханариум – исследует белки у мух дрозофил в условиях невесомости. Экипажу предстоит получить живых личинок для дальнейшего изучения. Старт корабля «Союз МС-29» с космонавтами Анной Кикиной, Петром Дубровым и астронавтом НАСА Анилом Миноном назначен на 14 июля. Российские ученые начали пилотные проекты по обогащению языковых моделей искусственного интеллекта данными отечественной археологической периодики. Об этом агентство ТАСС сообщил вице-президент Академии наук Николай Макаров. Нейросеть поможет обрабатывать огромные массивы эмпирических исследований и давать достоверные ответы на основе проверенных академических данных. Также планируется использовать нейросети для систематизации изображений артефактов и обработки космических снимков. Проект поддерживается Министерством науки России. Российские ученые завершают подготовку черной книги растений. В нее войдут более 500 видов, которые могут представлять угрозу для сельского и лесного хозяйства. По мнению кандидата биологических наук Михаила Карпачевского, первое место среди наиболее агрессивных, чужеродных для местных видов растений черной книги занимает борщевик сосновского.
2: Это растение, которое исходно произрастало и сейчас произрастает на Кавказе, был в свое время перенесен с целью использования в качестве кормового растения для животных. Но в итоге выяснилось, что, в общем, скот не очень любит есть борщевик. Сок борщевика при попадании на открытую поверхность кожи при ярком солнечном свете снижает фоточувствительность. И в результате человек получает очень-очень сильные ожоги.
1: Отмечается, что в 2021 и 2024 годах также вышли обновленные издания красных книг по животным и растениям. В мексиканских джунглях обнаружен нетронутый город Майя, скрывавшийся под лесным покровом более 1000 лет. Последнее, получившее название Минамбы, что значит «дороги нет», найдено в биосферном заповеднике Калакмуль. Ученые не обнаружили следов мародерства. Центральный объект – 13-метровый пирамидальный храм с сохранившейся кладкой. Среди 14 алтарей и стел – плита со сценой обезглавливания и календарной датой 849 год нашей эры. Площадь города около 15 гектаров. Обнаружить его помогло воздушное лазерное сканирование. Это были новости науки. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
4: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
3: Борода чья-то. Почему синяя?
4: Я же говорил.
3: Череп.
4: Это Йорик.
3: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь. Вещи Олег?
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Слесарь Митька Голопупкин на купании в Алупке, а текстильщик Митрофан в Кисловодске пьет нарзан. История курортов в СССР. Рассказывает писатель Александр Васькин.
5: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 8 вечера на Радио Звезда.
7: На Радио Звезда. Программа «Исторические заметки».
8: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – люди и цифры.
9: Настоящий мужчина – это мужчина, который точно помнит день рождения женщины и никогда не знает, сколько ей лет. Мужчина, который никогда не помнит дня рождения женщины, но точно знает, сколько ей лет – это ее муж. Фаина Раневская.
8: В каждой стране свои счастливые числа. В России, помимо цифры 7, на протяжении нескольких веков таковым является число 3. Вспомнить хотя бы поговорку «Бог любит троицу». Но, как оказалось, не мы одни такие умные и образованные.
10: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
11: Анаксимандр. Судя по всему, до нашей эры большинство людей были греками. Греком был и Анаксимандр. Строчка «Природа самых честных правил» принадлежит не ему. Он, как настоящий революционер, впервые написал научный трактат о природе в прозе. Это, конечно, никуда не годится, но зачастую воспринимается-то лучше. Анаксимандр пошел дальше. Он первым выступил против китов. Не то чтобы он совсем не любил китов, даже напротив, но вдруг ни с того ни с сего взял и заявил: «Земля не покоится на китах». Она, мол, просто летает, ни на что не опираясь. Это было довольно странное заявление. Отсюда, видимо, и косые взгляды, которыми его стали награждать донашеэрские люди. Тоже, между прочим, греки.
12: Тоже мне открытие.
11: Но космогония не давала покоя. «Земля — это не диск, не таблетка аспирина», — говорил Анаксимандр. «Она похожа на цилиндр, на часть колонны». Он не говорил «на бревно», потому что колонна — это вроде искусство, а бревно в лучшем случае отопление, а в крайнем варианте — глупость. А однажды вообще произошла странная история. Проснувшись рано утром и посмотрев на свою пятерню, Анаксимандр задумался и решил: все в мире кратно трем. Высота цилиндра Земли в 3 раза больше его основания, и вообще все расстояния во Вселенной кратны трем. А уже потом, спустя много лет, эта идея Анаксимандра получила развитие. Например, у старинушки 3 сына не 2, не 4, а именно 3. Именно третья стрела попадала не куда-нибудь, а туда, куда надо. На болото к лягушке. Ну, Змей Горыныч имел 3 головы, ну и так далее.
12: Скажите, пожалуйста.
11: Первая геоцентрическая модель Вселенной придумана тоже Анаксимандром. Но не важно, что она оказалась неверной. Она помогла понять круговые движения планет. А 2500 лет назад это было, ох, совсем нетривиально. «Все в мире стареет», — любил повторять Анаксимандр. «Люди и Вселенные рождаются и гибнут, чтобы возродиться вновь. Не стареет только время». И чтобы увидеть, как оно не стареет, он первым в Греции установил гномон, то есть солнечные часы. А потом ввел в употребление небесный глобус.
12: Ну, голова, голова.
11: Но он не был бы греком, если бы не любил рисовать. В то время греки чаще всего рисовали то, чего никогда не видели. Ну, там, богов, мифологических героев. Анаксимандр решил нарисовать карту Земли. Сегодня считается, что это была первая в истории попытка изобразить лик нашей планеты. И пусть во многом он был неправ. Еще, кстати, неизвестно, что скажут о нас через 2500 летия. Но ученым он был великим. Таким мы его и запомним. Анаксимандр Милетский.
3: Да, есть что рассказать.
7: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
8: Продолжаем наш разговор. И вновь возвращаемся к литературе. В своих произведениях Антон Павлович Чехов очень трепетно относился к числу 3. Количество его упоминаний, нашлись люди, подсчитали, составило 859 раз. Например, 3 дня полежал в больнице и помер. Это из рассказа «Тоска». А вот еще один вариант. Минуты через 3 Кутька опять заворчала и издала звук, похожий на кашель. Это из рассказа «Агафья». Но были у Чехова и другие любимые цифры. Если так можно сказать, с юмористическим уклоном. Послушайте его рассказ «Жалобная книга».
13: Лежит она, эта книга, в специально построенной для нее конторке на станции железной дороги. Ключ от конторки хранится у станционного жандарма. На деле же никакого ключа не нужно, так как конторка всегда отперта. Раскрывайте книгу и читайте. «Милостивый государь», проба пера. Под этим нарисована рожица с длинным носом и рожками. Под рожицей написано: «Ты картина, я портрет. Ты скотина, а я нет. Я морда твоя». Подъезжая к сией станции и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа. И Ермонкин. Кто писал, не знаю, а я, дурак, читаю. Оставил память начальник стола претензий Калавроев. Приношу начальству мою жалобу на кондуктора Кучкина за его грубости в отношении моей жене. Жена моя вовсе не шумела, а напротив старалась, чтоб все было тихо. А также и насчет жандарма Клятвина, который меня грубо за плечо взял. Жительство имею в имении Андрея Ивановича Ищеева, который знает мое поведение. Конторщик Самолучшев.
14: Никандров, социалист.
13: Находясь под свежим впечатлением возмутительного поступка, зачеркнуто, проезжая через эту станцию, я был возмущен до глубины души следующим... Зачеркнуто. На моих глазах произошло следующее возмутительное происшествие, рисующее яркими красками наши железнодорожные порядки. Далее все зачеркнуто, кроме подписи. Ученик 7 класса Курской гимназии Алексей Зудьев.
15: В ожидании отхода поезда обозревал физиогномию начальника станции и остался ею весьма недоволен. Объявляю о сем по линии. Неунывающий дачник.
14: Я знаю, кто это писал. Это писал МД.
16: Господа, Тельцовский шулер!
13: Жандармиха ездила вчера с буфетчиком Коськой за реку.
14: Желаем всего лучшего. Не унывай, жандарм.
13: Проезжая через станцию и будучи голоден, в рассуждении чего бы покушать, я не мог найти постной пищи. Дьякон Духов.
14: Лопай, что дают.
13: Кто найдет кожаный портсигар, тот пущай отдаст в кассу Андрею Егорычу.
14: Так как меня прогоняют со службы, будто я пьянствую, то объявляю, что все вы мошенники и воры.
13: Телеграфист Козьмодемьянский. Добродетелью украшайтесь. Катенька, я вас люблю безумно.
14: Прошу в жалобной книге не писать посторонних вещей. За начальника станции Иванов 7.
13: Хоть ты и 7, а дурак.
8: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о людях и цифрах. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
17: Пройдут столетия, наши праздности.
18: И каждому дано яблоко.
19: Если звезды зажигают, значит, кому пусту.
20: Пред нами огромные, разнообразные работы.
7: Исторические заметки. На радио «Звезда».
21: Люди одиноки, потому что вместо мостов они строят стены.
8: Многовековая история мостов. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек и время. Для нас время – цифры на экране смартфона. Для первобытного человека оно было физическим ощущением. У далеких предков не было календарей, зато имелась недюжинная наблюдательность. Они жили как бы внутри огромных природных часов. Самым первым будильником, разумеется, был голод. Организм диктовал распорядок дня лучше любого хронометра. Человек просыпался с первыми лучами солнца, потому что желудок требовал еды. Поиск корней, ягод или охота занимали все светлое время. Когда солнце уходило за горизонт, активность прекращалась. Так формировался простейший цикл. Свет равен действию, тьма – покою.
2: Человек и время.
1: Первобытные люди внимательно следили за животными. Звери вообще идеальные индикаторы времени. Если птицы начинали петь, значит, вскоре должен был наступить рассвет. Если олени уходили в чащу, наступал полдень. Массовая миграция птиц или изменение цвета шкуры служили сигналом. Меняется сезон. Постепенно человек заметил связь между движением солнца и освещением различных предметов. Длина тени от дерева помогала понять, сколько времени осталось до заката. Короткая тень – середина дня. Длинная – пора искать укрытие. Ночью главным ориентиром становилась луна. Ее превращение из тонкого серпа в полный диск стало первой единицей измерения длинных отрезков времени. Люди делали зарубки на костях животных, чтобы отмечать эти циклы. Древний человек не считал минуты. Он просто был частью единого часового механизма планеты.
2: Человек

0: Человек в кадре. История одной фотографии.
1: В 1979 году в ГДР широко отмечали 30-летие образования республики. В честь праздника Восточный Берлин посетил лидер Советского Союза Леонид Брежнев. Он собирался лично поздравить своего коллегу и друга Эриха Хонекера. На встречу двух генеральных секретарей пустили журналистов, что едва не привело к международному скандалу.
2: Меня зовут Барбара Клем. Я корреспондент немецкой газеты «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Показала удостоверение и спокойно прошла в главный зал. Почему меня могли задержать? Понимаете, в Германии два Франкфурта. Один на Одере, другой на Майне. Два города по разные стороны Берлинской стены. Так вот, я из Майна, из нехорошей Западной Германии. Охрана просто не удосужилась проверить, где именно издается наша газета. И меня пропустили. Повезло.
0: История одной фотографии.
1: Тройной Брежнев. Так в простонародье назывался особый ритуал приветствия, который Леонид Ильич неоднократно применял при встрече лидеров других стран. Сначала поцелуй в правую щеку, потом в левую, а затем прямо в губы. Смачно, страстно, по-русски. Однажды Брежнев очень крепко поцеловал лидера Югославии Иосипа Броз Тита и порвал ему губу. Но Эрих Хонекер выдержал испытание с честью. А в это время фотокор Барбара Клем успела нажать на кнопку.
2: Меня, конечно же, быстро вычислили, но задерживать не стали и даже камеру не отобрали. Та самая фотография получила неофициальное название «Братский поцелуй». В СССР она была запрещена. Впервые ее опубликовали в Москве во времена перестройки. А вот на Западе этот снимок стал культовым. Его печатали везде. На чашках, футболках, рюкзаках. Где только можно.
1: И сегодня на уцелевших фрагментах Берлинской стены можно увидеть необычные граффити. Автор-художник Дмитрий Врубель. Именно он сделал реконструкцию знаменитой фотографии «Поцелуй Брежнева и Хонекера». Рядом надпись: «Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви».

Максимы. Иван Андреевич Крылов. Крестьянин и овца. Крестьянин позвал в суд овцу.

0: Овца же говорит: она всю ночь спала и всех соседей в том в свидетели звала, что никогда за ней не знали никакого ни воровства, ни плутовства, а сверх того она совсем не ест мясного. И приговор лисы вот от слова до слова: не принимать никак резонов от овцы, понеже хоронить концы все плуты ведомо искусны. По справке ж яствует, что в сказанную ночь овца от кур не отлучалась прочь, а куры очень вкусны, и случай был удобен ей, то я сужу по совести моей. Нельзя, чтобы терпела, и кур она не съела. И вследствие того казнить овцу, и мясо в суд отдать, а шкуру взять истцу.
1: Максимы. Иван Андреевич Крылов. «Крестьянин и овца». Читал Владислав Купряшин.
2: Радиозвезда.
3: Если только заскучаю, если только загрущу, вот билет, а вот гитара, я к друзьям опять лечу. Слава Богу, мы богаты на хороших, на людей. Я спою родным.

На денечек мне в Ростов бы на Дону. На Лев-Бердоне много точек, надо мне зайти в одну.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 16 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл на предвыборный съезд партии «Единая Россия». В эти минуты он выступает перед делегатами. В частности, президент заявил, что у Запада не получается победить Россию на поле боя, поэтому он пробует раскачать политическую ситуацию. Но и это не удается, отметил президент. Партия парламентского большинства «Единая Россия» 28 июня проводит в Москве первый этап предвыборного съезда. На нем единороссы выдвинут кандидатов и определят конфигурацию списка, с которым пойдут на думские выборы. Парламентская гонка стартовала 16 июня, когда Путин подписал указ о назначении выборов. Согласно закону, партии, планирующие участвовать в выборах в Госдуму в течение 25 дней после начала кампании, должны провести съезды для выдвижения кандидатов по федеральным спискам и одномандатным округам. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенные пункты Писанце в Днепропетровской области и Новоселовку в Запорожской. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны России. А в Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжают наступление в западном направлении. За сутки овладели 5 опорными пунктами и взяли почти 60 зданий. Уничтожены до 30 боевиков, 4 автомобиля, 5 роботизированных комплексов и 9 пунктов управления дронами. Красный Лиман – крупный логистический центр, его освобождение откроет путь на Славянск и Краматорск. Предложение по регулированию движения электросамокатов и электровелосипедов по тротуарам практически готовы. Это сообщил министр транспорта Андрей Никитин в кулуарах 23-го съезда партии «Единая Россия». По его словам, документ планируется представить в ближайшие 2-3 месяца. Ранее президент Владимир Путин поручил проработать этот вопрос с учетом ограничений для средств индивидуальной мобильности. В Саудовской Аравии в городе Рас-Тан-Нура на побережье Персидского залива потерпел крушение вертолет государственной нефтяной компании «Сауди Арамко». На борту находились 14 человек, все они погибли. По предварительным данным, все жертвы подданные Саудовской Аравии. Начато расследование для установления причин авиакатастрофы. Рас-Тан-Нура – это крупный нефтеперерабатывающий центр, где также расположен один из крупнейших в мире морских терминалов по отгрузке нефти. Вооруженные силы США нанесли удары по объектам нефтяной инфраструктуры Ирана в ответ на атаки против коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Авиация поразила системы связи, позиции ПВО, склады дронов и средства постановки мин. В ответ корпус стражи Исламской революции обстрелял американскую авиабазу в Кувейте и базу 5-го флота ВМС США в Бахрейне. Президент Дональд Трамп пригрозил уничтожить Иран, если Тегеран продолжит нарушать договоренности. Стороны подписали меморандум о прекращении конфликта 17 июня, однако обмен ударами возобновился уже через несколько дней. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: Служивые люди. Воинские династии России.
2: В бархатной родословной книге, в которой записаны самые известные боярские и дворянские фамилии России, сказано: «И приехали в начале XI века в Киев два сына косожского, то есть черкесского, князя. И в крещении приняли они имена Юрий и Роман. Праправнук Романа Григорий Слепой имел якобы сына Ушака, от которого и пошли все Ушаковы. Они присягали киевским князьям и московским государям, служили воеводами, стольниками, иконописных дел мастерами, офицерами. Имя героя Отечественной войны 1812 года генерал-майора Сергея Ушакова и сегодня можно увидеть на почетной стене в храме Христа Спасителя в Москве. И все же самым известным представителем древнего рода по праву считается адмирал, командующий Черноморским флотом Федор Ушаков. Он с детства мечтал о море, о кораблях и кругосветных экспедициях. Сухопутные забавы казались ему скучными. Однажды местный охотник в шутку предложил маленькому Феде сходить с ним на медведя. И мальчик, ни секунды не сомневаясь, вполне серьезно ответил, что на зверя, конечно же, пойдет, но только если встретит его на воде. Морской кадетский корпус, стажировка в Азовской флотилии, и вот Ушаков уже капитан 16-пушечного корабля, а его экипаж успешно отражает атаки турецкого десанта в Балаклаве. Вскоре отважного командира отмечает князь Потемкин, который докладывает в Петербург Екатерине II.
3: Есть во флоте севастопольском контр-адмирал Ушаков. Отлично знающий, предприимчив и охотник к службе. Он мой будет помощник. Я уверен, что из него выйдет великий морской предводитель.
2: Получив согласие императрицы, Потемкин издает указ, которым Ушаков назначается командующим Черноморским флотом.
3: Не обременяю вас правлением адмиралтейства, припоручаю вам начальство эскадрой по военному употреблению.
2: Битва при Корфу. Виктория у мыса Тендра. Разгром турецкого флота при Калиакрии. Во время службы Ушаков не потерпел ни одного поражения и не потерял ни одного корабля. Ни один его матрос не был взят в плен. А вот личная жизнь адмирала сложилась не так удачно, как его карьера. Федор Федорович не был женат, и детей у него не было. Опытный морской стратег посвятил всего себя службе Отечеству и никогда об этом не жалел. В 1807 году Ушаков написал императору прошение об отставке.
4: «При старости лет моих отягощен душевной и телесной болезнью, и опасаюсь при слабости моего здоровья быть в тягость, а посему всеподданнейше прошу от службы меня уволить».
2: Прошение удовлетворили. Но во время войны с Наполеоном Ушакова все же попросили возглавить внутреннее тамбовское ополчение. Увы, великий флотоводец от предложенной должности отказался. Сил на еще один подвиг у него уже не осталось. Талантливый адмирал, решительный офицер, заботливый капитан. Он единственный в нашей стране воин-моряк, которого канонизировала Русская Православная Церковь. А в 2004 году Архиерейский собор причислил адмирала Федора Ушакова к общецерковным святым в лике праведных.
1: служивые люди Ушаковы. Воинские династии России.
0: Радиозвезда.
1: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
5: Июль 1941 года. Отдельная экспериментальная батарея реактивной артиллерии секретно прибыла под Оршу. Капитан Флеров обсуждает с солдатами план уничтожения опытными боевыми установками БМ-13 фашистских эшелонов, которые скопились на железнодорожной станции. А бойцы угощают командира старинным русским напитком – морковным чаем, сваренным по особому солдатскому рецепту – в бинтах. Во время Великой Отечественной войны солдат нередко выручал морковный чай. О пользе моркови всем, конечно, известно. В ней и витамины, и минеральные вещества, которые здоровье укрепляют и бодрость придают. А еще у корнеплода приятный сладковатый вкус из-за повышенного содержания в нем сахаристых веществ. Кроме того, морковь легко выращивать и хранить. Все это сделало овощ незаменимым на солдатском столе. А вот о том, что морковная ботва гораздо полезнее самой моркови, известно немногим. Хотя о ее особых противовоспалительных свойствах люди знали давно. В старину морковные листья к ранам прикладывали, а отваром поили больных, стариков и детей для повышения иммунитета. Целебным напитком считался и морковный чай из ботвы и измельченной моркови. Готовили его двумя способами – из свежих или сушеных компонентов. В первом случае ботву промывали, мелко рубили, а морковь очищали от кожицы и измельчали на терке. Смесь засыпали в котел и заливали кипятком. Тоже проделывали с сушеной ботвой и морковью. Затем давали настояться. Во время войны, чтобы приготовить морковный чай на целую роту, его варили в бинтах. Чайную смесь складывали в марлю, заворачивали и бросали в солдатский котел. Чай получался прозрачным и чистым. А тогда, в июле 41-го, удар экспериментальной батареи капитана Флерова длился всего 8 секунд. Но за эти секунды эшелоны противника были полностью уничтожены, а враг разбит. Кто знает, может, сразу после атаки, попивая сладкий морковный чай, и придумали бойцы легендарному оружию новое фронтовое имя – «Катюша». Такое же простое и веселое, как старое солдатское правило.
1: Война войной, а обед по распорядку.
6: Ростов, тебе на «В».
7: Владимир.
8: На «Р». Рыбинск.
6: Ха, Кострома.
7: Арзамас.
8: Суздаль.
9: Подъезжаем.
10: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
9: Остановка Тутаев. Здесь Волга делит город на две части. А моста между ними нет, зато есть паром и лодки. На правом берегу музеи, храмы и памятники. А на левом старинные купеческие особняки.
10: Путеводитель по Золотому кольцу России.
11: Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль «Золотая звезда». Высшая степень отличия в нашей стране – почетное звание «Герой Российской Федерации». Присваивается президентом за заслуги перед народом, связанные с совершением героического подвига, в том числе посмертно. Награждение производится также за трудовые заслуги, в частности, за разработку и проведение испытаний военной и специальной техники. Герою России вручается особый знак – медаль «Золотая звезда». Она крепится к специальной колодке, внутренняя часть которой обтянута муаровой трехцветной лентой. Это государственный флаг. Сама награда представляет собой пятиконечную звезду с гладкими двугранными лучами на лицевой стороне. Длина одного луча – 15 миллиметров. Медаль делают золотой. В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, летчик-истребитель, полковник Илья Сизов, обнаружил вертолет противника Ми-14 и на предельно низкой высоте открыл по нему огонь на поражение. Это не позволило противнику высадиться на остров Змеиный. За проявленное мужество при выполнении боевых задач офицеру Илье Сизову было присвоено звание «Герой России».
0: От слов к делу. Военные училища России.
3: Вместе победить и вместе умереть. Первая в мире атомная электростанция была построена в 1949 году в Обнинске. И уже совсем скоро советское правительство приняло решение о создании первой в СССР атомной подводной лодки. Однако новейшей секретной субмариной должен был кто-то управлять. Так началась история современного учебного центра военно-морского флота России.
0: От слов к делу.
3: За время своего существования, а это более 60 лет, в Обнинске подготовили около 1000 экипажей атомных подводных лодок. Они совершили сотни дальних походов в различные районы Мирового океана, на Северный полюс, многократные переходы между Северным и Тихоокеанским флотами. 47 подводникам, выпускникам учебного центра, присвоено звание Героя Советского Союза и Героя России. Сегодня в Обнинске готовят не только специалистов, которые умеют управляться с атомной установкой, но и представителей других морских профессий, штурманов, специалистов оружейных комплексов, химиков и, собственно, командиров боевых кораблей.
0: От слов к делу.
3: Вместе победить и вместе умереть.
4: Обнинский учебный центр военно-морского флота России.
5: Радио «Звезда».
6: Операции специальных подразделений.
7: Февраль 1934 года. В Чукотском море затонул раздавленный льдами советский пароход «Челюскин». Один человек погиб. 104 полярника высадились на льдину. Часть грузов и продовольствия им удалось спасти. В Москве было принято решение о проведении воздушной спасательной операции. С этой целью сформировали специальные отряды пилотов, имеющих опыт работы в полярных условиях. Одним из первых, кто отправился на поиск челюскинцев, был экипаж летчика Анатолия Лебедевского. На самолете Ан-4 он совершил 29 вылетов к предполагаемому месту катастрофы. Однако все рейсы были безрезультатными. 5 марта 1934 года экипаж вновь находился в районе катастрофы.
8: База, докладывает командир экипажа летчик Лебедевский. У нас сильное обледенение самолета.
5: Температура минус 45 градусов, солнечно, пурга утихла. Несколько раз снижался над льдами, думал, что увидел людей. Оказалось, тюлени.
9: Командир борта номер 4, у вас есть топливо еще на один заход над районом аварии, после чего немедленно возвращайтесь на базу. К вечеру будет сильный туман.
5: Понял вас, земля. Отчетливо вижу на льдине 4 неподвижные точки. Снижаюсь.
7: 5 марта 1934 года летчик Анатолий Лепедевский обнаружил ледовый лагерь челюскинцев и совершил рядом с ним успешную посадку. Пилоты доставили на льдину продовольствие и аккумуляторы для радиостанции. В ходе спасательной операции экипаж Лепедевского вывез на большую землю 12 человек, 10 женщин и 2 детей. При повторном полете к лагерю у самолета Лепедевского отказал один мотор. После вынужденной посадки на льдину пилот вышел на связь с большой землей.
5: «База!» – докладывает летчик Лепедевский. «Пришлось садиться. Отказал мотор. Лежим на брюхе. Шасси оторвало. Экипаж жив».
9: «Командование приказывает от места аварии далеко не отходить. Рацию не выключать. До вас всего несколько километров. Ждите».
5: «Ребята, передайте в Москву. Экипаж Лепедевского принял решение. Сначала челюскинцы, потом мы».
9: «Понял вас, борт номер 4. Держитесь».
7: Экипаж Анатолия Лепедевского спасли через несколько дней. В Москве было принято решение направить в район ледового лагеря челюскинцев сразу 3 группы самолетов. Операция по спасению экипажа парохода «Челюскин» продолжалась. В 1934 году Анатолий Васильевич Лепедевский впервые в СССР был удостоен звания «Герой Советского Союза».
1: История в письмах и воспоминаниях.
10: Из письма генерала Михаила Богдановича Барклая де Толли жене. Итоги Бородинского сражения. 11 сентября 1812 года. «После многочисленных сражений, которыми мы на каждом шагу задерживали врага, я передал армию князю Кутузову. Он принял командование в таком состоянии, что армия наша могла помериться силами со сколь угодно мощным врагом. Теперь же не знаю, почему мы отступили и таскаемся, как дети Израиля в пустыне. Если в Бородинском сражении армия не была полностью окончательно разбита, то это моя заслуга, и убеждение в этом будет служить мне утешением до последней минуты жизни. Князь Барклай».
11: Люди одиноки, потому что вместо мостов они строят стены.
1: Многовековая история мостов. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости культуры. В России могут ввести обязательную долю отечественных фильмов в кинопрокате. Об этом сообщила глава Думского комитета по культуре Ольга Казакова. Она отметила, что нужно определить, как это повлияет на развитие и поддержку отечественного кино, а также на работу кинотеатров. Конкретные меры поддержки будут обсуждаться с правительством и представителями киноиндустрии. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по культуре совместно с профильным министерством и кинематографистами разработать законопроекты для поддержки отечественного кино. В Москве проходит 15-й международный конкурс артистов балета, организованный в память о выдающемся балетмейстере Юрии Григоровиче. Председателем жюри стала прима-балерина Большого театра Светлана Захарова. В интервью агентству ТАСС она поделилась своими впечатлениями о работе с этим легендарным мастером.
2: Он очень четко требовал музыкального исполнения. Когда мы репетировали, допустим, балет «Легенда о любви», во время исполнения я немножечко слышала, например, какие-то другие акценты для того или иного движения. Он добивался так, как слышит он. Вот это вот четкое музыкальное исполнение, вот это вот было для него очень важно. В его спектаклях можно было немножко добавлять что-то свое, но в то же время нужно было обязательно следовать его музыкальности. Это навсегда отложилось.
1: В масштабном конкурсе участвуют 158 юных балетмейстеров из 30 стран. 38 конкурсантов из России, они представляют 10 регионов нашей страны. Мероприятие проводится раз в 4 года и считается одним из самых престижных мировых смотров в области балетного искусства. Международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится в этом году в Саудовской Аравии. Об этом объявил специальный представитель президента России Михаил Швыдкой. Саудовская Аравия подтвердила свое намерение провести мероприятие, несмотря на политическую обстановку в регионе. Точная дата пока не установлена. Россия, в свою очередь, выразила готовность помочь в организации конкурса. Премьера возрожденного международного музыкального конкурса состоялась в прошлом году в Москве. Солист группы «Ума Турман» Владимир Крестовский в интервью ТАСС рассказал о самой популярной песне коллектива. Это композиция «Кажется». На втором месте «Прасковья» и «Проститься». Такие данные приводят музыкальные сервисы. Однако в социальных сетях чаще всего звучит «В городе лето». Поклонники также отмечают песню «Ночной дозор», которая стала саундтреком к одноименному фильму и принесла группе широкую известность. Это были новости культуры. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: театр, картины. Одним словом, искусство. Оно делает нас лучше, вдохновляет, дарит радость и красоту. Но иногда оно толкает на преступление.
1: Не вы ли совершили попытку ограбления музея живописи и скульптуры?
2: Нет, ответил Фоня чистосердечно. Ибо он не знал, что такое музей, что такое живопись и что такое скульптура.
0: Специальный литературный проект «Радио Звезда». Сила искусства. Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».

Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.

0: Адмиралы русского флота. Павел Нахимов.
1: Гардемарин, мичман, капитан-лейтенант. Всю свою жизнь он посвятил Андреевскому флагу. Во время Крымской войны Нахимов руководил обороной Севастополя на протяжении долгих 9 месяцев.
2: Имея Севастополь, мы будем иметь флот. А без Севастополя нельзя иметь флота на Черном море. Аксиома эта ясно доказывает необходимость решиться на всякие меры, чтобы заградить вход неприятельским судам на рейд. Неприятель подступает к городу, в котором весьма мало гарнизона. Я по необходимости нахожусь вынужденным затопить корабли, вверенные мне эскадры, оставшиеся на них команды с абордажным оружием, присоединить к гарнизону. Я уверен в командирах, офицерах и командах, что каждый из них будет драться как герой.
1: Очевидцы утверждали, когда Нахимов появлялся на оборонительных бастионах, то карманы его флотского мундира доверху были наполнены георгиевскими крестами. Павел Степанович знал, едва ли не каждую минуту в бою погибали русские солдаты и матросы. Адмирал пытался успеть наградить героев лично, пока еще живы.
2: Матросы! Мне ли говорить вам о ваших подвигах на защиту родного вам Севастополя и флота? Я горжусь вами с детства. Вам смены нет и не будет. Помните, что вы черноморский моряк, и что вы защищаете родной ваш город. Нам отсюда уходить нельзя!
1: Он сам был смертельно ранен прямо на передовой, на Малаховом кургане. Вражеская пуля угодила адмиралу точно в висок. Не приходя в сознание, Нахимов скончался через 2 дня. Произошло это 12 июля 1855 года. Флотоводца похоронили в усыпальнице Владимирского собора в Севастополе. В последний путь провожали всем городом, рассказывали очевидцы.
3: От дома до самой церкви стояли в 2 ряда защитники Севастополя, взяв ружья в караул. Огромная толпа сопровождала прах героя. Никто не боялся ни вражеской картечи, ни артиллерийского обстрела. Да и не стреляли ни французы, ни англичане. Лазутчики, безусловно, доложили им, в чем дело. В те времена умели ценить отвагу и благородное рвение, хотя бы и со стороны противника. Грянула военная музыка, полный поход. Грянули прощальные салюты пушек. Корабли приспустили флаги до середины мачт. И вдруг кто-то заметил: флаги ползут и на кораблях противников. А другой, выхватив подзорную трубу из рук замешкавшегося матроса, увидел: офицеры-англичане, сбившись в кучу на палубе, сняли фуражки и склонили головы.
0: Павел Нахимов. Адмиралы русского флота.
4: Радиозвезда.
0: Оружейка.
5: Боевые корабли.
0: Скомповея Федосея Скляева.
6: Одногодок юного царевича Петра. Этот человек родился в селе Преображенском и в возрасте 4 лет был зачислен в самый первый потешный полк. Федосей Скляев. Ближайший соратник будущего русского императора. Он учился флотскому делу в Англии и Голландии, а когда добрался до Венеции, то изучал корабельные науки, которые назывались в то время средиземноморскими.
0: Скомповея Федосея Скляева.
6: Слово это итальянское, составное. Скампа значит исчезать, вея значит прочь. Небольшое судно, предназначенное исключительно для боев на реках и в шхерах. Петру Великому нужен был именно такой флот, быстрый, маневренный. подошел на малой воде к шведскому неповоротливому фрегату, ударил, атаковал и быстро ушел на весла. То есть исчез прочь. «Если нужно, сделаем», — сказал Федосей Скляев и построил вот что. Длина судна всего 30 метров. Осадка на воде меньше метра. 18 пар весел плюс 1-2 мачты с парусами. Скамповея могла принимать на борт до 150 воинов и вести абордажный бой. Из вооружения пара пушек малого калибра. Все. Хотя нет. Была одна особенность. В отличие от быстроходных венецианских галер, где в качестве гребцов использовали невольников, на Балтике на веслах сидели русские солдаты и матросы десанта.
5: Боевые корабли.
0: Скамповея Федосея Скляева.
6: Лучшему петровскому корабелу удалось наладить производство скамповей по точным способам. Их строили очень быстро. Как правило, из стандартных типовых деталей, которые доставлялись на место сборки и складировались там, пока в них не возникала потребность. А потребность была. Еще какая. Шла Северная война, и небольшие скляевские суденышки сыграли едва ли не самую главную роль в победном Гангутском сражении. Санкт-Петербург. Наше время. Запасной дом Эрмитажа. Сейчас здесь располагаются научные отделы музея. Но когда-то это здание принадлежало Федосею Скляеву. За 3 века в нем жили самые разные известные люди. Художник Крамской, академик Тарле, министр Витте. Да вот только даже крошечной мемориальной доски в память о прославленном русском корабеле на доме, увы, нет.
0: Скамповея Федосея Скляева. Оружейка.
4: Можно ли считать детектив самым древним литературным жанром? Чем сказки могут быть интересны взрослому читателю? И почему так трудно понять классику? Расскажет кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 17:00 на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
7: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль

пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят в ночь уходит.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
2: Пашенные солдаты. Из челобитной оланецких крестьян царю Алексею Михайловичу.
3: Домишки, государь, наши стали пусты, а женушки и детишки наши помирают голодной смертью. А наши, государь, погосты стоят по немецкому рубежу, и от прихода немецких людей оберегать будет домишков досталых наших некому.
2: В 1649 году возле Оланецкого погоста была построена порубежная крепость Оланец. Важный форпост московского государства. Охранять границу было решено силами местных крестьян, или, как их называли, пашенных солдат. Пашенное войско, мобилизованные на военную службу крестьяне, возраст от 20 до 50 лет, личный состав до 8 тысяч человек, год основания 1642, год роспуска 1666. Впервые пашенное войско появилось в стоящем на южной границе Воронежском уезде. Здесь в 1642 году стали записывать крестьян в драгуны. За ними оставили наделы, освободили от налогов и повинностей, обучили военному делу. Жалования не платили, ведь драгуны защищали родные места. Кормиться и экипироваться новоиспеченные драгуны должны были за свой счет. Этот же опыт быстрого и дешевого создания войска был реализован в Оланецком уезде. В 1656 году, когда началась война со шведами, крестьян-солдаты здесь брали уже с 15 лет. Так быстро было сформировано пашенное войско численностью 8 тысяч человек. В начале войны шведы смяли регулярную армию под предводительством воевод Пушкина и Челищева и вошли в Оланецкий уезд. Однако одолеть пашенных солдат, защищавших родные места, шведы не смогли. Но использовать пашенное войско на постоянной основе не получилось. Как только солдат и драгун посылали далеко от дома, они бросались в бега. За укрывательство наказывали и даже казнили, но дезертирство продолжалось. Чтобы исправить ситуацию, пашенным солдатам определили жалование: 20 алтын, четверть сухарей, 2 гривенки соли и четверик толокна на 4 месяца. Но это мало что изменило. Пашенные солдаты были готовы служить только во время войны и только в родных местах. В 1666 году служба пашенных солдат и драгун была отменена. В Оланце и других пограничных крепостях стали служить стрельцы.
1: Личный состав.
4: 16 апреля 1944 года. Жестокий бой в небе над Крымом. Из 6 советских штурмовиков в строю остался только один с позывным «Алтай». Один Ил-2 в окружении 4 «Фоке-Вульфов». Казалось, исход боя предрешен. Но экипаж «Алтая» и не думал сдаваться. Летчик Анатолий Брандес отчаянно маневрировал на уже сильно поврежденной машине. А стрелок-радист Абдыкасым Карымшаков отбивал одну атаку фашистов за другой. Пыл немцев угас, когда один из истребителей рухнул, сбитый стрелком Ил-2. Когда алтайцы вернулись на аэродром, в самолете насчитали 72 пробоины.
1: Экипаж.
4: На фронт Карымшаков ушел добровольцем. Спокойный, неразговорчивый автомеханик из киргизского села Курменты, что на Иссык-Куле. Был уверен, бить фашистов будет только в качестве стрелка на штурмовике. Знал ли он, что место позади пилота на Ил-2 – это практически место смертника? Конечно, знал. Но стремился в бой, в самое пекло. Летчик Анатолий Брандес был младше своего стрелка на 10 лет. Однако в экипаже они понимали друг друга с полуслова, с полувзгляда, с полужеста.
5: Техническая справка. Ил-2. Советский штурмовик. Самый массовый самолет в истории боевой авиации.
6: Всего было выпущено более 36 тысяч штук. Главная особенность – обтекаемый бронекорпус из высокопрочной стали. Максимальная скорость – 414 км в час. Вооружение – два пулемета калибра 7,62 мм, один авиационный пулемет системы «Березина» калибра 12,7 мм и две авиапушки калибра 20 мм. Экипаж – 2 человека.
4: Их неоднократно сбивали. Для штурмовика это норма. Они выбирались к своим под огнем врага. Иногда с нейтральной полосы, а однажды с территории противника. Тогда Абдакасым на себе нес через линию фронта раненого в ногу Анатолия. После этого случая стрелок стал брать с собой в полет немецкий автомат. И он пригодился. Во время боя у Карымшакова закончились патроны. Немец это заметил и стал заходить в хвост. Тогда Абдыкасым взял автомат и дал очередь в сторону мессера от бессилия и злости. И тут пуля из автомата угодила в щель масляного радиатора, после чего мессер задымился и резко ушел вниз.
5: Экипаж.
7: Золотые слова вовремя сказаны.

0: кавалером Ордена Славы. Только для них это было не так уж и важно. Они воевали не за награды. Они просто сражались за Родину.
1: Экипаж. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
2: Премьера

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Киевский режим отступает по всей линии боевого соприкосновения, поэтому перешел к откровенно террористическим действиям. Об этом заявил Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия».
2: Запад всего этого предпочитает не замечать. Не замечает. И в то же самое время вводят именно против нас все новые незаконные, подчеркну, санкции. Еще раз отмечу, Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать наше развитие. Сил и средств политической воли у нас достаточно, хватает. В этом ни у кого не должно быть сомнений.
1: Владимир Путин добавил, что вся Россия поддерживает своих героев, верит в армию и флот. Президент подчеркнул, что герои спецоперации – это подлинная элита России. В Петербурге прошел торжественный выпуск офицеров военно-морской академии. 220 молодых моряков получили дипломы. 38 из них окончили учебное заведение с отличием. Трое выпускников удостоены звания капитана первого ранга. Дипломы вручил главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев.
3: Вы завершили обучение в ответственное для страны время. Мы, наследники, поколение победителей, внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны, именно нам сейчас выпала честь сражаться за Родину, отстаивать мир и безопасность, будущее для нашего народа. По сути, право России на суверенное развитие.
1: Выпускники Академии станут командирами подводных лодок и надводных кораблей. Военно-морская Академия вновь доказала свою репутацию главного центра подготовки военных специалистов, включая иностранных студентов. Так дипломы получили выпускники из Алжира, Анголы и Вьетнама. Число погибших в результате сильного землетрясения в Венесуэле выросло до 1400 человек. За сутки количество жертв увеличилось на 510 человек. Пострадали не менее 3000 человек, среди них три россиянина, которые получили травмы легкой и средней степени тяжести. Два мощных толчка магнитудой выше 7 произошли 24 июня. Особенно сильно пострадал город Ла-Гуайра, где разрушено более 100 зданий. Спасательные работы продолжаются, но их осложняет нехватка тяжелой техники и повторные толчки. В стране объявлено чрезвычайное положение. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Можно ли считать детектив самым древним литературным жанром? Чем сказки могут быть интересны взрослому читателю? И почему так трудно понять классику? Расскажет кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: «Горе от ума. Неправильная комедия». Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова.
1: Область знаний.
3: Сегодня мы поговорим о «Горе от ума». Это самое цитируемое произведение школьной классики. Я думаю, многим сразу придет на ум, например, «Счастливые часов не наблюдают». Или «Ну как не породить родному человечку? Карету мне, карету!» «Шел в комнату, попал в другую». При этом произведение, которое прочно вошло в канон школьной классики, вообще-то возмущало первых читателей. И мы сегодня приоткроем завесу тайны и поговорим о том, а что же в этом произведении такого скандального было, почему оно долгое время целиком не печаталось. Ну и затронем вопрос теоретический. Что перед нами, трагедия или комедия? «Горе от ума» названо комедией, но почему? Вообще-то сюжет этого произведения вполне себе трагичен. Главный герой Чацкий приезжает в дом, где он воспитывался, он сирота, он воспитывался в доме Фамусовых, и он приезжает после трехлетнего отсутствия, ездил по Европе, завершал свое образование, как было принято тогда в дворянских кругах, он возвращается к своей невесте Софье, с которой они не виделись 3 года и вообще-то не переписывались. Он безумно соскучился по ней, он тут же бросается к ее ногам, но в первом же разговоре выясняется, что он чрезвычайно ее бесит. Первый же вопрос, которым задаются многие читатели и зрители, а почему Чацкий не видит, что его любимая девушка вообще-то очень сильно к нему охладела? Почему он не замечает, что после первого же разговора она говорит о нем не человек, змея? И дальше сюжет этой комедии складывается как сюжет постоянных ошибок. Все, что запланировал Чацкий, все заканчивается провалом. Он приехал просить руки любимой девушки, с которой они дружили в детстве. При этом он не нравится ни девушке, ни ее отцу. Он пытается рассказать о том, что его волнует людям, которых он знает, но при этом они мало того, что не вступают с ним в спор, так они объявляют его сумасшедшим, затыкают уши. Фамусов, отец Софьи, говорит, что таких, как ты, вообще-то на выстрел не надо подпускать к столицам, потому что приедешь тут у нас и революцию устроишь, боже мой. Заканчивается этот сюжет, который звучит все более и более трагично, тем, что Чацкий понимает, что Софья не только его не любит, так она еще и вообще-то его предает, потому что именно она распространяет о нем слух, что вообще-то он сумасшедший. Чацкий убегает со сцены со словами «карету мне, карету», что, кстати, в то время звучало очень буднично. На контрасте с тем возвышенным монологом, который он произносит, это звучало, ну, как сейчас «такси, такси, вызовите мне такси». Это поистине очень и очень необычная пьеса, которая бросила вызов читателям своего времени. Ну, во-первых, да, традиционная комедия в то время строилась по достаточно жестким правилам. Она должна была заканчиваться, понятно, каким-то счастливым финалом, и сейчас от комедии мы ждем именно этого. И достаточно часто классическая комедия заканчивалась свадьбой, а здесь у нас свадьбой и не пахнет даже в отдаленном будущем. Вряд ли Софья и Чацкий простят друг другу все, что между ними за этот безумный день случилось.
2: «Горе от ума. Неправильная комедия».
1: Область знаний.
3: Ну и классическая комедия включала в себя достаточно жесткий набор героев, которые как бы кочевали из одного произведения в другое. Ну, во-первых, в любой классической комедии должен быть любовный треугольник, и здесь он есть. Девушка должна выбирать между двумя женихами. Есть положительный жених, которого она любит. Обычно это юноша скромный, чистый, но из бедной семьи. И есть жених отрицательный, злой насмешник, за которого ее как раз и пытается насильно выдать отец. И здесь на первый взгляд мы видим этот любовный треугольник, потому что Софья любит одного, а тут вдруг нарисовался Чацкий. Но что делает Грибоедов? Грибоедов обманывает читателей, потому что по этой логике тот, кого любит Софья, это должен быть положительный молодой человек. А любит она, напомню, секретаря своего отца Молчалина, про которого мы достаточно быстро понимаем, что это очень и очень подлый человек, который на все пойдет для того, чтобы сделать карьеру. Да, с Софьей он прикидывается робким, нерешительным, но это просто очень тонкая игра, потому что он понимает, чего Софья от него ждет, какого поведения. Он пытается соответствовать тем романтическим представлениям, которые есть у Софьи в голове. Ну, потому что Софья воспринимает себя как героиню, которая бросает вызов всему обществу, которая бунтует. Отец хочет устроить ее семейное счастье. Нет, я возьму судьбу в свои руки. Это тоже, вообще-то, очень революционный момент. Ну так вот, таким образом, отрицательным женихом должен быть у нас Чацкий, и именно к этому жениху должен благоволить отец. Но Фамусов и в страшном сне не может помыслить о том, что выдаст свою дочь за Чацкого, человека небогатого, да еще и с какими-то опасными идеями. Да и Чацкого мы не можем назвать отрицательным персонажем. Он персонаж очень и очень сложный. Еще один персонаж, который обязательно должен был присутствовать в любой комедии, это так называемый резонер. Персонаж, который появлялся на сцене только для того, чтобы внятно проговорить основные авторские идеи. Ну, так сказать, персонаж для тупых. Если вы не поняли, то он обязательно озвучит, чтобы, не дай бог, вы не ушли с представления с какой-то кашей в голове. Но здесь у нас нет ни одного персонажа абсолютно положительного, который транслировал бы правильные идеи. Чацкий вообще-то до белого коленя доводит любимую девушку в первом же с ней разговоре и вообще ведет себя достаточно странно. Есть, правда, появляется у нас в четвертом акте персонаж, который вроде бы претендует на эту роль. Появляется персонаж по фамилии Репетилов, который бросается к Чацкому с распростертыми объятиями и рассказывает о том, как сильно изменилась его жизнь, что раньше он пил по несколько бутылок за одну ночь, нескольких любовниц имел, а вот сейчас он вступил в тайное общество, и они занимаются правильными вещами. Они о государстве, так сказать, думают. Но, естественно, все это не более чем пародия, потому что дальше Репетилов рассказывает очень подробно о том, о чем же они занимаются в этом тайном обществе. И оказывается, что они, ну, например, пишут там водевили. Ну, то есть, современным словом называя, мюзиклы. Понятно, что это никаким образом не имеет отношения ни к какой политике и беспокойству о судьбах государства. Ну и, наконец, в финале мы не видим ни одной свадьбы. Фамусов, застав Софью с Чацким, решает, что именно в Чацкого-то она и влюблена, и обрушивает на их головы свой гнев, в то время как Молчалину удается в очередной раз выйти сухим из воды. И читатель того времени, читатель 19 века, был потрясен. Как так? Мы ждали комедию, а получили непонятно что. Мы получили историю о безумном дне, во время которого главный герой, ну, во-первых, ведет себя как-то странно, а во-вторых, не достигает желаемого ни в одном из направлений. И вот здесь мы должны сказать несколько слов о том, а почему главный герой Чацкий казался многим читателям и зрителям странным. Чацкий – это один из самых загадочных, сложных, противоречивых персонажей в русской классике. Как мы уже поняли, от него все ждали правильного, положительного поведения. Но при этом чем занимается Чацкий? Почему Пушкин так был Чацким недоволен? Пушкин говорил, что умный человек, ежели он умный, должен понимать, кому и что он говорит. Не нужно метать бисер перед свиньями. Чацкий говорит умные, философские вещи. Но кому он это говорит? Он говорит это, например, Скалозубу, военному, который думает только о мундирах. Ну, кстати, Скалозуб-то там толком и не воевал. Это как бы такой ненастоящий фейковый военный, который активно выдает себя за военного. И в голове у него только красивые мундиры, мундиры, мундиры. Ну, что толку с этим человеком говорить о том, что тебя беспокоит? Чацкий действительно ведет себя странно, непоследовательно. Он говорит о философских вещах не с теми людьми. И он до последнего не видит, что девушка, которую он, очевидно, любит, ну, как-то не очень рада его видеть. Почему это происходит?
1: Область знаний.
0: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: «Горе от ума. Неправильная комедия». Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова.
1: Область знаний.
3: Есть несколько ответов. Ну, во-первых, существуют разные типы ума. Ум Чацкого направлен на обдумывание каких-то философских вещей, которые как раз не волнуют его окружение. А вот умом бытовым, какой-то бытовой хитростью он обделен. Именно поэтому, когда он сталкивается с Молчалиным, Молчалин по доброте душевной начинает объяснять Чацкому, что, ну вот, если ж вы решили карьеру сделать, ну вот, сходите, например, к Татьяне Юрьевне, у нее вот муж влиятельный. Надо ж как-то свое состояние-то поправлять. Чацкий как раз об этом не думает и отвечает вообще-то несколько скабрезной шуткой на этот совет. Он говорит, ну, я езжу к женщинам, но вот только не за этим. Почему Чацкий так упорно заговаривает о том, что его беспокоит, с окружающими? Хотя, ну, в общем-то, сразу понятно, что они не способны поддержать этот уровень беседы. Возможно, потому, что Чацкий до последнего пытается дать собеседнику шанс. Он до последнего пытается достучаться до них. А вдруг они его поймут? А вдруг они поймут, как на самом деле пусто и страшно они живут? И, по сути, перед нами пьеса, которая ничуть не устарела, потому что говорит она о том, как часто мы нуждаемся в диалоге, но как часто этого диалога не происходит. Я думаю, все, кто пытался хотя бы раз принять участие в интернет-дискуссии, рано или поздно убеждался в том, что копья ломаются во всех направлениях, но истина как-то не выясняется, и вы часто не можете донести свою мысль до собеседника. По сути, это история о том, как человек пытается объяснить свои идеи, но в ответ окружающие устраивают холивар, вместо того, чтобы пытаться его понять. Чацкий выглядит столь странным, возможно, потому, что само его поведение бросает вызов нашим представлениям. Дело в том, что в русской литературе достаточно часто герой положительный, излагающий серьезные идеи, должен вести себя иначе. Он не должен шутить, как Чацкий, на каждом шагу, не должен поясничать, потому что такое поведение, ну, как бы профанирует святое. Оно опускает те идеи, которые ты хочешь донести. Трагедия Чацкого заключается в том, что Чацкий не понимает, что время идет, и люди меняются. И за те 3 года, которые он не видел подругу своего детства, она вообще-то сильно изменилась. И то, над чем они так здорово смеялись с ней в детстве, сейчас для нее недопустимо. Сейчас она говорит, что это ребячество. Сейчас ей стала казаться привлекательной совершенно другая модель поведения. А Чацкий этого не видит. Глядя на нее, он видит подругу своего детства и не может понять, что вообще-то время идет. И сейчас мы должны сказать пару слов о Софье, потому что это тоже один из самых противоречивых персонажей русской классики. Про Софью современники также говорили разные вещи, в том числе Пушкин высказывался нецензурно. Почему? Ну, начать с того, что Софья появляется в произведении абсолютно скандальным образом. Она выходит из своей спальни под руку с Молчалиным, секретарем своего отца. Они провели вместе ночь. Никого не интересует, что между ними ничего не было и быть не могло. Она сама говорит о том, что они всего лишь держались за руки, и он нежно смотрел ей в глаза. Никакого другого поведения Молчалин не мог себе позволить. Это слишком опасно. Но девушка, дворянка того времени из приличной семьи, ну, просто не может остаться наедине с мужчиной даже днем. Напомню, что один из непосредственных поводов к дуэли Пушкина с Дантесом заключался в том, что его жену Наталью Николаевну обманом завлекли в гости к подруге, которая повела себя подло, и в гостях у этой подруги никого не было, кроме Дантеса. Вот пребывание хотя бы минутная в одной комнате с замужней женщиной или незамужней с мужчиной уже бросала на нее очень страшную тень. А тут у нас девушка сама устраивает свою судьбу. И с этой точки зрения произведение абсолютно революционное.
2: «Горе от ума. Неправильная комедия».
1: «Область знаний».
3: Вроде бы оно описывает абсолютно патриархальный мир, в котором очень важны традиции. Фамусов и другие персонажи постоянно говорят о том, как важны традиции, традиции, традиции. Мужчина главный в этом обществе. Родители решают судьбу детей. Естественно, Фамусову решать, за кого там выйдет замуж Софья. Развод в этом обществе, если не невозможен, то, по крайней мере, это очень и очень сложно. Но при этом мы видим, что Софья у нас девушка активная, которая решает сама устроить свою судьбу. И когда, выйдя из своей спальни с Молчалиным, она тут же сталкивается с отцом, именно она сочиняет какую-то очень странную историю про сон, который ей приснился. Она услышала голос отца, напугалась, выбежала из комнаты и случайно встретилась с Молчалиным. Ну, а Молчалин просто шел в комнату, попал в другую. Вот в этой ситуации, в патриархальном мире, конечно, мужчина должен был взять на себя ответственность, мужчина должен был сочинять небылицы, а девушка должна была стоять в его тени и тихо падать в обморок. Что делает Софья? Она берет на себя активную мужскую роль, в то время как Молчалин тихо падает в обморок. Он даже сказать ничего не может в свое оправдание. В этом, казалось бы, в патриархальном мире карьеру тоже делают через женщин, потому что что Молчалин советует Чацкому? Поехать к Татьяне Юрьевне. Не к ее мужу, а к ней самой. Фамусов вообще-то боится женского мнения. Финальная фраза этой комедии, ах, что же будет говорить княгиня Марья Алексеевна? Ничто будет говорить князь Петр Петрович, например. Что будет говорить женщина? Потому что женское мнение самое страшное. Ну и мы видим, с чего, например, начинается бал в доме Фамусовых. Чацкий встречает своего давнего знакомого, с которым они вместе служили, Горича Платона Михайловича. И мы видим, как изменился за несколько лет брака Платон Михайлович. Он стал абсолютным подкаблучником, который полностью перестраивает свою жизнь и даже свое поведение под представление своей жены. И перед нами очень необычный, перевернутый мир, вроде бы патриархальный, но при этом мир, в котором женщины имеют большую власть. Поэтому поведение Софьи, с одной стороны, революционно, она ведет себя не так, как должна вести себя девушка XIX века, но и при этом вполне себе симптоматично. Поэтому мы можем задаться вопросом, насколько Софья похожа на людей так называемого фамусовского общества, на людей ее круга, а насколько она отличается от других. Почему она делает такой странный выбор? Рядом с ней Чацкий, человек, с которым они вместе росли, человек, с которым она явно может беседовать на равных. Она явно на голову выше большого количества девушек, которых она встречает на том же балу, которые способны говорить только о одежде, только о моде, только о шарфике. Почему она делает выбор в пользу Молчалина, который двух слов не может сказать? И вот здесь мы видим, что Софья на самом деле страдает от того, что она прочла слишком много книг. Это одна из тех историй, не единственная в русской классике и вообще в мировой классике, можно хотя бы «Мадам Бовари» вспомнить. Это не единственная история о том, как книги на самом деле могут разрушить жизнь человека, потому что Софья воспитывается на романтических произведениях. И в «Молчалине» она видит того самого романтического героя, а Молчалин, понимая это, не мешает ей строить свои иллюзии. Он встраивается в этот сценарий. В то время как Чацкого с его независимой натурой и шуточками не очень-то встроишь в какой-то книжный образ. И таким образом перед нами произведение о том, как люди не слышат друг друга и к каким трагическим последствиям это может привести.
2: Рассказывала кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова.
1: Область знаний.

0: Мистер Ватсон, это что, роман?
1: Это рассказы.
0: Вы что, читаете рассказы?
1: А вы, Холмс, хотите сказать, что не читаете?
0: Не читал, не читай, не собираюсь читать. В руки не беру.
1: Это же Конан Дойль.
0: Конан Дойль, знакомая фамилия. Что он сделал?
1: Да ведь это он описал дедукцию, когда все расследование строится на деталях преступлений и логике.
0: Хм, а в этом что-то есть. Может, он и прав, этот ваш, как его, Конан Дойль. Позволите взглянуть?
2: Артур Конан Дойль. Рассказы о Шерлоке Холмсе. Читает Игорь Старосельцев. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
3: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
4: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия всегда была сильна и побеждала благодаря народной сплоченности. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия». Президент отметил, что весь народ поддерживает героев на передовой, а долг «Единой России» – сделать все для победы.
5: Вы помогаете жителям Донбасса и Новороссии, Крыма, Севастополя, нашим приграничным регионам. Поддерживаете семьи защитников Родины и, конечно, самих ветеранов боевых действий. Безусловно, нужно и дальше создавать все условия, чтобы такие люди, они и есть, как я уже многократно говорил, подлинная элита России, продолжили служение стране в гражданских сферах, в политике, в экономике, государственном и муниципальном управлении.
4: Владимир Путин отметил, что у Запада не получается победить Россию на поле боя, поэтому он пробует раскачать политическую ситуацию, но и это не удается. По словам президента, безопасность страны и ее граждан, неприкосновенность российских рубежей будет обеспечена. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенные пункты Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовку в Запорожской, сообщили в Министерстве обороны. В Красном Лимане штурмовые группы 25-й армии продолжают движение на запад. За сутки российские войска освободили 5 опорных пунктов противника и почти 60 зданий. Уничтожено до 30 украинских боевиков, 4 машины, 5 роботизированных комплексов и 9 пунктов управления беспилотниками. Красный Лиман – важный логистический узел. Его освобождение открывает путь к Славянску и Краматорску, добавили в оборонном ведомстве. Россия донесет до всего мира информацию о том, как Киев терроризирует жителей Энергодара и персонал Запорожской АЭС, несмотря на позицию чиновников МАГАТЭ. Алексей Лихачев подчеркнул, что двойственная позиция агентства по ситуации на ЗАЭС вызывает недоумение, но с ней нужно бороться. Он отметил, что контрольный пакет в управляющем совете МАГАТЭ принадлежит Западу. Это мешает агентству открыто говорить об ударах украинских боевиков по станции. За сутки противник совершил более 60 попыток атаковать ЗАЭС и Энергодар, добавил глава Росатома. Во Франции рекордная жара унесла жизни более 1000 человек, сообщила Национальная служба общественного здравоохранения. После нескольких рекордно жарких дней страну накрыли сильные грозы и штормы. Так, по причине непогоды, около 63 тысяч домов остались без электричества. Жара также распространилась на другие европейские страны. В Берлине полиция использовала водометы, чтобы охладить воздух, распыляя воду на людей на улицах города. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
6: Люди одиноки, потому что вместо мостов они строят стены.
7: Многовековая история мостов. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
8: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
9: Зачем сказки нужны взрослым? Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова.
8: Область знаний.
10: Сегодня мы поговорим о том, чем сказки могут быть интересны взрослому. Мы привыкли воспринимать сказки как произведения, которые читаются маленьким детям, и понятно, чему они могут научить ребенка, но не всем понятно, зачем сказки перечитывать во взрослом возрасте, что это мне может дать. Сегодня мы затронем три произведения, которые известны, наверное, всем. Все так или иначе читали их в детстве. Это сказка Гофмана «Щелкунчик», основное рождественско-новогоднее произведение классики, «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла и «Хоббит» Толкина. И мы увидим, что, несмотря на то, что эти произведение строится на описании приключений, каких-то фантастических элементов. При этом в них есть множество подтекстов, которые будут понятны и интересны взрослому читателю. И объединяет все эти три произведения идея поиска себя, демонстрация различных человеческих характеров и способов преодоления взрослых проблем. Начнем с Теодора Амадея Гофмана, человека с очень интересной судьбой. Дело в том, что он не собирался становиться писателем. Литературу он воспринимал как занятие исключительно для денег. У него была мечта быть композитором, но его семья просто не восприняла бы это всерьез. И всю свою жизнь Гофман занимался юриспруденцией, работал в суде в Берлине, в Плотске, в Варшаве, в Познани. Эта работа настолько его измучивала, она не давала выхода его творческих способностей, что он начал писать, ну, во-первых, для того, чтобы выплеснуть странные идеи, сюжеты, построенные на фантастических превращениях, фантастических похождениях персонажей. Ну и, конечно, на этом немножечко заработать, потому что читатели любили такие вот истории с динамично развивающимся сюжетом, с фантастикой, с какими-то магическими элементами. Интересно, что Гофман вошел в историю как писатель, а его музыкальные опыты, я думаю, известны немногим. Конечно, произведение номер один у Гофмана, не для него самого, но для его читателей, это сказка «Щелкунчик», которая, кстати, популяризировала празднование Рождества в Европе. Ну, не то чтобы Рождество не праздновали до Гофмана, дело не в этом. Гофман очень подробно описывает, как празднуют Рождество, что такое елка, как ее нужно наряжать, каков сам ритуал праздника. И когда «Щелкунчик» был переведен в 40-е годы в Российской империи, например, то для многих русских читателей именно это произведение стало проводником в традиции европейского Рождества. Именно по иллюстрации, которую я встречала читателей «Щелкунчика» и изображала елку, кстати, стоящую на столе, многие русские читатели понимали вообще, что такое эта елка и как ее нужно наряжать, и в какой момент нужно, например, дарить детям подарки. Интересно, что «Щелкунчик», сказка, которую мы сейчас воспринимаем как исключительно детскую историю, на самом деле не так уж и проста. Дело в том, что Гофман – это писатель романтик, и именно комплекс романтических идей он воплощает в этом произведении. Перед нами, напомню сюжет, история спасения куклы. Мария понимает, что Щелкунчик, по сути, пленник, и его нужно спасти, его нужно освободить, только она видит, в какой страшной ситуации он оказался. Взрослые и даже ее собственный брат ей не верят. И Мария сражается за любимого, рискует своей жизнью. И перед нами очень светлая история о том, что любовь способна спасти, любовь способна привести к перерождению, что и происходит с Щелкунчиком. Именно потому, что Мария полюбила его вот в этом страшном деревянном теле, он и обретает способность вернуться обратно к человеческому облику.
9: Зачем сказки нужны взрослым?
8: Область знаний.
10: И это на самом деле очень романтическая история, потому что романтические произведения строились на противопоставлении воображения и логики, и разума. Герой, который живет воображением, в романтизме воспринимается со знаком «плюс», в то время как люди, руководствующиеся разумом и логикой, это люди, которые, можно сказать, не живут по-настоящему, не видят мир по-настоящему. И Мари у нас абсолютно типичный романтический герой-мечтатель. Она руководствуется воображением, эмоциями. Именно из-за этого над ней посмеиваются взрослые, ее брат. Для них щелкунчик — это просто игрушка, с помощью которой нужно колоть орехи. А все остальное Марии привиделось в болезненном бреду, не более того. То есть история строится на классическом романтическом двоемирии. Противопоставляется мир воображения и мир вот этих скучных взрослых. Интересно, что здесь, в этой, казалось бы, очень светлой сказке, звучит очень серьезная проблема, которая звучала в других произведениях Гофмана. Это противопоставление воображения и настоящего телесного воплощения. Во многих произведениях Гофмана герои сталкиваются с тем, что их фантазии гораздо ярче, чем реальный мир, и они не способны отрешиться от этих фантазий, чтобы жить в реальном мире с реальными людьми. Но в данном случае Марии очень легко находит выход из этого конфликта, ее мечта воплощается в реальность, и она в финале влюбляется в живого человека, в человека, которым становится щелкунчик. И ее нисколько не смущает то, что в ее фантазиях все это выглядело иначе. Но главные герои других произведений Гофмана, ну, например, очень страшная фрейдистская история «Песочный человек» или повесть «Золотой горшок», так вот, эти персонажи испытывали определенные сложности с тем, как примирить свое воображение и реальность, которая всегда, ну, несколько скучнее. Следующий автор, о котором хотелось бы сказать два слова, это Льюис Кэрролл. Ну и тут, я думаю, многие подозревают, что «Алиса в стране чудес» — это не просто детская история. И многие к этой сказке возвращаются с удовольствием во взрослом возрасте. Льюис Кэрролл, преподаватель математики в Оксфорде, человек с литературой не связанный, любил сочинять стихотворные и прозаические пародии, и вот эта его способность смеяться над серьезным, она воплотилась в «Алисе в стране чудес». Эту историю мы можем прочитать с разных точек зрения. Известно множество трактовок этой сказки от математических, физических до психологических и фрейдистских. Я сейчас затрону несколько вещей, которые находятся на поверхности и могут быть чрезвычайно любопытными. Во-первых, «Алиса в стране чудес» — это очень непривычная сказка. Это, наверное, одна из первых детских книг, которая, по сути, представляет из себя литературу абсурда, потому что каждое последующее действие героини или других персонажей абсолютно никак не связано с предыдущим. Льюис Кэрролл очень жестко нарушает традиции изображения ребенка, потому что дети в литературе XIX века должны были воплощать в себе все добродетели, которыми должен был обладать реальный ребенок. А у нас Алиса очень свободно судит других персонажей, которые явно ее старше. Она их критикует, она читает им нравоучения, причем понятно, что Кэрролл таким образом высмеивает стереотипы восприятия и стереотипные рассуждения о том, кто и как должен себя вести, потому что, ну, в ситуации безумного чаепития, например, бессмысленно объяснять его участникам, безумному шляпнику, например, как на самом деле нужно вести себя за столом. И таким образом юмор Кэрролла, юмор очень интересный. Он пародирует все. Он пародирует нравоучительные стихи того времени, саму систему образования, обыденную логику рассуждения. Он очень часто пользуется так называемой детской этимологией. Дети очень часто по-своему воспринимают слова, неправильно их трактуют, и достаточно часто отдельные эпизоды этой сказки вытекают как раз из того, что Алиса неправильно понимает какое-то слово. Один из моих любимых эпизодов – это суд над шляпником, когда морские свинки, наблюдающие за процессом, начинают активно рукоплескать, их подавляют. Их кидают в мешки, завязывают мешки и садятся на них. То есть подавляют в прямом смысле слова. И Алиса очень радуется, что наконец-то она поняла, что значит это взрослое слово. Теперь, когда она будет читать в газетах, попытки к сопротивлению были подавлены, она будет понимать, что на самом деле происходит.
3: Область знаний.
7: Радиозвезда.
3: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
9: Зачем сказки нужны взрослым? Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова.
3: Область знаний.
10: Как я уже сказала, Кэрол активно высмеивал общепринятые правила поведения, общепринятую логику. Алиса постоянно попадает в просак именно из-за того, что она ведет себя стереотипно там, где это невозможно. Например, она никак не может завести разговор с мышкой. Она каждый раз предлагает мышке темы, которые ту откровенно травмируют. Например, рассказывает ей про свою кошку, которая так здорово ловит мышек. Персонажи этой истории постоянно грубят друг другу. Они не умеют вести застольную беседу, например. Безумное чаепитие я уже упоминала. Это такая пародия на чаепитие, как и многие другие эпизоды, которые пародируют традиционные для британского общества ситуации. Пародируется суд, чаепитие, игра в крокет, спортивные состязания. Когда Алиса для того, чтобы высохнуть, бегает по кругу с другими героями, и в таком случае возникает вопрос, а кто же прибежал первым, раз они бегают по кругу? Есть ли у круга начало? И здесь мы, конечно, чувствуем, что писал-то математик. И интересно, что Алиса, победившая в этом состязании, получает наперсток. Но этот наперсток она только что достала из своего собственного кармана. То есть как бы обнуляется идея приза как такового. Опять-таки чувствуем, что писал человек, который чрезвычайно любит логику. И логическое измерение этой сказки – это, конечно, тема бездонная. Другой интересный аспект «Алисы в стране чудес» – психологический. Перед нами, по сути, история самопознания. Алиса попадает в разные очень странные ситуации, к которым жизнь и воспитатели ее не готовили. Она постоянно задается вопросом, а кто я? Вот когда я сначала уменьшилась, потом увеличилась, потом еще что-то со мной произошло, вот это все равно я или нет? И психологи порой трактуют эту сказку как сказку о растущем ребенке, у которого конфликт с собственным телом, который занимается самопознанием и самоопределением, который пытается понять, а кто он? И когда мы даем ответ на этот вопрос, как мы будем отвечать? Когда Алиса понимает, что она не может вспомнить таблицу умножения, она задается вопросом, а это все еще я? Или меня кем-то заменили? Как меня описать? Через набор каких-то компетенций, которые у меня есть? Или все же нет? Ну и, конечно, Алиса – это чрезвычайно нетрадиционный персонаж, да, мы уже про это сказали, но и персонаж чрезвычайно важный для подростка как ролевая модель, потому что как ведет себя Алиса? Алиса, в какой бы ситуации она ни оказывалась, она чрезвычайно свободолюбива, она активно отстаивает свое право на точку зрения, на независимость, она держится на равных со взрослыми, и она не роняет себя, даже оказываясь перед королевой. Она не стесняется заявить о том, что что-то идет неправильно и нечестно. И поэтому Алиса, во-первых, сильно опередила свое время как персонаж детской литературы, ну и, во-вторых, чрезвычайно может быть полезно для читателей, что детей, что взрослых.
9: Зачем сказки нужны взрослым?
3: Область знаний.
10: И третий автор, о котором бы хотелось сказать пару слов, это Джон Рональд Руэлл Толкин и его знаменитая сказка «Хоббит», которая в то же время и не совсем сказка. Говоря о Толкине, многие думают прежде всего об эпопее «Властелин колец», хотя «Хоббит» также чрезвычайно интересная для анализа и прочтения во взрослом возрасте произведения. Перед нами вроде бы традиционная детская волшебная сказка, которая строится на сюжете о приключениях героев. Они отправляются в путь для того, чтобы вернуть украденные сокровища. Вроде бы традиционный сюжет, в котором участвуют фольклорные персонажи, эльфы, гномы, волшебники. Но при этом, если мы присмотримся чуть внимательнее, то мы увидим, насколько это не традиционная волшебная сказка. И мы поймем, что писал это человек, которому было очень тесно в жанре волшебной сказки. «Хоббит» очень сильно связан с «Властелином колец». Вроде бы это детская сказка, которая в то же время на поверку оказывается очень и очень недетской. В сказках герои преодолевают разные испытания, чтобы добыть волшебный предмет. И когда они получили этот предмет, жизнь их налаживается. Они получают полцарства в придачу, женятся на принцессе и так далее и тому подобное. Но здесь, как мы помним, цель путешествия оказывается ложной. Когда главный герой сказки Бильбо Бэггинс находит Аркинстон, именно это становится первым шагом к трагедии, потому что вообще-то это волшебная сказка заканчивается очень страшным описанием войны. Страшным, если в него вчитаться. Сразу чувствуется, что писал это человек, который сам на войне побывал. Да, на Толкина очень сильное влияние оказала Первая мировая война, как и на многих его современников. Мерилом человеческой личности в этой истории оказывается способность сопротивляться соблазну. Оказывается, что кольцо, ну и Аркинстон, вроде бы вещи абсолютно сказочные, которые должны приводить героев к добру, на самом деле становятся первым шагом к трагедии. Перед нами история, которая может быть вообще прочитана, я видела такую интересную трактовку, как попытка справиться с травмой. Английская детская литература насчитывает как минимум двух авторов, которые очень сильно были покалечены морально Первой мировой войной. Это Толкин и Клайв Льюис, автор «Хроник Нарнии». И оба создали детские сказки, в которых они как будто бы пытались как-то эту травму переварить. И «Хоббит» — это история, которая показывает, как изменяется самооценка персонажа, как изменяется его самоощущение. Бильбо постоянно оказывается в психологическом конфликте между, как это названо, бэггинсовским и туковским началом. У него есть родственники бэггинсы и туки, и одни всего боятся и мыслят очень и очень ограниченно и стереотипно, а другие, наоборот, испытывают очень сильное любопытство к миру. И на каждом этапе герой должен выбирать, как ему поступить, доверять миру или не доверять. Герой, который сначала воспринимался всеми как помеха, как груз, потом оказывается спасителем. То есть это история о том, как сильно может измениться человек, совершая каждый раз нравственный выбор. Это история о борьбе со страхом и о борьбе с алчностью. Это история человека, который, сам того не зная, уходит на войну, потому что финал сказки это битва пяти воинств. И это история о том, как человек перерождается, вернувшись с войны, потому что Бильбо, переживший такие страшные события, мыслит уже совершенно иначе. И когда он возвращается в Шир, да, он возвращается в нору, из которой он уходил, но его мировосприятие изменилось кардинальным образом. Теперь это человек, ну, не человек, а хоббит, который уже не способен мыслить по-прежнему. И таким образом мы видим, что все три истории, на которых растут наши дети, на самом деле истории о пути к себе, о том, что нужно не бояться мира, доверять себе. Это истории перерождений, истории о нестандартном мышлении. И я думаю, что эти мысли очень сильно пригодятся любому взрослому читателю.
9: Рассказывала кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова.
3: Область знаний.
9: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
8: Радио Звезда представляет специальный проект «Жизнь замечательных людей». Кумиры и герои своего времени. Яркие, талантливые, непостижимые. Мы судим о них по статьям в интернете, по их картинам, песням и фильмам, портретам, цитатам, воспоминаниям. А какими они были в жизни? Специальный проект издательства «Молодая гвардия» и «Радио Звезда». «Жизнь замечательных людей». Слушайте сегодня за час до полуночи.

0: 6. Я даже их могу по пальцам перечесть. Чем кумушек считать трудиться? Не лучше ли на себя, кума, обратиться? Ей Мишка отвечал. Но Мишенькин совет лишь попусту пропал. Таких примеров много в мире. Не любит узнавать никто себя в сатире. Я даже видел то вчера, что Климыч на руку не чист, все это знают. Про взятки Климычу читают, а он украдкою кивает на Петра. Максимы. Иван Андреевич Крылов. «Зеркало и обезьяна». Читал Владислав Купряшин.
1: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
2: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
1: Борода чья-то. Почему синяя?
2: Я же говорил.
1: Череп.
2: Это Йорик.
1: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь. Вещи Олег?
3: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
4: Слесарь Митька Голопупкин на купании в Алупке, а текстильщик Митрофан в Кисловодске пьет нарзан. История курортов в СССР. Рассказывает писатель Александр Васькин.
3: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 20:00 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Предстоящие выборы – это важный этап для укрепления России и ее стабильности. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия».
2: Выборы пройдут в установленные сроки, в строгом соответствии с законом. Будут приняты все меры для обеспечения

0: безопасности сотрудников избиркомов, кандидатов, наблюдателей, избирателей, для защиты результатов народного волеизъявления от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций. Необходимо поручение на этот счет сформулированы и, безусловно, будут даны.
1: Владимир Путин отметил, что Россия всегда была сильна и побеждала благодаря народной сплоченности. По словам президента, опора на традиционные ценности – мощный фундамент, который объединяет российское общество. Россия донесет до всего мира информацию о том, как Киев терроризирует жителей Энергодара и персонал Запорожской АЭС, несмотря на оппозицию чиновников МАГАТЭ. Алексей Лихачев подчеркнул, что двойственная позиция агентства по ситуации на ЗАЭС вызывает недоумение, и с ней нужно бороться. Он отметил, что контрольный пакет в управляющем совете МАГАТЭ принадлежит Западу. Это мешает агентству открыто говорить об ударах украинских боевиков по станции. За сутки противник совершил более 60 попыток атаковать ЗАЭС и Энергодар, добавил глава Росатома. В Астраханской области зарегистрировано уже 26 случаев сальмонеллеза, вызванных продукцией из кулинарного магазина «Михайловский». Предполагается, что причиной отравления стали рыбные котлеты, приготовленные с нарушениями санитарных норм. Магазин временно закрыт. Сотрудники Роспотребнадзора анализируют образцы продукции, сырья и воды. Ранее стало известно, что одна из пострадавших скончалась. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Во Франции рекордная жара унесла жизни более 1300 человек, сообщила Национальная служба общественного здравоохранения. После нескольких рекордно жарких дней страну накрыли сильные грозы и штормы. Так, по причине непогоды около 63 тысяч домов остались без электричества. Жара также распространилась и на другие европейские страны. В Берлине полиция использовала водометы, чтобы охладить воздух, распыляя воду на людей на улицах города. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Люди одиноки, потому что вместо мостов они строят стены.
1: Многовековая история мостов. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Про йдуть століття, і наші праздники.
1: І кожному дано яблука.
2: Якщо зв'язки замикають, це кому-нибудь тут.
3: Перед нами огромні разнообразні роботи.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Люди одиноки, потому что вместо мостов они строят стены.
5: Сегодня мы будем говорить об истории мостов. Берег левый, берег правый, едет поезд запоздалый. В Древнем Риме поездов, естественно, не было. А вот мостов и не сосчитаешь. Римляне считались превосходными строителями. Одни только дороги чего стоят. Но и мосты у них были загляденье. Некоторые из них сохранились до наших дней. Они считаются памятниками античной цивилизации. От крохотных переправ через ручейки до огромных, просто гигантских акведуков. Идем далее. В Средневековье большинство европейских городов располагались возле рек. И это понятно. Они были главными транспортными артериями. Однако в тесных замках, окруженных защитными стенами, катастрофически не хватало пространства. Поэтому мосты нередко превращали в улицы. Как? Очень даже просто. Застраивали их с обеих сторон. И все. Хотя мосты всегда играли очень важную роль. На них проходили даже дипломатические встречи.
7: Теперь так не принято. История правил поведения.
8: В 1658 году императором Священной Римской империи стал король Венгрии и Чехии Леопольд I Габсбург. В те далекие времена черный цвет символизировал нерушимость католической веры. Поэтому новый монарх и все его подданные, в основном австрийцы, свято чтили эту традицию даже во время праздников.
9: Позволяется надевать расшитый темными нитями камзол, темное платье, темные туфли и шляпу.
8: Каждый, кто приближался к императору Леопольду, должен был сделать в низком поклоне сложный тройной реверанс с припаданием на одно колено. Когда посетители уходили от императора, то проделывали все то же самое, одновременно двигаясь назад. Получалось далеко не у всех. В 1687 году разгорелся дипломатический скандал. Русский посол отказался кланяться австрийскому государю трижды.
10: У нас три поясных поклона совершаются только при воздаянии славы Святой Троицы. Вы уж извините, ваше императорское величество.
8: Уехал наш посол ни с чем. А почему? Нарушил правила этикета. Леопольд I завтракал, обедал и ужинал в шляпе. Снимал ее только перед сном, а иногда по настроению слегка приподнимал шляпу над головой, когда благоверная жена подавала ему салфетку или платок. Ел император один. Каждый из придворных имел право наблюдать за этой торжественной церемонией, а посмотреть было на что. Все блюда передавали друг другу по цепочке 12 слуг. И только потом жареные куропатки, салаты и вино появлялись на столе перед Леопольдом. Говорят, что вечно голодные фрейлины, когда видели всю эту абсурдную процедуру, ни раз и ни два падали в обморок. Придворный этикет Леопольда I назывался испанским. В этом виноват знаменитый дворцовый принцессообмен. Австрийские цесаревны выходили замуж за испанских королей. В обратном направлении, в столицу Австрии Вену, приезжали испанские невесты. Вот они-то и привезли в Центральную Европу мадридские правила поведения, которые в 17 веке считались эталоном. Хватало и нелепостей.
11: Ваше императорское величество, запомните, навстречу послу вы делаете только три шага. В направлении принца — пять. не больше.
8: В 1695 году князь Август Саксонский приехал с официальным визитом в Вену. Леопольд I лично прибыл навстречу высокого гостя к Дунайскому мосту. Вышел из кареты, прошел по нему ровно 10 шагов и буквально застыл на месте. Теперь уже князь Саксонский должен был сделать оставшиеся до императора 30 шагов, подойти к нему и поклониться. Этикет прежде всего. Прошло много лет. Старинные правила поведения стали частью австрийской истории. Сегодня жители Вены носят разноцветную одежду, никто больше не отвешивает при встрече тройной реверанс и не считает количество собственных шагов. А зачем?
7: Теперь так не принято.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Мосты эпохи Возрождения. Первый опыт римлян не пропал впустую. Только переправы на этот раз стали арочными, потому как они строились уже как важная и очень симпатичная часть городской общественной жизни. Взять, к примеру, Венецию. Там ведь главная улица и площадь города – это канал. Так что без мостов никуда. Было и у нас нечто подобное. Не зря ведь Санкт-Петербург называют «Северной Венецией».
12: Остров Врангеля, город Курчатов, проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
4: Имя на карте.
13: Санкт-Петербург, Аничков мост. Трехпролетный каменный мост через Фонтанку. Многие туристы неправильно произносят его название. Аничкова переправа с ударением на первый слог. Это ошибка. Никакой Ани, и уж тем более какой-то там мифологической Анечки, в истории моста никогда не было. А началось все в 1715 году, когда царь Петр I подписал особый указ.
14: За Большой Невой на Фонтанной реке по перспективе сделать мост.
13: По перспективе, значит, по Невскому проспекту. На все про все выделили 50 рублей. Точно такую же сумму брали тогда в качестве налога за ношение бороды. Строительством занимался инженерный батальон под командованием подполковника Михаила Степановича Аничкова, чей астраханский пехотный полк базировался неподалеку в старой финской деревне. Так, по имени своего создателя-офицера, и получил мост название. Аничков с ударением на второй слог.
4: Имя на карте.
13: Еще в 1712 году государев стольник Михаил Аничков был определен как офицер к поселению на острове Котлин в Финском заливе. За 8 лет дослужился до звания подполковника. Других сведений о нем за давностью лет практически не сохранилось. Известно, правда, что у этого военного инженера было собственное имение в селе Бурцево, где-то под Наро-Фоминском. И дочь у него была, единственная, которую он назвал, угадайте как, Аней, Анечкой.
4: Имя на карте.
13: Строительство деревянного моста через Фонтанку длилось почти год. И в 1716-м Петру Алексеевичу доложили:
15: «Сия переправа сделана таковой. Намощена на обрубах длиннику 80 сажень. Поперек 3 сажени пластинами. До сверхпластин, а весь мост намощена досками ширины 4,5 аршина. И подъемные щиты сделаны. И во весь мост по обе стороны на перила положены брусья».
13: Проще говоря, длина моста составляла 170 метров, а ширина – что-то около 7 метров. Место, где построили Аничкову переправу, считалось тогда окраиной Петербурга. Здесь же находилась пограничная застава, на которой проверяли паспорта и брали плату за въезд в город. Платить можно было и деньгами, и булыжниками, которыми мостили дороги. На ночь шлагбаум опускали, и караульные укрывались в шалаше. А позже для них построили караульный дом, где они прятались от непогоды. 1726 году переправу сделали разводной и открывали ее для прохода судов с высокими мачтами, а чтобы волки не смогли пройти в город. Ее открывали и ночью.
4: Имя на карте.
13: Впоследствии облик Аничкова моста менялся неоднократно. Каким он только не был. И деревянным, и каменно-гранитным, и разводным. Спустя годы его украсили чугунные решетки с изображением морских коньков и русалок. А затем появились знаменитые статуи укротителей коней, скульптора Клодта. Неизменным осталось только название. Санкт-Петербург. Аничков мост.
4: Имя на карте.
16: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
17: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем говорить об истории мостов. На рубеже 18-19 столетий в Европе стали делать уже металлические мосты. Почему? А потому что появились паровые двигатели, металлургические предприятия, которые позволяли создавать более качественное литье. И мосты стали строить возле рек, рядом с заводами, для более удобной доставки материалов и вывоза продукции. Пройдет всего-то пару веков, и будут придуманы такие мосты, которые можно увидеть сегодня разве что в фантастических фильмах. А они-то настоящие, реальные.
18: Поехали! Программа про все, что движется.
19: В 2003 году в Германии, недалеко от Магдебурга, был открыт новый водный путь. Он соединял канал Эльба-Хафель с многочисленными речными портами на Рейне. До этого момента немецкие грузовые корабли вынуждены были совершать почти 12-километровый крюк, чтобы добраться до внутренней акватории Берлина или до индустриального района под названием Долина Рура. И вот теперь по новому водному пути могли передвигаться не только могучие баржи, но и легкие маневренные туристические суда.
20: И зачем ты только затащила меня в этот круиз? Что я? Реки не видел.
21: Я хотела сделать тебе сюрприз. Не сердись. На вот лучше буклеты почитай.
20: Так, посмотрим. Ага, в первой же строчке ошибка. Вы проплывете над рекой Эльба. Ха-ха, грамотеи. Правильно, не над рекой, а по реке.
21: А ты лучше налево посмотри. Или очки дать.
20: И правда, плывем над рекой. Вот это да!
19: Магдебургский водный мост. Его еще называют водным перекрестком или рекой крест-накрест. Это настоящее чудо инженерной мысли. Сперва очень трудно поверить, что грузовые и пассажирские суда могут передвигаться над рекой Эльба по водному мосту, который сделан в виде висящего в воздухе канала. Но это действительно так. Этот уникальный водный мост крупнейший в Европе. Он связывает между собой Магдебург, Берлин и Ганновер. Его общая длина 918 метров. Из них 228 метров проложено по мосту прямо над Эльбой на высоте более 100 метров. А еще 690 метров канала проложены по суше.
20: Дорогая, а мост выдержит? Он же новый, а я плавать не умею, ты же знаешь.
21: Не волнуйся, вот же в буклете написано. При строительстве было использовано 24 тысячи тонны стали и 68 тысяч кубических метров бетона. Ну что может быть прочнее?
19: Идея уникального водного моста, который соединял бы Среднегерманский канал и канал Эльба-Хафель, возникла еще в начале 20-го столетия, однако Первая, затем и Вторая мировые войны осуществить этот грандиозный план не позволили. И только в 1997 году крупномасштабное строительство началось. Работы продолжались без малого 7 лет, что для трудолюбивых немцев весьма и весьма долгий срок. Однако результат превзошел все ожидания. Глубина всего Магдебургского водного пути 5 метров, а ширина русла 34 метра. Прямо на мосту, над Эльбой, вдоль воздушного морского канала проложены велосипедные и пешеходные дорожки. А еще тут есть музей. Правда, на берегу? В нем хранятся уникальные экспонаты об истории удивительного водного моста, который соединил внутренний порт Берлина с портами на реке Рейн. Вот такая вот транспортная доступность. Магдебургский водный мост.
18: Поехали!
0: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ. Мосты бывают разными. Самый длинный на сегодняшний момент в Китае. Его длина, вы только вдумайтесь, почти 165 километров. Он построен как часть Пекин-Шанхайской высокоскоростной железной дороги. А вот самую высоко расположенную переправу можно найти, где бы вы думали, тоже в Китае. Это мост Дуге. Его дорожное полотно находится на высоте 564 метра над рекой. Впрочем, мосты и вправду бывают разными. Даже юмористическими, но с определенным смыслом.
18: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Лжец.
1: Из дальних странствий возвратясь, какой-то дворянин, а может быть и князь, с приятелем своим пешком гуляя в поле, расхвастался о том, где он бывал, и к былям небылиц без счету прилагал. «Нет, — говорил, — что я видал, того уж не увижу более. Что здесь у вас за край? То холодно, то очень жарко, то солнце спрячется, то светит слишком ярко. Вот там-то прямо рай. И вспомнишь, так душе отрада, ни шуб, ни свеч совсем не надо. Не знаешь век, что есть ночная тень, и круглый божий год все видишь майский день. Никто там не садит, не сеет, а если б посмотрел, что там растет и зреет. Вот в Риме, например, я видел огурец. Ах, мой творец! И по сию не вспомнюсь пору. Поверишь ли, ну, право был он с гору.
22: Что за диковина? Приятель отвечал. На свете чудеса рассеяны повсюду, да не везде их всякий примечал. Мы сами вот теперь подходим к чуду, какого ты нигде, конечно, не встречал. И в том я спорить буду. Вон, видишь ли, через реку тот мост, куда нам путь лежит. Он с виду хоть и прост, а свойство чудное имеет. Лжец ни один у нас по нем пройти не смеет. До половины не дойдет, провалится и в воду упадет. Но кто не лжет, ступай по нем, пожалуй, хоть в карете.
1: А какова у вас река?
22: Да не мелка. Так видишь ли, мой друг, чего-то нет на свете. Хоть римский огурец велик, нет спору в том. Ведь с гору, кажется, ты так сказал о нем.
1: Гора хоть не гора, но право будет с дом.
22: Поверить трудно. Однако ж, как ни чудно, а все чуденый мост, по коим мы пойдем, что он лжеца никак не подымает. И нынешней еще весной с него обрушились, весь город это знает. Два журналиста да портной. Бесспорно, огурец из дом величиной диковинка, коли это справедливо.
1: Ну, не такое еще диво. Ведь надо знать, как вещи есть. Не думай, что везде по-нашему хоромы. Что там за домы? В один-двоим за нужду влезть. И то ни стать, ни сесть.
22: Пусть так. Но все признаться должно, что огурец не грех за диво счесть, в котором двум усесться можно.
2: Однако ж мост от наш каков, что лгун не сделает на нем пяти шагов, как тотчас в воду. Хоть римский твой и чуден огурец.
1: Послушай-ка, тут перервал мой лжец, чем на мост нам идти, поищем лучше броду.
18: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Лжец. Читал Андрей Бархударов.
17: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: К слову о реальных мостах, но очень даже странных. Они прозрачные. Это китайская мода последних лет. По всей стране построено больше 40 таких переправ с прозрачным полотном. Ходить по ним, прямо скажем, страшновато. Кажется, что ты идешь по воздуху.
18: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-комбатант, страны Евросоюза.
0: Совет безопасности. Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: События происходящие в нас.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин выступил на предвыборном съезде «Единой России», где обозначил ключевые ориентиры страны. Глава государства заявил, что Россия твердо намерена отстаивать свои фундаментальные ценности, образ жизни, традиции, суверенное мировоззрение.
2: Россия может быть только сильной, самостоятельной державой, или не будет никакой России. Как только мы проявляем какую-то слабость, любую, с Россией тут же перестают считаться и начинают говорить языком силы. Пробуют, как в народе говорят, на зуб. Хотят ослабить нас любым путем. Избавиться от нас, как от мирового фактора, который всегда стоял на пути зла. Этого никогда ни у кого не получалось, не получится и сейчас, не получится и впредь.
1: Владимир Путин добавил, что вся Россия поддерживает своих героев, верит в армию и флот. Президент подчеркнул, что герои спецоперации – это подлинная элита России. В Астраханской области зарегистрировано уже 26 случаев сальмонеллеза, вызванных продукцией из кулинарного магазина «Михайловский». Предполагается, что причиной отравления стали рыбные котлеты, приготовленные с нарушениями санитарных норм. Магазин временно закрыт. Сотрудники Роспотребнадзора анализируют образцы продукции, сырья и воды. Ранее стало известно, что одна из пострадавших скончалась. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Выпускница московской школы установила рекорд, набрав 500 баллов на ЕГЭ. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мэр столицы посчитал, что наивысший балл по 5 предметам – русскому языку, профильной математике, информатике, физике и химии – получила ученица школы 1409 Екатерина Малкова. Это первый подобный результат за всю 25-летнюю историю ЕГЭ, отметил мэр в своем канале в Макс. Он поздравил Екатерину, ее учителей и родителей с этим достижением. Сергей Собянин также добавил, что девушка планирует связать свою карьеру с точными науками. Она рассматривает возможность поступления в ведущие вузы на направление наноинженерии, биоинформатики и биофизики. На следующей неделе Москву и Подмосковье ожидает аномальная жара. По прогнозам гидрометцентра, в четверг температура может подняться до плюс 32 градусов. Как сообщили синоптики, в четверг 2 июля жители столичного региона ожидают переменной облачности и отсутствия осадков. Днем температура может колебаться в пределах от плюс 27 до 32, а ночью воздух прогреется до 13-18 градусов. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Ростов. Тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха. Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
6: Остановка Тутаев. Здесь «Волга» делит город на две части. А моста между ними нет, зато есть паром и лодки. На правом берегу музеи, храмы и памятники, а на левом – старинные купеческие особняки.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
8: Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».
9: Реклама. Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
10: 6+.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
12: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
13: Продолжаем говорить об истории мостов.
14: Переправа, переправа. Берег левый, берег правый. Снег шершавый, кромка льда. Кому память, кому слава. Кому темная вода. Ни приметы, ни следа. Ночью первым из колонны, обломав у края лед, погрузился на понтоны первый взвод. Погрузился, оттолкнулся и пошел второй за ним. Приготовился, пригнулся третий, следом за вторым.
13: Это стихи Александра Твардовского. Его знаменитый Василий Теркин. Что ж, мост на войне – это главная артерия для переправы войск и боевой техники. Объект особой важности. Если противник мост разрушал, приходилось его восстанавливать. Правда, бывало наоборот. Все зависело от того, наступаешь ты или временно отступаешь.
0: Радиограмма.
6: Автор толкового словаря живого великорусского языка Владимир Иванович Даль имел медицинское образование. Он участвовал как военный врач в польском походе 1831 года и в Хивинском походе 1839 года. В Польше Даль отличился при переправе через Вислу. За неимением инженера военный врач навел мост, защищал его и затем сам разрушил. По окончанию войны поступил ординатором в военно-сухопутный госпиталь Санкт-Петербурга.
12: Исторические заметки на радио «Звезда».
13: В годы Великой Отечественной советские войска возвели тысячи мостов. Бывало, наши наступающие армии так быстро прорывались вперед, что строительная спецтехника за ними попросту не успевала. Как быть? Где взять мост? Не проблема. Возводили прямо на месте из подручных материалов. Военную смекалку никто не отменял.
0: Великие первооткрыватели, бесстрашные путешественники и прославленные полководцы. Несостоявшееся интервью. Оно основано на реальных письмах, воспоминаниях, документах.
10: Весна 1945 года. Штурм Берлина. Советские войска рвались к Рейхстагу. Подразделение 39-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием полковника Ефима Тимофеевича Марченко вышли в район канала Тельтов. В этой части города фашисты сосредоточили значительное количество живой силы и бронетехники. Форсировать канал сходу не удалось. Для переправы не хватило лодок и понтонов. Чтобы захватить плацдарм и развить наступление в центр Берлина, полковник Ефим Марченко принял весьма неординарное решение.
15: Сам по себе канал Тельтов достаточно широкий, но это еще полбеды. Берега у него крутые, а сверху огромные плиты. Как форсировать? Да еще на танке. Тут не до жиру, хотя бы пехоту переправить. Но из чего мост собрать? Подумали мы и стали срезать с домов пожарные лестницы. Технология очень простая. Срезали 2-3 лестницы, сварили их вместе, одна к одной, и на ту сторону легонечко перебросили. Так и переправились.
10: В апреле 1945 года части и соединения 39-й гвардейской стрелковой дивизии форсировали канал Тельтов и устремились на штурм Рейхстага. Через несколько дней за мужество и воинское мастерство, проявленная в боях за Берлин, 39-й дивизии был вручен орден Ленина, а полковнику Ефиму Тимофеевичу Марченко присвоено очередное воинское звание генерал-майор. В 1974 году он написал книгу для молодых командиров под названием «Тактика в боевых примерах».
12: Исторические заметки на радио «Звезда».
16: Если вы 3 раза бросились с моста в реку и 3 раза промахнулись, значит, не судьба.
13: Мосты не разъединяют, а соединяют противоположные берега и судьбы живущих там людей. Мосты принадлежат всем, и всем в равной мере приносят пользу. Их возводят именно в тех местах, где сходится множество человеческих потребностей. К слову, по размеру площади занимаемой территории Россия возглавляет рейтинг самых больших стран мира. Представьте, сколько нам нужно переправ, чтобы соединить все-все-все регионы. Цифры, кстати, в открытом доступе. Если сложить длину самых крупных отечественных мостов, то мы получим протяженность почти в 130 километров. Эти красивые сооружения всегда вдохновляли художников, поэтов и музыкантов, становились местом свиданий. Но случались и негативные истории. Об одной из них расскажем прямо сейчас.
0: Плутовство.
17: Великие авантюристы прошлого.
18: Бруклинский мост недорого и в рассрочку. Устоять перед столь выгодным предложением было практически невозможно. Так что на заре 20 века талантливый американский мошенник продавал нью-йоркскую достопримечательность два раза в неделю на протяжении 30 лет. Он действовал по одной и той же схеме. Высматривал в толпе состоятельного иностранца, предъявлял фальшивые документы, представлялся собственником моста и предлагал зарубежному гостю установить там кассу, собирая небольшую плату за проезд. Правда, для этого нужно было выкупить грандиозное сооружение у якобы законного владельца.
19: Я просил за мост до 50 тысяч долларов, в зависимости от того, насколько богатым выглядел турист. Иногда предлагал рассрочку, если у клиента не было при себе достаточно денег. Некоторые исправно платили на протяжении нескольких месяцев, прежде чем догадывались, что их обманули.
18: Едва ли не каждую неделю полиция Нью-Йорка приезжала на Бруклинский мост и выпроваживала оттуда наивных покупателей, которые пытались установить заграждение для взимания платы за проезд. А вот задержать главного виновника этого маскарада долгое время не получалось.
20: Плутовство.
18: Джордж Паркер родился в 1860 году в Нью-Йорке. С детства занимался карманными кражами, трижды обвинялся в мошенничестве. Однажды смог убежать от полиции прямо во время заседания городского суда. В криминальном мире дерзкий преступник получил прозвище «Хозяин Бруклинского моста».
19: Поймать меня стало намного труднее. Я постоянно гримировался, переодевался, менял имена и фамилии. Джеймс Джордж О'Брайен, Уоррен Кеннеди, господин Робертс, господин Тейлор. Сегодня я богатый ювелир, завтра владелец заводов и пароходов. Так, начиная с 1883 по 1928 год, я продал Бруклинский мост около 30 раз.
18: Подвела авантюриста жадность. Паркер настолько разбогател и осмелел, что даже открыл в Нью-Йорке фальшивый офис продаж. На руках у мошенника находились поддельные документы, которые доказывали, что он и только он единственный законный владелец всех городских объектов культурного наследия. Покупателям предлагались Метрополитен-музей, спортивный комплекс Мэдисон-Сквер-Гарден, мавзолей президента США Гранта и даже статуя свободы.
20: Плутовство.
18: А вот это уже был перебор. В конце 1928 года Джорджа Паркера вновь обвинили в мошенничестве, арестовали и приговорили к пожизненному заключению в тюрьме Синг-Синг, где знаменитый преступник пользовался невероятной популярностью у охраны. Умер Паркер в 1937 году. На память о себе оставил фразу: «Вероятно, вы считаете, что у меня есть мост, чтобы его продать вам?» В Америке эти слова адресуют излишне доверчивым людям, готовым на все, лишь бы разбогатеть. У нас есть свое похожее выражение. Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?
17: Джордж Паркер.
20: Плутовство.
21: Плутовство.
17: Великие авантюристы прошлого.
13: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории мостов. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
22: Пройдут столетия, наши праздности,
23: и каждому дано яблоко.
22: Если звезды зажигают, это тому пусту.
24: Пред нами огромные разнообразные работы.
12: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
25: Если шутка прячется за серьезное, это ирония. Если серьезное за шутку, это юмор.
13: Юмор в мировой литературе. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: Бартанцы
1: пешком.
2: Вообще сбрасывались.
1: Отравился
2: Америка. А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Эх, суровы были спартанцы. Если ребенок слабый, бросали его со скалы.
6: Неужели это правда?
4: А вот и нет.
7: Историки не нашли этому каких-либо подтверждений. Кроме того, в постоянно воюющей Спарте был недостаток человеческих ресурсов, и такая жестокая практика была как минимум нецелесообразна. Кто же будет разбрасываться людьми, когда их и так не хватает?
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Основной источник мифа об убийстве слабых детей в Спарте – произведения древнегреческих авторов. Правда, жили они намного позже описываемых событий, по-разному относились к легендарным воителям, и, скорее всего, истории свои могли несколько приукрашивать. Тот же Плутарх творил через 500 лет после расцвета Спарты. Он напишет:
8: «Если же ребенок был тщедушен или безобразен, его отправляли в Апофеты, глубокую пропасть у подножия гор Тайгет».
7: В этом самом упомянутом Плутархом ущелье современные археологи произвели раскопки и действительно нашли кости. Вот только обнаруженные останки принадлежали взрослым мужчинам. Вероятно, это казненные за нарушение дисциплины.
4: А вот и да.
9: Все деньги мира собрать сложно, рассказать можно.
10: Голливуд – фабрика грез, а заодно и фабрика обмана. Едва ли не в каждом американском фильме главный герой передает кому-то деньги. Аккуратный, красивый чемодан-дипломат, после чего произносит фразу, явно взятую с потолка, дескать, внутри 2, 3 или даже 5 миллионов. Не верьте. Экспериментально доказано, в стандартный кейс можно уложить не более 1 миллиона 200 тысяч зеленых в самых крупных 100-долларовых купюрах. Больше не влезет. А вот наш 1 миллион в рублях 5-тысячными банкнотами весит чуть более 200 граммов. Так что он запросто помещается в небольшую элегантную женскую сумочку или во внутренний карман пиджака. С миллионом евро немного сложнее. Это примерно 2 килограмма. 2000 купюр номиналом 500 евро отлично помещаются в обычный пластиковый пакет. И там еще останется немного места. И да, в кино никогда не используют настоящие купюры. Но и печатают их отнюдь не на цветном принтере. В США киностудии заказывают деньги в специализированных компаниях, которым власти доверяют право выпускать банкноты для фильмов. От настоящих они отличаются не сильно. И дизайн, и качество печати, и даже бумага – все выполнено на высочайшем уровне. Отличие одно – подделка, но абсолютно законная.
9: Все деньги мира.
11: Год 1912. В Северной Атлантике после столкновения с айсбергом терпит крушение знаменитый «Титаник». Погибнут 1496 человек. В том же году в Китае сторонники революционера Сунь Ятсена создают партию Гоминдан. Фактически она будет править до 1949-го. А в России 1912 год знаковый для отечественной и мировой анимации. На экраны выходит один из первых в истории объемно-мультипликационных фильмов. В центре сюжета рыцарская драма. А главные роли исполнили жуки.
4: Соратники. Владислав Старевич и Александр Ханжонков.
11: В начале 20 века кино – самое модное и самое молодое искусство. Московский предприниматель Александр Ханжонков открывает компанию по производству и прокату фильмов, в основном зарубежных. И очень быстро собирает вокруг себя целую группу талантливых режиссеров. Среди них и 28-летний Владислав Старевич, у которого в жизни лишь две страсти – фотография и энтомология, наука о насекомых. Поначалу Старевич проявил себя как документалист. Снял несколько фильмов, где наблюдал за повадками стрекоз, жуков-оленей и жуков-скарабеев. Подружившись с Ханжонковым, режиссер получил новое предложение – снять художественное кино с участием все тех же насекомых. Для 1912 года идея, если не безумная, то максимально необычная.
4: Соратники.
11: Старевич решил снимать битву жуков в реальности. Но выяснилось, что яркое освещение сильно пугает животных. Тогда он и придумал сделать из панцирей насекомых небольшие муляжи и покадрово снять нужную сцену. Это решение стало прорывом во всем мировом кино. Никто раньше не оживлял кукол на экране. После премьеры картины «Прекрасная Люканида» или «Борьба рогачей с усачами» британские газеты окрестят Старевича дрессировщиком насекомых. А Ханжонков, ставший продюсером фильма, получит десятки заказов на новые проекты. Пройдет не один

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что все меры безопасности в отношении сотрудников избиркомов и избирателей на предстоящих выборах в Госдуму будут приняты. Выступая на съезде «Единой России», президент выразил надежду, что все политические партии в стране будут работать вместе на благо граждан.
2: Надо вообще поменьше сидеть в кабинетах и в мессенджерах, а почаще выходить, как говорят, в поле, встречаться с людьми, детально вникать в их жизненные и бытовые проблемы и, конечно, крайне внимательно отрабатывать те миллионы предложений, инициатив, наказов, которые поступают к народной программе «Единой России».
1: Президент также назвал актуальной инициативу признания особого статуса учителя. По словам главы государства, его закрепление не должно быть формальным. Речь о дополнительной поддержке и новых возможностях для профессионального роста. Подразделения группировки войск

0: востока освободили населенные пункты Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовку в Запорожской, сообщили в Министерстве обороны. В Красном Лимане штурмовые группы 25-й армии продолжают движение на запад. За сутки российские войска освободили 5 опорных пунктов противника и почти 60 зданий. Уничтожено до 30 украинских боевиков, 4 машины, 5 роботизированных комплексов и 9 пунктов управления беспилотниками. Красный Лиман – важный логистический узел. Его освобождение открывает путь к Славянску и Краматорску, добавили в оборонном ведомстве. Вашингтон и Тегеран возобновили удары, поставив под угрозу перемирие, пишут ведомости. Уточняется, что американская авиация атаковала объекты разведки и системы ПВО Корпуса Стражи Исламской Революции в Иране. В ответ Тегеран нанес удары по 8 ключевым военным объектам США в регионе. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей. США утверждают, что Иран первым атаковал танкеры в Ормузском проливе. Тегеран называет действия Вашингтона явным нарушением меморандума. Переговоры по урегулированию, запланированные на 29 июня, оказались под угрозой, говорится в сообщении. Турция и Азербайджан предложили включить пахлаву в список нематериального наследия ЮНЕСКО, сообщают турецкие медиа. Решение будет принято осенью на заседании Межправительственного комитета организации в Китае. Турецкие чиновники утверждают, что пахлава возникла в Османской империи. Греция, напротив, настаивает на том, что этот десерт существовал еще до османского завоевания в Византии и на Эгейских островах. Спор о происхождении пахлавы продолжается, но обе стороны стремятся закрепить за собой это кулинарное наследие. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Ростов, тебе на «вы».
2: Владимир.
3: На «р». Рыбинск.
1: Ха, Кострома.
2: Арзамас.
3: Суздаль.
4: Подъезжаем.
5: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
4: Остановка Тутаев. Здесь Волга делит город на две части. А моста между ними нет, зато есть паром и лодки. На правом берегу музеи, храмы и памятники. А на левом старинные купеческие особняки.
5: Путеводитель по Золотому кольцу России.
6: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
2: Друзья, привет! В студии «Радио «Звезда» Евгения Ионкина. Приглашаю вас сегодня в Ярославскую область, в город, где вопрос, на каком берегу Волги этот город находится, я считаю неуместным, потому что город Тутаев расположен на обоих берегах Волги. Мой путеводитель по Тутаеву сегодня Юрий Стародубов, экскурсовод, историк-краевед, автор книги о городе Тутаев. Юрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну, если уж вы написали целую книгу о Тутаеве, то скажите, чем вас лично так поразил этот город?
3: Прежде всего, красотой, удивительным простором, удивительным сочетанием ландшафта и архитектуры. У нас очень много сохранилось прекрасных памятников архитектуры. Это и древние храмы, и гражданская застройка 19-го, 18-го, 19-го, 20-х веков. И, конечно, в современности поражают истории людей, которые влюбились в наш город, переехали, которые живут в городе, может быть, многие поколения, и сейчас его преображают, создают очень интересную культурную жизнь в городе.
2: При этом сам вы, Юрий, москвич.
3: Да.
2: С Тутаевым вас что связывает?
3: Много поколений, я, по-моему, насчитал 13 или 14 поколений нашего рода, если не больше. Я свою родословную довел до 17 века, до начала 17 века. В городе родилась моя бабушка, вот, ну а мама моя уже приезжала туда на каникулы к своей тете. Там был наш родовой дом. Это такая очень личная история для нас.
2: А он остался, этот дом?
3: К сожалению, нет, этот дом не сохранился, но с тех пор, как я стал заниматься профессиональной историей города, нашел еще несколько родовых домов, и они сохранились.
2: Ну, давайте поговорим о городе. Как я уже упомянула, город уникален тем, что две его стороны испокон веков были отдельными городами и находятся на обоих берегах Волги. Вот что это были за города, да, и когда и почему их решили объединить?
1: История места.
3: Прежде всего, это древний город Романов. До 1918 года Тутаев назывался Романов-Борисоглебск. Вот на левом берегу Волги древний город Романов, основанный в XIV веке как центр небольшого удела князя Романа. А на правом берегу, напротив города Романова, с начала XVI века, где-то с рубежа 15-16 веков, известна Рыболовецкая, Борисоглебская, Великокняжеская слобода. Совсем другая история. Если город Романов – это типичный был уездный город, то Борисоглебск до екатерининских времен – это была слобода, очень крупная, богатая слобода, и ее специализация была в XVII веке – поставка рыбы к царскому столу. И только в 1777 году при Екатерине Великой Борисоглебская слобода получила статус города, причем уездного центра. Но впоследствии, к сожалению, этот уезд был упразднен уже при Павле I, да, при сыне Екатерины. И город сначала был заштатным, их объединили в один уезд с Романовским. Романов стал, можно сказать, столицей, центром уезда. Борисоглебск был немножко в таком сложном положении, потому что как заштатный город.
2: Во вторичном, да?
3: Да, вторичном. Вот, конечно, жителям не нравилось. Были такие сложные взаимоотношения, видимо, между администрацией Романова и Борисоглебска тогда. И в конце концов, для, ну, как пишут, для удобства управления двумя городами, в 1822 году оба города были объединены в один город Романов-Борисоглебск.
2: Хорошо, а когда Тутаев возник?
3: А Тутаевым его переименовали местные большевики в первую годовщину Октябрьской революции в 1918 году в честь погибшего летом 18 года красноармейца Ильи Павловича Тутаева. Погиб во время подавления Ярославского мятежа, ну, скажем так, во время разведки. Точно неизвестно, что там произошло, как это произошло, но вот это была единственная жертва вот этого отряда Красной гвардии, который формировался в Тутаеве. В самом городе не было боевых действий.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Скажите, А сами местные жители, вот не против того, например, сейчас, а не вернуть ли прежнее название Романов-Борисоглебск? Красиво звучит.
3: Это очень сложный и тяжелый вопрос, потому что многие жители за возвращение, а многие против. Отдельную книгу можно было бы написать о том, как местные энтузиасты, краеведы борются за возвращение прежнего названия. К сожалению, когда по всей стране возвращались названия, да, там Ленинград стал Санкт-Петербургом, там, Молотов Пермию и так далее, Загорск Сергием Посадом, вот, не успели. Вот, успели возвратить многим улицам исторические названия, вот, а сейчас пока это не получилось.
2: Как местных жителей называют?
3: Тутаевцы.
2: Тутаевцы.
3: Жители Тутаева, да, тутаевцы.
2: Она, он, как... Тутаевка или как? Тутаевец?
3: Вот как раз женского варианта не существует. Не принято говорить. Жительница Тутаева.
2: Жительница? Хорошо. Знаете, что, Юрий, меня больше всего поразило, когда я изучала этот город? Что между двумя городами никогда не было и до сих пор нет моста. Почему?
3: Ну, это мост всегда был дорогостоящим сооружением. Требовалось очень большие затраты. Даже в наше уже время, я знаю, рассматривались вопросы о том, чтобы построить мост, но в итоге было принято решение строить сначала второй мост в Ярославле, к тысячелетию Ярославля. Вот и сейчас, я знаю, рассматривается уже вариант строительства третьего моста в Ярославле, поскольку город миллионник. И, конечно, жители Тутаева, они живут в ожидании моста, что это очень большая проблема. То есть город, повторюсь, разделяется Волгой на две части. Волга у нас очень широкая, около километра. И...
2: То есть две стороны в километре друг от друга находятся,
3: да,
2: получается. Борисоглебская,
3: да,
2: и Романовская,
3: да,
2: стороны.
3: И несколько недель в году, иногда и месяцев, во время ледостава, ледохода, сообщений между двумя берегами нет. То есть администрация запускает специальный автобус через Ярославль, это 80 километров крюк.
2: Класс.
3: Это очень неудобно жителям, особенно левого берега, потому что основная инфраструктура, даже больница, она находится у нас на правом берегу.
2: В Борисоглебской стороне.
3: Да, и вообще города очень неравнозначны. То есть город Романов – это небольшой, можно сказать, где-то уже дачный такой городок, там несколько тысяч жителей всего, там нет современной высокой застройки, такой он очень заповедный. А Борисоглебск, он сохранил две части, историческую со старой застройкой и новый город, который был построен, по счастью, на отдалении от Волги, то есть его почти не видно с Волги. У нас на теплоходах приезжают люди, они не видят, что там есть новый город, многоэтажки, вот, но они есть, там вся основная инфраструктура, торговые центры, кафе и так далее, в большинстве своем. Переправа у нас осуществляется на лодках, на моторных, на пароме.
2: То есть это летом, весной и осенью, да?
3: Да, с весны и до поздней, иногда до поздней осени ходит паром, то есть официальная переправа существует, паром, и иногда это, да, небольшие кораблики.
2: Часто ходит, кстати, паром?
3: Раз в час. Каждый
2: Понятно.
3: Час. Но ночью он не ходит. Если не успел, то через Ярославль.
2: Как когда-то в Санкт-Петербурге мосты развели, и все.
3: Вот. И, с одной стороны, для туристов многочисленных это такой интересный аттракцион. То есть переправа – это отдельная история. Когда-то ходили грузовые паромы, деревянные паромы, лодки. Потом пароходы стали ходить. Ну и сейчас такой у нас самоходный паром, который может перевозить автомобили, технику. Вот. А с другой стороны, это такая большая проблема для местных жителей переправиться.
2: А зимой?
3: Если зимы холодные, раньше всегда была ледовая переправа. Она бывает и сейчас, вот, но поскольку над нами находится каскад Рыбинского водохранилища, они иногда спускают воду, образуются такие полыньи, промоины, и тоже не всегда можно перейти, МЧС сразу закрывает переправу.
2: То есть зимой жители по своим сторонам живут и не переправятся
3: никак? Они могут в хорошую морозную зиму, да, то есть можно перейти по Волге. Вот раньше даже на машинах переезжали, я помню, сам переезжал, вот, но сейчас это уже запретили.
2: А есть какие-то разговоры о постройке моста?
3: Разговоры пока только вот у жителей как мечта.
2: Юрий, я читала, что в истории города была очень интересная глава, и она была связана с татарскими мурзами. Вот как... Это повлияло на культуру и развитие городов Романова и Борисоглебска. Ответ через небольшую паузу.
0: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

0: «Путеводитель» на радио «Звезда».
1: Мы сегодня гуляем по славному городу Тутаев. Мой путеводитель, экскурсовод, историк-краевед, автор книги о городе Тутаеве Юрий Стародубов. Юрий, так откуда взялись романовские татары?
2: Они взялись из Ногайской Орды в XVI веке. Несколько родов татарских, ногайских мурз, попросились на службу к Ивану Грозному. И Иван Грозный не придумал ничего лучшего, как поселить их в нашем городе и дать им земли в Романовском уезде. Вот. Ну, а город он предоставил им, как говорят, на кормление. То есть местные жители посадские, да, они должны были под контролем воеводы снабжать татарских мурз продовольствием, средствами и так далее, и так далее. Ну, для того, чтобы они служили, то есть обеспечивать их экономически. Конечно, такое соседство не могло понравиться местным жителям. И, вероятно, с тех пор произошла пословица, которую в свое время записал свой знаменитый словарь «Даль», «Романовцы, сохрани концы». То есть, видимо, романовцы прятали, вынуждены были там прятать свои продовольствия и так далее. Ну, а для истории России это событие дало несколько известных дворянских родов. Прежде всего, из романовских мурз произошли князья Юсуповы, известнейший род, князья Кутумовы, князья Урусовы. Несколько дворянских родов, в том числе дворянский род Сабаниевых, например. Знаменитый военачальник Иван Васильевич Сабаниев, который воевал с Суворовым, с Кутузовым во время Наполеоновского нашествия, тоже уроженец вот Романовского уезда.
1: Но они все жили в Романове. В Борисоглебске они, их не было.
2: Да, это только Романовский уезд, который тогда еще при Иване Грозном находился только на левом берегу Волги. То есть дворы у них были в Романовском Кремле, у нас сохранились земляные валы, где жили в том числе и русские дворяне, и, собственно, татарские эти мурзы. И в окрестностях города им принадлежали села и деревни.
1: Вот очень интересно, мы подошли к вопросу, а что можно, собственно, увидеть и на Романовской стороне, и на Борисоглебской стороне. Предлагаю погулять по городу Тутаеву. Вот что уникального сохранилось, может быть, с прежних времен на Романовской стороне, так скажем.
0: Прогулка по городу.
2: Ну, прежде всего, это удивительные храмы. У нас 7 храмов сохранилось, причем, ну, можно сказать, в городе всего 3 храма 4 храма 17-го столетия с удивительными фресками, храмы 18-го столетия с дивными шатровыми колокольнями, а гражданская застройка уже купеческая, более поздняя, 19-го, начало 20-х веков, ну, есть несколько зданий 18-го века каменных, есть прекрасная деревянная застройка.
1: Это все романовская сторона.
2: И на Романовской, и на Борисоглебской стороне.
1: Давайте мы так запутаемся, Юрий, давайте разграничивать. Итак, если мы гуляем по Романовской стороне, да, которая находится на левом берегу Волги, да? Там храмы, там в основном храмы.
2: Прежде всего, да, большинство храмов сохранилось там. У нас сохранились земляные валы 15 века.
1: Вот именно с тех, с татар, да, еще с тех времен?
2: До.
1: А еще до этого?
2: Конечно. Еще со времен романовских князей. В валах сохранился древнейший храм города, Крестовоздвиженский собор, с уникальными фресками 17 века.
1: Его можно посетить?
2: Конечно. У нас все храмы действующие, все храмы можно посетить. Некоторые сохранились удивительные интерьеры, удивительные памятники церковного искусства, и иконописи, и деревянная скульптура. Вот в Крестовоздвиженском соборе это прежде всего фрески. Считается, что в их создании принимал участие самый знаменитый изограф Древней Руси Гурий Никитин, Костромич. Вот, работали там и ярославцы. Это вторая половина 17 века, удивительные фрески. Можно посетить в другой части города, на другом конце города, левобережье, можно посетить удивительный Покровский храм 17 столетия, который не закрывался в советское время, сохранил много удивительных святынь, и главную из них – это икона Божией Матери «Прибавление ума», которой со всей страны приезжают очень много паломников. Множество паломников приезжают у нас на Леонтьевское кладбище, это тоже в романовской части города, чтобы поклониться могиле почитаемого старца, отца архимандрита Павла Груздева, который жил в советское уже время и очень многим людям помогал при жизни, и мы верим, что помогает и сейчас своей молитвой.
0: Путеводитель на радио «Звезда».
1: Это все романовская сторона. Значит, романовская сторона уникальна храмами.
2: Ну, Борисоглебская тоже, да, но Романовская сторона особенно уникальна сохранностью своей застройки. Угу. Именно сохранностью.
1: А что касается домов, музеи там есть?
2: У нас только на Романовской стороне 12 музеев и галерей.
1: Да что вы говорите?
2: Причем, если говорить о городе в целом, у нас 18 музеев, они всех возможных форм. Есть государственные, есть муниципальные, есть частные и общественные, и церковные музеи.
1: Самый вот разный. Какой самый уникальный музей на Романовской стороне?
2: Я бы отметил их два. Хорошо. Самых уникальных из множества, да, из 12. Это частный музей колокололитейного искусства, который создан был при современном колокололитейном заводе.
1: Как вы прекрасно говорите это слово, колоколитейный.
2: Шувалова. Современные мастера, вот Шувалова, переехали в город в конце 80-х годов, построили фактически, они возродили этот промысел, они открыли секрет утерянной производства колоколов по древней русской технологии, вот, и не так давно, в 2019 году, создали очень интересный музей, причем музей на основе своей коллекции колоколов. Там самые ранние образцы колоколов 16 века, отлиты на Московском пушечном дворе. И представлены колокола всех дореволюционных колокольных заводов Российской империи. Это вот один из двух самых интересных музеев, может быть, самых уникальных. Ну и, конечно, это музей, филиал Ярославского художественного музея, дом на Новинской. Сейчас работает одна из его экспозиций. Это музей провинциального банка. Он интересен своей аутентичностью, потому что это музей, который создан в интерьерах, в подлинных интерьерах старинного дореволюционного Романова Борисоглебского общественного банка. Там сохранились не только интерьеры, сохранились подлинные, несгораемые и бронированные сейфы Сущевского завода, которые в начале 20 века специально для этого банка везли, там, огромные бронированные двери. Вот есть даже сейф, в который человек может зайти, то есть сейф для хранения денег, там, ценностей.
1: И закрыться.
2: Да, вот это вот, ну, два самых интересных из 12.
1: Можно. Именно на Романовской стороне.
2: На Романовской стороне.
1: Я почему так уточняю, чтобы самой не запутаться.
2: Да, город это на Романовской стороне.
1: Такой разный. Хорошо, если мы перебираемся на Борисоглебскую сторону, а там что?
2: Ну, главная достопримечательность города и главный храм – это Воскресенский собор.
1: Это вот там вот эта икона.
2: Это выдающийся памятник вообще русского зодчества, общероссийского, да, общенационального значения. Это удивительный памятник архитектуры. Это время расцвета ярославского зодчества. То есть это храм, удивительно украшенный русским узорочем каменных. Да, он двухъярусный. То есть есть летний храм наверху, огромный, в четырех столпах там. И нижний храм, зимний храм внизу. И очень важно сказать, что этот храм никогда не закрывался. То есть он сохранил все интерьеры, все святыни, сочетание, наслоение даже архитектурных и культурных слоев. То есть это фрески 17 века, иконостас резной, позолоченный деревянный иконостас 18 века. И в этом иконостасе есть иконы, которые старше храма, не 16 века, раньше. Вот он сохранил удивительную святыню, огромную трехметровую икону Спаса Всемилостивого, которая, ну, по преданию считалась когда-то небом, то есть потолком прежнего деревянного храма, который в Борисоглебской слободе был построен, ну, находился еще до строительства вот этого каменного удивительного собора.
1: Говорят, чудеса с ней какие-то связаны.
2: Да, икона считается чудотворной, перед ней молятся Спасителю, и существует удивительная традиция проползать под этой иконой. Это называется по-нашему «прониматься». То есть икона стоит в огромном киоте, естественно, на некотором возвышении, и вот под ней существует деревянный лаз, который благочестивые паломники, целую икону после поклонов, могут проползти.
1: Зачем?
2: Это считается такая благочестивая традиция, а вот произошла она, как считают краеведы, я думаю, очень верно считают, именно от того, что это был когда-то потолок, то есть небо так, на севере сохранить деревянные храмы, небеса так называемые, потолком деревянного храма. И эта традиция возникла как память о том, что эта икона когда-то была у них над головами молящихся. Вот. И так через поколение вот это выросло вот в такую традицию необычную.
1: Мы сегодня гуляем по Тутаеву, и мой путеводитель Юрий Стародубов, экскурсовод, историк-краевед и автор книги о Тутаеве.
0: Путеводитель на радио «Звезда».
3: Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда» – это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Киевский режим отступает по всей линии боевого соприкосновения, поэтому перешел к откровенно террористическим действиям. Об этом заявил Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия».
3: Запад всего этого предпочитает не замечать. Не замечает. И в то же самое время вводят именно против нас все новые незаконные, подчеркну, санкции. Еще раз отмечу, Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать наше развитие. Сил и средств политической воли у нас достаточно, хватает. В этом ни у кого не должно быть сомнений.
2: Владимир Путин добавил, что вся Россия поддерживает своих героев, верит в армию и флот. Президент подчеркнул, что герои спецоперации – это подлинная элита России. Подразделения группировки войск «Востока» освободили два населенных пункта в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщили в Министерстве обороны. В Красном Лимане штурмовые группы 25-й армии продолжают движение на запад. За сутки российские войска уничтожили 5 опорных пунктов противника и освободили почти 60 зданий. Уничтожено до 30 украинских боевиков, 4 машины, 5 роботизированных комплексов и 9 пунктов управления беспилотниками. Красный Лиман – важный логистический узел. Его освобождение открывает путь к Славянску и Краматорску, добавили в оборонном ведомстве. Выпускница московской школы установила рекорд, набрав 500 баллов на ЕГЭ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, наивысший балл по 5 предметам – русскому языку, профильной математике, информатике, физике и химии – получила ученица школы 1409 Екатерина Малкова. «Это первый подобный результат за всю 25-летнюю историю ЕГЭ», – отметил мэр. Сергей Собянин также добавил, что девушка планирует связать свою карьеру с точными науками. Она рассматривает возможность поступления в ведущие вузы на направление наноинженерии, биоинформатики и биофизики. Число погибших в результате сильного землетрясения в Венесуэле выросло до 1400 человек. За сутки количество жертв увеличилось на 510. Пострадали не менее 3000 человек, среди них 3 россиянина, которые получили травмы легкой и средней степени тяжести. Два мощных толчка магнитудой выше 7 произошли 24 июня. Особенно сильно пострадал город Ла-Гуайра, где разрушено около 100 зданий. Спасательные работы продолжаются, но их осложняет нехватка тяжелой техники и повторные толчки. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Тауэр стал тюрьмой для королей Англии и Франции. В темницах Бастилии томились Вольтер и человек в железной маске. В замок Иф был заточен граф Монте-Кристо Эдмон Дантес. О легендарных местах заключения и их знаменитых узниках расскажет искусствовед, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Елена Шаповалова в программе «Область знаний». Слушайте на следующей неделе, ежедневно в 5 часов вечера на Радио «Звезда», а также на канале «Радио «Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Будьте водителем по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
1: Мы сегодня в Тутаеве. Мой путеводитель Юрий Стародубов, экскурсовод, историк-краевед, автор книги о Тутаеве. Юрий, а есть ли какие-то тоже неожиданные музеи уже на Борисоглебской стороне?
2: Там есть музей, музейно-выставочный комплекс, даже Борисоглебская сторона, с разными тематическими экспозициями. Есть рядышком совсем тоже муниципальный музей, дом купца Вагина. Это купеческий особняк настоящий, в котором очень бережно, с любовью были восстановлены интерьеры купеческого жилища и на первом этаже, как положено, купеческой лавки с купеческими товарами. Напротив, это фактически у нас такой музейный уголок, да, на Борисоглебской стороне. Напротив, частный музей Федора Ушакова, нашего земляка, уроженца Романовского уезда, непобедимого адмирала и святого Русской Православной Церкви. Тоже очень интересный музей.
1: А почему его не расположили тогда на Романовской стороне, если он уроженец Романовского уезда?
2: Это интересная история, потому что его создал энтузиаст Юрий Москвин, к сожалению, уже ныне покойный, энтузиаст флота, энтузиаст истории. То есть он выкупил когда-то, это был частное, сейчас это частный музей, частное здание, а когда-то это была пожарная часть. Там даже была когда-то пожарная каланча своя на правом стороне. Вот, и он выкупил, создал там музей. Так получилось, что на левом берегу.
1: На правом, на Борисоглебской, да, стороне. Понятно. Раз вы заговорили о пожарной каланче, есть, говорят, что есть на Борисоглебской, да, по-моему, на Романовской стороне пожарная каланча. Более того, на нее можно забраться.
2: Совершенно верно. Она сейчас используется как объект туристический. С нее открывается смотровой площадки, на которой когда-то дежурил каланчевый. Это была такая должность пожарной охраны. То есть, собственно, в комплексе находится действующая пожарная часть до сих пор, а вот пожарная каланча уже используется как туристический объект. Его можно посетить. С каланчи открывается замечательный вид и на Волгу, на весь город, на окрестности.
1: Но это еще раз на Романовской.
2: Это на Романовской,
1: стороне. Хорошо. Известно, что художник Борис Кустодиев запечатлел Тутаев на своих полотнах. Вопрос: а как Кустодиев, собственно, попал в Тутаев? Я так думаю, что тогда еще это был Романов-Борисоглебск.
2: Да, совершенно верно. Вот совсем недавно в беседе с краеведами, в частности, краевед Александр Власов, наш тутаевский, очень уважаемый, он высказывает версию, что Кустодиев попал туда благодаря другому знаменитому художнику Рериху, который посетил со своей супругой наш город в 1903 году. Вот, поскольку они дружили, он, скорее всего, рассказывал о том, какой прекрасный, красивый город у нас. Вот. Но Рерих один раз побывал, а Кустодиев не раз проезжал по Волге. Впоследствии он приобрел дальше по Волге, если не ошибаюсь, под Кинешмой имение, собственно, построил там себе имение Терем. Поэтому Волга вообще служила главной транспортной артерией Российской империи и, конечно, нашей Ярославской земли. Поэтому Кустодиев не раз бывал, останавливался, выходил на наши крутые высокие берега. И недаром, кстати, даже один из его эскизов декорации к драме Островского «Гроза» был написан тоже по нашим мотивам. Вот, он в нескольких картинах своих изображал Романова-Борисоглебск. Самый знаменитый – это, конечно, «Гуляние на Волге», которое находится в собрании Русского музея в Санкт-Петербурге. Вот, но есть и другие картины, и театральные декорации, эскизы.
1: А долго Кустодиев жил в Романове?
2: Он бывал. Скорее всего, останавливался, может быть, на день, на несколько дней в гостинице. Как раз вот на месте, который сейчас стоит жилой дом, у нас даже есть такое место, это неофициальное название Кустодиевская набережная. Так, это часть Волжской набережной, да, самые длинные, самые главные улицы России. Вот, и есть место, которое очень хорошо сохранилось с тех пор, когда Кустодиев писал картину с этого места. Вот, и мы обязательно показываем гостям города эти места, куда Кустодиев рисовал свои картины.
1: Но, я так понимаю, никаких музеев, связанных с Кустодиевым, в Тутаеве нет?
2: Пока нет.
1: Пока нет. Угу. Ну, вот вы уже упомянули о людях, которые прославили этот город. Федор Ушаков, да? Кустодиев. Кто еще?
0: Гений места.
2: Еще один знаменитый тоже Федор, и тоже военачальник Федор Толбухин, маршал Победы, уроженец тоже Романово-Борисоглебского уезда, который не раз бывал у нас в городе, где тогда находился военкомат, он тогда еще начинал свою военную службу. Вот, его, конечно, в городе помнят, его есть памятник Федору Толбухину на правой стороне, на Борисоглебской. Помнят его земляки.
1: Юрий, я много слышала о романовских брендах. Прежде всего, это романовская овца. Вот и расскажите, почему овца стала брендом?
2: Потому что это лучшая в мире шубная порода овец. Считается, что Петр Великий способствовал развитию овцеводства. Ну, он вообще много чему способствовал в России, да, в развитии нашего государства. И он, в частности, привез, ну, якобы привез, такая легенда из Силезии двух силезских баранов, ну, и привез овчаров, которые гораздо больше смогли сделать, которые помогли, улучшили местную породу овец. Вот, но по последним исследованиям, все-таки романовская овца произошла от русской, да, даже от древнерусской лесной овцы. Это лучшая в мире шубная порода. Из нее делались самые лучшие полушубки. И делаются до сих пор. Потому что у нас в Тутаевском районе есть овчинно-меховая фабрика. Она называется Ярославская овчинно-меховая фабрика, где до сих пор можно приобрести полушубок, ну, конечно, куртки, прекрасные дубленки. Вот. Работают они теперь не только на романовской овчине, которой не очень много стало, но делают такие замечательные вещи. Романовские овцы – прекрасная шерсть, вот. А шкуры еще очень легкие. То есть они не только по выделке очень хорошие получаются, они получаются не только самые теплые, но и самые легкие.
1: Отлично. То есть, если я приеду в Тутаев, то я смогу себе купить интересную курточку, да, из романовской овцы?
2: Да, можно в некоторых сувенирных магазинах. У нас продается даже сама овчина как сувенир, как коврик. Вот. А лучше, конечно, ехать на саму фабрику, которая находится в поселке Микляиха под Тутаевом.
1: Это недалеко?
2: Это недалеко, города? Да, на правой стороне. Но раз в год у нас происходит замечательный туристический фестиваль «Романовская овца. Золотое руно России», куда привозят, конечно, продукцию этой овчинно-меховой фабрики, привозят самих овец. Это обычно самая интересная часть фестиваля.
1: Согласна.
2: Конкурс стриголей.
1: Так.
2: Когда можно прилюдно посмотреть, как, кто быстрее пострижет романовскую овцу. Вот обычно кто-то стрижет старинными такими еще ножницами, а кто-то это, машинкой. Вот.
1: В какое время года этот фестиваль
2: летом
1: проходит?
2: Всегда, как летом. Правило, в июле. Угу. Ну, как правило.
1: Угу. Хорошо, дальше о брендах. Романовский лук. Это что за такой особенный лук?
2: Это один из красных луков, но он отличается, действительно, очень древним, он известен уже с 17 века. Романов когда-то был центром просто производства, центром огородничества, даже профессия. Там в первой переписной книге начала 17 века писались «огородник» или «луковник». Существовала такая профессия. Вот этот лук красный и сладкий. Ближайшие его родственники – даниловский лук или белозерский лук. Он салатный, он не требует термообработки, и из него делаются прекрасные салаты и блюда. Вот как бабушка мне в свое время рассказывала о такой романовской икре, когда можно просто порезать мелко очень этот лук и перемещать с подсолнечным маслом и мазать на хлеб. Самый простой, очень вкусный рецепт.
1: Он тоже на романовской стороне растет, этот лук?
2: Ну, он рос, наверное, на обоих берегах Волги.
1: Но придумали романовцы?
2: Да, они выращивали вот столетиями этот лук.
1: И более того, они как-то там его плели уникально.
2: Плели особые косы, нанизывали, как в старинных документах мы прочитали. Делали нечто вроде даже янтарных ожерельев, ну, по внешней схожести.
1: Ну да, красные головки лука.
2: Красные ожерелья, сушили определенным образом, потом уже заплетали. В общем, это было, как писал современник в XIX веке, романовцы относятся к луку своему с нежностью родительскую, а как к своему ребенку.
0: Путеводитель на радио «Звезда».
1: Дальше. Колокола. Еще один бренд. Колокола. Чем они такие уникальны? Ну, вы рассказывали о музее колоколов. А что отличало литье колоколов в Тутаеве от, я не знаю, от других городов?
2: Как раз братья Шуваловы, уже современные наши современники, предприниматели, они в 90-е годы возродили утраченную в советское время технологию отливки колоколов. То есть, когда только началось, после перестройки, возрождения церковной жизни, начали открываться храмы, да, оказалась большая проблема найти колокола, потому что практически не умели отливать. И Николай Александрович Шувалов методом проб ошибок в течение многих лет вот, находил старую технологию. Что нужно было делать? То есть технология очень трудоемкая. Отливки колокола, собственно, предшествует главная и самая интересная и трудоемкая операция – это изготовление формы Оказался секрет, как они говорят, секрет фирмы в форме. Вот, чтобы сделать эту форму, нужны определенные ингредиенты. Делается она из глины. Вот, определенные глины, там определенные секреты есть до сих пор у романовских мастеров.
1: Более того, вы мне как сказали, что это все еще и до сих пор живет.
2: Да.
1: То есть колокола до сих пор отливают,
2: да, да,
1: именно в Тутаеве.
2: Да. У нас 3 колоколитейных завода в городе сейчас. 3 колокола романовские.
1: Мне кажется, они на всю страну работают.
2: Звенят совершенно не только на всю страну, но и практически на весь мир. И все православные страны, и все страны разных континентов, даже где есть православные храмы, там звонят тутаевские, ну, романовские колокола.
1: Ну и, наконец, баранки. Какие-то особенные романовские баранки.
2: Ну, о романовских баранках, к сожалению, сейчас можно прочитать только в трудах местных краеведов.
1: Так. Вот, то есть этого... сейчас не делают, что ли, баранок в
2: Тутаеве? Баранок не делают.
1: Так.
2: Вот, но из местных гастрономических брендов можно отметить романовское пиво и романовский квас. Уже делает одно предприятие. Это пиво имеет очень небольшой срок годности. То есть оно без консервантов, насколько мы понимаем, поэтому, соответственно, ну, на мой вкус, вот оно как раз настоящее.
1: Вам нравится?
2: Да. Вот, это же романовский квас. Вот, и, конечно, вообще Ярославская земля, это земля сыроделов была традиционная, поэтому у нас до сих пор, ну, по счастью, есть фермеры в Тутаевском районе, которые делают сыр. Есть пчеловоды, которые поставляют мед местный романовский.
1: Ну, если обилие таких продуктов, то есть ли какие-то уникальные блюда, которые можно попробовать только в Тутаеве?
0: Приятного аппетита!
2: Не знаю, насколько это уникально только в Тутаеве или где-то еще в Ярославле, но у нас есть кафе на левом берегу, но единственное, в котором можно попробовать ярославский бутерброд. Вот, поскольку мы Волжский город, да, Приволжский, вот, он с рыбой скопченый, и там, если не ошибаюсь, используется копченый сом. Вот, очень вкусно пробовал. Угу. Могу порекомендовать.
1: Ну и все, да? То есть вот ярославский бутерброд хотите...
2: Ярославские сыры.
1: Сыры, да.
2: Романовское пиво.
1: Вообще, кстати, в Тутаеве много заведений, где можно отобедать, так скажем.
2: На левом берегу сейчас существует единственное кафе «Горница». Такое очень уютное. А на правом берегу несколько кафе, где, да, можно тоже...
1: А гостиницы достаточно в Тутаеве?
2: У нас есть несколько небольших гостиниц и гостевых домов, очень интересных. На левом берегу гостевые дома, они тоже с большой любовью сделаны владельцами в старинных купеческих особняках. Очень интересные интерьеры, сохранены печи изразцовые даже. А на правом берегу это уже современные гостиницы, но небольшие. Но мы надеемся, что будут еще гостевые дома, мы знаем, строятся, создаются и на левом берегу,
1: и на правом.
2: И на правом.
1: Юрий, скажите, а вот у вас какое самое любимое, может быть, даже секретное место в Тутаеве, куда вы любите, ну, водить своих друзей, которые приезжают к вам в гости?
2: Да, я упомянул о многих памятниках, но одно из любимых мест, у нас есть несколько смотровых площадок, удивительно, куда мы, конечно, водим и друзей, и туристов. Одна из них расположена на высоком... Вообще у нас Романов стоит на 7 холмах.
1: И на 7 ключах.
2: На 7 ключах. Действительно, между холмов текут ручьи в глубоких оврагах, поэтому такой удивительной красоты ландшафт. Есть смотровые площадки. Вот один из холмов, где стоит Спас-Архангельский храм, на вершине холма, вот чуть ниже, если спуститься, прекрасный вид на Волгу. Вот. И другое место, это, конечно, наш Романовский Кремль, вот с Крестовоздвиженским собором. Это, если от него чуть-чуть спуститься, есть такое удивительное место, где Волга видна на много километров, виден полностью правый берег с его храмами. Вот это вот самые такие интересные.
1: Ну, вы
2: места
1: описывали больше романовскую сторону, да? То есть там ваши
2: Она
1: любимые места.
2: Она больше сохранилась по ландшафту, по застройке. И изначально город Романов, он был больше, чем Борисоглебская слобода. Но в Борисоглебской слободе сохранилось 2 древних храма. Вот, собственно, удивительный Воскресенский собор, который, в свою очередь, это самый значительный, да, как памятник архитектуры, самый удивительный. И Благовещенская церковь, небольшая, тоже на правом берегу.
1: И заключительный вопрос. Юрий, завершите фразу. В Тутаев стоит приехать ради того, чтобы...
2: Ради вдохновения, ради отдыха от суеты большого города и ради вдохновения, потому что наш город испокон веков вдохновлял художников, кинематографистов, музыкантов и многих-многих прекрасных творческих людей. И вдохновляет по сей день.
1: Кстати, про Тутаев говорят, что это настоящее русское чудо. Городок смог прославиться на всю Россию благодаря умелым и трудолюбивым мастерам, своим горожанам. Поэтому спасибо вам, Юрий, за такое удивительное путешествие по городу Тутаеву. Мой сегодняшний путеводитель Юрий Стародубов, экскурсовод, историк-краевед, автор книги о Тутаеве. Ну, а я скажу, что Тутаев, и как мы уже сейчас выяснили, это настоящее русское чудо. Городок смог прославиться на всю Россию благодаря умелым и трудолюбивым мастерам, своим горожанам. Так что едем в Тутаев, чтобы увидеть все своими глазами. До встречи в Тутаеве.
2: До встречи.
1: Пока-пока.
0: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции. Каждую неделю на радио «Звезда».
3: Новые выпуски программы «Путеводитель» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
4: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
5: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
4: Борода чья-то. Почему синяя?
5: Я же говорил.
4: Череп.
5: Это Йорик.
4: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
5: Вещи Олег?
6: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
7: Слесарь Митька Голопупкин на купании в Алупке, а текстильщик Митрофан в Кисловодске пьет нарзан. История курортов в СССР. Рассказывает писатель Александр Васькин.
6: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 20:00 вечера на радио «Звезда».

0: Очень важные вопросы.
1: 25 июня 1966 года был запущен первый советский метеоспутник «Космос-122». Расскажите, а как работают такие спутники?
2: Отвечает метеоролог Алексей Сафонов.
3: Современный метеорологический спутник – это достаточно сложный прибор. По существу, это огромный телескоп, который направлен из космоса на Землю и снимает все, что происходит в атмосфере Земли. Снимает он это, как правило, в двух диапазонах. В инфракрасном диапазоне, в котором человеческий глаз не видит, и в телевизионном так называемом изображении, в котором видит человеческий глаз. Накладывая одно на другое эти изображения, можно получить большой спектр метеоданных и распределение облачности, и температуру поверхности облака, то есть та поверхность имеется в виду, конечно, которая направлена в космос, и температуру поверхности почвы, и много-много других данных позволяет увидеть спутниковая метеорологическая аппаратура. Сегодня спутники метеорологические используются для прогноза погоды, для построения карт атмосферных и барических образований, и это очень эффектно смотрится. Так что все те, кто не видел Землю из космоса, просьба зайти в интернет и посмотреть на это. Это очень увлекательно.
0: Очень важные вопросы. На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
4: Савельевы уже на чемоданах. Завтра улетают в отпуск на Красное море. Купальники и маски купили, документы и деньги в порядке. Осталось только решить вопрос со связью. В отеле обещают Wi-Fi. Но будет ли он качественным? Может подключить роуминг? Или выгоднее будет купить местную сим-карту? Как быть в такой ситуации? Расскажем.
0: На всякий случай.
4: Первое. Рассчитывать на бесплатный общественный Wi-Fi за границей не стоит. Часто это одна, максимум две точки доступа, к которым разом подключаются десятки, если не сотни таких же туристов, как вы. Возможно, отправить сообщение у вас и получится. Но передать фотографию с пляжа или позвонить родным по видео, скорее всего, не выйдет. Второе. Роуминг вашего, то есть российского оператора, будет самым дорогим вариантом связи. Переплата может составить несколько тысяч рублей. Раскошелиться придется как за исходящие, так и за входящие звонки. Хотя, возможно, у вас получится найти приемлемый вариант. К примеру, без звонков, но с небольшим интернет-пакетом. Выяснить это лучше заранее, обратившись в салон сотовой связи. Третье. Есть еще понятие туристической сим-карты. Они не привязаны к конкретному оператору. Сеть выбирается автоматически в новой стране. Главное, чтобы место вашего отдыха попадало под действие вашего тарифа. Проще всего найти такие карты через интернет-магазины. Четвертое. Самым простым и, вероятно, самым выгодным для вас может быть покупка местной сим-карты. Часто их продают прямо в аэропорту или в сувенирных лавках. Если же в поездке вас сопровождает гид, то лучше обратиться к нему. Подведем итоги. Не стоит рассчитывать на стабильный и бесплатный Wi-Fi за границей. Изучите стоимость роуминга в той стране, куда отправляетесь. Можно купить туристическую сим-карту. В новой стране она включается автоматически. Местную симку лучше приобретать в аэропорту или у вашего гида. Савельевым в этот раз повезло. В турфирме предупредили, сим-карту можно купить в отеле. Там же помогут ее установить. Но если бы все сложилось иначе, наши герои знают, как быть. Узнали и вы. На всякий случай.
0: Радио «Звезда» представляет специальный проект «Жизнь замечательных людей». Кумиры и герои своего времени. Яркие, талантливые, непостижимые. Мы судим о них по статьям в интернете, по их картинам, песням и фильмам, портретам, цитатам, воспоминаниям. А какими они были в жизни? Специальный проект издательства «Молодая гвардия» и «Радио Звезда». Жизнь замечательных людей. Слушайте сегодня за час до полуночи.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия всегда была сильна и побеждала благодаря народной сплоченности. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия». Президент отметил, что весь народ поддерживает героев на передовой, а долг «Единой России» – сделать все для победы.
2: Вы помогаете жителям Донбасса и Новороссии, Крыма, Севастополя, нашим приграничным регионам. Поддерживаете семьи защитников Родины и, конечно, самих ветеранов боевых действий. Безусловно, нужно и дальше создавать все условия, чтобы такие люди, они и есть, как я уже многократно говорил, подлинная элита России, продолжили служение стране в гражданских сферах, в политике, в экономике, государственном и муниципальном управлении.
1: Позже Владимир Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка. По словам президента, правительством организован оперативный штаб мониторинга ситуации с топливом в России. Он работает в круглосуточном режиме.
2: Возникающие неординарные задачи решаются, причем решаются четко, оперативно, грамотно, в интересах страны и наших граждан. Добавлю, что на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года.
1: Президент также поручил приложить все усилия для соблюдения графиков поставок топлива для агропромышленного комплекса. В России могут ввести

0: Обязательную долю отечественных фильмов в кинопрокате. Об этом сообщила глава Домского комитета по культуре Ольга Казакова. Она отметила, что нужно определить, как это повлияет на развитие и поддержку отечественного кино, а также на работу кинотеатров. Конкретные меры поддержки будут обсуждаться с правительством и представителями киноиндустрии. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по культуре совместно с профильным министерством и кинематографистами разработать законопроекты для поддержки отечественного кино. Число погибших в результате сильного землетрясения в Венесуэле выросло до 1400 человек. За сутки эта цифра увеличилась еще на 510. Пострадали не менее 3000 человек, среди них 3 россиянина, которые получили травмы легкой и средней степени тяжести. 2 мощных толчка магнитудой выше 7 произошли 24 июня. Особенно сильно пострадал город Ла-Гуайра, где разрушено более 100 зданий. Спасательные работы продолжаются. В Венесуэле объявлено чрезвычайное положение. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
2: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
1: Борода чья-то. Почему синяя?
2: Я же говорил.
1: Череп.
2: Это Йорик.
1: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь. Вещи Олег?
3: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
4: Слесарь Митька Голопупкин на купании в Алупке, а текстильщик Митрофан в Кисловодске пьет нарзан. История курортов в СССР. Рассказывает писатель Александр Васькин.
3: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Архивные тайны.
2: Здравствуйте, с вами Владимир Туз. У одного советского писателя есть любопытный рассказ. В послереволюционную деревню приходит разнарядка от губкома партии. Выделить одного крестьянина-бедняка для отправки на курорт. А что такое курорт, никто не знал. Время было суровое. Народ испугался, тянули жребий, жена провожала со слезами. Курортник вернулся загоревший, отдохнувший и сказал: «Если партия снова прикажет ехать на курорт, то я согласен». Я бы тоже согласился. Писатель Александр Васькин у нас в гостях. Разговор об истории санаторно-курортного дела в СССР. Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте, Владимир.
2: Вы, кажется, оттуда и вернулись, судя по цвету лица.
3: Да, и я вижу, что и вы похорошели, Владимир.
2: Было.
3: Действительно, именно с курорта, и как и многие наши соотечественники, только с каких курортов, другой вопрос. Но вот советские люди отдыхали в основном на отечественных курортах, по большей части, и, в общем-то, были довольны. Были довольны, потому что еще Владимир Ильич Ленин завещал отдать все дворцы, особняки в Крыму, принадлежавшие знати, царской семье, отдать их трудящимся.
2: Давайте я эту цитатой обозначу. «Санатории и курорты Крыма, бывшие раньше привилегии буржуазии, дворцы бывших царей великих князей должны быть использованы под санатории и здравницы для рабочих и крестьян». Это 1920 год, то есть началось все достаточно рано, да?
3: Рано, даже, мне кажется, 22-й. Почему? Потому что вот был декрет, где Владимир Ильич подчеркивал, по какой причине, собственно, так активно нужно развивать курортное лечение в Крыму. Потому что Врангеля изгнали и всякую прочую белогвардейщину. И вот там меня удивила приписка в конце декрета, подписанного Лениным, что ни одно здание в Крыму, которое подходит для целей курортных, да, не может быть использовано без согласования с наркомздравом. Да. Представьте себе.
2: То есть с товарищем Семашко.
3: Да, со знаменитым Семашко. И вот я хочу сказать, один из самых таких известных дворцов, ставших санаторием для простых советских трудящихся, для крестьян в частности, это Ливадийский дворец. Тот самый Ливадийский дворец, который вошел в историю благодаря историческим событиям, там, имевшим место, да, во время Великой Отечественной войны.
2: Ну да, Большая Тройка, да. Черчилль, Рузвельт, Сталин, да.
3: Довольно сейчас долго, это музей. Да, он был санаторием. То есть приезжали крестьяне, все, как вы рассказали, действительно открывали рот и спрашивали, это что, рай земной? Особенно в 30-х годах. То есть они не видели этого и не могли видеть при проклятом царизме до 17-го года.
2: Я в Ливадийском дворце читал такие вещи, что просто слезы на глазах. Приезжали крестьяне в лаптях с собственным салом, потому что не знали, будут их кормить или нет. Их учили пользоваться душем и туалетом, потому что ватер-клозет они видели впервые в жизни. То есть вот две цивилизации, собственно говоря, сталкивались. То есть это слезы горькие на самом-то деле. И это была социальная справедливость.
3: Да, Ленин так и писал в своем декрете. Все, что раньше принадлежало власть имущим, все должно достаться теперь другому народу, который веками, так сказать, не получал все эти блага, в частности, то, что касалось вот отдыха на курортах. Это вообще было нечто новое. То есть до 17-го года 80% населения России понятия не имели о курортах. Хотя они были, да, они были для знати, для дворян, в Крыму особенно очень много.
2: Ну да, вот дама с собачкой, Чехов. Ну, правда, у Чехова была своя дача, но, возможно, отдыхала на курорте тоже.
3: Да, на Северном Кавказе тоже были развиты курорты. Вспомним, многие наши писатели, да, побывали в окрестностях Кисловодска, Ессентуков и вообще в этих замечательных заповедных местах. Вот теперь все это стало доступно простому советскому народу. И кое-что осталось до нынешнего времени, в том числе и то, что было создано заново. Вот это очень важно. В 30-е
2: давайте сейчас вспомним действительно легендарные санатории советской эпохи и, может быть, даже до советской эпохи, вы уже сказали, Ливадийский дворец.
3: Ливадийский дворец,
2: вот те, которые сохранились до наших дней, и те, которые до наших дней, вы не дожили. Вот если вспоминать главные, легендарные, культовые,
3: которые попали в кино, в частности, «Старик Хоттабыч», санаторий имени Серго Орджоникидзе. в Сочи, он заброшен ныне, но, в общем-то, здание сохранилось, и можно себе представить, какое впечатление оно производило в 30-е, 40-е годы на курортников, которые приезжали туда отдыхать по путевке. Почему имени Серго Орджоникидзе? Дело в том, что именно нарком Тяжпром и строил за свой счет санаторий для своих сотрудников. И вот когда Орджоникидзе ушел из жизни, в честь него стали называть санаторий. Еще один санаторий имени Орджоникидзе есть в Кисловодске. Это удивительное место по сию пору. Это вот все, это, кстати, то, что дошло до нас в усовершенствованном даже виде. То есть он не заброшен, он находится в парке, вот в этом, внутри того замечательного парка.
2: Вы видели, да?
3: Да, я не раз проходил мимо, я видел, что там туда не пройдешь, где там стоит охрана. Там очень красивая и замечательная территория.
2: Это программа «Архивные тайны» на радио «Звезда». Санатории частично сохранились, частично не сохранились. Какие-то, наверное, перепрофилированы, которые некоторые работают традиционно в том русле, в котором должны были работать. Управление курортами в Крыму, я прочитал, я удивился, возглавлял Дмитрий Ильич Ульянов. Родной брат Ленина, и он так ретиво взялся за дело, что его постоянно осаживали. Ты подчинил себе всю советскую власть Крыму, как если бы все должны были бы работать на твоей санатории. Вот был энтузиаст этого дела.
3: Но он там жил давно.
2: Он же врач.
3: Врач, и еще он принимал участие и в тех печальных событиях, когда там, так сказать, вовсю развернулась небезызвестная Розалия Землячка, вот эта тройка, которая уничтожила очень много. Белокун, да, и там же вот Дмитрий Ульянов. Так что он не случайно появился в Крыму, он там, можно сказать, остался. Очень много офицеров было уничтожено русских. Да, это вот такая печальная история Крыма, первых лет советской власти. Крым, ну что это так, что такое Крым? Один из партийных руководителей, так она называлась, автономная республика, да, крымская, говорил, жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо в Крыму. Вот, да, действительно, Крым, Ялта.
2: Это кто же так перефразировал Николая Острозского?
3: Да, был один такой человек интересный. И представьте себе, ну, так и было, так и было. И я думаю, наверное, мало найдется советских людей, кто хотя бы раз не был в Крыму. Да, или в Ялте, например. Вот так было устроено социальное обеспечение в СССР, что да, хотя бы раз в жизни, или два, или три, каждый советский человек мог побывать и в Сочи, и в Ялте, в санатории, в пансионате, в доме отдыха, в здравнице, тоже что-то так интересно, такое вот разнообразие какое, да, база отдыха.
2: Смотрите, концу... еще был, да, профилакторий.
3: Но это при заводах, как
2: это,
3: правило.
2: Это без отрыва от работы,
3: да,
2: некий,
3: да,
2: маленький оздоровительный... Я просто...
3: Ну, это как, представьте, при радиостанции «Звезда» есть профилакторий. Вы после эфира идете туда, часов до 8 отдыхаете, вас осматривает врач, и диетическое питание.
2: Смотрите, дом отдыха – это просто отдых, водка, да, лодка и молотка.
3: Трехразовое питание.
2: Трехразовое питание, санаторий – это...
3: С медицинским.
2: Медицинско-оздоровительное, да, учреждение с врачами, безусловно.
3: И очень строго принимают туда.
2: Да, и медицинскими назначениями. Да. И что-то еще.
3: Еще вот пансионат.
2: Пансионат – это что?
3: Пансионат – это от слова «пансион», очень похоже на дом отдыха.
2: Угу.
3: То есть без врачей. Это важно. А санаторий уже вы должны приехать с медицинской картой.
2: То есть пансионат и дом отдыха – это практически синоним?
3: Да, практически синоним, можно и так сказать. Вот отличается санаторий от дома отдыха, конечно, лечением. И советский человек от лечения отказаться не мог. И нужно было соблюдать режим. Понимаете? Это очень важно. Так сказать, не все способны соблюдать режим, особенно в санатории были советские люди. И здесь очень строго следили за... Могли, кстати, из санатория попросить за нарушение режима. Но я не знаю, что это за нарушение. Употребление спиртных напитков. После 11 обнаружение в вашем номере посторонних, допустим, особенно
2: я
3: женщин.
2: Я догадываюсь, каких посторонних.
3: Да. Но вот мы говорим, и некоторые, может быть, люди, родившиеся после советской власти, они сейчас рот открыли и думают, где же это такое было? Это где такая страна замечательная, где все это есть, и причем со скидкой, а для многих бесплатно. Там были, безусловно, недостатки. Мы, наверное, о них поговорим.
2: Поговорим.
3: Но вот стоимость интересна. Ну,
2: страна была от Бреста до Владивостока, она подчинялась одним законам.
3: Сколько,
2: да,
3: это стоило, возникает вопрос. Была льготная категория, которая получала путевки бесплатно. Это ветераны войны, неработающие инвалиды. Ну и дальше огромные скидки.
2: Иной раз путевки бывали бесплатными, я имел такую. Иной раз они были с профсоюзными скидками. Не часто, но тоже были путевки за полную стоимость, и это, увы, стоило очень и очень дорого. Вот об этом мы и поговорим в продолжении нашего разговора.
0: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Архивные тайны на радио «Звезда».
2: Мы продолжаем приятный, я надеюсь, разговор с писателем Александром Васькиным о советских санаториях и домах отдыха. Александр, какие категории трудящихся, вот если вспоминать 20-е годы, когда все только начиналось, пользовались преимущественным правом отдохнуть и подлечиться на санаториях?
3: Ну, санаторий, прежде всего, жертвы царизма, да, ну, те, кто прошел каторгу, да, и ссылку, и вот для них создавались первые санатории. Подразумевалось, что они потратили свое здоровье в борьбе за народное счастье, и потому могут бесплатно вполне отдохнуть вот в таком санатории, где до них мог жить, не знаю, тот же Федор Иванович Шаляпин, у него была дача в Крыму.
2: Да, конфискованная. Вообще,
3: конфискованная. Многие деятели русской культуры, они могли себе, кстати, позволить в Крыму иметь дачу, да, заказать ее архитектору модному. Ну, таковы были их финансовые возможности. А потом уже крестьяне, рабочие. То есть, особо вот разбора такого не было. А, еще очень важный момент, такая категория иностранные рабочие, которые направляются в Советский Союз, так сказать, вот по этой линии, для лечения через Коминтер тот же самый. И тоже как бы вот они мученики такие у себя в странах, там очень больные люди.
2: Это визитная карточка социализма. Это скорее даже пропагандистский ход. Говоря сегодняшним языком, это мягкая сила Советского Союза. Вот он демонстрирует свои возможности и свои социальные достижения вовне, приглашая иностранных рабочих и профсоюзных деятелей иностранных.
3: Да, раненые солдаты Красной Армии, да, также пострадавшие, так сказать, в боях с белогвардейцами. Так что людей было много желающих, и, пожалуй, даже Крым не мог обеспечить все потребности.
2: Вот смотрите, Александр, я пытаюсь совместить это в своей голове. Сталинская форсированная индустриализация конца 20-х, начала 30-х годов, неимоверные лишения народа и государственная сверхэксплуатация, рабочие бараки, полуголодное существование, и вдруг ты оказываешься в санатории имени Орджоникидзе у фонтана танцующей вакханки.
3: Да, да.
2: Все, я в раю. Вот этот вот тот кусочек коммунизма, который брежет где-то вдалеке-вдалеке, и вот я в коммунизме. То есть, наверное, это фантастически действовало на людей.
3: Конечно, но опять же, кому давали путевки? И рай длился 3 недели, да, 21 mm-hmm. день. Кому давали? Ударникам коммунистического труда. Ну, я не знаю, Стаханову. Как ему не дать путевку и написать об этом в газетах, репортаж с фотографиями, да, приезжает знаменитый Алексей Стаханов. Это стимулировало других людей трудиться также ударно? Да, это был один из стимулов таких материально-моральных оказаться в раю на 3 недели. Ну, кстати, шахтеры, я напомню, в советское время ведь имели отпуск самый большой, там 40 дней. Они могли себе позволить отдыхать, приезжая, например, в Заполярье. Да, это было реально. И путевки давали им со скидкой. Ну, у них и зарплаты, слава богу, были очень высокие. Поэтому вот это важно. Вот это идется пропаганда, в том числе и советского образа жизни. Но тот же санаторий, он был рассчитан примерно на 500-600 человек. Вот об этом забывать нельзя. Вот давайте прикинем. 3 недели в год, да? 600 человек единовременно отдыхает. допустим, 3 недели. И вот так каждый месяц. Ну, сколько человек отдохнет за год? Ну, не больше 10 тысяч. Правильно?
2: Вот так, это если достаточно много, много.
3: Да.
2: А сколько санаториев?
3: Сколько санаториев? Вот санаториев было не так много новых построено в 30-е годы. В основном упор делался на создание санаториев-дворцов.
2: Вот смотрите, нарком легендарное здравоохранение Семашко наставил, санатории надо строить быстро, дешево, без архитектурных выкрутас, и вот эта его идея не прошла наверняка. Да. Санатории строились, как строилось метро, как сталинские высотки после войны, пышно, с размахом. На сэкономленные средства можно было бы построить, я не знаю, вдвое больше.
3: Втрое даже.
2: Втрое. На это не пошли, почему?
3: Такое было время. Такой был стиль жизни, что нужно строить красиво, что санаторий, вот этот построенный, он должен служить не только оздоровлению вот этих курортников, но и культурному развитию, да, просвещению еще в этом плане. То есть они приезжают, они видят, как это все красиво, и это тоже якобы воздействует в положительном плане на их психологическое здоровье. Лишь в 60-е годы вспомнили вот этот завет Семашко, и вот
2: хрущевский
3: началось.
2: Минимализм.
3: Да, начался. И опять же, во всем минимализм. Хрущевки те же самые, да, угу. Когда он сказал, что зачем нам эти высотки? Да мы вместо них построим 100 вот таких домов хрущевок, чем одна гостиница Украины. В чем-то он оказался прав. И вот началось строительство типовых санаториев. И в результате, к концу советской власти, их насчитывалось уже 10-20 тысяч.
2: Вы знаете, сколько я видел вот этих панелек, заброшенных сейчас, в самом прискорбном состоянии, с обрубленными коммуникациями, с провалившейся крышей, не заселенной. Золотая земля крымская, черноморская. Да. Почему это происходит?
3: Это было заброшено еще в 90-е
2: ну,
3: годы.
2: Ну, 90-е, хорошо, они прошли 30 лет назад, да. Почему ничего
3: сейчас не... Сейчас это нужно отломать, потому что это невозможно восстановить. Да. Это все стояло бесхозным. Посмотрите, что творится в Абхазии. Это красиво. Но в каком это все состоянии? Возможно ли это
2: реанимировать? В каком состоянии там асфальт, плиты не менялись с 1982 года?
3: То есть это надо поддерживать.
2: Радиозвезда, программа «Архивные тайны». Давайте, знаете, что сделаем? Бросим мостик в культуру от санаториев. Главное у нас культура – это кино. Органы движения лечили. Потрубать бы им эти органы. Помните, с какого кино?
3: Конечно, «Любовь и голуби».
2: Темы курортного романа мы не коснемся, это тоже проявление все-таки советского быта, а вы специалист по этому вопросу.
3: Да, у меня даже была книжка о повседневной жизни советских людей, это целая глава, посвященная отдыху. Я там отвечаю на этот вопрос, откуда появился курортный роман? По вполне прозаичной причине. Насколько было просто путевку получить на работе на всю семью, вот чтобы поехать с женой? Довольно трудно. Довольно трудно, и я застал все это время. Я помню, что вот когда семья приезжала, муж, жена, дети, двое, допустим, и вот они приезжают, да, и могут разрешить проживать в этом номере, рассчитанном, допустим, на одного человека. Но вопросы размещения они должны решать сами. Может быть, они возьмут в аренду раскладушку. Это было очень непросто. И вот эта система, когда едет один супруг, да, а второй остается на родине, так сказать, в ожидании.
2: Заведение – это лечебное, санаторий. Болезнь, хроническая болезнь. Там не бывает так, чтобы у двух супругов сразу посылают мужа, у которого, допустим, артрит или, там, я не знаю, язва 12-перстной кишки. Жена остается дома. Да. Хорошо, допустим, если человек едет в санаторий, он не женат, у него там все шансы. Да. А вот ломались семьи.
3: Да, это и было главной причиной курортных романов, на самом деле. Опросы советских людей уже в период перестройки, они показали, что некоторые специально с этой целью выезжали в курорты Советского Союза, да, так сказать, чего уж тут греха таить. Вспомните другой фильм «Печки-лавочки», угу. Когда колхозники...
2: Шукшин.
3: Василий, да. Шукшин играет колхозника, а его супруга Лидия Федосеева Шукшина едут на курорт. Они уже знают заранее, что будет очень трудно им жить вместе. И к чему, как они размещаются? Он просит за деньги. Помните, главврачу приходит?
2: Да-да-да.
3: Главврач как бы грубо его отшивает. А в каких интерьерах главврач сидит, обратите внимание. То есть, это наверняка бывший дворянский особняк. Но в результате мы узнаем, что жена поселилась у какой-то работницы, да, этого санатория. Детей они хотели взять. Помните, детей? Но им сказали, односельчане, куда вы их везете? Вы что, их хотите там оставить? Детишки маленькие там, да? Это была серьезная проблема. А вы знаете, что только в 80-е годы советское правительство осознало, что, оказывается, надо развивать курорты так, чтобы отдых был семейным. Это был 85-й год, было специальное постановление. Но уже было поздно. Как это сделать? Как можно перестроить все эти санатории? Да, если изначально они создавались, исходя из размещения не в номерах, а в койко-местах. Вот было такое выражение, не количество номеров, а количество коек.
5: Как в больнице.
3: Это очень интересно. И вы приезжали, и вас могли поселить в номер с абсолютно чужими людьми. Там могло быть их и двое, и трое. Удобство, кстати, на этаже. Я напомню, что не было в Советском Союзе разделения 5 звезд, да, 3 звезды. Просто как бы или был отдых, или нет. Вот. И, соответственно, вот это тоже надо знать, как это все делалось, сколько это стоило. Стоило дешево? Стоило дешево.
2: Вы слушаете беседу с писателем Александром Васькиным о санаторно-курортном отдыхе в СССР. Это уже история, для многих глубокая история. Вот на той теме, которую вы сейчас держите, мы остановимся чуть попозже. Санатории, платность-бесплатность, условия проживания, комфорт и так далее.
1: Архивные тайны на радио «Звезда». Продолжим после новостей.
6: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть. Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

И ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Сейчас новости культуры. Заслуженная артистка России Аида Гарифуллина выступила с летним концертом на сцене концертного зала имени Чайковского в Москве. Вместе с оркестром под управлением Петра Дранги и молодыми звездами Большого театра она исполнила признанные музыкальные шедевры. Своими эмоциями от выступления она поделилась с изданием «Известия».
2: Для меня эти концерты, они семейные, потому что публика — это мои друзья, это мои поклонники, это люди, с которыми мы говорим на одном языке, на языке музыки и высокого искусства. Это прекрасно.
1: Публика услышала популярные арии, в том числе из оперы «Кармен», а также уникальную увертюру к опере Чайковского «Мандрагора», завершенную с помощью искусственного интеллекта. Именно на сцене концертного зала имени Чайковского, когда-то начинался путь оперной дивы, в 12 лет она впервые вышла туда, чтобы исполнить «Аве Мария». В мексиканских джунглях обнаружен нетронутый город Майя, скрывавшийся под лесным покровом более 1000 лет. Поселение, получившее название Минанбе, что значит «дороги нет», найдено в биосферном заповеднике Калакмуль. Ученые не обнаружили следов мародерства. Центральный объект — 13-метровый пирамидальный храм с сохранившейся кладкой. Среди 14 алтарей и стел плита со сценой обезглавливания и календарной датой 849 года нашей эры. Международный музыкальный конкурс «Интервидение» в этом году пройдет в Саудовской Аравии. Об этом сообщил спецпредставитель президента России Михаил Швыдкой. Страна подтвердила готовность провести конкурс, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке. Точные даты пока не определены. Россия, в свою очередь, готова оказать содействие в организации. Напомним, возрожденный конкурс впервые прошел в 2025 году в Москве. Археологический парк Помпеи представил приложение дополненной реальности, позволяющее увидеть древний город накануне и в момент катастрофического извержения Везувия в 79 году нашей эры. Посетители могут наблюдать, как темнеет небо над форумом, смотреть театральные постановки и бои гладиаторов в амфитеатре. За 26-й год Дисней заработал рекордные 3 миллиарда долларов. Такой результат обеспечили сразу несколько проектов. Пятая часть истории игрушек собрала уже более 367 миллионов. Сиквел «Дьявол носит Прада» — 677 миллионов, а вместе обе части преодолели планку в миллиард. «Звездные войны», «Мандалорец» и «Грогу» — 323 миллиона, мультфильм «Прыгуны» — 372. Все релизы студии в этом году стартовали с первого места в прокате. Это были новости культуры. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: театр, картины. Одним словом, искусство. Оно делает нас лучше, вдохновляет, дарит радость и красоту. Но иногда оно толкает на преступление.
1: Не вы ли совершили попытку ограбления музея живописи и скульптуры?
2: Нет, ответил Фоня чистосердечно, ибо он не знал, что такое музей, что такое живопись и что такое скульптура.
0: Специальный литературный проект «Радио Звезда». Сила искусства. Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».
3: Архивные тайны.
4: Писатель Александр Васькин у нас в гостях. Курорты и санатории в СССР – это наша сегодняшняя тема. А мой любимый анекдот на эту тему, Александр. Леночка, в санатории я познакомился с одним очень интересным мужчиной. У нас с ним так много общего обнаружилось. Гастрит, гипертония, полоскостопие. Ладно, на самом-то деле, если говорить серьезно, то в санаториях лечили и очень серьезные болезни, успешно лечили, в том числе и профессиональные заболевания, шахтеров, металлургов, и даже доярок, потому что это тяжелая профессия. Готовясь к теме, я прочитал немало, и одна статья меня повеселила от всей души. Я вот цитирую, а вы оцените. «Взять бесплатную путевку или почти бесплатную с профсоюзной скидкой мог абсолютно любой советский гражданин. Столько раз, сколько это ему бы пожелалось». Автор явно не жил в СССР. Но так как было с бесплатностью? Было. Вот вы уже сказали, три категории. Это да. Инвалиды войны, участники войны и инвалиды, матери-одиночки.
5: Матери-одиночки. Да. Многодетные также. Но, опять же, понимаете, многодетная, если она получит, она что, одна поедет? Вот этот вопрос интересен. Потому что курортов для многодетных не было. Все-таки условия были несколько иные. Я вам напомню замечательный фильм «Афоня», где мы как раз видим достоверное заседание правком, состояние трудового коллектива, где обсуждается вот эта тема, что мы тебе, Афоня, путевку со скидкой дали, а ты в фонтаны ныряешь. Вот обратите внимание, даже Афоня, вот этот вот водопроводчик, который берет деньги жильцов, даже он смог поехать отдохнуть на курорте. Почему? Курортов было множество. К концу советской власти их насчитывалось более 40 тысяч. Во всех концах Советского Союза. Кто-то может поехать в Иссык-Куль, кому-то в Юрмале хорошо, кому-то в Калининградской области, кому-то в Карелии, в Подмосковье. То есть это правда. Такое количество курортов, оно и позволяло советским гражданам, членам профсоюза, написавшим заявление, отправиться вот на отдых. Другой вопрос. В какое время? Понимаете, самое ходовое время – это лето. Я напомню, было такое выражение советское – горячая путевка, которая горит. Не та, которую подожгли.
4: Горячая, да.
5: Отправляться надо вот уже буквально послезавтра. Вот. Хорошая путевка. Блатной санаторий – это тоже советское выражение. Некоторым хотелось попасть, например, на отдых, в дома отдыха, в пансионаты творческих союзов, союза писателей, союза композиторов, там в РУЗе, например, дом творчества, в Дублтах, дом творчества. Дом творчества, да, и Гостелерадио. Кстати, Юрмала была еще до 17-го года. Даже до присоединения к Советскому Союзу.
4: Слушайте, я с вами согласен. Вот да. Я помню, ко мне где-то там вот в конце 70-х подошел наш правкомовский босс, сказал, давай со скидкой в Юрмалу, в Гостелерадио. Я говорю, январь, я туда не поеду. Я что, дурак, что ли, брать отпуск в январе? Путевка пропала. Вот она пропала. Горела, и она сгорела.
5: А я вам еще один пример из жизни приведу. Писатели не любили ездить в свои дома творчества зимой. И что делать? Надо путевки продавать. И придумали продать путевки профсоюзу шахтеров. И приехали шахтеры в Юрмалу. закончилось все это не то чтобы печально, но для писателей грустно, им не давали работать, потому что шахтеры водили женщин в свои номера, приставали к писателям с требованием, ну, типично, пойдем выпьем. И вообще вот эта странная манера постоянно спрашивать, где у вас мосовик-затейник? Где экскурсии? То есть, им было очень тяжело. И писателям,
4: Александр,
5: и тем, для кого они писали.
4: Писатели должны были вдохновляться народной жизнью на написание, это, значит, обширных произведений.
5: Я об этом и пишу.
4: В духе Шикшина, кстати говоря, чудики.
5: Это довольно странно, что они не заинтересовались шахтерами и их рассказами. Но вот вам, пожалуйста, история из жизни. Так что, да, было такое. Заявление пишешь, и тебе правком дают путевку со скидкой. Даже если ты Афоня Борщев. Скидки были большие, 70-80%.
4: Я нашел кое-какую цифру в интернете, не знаю, верить или нет. 30% всех путевок были бесплатными. Это огромное количество, это миллионы отдохнувших людей бесплатно. Более 60% со скидками разнообразными. И лишь 10% за полную стоимость. Вот тут голова начинает кружиться. 10 за полную стоимость. Вы в это верите?
5: Я в это верю, потому что я знаю, откуда растут уши, так сказать, у этих цифр. Дело в том, что все советские люди были членами профсоюза. Да? И недаром Бендер продавал не членам профсоюза с более высокой стоимостью. Да, вот эти билеты в провал, что, да, по-моему, там об этом идет речь.
4: Ремонт провала, деньги пойдут.
5: Самая богатая организация в Советском Союзе – ВЦСПС. Вот ее бывший офис находится, да, на Ленинском проспекте. Советские люди платили профсоюзные взносы каждый месяц.
4: Включая студентов, которые еще не работали, а профвзносы платили.
5: Была у каждого книжечка, ну, должна была быть, куда вклеивались марочки. Помните маленькие марочки цветные? Да, это значит, вы платили взнос. И, по сути, все это делалось все-таки за счет того же советского народа. Просто советское правительство, вообще система советская, она была так устроена, что все-таки немалую часть зарплаты государство забирало себе. Но на эти деньги, которые, опять же, перечислялись в ЦСПС, вот оно и создавало эти тысячи, десятки тысяч санаториев и домов отдыха. Это была
4: система. Злоупотребления были. Вы уже сказали, блатные путевки, вы уже сказали, не сказали, но, наверное, скажете, взаимообмен услугами, ты мне, я тебе. Ведь было это, да?
5: Ну, это было, скажем так, пережитки это называлось.
4: Пережитки прошлого.
5: Пережитки прошлого. Действительно, хотелось очень отдохнуть в номере с удобствами.
4: А когда профсоюзное начальство и начальство поменьше, завкому, там...
5: Правком, завком, местком.
4: Да, местком, да. Ежегодно ездили по бесплатным путевкам.
5: Да,
4: представьте. А товарищи мисткома. Рабочие ждали свою очередь на бесплатную путевку года 3-4, а то и больше.
5: Вы правы.
4: Это было?
5: Это было, и это было причиной скандалов. Но, конечно, люди могли добиться, писать заявление, там, понимаете, я не знаю, там, директору пожаловаться. Этим наполнены советские кинофильмы 70-х, 60-х годов. Вот этой борьбой за право ездить со скидкой в санаторий.
4: Я помню прекрасно. Это «Радиозвезда», программа «Архивные тайны». Говорим о санаторно-курортном лечении в СССР, об истории этого вопроса. Я был студентом, и я поехал по бесплатной путевке в спортивно-оздоровительный лагерь в Геленджик, Джанхот, если знаете.
5: Конечно.
4: Такое маленькое местечко. Я отдыхал там 2 месяца подряд. Родители заплатили 20 рублей за 2 месяца. Это половина стипендий. И я уже тогда понял, как это происходит. Материальные блага не создаются в воздухе и не падают на нас, да, как манна небесная. Это труд народа. И это компенсация, которая дает государство мне за то, что у моих родителей маленькая зарплата, маленькая квартира, нету денег, чтобы купить машину и дачу, и вот идет такое перераспределение благ между людьми разного достатка. Вот, вот это была государственная политика.
5: Социальная
4: как бы вот
5: политика,
4: усреднить, да, нашу жизнь.
5: Совершенно верно. Простой советский человек, получающий зарплату в середине 70-х годов 135 рублей, мог себе позволить поехать в санаторий. Стоимость путевки была полная, например, 120 рублей. Он, например, платил 30 рублей. И был счастлив, и был рад. Более того, ветераны Великой Отечественной войны могли раз в 2 года в случае отказа выехать в санаторий получить денежную компенсацию этой самой путевки, то есть те же самые 120 рублей. Согласитесь, это не в каждой стране было возможно. Но Советский Союз провозглашался как государство социальное. да, где всем в среднем всем будет хорошо. Но некоторые категории чуть получше. Например, руководителям партии и правительства, которые, между прочим, не выезжали лечиться за границу. Они очень любили отдыхать на своих курортах. Это тоже влияло на развитие курортологии в Советском Союзе.
4: Но в Болгарию-то они ездили.
5: Да, но не так часто. И только избранные. Они отдыхали с семьями, в отличие от многих советских людей. Ну вот, например, они полюбили Железноводск. Прекрасный курорт, и по сию пору до него не так легко добраться. И этим он и хорош. Да, удивительное место, прекрасное. Ставропольский край, любимое место отдыха членов Политбюро. Они все были людьми болезненными, нуждались в курортном лечении, минеральными водами, в частности. И недаром завистники прозвали Михаила Сергеевича Горбачева минеральным секретарем. Потому что, будучи первым секретарем Ставропольского крайкома, он сам лично встречал членов Политбюро, которые пребывали на отдых. Там Андропова, того же Черненко. Кстати, вот в Ставропольском крае, в Сентуках, сохранились по сию пору, построенные еще при царе ванны, Николаевские они называются, грязелечебницы. И до сих пор этим пользуются. Я вот был в грязелечебнице. Ну, конечно, так, кто здесь лежал до 17-го года, представляешь себе. И вот вы знаете, что поразительно?
4: Слушайте, вы, наверное, лежали в ванной, в которой мог лежать Феликс Юсупов. Там не было таблички, что вот Феликс Юсупов принимал грязевую ванну.
5: Я думаю, ее куда-то унесли. Кстати, а вот с чем связано развитие при царизме курортологии, допустим, вот минеральных водах? В Сентуках болел очень сын у Николая II, да, наследник престола.
4: Ну, да, гемофилия, Алексей. Да.
5: И в том числе и для его лечения были построены эти ванны. Поэтому то, что сейчас сохранилось, вот думаешь часто, когда было это построено и как это долго служит людям.
4: Александр, я был юноша болезненный и в санаториях отдыхал часто. Честно признаюсь, ни разу ни родители не платили полную стоимость, всегда скидка, и было и бесплатно. Но, по моему опыту, в санатории часто попадали люди, как бык здоровый. И это называлось нецелевым распределением путёк. Как это делалось, я не знаю, они молчали.
5: Допустим, перед века производство награждают путёвочкой, бесплатной. Ну, грех не поехать, правда? И вот он едет в санаторий, абсолютно здоровый человек. Но мы же не знаем, может быть, у него нервная система испорчена. Да? На первый взгляд он кажется абсолютно здоровым, а на самом деле, в общем-то, его надо подлечить. Бесплатная путевка – грех, грех в сезон от нее отказаться. И вот так и получалось действительно, что за одним столом в этом санатории, где диетическое питание предлагали, могли оказаться люди с разными вкусами, да, и каша уже не устраивала их на пятый день. Кстати, вот тоже была проблема воровства в санаториях. С ней боролись сотрудники ОБХСС.
4: Воровства в номерах, да?
5: Продукты.
4: Продукты.
5: Вот вечно не нравилось некоторым отдыхающим, чем кормят, да, как бы считалось, что не докладывают, масла мало. Но это была проблема вечная в Советском Союзе такая, постоянная. Я к чему это говорю? Недостатков было много, но все же преимущество весомое было одно. Большая часть советских людей могла подлечиться на этих курортах за небольшие деньги. И имела на это право, и его реализовывала с успехом. При всех имеющихся недостатках.
4: И поскольку жили тогда скромно, я, например, жил вообще в коммунальном бараке, то такая вещь, как общий туалет в конце коридора,
5: конечно,
4: это никого не смущало. Душ там, несколько кабин в конце коридора, никого не смущало. Перенаселенность номеров, нары даже были, вот двойные, вверх-вниз, раскладушка, то есть номера загружались под завязку. Тем не менее, море, которое было там в двух шагах от тебя, искупало буквально все, потому что, ну, это еще и молодость, когда ты не стремишься к комфорту старости.
5: Конечно, кстати, путевки в детские санатории были бесплатными для ребятишек, вот, которых надо лечить, не знаю, там, и туберкулеза, сердечные заболевания, бесплатно. И питание, и лечение, все было бесплатно. Это правда, это мы не сочиняем. Что касается моря, то оно влияло положительно и на тех, кто не мог жить в санаториях, пансионатах, кому не досталось в сезон горящая путевка. И мы с вами видим это в том же фильме «Будьте моим мужем», где Андрей Миронов играет врача,
4: Частный сектор. Обычно это было от 3 до 5 рублей за сыроежку, в которой могла поселиться.
5: За койку даже.
4: За койку, да, за койко место. Вы знаете, будем заканчивать этот сентиментальный и ностальгический разговор, потому что мне было приятно вас послушать.
5: Спасибо, взаимно.
4: С нами был Александр Васькин, писатель, выпустивший много интересных книг о жизни разных слоев населения общества в СССР. Я читал, всячески рекомендую. Завершая программу, что бы я хотел сказать. В тяжелейшем 46-м году Сталин в одной своей речи сказал: «Мы должны победить туберкулез, и прежде всего детский туберкулез». Моя сестра была тяжело больна, и ее отправляют в детский туберкулезный санаторий, естественно, бесплатно, на усиленное питание пятиразовое, на дорогущие американские ленд-лизовские лекарства. Вот обреченную девочку практически спасают. Вот что такое советский санаторий, неважно, детский, не детский. Это лечебно-оздоровительное учреждение, очень часто бесплатно, в те годы. Будем помнить. С вами был Владимир Туз. Всего доброго.
3: Архивные тайны.
6: Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
7: Уровень воды в реке Урал,
8: Центральный банк сохранил
7: на Крымском мосту.
9: Российские космонавты совершили
10: государственную думу после проекта о возможном продлении войны.
11: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
12: 1950 название города Пермь.
13: Александр Фартовский, Константин Симонов.
3: Утро на радио «Звезда».
11: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями. Человек и время.
14: Метроном – это самый строгий учитель в жизни музыканта. С виду обычная коробочка с маятником или приложение в телефоне. Но на самом деле перед нами настоящий диктатор. Его главная задача – создавать пульс. Обычные часы просто фиксируют ход событий. Метроном работает иначе. Он не измеряет время. Он его диктует. Когда маятник ходит из стороны в сторону и раздаются резкие сухие щелчки, время перестает быть стихийным процессом. Оно превращается в инструмент, который можно настроить под себя. Новичкам кажется, что метроном превращает музыку в механическую чечетку. Но у профессионалов есть секрет. Они учатся идеально подчиняться внешнему ритму только для того, чтобы потом свободно его нарушать.
3: Человек и время.
14: Этот парадокс называют чувством времени. Если вы не умеете играть идеально ровно, то ваша попытка замедлить темп ради эмоций превратится в обычную ошибку. А самая быстрая игра под метроном требует невероятной координации мозга и мышц. Только тот, кто приручил метроном, получает право на импровизацию. Патент на метроном получил Иоганн Мельсель в 1816 году. Однако саму идею он позаимствовал у другого изобретателя – Дитриха Винкеля. Первым великим композитором, который начал указывать точное значение темпа в своих нотах, стал Людвиг ван Бетховен. Метроном – это важное напоминание для каждого из нас. Время можно не только пассивно отсчитывать, его можно задавать. Когда вы ловите ритм, то перестаете плыть по течению и начинаете сами управлять движением своей жизни.
3: Человек и время.
8: Что вы говорите?
15: Тарелка. Странное дело. Во многих старых источниках этот необходимый в каждом доме предмет называют талеркой. И что же получается? Люди в те времена были настолько безграмотными, что могли с легкостью перепутать две буквы? Нет, и еще раз нет. Никто ничего не путал. 5 веков назад действительно был принят именно такой вариант. Талерка или талер. Все дело в происхождении слова. Первоисточник, как это часто бывает, следует искать в латыни. Тальяре – это кусок доски для пищи. В общем, та же тарелка, только из дерева. Собственно, и в наши дни так подают некоторые блюда в ресторанах. И выглядит это весьма стильно. Со временем доска из Рима попала в Париж. Оттуда отправилась на восток и, в конце концов, доехала до славянских земель. Вот так у нас в 16 веке и появился талер. Неудобное во всех отношениях слово, русский язык целый век переиначивал на свой лад. И в итоге получилась рель. Но не какая-то там доска, а круглая плоская посуда. Все по-серьезному. А еще позже тарель обзавелась всем нам привычным окончанием. Трансформация слова завершилась, а на отечественном столе появилась тарелка.
8: Да что вы говорите?
16: Холмс, а почему наша гостиная завалена какими-то папками?
17: Видите ли, Ватсон?
16: Нет, позвольте, я догадаюсь сам. Вчера вас весь день не было дома. Значит, вы были заняты. Назад приехали на телеге с лошадью тяжеловозом. Этой, как ее, французский капюшон, кажется.
17: Бельгийский першерон.
16: Да. И какой же из всего этого можно сделать вывод?
17: Да, Ватсон, какой?
16: Выходит, вы собираете макулатуру? Но, черт возьми, зачем?
17: Знаете, Ватсон, а вы недалеки от истины. Это неразобранные дела. Лейстрет отдал. Закончим с ними побыстрее, а вечером...
18: Артур Конан Дойль. Рассказы о Шерлоке Холмсе. Читает Игорь Старосельцев. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
19: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
20: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Предстоящие выборы – это важный этап для укрепления России и ее стабильности. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия».
2: Выборы пройдут в установленные сроки, в строгом соответствии с законом. Будут приняты все меры для обеспечения безопасности сотрудников избиркомов, кандидатов, наблюдателей, избирателей, для защиты результатов народного волеизъявления от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций. Необходимо поручение на этот счет сформулированы и, безусловно, будут даны.
1: Владимир Путин отметил, что Россия всегда была сильна и побеждала благодаря народной сплоченности. По словам президента, опора на традиционные ценности – мощный фундамент, который объединяет российское общество. Россия донесет до всего мира информацию о том, как Киев терроризирует жителей Энергодара и персонал Запорожской АЭС, несмотря на оппозицию чиновников МАГАТЭ. Алексей Лихачев подчеркнул, что двойственная позиция агентства по ситуации на ЗАЭС вызывает недоумение, и с ней нужно бороться. Он отметил, что контрольный пакет в управляющем совете МАГАТЭ принадлежит Западу. Это мешает агентству открыто говорить об ударах украинских боевиков по станции. За сутки противник совершил более 60 попыток атаковать ЗАЭС и Энергодар, добавил глава Росатома. В Астраханской области зарегистрировано уже 26 случаев сальмонеллеза, вызванных продукцией из кулинарного магазина «Михайловский». Предполагается, что причиной отравления стали рыбные котлеты, приготовленные с нарушениями санитарных норм. Магазин временно закрыт. Сотрудники Роспотребнадзора анализируют образцы продукции, сырья и воды. Ранее стало известно, что одна из пострадавших скончалась. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Во Франции рекордная жара унесла жизни более 1300 человек, сообщила Национальная служба общественного здравоохранения. После нескольких рекордно жарких дней страну накрыли сильные грозы и штормы. Так, по причине непогоды около 63

3000 домов остались без электричества. Жара также распространилась и на другие европейские страны. В Берлине полиция использовала водометы, чтобы охладить воздух, распыляя воду на людей на улицах города. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Музыка, театр, картины. Одним словом, искусство. Оно делает нас лучше, вдохновляет, дарит радость и красоту. Но иногда оно толкает на преступление.
1: Не вы ли совершили попытку ограбления музея живописи и скульптуры?
2: Нет, ответил Фоня чистосердечно. Ибо он не знал, что такое музей, что такое живопись и что такое скульптура.
0: Специальный литературный проект «Радио Звезда». Сила искусства. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
3: Всемирная энциклопедия еды. Слово «доспешник» наводит на мысли о богатыре в латах и доспехах. А между тем, это шикарный, праздничный и практически забытый блинный пирог. Название его происходит от глагола «доспевать», то есть «выпекаться». Родом он из Кадуйского района Вологодской области. И до сих пор здешние хозяйки хранят рецепты доспешника и передают их из поколения в поколение. В основе – обычные блины, которые в каждом доме пекли на свой вкус. Кто-то из простокваши, а кто-то из молочной сыворотки. Но обязательно на чугунной сковороде. После того, как стопка блинов готова, их перекладывали сливочным маслом с манкой либо черемуховой мукой. Иногда добавляли томленую бруснику или калину. Затем блинный пирог заворачивали в пресное тесто и отправляли в русскую печь. Сверху из того же теста порой выкладывали солнце, своеобразный оберег на удачу, символ жизни и процветания. Появление доспешника связывают с празднованием широкой масленицы. Из оставшихся к концу масленичной недели блинов пекли доспешник, который, как правило, семья съедала за один день. И к моменту, когда начинался строгий Великий пост, неугодных продуктов в доме уже не было. Сегодня доспешник могут испечь на любой праздник. И вовсе не в печи, а в обычной духовке. Иногда делают несладкий вариант, перекладывая блины яйцами и сыром. Всемирная энциклопедия еды. А вот была история.
4: Как-то философы Дидро и Руссо прогуливались около пруда. Возле одной заводи Дидро сказал: «Вот с этого самого места я уже раз 20 пытался броситься в воду, чтобы покончить с собой, да». «И что вам помешало?» – спросил Руссо. Дидро замялся. «Знаете, вода всякий раз оказывалась такой холодной».
3: Да уж, была история.
5: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
6: Вечерние истории на «Радио Звезда». Антон Павлович Чехов. Рассказ «Открытие». Читает Алексей Войтюк.
7: Навозну кучу разрывая, петух нашел жемчужное зерно. Крылов. Инженер, статский советник Бахромкин, сидел у себя за письменным столом и от нечего делать настраивал себя на грустный лад. Не далее, как сегодня вечером, на бале у знакомых, он нечаянно встретился с барыней, в которую лет 20-25 тому назад был влюблен. В свое время это была замечательная красавица, в которую так же легко было влюбиться, как наступить соседу на мозоль. Особенно памятны Бахромкину ее большие глубокие глаза, дно которых, казалось, было выстлано снежным голубым бархатом, и длинные золотисто-каштановые волосы, похожие на поле поспевшей ржи, когда оно волнуется в бурю перед грозой. Красавица была неприступна, глядела сурово, редко улыбалась, но зато, раз улыбнувшись, пламя гаснущих свечей она улыбкой оживляла. Теперь же это была худосочная, болтливая старушенция с кислыми глазами и желтыми зубами. Фи! «Возмутительно!» — думал Бахромкин, водя машинально карандашом по бумаге. «Никакая злая воля не в состоянии так напакостить человеку, как природа. Знай тогда, красавица, что со временем она превратится в такую чепуху, она умерла бы от ужаса». Долго размышлял таким образом Бахромкин и вдруг вскочил, как ужаленный.
8: «Господи Иисусе!» — ужаснулся он. «Это что за новости?
7: Я рисовать умею!» На листе бумаги, по которому машинально водил карандаш, из-за липоватых штрихов и каракуль выглядывала прелестная женская головка, та самая, в которую он был когда-то влюблен. В общем, рисунок хромал, но томный суровый взгляд, мягкость очертаний и беспорядочная волна густых волос были переданы в совершенстве.
8: «Что за оказия?» — продолжал изумляться Бахромкин.
7: «Я рисовать умею. 52 года жил на свете, не подозревал в себе никаких талантов, и вдруг на старости лет, благодарю, не ожидал, талант явился. Не может быть!» Не веря себе, Бахромкин схватил карандаш и около красивой головки нарисовал голову старухи. Это удалось ему так же хорошо, как и молодая. «Удивительно!» — пожал он плечами. «И как недурно, черт возьми! Каков? Стало быть, я художник? Значит, во мне призвание есть! Как же я этого раньше не знал! Вот диковина! Найди, Бахромкин, у себя в старом жилете деньги! Получи известие, что его произвели в действительные статские, он не был бы так приятно изумлен, как теперь, открыв в себе способность творить. Целый час провозился он у стола, рисуя головы, деревья, пожар, лошадей. «Превосходно! Браво!» — восхищался он. «Поучиться бы только технике, совсем бы отлично было». Рисовать дольше и восхищаться помешал ему лакей, внесший в кабинет столик с ужином. Съевши рябчика и выпив 2 стакана бургундского, Бахромкин раскис и задумался. Вспомнил он, что за все 52 года он ни разу и не помыслил даже о существовании в себе какого-либо таланта. Правда, тяготение к изящному чувствовалось всю жизнь. В молодости он подвязался на любительской сцене, играл, пел, малевал декорации. Потом, до самой старости, он не переставал читать, любить театр, записывать на память хорошие стихи. Острил он удачно, говорил хорошо, критиковал метко. Огонек, очевидно, был, но всячески заглушался суетою. «Чем черт не шутит?» — подумал Бахромкин. «Может быть, я еще умею стихи и романы писать?» «В самом деле, что, если бы я открыл в себе талант в молодости, когда еще не поздно было, и стал бы художником или поэтом, а?» И перед его воображением открылась жизнь, не похожая на миллионы других жизней. Сравнивать ее с жизнями обыкновенных смертных совсем невозможно. «Правы люди, что не дают им чинов и орденов», — подумал он. «Они стоят вне всяких рангов и капитулов. Да и судить-то об их деятельности могут только избранные». Тут же, кстати, Бахромкин вспомнил случай из своего далекого прошлого. Его мать, нервная, эксцентричная женщина, идя однажды с ним, встретила на лестнице какого-то пьяного, безобразного человека и поцеловала ему руку. «Мама, зачем ты это делаешь?» — удивился он. «Это поэт», — ответила она. И она, по его мнению, права. Поцелуя она руку генералу или сенатору, то это было бы лакейством, самоуничижением, хуже которого для развитой женщины и придумать нельзя. Поцеловать же руку поэту, художнику или композитору — это естественно. «Вольная жизнь, небудничная», — думал Бахромкин, идя к постели. «А слава, известность? Как я широко не шагай по службе! На какие ступени не взбирайся, а имя мое не пойдет дальше муравейника. У них же совсем другое. Поэт или художник спит или пьянствует себе безмятежно, а в это время незаметно для него в городах и весях зубрят его стихи или рассматривают картинки. Не знать их имен считается невоспитанностью, невежеством, моветонством». Окончательно раскисший Бахромкин опустился на кровать и кивнул лакею. Лакей подошел к нему и принялся осторожно снимать с него одежду за одеждой. «Да, необыкновенная жизнь. Про железные дороги когда-нибудь забудут, а Фидия и Гомера всегда будут помнить. На что плох Тредиаковский, и того помнят. Холодно. А что, если бы я сейчас был художником? Как бы я себя чувствовал?» Пока лакей снимал с него дневную сорочку и надевал ночную, он нарисовал себе картину. Вот он, художник или поэт, темной ночью плетется к себе домой. Лошадей у талантов не бывает. Хочешь, не хочешь, иди пешком. Идет он, жалкенький, в порыжелом пальто, быть может, даже без калош. У входа в меблированные комнаты дремлет швейцар. Эта грубая скотина отворяет дверь и не глядит. Там, где-то в толпе, имя поэта или художника пользуется почетом, но от этого почета ему ни тепло, ни холодно. Швейцар невежливее, прислуга не ласковее, домочадцы не снисходительнее. Имя в почете, но личность в забросе. Вот он, утомленный и голодный, входит, наконец, к себе в темный и душный номер. Ему хочется есть и пить, но Рябчиков и Бургонского, увы, нет. Спать хочется ужасно, до того, что слипаются глаза и падает на грудь голова, а постель жесткая, холодная, отдающая гостиницей. Воду наливай себе сам, раздевайся сам, ходи босиком по холодному полу. В конце концов он, дрожа, засыпает, зная, что у него нет сигар, лошадей, что в среднем ящике стола у него нет Анны и Станислава, а в нижнем — чековой книжки. Бахромкин покрутил головой, повалился в пружинный матрац и поскорее укрылся пуховым одеялом. «Ну его к черту!» — подумал он, нежась и сладко засыпая. «Ну его к черту! Хорошо, что я в молодости не того не открыл». Лакей потушил лампу и на цыпочках вышел.
6: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Открытие».
5: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Искусство, оно делает нас лучше, но иногда оно толкает на преступления. Специальный литературный проект «Сила искусства».
1: Александр Иванович Куприн. Рассказ «Легче воздуха». Читает Денис Беспалый.
2: Я уже рассказывал сеньор Алессандро о том, какая была замечательная артистка Ольга Сур. Но у меня не хватило бы сил описать, как она была мила, добра и прекрасна. Теперь-то я понимаю, что в нее были влюблены все. И весь состав цирка, и все его посетители, и весь город Киев. Словом, все-все, не исключая и меня, 13-летнего поросенка. Однако влюбленность такого мальчишки ничего в себе дурного не таит. Так любит брат старшую сестру, сын молодую и красивую мать, ученик самого мелкого класса, ученика выпускного класса, который уже безбоязненно курит и щиплет на верхней губе вырастающий пух первого уса. Но как же я мог догадаться, что в Ольгу влюблен и влюблен навеки месье Пьер, незаметный артист из униформы? В цирковом порядке он был почти ничто. Им, например, затыкали конец вечера. Оркестр играет галоп в бешеном темпе, а артист вольтежирует. Но вы понимаете сами, последний номер, публика уже встает, надевает шубы и шляпы, торопится выйти до толкотни. Где же ей глядеть на заключительный вольтаж? Мы-то, цирковые, понимали, как отчетливо и смела была работа Пьера, но, извините, публика никогда и ничего не понимает в нашем искусстве. Тогда же иногда в понедельник, в среду или в пятницу, в постные, так называемые пустые дни, выпускали Пьера работать на туго натянутом корабельном канате. Старый номер, никого не удивляющий даже в Италии, в этой родине цирка, где цирковую работу любят и понимают. Но мы, цирковые, стоя за униформой, этого номера никогда не пропускали. 10 сальто мортали на канате с балансиром в руках. Это не шутка. Этого, пожалуй, кроме Пьера, никто бы не мог сделать в мире. Устраивался иногда в цирке, чаще всего в рождественские и масленичные дни, так, для потехи Градена, общий конкурс прыганья. Принимали в нем участие почти все артисты. Униформы, клоуны и шталмейстеры — все, кто умел крутить в воздухе сальто-мортале. Укреплялась на высоте второго яруса около входа гибкая длинная доска в виде трамплина, а на середине манежа постилался большой матрац. Вот мы и прыгали все по очереди. А с каждым туром матрац отодвигался все дальше от трамплина, и с каждым разом выходили из игры один за другим соперники, у которых не хватало мужества или просто мускулов. Так представьте себе, Пьер всегда побеждал и оставался один для последнего прыжка, который он делал чуть не во всю длину манежного диаметра. Теперь вы видите, что был он артистом первоклассным, а для цирка очень ценным и полезным. Однако судьба осудила его на полную безвестность. Ведь слава часто приходит не от труда, а от счастливого случая. Прибавлю еще, что Пьер был очень добр, скромен, услужлив и всегда весел. Его в цирке любили, но как-то всегда затирали на третье место. Повторяю, был я тогда совсем желторотый птенец. Мне и в голову не могло прийти, что этот бесцветный старый Пьер, ему тогда было лет 30, но по моему клопиному масштабу, он казался мне чрезвычайно пожилым, что наш незаметный Пьер смеет любить, да еще кого, саму Ольгу Сур, первую артистку цирка, мировую знаменитость, дочь грозного и всесильного директора, страшнее и богаче которого не было никого на свете». Я только с удивлением заметил его восторженные взгляды, когда он устремлял их на Ольгу во время репетиций и спектаклей. Но наши цирковые давно уже поняли Пьерову болезнь. Случалось, что они добродушно подтрунивали над Пьером. Острили, что после вечера, на котором Пьеру удавалось держать обруч для Ольги или помочь ей вскочить на панно, или подать ей руку, когда она, убегая по окончании номера с манежа, перепрыгивала через воображаемый барьер, Пьер шел на другой день в костел. И там, полный благодарности, распластывался крестом перед статуей Мадонны. Тогда мне Пьер был смешон и жалок. Теперь-то в моем очень зрелом возрасте я понимаю, что Пьер был бесконечно смелым человеком. Однажды утром, во время репетиции, он наскоро перекрестился, да взял и пошел к самому Суру в его директорский кабинет. «Господин директор, я имею честь просить у вас руку и сердце вашей младшей дочери, мадмуазель Ольги». Старый Сур от великого изумления выронил одновременно и перо, которым только что подводил счеты, и длинную вонючую австрийскую сигару, которую только что держал во рту. Он позвал свою старую жену и сказал: «Послушай, Марихин, нет, ты послушай только, что говорит этот молодой человек месье Пьер. Повторите-ка, молодой человек, повторите». Старый Сур говорил ничтожному Пьеру на «вы». Это был злейший признак. Никому во всей вселенной он не говорил «вы», за исключением местного пристава. Душа у Пьера дрогнула, но все-таки, прижав руку к середине груди, он сказал негромко: «Мадам Сур, я сейчас имел честь и счастье просить у господина директора руку и сердце вашей прекрасной...» Мамаша Сур мгновенно вскипела. «Как он осмелился, этот нищий конюх! Выброси сию же минуту этого негодяя из труппы и из цирка, чтобы им не пахло больше!» Но старый Сур одним коротким поднятием ладони заставил ее успокоиться. «Штиль!» Мадам Сур сразу поняла, что директор намерен немного позабавиться, и замолчала. Старый Сур, не торопясь, достал с пола свою черную сигару и старательно вновь раскурил ее. Утопая в клубах крепкого дыма, начал он пробирать Пьера редкими и злыми словами. Так сытый и опытный кот подолгу играет с мышью, полумертвой от ужаса. Как это Пьер мог додуматься до идеи жениться на дочери директора одного из первоклассных цирков? Или он не понимает, что расстояние от него до семьи Суров будет больше, чем от земли до неба? Или, может быть, Пьер — замаскированный барон, граф или принц, у которого есть свои замки? Или он переодетый Гагенбек? Или у него в Америке есть собственный цирк вместимостью в 20 тысяч человек, но только мы все об этом раньше не знали? А впрочем, не свихнулись ли у Пьера на бок мозги при неудачном падении, и не надлежит ли ему обратиться к психиатру? Только сумасшедший человек или круглый идиот может забыть до такой степени свое ничтожное место. Кто он? Безыменный служитель из униформы, которого обязанность подметать манеж и убирать за лошадьми их крот. Действительно, вот приходит молодой человек, у которого в одном кармане дыра, а в другом фальшивый гривенник, и это вся стоимость молодого человека. Он приходит и говорит: «Господин Сур, я желаю жениться на вашей дочери, потому что я ее люблю, и потому что вы дадите за нее хорошенькое приданое, и потому что я благодаря жене займу в цирке выдающееся положение». Нечего сказать. Блестящая афера. Не хватало бы еще того, чтобы старый Сур передал этому Бланбеку главное управление цирком. Так очень долго пиявил, язвил и терзал бедного Пьера раздраженный Сур. Наконец-то он сказал: «Ну, я понимаю, если бы у тебя было громкое цирковое имя, или если бы ты изобрел один из тех замечательных номеров, которые артисту дают сразу и славу, и деньги. Но у тебя для этого слишком глупая голова. Поэтому вон!» И это «вон» старый Сур выкрикнул таким повелительным громовым голосом, что рядом в конюшне Лошади, услышав знакомый директорский окрик, испуганно заметались в стойлах и затопали ногами. Бедный Пьер с похолодевшим сердцем выскочил из директорского кабинета, но тут в темноте циркового коридора нежная женская рука легла ласково на его руку. «Я все слышала», — сказала ему на ухо Ольга. «Не отчаивайтесь, Пьер. Говорят, что любовь делает чудеса. Вот назло папе возьмите и выдумайте совсем новый номер, самый блестящий номер, и тогда с вами будут говорить иначе. Прощайте, Пьер». После этого происшествия Пьер внезапно пропал из цирка. Никому из товарищей он не писал. Начали его понемногу забывать. Все реже и реже вспоминали его имя, но, надо сказать, каждый раз с теплотой. А через год, в разгаре зимнего сезона, он опять приехал в Киев и предложил старому Суру ангажировать его на новый номер, который назывался довольно странно «Легче воздуха». Только теперь он не звался бледным именем Пьера. Его имя стало Никанорро Нанни, и оно красовалось на всех заграничных афишах большими буквами и мелкой печатью в альбомах с иностранными газетными вырезками. Отзывы были так восторжены, что хитрый Сур не устоял. Подписал контракт с Никанорро Нанни. Да и как же было устоять, когда и в Италии, и в Испании, и в Вене, и Берлине, и в Париже, и в Лондоне известнейшие знатоки циркового дела писали, что такие цирковые номера появляются лишь раз в столетие и говорят об усердной, долгой, почти невозможной тренировке. «Мы видели результаты этой дьявольской работы на пробной репетиции. Необычайное зрелище». Сам старый Сур не удержался и сказал:
3: «Это чудо! Если бы я не видел своими глазами, я никому бы не поверил».
2: А номер был, на неопытный взгляд, как будто простой. На высоте двух хороших человеческих ростов строилась неширокая площадка для разбега. Она оканчивалась на середине манежа американским ясеневым трамплином, а на другой стороне манежа укреплялся обыкновенный бархатный тамбур, такой величины, что можно было только поставить ноги, окончив прыжок. И что же делает Никанорро Нанни? Он берет в каждую руку по 25-фунтовой гире. Затем он делает короткий, но быстрый разбег, отталкивается со страшной силой от трамплина и летит прямо на тамбур. Но во время этого полета, в какой-то необходимый, но неуловимый момент, он бросает обе гири, и тут-то, преодолев закон тяжести, ставший внезапно легче на 50 фунтов, он неожиданно взвивается кверху и потом уж кончает полет, упав на тамбур. И этот-то невообразимый полет, клянусь вам, сеньора Алессандро, производил каждый раз на нас, всего навидавшихся в цирке, ощущение какой-то внезапной светлой радости. Такое же чувство я испытал гораздо позже, когда увидал впервые, как полз по земле аэроплан, и вдруг отделился от нее и пошел вверх. Да, мы многого ждали от этого номера, но мы просчитались, забыв о публике. На первом представлении публика, хотя и не поняла ничего, но немного аплодировала, а уж на пятом... Старый Сур прервал ангажемент согласно условиям контракта. Спустя много времени мы узнали, что и за границей бывало то же самое. Знатоки вопили от восторга. Публика оставалась холодна и скучна. Так же, как и Пьер год назад, так же теперь Никанорро Нанни исчез бесследно и беззвучно из Киева. И больше о нем не было вестей. А Ольга Сур вышла замуж за грека Лапиади, который был вовсе не королем железа и не атлетом и не борцом, а просто греческим арабом, наводившим марафет.
1: Мы читали рассказ Александра Ивановича Куприна «Легче воздуха».

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Аркадия Верченко. Рассказ-поэт. Читает Илья Прудовский.
2: «Господин редактор», — сказал мне посетитель, смущенно потупив глаза на свои ботинки, — «мне очень совестно, что я беспокою вас. Когда я подумаю, что отнимаю у вас минутку драгоценного времени, мысли мои ввергаются в пучину мрачного отчаяния. Ради Бога, простите меня».
3: «Ничего, ничего», — ласково сказал я, — «не извиняйтесь».
2: Он печально свесил голову на грудь. «Нет, что уж там. Знаю, что обеспокоил вас. Для меня, не привыкшего быть назойливым, это вдвойне тяжело».
3: «Да вы не стесняйтесь, я очень рад.
2: К сожалению, только ваши стишки не подошли». Разинув рот, он изумленно посмотрел на меня. «Эти стишки не подошли?»
3: «Да, да, эти самые.
2: Эти стишки, начинающиеся «Хотел бы я ей черный локон каждое утро чесать, и чтоб не гневался Аполлон ее в лосы целовать». Эти стихи, говорите вы, не пойдут?
3: К сожалению, должен сказать, что не пойдут именно эти стихи, а не какие-нибудь другие. Именно начинающиеся словами «Хотел бы я ей черный локон».
2: Почему же, господин редактор, ведь они хорошие?
3: Согласен. Лично я очень ими позабавился, но для журнала они не подходят.
2: Да вы бы их еще раз прочли.
3: Да зачем же? Ведь я читал.
2: Еще разик.
3: Я прочел в угоду посетителю еще разик и выразил одной половиной лица восхищение, а другой — сожаление, что стихи все-таки не подойдут.
2: Тогда позвольте их я прочту. «Хотел бы я ей черный локон...»
3: Я терпеливо выслушал эти стихи еще раз, но потом твердо и сухо сказал: «Стихи не подходят».
2: «Удивительно. Знаете что? Я вам оставлю рукопись, а вы после вчитайтесь в нее. Вдруг да подойдет».
3: «Нет, зачем же оставлять?»
2: «Право, оставлю. Вы бы посоветовались с кем-нибудь, а?»
3: «Не надо. Оставьте их у себя».
2: «Я в отчаянии, что отнимаю у вас секундочку времени, но
3: до свидания».
2: Он ушел, а я взялся за книгу, которую читал до этого. Развернув ее, я увидел положенную между страниц бумажку.
3: Прочел: «Хотел бы я ей черный локон каждое утро чесать, и чтоб не гневался Пол...»
2: Ох, черт его возьми! Забыл свою белиберду. Опять будет шляться. «Николай, догони того человека, что был у меня, и отдай ему эту бумагу».
3: Николай помчался вдогонку за поэтом и удачно выполнил мое поручение.
2: В 5 часов я поехал домой обедать. Расплачиваясь с извозчиком, сунул руку в карман пальто и нащупал там какую-то бумажку, неизвестно, как в карман попавшую. Вынул, развернул и прочел: «Хотел бы я ей черный локон каждое утро чесать, и чтоб не гневался Аполлон ее в лосы целовать», и так далее.
3: Недоумевая, как эта штука попала ко мне в карман, я пожал плечами, выбросил ее на тротуар и пошел обедать.
2: Когда горничная внесла суп, то, помявшись, подошла ко мне и сказала: «Кухарка сейчас нашла на полу кухни бумажку с написанным. Может, нужно?»
3: «Покажи». Я взял бумажку и прочел: «Хотел бы я ей черный ло...» «Ничего не понимаю».
2: «Ты говоришь, в кухне? На полу?»
3: «Черт его знает, кошмар какой-то!» Я изорвал странные стихи в клочья и в скверном настроении сел обедать.
2: «Чего ты такой задумчивый?» — спросила жена.
3: «Хотел бы я ей черный ло...» «Фу ты, черт!»
2: «Ничего, милая,
3: устал я. За десертом в передней позвонили и вызвали меня. В дверях стоял швейцар и таинственно манил меня пальцем. «Что такое?»
4: «Тсс, письмо вам. Велено сказать, что от одной барышни, что они очень, мол, на вас надеются и что вы их ожидания удовлетворите».
3: Швейцар дружелюбно подмигнул мне и хихикнул в кулак. В недоумении я взял письмо и осмотрел его. Оно пахло духами, было запечатано розовым сургучом, а когда я, пожав плечами, распечатал его, там оказалась бумажка, на которой было написано «Хотел бы я ей черный локон». Все от первой до последней строчки. В бешенстве изорвал я письмо в клочья и бросил на пол. Из-за моей спины выдвинулась жена и в зловещем молчании подобрала несколько обрывков письма.
2: «От кого это?»
3: «Брось, это так, глупости. Один очень надоедливый человек».
2: «Да? А что это тут написано?»
3: «Целовать.
2: Аж до утра. Черный локон».
3: «Негодяй!» — в лицо мне полетели клочки письма. Было не особенно больно, но обидно. Так как обед был испорчен, то я оделся и печальный пошел побродить по улицам. На углу я заметил около себя мальчишку, который вертелся у моих ног, пытаясь всунуть в карман пальто что-то беленькое, сложенное в комочек. Я дал ему тумака и, заскрежетав зубами, убежал. На душе было тоскливо. Потолкавшись по шумным улицам, я вернулся домой и на пороге парадных дверей столкнулся с нянькой, которая возвращалась с четырехлетним Володей из кинематографа.
2: «Папочка!» — радостно закричал Володя. «Меня дядя держал на руках. Незнакомый. Дал шоколадку. Бумажечку дал. Передай, — говорит, — папе. Я, папочка, шоколадку съел, а бумажечку тебе принес».
3: «Я тебя высеку!» — злобно закричал я, вырывая из его рук бумажку со знакомыми словами. «Хотел бы я ей черный локон. Ты у меня будешь знать!»
2: Жена встретила меня пренебрежительно и с презрением, но все-таки сочла нужным сообщить. «Был один господин здесь без тебя. Очень извинялся за беспокойство, что принес рукопись на дом. Он оставил ее тебе для прочтения. Наговорил мне массу комплиментов. Вот это настоящий человек, умеющий ценить то, что другие не ценят. Меняя это то на продажных тварей. И просил замолвить словечко за его стихи. По-моему, что ж, стихи как стихи. Когда он читал о локонах, то так смотрел на меня. Я пожал плечами и пошел в кабинет. На столе лежало знакомое мне желание автора целовать чьи-то волосы. Это желание я обнаружил и в ящике с сигарами, который стоял на этажерке. Затем это желание было обнаружено внутри холодной курицы, которую с обеда осудили служить нам ужином. Как это желание туда попало, кухарка толком объяснить не могла. Желание чесать чьи-то волосы было усмотрено мной тогда, когда я откинул одеяло с целью лечь спать. Я поправил подушку, из нее выпало тоже желание. Утром, после бессонной ночи, я встал и, взявши вычищенные кухаркой ботинки, пытался натянуть их на ноги, но не мог, так как в каждом лежало по идиотскому желанию целовать чьи-то волосы. Я вышел в кабинет и, севши за стол, написал издателю письмо с просьбой об освобождении меня от редакторских обязанностей. Письмо пришлось переписывать, так как, сворачивая его, я заметил на обороте знакомый почерк. «Хотел бы я ей черный локон».
1: Мы читали рассказ Аркадия Верченко «Поэт».
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Искусство, оно делает нас лучше, но иногда оно толкает на преступления. Специальный литературный проект «Сила искусства».
1: Рэй Брэдбери. Рассказ «Улыбка». Читает Константин Третьяков.
2: На главной площади очередь установилась еще в 5 часов, когда за выбеленными инеем полями пели далекие петухи и нигде не было огней. Тогда вокруг среди разбитых зданий клочьями висел туман, но теперь в 7 утра рассвело, и он начал таять. Вдоль дороги подвое-потрое подстраивались к очереди еще люди, которых приманил в город праздник и базарный день. Мальчишка стоял сразу за 2 мужчинами, которые громко разговаривали между собой, и в чистом холодном воздухе звук голосов казался вдвое громче. Мальчишка притопывал на месте и дул на свои красные в цыпках руки, поглядывая то на грязную из грубой мешковины одежду соседей, то на длинный ряд мужчин и женщин впереди. «Слышь, парень, ты-то что здесь делаешь в такую рань?» — сказал человек за его спиной. «Это мое место. Я тут очередь занял», — ответил мальчик. «Бежал бы ты, мальчик, отсюда. Уступил бы свое место тому, кто знает в этом толк». «Оставь в покое парня», — вмешался, резко обернувшись, один из мужчин, стоящих впереди. «Я же пошутил». Задний положил руку на голову мальчишки. Мальчик угрюмо стряхнул ее. «Просто подумал, чудно это. Ребенок, такая рань, а он не спит». «Этот парень знает толк в искусстве, ясно?» — сказал заступник. Его фамилия была Григсби. «Тебя как звать-то, малец?»
3: «Том».
2: «Наш Том. Уж он плюнет что надо. В самую точку, верно, Том?»
3: «Точно».
2: Смех покатился по шеренге людей. Впереди кто-то продавал горячий кофе в треснувших чашках. Поглядев туда, Том увидел маленький жаркий костер и бурлящее варево в ржавой кастрюле. Это был не настоящий кофе. Его заварили из каких-то ягод, собранных на лугах за городом, и продавали по пенни чашка. Согреть желудок, но мало кто покупал, мало кому это было по карману. Том устремил взгляд туда, где очередь пропадала за разваленной взрывом каменной стеной. «Говорят, она улыбается», — сказал мальчик.
3: «Ага, улыбается», — ответил Григсби.
2: «Говорят, она сделана из краски и холста».
3: «Точно.
2: Потому-то и сдается мне, что она не подлинная. Та настоящая, я слышал, была на доске нарисована в незапамятные времена. Говорят, ей 400 лет.
3: Если не больше. Клюш на то пошло, никому не известно, какой сейчас год.
2: 2061.
3: «Верно.
2: Так говорят, парень. Говорят, брешут. А может, 3000-й, а? Или 5000-й? Почем мы можем знать? Сколько времени одна сплошная катавасия была. И достались нам только рожки да ножки».
3: Они шаркали ногами, медленно продвигаясь вперед по холодным камням мостовой.
2: «Скоро мы ее увидим», — уныло протянул Том.
3: «Еще несколько минут, не больше».
2: Они огородили ее, повесили на 4 латунных столбиках бархатную веревку. Все честь по чести, чтобы люди не подходили слишком близко. И учти, Том, никаких камней... Они запретили бросать в нее камни.
3: «Ладно, сэр». Солнце поднималось все выше по небосводу, неся тепло, и мужчины сбросили с себя измазанные дерюги и грязные шляпы.
2: «А зачем мы все тут собрались?» — спросил, подумав Том. «Почему мы должны плевать?»
3: Григсби и не взглянул на него. Он смотрел на солнце, соображая, который час.
2: «Том, причин уйма». Он рассеянно протянул руку к карману, которого уже давно не было, за несуществующей сигаретой. Том видел это движение 1000000 раз. «Тут все дело в ненависти. Ненависти ко всему, что связано с прошлым. Ответь-ка ты мне, как мы дошли до такого состояния? Города, груды развалин, дороги от бомбежек, словно пила, вверх-вниз, поля по ночам светятся, радиоактивные. Вот и скажи, Том, что это, если не последняя подлость?»
3: «Да, конечно, сэр».
2: «То-то и оно. Человек ненавидит то, что его сгубило, что ему жизнь поломало, так уж он устроен. Неразумно, может быть,
3: но такова человеческая природа.
2: «А есть хоть кто-нибудь или что-нибудь, чего бы мы не ненавидели?» — сказал Том.
3: «Во-во! А все это орава идиотов, которая заправляла миром в прошлом. Вот и стоим здесь с самого утра, кишки подвело. Стучим от холода зубами, ядовитые троглодиты. Ни покурить, ни выпить. Никакой тебе утехи, кроме этих наших праздников, Том. Наших праздников».
2: Том мысленно перебрал праздники, в которых участвовал за последние годы. Вспомнил, как рвали и жгли книги на площади, и все смеялись, точно пьяные. А праздник науки месяц тому назад, когда притащили в город последний автомобиль, потом бросили жребий, и счастливчики могли по одному разу долбануть машину кувалдой.
3: Помню ли я, Том? Помню ли?
2: Да ведь я же разбил переднее стекло. Стекло, слышишь? Господи, звук-то какой был. Прелесть. Трах!
3: Том и впрямь словно услышал, как стекло рассыпается сверкающими осколками.
2: А Биллу Гендерсону досталось мотор раздолбать.
3: Эх, и лихо же он это сработал. Прямо мастерски. Бам!
2: Но лучше всего, продолжал вспоминать Григсби, было в тот раз, когда громили завод, который еще пытался выпускать самолеты. И отвели же мы душеньку. А потом нашли типографию и склад боеприпасов. И взорвали их вместе. Представляешь себе, Том?
3: Том подумал. Ага.
2: Полдень. Запахи разрушенного города отравляли жаркий воздух. Что-то копошилось среди обломков зданий.
3: Сэр, это больше никогда не вернется.
2: Что, цивилизация? А кому она нужна? Во всяком случае, не мне.
3: А я так готов ее терпеть, сказал один из очереди.
2: Не все, конечно, но были в ней хорошие стороны.
3: «Чего зря болтать-то?» — крикнул Григсби. «Все равно впустую».
2: упорствовал один из очереди. «Не торопитесь. Вот увидите, еще появится башковитый человек, который ее подлатает. Попомните мои слова. Человек с душой».
3: «Не будет того», — сказал Григсби.
2: «А я говорю, появится.
3: Человек, у которого душа лежит красивому. Он вернет нам... Нет, не старую, а, так сказать... ограниченную цивилизацию, такую, чтобы мы могли жить мирно.
2: Не успеешь и глазом моргнуть, как опять война.
3: Почему же? Может, на этот раз все будет иначе?
2: Наконец, и они вступили на главную площадь. Одновременно в город въехал верховой, держа в руке листок бумаги. Огороженное пространство было в самом центре площади. Том, Григсби и все остальные, копя слюну, подвигались вперед. Шли, изготовившись, предвкушая, с расширившимися зрачками. Сердце Тома билось часто-часто, и земля жгла его босые пятки.
3: «Ну, Том, сейчас наша очередь, не зевай».
2: По углам огороженной площадки стояло четверо полицейских, четверо мужчин с желтым шнурком на запястьях, знаком их власти над остальными. Они должны были следить за тем, чтобы не бросали камней. «Это для того», — уже напоследок объяснил Григсби, — «чтобы каждому досталось плюнуть по роску. Понял, Том? Ну, давай».
3: Том замер перед картиной, глядя на нее.
2: «Ну, плюй же!»
3: У мальчишки пересохло во рту.
2: «Том, давай! Живее!»
3: «Но», — медленно произнес Том, — «она же красивая».
2: «Ладно, я плюну за тебя». Плевок Григсби блеснул в лучах солнца. Женщина на картине улыбалась таинственно-печально. И Том, отвечая на ее взгляд, чувствовал, как колотится его сердце, а в ушах будто звучала музыка.
3: «Она красивая», — повторил он.
2: «Иди уж, пока полиция... Внимание!»
3: Очередь притихла. Только что они бронили Тома, стал как пень, а теперь все повернулись к верховому.
2: «Как ее звать, сэр?» — тихо спросил Том.
3: «Картину-то? Кажется, Мона Лиза».
2: «Точно, Мона Лиза!»
3: «Слушайте объявление», — сказал верховой. «Власти постановили, что сегодня в полдень портрет на площади будет передан в руки здешних жителей, дабы они могли принять участие в уничтожении».
2: Том и ахнуть не успел, как толпа, крича, толкаясь, мечась, понесла его к картине. Резкий звук рвущегося холста. Полицейские бросились на утек. Толпа выла, и руки клевали портрет, словно голодные птицы. Том почувствовал, как его буквально швырнули сквозь разбитую раму. Слепо подражая остальным, он вытянул руку, схватил клочок лоснящегося холста, дернул и упал. А толчки и пинки вышибли его из толпы на волю. Весь в ссадинах, одежда разорвана, он смотрел, как старухи жевали куски холста, как мужчины разламывали раму, поддавали ногой жесткие лоскуты, рвали их в мелкие-мелкие клочья. Один Том стоял притихший в стороне от этой свистопляски. Он глянул на свою руку, она судорожно притиснула к груди кусок холста, пряча его.
3: «Эй, Том, ты что же?»
2: — крикнул Григсби. Не говоря ни слова, всхлипывая, Том побежал прочь. За город, на испещренную воронками дорогу, через поле, через мелкую речушку, он бежал и бежал, не оглядываясь, и сжатая в кулак рука была спрятана под куртку. На закате он достиг маленькой деревушки и пробежал через нее. В 9 часов он был у разбитого здания фермы. За ней, в том, что осталось от силосной башни, под навесом, его встретили звуки, которые сказали ему, что семья спит. Спит мать, отец, брат. Тихонько, молча, он скользнул в узкую дверь и лег, часто дыша.
3: «Том», — раздался во мраке голос матери.
2: «Да».
3: «Где ты болтался?» — рявкнул отец. «Погоди, вот я тебе утром всыплю!»
2: Кто-то пнул его ногой. Его собственный брат, которому пришлось сегодня в одиночку трудиться на их огороде.
3: «Ложись!» — негромко прикрикнула на него мать. «Еще пинок!»
2: Том дышал уже ровнее, кругом царила тишина. Рука его была плотно-плотно прижата к груди. Полчаса лежал он так, зажмурив глаза. Потом ощутил что-то. Холодный белый свет. Высоко в небе плыла луна, и маленький квадратик света полз по телу Тома. Только теперь его рука ослабила хватку. Тихо, осторожно, прислушиваясь к движениям спящих, Том поднял ее. Он помедлил, глубоко-глубоко вздохнул, потом, весь ожидания, разжал пальцы и разгладил клочок закрашенного холста. Мир спал, освещенный луной. А на его ладони лежала улыбка. Он смотрел на нее в белом свете, который падал с полуночного неба, и тихо повторял про себя снова и снова. «Улыбка! Чудесная улыбка!» Час спустя он все еще видел ее, даже после того, как осторожно сложил ее и спрятал. Он закрыл глаза, и снова во мраке перед ним улыбка. Ласковая, добрая, она была там, и тогда, когда он уснул, а мир был объят безмолвием, и луна плыла в холодном небе сперва вверх, потом вниз, навстречу утру.
1: Мы читали рассказ Рэя Брэдбери «Улыбка». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона читали все. Или почти все. Ночью с фонариком под одеялом. А потом играли в пиратов, закапывали.

0: минут 20 секунд, долгота 19 градусов 2 минуты 40 секунд. Точнее не бывает. Вот только широта может быть северной или южной, а долгота – восточной или западной. Получается, что этим координатам на карте соответствуют 4 точки. Одна почти в центре Исландии, вторая на севере Швеции, третья и четвертая у побережья Антарктиды. Но потопить корабль на суше невозможно, а в Антарктику тогда, в конце 17 века, парусные суда не заплывали. Теперь о самом кладе. Флинт и шестеро его помощников спрятали на острове 3 клада за неделю. 700 тысяч фунтов стерлингов золотом, слитки серебра и оружия. Но это невозможно. Собственно, фунт в 17 веке не чеканился и был лишь условной счетно-денежной единицей. В обиходе фунтами часто называли «золотые гинеи», хотя они стоили немного дороже. Одна золотая гинея весила примерно 8,5 граммов, а весь клад из 700 тысяч гиней весил бы около 6 тонн. Досадные несоответствия. Но остров сокровищ мы любим не за точность. Ведь Стивенсон писал приключенческий роман, а не пособие для начинающих кладоискателей.
1: Курсивом. Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что все меры безопасности в отношении сотрудников избиркомов и избирателей на предстоящих выборах в Госдуму будут приняты. Выступая на съезде «Единой России», президент выразил надежду, что все политические партии в стране будут работать вместе на благо граждан.
2: Надо вообще поменьше сидеть в кабинетах и в мессенджерах, а почаще выходить, как говорят, в поле, встречаться с людьми, детально вникать в их жизненные, бытовые проблемы и, конечно, крайне внимательно отрабатывать те миллионы предложений, инициатив, наказов, которые поступают к народной программе «Единой России».
1: Президент также назвал актуальной инициативу признания особого статуса учителя. По словам главы государства, его закрепление не должно быть формальным. Речь о дополнительной поддержке и новых возможностях для профессионального роста. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенные пункты Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовку в Запорожской, сообщили в Министерстве обороны. В Красном Лимане штурмовые группы 25-й армии продолжают движение на запад. За сутки российские войска освободили почти 60 зданий. Уничтожено до 30 украинских боевиков, 4 машины, 5 роботизированных комплексов и 9 пунктов управления беспилотниками. Красный Лиман – важный логистический узел. Его освобождение открывает путь к Славянску и Краматорску, добавили в оборонном ведомстве. Вашингтон и Тегеран возобновили удары, поставив под угрозу перемирие, пишут ведомости. Уточняется, что американская авиация атаковала объекты разведки и системы ПВО Корпуса Стражи Исламской Революции в Иране. В ответ Тегеран нанес удары по 8 ключевым военным объектам США в регионе. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей. США утверждают, что Иран первым атаковал танкеры в Ормузском проливе. Тегеран называет действия Вашингтона явным нарушением меморандума. Переговоры по урегулированию, запланированные на 29 июня, оказались под угрозой, говорится в сообщении. Турция и Азербайджан предложили включить пахлаву в список нематериального наследия ЮНЕСКО, сообщают турецкие медиа. Решение будет принято осенью на заседании Межправительственного комитета организации в Китае. Турецкие чиновники утверждают, что пахлава возникла в Османской империи. Греция, напротив, настаивает на том, что этот десерт существовал еще до османского завоевания в Византии и на Эгейских островах. Спор о происхождении пахлавы продолжается. Обе стороны стремятся закрепить за собой это кулинарное наследие. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Мистер Ватсон, это что, роман?
1: Это рассказы.
0: Вы что, читаете рассказы?
1: А вы, Холмс, хотите сказать, что не читаете?
0: Не читал, не читаю и не собираюсь читать. В руки не беру.
1: Это же Конан Дойль.
0: Конан Дойль, знакомая фамилия. Что он сделал?
1: Да ведь это он описал дедукцию, когда все расследование строится на деталях преступления и логике.
0: А в этом что-то есть. Может, он и прав, этот ваш, как его, Конан Дойль. Позволите взглянуть?
2: Артур Конан Дойль. Рассказы о Шерлоке Холмсе. Читает Игорь Старосельцев. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
3: Реклама.
4: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Игры человечества.
6: Ну, погоди. Это не только популярный советский мультфильм, но и первая в СССР электронная портативная игра. В продажу поступила в 1984 году. Фиксированная цена – 25 рублей. Мечта каждого ребенка. Еще бы! Жидкокристаллический экран, мощный по тем временам процессор, а в качестве бонуса – часы и будильник. Выпускали «Ну, погоди» на предприятиях оборонной промышленности и приборостроения. Самыми лучшими считались игры, собранные на Северодонецком заводе. Но не умели ребята халтурить. И все тут. Теперь о главном. На четырех насестах сидят курицы, несут яйца, которые скатываются по наклонным лоткам. Волк, да-да, тот самый папановский мультяшный персонаж, ловит их корзины. Игрок управляет волком четырьмя кнопками, перемещая его влево-вправо, вверх-вниз. За каждое пойманное яйцо дается одно очко. За пропущенное – штрафной балл. На дисплее он отображается цыпленком. А дальше все просто. Три очка штрафа, игра окончена.
5: Игры человечества.
6: Сначала яйца катятся очень медленно. С одного лотка, с двух, с трех. Но затем процесс ускоряется. В левом углу экрана время от времени из окна высовывается заяц. И если волк в этот момент пропускает яйцо, то ему зачисляется половина штрафного очка. Если игрок набирает 200 или 500 баллов, все штрафы обнуляются. Когда-то у советских школьников была легенда. Якобы при наборе 1000 очков игра обязательно прервется и начнется знаменитый мультфильм. Но на самом деле технические возможности «Ну, погоди» не предусматривали такого финала. И когда игрок преодолевал отметку в 999 баллов, все запускалось с самого начала.
5: Игры человечества.
3: Радио «Звезда». Книга на ночь.
2: Артур Конан Дойль. Рассказ «В пустом доме». Читает Игорь Старосельцев.
7: В нашей прежней квартире, благодаря попечению Майкрофта и заботливости миссис Хадсон, ровно ничего не изменилось. Правда, войдя в комнату, я был несколько удивлен ее непривычной опрятностью, хотя все стояло на своем месте. Вот химический уголок с еловым столом, покрытым пятнами от кислот. Вот полка с книгами и заметками, к которые многие из наших сограждан охотно бы сожгли. Планы и картины, футляр со скрипкой, подставка с трубками и даже персидская туфля с табаком. Все было на своем месте. В комнате была только одна новая вещь. Замечательная фигура, сыгравшая столь важную роль в нашем ночном приключении. Это был восковой бюст моего друга, поразительно похожий на оригинал. Он стоял на столике, так искусно задрапированный старым халатом Холмса, что с улицы возникала полная иллюзия реальности. Когда мы вошли, к нам навстречу поспешила сияющая миссис Хадсон. «Надеюсь, вы приняли все меры предосторожности, миссис Хадсон?» — спросил Холмс. «Я подползала к фигуре на коленях совершенно так, как вы мне приказали, мистер Холмс». «Отлично! Вы прекрасно исполнили свою роль. Заметили ли вы, куда полетела пуля?» «Да». «Боюсь, что она испортила прекрасный бюст. Она прошла как раз через голову и ударилась о стену. Я подняла ее с ковра. Вот она». Холмс протянул мне пулю. «Настоящая револьверная пуля, как видите. Это гениальная выдумка, Ватсон. Потому что никто не мог бы подумать, что такой пулей было заряжено ружье. Благодарю вас, миссис Хадсон, за ваше любезное содействие. А теперь, Ватсон, садитесь-ка на свой старый стул, я еще многое расскажу». Он снял длиннополый сюртук и в своем халате мышиного цвета снова превратился в прежнего Холмса. «Нервы старого охотника еще крепкие и спокойны», — сказал он, смеясь и рассматривая пробитый череп восковой фигуры. «Как раз посередине через мозг. Он был лучшим стрелком в Индии, да и в Лондоне вряд ли найдется стрелок, равный ему. Вам неизвестно это имя?»
8: «Нет, я такого не слышал».
7: «Ай-яй-яй, это удивительно. Впрочем, если не ошибаюсь, вы раньше не слышали и имени профессора Мориарти, одного из гениальнейших людей 19-го столетия. Дайте-ка мне, пожалуйста, биографический словарь». Холмс лениво перелистывал книгу, откинувшись на спинку кресла и выпуская огромные клубы дыма своей сигары. «Хорошенькая у меня коллекция имен на букву «М», — сказал он наконец. «Вот сам Мориарти, человек, о котором можно написать целую книгу. Затем отравитель Морган, а тут Меридью, оставивший по себе страшную память, и мой приятель Мэтьюс, с которым связано приключение на Чаринг-Кроссском вокзале. А вот, наконец, мистер Моран». Он передал мне книгу, и я прочел. «Моран Себастьян, полковник в отставке, бывший офицер 1-го саперного полка в Бангалоре, родился в Лондоне в 1840 году, сын Августа Морана, депутата и бывшего британского посла в Персии. Получил образование в Оксфордском университете и Итонской высшей школе. Принимал участие в походах в Джаваке и Афганистане. Сражался при Чарасиабе, Шерпуре и Кабуле. Автор книг «Охота на крупного зверя в западных Гималаях», издана в 1881 году, и «Три месяца в лесах», издана в 1884 году. Адрес: Кондуит-стрит. Член клубов: англо-индийского, танкервильского и карточного клуба «Богатель». На полях заметка Холмса: «Второй из опаснейших людей Лондона». «Удивительно», — сказал я, возвращая книгу. «У него послужной список уважаемого офицера». «Совершенно верно», — заметил Холмс. «До известного времени он был вполне порядочным человеком. У него всегда были железные нервы. Еще и теперь рассказывают, как в Индии он вполз в логово тигра, унесшего человека, и вырвал из его когтей добычу. Существуют деревья, Ватсон, которые до известного момента развиваются вполне нормально, и потом вдруг меняются. То же самое случается и у людей. По моему мнению, в развитии каждого индивидуума отражается развитие всей цепи его предков. И внезапный поворот к добру или злу является результатом влияния предшествующих поколений. личность повторяет в некотором смысле историю своего рода. Это, как мне кажется, несколько фантастическая теория. Ну, я не стану подробно распространяться о ней. Как бы то ни было, полковник Морн постепенно свернул с пути добродетели. Хотя дело и не дошло до открытого скандала, однако климат в Индии стал для него слишком вредным, и он не мог более там оставаться. И вот он приехал в Лондон, но и здесь недолго пользовался хорошей репутацией. Как раз в то время его способности оценил профессор Мориарти, у которого он долгое время был правой рукой. Мориарти щедро снабжал его деньгами и пускал его один или два раза в дело в особенно трудных случаях, с которыми обыкновенный преступник не мог бы справиться. Вы, может быть, еще помните смерть миссис Стюарт из Лайдера в 1887 году? Я твердо убежден, что Моран был главным участником этого преступления, хотя против него не было никаких улик. Когда шайка Мориарти была поймана, он опять-таки сумел так ловко выпутаться из расставленной сети, что мы никак не могли привлечь его к суду. Вы помните еще, как я тогда, будучи в вашей квартире, закрывал ставни, опасаясь духового ружья? Вы, наверное, считали меня болезненно взволнованным и чересчур мнительным. Но я отлично знал, что делаю, потому что мне было известно о существовании этого удивительного оружия, а также и то, что оно находится в руках одного из лучших стрелков. Когда мы отправились в Швейцарию, он последовал за нами вместе с Мориарти, и никто иной, как он, бомбардировал меня камнями у Рейнхенбахского водопада. Вы, конечно, понимаете, что во время моего пребывания во Франции я внимательно следил за газетами, чтобы иметь возможность изловить его при каком-нибудь преступлении. Пока он находился на свободе, я ни одной минуты не мог быть спокоен за свою жизнь в Лондоне. Я не был бы спокоен ни днем, ни ночью, и рано или поздно все-таки пал бы жертвой его мести. Что мне оставалось делать? Я не мог его застрелить, не рискуя сам очутиться на скамье подсудимых. Обращение в полицию было бы бесполезно, потому что она не имеет права возбуждать дела по простому подозрению частного лица. Итак, я был совершенно беспомощен. Поэтому я стал внимательно следить за уголовной хроникой, будучи убежден, что однажды все-таки изловлю его. И вот пришло известие об убийстве молодого Адера. Наконец мой час пробил. Разве на основании того, что я знал, не было ясно, что это дело рук Морана? Он играл с молодым человеком в карты. Он последовал за ним из клуба домой и застрелил через открытое окно. Во всем этом для меня не было никакого сомнения. Одной пули было достаточно для того, чтобы его уличить. Я немедленно вернулся в Англию. Человек Морана увидел меня и, само собой разумеется, тотчас же дал ему знать о моем прибытии. Он должен был, безусловно, связать мой поспешный приезд с его преступлением, и это его страшно встревожило. Поэтому для меня было ясно, что он постарается немедленно устранить меня с пути и употребить для этого свое смертоносное оружие. Я оставил для него отличную мишень в окне, предупредил полицию, кстати, вы, вероятно, и не подозревали о ее присутствии в подъезде, и выбрал пост для наблюдения, который казался мне особенно для этого подходящим. Правда, мне и в голову не приходило, что он изберет его для осуществления преступления. Теперь, милый Ватсон, для вас, вероятно, все ясно? «Не совсем», — отвечал я. «Вы не объяснили мне, почему он убил молодого Рональда Адера?» «Ах, да! Тут мы вступаем в область, где даже строго логичный человек рискует ошибиться. Каждый из нас может на основании имеющихся фактов составить свое собственное мнение об этом, причем одна гипотеза может оказаться столь же правильной, как и другая. А у вас уже есть свое мнение? Мне кажется, что найти мотив преступления вовсе не так трудно. Доказано, что Моран и Адер выиграли немалую сумму. Но Моран, без сомнения, играл нечисто, в этом я уже давно убедился. Я думаю, что в день убийства Адер обнаружил обман и, по всей вероятности, откровенно заявил ему, что предложит исключить его из клуба, если тот не покинет его добровольно. Вряд ли можно предположить, чтобы такой молодой человек, как Адер, захотел тотчас же устроить скандал и таким образом опозорить известного джентльмена, гораздо старше его по возрасту. Мое предположение имеет все основания. Но исключение из клуба было бы для Морона, жившего шулерством, равносильно полному разорению. По этой-то причине он и убил Адера как раз в то время, когда последний подсчитывал, сколько денег должен возвратить сам, дабы не воспользоваться нечистой игрой своего партнера. Он заперся на ключ, чтобы мать и сестра не застали его врасплох и не стали расспрашивать, что означают отдельные кучки денег и все эти имена. Ну, как вам мое объяснение? Не сомневаюсь, что оно совершенно правильно. На следствии выяснится, прав я или нет. Впрочем, как бы там ни было, полковник Моран более уже не будет нас тревожить. Знаменитое ружье системы Гердера украсит музей Скотланд-Ярда, а мистер Шерлок Холмс снова сможет посвятить себя свободному и беспрепятственному изучению интересных проблем, которыми, право, так богата лондонская жизнь».
2: Мы читали рассказ Артура Конана Дойля «В пустом доме».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Артур Конан Дойль. Рассказ «Бериловая корона». Читает Игорь Старосельцев.
2: «Холмс», — проговорил я, стоя однажды утром у окна и смотря на улицу. «Вот бежит сумасшедший. Как это родственники пускают его одного?» Мой приятель лениво поднялся с места и, засунув руки в карманы халата, заглянул через мое плечо на улицу. Стояло светлое морозное февральское утро. Выпавший накануне снег покрывал землю плотным слоем и сверкал при лучах зимнего солнца. Посередине улицы он почернел от езды, но ближе к тротуарам был точно только что выпавший. Тротуар был подметен и вычищен, но было очень скользко, так что прохожих было меньше, чем обыкновенно. Со стороны станции метрополитена никого не было видно, за исключением господина, привлекшего мое внимание своим странным видом. Это был человек лет 50, высокий, плотный, внушительного вида с резко очерченными чертами лица. Он был скромно, но хорошо одет. На нем был черный сюртук, блестящий цилиндр, коричневые гетры и отлично сшитые серые брюки. Но поведение его странно противоречило его лицу и всему внешнему виду. Он бежал изо всех сил, по временам подскакивая, как человек, не привыкший много ходить. На ходу он размахивал руками, качал головою и делал какие-то необыкновенные гримасы лицом. «Что это с ним?» — сказал я. «Он смотрит на номера домов». «Я думаю, он идет сюда», — сказал Холмс, потирая руки.
3: «Сюда?»
2: «Да. Я думаю, он идет посоветоваться со мной. Мне несколько знакомы эти симптомы». «Ага, что я говорил вам?» Незнакомец, задыхаясь, подбежал к нашему подъезду и дернул колокольчик так сильно, что звон раздался по всему дому. Через несколько мгновений он стоял уже перед нами, все так же задыхаясь и размахивая руками, но во взгляде его было столько горя и отчаяния, что мы перестали улыбаться и с ужасом и сожалением смотрели на него. Сначала он не мог выговорить ни слова и только раскачивался из стороны в сторону и хватал себя за волосы, как человек, потерявший рассудок. Затем внезапно бросился к стене и принялся биться о нее головой с такой силой, что нам вдвоем еле удалось оттащить его на середину комнаты. Шерлок Холмс усадил его в кресло и стал говорить с ним свойственным ему ласковым, ободряющим тоном. «Вы, вероятно, пришли рассказать мне, что с вами случилось, и просить совета, не правда ли?» — сказал он. «Вы устали, потому что очень торопились. Пожалуйста, успокойтесь, а потом я буду очень рад выслушать вас». Незнакомец сидел несколько времени молча, видимо, стараясь овладеть собой. Грудь его тяжело вздымалась. Наконец он провел платком по лицу, крепко сжал губы и обернулся к нам. «Вы, конечно, считаете меня сумасшедшим?» — спросил он. «Я вижу, что вы сильно взволнованы, что у вас большое горе», — ответил Холмс. «Да, горе. Страшное, неожиданное горе, от которого можно с ума сойти. Я мог бы перенести позор, если бы это касалось моего положения в обществе, хотя я человек незапятнанной репутации. В частной жизни каждого человека могут быть такие огорчения, но то и другое вместе. Это потрясло всю мою душу. К тому же пострадаю не я один. Если нельзя будет найти выхода из этого ужасного дела, пострадают самые высокопоставленные личности страны». «Пожалуйста, успокойтесь, сэр», — сказал Холмс, «и скажите мне, кто вы и что случилось с вами?»
3: «Вам, вероятно, приходилось слышать мою фамилию», — ответил наш посетитель. «Я Александр Гольдер, один из владельцев банкирского дома Гольдер и Стивенсон на улице Треднидль».
2: Фамилия эта была действительно известна нам. Гольдеру и Стивенсону принадлежало второе по своим размерам частное банковское предприятие в Сити. Что же могло случиться с одним из самых выдающихся граждан Лондона, что довело его до такого печального состояния? Мы с нетерпением ожидали его рассказа. Он сделал над собой усилие и заговорил.
3: «Я чувствую, что нельзя терять ни минуты», — сказал он. «Поэтому я и бросился сюда, как только полицейский инспектор посоветовал мне обратиться к вам. Я приехал на Бейкер-стрит подземкой и пошел пешком, так как кэбы ездят по снегу очень медленно. Оттого-то я так запыхался, так как вообще не привык много ходить. Теперь мне лучше, я расскажу вам все, насколько возможно, коротко и ясно. Конечно, вам хорошо известно, что успешное ведение банковских операций зависит не только от выгодного помещения капиталов, но и от увеличения числа вкладчиков. Одной из самых выгодных операций является выдача ссуд под верное обеспечение. В последние годы эта отрасль нашего дела сильно развилась, и мы давали ссуды многим знатным людям под залог картин, библиотек и серебра. Вчера утром, когда я по обыкновению сидел у себя в конторе, клерк подал мне визитную карточку. Я изумился, когда прочитал стоявшее на ней имя. Это был никто иной, как... Ну, пожалуй, даже вам не назову его, скажу только, что это личность, известная всему миру, представитель одной из известнейших, благороднейших фамилий Англии. Я был поражен оказанной мне честью и хотел выразить это, когда вошел посетитель, но он сразу приступил к делу с видом человека, желающего поскорее отделаться от неприятной обязанности. «Мистер Гольдер», — сказал он, — «мне сказали, что вы выдаете ссуды». «Под хорошее обеспечение», — ответил я. «Мне необходимо немедленно иметь 50 000 фунтов», — сказал он. «Конечно, я мог бы занять такую пустяшную сумму у любого из моих друзей, но я предпочитаю устроить дело сам. Вы понимаете, что в моем положении не следует обязываться кому бы то ни было». «Позвольте узнать, на какой срок вам нужна эта сумма?» — спросил я. «В следующий понедельник я должен получить большую сумму денег, и тогда, конечно, отдам вам всю суду с процентами, которые вы назначите. Но мне необходимо получить эти деньги сейчас».
4: «Я был бы счастлив выдать вам без дальнейших разговоров эти 50 000 фунтов из моих личных денег», — сказал я, — «если бы это не было несколько затруднительно для меня. Если же сумма будет выдана от имени фирмы, то даже по отношению к вам я должен соблюсти все установленные у нас правила».
3: «Так, пожалуй, и лучше будет», — проговорил он, поднимая черный кожаный футляр со стула, куда он положил его при входе. «Вам, вероятно, приходилось слышать о бериловой короне».
4: «Это одно из драгоценнейших сокровищ Англии», — сказал я.
3: «Совершенно верно». Он открыл футляр. На мягком розовом бархате покоилась великолепная корона. «Тут 39 громадных берилов», — продолжал он, «а золотая оправа не имеет цены. По самой дешевой оценке эта вещь стоит вдвое более той суммы, которую я спрашиваю. Я готов оставить вам ее в залог».
4: Я взял в руки футляр с драгоценной короной и в смущении смотрел то на нее, то на моего знатного клиента.
3: «Вы сомневаетесь в ее стоимости?» — спросил он.
4: «Нисколько. Я только сомневаюсь
3: в том, могу ли я оставить ее вам. Можете успокоиться. Я бы и не подумал сделать это, если бы не был вполне уверен, что могу взять ее обратно через 4 дня. Это простая формальность. Итак, залог достаточен?»
4: «С избытком».
3: «Вы понимаете, мистер Гольдер, что я даю вам серьезное доказательство доверия, так как много слышал о вас. Я надеюсь, что вы не только не станете рассказывать об этом деле, но и возвратите корону в полной сохранности. Мне нечего говорить вам, какой выйдет скандал, если что-нибудь приключится с этой вещью. Всякое повреждение имеет почти то же значение, что пропажа, так как во всем мире нет подобных берилов, и их нельзя будет заменить. Но я спокойно оставляю вам корону и зайду за ней сам в понедельник утром».
4: Видя, что мой клиент очень торопится, я позвал кассира и велел ему выдать 50 000 фунтов стерлингов. Когда я остался один и взглянул на лежавший передо мною кожаный футляр, меня охватило невольное чувство смущения при мысли о принятой на себя ответственности. Как бы то ни было, это достояние нации, и в случае какого-либо несчастья произойдет страшный скандал. Я сожалел, что согласился принять такой залог. Однако дело нельзя было уже поправить, и потому я запер драгоценный футляр в железный шкаф и принялся за работу. Наступил вечер.
3: Я подумал, что неблагоразумно оставлять в конторе такую драгоценную вещь. В банках часто бывают кражи со взломом. А в каком ужасном положении очутился бы я в подобном случае? Поэтому я решил, что буду брать с собой футляр домой и привозить его обратно в течение нескольких дней так, чтобы он всегда был при мне. Я позвал извозчика,
4: поехал к себе в Стритгэм и вздохнул свободно только тогда, когда принес корону к себе наверх и запер ее в бюро.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Мы читаем рассказ Артура Конана Дойля «Берилловая корона».
2: Теперь расскажу вам о моих домашних, мистер Холмс, для того, чтобы вы могли составить себе ясное понятие обо всех окружающих меня. Грум и лакей спят вне дома, так что о них и говорить нечего. У меня три горничные, которые живут в доме много лет. Девушки честные, стоящие выше всяких подозрений. Люси Парр поступила недавно, но у нее отличный аттестат, и я ею доволен. Она очень хороша собой, и у нее много поклонников, которые торчат вокруг дома. За исключением этого недостатка, мы считаем ее очень хорошей девушкой. Такова моя прислуга. Семья же моя такая маленькая, что описать ее недолго. Я вдовец. У меня единственный сын – Артур. Он страшно огорчает меня, мистер Холмс. Не сомневаюсь, что во всем виноват я сам. Говорят, я избаловал его. Весьма вероятно, что это правда. Когда умерла моя дорогая жена, я перенес всю свою любовь на этого мальчика. Мне хотелось, чтобы улыбка никогда не сходила с его лица. Я исполнял все его желания. Может быть, для нас обоих было бы лучше, если бы я строже относился к нему. Но во всяком случае я поступал так, желая ему добра. Весьма естественно, что мне хотелось, чтобы он унаследовал мое дело. Но у него не было ни малейшего желания заниматься им. Он человек необузданный, упрямый, и, откровенно говоря, я не могу доверять ему больших денег. Он сделался членом аристократического клуба. Благодаря своим очаровательным манерам он скоро близко сошелся с богатыми людьми, привыкшими широко жить. Он стал вести азартную игру, тратить деньги на скачках и часто приходил ко мне просить денег в счет получаемого им от меня содержания. Он много раз пытался бросить эту опасную компанию, но всякий раз влияние его друга, сэра Джорджа Бернвеля, удерживало его от этого намерения. Я нисколько не удивляюсь тому, что такой человек, как Джордж Бернвель, имел влияние на Артура. Сын часто приводил его к нам, и я сам не мог устоять против его обаяния. Он старше Артура, вполне светский человек, много путешествовавший, много видевший, блестящий собеседник и очень красивый мужчина. Когда я разбираю его хладнокровно, не поддаваясь чарам его присутствия, припоминаю его циничные речи и выражения, появляющиеся иногда в его глазах, я чувствую, что этому человеку нельзя доверяться. То же самое думает и моя маленькая Мэри, умеющая определять характеры с инстинктом женщины. Теперь остается описать только ее. Она моя племянница, но 5 лет тому назад, когда умер мой брат, я удочерил ее. Это луч солнца в моем доме. Милая, любящая, прекрасная, чудесная хозяйка, нежная, спокойная девушка. Она моя правая рука, а я не знаю, что бы я делал без нее. Только в одном она идет против моего желания. Артур 2 раза делал ей предложение, он горячо любит ее, и 2 раза она отказала ему. Я думаю, она одна могла бы воротить его на путь истинный. Этот брак совершенно изменил бы его жизнь». Теперь это, увы, уже слишком поздно. Итак, я рассказал вам про всех моих домашних, мистер Холмс, и буду продолжать мою грустную историю. Вечером, когда мы пили после обеда кофе, я рассказал Артуру и Мэри о странном случае и драгоценной короне, которую привез домой. Я не назвал только имени моего знатного клиента. Я знаю, наверное, что Люси Парр, подав кофе, ушла из комнаты, но не могу поручиться, была ли заперта дверь. Мой рассказ очень заинтересовал Мэри и Артура. Им захотелось взглянуть на знаменитую корону, но я решил лучше не трогать ее. «Куда вы ее положили?» — спросил Артур. «В бюро». «Надеюсь, что воры не проберутся ночью в дом», — сказал Артур. «Бюро заперто», — ответил я. «О, всякий старый ключ подойдет к этому замку». Когда я был маленьким, я открывал бюро ключом от буфета. Он часто говорил всякий вздор, и потому я не обратил внимания на его слова. Вечером он вошел ко мне в комнату с очень серьезным лицом. «Папа», — проговорил он, опуская глаза, — «не можете ли вы дать мне 200 фунтов? «Нет, не могу», — резко ответил я. «Я и так давал тебе слишком много денег».
3: «Вы были очень добры ко мне», — сказал он. «Но мне необходимы эти деньги, иначе я не могу показаться в клубе».
2: «И отлично», — крикнул я.
3: «Да, но не думаю, чтобы вам было приятно, если я выйду оттуда обесчещенным», — сказал он. «Я не вынесу позора. Мне нужно достать эти деньги во что бы то ни стало. Не дадите вы, придется употребить другие средства».
2: Я был страшно сердит.
3: В третий раз в этом месяце он обращался ко мне за деньгами.
2: «Не видать тебе от меня ни единого фартинга!» — крикнул я.
3: Он поклонился и молча вышел из комнаты. Когда он ушел, я открыл бюро, убедился, что корона на месте, и снова запер на замок. Потом я обошел весь дом, чтобы убедиться, все ли двери заперты. Обыкновенно это делает Мэри, но в эту ночь я решил исполнить сам эту обязанность. Спускаясь с лестницы, я увидел Мэри у бокового окна передней. Когда я подошел к ней, она закрыла ставни и окно. «Скажите, папа», — проговорила она несколько смущенно, — «вы отпустили на сегодня Люси?»
2: «Конечно, нет».
3: «Она только что вернулась домой. Я не сомневаюсь в том, что она выходила только поболтать с кем-нибудь за воротами, но во всяком случае это не годится. Поговори с ней об этом завтра утром, или я сам поговорю, если желаешь. Ну что, все везде заперто?»
2: «Да, папа».
3: «Спокойной ночи».
2: Я поцеловал ее, пошел в спальню и вскоре уснул. «Я стараюсь рассказать вам все, что имеет отношение к делу. Пожалуйста, мистер Холмс, предлагайте мне вопросы, если я говорю недостаточно ясно».
3: «Напротив, ваши показания отличаются замечательной ясностью».
2: «Я перехожу к той части моего рассказа, которая требует особой точности. Я вообще сплю довольно чутко, а в эту ночь мой сон был тревожнее обыкновенного. Около 2 часов меня разбудил какой-то шум. Он затих раньше, чем я вполне очнулся, но мне показалось, будто где-то тихо закрылось окно. Я насторожился. Вдруг я с ужасом услышал в соседней комнате чьи-то тихие шаги. Я встал с кровати, дрожа от страха, и заглянул в свою уборную.
4: «Артур!» — скрикнул я. «Негодяй! Вор! Как ты смеешь трогать эту корону?»
2: При свете газового рожка я увидел моего несчастного мальчика. Он был в рубашке и брюках и держал в руке корону. Он, казалось, сгибал или выпрямлял ее изо всех сил. При моем восклицании он уронил ее и побледнел, как смерть. Я поднял корону и осмотрел ее. Не хватало одного угла с 3 бериллами.
4: «Негодяй!» — вскричал я вне себя от бешенства. «Ты испортил ее! Ты опозорил меня навеки! Где бериллы, которые ты украл?»
2: «Украл!» — вскрикнул он.
4: «Да, украл! Вор!» — продолжал кричать я, тряся его за плечи. «Камни все тут! Не может быть, чтобы не хватало!» — возразил Артур. «Не хватает 3, и ты знаешь, где они! Вор! И к тому же лжец! Разве я не видел, как ты ломал корону?»
2: «Довольно ругани», — проговорил он. «Я не намерен доле терпеть и не скажу ни слова. Утром я покину ваш дом и буду жить самостоятельно».
4: «Я отдам тебя в руки полиции!» — кричал я, не помня себя от горя и бешенства. «Я потребую, чтобы это дело было расследовано!»
2: «Вы ничего от меня не узнаете!» — отвечал он со страстью, которой я не ожидал от него.
4: «Если позовете полицию, пусть ищет!»
2: Мой крик поднял на ноги всех в доме. Первой в комнату вбежала Мэри. При виде лица Артура и короны у меня в руках, она сразу догадалась, в чем дело, громко вскрикнула и упала без чувств. Я послал за полицией и объяснил все. Когда инспекторы и констебли вошли в дом, Артур, стоявший с упрямым видом, сложив на груди руки, спросил меня, намерен ли я обвинить его в краже. Я ответил ему, что теперь это уже не частное, а общественное дело, так как испорченная корона — достояние нации, и потому я предоставляю закону вступить в свои права.
3: «По крайней мере, не допустите, чтобы меня арестовали немедленно», — сказал он. «И вам, и мне будет лучше, если бы я мог на 5 минут выйти из дома».
4: «Чтобы убежать или спрятать украденное», — возразил я. Сознание ужасного положения, в котором я очутился, охватило меня с новой силой. Я умолял его припомнить, что дело идет не только о моей чести, но и о чести личности, стоящей гораздо выше меня.
3: Подобного рода скандал может вызвать взрыв народного негодования. Но можно еще предупредить несчастье, если только он сознается, куда девались недостающие три камня. «Все равно ты попался на месте преступления», — говорил я. «Признание не ухудшит дело. Если ты скажешь, где находятся берилы, все будет прощено и забыто». «Прощайте тех, которые нуждаются в прощении», — отворачиваясь от меня, насмешливо ответил Артур. Я увидел, что никакие слова не могут повлиять на него. Делать было нечего, я позвал полицейского и инспектора и велел арестовать моего сына. Немедленно обыскали и его самого, и его комнату, и все места в доме, куда он мог спрятать бериллы, но нигде не оказалось и следа их, а мой несчастный сын молчал в ответ на все наши уговоры и угрозы. Сегодня утром его отвезли в тюрьму, а я, выполнив все формальности, бросился к вам, чтобы молить вас помочь в раскрытии тайны. В полиции открыто сознаются, что ничего не понимают в этом деле. Не стесняйтесь никакими расходами. Я уже объявил, что даю 1000 фунтов награды.
5: Боже мой, что я буду делать? В одну ночь я потерял честь, берилы и сына. О, что делать мне?
3: Он схватился обеими руками за голову и начал раскачиваться из стороны в сторону, бормоча что-то словно ребенок, горе которого слишком велико для того, чтобы выразить его словами.
1: Радиозвезда. Артур Конан Дойль. Рассказ «Бериловая корона». Читает Игорь Старосельцев.
3: Шерлок Холмс сидел молча, нахмурив брови и устремив глаза на огонь в камине. «У вас бывает много гостей?» — спросил он. «Никого, за исключением моего партнера и его семьи. Иногда заходит кто-нибудь из друзей Артура. В последнее время часто бывал сэр Джордж Бернвель. А сами вы часто бываете в обществе?» «Артур, да. Мэри и я предпочитаем оставаться дома. Мы с ней не любим выездов. Со стороны молодой девушки это удивительно».
6: «Она очень тихого нрава и к тому же не очень молода. Ей 24 года».
3: «По вашим словам, это событие страшно подействовало на нее».
6: «Ужасно! Она расстроена даже сильнее меня».
3: «И никто из вас не сомневается в виновности вашего сына?»
6: «Как можем мы сомневаться, когда я собственными глазами видел корону в его руках?»
3: «Я не считаю это достаточно убедительным доказательством». «А вообще корона попорчена?»
6: «Да, она помята».
3: «А вы не думаете, что он хотел расправить ее?»
6: «Да благословит вас Бог!
3: Вы стараетесь сделать все, что можно для него и меня, но это слишком трудная задача. Зачем же корона была у него в руках? Если с невинной целью, то почему он не сказал этого?»
7: «Вот именно! А если он виновен, то почему не выдумал какого-нибудь оправдания? Молчание его носит обоюдоострый характер. Вообще в этом деле много странного. Что говорят в полиции насчет шума, от которого вы проснулись?»
6: «Там думают, что это Артур хлопнул дверью своей спальни, запирая ее».
7: «Удивительно правдоподобно. Неужели человек, идущий красть, хлопнет дверью так громко, что разбудит всех в доме? А что же говорят о пропаже камней?»
6: «Продолжают еще обыскивать пол, стены и мебель в надежде найти их».
7: «А искали вне дома?»
6: «Да. Поиски ведутся с необычайной энергией. Весь сад тщательно обыскан».
7: «Ну, сэр, — сказал Холмс, — очевидно, что дело-то гораздо серьезнее, чем думаете и вы, и полиция. Вам оно кажется простым, мне же чрезвычайно сложным. Подумайте, что можно вывести из вашей гипотезы. Вы предполагаете, что ваш сын встал с постели, сильно рискуя попасться, вошел в вашу уборную, открыл бюро, вынул корону, отломал небольшую часть ее, пошел куда-то в другое место, где спрятал 3 берила из общего числа 39 так искусно, что их не могут найти. Потом вернулся с остальными в уборную, пренебрегая опасностью быть пойманным. Скажите, пожалуйста, выдерживает ли подобного рода гипотеза критику?»
6: «А другая какая?» — крикнул банкир с жестом отчаяния.
7: Если он не виновен, то почему не объяснит нам всего?»
8: «Эта задача выпадает на нашу долю», — ответил Холмс. «Мистер Голдер, мы с вами отправимся в Стритгэм и займемся часок-другой изучением некоторых подробностей».
7: Холмс настаивал, чтобы я отправился с ними. Я охотно согласился на его желание. Услышанная мной история возбудила во мне сильное любопытство. Сознаюсь, что виновность сына банкира казалась мне столь же очевидной, как и его несчастному отцу. Но я настолько верил в ясность суждений Холмса, что чувствовал, что не вся надежда потеряна, раз он недоволен данным ему объяснением. Он не сказал ни слова, пока мы ехали в южную часть Лондона, и сидел, опустив голову на грудь и надвинув шляпу на глаза, очевидно, весь погруженный в свои мысли. Наш клиент, очевидно, несколько ободрился от мелькнувшего ему слабого луча надежды и даже стал болтать со мной о своих делах. После непродолжительной поездки по железной дороге и по шоссе мы скоро очутились в Форбанке, скромном жилище великого финансиста.
8: Форбанк, большой квадратный дом из белого камня, стоял несколько в стороне от дороги. Со стороны фасада две широких аллеи, покрытых снегом, вели к двум железным воротам. Справа маленькая деревянная калитка вела на узенькую дорожку между двумя хорошенькими изгородями, по которой ходили торговцы. К кухне слева шла тропинка к конюшням, стоявшим на большой, но глухой проезжей дороге. Холмс покинул нас у подъезда, медленно обошел кругом всего дома, по дорожке к кухне, по саду и вышел к конюшням. Мистер Голдер и я вошли в столовую и сели у камина, ожидая его. Вдруг дверь отворилась, и в комнату бесшумно вошла молодая барышня. Она была несколько выше среднего роста, тонкая, с темными волосами и глазами, казавшимися еще темнее от необыкновенной бледности ее лица. Мне кажется, никогда не приходилось видеть такого смертельно бледного женского лица. Губы были также совершенно бескровны, а глаза воспалены от слез. На меня она произвела впечатление женщины, сильно удрученной горем, страдающей даже более отца предполагаемого преступника. Это было тем удивительнее, что она казалась женщиной сильного характера, умеющей замечательно владеть собой. Не обратив на меня ни малейшего внимания, она прямо подошла к дяде и нежно погладила его по голове. «Вы ведь распорядились, чтобы Артура выпустили из тюрьмы, не правда ли, папочка?» — спросила она.
9: «Нет-нет, деточка, надо довести дело до конца».
8: «Но я уверена, что он невиновен. Вы знаете, что значит женский инстинкт. Я знаю, что он ничего не сделал. Вы раскаетесь, что поступили так жестоко».
9: «Зачем же он молчит, если невиновен?»
8: «Как знать, может быть, от того, что ваши подозрения оскорбили его?»
9: «Как же я мог не заподозрить его, когда собственными глазами видел в руках корону?»
8: «О, он взял ее только для того, чтобы посмотреть на нее. О, поверьте моему слову, поверьте, что он невиновен. Замните это дело. Так тяжело думать, что наш милый Артур сидит в тюрьме».
9: «Я не брошу этого дела, пока не найдутся камни. Ни за что, Мэри. Я не только не хочу замять этого дела, но, напротив, пригласил сюда одного господина из Лондона, чтобы он хорошенько занялся им».
8: «Этого господина?» — спросила она, оборачиваясь ко мне.
9: «Нет, его друга, который попросил нас оставить его одного. В настоящее время он остался у конюшен».
8: «У конюшен?» — она с удивлением подняла свои черные брови. «Что же он надеется найти там?» «А, вероятно, это он. Надеюсь, сэр, вам удастся доказать невиновность кузена Артура, в которой я глубоко убеждена».
7: «Вполне разделяю ваше убеждение и надеюсь, что нам удастся достичь нашей цели», — ответил Холмс, стряхивая снег с сапог. «Вероятно, я имею честь говорить с мисс Мэри Голдер. Могу я предложить вам несколько вопросов?»
8: «Пожалуйста, сэр, если это может помочь разъяснению этого ужасного дела».
7: «Вы ничего не слышали прошлой ночью?»
8: «Ничего. Я сошла вниз только тогда, когда услышала громкий голос дяди».
7: «Вы запирали в эту ночь окна и ставни. Заперли ли вы все окна?»
8: «Да».
7: «А утром все окна были закрыты?»
10: «Да».
7: «У вашей горничной есть возлюбленный? Насколько я помню, вы говорили вашему дяде, что она выходила на свидание с ним».
10: «Да». «Она могла слышать рассказ дяди о короне, когда прислуживала в гостиной».
7: «Понимаю. Вы хотите сказать, что она могла передать эти сведения своему возлюбленному, и потом вдвоем они составили план кражи?»
9: «Ну, к чему все эти смутные гипотезы?» — с нетерпением крикнул банкир. «Ведь я же сказал вам, что видел корону в руках Артура».
7: «Погодите немного, мистер Гольдер. Мы еще вернемся к этому вопросу. Итак, мисс Гольдер, вы, как я предполагаю, видели ее, когда она возвращалась домой в кухонную дверь?»
10: «Да. Когда я пошла посмотреть, заперта ли дверь, я видела, как она проскользнула в нее. В темноте я заметила также и мужчину».
7: «Вы знаете его?»
10: «О, да, это зеленщик, который носит нам провизию. Его зовут Фрэнсис Проспер. Он стоял слева на дорожке, на таком расстоянии от двери, что не мог войти в дом», — сказал Холмс.
7: «Да. У него одна нога деревянная».
2: Тень испуга мелькнула в выразительных черных глазах молодой девушки.
7: «Да вы настоящий волшебник», — проговорила она. «Как вы это узнали?»
2: Она улыбнулась, но эта улыбка не нашла себе ответа на тонком, умном лице Холмса.
7: «Мне бы хотелось подняться теперь наверх», — сказал он. «А потом надо будет опять обойти кругом всего дома. Впрочем, сначала я осмотрю окна внизу».
2: Он быстро переходил от одного окна к другому и остановился только у большого окна, из которого были видны конюшни. Холмс открыл его и тщательно осмотрел подоконник в увеличительное стекло.
7: «Теперь пойдем наверх», — наконец проговорил он.
2: Уборная банкира была маленькая комната, усланная серым ковром, с большим бюро и длинным зеркалом. Холмс подошел прямо к бюро и пристально оглядел замок.
7: «Каким ключом оно было отперто?» — спросил он.
9: «Тем, о котором говорил мой сын. Ключом от буфета в кладовой».
7: «Где он?»
9: «Здесь, на туалетном столе».
2: Шерлок Холмс взял ключ и отпер бюро.
7: «Замок открывается бесшумно», — сказал он. «Неудивительно, что вы не проснулись. Корона, вероятно, в этом футляре. Надо взглянуть на нее».
2: Он открыл футляр, вынул оттуда диадему и положил ее на стол. Это было редкое произведение ювелирного искусства, а таких чудных берилов мне никогда не приходилось видеть. Один угол с тремя камнями был отломан.
7: «Ну, мистер Гольдер, — сказал Холмс, — вот с другой стороны совершенно такой же угол, как пропавший. Не попробуйте ли сломать его?»
9: Банкир в ужасе отшатнулся. «Ни за что на свете, — сказал он.
7: «Тогда я попробую», — сказал Холмс, и, пустив в дело всю свою силу, попробовал отломить угол, но безуспешно. «Чувствую, что он поддается немного, но, несмотря на то, что я обладаю замечательной силой пальцев, я не в состоянии сломать его. Тем менее это может сделать человек обыкновенной силы». «А как вы думаете, мистер Гольдер, что бы случилось, если бы мне удалось отломить этот кусок?»
10: «Нечто вроде выстрела.
7: Могло ли это случиться в нескольких шагах от вашей постели, и вы бы ничего не услышали?»
9: «Не знаю, что и думать. Все так туманно для меня».
7: «Может быть, постепенно и выяснится. А вы как думаете, мисс Гольдер?»
10: «Сознаюсь, что разделяю недоумение дяди.
7: У вашего сына, когда вы видели его, не было на ногах ни сапог, ни туфель?»
9: «Кроме брюк и сорочки на нем ничего не было».
7: «Благодарю вас. В этом деле счастье замечательно благоприятствует нам, и мы сами будем виноваты, если дело не выяснится. Если позволите, мистер Гольдер, я буду продолжать свои наблюдения вне дома».
2: Он ушел один, объяснив, что все лишние следы затруднят ему дело. Он вернулся через час с кучей снега на ногах. Лицо его носило все то же непроницаемое выражение.
7: «Кажется, я видел все, что следует, мистер Гольдер», — сказал Холмс, «и потому отправлюсь домой, где могу быть полезнее для вас».
9: «А камни, мистер Холмс, где они?»
7: «Не могу сказать». Банкир заломил в отчаянии руки.
9: «Значит, мне не видать их больше», — воскликнул он. «А сын мой, вы можете дать мне надежду?»
7: «Мое мнение остается неизменным.
11: Так скажите же, ради бога, что за темное дело разыгралось вчера в моем доме? Если вы заглянете ко мне завтра утром между 9 и 10 часами, я буду рад выяснить его, насколько могу. Ведь вы даете мне карт-бланш, не правда ли? Вы желаете, чтобы я добыл обратно камни во что бы то ни стало, и даете мне неограниченный кредит.
12: Я готов отдать все свое состояние, чтобы только получить их обратно.
11: Отлично. Я займусь этим делом. Прощайте. Очень возможно, что я загляну еще сюда до вечера.
1: Мы читали рассказ Артура Конана Дойля «Бериллиевая корона».
13: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Человек и время. Который час? Век, когда все электронные устройства синхронизируют свои часы через интернет? Этот вопрос звучит странно. Но давайте выключим компьютеры, смартфоны и навигаторы. Что будем делать теперь? Очевидный ответ – попытаться определить время по расположению Солнца. В древности так и делали. Сутки делили на две части – ночь и день, по 12 часов. Отчет обычно начинали в полдень, на рассвете или с закатом Солнца. Такие моменты несложно зафиксировать.
1: Человек и время.
0: Но вот проблема. Продолжительность светового дня постоянно меняется. Летом длиннее, зимой короче. А значит, и час в древние времена был величиной переменной. Неудобно, но как-то привыкли. Ведь зачем нужно было знать время? Например, чтобы не опоздать к службе в церкви, не пропустить молитву. Не случайно монахи в далеком прошлом пользовались огненными часами, представлявшими собой наполненный маслом сосуд и фитиль. Огонь горит, масло уходит, а уровень оставшейся жидкости показывает, сколько прошло времени. Или вот будильник из далекого прошлого. Спираль с подвешенными на ней бусинками. Спираль медленно тлеет, подвес выгорает, бусины со звоном падают. Такими нехитрыми способами люди определяли

0: Лишь в середине 20 века астрономы, которые столетиями отвечали за время, отдали заботу о нем физикам. И те предложили исчислять время через частоту излучения изотопа цезия. Точность метода оказалась такова, что погрешность в одну секунду накапливается больше, чем за 100 миллиардов лет. Наша Вселенная существенно моложе.
1: Человек и время. Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия всегда была сильна и побеждала благодаря народной сплоченности. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия». Президент отметил, что весь народ поддерживает героев на передовой, а долг «Единой России» – сделать все для победы.
2: Вы помогаете жителям Донбасса и Новороссии, Крыма, Севастополя, нашим приграничным регионам. Поддерживаете семьи защитников Родины и, конечно, самих ветеранов боевых действий. Безусловно, нужно и дальше создавать все условия, чтобы такие люди, они и есть, как я уже многократно говорил, подлинная элита России, продолжили служение стране в гражданских сферах, в политике, в экономике, государственном и муниципальном управлении.
1: Позже Владимир Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка. По словам президента, правительством организован оперативный штаб мониторинга ситуации с топливом в России. Он работает в круглосуточном режиме.
2: Возникающие неординарные задачи решаются, причем решаются четко, оперативно, грамотно, в интересах страны и наших граждан. Добавлю, что на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года.
1: Президент также поручил приложить все усилия для соблюдения графиков поставок топлива для агропромышленного комплекса. В России могут ввести обязательную долю отечественных фильмов в кинопрокате. Об этом сообщила глава Думского комитета по культуре Ольга Казакова. Она отметила, что нужно определить, как это повлияет на развитие и поддержку отечественного кино, а также на работу кинотеатров. Конкретные меры поддержки будут обсуждаться с правительством и представителями киноиндустрии. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по культуре совместно с профильным министерством и кинематографистами разработать законопроекты для поддержки отечественного кино. Число погибших в результате сильного землетрясения в Венесуэле выросло до 1400 человек. За сутки эта цифра увеличилась еще на 510. Пострадали не менее 3000 человек, среди них три россиянина, которые получили травмы легкой и средней степени тяжести. Два мощных толчка магнитудой выше 7 произошли 24 июня. Особенно сильно пострадал город Ла-Гуайра, где разрушено более 100 зданий. Спасательные работы продолжаются. В Венесуэле объявлено чрезвычайное положение. Роман Авдеев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Радио «Звезда» представляет специальный проект «Жизнь замечательных людей». Кумиры и герои своего времени. Яркие, талантливые, непостижимые. Мы судим о них по статьям в интернете, по их картинам, песням и фильмам, портретам, цитатам, воспоминаниям. А какими они были в жизни? Специальный проект издательства «Молодая гвардия» и «Радио Звезда». Жизнь замечательных людей.
3: Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

Словарь современного города. К. Коммуналка. На 38 комнаток всего одна уборная. После этой песни Высоцкого легко поверить, коммуналка – это нелюбимый, но неизбежный ребенок революции. А в действительности все было ровно наоборот. В коммуналках селились самые бедные – студенты и трудяги, приезжие из глубинки. На них и опирались большевики в драматичном 1917-м. А появились коммуналки двумя столетиями раньше, едва ли не при Петре. Снять угол – это выражение из той эпохи, а вовсе не из послевоенного кино. Дворники, строители, прачки, подмастерья – на таких квартиросъемщиках города держались что тогда, что теперь. Работа тяжелая, а платят, лишь бы хватило до получки. Вот они и снимали те самые углы. Так появились доходные дома. В Петербурге их даже искать не надо. Первый признак – знаменитые дворы-колодцы. Владельцы подобных зданий думали не о красоте и удобстве. Их интересовала прибыль, и только прибыль. Потому и строили окно в окно. Комнат было, конечно, не 38, как у Высоцкого. Перед революцией в одной коммуналке селили в среднем по 8-9 человек. Места хватало на кровать, небольшой стол, пару стульев и шкаф для вещей. В 1919-м ввели норму – 8 квадратов на одного жильца. Началось знаменитое уплотнение, описанное в «Собачьем сердце» Булгакова. Население Петрограда тогда выросло на 36 тысяч человек. Кухню, ванную и туалет делили на всех. За каждым жильцом закреплялся свой банный день и конфорка на плите. Жить в таких условиях было почти невозможно. И с коммуналками боролись как могли. Квартиры расселяли, ветхие дома сносили. Но что, если добавить немного комфорта, сделать хороший ремонт и обустроить общую кухню-столовую? Что получится? Ко-ливинг. Слышали это слово? Та же коммуналка, только название модное. И стоит проживание в таком доходном доме куда больше, чем какой-то угол.

0: Словарь современного города. Радиограмма.
1: Серебристый след, оставляемый самолетом в высоком синем небе, состоит из выбрасываемых реактивным двигателем аэрозолей, взвешенных в воздухе частиц сажи, двуокиси серы, воды, серной кислоты.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Жизнь замечательных людей. Екатерина Великая. Фрагмент из книги Ольги Елисеевой. Читает Станислав Федосов.
2: В начале лета 1791 года пожилая дама прогуливалась по зеленым липовым аллеям царского села. Ей было за 60, но она сохранила бодрость и все еще любила долгие пешие променады, как бы отделявшие часы утренней работы от обеда и послеобеденных дел. «Нет человека подвижнее меня в этой местности», писала она за 20 лет до того о царском селе. «Я хожу по 10 верст, как ни в чем не бывало. Не значит ли это испугать самого храброго лондонского ходока?» Судя по камерфурьерскому журналу, государыню повсюду сопровождали любимые левретка, представлявшие уже третье поколение левреток, подаренных когда-то Екатерине английским доктором Джеймсом Димсдейлом в честь успешно проведенной операции оспопрививания в России, и две немолодые подруги – камер-юнкфера Марья Савишна Перекусихина и стацдама Анна Никитишна Нарышкина. За долгие годы, проведенные у власти, императрица научилась оставаться одна даже в компании посторонних. Когда-то веселую и общительную великую княгиню тяготило вынужденное одиночество. Потом, уже после восшествия на престол, вынужденным стало постоянное пребывание на публике, и Екатерина смогла в полной мере оценить прелесть редких минут уединения. Окруженная спутницами, она слушала и не слышала их разговор, отвечала, улыбалась, шутила, но думала о другом. Не так давно Екатерина возобновила работу над записками, воспоминаниями о днях молодости. Государыня много раз обращалась к этому произведению, можно сказать, работала над ним всю жизнь, внося что-то новое, уточняя и вымарывая, переставляя куски. Еще в 1745 году юная принцесса нарисовала свой психологический портрет, озаглавив рукопись «Набросок начерно характера философа в 15 лет». В конце 1750-х из-под пера Екатерины вышла краткая редакция записок, а в 1758 году, узнав об аресте канцлера Алексея Петровича Бестужева, ее политического сторонника, великая княгиня сожгла бумаги, в том числе и биографические заметки. После переворота 1762 года молодая императрица написала еще две редакции записок, одна из которых почти совпадала с первой. Этот вариант предназначался для ее подруги Прасковьи Александровны Брюс, а другая была расширена за счет рассказа о заговоре. Затем воспоминания оказались надолго отложены в дальний ящик, а их автор со всей страстью предался государственной работе. На повестке дня стояли секуляризация церковных земель, генеральное межевание, созыв уложенной комиссии. Кроме того, Екатерина сочиняла пьесы, либретто для комических опер, делала исторические заметки, но ни разу не прикоснулась к своим мемуарам. Видимо, она была так поглощена новыми замыслами, что у нее не возникало потребности вспоминать прошлое. Жизнь сегодняшняя, реальная, кипела у Екатерины под руками и буквально капала с кончика пера. Однако все имеет свой предел, и человеческие силы тоже. С 1771 года начался один из труднейших периодов царствования императрицы. Цесаревич Павел подрос и стал всерьез претендовать на престол. Один заговор следовал за другим. Продолжалась первая русско-турецкая война, а в глубине страны разразилась Пугачевщина. Вот тогда-то Екатерина вновь взялась за записки. Их очередная редакция обогатилась рассказами о событиях 1729-1750 годов. Над ней царица работала с 1771 по 1774 год. То есть до тех пор, пока в ее жизни не произошел новый крутой поворот, и она не обрела опору там, где не чаяла. Осенью 1774 года императрица вступила во второй, теперь уже тайный, брак с Григорием Александровичем Потемкиным. Светлейший князь стал для Екатерины главным помощником, оказывая ей политическую и моральную поддержку. Он создавал новые государственные идеи, воплощением которых отмечена вся вторая половина Екатерининского царствования. И опять в течение 17 лет, совпавших со временем могущества Потемкина, царица не притрагивалась к воспоминаниям. Она вновь сочиняла исторические драмы, бытовые пьесы и сказки для внуков, вела громадную переписку. Прошло почти 20 лет, и Екатерина внезапно вернулась к мемуарам. Она трудилась над их последней редакцией с 1790 года до конца жизни, то есть до 1796 года. Это время тоже не было простым. Новая русско-турецкая война 1787-1791 годов, совпавшая с ней русско-шведская 1788-1790 годов, затем смерть Потемкина, оставившего ее один на один с громадой государственных дел, наконец, французская революция, наложившая глубокий отпечаток на внешнюю и внутреннюю политику всех европейских стран, в том числе и России. Екатерина старела. Ее жизненная энергия и былой задор иссякали, болезни брали свое. Оставались ясность ума и грустное сознание того, что далеко не все задуманное удалось совершить в лучшие годы. И вот опять императрица вынимает пожелтевшие листы воспоминаний, перерабатывает, дописывает, уточняет. Создается впечатление, что Екатерина обращалась к мемуарам именно в тяжелые моменты жизни. Что она искала в них? Ободрение, опоры, силы для того, чтобы выстоять в невзгодах? Вероятно, трудности, встававшие перед государыней уже вне царствования, не были, на ее взгляд, сравнимы с тем откровенно невыносимым существованием, которое она вела в юности. Недаром пожилые героини пьес Екатерины часто в той или иной форме повторяют фразу: «Хоть печали и много было с молоду, но мне под старость бы видеть лица веселые». Вглядываясь в картины прошлого, Екатерина словно училась у самой себя. Более молодой и выносливой, словно говорила: «Если я выдержала тогда, грешно не выдержать сейчас». Третья редакция записок, относящаяся к 90-м годам XVIII века, начиналась многозначительным рассуждением о счастье и несчастье. «Счастье не так слепо, как его себе представляют. Часто оно бывает следствием длинного ряда мер, верных и точных, незамеченных толпою и предшествующих событию. А в особенности счастье отдельных личностей бывает следствием их качеств, характера и личного поведения. Чтобы сделать это более осязательным, я построю следующий силлогизм. Качество и характер будут большей посылкой, поведение – меньшей. Счастье или несчастье – заключением». Вот два разительных примера. Екатерина II, Петр III. Что же позволило императрице поставить такой победный аккорд именно в годы невзгод и испытаний? Что заставляло Екатерину думать о себе как о счастливом человеке, когда кругом в зыбком вихре, поднятом французской революцией, кружились осколки корон и вдребезги разбитых тронов, когда резкие звуки Марсельезы, доносясь до Петербурга, начинали смахивать на разбойничьи песни пугачевцев? Дело в том, что пожилой даме, мирно раскладывающей пасьянс со своими старыми камерфрау, было что противопоставить надвигающемуся хаосу. Это была она сама. На одном из портретов кисти голландского живописца Вергилиуса Эриксона Екатерина изображена у огромного зеркала. Императрица смотрит на зрителя, а мы можем наблюдать ее одновременно в профиль и фас. Сзади, за небрежно откинутой драпировкой, еще одно зеркало. Оно тоже ловит и бесконечно умножает изображение государыни. Создается впечатление, что куда бы ни повернулась Екатерина, она повсюду увидит самое себя. Художественный образ весьма точен. С юности будущая владычица полумира проявляла углубленный интерес к своей личности. Она оставила множество разрозненных заметок на этот счет. В письмах философам Вольтеру, Дидро, Гримму, на страницах воспоминаний, в разрозненных заметках императрица то и дело возвращается к оценке своего характера и жизненных принципов. Даже на оборотной стороне листка, содержавшего эпитафию любимой собачки Сиру Тому Андерсону, государыня пишет свою собственную надгробную надпись. «Здесь покоится тело Екатерины II. Она приехала в Россию, чтобы выйти замуж за Петра III. 14 лет она составила тройной план «Нравится своему супругу, Елизавете и народу» и ничего не забыла, чтобы достигнуть в этом успеха. 18 лет скуки и одиночества заставили ее много читать. Вступив на русский престол, она желала блага и старалась предоставить своим подданным счастье, свободу и собственность. Она охотно прощала и никого не ненавидела. Снисходительная, жизнерадостная, от природы веселая, с душою республиканки и добрым сердцем, она имела друзей. Работа для нее была легка. Общество и искусство ей нравились. В этом коротком тексте есть все, вокруг чего обычно крутится рассказ о жизни императрицы. Ни один исследователь не миновал вопроса о средствах достижения Екатерины успеха, о ее амбициозных планах, составленных в столь раннем возрасте, о тяжелых годах супружества, о влиянии книг на развитие будущей государыни. Множество перьев сломано в дискуссиях об искренности желаний Екатерины наделить своих подданных счастьем, свободой и собственностью. И, наконец, о том, как республиканка в душе стала одним из самых могущественных русских самодержцев. Вероятно, ответы на эти вопросы живо волновали саму Екатерину, иначе она не пыталась бы столь часто прибегать к анализу своего «я». Одним из способов заглянуть в тайники собственной души было для нее обращение к воспоминаниям.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем фрагмент из книги Ольги Елисеевой.
2: «Зачем вам Штеттин?» – писала в 1776 году Екатерина своему старому корреспонденту барону Мельхиору Гримму, узнав, что тот собирается побывать у нее на родине. «Вы никого там не застанете в живых. Но если вы не можете освободиться от этой охоты, то знайте, что я родилась в Мариинском приходе, что я жила и воспитывалась в угловой части замка и занимала наверху три комнаты со сводами возле церкви, что в углу. Колокольня была возле моей спальни. Через весь этот флигель по два или по три раза в день я ходила, подпрыгивая к матушке, жившей на другом конце. Впрочем, не вижу в том ничего занимательного. Разве, может быть, вы полагаете, что местность имеет влияние на произведения сносных императриц?» Несмотря на шутливый тон, с каким Екатерина говорила о годах своего младенчества, в мемуарах она уделяет раннему периоду жизни самое серьезное внимание. Когда императрица думала и писала наедине с собой, уже неуместны были замечания вроде брошенных Гримму: «Со временем станут ездить в Штеттин на ловлю принцесс, и в этом городе появятся караваны посланников, которые будут там собираться, как за Шпицбергеном Китоловым». В третью, наиболее позднюю редакцию записок Екатерина специально вставила страницы, посвященные детству, и описание людей, которые ее окружали. Век просвещения принес с собой совершенно новое понимание ценностей человеческого детства. Вместо низеньких взрослых в застывших позах на портретах появились малыши с игрушками. Возникло понятие особой комнаты в доме, детской. В популярных журналах целые полосы посвящались вопросам воспитания. Масоны в ложах произносили нравоучительные речи о создании совершенного человека, которое начиналось с молодых ногтей, когда, по утверждению английского психолога Джона Локка, ребенок напоминает чистый лист бумаги. Важно начертать на нем добрые, разумные письмена. Кто и какие письмена чертил на белом листе души маленькой принцессы Софии Августы Фредерики Ангельт Цербской? Для Екатерины, как и для наиболее одаренных мемуаристов той эпохи, значение детских впечатлений стало очевидно гораздо раньше, чем для большинства современников. Читая строки ее воспоминаний, можно найти ответы на многие загадки личности будущей императрицы. Даже болезни оказались отдельной страницей в становлении характера Северной Семирамиды. Девочка росла сущим бесенком и постоянно норовила сломать себе шею во время самых невинных игр. У нее было столько энергии, что, набегавшись и напрыгавшись за день, она вечером не могла уснуть и, оседлав громадную диванную подушку, скакала на ней, как на лошади, до тех пор, пока в изнеможении не падала на кровать. «Однажды я так изловчилась», вспоминала Екатерина, «что шкаф, полный игрушек и кукол, упал на меня. Мать подумала, что меня задавило, но, к счастью, дверцы шкафа были отперты, и он лишь удачно накрыл меня. В другой раз я чуть не проткнула себе глаз ножницами. Острие попало в веко. Невольно задумаешься над ролью случая. Как пошла бы дальше история России, если б маленькая немецкая принцесса окривела и не вышла замуж за наследника российского престола?» До 7 лет будущая императрица страдала разве что повторяющимися приступами золотухи, которой тогда болели почти все дети. Существовало мнение, что золотуху лечить опасно, и потому хворого ребенка брили наголо, если короста появлялась на голове, и усиленно пудрили. Если же болезнь вспыхивала на руках, то на них натягивали глухие перчатки, которые не снимали до тех пор, пока корки не сходили. Не миновало подобного лечения и юная Екатерина. Впрочем, это ее не слишком беспокоило. Настоящим наказанием в старом Штеттинском замке были сквозняки. Каждое утро и каждый вечер детей ставили на колени читать молитву. В один прекрасный день Фикхен зашлась страшным кашлем, повалилась на бок и не смогла встать. «Ко мне бросились и снесли меня на кровать, где я оставалась почти в течение 3 недель, лежа постоянно на левом боку, с кашлем и колотьями и очень сильным жаром. Когда же девочка поднялась с постели, то окружающие увидели страшную картину. Правое плечо стало выше левого, позвоночник шел зигзагом, а в левом боку образовалась впадина. Об уродстве маленькой принцессы родители не отважились сказать никому, за исключением 2 верных слуг, которые и пригласили к своей больной госпоже местного палача. В городе, по признанию Екатерины, не было доктора. Штеттинский палач, а по совместительству хирург, предложил весьма оригинальный способ лечения. Человек этот, осмотрев меня, приказал, чтоб каждое утро в 6 часов девушка натощак приходила натирать мне плечо своей слюной, а потом позвоночник. Затем он сам сделал рот корсета, который я не снимала ни днем, ни ночью. Сверх того, он заставил меня носить широкую черную ленту, которая шла вокруг шеи, охватывала с правого плеча правую руку и была закреплена на спине. Я перестала носить этот столь беспокойный корсет лишь к 10 или 11 годам. Представьте себе ребенка в течение 3-4 лет, закованного в неудобный стесняющий движение корсет. Нельзя бегать, лазать по деревьям, играть со сверстниками в шумные игры. Каждый лишний шаг, взмах руки, наклон головы крайне ограничен. И это у девочки, которая еще недавно не знала, куда девать энергию. Временная кривобокость – первая в жизни Екатерины болезнь-урок. Именно тогда будущая императрица приобрела необыкновенно прямую величественную осанку, о которой писали все современники, а главное, в столь раннем возрасте научилась сдерживать свои порывы и жить в постоянном принуждении к стесняющим волю правилам. Этот горестный навык очень пригодился Екатерине в будущем. Мир девочки вращался вокруг 3 главных в ее детской жизни людей – матери, отца и гувернантки. В знатных семьях дети больше времени проводили не в обществе родителей, а в обществе воспитателей и наставниц. Именно последние оказывали наибольшее влияние на характер подопечных. В зрелые годы Екатерина вспоминала об обеих своих гувернантках. В сказке Ганса Христиана Андерсена «Ребячья болтовня» есть описание одной не в меру спесивой девочки, которой, по меткому выражению автора, манеры не вбили, а вцеловали. И не родители, а слуги. Было бы любопытно взглянуть, какие из качеств будущей императрицы вцеловали ей штеттинские слуги, а какие действительно вбила мать, по отзывам дочери, весьма тяжелые на руку. Еще до гувернанток совсем маленькую Фикин поручили заботам компаньонки ее матери, некой фон Гогендорф. «Эта дама так неумело взялась за меня, что сделала меня очень упрямой», писала впоследствии императрица. «Я никогда не слушалась иначе, как если мне прикажут по крайней мере 3 раза». И притом очень внушительным голосом. Упрямство в течение всей жизни было заметной чертой характера Екатерины. Правда, с годами она научилась хорошо скрывать его. «Я умела быть упрямой», — позднее писала она. «Твердой, если хотите, когда это казалось мне необходимым. Я никогда не стесняла ничьих мнений, но при случае имела свое собственное. Я не люблю споров, потому что вижу, что всегда каждый остается при своем мнении. Вообще я не смогла бы всех перекричать». С 2 лет заботы о девочке поручили француженке-эмигрантке Магдалине Кардель, которая была вкрадчивого характера, но считалась немного фальшивой. «Она очень заботилась о том, чтобы я являлась перед отцом и матерью такой, какой могла бы им нравиться», вспоминала Екатерина. «Следствием этого было то, что я стала слишком скрытной для своего возраста». Кардель рано привела Фикхен те черты, о которых впоследствии будут много писать мемуаристы. Умение нравиться, превратившееся в настоящее искусство. Прошли годы, место родителей заняли другие люди – и императрица всегда представала перед ними такой, какой ее хотели видеть. Для 1000 зрителей у нее было 1000 масок. Для каждого собеседника свой стиль и своя манера общения. Однако, и это следует подчеркнуть, подобный маскарад не являлся бездумной сменой амплуа на сцене жизни. Екатерина всегда играла свою роль. Просто ее роль оказалась настолько сложна, что потребовала от исполнительницы умения демонстрировать все грани своего актерского таланта. Сама Екатерина не слишком любила в себе эту черту. Во всяком случае, Магдалине Кардель сильно достается от воспитанницы за фальшь. Естественность и искренность старательно изгонялись из поведения девочки, заменяясь наивным позерством. Одновременно происходило поощрение слабостей, тщеславия, любви к подаркам и лести. В таком состоянии ребенка нашла новая гувернантка, о которой Екатерина с благодарностью писала: «Магдалина Кардель вышла замуж, и меня поручили ее младшей сестре Елизавете Кардель, смею сказать, образцу добродетели и благоразумия. Она имела возвышенную от природы душу, развитой ум, превосходное сердце. Она была терпелива, кратка, весела, справедлива, постоянна и на самом деле такова, что было бы желательно, чтобы могли всегда найти подобную при всех детях». Однако это слова уже взрослой, умудренной опытом женщины. Маленькой, упрямой и скрытной Фикхен новая наставница сначала очень не понравилась. «Она меня не ласкала и не льстила мне, как ее сестра. Это последнее, тем, что обещала мне сахару до варенья, добилась того, что испортила мне зубы и приучила меня к довольно беглому чтению, хотя я не знала складов. Бабет Кардель, не столь любившая показной блеск, как ее сестра, снова засадила меня за азбуку и до тех пор заставляла меня складывать, пока не решила, что я могу обходиться без этого». Заметим, что многие наблюдатели отмечали в Екатерине любовь к показному блеску и умение пускать пыль в глаза. То есть именно те качества, за которые воспитанница бранит старшую из гувернанток. Лесть, как путь к сердцу монархини, использовали многочисленные придворные дельцы и иностранные дипломаты. Английский посол сэр Джеймс Гаррис передавал в донесении домой совет, данный ему светлейшим князем Григорием Александровичем Потемкиным. На вопрос, как завоевать симпатию императрицы, тот ответил: «Льстите ей». Даже если Потемкин посмеивался над Гаррисом или, что вероятнее, втягивал его в свою политическую игру, дыма без огня быть не могло. Екатерина всю жизнь оставалась неравнодушна к отзывам о своей личности, талантах и заслугах. Поэтому строгие нравственные уроки Елизаветы Кардель, без сомнения, пошли будущей императрице на пользу. Они научили Фикхен сдерживать в узде неуемную жажду похвал и показали, что не все люди будут потакать ее слабостям. Именно младшая Кардель приохотила воспитанницу к чтению. Причем возможность слушать книги подавалась как награда за хорошее поведение. Это заставило девочку считать книги высшим и наиболее изысканным наслаждением. «У Бабет было своеобразное средство усаживать меня за работу и делать со мной все, что ей хочется. Она любила читать. По окончании моих уроков она, если была мною довольна, читала вслух. Если нет, читала про себя. Для меня было большим огорчением, когда она не делала мне чести допускать меня к своему чтению». Вместе с Кардель Фикхен впервые познакомилась с пьесами Мольера. Гувернантка читала, а воспитанница занималась ручной работой, шила, вязала, украшала салфетки кружевом. Много лет спустя императрица сохранила любовь к подобному времяпрепровождению. В послеобеденные часы, отдыхая от дел, она слушала, как старый вельможа Иван Иванович Бецкой читал ей «Рейнские ведомости» и другие газеты, а сама шила попонки для собачек, чулки и чепчики для внуков. Государыню не смущало то, что с иголкой и пяльцами в руках она напоминает простую сельскую барыню. «Что мне делать?» — говорила Екатерина. «Моя гофмейстерина была старосветская француженка. Она не худо приготовила меня для замужества в нашем соседстве». Как всегда, Екатерина подтрунивала над собой, да и над гувернанткой тоже. Умная и благородная Кордель умела подавить упрямство, капризы и тщеславие своей воспитанницы, но в маленьком захолустном замке и хозяева, и слуги жили бесконечными слухами, переполнявшими мирок немецких княжеств. Эти слухи, как и этот мирок, тоже были маленькими, если не сказать мелочными. Где балы и маскарады прошли удачнее, в Брауншвейге или в Берлине? Какая из принцесс, бесконечно кузин Софии, сделала партию лучше? Когда же и за кого выйдет замуж сама Фикхен? Подобные разговоры в присутствии детей разжигали честолюбие маленькой принцессы, потенциальной невесты любого из европейских принцев. «В доме отца был некто по имени Больхаген», — рассказывала Екатерина, сначала товарищ губернатора при отце, впоследствии ставший его советником. «Этот Больхаген и пробудил во мне первое движение честолюбия. Он читал в 1736 году газету в моей комнате. В ней сообщалось о свадьбе принцессы Августы Саксон-Готской, моей троюродной сестры, с принцем Уэльским, сыном короля Георга II английского. Больхаген обратился к Кордель. «Ну, правда сказать, эта принцесса была воспитана гораздо хуже, чем наша. Да она совсем и некрасива. И однако вот суждено ей стать королевой Англии. Кто знает, что станется с нашей?» По этому поводу он стал проповедовать мне благоразумие и все христианские нравственные добродетели, дабы сделать меня достойной носить корону, если она когда-нибудь выпадет мне на долю. Мысль об этой короне начала тогда бродить у меня в голове и долго бродила с тех пор. Софии в это время едва исполнилось 7 лет, а ее уже рассматривали как возможную супругу того или иного коронованного лица. Очень скоро, лет через 5-6, для нее должна была наступить лучшая, по понятиям XVIII века, пора замужества. На этом пути услуги Бабет Кордель отходили в прошлое, и София начинала остро нуждаться в советах матери –

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Жизнь замечательных людей. Екатерина Великая. Фрагмент из книги Ольги Елисеевой. Читает Станислав Федосов.
2: Принцесса Иоганна Елизавета принадлежала к знатному Галштин-Гатторпскому дому и обладала богатой роднёй. Она была еще слишком молода, чтобы всерьез обращать внимание на детей. Однако с дочерью ее отношения складывались с самого начала трудно. Известна фраза Екатерины о том, что лучшим аргументом в споре ее мать считала пощечину. Неумное поведение принцессы Иоганны было первым толчком, надломившим хрупкий стебелек женственности, едва начавший прорастать в душе Софии. В детстве Фикхен была дурнушкой, и мать постоянно подчеркивала изъяны девочки, говоря, что при такой непривлекательной внешности она должна стать нравственным совершенством, чтобы не отпугивать людей. «Не знаю, наверное, была ли я действительно некрасива в детстве», — рассуждала Екатерина, «но я хорошо знаю, что мне много твердили об этом и говорили, что поэтому мне следовало позаботиться о приобретении ума и достоинств. Так что я была убеждена до 14 или 15 лет, будто я совсем дурнушка». Иоганна Елизавета рано почувствовала в дочери скрытое молчаливое сопротивление и посчитала его проявлением гордости. Чтобы сломить высокомерие Фикхен, она заставляла ее целовать платья у знатных дам, приезжавших в гости. Грубое давление вызывало только отпор. Девочка хотела, чтобы с ней обращались как с разумным человеком. «Самым унизительным положением мне всегда казалось быть обманутой», — писала Екатерина. «Быв ребенком, я горько плакала, когда меня обманывали, а между тем я поспешно исполняла все, что от меня не требовали, и даже не нравившееся мне, когда мне объясняли причины». Менее живую и общительную девочку упреки матери могли заставить замкнуться в себе, развили бы в ней робость и нелюдимость. Однако в характере Фикхен рано проявилась такая спасительная в данном случае черта, как упрямство. Она стала при встречах с другими людьми изо всех сил стараться занять их интересным разговором, подстраиваясь под вкусы и пристрастия собеседника. И таким образом победить мнимое отвращение, которое якобы должны были испытывать к ней гости. В хорошо известной детям того времени сказке Шарля Перро «Рике Хохолок» описывается умная, но некрасивая принцесса, которая ничуть не страдала от своего безобразия. Рассказывая о ней, автор как бы переносит в сказку представление общества эпохи просвещения о внутренней сущности красоты. Принцесса умела так занять гостей блестящей остроумной беседой, что часы казались им минутами, а дни часами. Слушая ее, они забывали о том, что она некрасива, и от души наслаждались ее обществом. Скоро все молодые люди стали поклонниками некрасивой принцессы, а самый умный и красивый из них стал ее женихом. Маленькая София вела себя в полном соответствии с приведенным рецептом. «Я действительно гораздо больше старалась о приобретении достоинств, нежели думала о своей наружности», — сообщала она в мемуарах. Впоследствии Екатерина стала весьма привлекательной молодой особой, но так и не научилась осознавать свою прелесть. «Говоря по правде, — писала императрица, — я никогда не считала себя особенно красивой, но я нравилась и думаю, что в этом была моя сила». С этим согласуется мнение такого ценителя женских достоинств, как Джакомо Казанова, посетившего Россию в 1765 году. «Государыня, — писал он, — обладала искусством пробуждать любовь всех, кто искал знакомство с нею. Красавицей она не была, но умела понравиться обходительностью, ласкою и умом, избегая казаться высокомерной. В этой зарисовке мы видим результат долгой кропотливой работы над собой, которую София начала еще маленькой девочкой. Именно тогда у будущей императрицы впервые проявилось острейшее желание нравиться. Нравиться любой ценой. К 14 годам София из гадкого утенка превратилась в прекрасного лебедя, а место постоянных насмешек и придирок со стороны матери заняла глухая ревность. Во время пребывания в гостях у бабушки в Гамбурге девочка познакомилась с одним из своих многочисленных дядюшек, принцем Георгом Людвигом, который не на шутку увлекся ею. Он был на 10 лет старше меня и чрезвычайно веселого нрава, рассказывала Екатерина. Первой забила тревогу верная Кордель, заметив, что тысячи любезностей доброго дяди по отношению к племяннице перерастают в откровенное ухаживание. Однако к голосу гувернантки никто не прислушался. И вскоре София с изумлением впервые в жизни услышала признание в любви, а затем и просьбу руки. Не зная, как быть, и скорее плывя по течению, чем действительно испытывая к поклоннику серьезные чувства, девушка дала согласие. «Он был тогда очень красив», — вспоминала императрица. «Глаза у него были чудесные. Он знал мой характер. Я уже свыклась с ним. Он начал мне нравиться, и я его не избегала». Софии было важно проучить, наконец, мать Иоганну Елизавету, продемонстрировать ей, насколько та была не права в оценке чисто женских качеств дочери. Фикхен добилась своего. «С последней поездки в Гамбург мать стала больше ценить меня», не без гордости записала императрица в мемуарах, словно и через 30 лет незримый спор матери и дочери продолжался. Казалось, этот спор начался с самого рождения Екатерины. В семье ждали мальчика, и появлению дочери никто, кроме отца, добродушного принца Христиана Августа Ангольцепского, не обрадовался. «Мать не очень-то беспокоилась обо мне», — обижалась Екатерина. «Через полтора года после меня у нее родился сын, которого она страстно любила. Что касается меня, то я была только терпима, и часто меня награждали колотушками в сердцах и с раздражением, но не всегда справедливо». Сознание своей ненужности развило в Софии детскую ревность. В жизни самой Фикхен братья и сестры не играли никакой роли. В мемуарах она даже не называет их имен и не испытывает грусти, когда рассказывает о смерти своего 13-летнего хромого брата. Ведь это был тот самый мальчик, которого так страстно любила мать. Уже став императрицей, Екатерина запретила своей родне переезжать в Петербург, заметив, что в России и без того много немцев. Уязвленной девочке казалось, что принцесса Иоганна готова дарить свое внимание и ласку кому угодно, только не ей. В Брауншвейге маленькая София была очень дружна с принцессой Марианной Брауншвейг-Бевернской, но и эта дружба оказалась отравлена ядом ревности. «Моя мать очень любила ее», — пишет Екатерина о Марианне, — «и предрекала ей короны. Она, однако, умерла незамужней. Как-то приехал в Брауншвейг с епископом принцем Корвинским монах из дома Менгден, который брался предсказывать будущее по лицам. Он услышал похвалы, расточаемые моей матерью этой принцессе и ее предсказания. Он сказал ей, что в чертах этой принцессы не видит ни одной короны, но, по крайней мере, три короны видит на моем челе». События оправдали это предсказание.
1: Радиозвезда. Мы читаем фрагмент из книги Ольги Елисеевой.
2: Впрочем, Иоганна Елизавета была далеко не единственной, кто глядел да проглядел Софию. Камерфрейлина крошечного штеттинского двора баронесса фон Принцен вспоминала о детстве русской императрицы. «На моих глазах она родилась, росла и воспитывалась. Я была свидетельницей ее учебных занятий и успехов. Я сама помогала ей укладывать багаж перед отъездом в Россию. Я пользовалась настолько ее доверием, что могла думать, будто знаю ее лучше, чем кто-либо другой, а между тем никогда не угадала бы, что ей суждено было приобрести знаменитость, какую она стяжала. В пору ее юности я только заметила в ней ум серьезный, расчетливый и холодный, столь же далекий от всего выдающегося, яркого, как и от всего, что считается заблуждением, причудливостью или легкомыслием. Одним словом, я составила себе понятие о ней, как о женщине обыкновенной». Современный российский исследователь Александр Борисович Каменский справедливо удивлялся. «Разве можно назвать обыкновенной женщину, отличавшуюся в 14 лет серьезным, расчетливым и холодным умом, не склонную к причудам и легкомыслию? И разве не именно эти качества столь необходимы настоящему политику?» Остается признать, что баронесса не дала себе труда задуматься над собственными наблюдениями. Любопытно, но ее имя даже не упомянуто в записках Екатерины. А ведь эта дама была убеждена, что пользовалась доверием девочки и знала ее лучше, чем кто-либо. Зато каждый, кто проявил к Софии в детстве хоть каплю внимания, нашел место на страницах ее мемуаров. В 1740 году в Гамбурге Иоганну Елизавету с дочкой встретил прусский вельможа граф Гилленбург. Это был человек очень умный, уже не молодой и очень уважаемый моею матушкой. Во мне он оставил признательные воспоминания, потому что в Гамбурге, видя, что матушка мало или почти вовсе не занималась мною, он говорил ей, что она напрасно не обращает на меня внимания, что я дитя выше лет моих и что у меня философское расположение ума. Могли ли такие слова не тронуть сердце юной Софии? Но Иоганна Елизавета, судя по всему, осталась глуха к ним. Подобное положение вещей заставляло маленькую принцессу с еще большей силой желать выдвинуться, показать себя, продемонстрировать свои достоинства так ярко, чтобы их, наконец, заметили. В еще очень раннем возрасте из кирпичиков ревности, зависти к более красивым и удачливым детям, жажды материнской ласки – у Софии складывается то поистине сжигающее честолюбие, которое заставило ее идти к намеченной цели, невзирая ни на какие преграды. Ко времени 15-летия дочери Иоганне Елизавете самой было лишь 30, и она болезненно переживала свое увядание на фоне расцвета фикхен. Еще больнее для нее было сознание того, что собственную жизнь уже не изменить. Она жена коменданта захолустной крепости, а вот ее дочь может сделать головокружительную партию. Когда же эта партия наметилась, принцесса повела себя настолько по-женски, что Екатерина и через 30 лет не смогла забыть ее откровенно враждебных действий. За год до романа с дядей, когда 13-летняя София находилась с матерью в Берлине, их дом неожиданно посетил Яков Ефимович Сиверс, впоследствии один из близких сотрудников Екатерины, а тогда молодой камер-юнкер русского двора. Он привез Фридриху II Андреевскую ленту в подарок от императрицы Елизаветы Петровны. Сиверс нанес визит принцессе Иоганне, во время которого, как бы между прочим, попросил позволения взглянуть на фикхен. Подобные просьбы, исходящие из уст посланца двора, где подрастал маленький царевич, выглядели прозрачно. «Мать велела мне прийти причесанной наполовину, как была», — вспоминала Екатерина. Нетрудно представить, как выглядела девочка, которой утром не просто расчесывали, а начесывали и взбивали волосы в модную высокую прическу, ведь дело происходило при дворе. Недаром в известной тогда сатирической песенке о дамских нарядах пелось: «Ангел дьяволом причесан и чертовкою одет». Сиверс не только не испугался лохматого ангела, но и попросил портрет Софии, чтобы показать его в Петербурге. Через год уже в Гамбурге ту же просьбу о встрече с Софией повторил генерал русской службы барон Николай Андреевич Корф, женатый на двоюродной сестре Елизаветы, графине Скавронской. «Вероятно, я стала уже не так дурна», — рассуждала Екатерина, «потому что Сиверс и Корф казались сравнительно довольными моей внешностью. Каждый из них взял мой портрет, и у нас шептали друг другу на ухо, что это по приказанию императрицы. Это мне очень льстило, но чуть не случилось происшествие, которое едва не расстроило все честолюбивые планы». Речь идет о романе с дядей, как раз в разгар многозначительных намеков русского двора. Принц Георг Людвиг вел себя слишком свободно для человека, который заранее не заручился согласием матери. «Я узнала потом, что мать все это знала», — вспоминала Екатерина. «Да и нельзя ей было не заметить его ухаживание. Если бы она не была с ним заодно, то, я думаю, она не допустила бы этого». Много лет спустя у меня явились эти мысли, которые тогда и не приходили в голову. «Вообразите себе мать, которая всеми силами старается избавить дочь от короны». Причем ничего дурного о характере и нравах Петра Федоровича она еще не знает, а просто не хочет ехать в Россию. И правда, что делать при русском дворе, если замуж выходит не Иоганна Елизавета, а София Августа Фредерика? «Я знаю, она отклоняла отца от мысли о нашей поездке в Россию», — писала Екатерина. «Я сама заставила их обоих на это решиться». В памятный январский день 1744 года София коршуном напала на мать с неожиданными и едва ли не резкими словами, убеждая ее согласиться на полученное приглашение приехать в Петербург. «Я воспользовалась этой минутой, чтобы сказать ей, что если действительно ей делают подобные предложения из России, то не следовало от них отказываться, что это было счастье для меня». Иоганна привела неотразимый аргумент. Она не могла удержаться и не сказать: «А мой бедный брат Георг, что он скажет?» Я покраснела и сказала ей: «Он только может желать моего благополучия и счастья». Ни сожалений, ни сентиментальной грусти о первом чувстве. 15-летняя девушка легко переступает через все, что было ей дорого в прошлом. А любящий человек должен радоваться за нее. Иначе в его сердце царствует не любовь, а эгоизм. Иоганна Елизавета оказалась побеждена. Но какой ценой? Девочка слишком рано перестала видеть в ней мать и увидела соперницу. Через много лет картина семейного противостояния будет воспроизведена Екатериной в ее отношениях с сыном Павлом. Только место дамского соперничества займет вражда политическая.
1: Мы читали фрагмент из книги Ольги Елисеевой.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Предстоящие выборы – это важный этап для укрепления России и ее стабильности. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия».
2: Выборы пройдут в установленные сроки в строгом соответствии с законом. Будут приняты все меры для обеспечения безопасности сотрудников избиркомов, кандидатов, наблюдателей, избирателей, для защиты результатов народного волеизъявления от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций. Необходимо поручение на этот счет сформулированы и, безусловно, будут даны.
1: Владимир Путин отметил, что Россия всегда была сильна и побеждала благодаря народной сплоченности. По словам президента, опора на традиционные ценности – мощный фундамент, который объединяет российское общество. Россия донесет до всего мира информацию о том, как Киев терроризирует жителей Энергодара и персонал Запорожской АЭС, несмотря на оппозицию чиновников МАГАТЭ. Алексей Лихачев подчеркнул, что двойственная позиция агентства по ситуации на ЗАЭС вызывает недоумение, и с ней нужно бороться. Он отметил, что контрольный пакет в управляющем совете МАГАТЭ принадлежит Западу. Это мешает агентству открыто говорить об ударах украинских боевиков по станции. За сутки противник совершил более 60 попыток атаковать ЗАЭС и Энергодар, добавил глава Росатома. В Астраханской области зарегистрировано уже 26 случаев сальмонеллеза, вызванных продукцией из кулинарного магазина «Михайловский». Предполагается, что причиной отравления стали рыбные котлеты, приготовленные с нарушениями санитарных норм. Магазин временно закрыт. Сотрудники Роспотребнадзора анализируют образцы продукции, сырья и воды. Ранее стало известно, что одна из пострадавших скончалась. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Во Франции рекордная жара унесла жизни более 1300 человек, сообщила Национальная служба общественного здравоохранения. После нескольких рекордно жарких дней страну накрыли сильные грозы и штормы. Так, по причине непогоды около 63 тысяч домов остались без электричества. Жара также распространилась и на другие европейские страны. В Берлине полиция использовала водометы, чтобы охладить воздух, распыляя воду на людей на улицах города. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
1: Имя на карте. Смоленск. Культурно-выставочный центр имени Тенишевых. Это необычное здание в стиле хай-тек в самом сердце Смоленска возле знаменитого драмтеатра. Когда центр только построили, смоляне отнеслись к его экстерьеру с недоверием. Считали такой вычурный хай-тек, вызывающе броским на фоне исторической застройки города. Но потом привыкли. И сегодня даже гордятся, называя архитектурным чудом. Центр назвали в честь супругов Марии Клавдиевны и Вячеслава Николаевича Тенишевых, меценатов, внесших значительный вклад в развитие русского искусства.
2: Имя на карте.
1: Княгиня Мария Тенишева. Удивительная женщина, инициатор многочисленных культурных проектов конца 19-го, начала 20 века. Ее коллекция предметов русской старины выставлялась на Всемирной выставке в Париже в 1900 году и произвела на Европу неизгладимое впечатление. Мария Клавдиевна была знакома и привечала у себя дома многих художников: Васнецова, Репина, Врубеля, Рериха, Бенуа. В ноябре 1896 года в Смоленске Тенишева открыла начальную рисовальную школу, основная задача которой была дать художественное развитие желающим заняться искусством и подготовить их, смотря по способностям, в Российскую академию художеств. Ни много, ни мало. Однако любой подобный проект, кроме любви и самоотречения, безусловно, требовал денег. И здесь в игру вступал супруг, князь Тенишев.
2: Имя на карте.
1: Художник Александр Бенуа вспоминал: «Это был характерно русский self-made man, собственным умом и смекалкой составивший себе огромное состояние. Вячеслав Николаевич сколотил миллионы на железных дорогах и производстве стали. Человек в высшей степени практичный, расчетливый и, как говорили современники, совершенно не светский. Тенишев считал увлечение супруги блажью, но честно их спонсировал». Мария Клавдиевна сетовала:
3: «Ко всем моим затеям, будь то собирательство, коллекционирование живописи или народные промыслы, муж применял известную пословицу: чем бы жена ни тешилась, лишь бы не блажила. К художникам относился с презрением, иногда с каким-то странным любопытством. Точно видел перед собой нечто вроде заморского зверья».
1: Словом, выделенные на художественные проекты средства он считал бесполезно потраченными. С тех пор прошло много лет, и сегодня выясняется, что, оказывается, деятельность Марии Клавдиевны Тенишевой в значительной степени определила развитие русского искусства Серебряного века. А презиравший это искусство князь Вячеслав Николаевич Тенишев, вопреки собственному желанию, стал одним из основных его спонсоров. Смоленск. Культурно-выставочный центр имени Тенишевых.
2: Имя на карте.
4: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Петр Петрович Семенов-Тяньшанский. Глава из книги «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах. Читает Владимир Солдатов.
2: Когда же Карелин обосновался в Семипалатинске и перестал выезжать оттуда куда бы то ни было, Абакумов, бывший его подручником во время путешествия, поселился в только что основанном Капале и стал выезжать оттуда и в ущелье, и на вершины Семиреченского Латау, и в Прибалхашские степи, собирая в неизведанной еще стране орнитологический, энтомологический и ботанический материалы сначала для Карелина, а после его отъезда, по его рекомендации, вступил в сношение с заграничными натуралистами, которым и начал доставлять свои сборы. Немало растений и животных было вновь открыто Абакумовым, и некоторые из них получили его имя, как, например, один из весенних жуков-усачей или дровосеков – Даркодион Абакумови. Впрочем, в последние десятилетия постаревший Абакумов, с повышением в чинах и с укреплением за ним первой роли в цветущем уже городе, отяжелел, перестал выезжать на охоту и на экскурсии и только высылал за естественно-исторической добычей наиболее способных из своих прежних спутников-казаков. Понятно, как воодушевил и оживил местного ветерана детальных естественно-исторических розысков и открытий мой приезд. Понятно и то, с каким удовольствием он предоставил всю свою команду в мое распоряжение. День 12 августа был им проведен вместе со мной в близких от Капала экскурсиях, а на следующий, 13 августа, он устроил мне восхождение на Семиреченский Алатау до вечных снегов этого хребта, но сам не решился сопровождать меня, боясь обнаружить передо мной свою единственную слабость, без которой он был бы идеальным начальником столь интересного края, каким был Капальский округ. Слабость эта, та самая, которой страдало в то время огромное большинство самых талантливых деятелей наших захолустных окраин, была алкоголизм, в силу которого Абакумов после каждого обеда находился в состоянии полной невменяемости. 13 августа

0: а отчасти и местные алатауские, значительная часть форм которых была найдена мной впоследствии на Тяньшане. Ключ, выходивший из земли близ нашего привала метров на 60 ниже снежной поляны, имел плюс 1.5 градуса, а температура воздуха в тени плюс 9 градусов. Но пригрев солнца был очень силен, и, конечно, не растаявшие в это время года снега нужно было уже признать вечными, в чем легко было убедиться из их сложения. Когда же мы после сбора альпийских трав тронулись с нашего привала, день склонялся к вечеру, и было уже около 6 часов пополудни. Сумерки застали нас на половине спуска, который был очень крут, потому что мы шли напрямик в направлении к Капалу. Когда мы вошли в зону хвойных лесов, то уже совершенно стемнело, и мы, спотыкаясь и падая, должны были вести лошадей в поводу, пробивая себе путь между скалами и срубленными деревьями. Наконец, мы вышли на тропинку дровосеков, проходившую через ущелье, в котором зимовал первый пришедший сюда русский отряд в 1841 году при занятии местности Капала под первое русское поселение в Семиреченском крае. Уже очень поздно вечером огни и лай собак возвестили нам наше благополучное возвращение в Капал. Отвычка от верховой езды и переутомление от слишком трудного восхождения не остались для меня без последствий. День 14 августа я еще провел кое-как, приводя в порядок свои богатые сборы от 13 августа. Но на другой день я уже слег в постель. Следующие 3 дня я не мог двинуться с места, и только 18-го утром с трудом сел в тарантас для того, чтобы шагом доехать до Арасана. Теплые ванны имели на меня самое благотворное влияние. Невыносимые боли прекратились, и 19 августа я с удовольствием мог уже сделать первую экскурсию за 5 верст от Арасана. На следующие дни, 20, 21, 22 и 23 августа, я уже делал ежедневные экскурсии от 15 до 20 верст во все стороны от Арасана, вдоль реки Бийона, вниз по ее течению и вверх в горы, в ущелье Кейсы-Каус, на Капальские пашни и так далее.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Петра Петровича Семенова-Тяньшанского «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах.
0: Во время этих экскурсий я ознакомился с фантастического вида нагромождениями скал на реке Бийону, как бы наваленными одна на другую, так что они могли дать в своих промежутках убежище для многих людей, а также с рекой, до такой степени обильной водой, что ее легко было развести на арыки, ирригационные каналы для полива обширных пашен, а также с интересной фауной каменистых берегов Бийона, в состав которой входило множество черепах и птиц. Наблюдение над здешней хлебной культурой убедило меня в том, что эта замечательно плодородная местность, дав место достаточно сильной русской колонизации, сделается сразу одним из прочных опорных пунктов нашего владычества в Средней Азии. Хлебные посевы состояли здесь из пшеницы, овса, ржи, ярицы, ячменя и отчасти кукурузы из сорга, но проса родилась неудовлетворительно. Посевы производились около 20 мая, первый полив полей в первых числах, а второй около 20 июня. Жатва же началась в начале августа, а окончилась во время пребывания моего на Арасане. На десятине родилось в этом году средним числом пшеницы по 12 четвертей, а овса по 20. Садоводство также развивалось здесь с успехом. Насаженные в садах персиковые деревья и виноградные лозы росли очень быстро, не говоря о яблонях, уже дававших плоды. 24 августа я почувствовал себя настолько хорошо, что решился продолжать свое путешествие в направлении к укреплению верному. Выехав из Арасана рано поутру, я совершил свой переезд в Капал без усталости 3 часа, и, немного не доезжая до Капала, видел сухой смерч. В Капале мне не было другого дела, как повидаться и проститься со столь внимательным и предупредительным по отношению ко мне полковником Абакумовым. Выехал я из Капала в 4 часа пополудни в дальнейшее, в высшей степени интересное для меня путешествие, предшествуемое самыми благосклонными распоряжениями Абакумова на весь дальнейший мой путь по Капальскому округу. Дорога шла прямо к западу, вдоль северного побережья Каратау или Капальского гребня, отделяющего плодородное плоскогорье Джунке от глубоких долин реки Кары и Каратала. И после первого

Перегона от пикета Ак-Ичке, 25 верст, я стал подниматься в гору и переезжать через понизившееся продолжение Каратау. Солнце уже скоро закатилось, дальние снежные вершины Семиреченского Латау на востоке загорелись розовым цветом, Альпенглюен, а на западе вечерняя заря исчезла за невысоким узорчатым гребнем, и на небосклоне осталась, наконец, только двурогая луна, освещавшие своим бледным светом высокие горные обрывы, мимо которых проходила наша дорога. При этом-то несколько фантастическом свете поразило меня неожиданное явление, которое я ощутил в первый раз в своей жизни. Скалы начали колебаться, а обвалы беспрестанно падали с треском с горных вершин. Это было довольно сильное землетрясение. Для нас, к счастью, все обошлось благополучно, и мы в 9:30 вечера добрались невредимыми до Сарыбулакского пикета, отстоявшего с небольшим в 50 верстах от Капала. Я ночевал в чистой и просторной комнате на этом пикете. Выехав на другой день, 25 августа, рано поутру из Сарыбулака, я доехал верст через 5 до реки Каратала, одной из значительнейших рек Семиречья, которая, только что вырвавшись здесь и стеснявшей ее горной долины, неслась через скалы и камни, разбиваясь на множество рукавов и образуя многочисленные пороги. Броды через реку были здесь затруднительны вследствие необыкновенной быстроты двух главных рукавов Каратала. Для удобства переправы дорога поднималась вверх Каратала верст на 20 до вновь основанного Карабулакского пикета, в то время еще не совсем достроенного и состоявшего из группы временных юрт. Что меня поразило на этом пикете, это то, что обыкновенно все пикеты, много лет существовавшие, были расположены на совершенно обнаженной поверхности, и никаких деревьев около них насажено не было. А здесь я увидел, что около недостроенного еще пикета был целый садик. Но пришлось очень скоро разочароваться. Садик этот состоял из довольно больших деревьев, привезенных из Каратальского ущелья и натыканных в землю в виде садика только по случаю моего приезда, что объяснялось тем, что перед моим приездом в Капал пронесся слух, что едет из Петербурга ревизор, который обращает особое внимание на растущие везде травы и деревья, почему и называется министром ботаники. Слух этот был основан на том, что я был назван в открытом листе, данным мне Русским географическим обществом, магистром ботаники. И еще более укрепился тем, что Абакумов после моего первого посещения Капала сделал распоряжение, впоследствии вполне удавшееся, чтобы пикеты обсаживались деревьями. Прежняя пикетная дорога от Капала в Верхнее выходила на Каратал в Каратальском пикете, находившемся в 8 верстах от нынешнего Карабулакского пикета, выше по реке Караталу, в самой долине реки. Пикет был перенесен в Карабулак, а на прежнем его месте, на правом берегу Каратала, осталось оседлое казачье поселение, хутор, в местности, богатой сенокосами, в которых у Капала ощущался недостаток. Вблизи этого хутора, на обоих берегах реки, возникли оседлые поселки, так называемых чола-казаков. Под именем чола-казаков разумелись здесь такие выходцы из Ташкента, которые основывали оседлые поселения в степи, взяв себе в жены киргизок. В конце 40-х годов такие поселки чола-казаков стали возникать и на Каратале. Поселки эти состояли из тщательно выбеленных мазанок с плоскими крышами и печами, приспособленными для зимнего пребывания выстроивших их чола-казаков, которые обзавелись киргизскими женами тем же путем, каким римляне похитили сабинянок. Казаки называли эти поселки курганами и очень хвалили умелость их жителей не только в полевых работах, ирригации и скотоводстве, но и в садоводстве и в строительстве. Во главе одного из этих самовольных поселков, курганов, стоял престарелый патриарх Чубар-Мула, на которого мне указали как на единственное лицо, знающее, где были найдены интересные исторические предметы в Каратальской долине. Но не менее этих предметов меня интересовали и сами каратальские чола-казаки, так как я имел некоторое основание думать, что большинство их были совсем не ташкентские узбеки, а беглые из Сибири ссыльнопоселенцы, долго проживавшие в Ташкенте и, наконец, образовавшие в конце 40-х и начале 50-х годов земледельческую колонию на самой окраине тогдашних наших азиатских владений, на реке Каратале, под сенью легальной русской передовой земледельческой колонии Капала.
Для того, чтобы разыскать древние исторические предметы буддийского культа, о которых мне говорили в Капале, и разрешить попутно мои недоумения относительно каратальских чола-казаков, я решился направиться из Карабулакского пикета в отстоящие верстах в 8 оттуда вверх по Каратальской долине, на левом берегу реки, курган или поселок Чубар-Мулы, захватив с собой из пикета 5 рабочих с ломами и казака-переводчика, хорошо знакомого с Чубар-Муллою. Хутор Чубар-Мулы представлял уже по своему внешнему виду очень отрадное явление. Он состоял из 2 десятков хорошо выбеленных домиков с плоскими крышами, прекрасно устроенными печами и трубами, и утопал в зелени деревьев, которыми они были обсажены, и между которыми были и лесные деревья местной флоры Каратальской долины, а еще более фруктовые – яблони, абрикосовые деревья, так же, как и лозы винограда. На огородах были овощи и кукуруза. Уже подъезжая к поселку Чола-Казаков, я нашел местность автономной каратальской колонии очень оживленной. Беспрестанно встречались мне киргизы и чола-казаки на быках и верблюдах, и прекрасные стада крупного рогатого скота, и характерных киргизских овец с их тяжелыми курдюками, и табуны легких лошадей. Для того, чтобы достигнуть кургана Чубар-Мулы, когда мы поравнялись с ним, нам пришлось переехать вброд через реку, так как хутор находился за нею. Брод через Каратал был очень труден. Дикая река разбивалась здесь на несколько рукавов, и, несмотря на сухое время года, рукава эти, вероятно, вследствие таяния вечных снегов, представляли собой шумные и многоводные потоки, богатые водоворотами и порогами. Острова их живописно поросли талом, черемухой, облепихой, высокими ивами и тополями. Перебродили мы здесь через реку зигзагами, диагонально через гривы порогов, мимо огромных пней, нарочно здесь набросанных для того, чтобы волны не уносили лошадей с переправляющими их всадниками. За рекой мы повернули круто и скоро очутились перед ближними жилищами поселка.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Петр Петрович Семенов-Тяньшанский. Главы из книги «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах. Читает Владимир Солдатов.
2: Чоло-казаки встретили нас с заметной недоверчивостью. И на вопрос о том, где мы можем увидеть Чубар-Мулу, мы получили уклончивые ответы. Тогда я послал своего очень смышленого переводчика разыскать его и устроить для меня с ним свидание. Я поручил переводчику разъяснить престарелому чоло-казаку, что я приехал издалека, из столицы, посмотреть на то, как живется людям на новых русских землях, что я смотрю с радостью на то, как на этих землях селятся люди, от которых в течение почти десятка лет русские, кроме хорошего, ничего не видели, что они устроили своим собственным трудом для себя хорошие постоянные жилища, теплые зимой, а благодаря своим познаниям в садоводстве они развели и садики, и огороды, сеют хлеб и держат хороший скот, из чего можно заключить, что они многое число лет прожили в Ташкении, как они ее называют, где многому и хорошему научились, что время их переселения из Ташкента мне хорошо известно, но откуда они родом и когда поселились в Ташкенте, я спрашивать их не буду, что мое посещение их кургана ничего, кроме пользы, им принести не может, так как еще более упрочит их спокойное пребывание с их семьями на русских землях, где местное начальство приняло их на жительство и где они уже прожили много лет. Ничего дурного никому не сделали, а пользу русскому переселению на новые земли принесли немалую. После переговоров с переводчиком Чубар-Мула явился ко мне. А причина, почему он не сразу решился показаться мне, скоро выяснилась. Он был старец лет 80 с явными следами вытравленных клейм на лице. Объяснения наши произошли уже не через переводчика, а на русском языке, на котором он говорил как русский, но со слегка татарским акцентом, легко объясняемым или тем, что он был по происхождению казанский татарин, или тем, что он долговременным пребыванием в Ташкенте после побега своего с каторги привык к татарской речи. Хотя я и не сделал ему никаких прямых вопросов, особенно относящихся ко времени, предшествовавшему его осуждению, однако из наших разговоров выяснилось, что, поселившись в Ташкенте еще в 30-х годах 19 века, он нашел себе там кусок хлеба, занимаясь земледельческими, садовыми и вообще сельскохозяйственными работами. У богатых ташкентских узбеков таких русских работников, бежавших из Сибири в Ташкент, было немало. И естественно, что они все знали друг друга, а он между ними был всех старше летами. В 1842 году до этих уже давно проживавших в Ташкенте русских людей дошли слухи о том, что в Семиречье возникло цветущее русское земледельческое поселение Капал. И Чубар-Мула, человек отважный и предприимчивый, много лет страдавший тоской по родине в своем изгнании на чужбине, решился привести в исполнение зародившееся в нем непреодолимое желание посмотреть на эту новую богатую окраину русской земли и, если возможно, поселиться в ней для того, чтобы, по крайней мере, умереть на родной земле. Он запасся тремя верблюдами, навьючил их ташкентским товаром, изюмом, шепталой, фисташками и ташкентскими тканями, беспрепятственно доехал до Семиречья, сбыл здесь с выгодой свой товар, запасся в Капале русским товаром, с которым и вернулся в Ташкент. На дороге он встретил особенно благосклонное гостеприимство и временный заработок у русских казаков на Каратале. И, облюбовав совершенно еще свободные там места, удобные для орошения и земледелия, решился поселиться на них вместе со своими земляками, товарищами, беглецами из России под именем ташкентских выходцев, чоло-казаков. По возвращении в Ташкент он собрал большой караван из нескольких десятков верблюдов и не меньшего числа чоло-казаков с большим количеством ташкентских товаров, из коих самым ходким был изюм, так как из него капальские казаки курили водку, ввоз которой к ним из России был, безусловно, запрещен. С тех пор эти русские чоло-казаки окончательно поселились на Каратале, обзавелись здесь семьями, получив в жены киргизок, иных похищением с их на то согласия, других с уплатой Колыма. Второму поколению этих чоло-казаков, происшедшему от смешанных браков с киргизками, уже было от 10 до 17 лет, а недоверчивые сначала их отцы, выходцы из Ташкении, как называли они себя, постепенно отважились говорить со мной на родном своем языке, то есть по-русски. Один из них рассказал мне случай, бывший с ним при постройке русского консульства в Кульдже. Он был приглашен по рекомендации родственных с ним киргизов нашим консулом Захаровым для кладки печей. Долго объяснялись они с консулом по-киргизски и по-узбекски, но все-таки понять друг друга не могли. И печник из чела казаков, не вытерпев, спросил консула по-русски: «Да какую печку вашему высокоблагородию нужно, русскую или голландскую?» Консул изволил рассмеяться, а чело-казак соорудил ему такую печку, какую китайцы никогда и не видывали, и за которую он получил и большую благодарность, и хорошую плату. Полевые работы были, конечно, известны Чубар-Муле с малолетства. Но проведению арыков и разведению фруктовых деревьев он научился в Ташкенте. Когда мои сношения с каратальскими чело-казаками вполне установились, и всякая их недоверчивость в отношении меня исчезла, то они с удовольствием и любознательностью русских людей взялись указать мне место, в котором несколько лет тому назад инженеры, проводившие здесь дорогу, случайно нашли какие-то интересные предметы. По рассказам, слышанным мной в Капале, это были, между прочим, какие-то круглые глиняные медальоны, на которых были изображены на каждом посидящей фигуре со скрещенными ногами и короной на голове, а затем еще другие предметы, слепленные из глины, о форме и значении которых я не мог сделать себе никакого представления. За аулом Чубар-Мулы видны были часто встречающиеся в Сибири высокие курганы, заключающие в себе столь распространенные так называемые чудские могилы. Но чело-казаки повели меня не туда, а в сторону от аула, на прибрежной к реке Кряж, возвышавшейся над ней метров на 100 и состоявшей из скалистых обрывов сланцев, поставленных на ребро, простирающихся от запада к востоку и имеющих естественное падение под углом в 80 градусов. На этих-то скалах и к этим обрывам были прислонены человеческие сооружения, сложенные из плит тех же горных пород, но положенных горизонтально и разделенных между собой насыпями глины. Иногда все это принимало форму небольших курганов. При помощи своих работников и чело-казаков я прокопал один из таких курганов поперек, во всю его вышину и ширину поперечной канавой. Могилой перекопанный мной курган не оказался. В нем не было никаких костей, ни предметов, находимых в могилах, и я пришел к заключению, что эти человеческие сооружения были жилищами или кельями буддийских отшельников или монахов времени джунгарского владычества 17 века. Медальонов с изображением Будды я уже не нашел, потому что мы попали на курган, хищническая раскопка которого была наскоро сделана инженерами. Но другие предметы, о которых нам говорили, мы нашли в сотнях экземпляров. То были небольшие предметы от 8 до 10 сантиметров в вышину, тщательно слепленные из глины. Они имели сходство по виду с небольшими коронками формы мономаховой шапки с рельефными украшениями на своей верхней конической части и с тибетской надписью кругом. Очевидно, это были какие-то предметы буддийского культа, изготовлявшиеся кустарным промыслом монахами, жившими в кельях на Каратале. Так как кельи были построены из тяжелых каменных плит, поддерживаемых деревянными столбами из очень непрочного дерева, тополя, то дерево это сгнило, и все кельи обрушились, а во время моего посещения уподоблялись уже более или менее бесформенным грудам камней, между которыми изредка можно было различить что-то похожее на коридоры. К солнечному закату я должен был закончить работу, одарив всех своих сотрудников. Ночевал я в чело-казацком хуторе, пользуясь самым радушным гостеприимством экс-каторжников, давно превратившихся в самых мирных и трудолюбивых переселенцев новоприобретенной русской земли, упрочению обладания которой они служили очень усердно и вполне сознательно. На следующее утро я расстался после оживленных бесед со встреченными мной в первый раз в жизни экс-каторжниками, совершившими, несомненно, когда-то в своей жизни очень тяжкие преступления, унося по отношению к ним самое теплое, гуманное чувство. 26 августа я продолжал свое путешествие из Карабулака. 8 верст дорога шла еще по Караталу, но на 9-й версте повернула к югу, начала подниматься в гору и после перегонов 24 версты от Карабулака достигла Джангазагачского пикета. Проехав еще 18 верст далее, сначала мимо Диоритовых гор, а потом мимо горы, состоящей из порфира, я переехал через перевал в долину реки Коксу. Светлая, блестящая на лучах солнца лента которой представлялась предо мною окаймленной рядом свежих высоких тополей. Здесь я оставил свой экипаж на привале, а сам отправился на коне 7 верст вниз по течению Коксу, где, как я слышал, находилась скала с какими-то фигурами или надписями.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Петра Петровича Семенова-Тяньшанского «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах.
2: Версты через 2 довольно широкая долина Коксу заметно сузилась. Дно долины уподоблялось чудному парку, состоявшему из тополей, берез, черемухи, облепихи и ивы, перевитых джунгарским ломоносом, клематис сангарика. Река, широкая и быстрая, то разделялась на несколько рукавов, то соединялась в одно русло, украшая парк своими серебристыми аквамариновыми лентами. С обеих сторон высоко громоздились горы крутыми и смелыми обрывами скал, состоявших из конгломерата. На 5-й версте мы переехали через гранитный гребень, а спустившись с него, по проезде 7 верст, на луговом скате к реке нашли много отдельных гранитных скал, и на одной из них те грубые, можно сказать, детские изображения животных, о которых нам говорили. Замечательно, что совершенно такие же фигуры оленей и диких коз Спасский нашел на берегах Енисея и изобразил их в своем сибирском вестнике еще в 1820 году. По-видимому, эти изображения заменяли собой надписи и имели условный гиероглифический характер. Но во всяком случае они относились к Чудскому бронзовому периоду и доказывали, что в доисторические времена одни и те же племена двигались с берегов Енисея, огибая Алтай, где они оставили свои следы в так называемых «чудских копях» и проникали в Семеречье. К своему экипажу я вернулся уже после солнечного заката. Вдали на востоке при лунном свете были едва видны снежные вершины. Отсюда мы уже ночью ехали верст 18-20 до Коксуйского пикета, расположенного при самом выходе из узкого дикого ущелья и состоявшего из нескольких красивых беленьких домиков. Здесь вновь возникал казачий поселок и был устроен хороший мост через реку. Коксуйский поселок представлял для меня большой интерес на моем пути. Во-первых, потому что это была третья местность Семеречья, в которой я нашел уже упрочивавшуюся русскую колонизацию в Средней Азии. А во-вторых, потому что, находясь здесь, вблизи снежных гор, я имел возможность предпринять отсюда второе в Семеречье восхождение до пределов вечного снега. Всматриваясь поутру 27 августа в окружающую меня местность, я увидел перед собой 2 горные группы, достигавшие пределов вечного снега. Одна из них походила по своему очертанию на одну из швейцарских вершин Ронского бассейна – Ден-Дю-Миди, полуденный зуб, и даже на южном своем склоне имела снежные полосы. Киргизы называли ее Куянды. Другая группа, простиравшаяся параллельно первой, отделялась от нее широкой долиной реки Коктала и представляла собой высокий гребень, вершины которого на своей северной стороне покрыты были широкими полосами вечного снега. На этот-то хребет, который киргизы называли Аламан, я и предпочел взобраться, так как горная группа Куянды, носящая на себе еще более вечного снега, чем Аламан, показалась мне неприступной с южной стороны, а простирающиеся к юго-востоку от Куянды горы, далеко заходящие за снежную линию и имеющие вершины, покрытые сплошной снежной мантией, находились во второй линии за Куянды и были отделены от нее глубоким ущельем. При том же главная вершина Аламана была так расположена, что вид с нее со всех сторон был самый обширный и для исследователя географии страны самый поучительный и простирался далеко за китайские пределы и за самую главную реку Семеречья – Или. Киргизский султан Адамсарт вызвался проводить меня на вершину Аламана в сопровождении одного джигита, а я взял с собой из Коксуйского поселка только 2 казаков. 15 верст мы сделали на прекрасных лошадях султана по дороге от Коксуйского пикета к Терсаканскому, а затем переехали вброд быструю реку Коктал и стали подниматься на Аламан. Несмотря на усилия прекрасных лошадей султана, Подъем занял часа 4. Дорога шла через скалистые ущелья вдоль ручья, падающего водопадом. Около полудня достигли мы вершины хребта у снеговой поляны, над которой еще круто возвышалась груда сиенитовых скал колоссальной величины, промежутки которых были наполнены крупнозернистым снегом. Кругом была в полном цвету альпийская растительность алтайского типа. На вершине Аламанского хребта провел я 4 часа за сбором растений, образцов горных пород и в производстве гипсометрических наблюдений, которые удались потому, что моя бутылка со спиртом, на этот раз находившаяся на попечении Адамсарта, не была выпита. Мое наблюдение дало для одной из вершин Аламана 3000 метров. В 4 часа пополудни мы начали спускаться с Аламана по другой, более прямой и более восточной дороге, по крутым обрывам, мимо ужасных пропастей. Когда мы достигли половины спуска, солнце уже начинало скрываться на западе под ровным горизонтом. Адамсарт отъехал в сторону, быстро соскочил с лошади, бросился на колено, снял свою коническую шапку и, обратившись на запад, несколько минут произносил свою молитву. Уже было совершенно темно, когда мы достигли конца своего спуска и направились к своему ночлегу в аулах Адамсарта. Проскакав быстро верст 6, мы увидели огни и услышали лай собак и говор встретивших нас киргизов, толпой суетившихся около большой юрты, которая как бы сама собой выходила из ряда других юрт и двигалась к нам навстречу. Когда мы вошли в юрту, расположившуюся на лугу, то нашли уже там разостланными богатые ташкентские ковры, приготовленные для нашего ночлега. Скоро загорелся и приветливый огонек посреди юрты, принадлежавший, как я узнал, не султану, резиденция которого была еще гораздо далее, а богатейшему из жителей этого аула. Общество, окружившее очаг, состояло, кроме прибывших со мной, из хозяина юрты, двух почтеннейших киргизов аула и двух чола-казаков. Прежде всего явился кумыс. Потом мы пили чай, а затем было подано обычное выражение гостеприимства – баранина. Султан совершил свою молитву, затем нам подали красивые бухарские медные кумганы, рукомойники, и мы все умыли руки и принялись за свой ужин, после которого хозяева юрты и жители аула удалились, а мы с султаном улеглись на приготовленные для нас шелковые подушки. Огонь погас. Через верхнее отверстие юрты мы увидели заблиставшие звезды. Под унылый и монотонный напев киргизов, охранявших окружавшие нас стада, сон очень скоро овладел нами. Только после полуночи я был пробужден страшной тревогой. Послышались крики людей, отчаянный лай всех собак аула и, наконец, испуганные голоса всех домашних животных аула. Ржание лошадей, рев быков и верблюдов, блеяние овец. Одним словом, такой дикий вокальный концерт, какой мне привелось слышать только один раз в моей жизни. Все находившиеся на ночлеге в юрте выбежали из нее, кроме меня и султана, спавшего подле меня крепким сном на своих шелковых подушках и едва проснувшегося уже после меня. Через несколько минут после того около самой юрты раздался громкий выстрел, и я мог распознать причину тревоги, так как все киргизы, узнав ночного гостя, кричали «Аю! Аю!» Это был медведь, забравшийся в стадо, которое паслось в нескольких шагах от нашей юрты, выдвинутый далеко вперед от всего аула. Испуганный выстрелом моего конвойного казака, медведь предпринял быстрое отступление, похитив только одного барана. От киргизов я узнал, что накануне, в том же самом часу, тот же аул подвергся нападению другого медведя, которому, однако же, не удалось так дешево отделаться от преследования. Киргизы окружили его со всех сторон и убили. Трофей их вчерашней победы, прекрасная медвежья шкура, была принесена и разостлана передо мной и султаном Адамсартом. 28 августа поутру я быстро доскакал на киргизском коне до отстоявшего в 15 верстах от аула тирсачанского пикета, сел в свой тарантас, доставленный с коксуйского пикета, где он оставался на время нашей поездки на Аламан, и продолжал свой путь по пикетной дороге к Верному. Через один перегон в 38 верст я достиг Алтынамельского пикета. Пикет этот замечателен тем, что лежит у подошвы сильно понизившегося Семиреченского Алатау, прямо против горного перевала Алтынамель, через который шла караванная дорога в Кульджу. Второй перегон этого дня от Алтынамеля до Куянкуза составлял еще 27 верст. дорога шла дугой по степи, избегая продолжения Алтынамельского кряжа, и привела меня уже после солнечного заката на Куянкузский пикет, на котором я и остановился на ночлег. 29 августа поутру я быстро переехал перегон в 27 верст от Куянкузского до Карачикинского пикета. Дорога на протяжении первых 19 верст шла к юго-западу, пересекая Порфировый кряжик, с вершины которого я впервые с восторгом увидел в туманной дали блистающий своими вечными снегами исполинский хребет – Заилийский Алатау.
1: Мы читали главы из книги Петра Петровича Семенова-Тяньшанского «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах. Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Роберт Льюис Стивенсон. Фрагмент из романа «Черная стрела». Читает Аркадий Бухмин.
2: Большинство моряков, чтобы укрыться от холода и ветра, отправились на берег и шумели и пели в прибрежных харчевнях. Многие из судов раскачивались на якорях без присмотра. По мере того, как становилось поздно и погода не показывала никаких признаков улучшения, число таких судов возрастало. На эти-то суда, в особенности на те, которые стояли подальше, Лаулес и обратил свое внимание. Дик, сидя на якоре, наполовину ушедшем в песок, прислушивался то к грубым могучим голосам урагана, то к хриплому пению матросов в ближайшей таверне. Но вскоре он забыл и о том, что окружало его. Забыл и все заботы в приятных воспоминаниях об обещании лорда Фоксгама. Мечтания его были прерваны прикосновением чьей-то руки к его плечу. То был Лаулес, который указывал на маленькое судно невдалеке от устья гавани, плавно покачивавшееся на волнах. Как раз в эту минуту луч бледного зимнего солнца упал на палубу, вырисовывавшуюся на фоне мрачных туч. При этом мгновенном освещении Дик увидел двух людей, тащивших шлюпку вдоль борта судна. «Вот, сэр», — сказал Лаулес, — «заметьте хорошенько, вот вам судно на эту ночь». Шлюпка отделилась от судна, и двое людей, повернув ее по ветру, весело поплыли к берегу. Лаулес обернулся к какому-то праздно шатающемуся. «Как звать его?» — спросил он, указывая на маленькое судно. «Его зовут Добрая Надежда, оно из Дортмута», — ответил незнакомец. «Имя капитана Арбластер, он гребет на носу, вон той шлюпки». Этого-то и нужно было ему. Поспешно поблагодарив незнакомца, он пошел по берегу к песчаной бухточке, которой направлялась шлюпка. Тут он занял позицию, и лишь только сидевшие приблизились настолько, что могли слышать его, он открыл огонь по морякам. «Эй, кум, Арбластер!» — закричал он. «Вот так хорошая встреча! Нет, права, чудесная встреча, клянусь распятием! А это Добрая Надежда? Ах, я узнал бы ее среди 10 000! Славное судно! Подплывай-ка, кум! Хочешь выпить? Я получил поместье, о котором ты без сомнения слышал. Я богат теперь. Я перестал плавать по морю. Плаваю больше по элю, приправленному пряностями. Ну, молодец, давай-ка руку. Выпей со старым товарищем». Шкипер Арбластер, длиннолицый, пожалуй, много видавший на своем веку человек, с ножом на шее и на тесьме, по походке и манерам похожий на любого из моряков того времени, отступил назад в очевидном изумлении и с недоверчивостью. Но упоминание о поместье, вид полупьяного простодушия и дружелюбия, очень искусно принятый Лаулесом, помогли победить его подозрительность. Выражение лица его смягчилось. Он сразу протянул руку и пожал руку лесного бродяги. «Нет», — сказал он, — «я не помню тебя. Но что же из этого? Я готов выпить со всяким, кум». «Так же, как и мой Том, любезный Том», — прибавил он, обращаясь к своему спутнику. «Вот мой кум. Фамилии его я не помню, но без сомнения. Он очень хороший моряк. Пойдем выпить с ним и с его другом на берегу». Лаулес пошел впереди. И вскоре все сидели в питейном доме. Так как дом этот был новый и стоял в уединенном месте, он был не так набит посетителями, как другие, находившиеся ближе к центру порта. Это был простой деревянный сарай, очень похожий на плуггаузы, встречающиеся в девственных лесах Америки в настоящее время. Вся обстановка его состояла из 1-2 шкафов, нескольких голых скамей и положенных на бочонки досок, изображавших столы. Посреди сарая, раздуваемый сильными сквозными ветрами, пылал огонь из корабельных обломков, изрыгая густой дым. «Эх!» — сказал бывший францисканец. — Вот она, радость моряка! Хороший огонь, добрая чарочка вина на берегу, когда на дворе скверная погода и морская буря разгуливает по крыше. За добрую надежду, добрый путь ей! — Да, — сказал шкипер Арбластер. — Правда, хорошо быть на берегу в такую погоду. Что ты скажешь на это, Том? «Кум, ты хорошо говоришь, хотя я никак не могу припомнить твоего имени, но ты говоришь очень хорошо. Доброго пути и доброй надежде! Аминь!» «Друг Дикон», — продолжал Лаулис, обращаясь к своему начальнику, «у вас, если не ошибаюсь, есть неотложные дела. Пожалуйста, отправляйтесь тотчас же. Я же останусь в самом отборном обществе с двумя старыми моряками, а до тех пор, пока вы вернетесь, я готов побиться об заклад, что эти славные малые останутся и будут пить чарку за чаркой. Мы ведь не похожи на людей на берегу. Мы крепкие морские волки». «Хорошо придумано», — сказал шкипер. «Можете идти, мой мальчик. Я останусь в обществе вашего доброго друга и моего доброго кума, пока не потушат огни. И даже клянусь святой Марией до восхода солнца. Видите, когда человек долго бывает в море, от соли его внутренности превращаются в глиняные, и дайте ему выпить целый колодец, он все еще не утолит своей жажды». Ободряемый таким образом со всех сторон, Дик встал, раскланялся с приятелями и, выйдя на воздух, где свирепствовала буря, отправился как можно скорее в гостиницу «Коза и Волынка». Оттуда он послал сказать лорду Фоксгаму, что как только наступит вечер, у них будет крепкое судно для поездки по морю. Потом, взяв с собой двух спутников, имевших некоторое понятие о море, он вернулся в гавань к маленькой песчаной бухте. Шлюпка «Доброй надежды» стояла среди многих других, отличаясь от них своими чрезвычайно малыми размерами и хрупким видом. Действительно, когда Дик со своими двумя спутниками заняли места в лодке и стали выплывать из бухты в открытую гавань, маленькая скорлупка погружалась в волны и дрожала при каждом порыве ветра, как будто готовая опуститься на дно. Как мы уже говорили, «Добрая надежда» стояла на якоре далеко от берега, где было сильное волнение. На расстоянии нескольких кабельтов не было других судов. Те же, которые стояли ближе, были пусты. Когда шлюпка приблизилась к судну, пошел густой снег. Внезапно наступившая темнота скрывала движение гребцов от какого бы то ни было наблюдения за ними. В один миг Дик и его люди вскочили на вздымавшуюся палубу. И шлюпка уже танцевала у кормы. «Добрая надежда» была взята в плен.
1: Мы читали фрагмент из романа Роберта Льюиса Стивенсона «Черная стрела». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что все меры безопасности в отношении сотрудников избиркомов и избирателей на предстоящих выборах в Госдуму будут приняты. Выступая на съезде «Единой России», президент выразил надежду, что все политические партии в стране будут работать вместе на благо граждан.
2: Надо вообще поменьше сидеть в кабинетах и в мессенджерах, а почаще выходить, как говорят, в поле. Встречаться с людьми, детально вникать в их жизненные, бытовые проблемы и, конечно, крайне внимательно отрабатывать те миллионы предложений, инициатив, наказов, которые поступают к народной программе «Единой России».
1: Президент также назвал актуальной инициативу признания особого статуса учителя. По словам главы государства, его закрепление не должно быть формальным. Речь о дополнительной поддержке и новых возможностях для профессионального роста. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенные пункты Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовку в Запорожской, сообщили в Министерстве обороны. В Красном Лимане штурмовые группы 25-й армии продолжают движение на запад. За сутки российские войска освободили почти 60 зданий. Уничтожено до 30 украинских боевиков, 4 машины, 5 роботизированных комплексов и 9 пунктов управления беспилотниками. Красный Лиман – важный логистический узел. Его освобождение открывает путь к Славянску и Краматорску, добавили в оборонном ведомстве. Вашингтон и Тегеран возобновили удары, поставив под угрозу перемирие, пишут ведомости. Уточняется, что американская авиация атаковала объекты разведки и системы ПВО Корпуса Стражи Исламской Революции в Иране. В ответ Тегеран нанес удары по 8 ключевым военным объектам США в регионе. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей. США утверждают, что Иран первым атаковал танкеры в Ормузском проливе. Тегеран называет действия Вашингтона явным нарушением меморандума. Переговоры по урегулированию, запланированные на 29 июня, оказались под угрозой, говорится в сообщении. Турция и Азербайджан предложили включить пахлаву в список нематериального наследия ЮНЕСКО, сообщают турецкие медиа. Решение будет принято осенью на заседании Межправительственного комитета организации в Китае. Турецкие чиновники утверждают, что пахлава возникла в Османской империи. Греция, напротив, настаивает на том, что этот десерт существовал еще до османского завоевания в Византии и на Эгейских островах. Спор о происхождении пахлавы продолжается. Обе стороны стремятся закрепить за собой это кулинарное наследие. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757 131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Иван Сергеевич Тургенев. Главы из повести «Первая любовь». Читает Василий Лановой.
3: На следующий день я видел Зинаиду только мельком. Она ездила куда-то с княгиней на извозчике. Зато я видел Лушина, который, впрочем, едва удостоил меня привета, и Малевского. Молодой граф осклабился и дружелюбно заговорил со мною. «А, месье Люпаш», — начал Малевский, — «очень рад вас встретить. Что делает ваша прекрасная королева?» «Вы все сердитесь», — продолжал он, — «напрасно. Ведь не я вас назвал пажем, а пажи бывают преимущественно у королев. Но позвольте вам заметить, что вы худо исполняете свою обязанность». «Как так?» «Пажи должны быть неотлучны при своих владычицах. Пажи должны все знать, что они делают. Они должны даже наблюдать за ними», — прибавил он, понизив голос, — «днем и ночью». «Что вы хотите сказать?» «Что я хочу сказать? Я, кажется, ясно выражаюсь. Днем и ночью. Днем еще так и сяк. Днем светло и людно. Но ночью... тут как раз жди беды. Советую вам не спать по ночам и наблюдать. Наблюдать изо всех сил. Помните, в саду ночью у

0: Фонтана? Вот где надо караулить. Вы мне спасибо скажете. Малевский засмеялся и повернулся ко мне спиной. Он, вероятно, не придавал особенного значения тому, что сказал мне. Но каждое его слово потекло ядом по всем моим жилам. Кровь бросилась мне в голову. «Ах, вот что!» — сказал я самому себе. «Добро! Стало быть, меня недаром тянуло в сад. Так не бывать же этому!» — воскликнул я громко и ударил кулаком себя в грудь. Хотя я, собственно, и не знал, чему не бывать. «Сам ли Малевский пожалует в сад?» — думал я. Он, может быть, проболтался, на этой дерзости у него станет. Другой ли кто? Но только не сдобровать тому, кто мне попадется. Никому не советую встречаться со мной. Я докажу всему свету и ей изменнице. Я так-таки и назвал ее изменницей, что я умею мстить. Я вернулся к себе в комнату, достал из письменного стола недавно купленный английский ножик, пощупал острие лезвия и, нахмурив брови, с холодной и сосредоточенной решительностью сунул его себе в карман. Точно мне такие дела делать было не в диво и не впервой. Сердце во мне злобно приподнялось и окаменело. Я до самой ночи не раздвинул бровей и не разжал губ. И то и дело похаживал взад и вперед, стискивая рукою в кармане разогревшийся нож и заранее приготовляясь к чему-то страшному. Эти новые, небывалые ощущения до того занимали и даже веселили меня, что, собственно, о Зинаиде я мало думал. Мне все мерещилось. Олега, молодой цыган, «Куда, красавец молодой? Лежи!» А потом: «Ты весь обрызган кровью. О, что ты сделал?» «Ничего!» С какой жестокой улыбкой я повторил это: «Ничего!» Пробило 11 часов. Я ушел к себе, но не раздевался. Выжидал полночь. Наконец пробила и она. «Пора!» — шепнул я сквозь зубы и, застегнувшись доверху, засучив даже рукава, отправился в сад. Ночь стояла такая же тихая, как и накануне, но на небе было меньше туч, и очертания кустов, даже высоких цветов, яснее виднелись. Первые мгновения ожидания были томительны, почти страшны. Я на все решился. Я только соображал, как мне поступить. Загреметь ли, куда идешь, стой, сознавайся, или смерть, или просто поразить. Каждый звук, каждый шорох и шелест казался мне значительным, необычайным. Я готовился. Я наклонился вперед. Быстрые, легкие, но осторожные шаги явственно раздавались в саду. Они приближались ко мне. Вот он, наконец, промчался у меня по сердцу. Я судорожно выдернул нож из кармана, судорожно раскрыл его. Какие-то красные искры закрутились у меня в глазах. От страха и злости на голове зашевелились волосы. Шаги направлялись прямо на меня. Я сгибался, я тянулся им навстречу. Показался человек. Боже мой, это был мой отец. Я тотчас узнал его, хотя он весь закутался в темный плащ и шляпу надвинул на лицо. На цыпочках прошел он мимо. Он не заметил меня, хотя меня ничто не скрывало. Но я так скорчился и съежился, что, кажется, сравнялся с самой землей. Ревнивый, готовый на убийство, Отелло внезапно превратился в школьника. Я до того испугался неожиданного появления отца, что даже на первых порах не заметил, откуда он шел и куда исчез. Я только тогда выпрямился и подумал, зачем этот отец ходит ночью по саду, когда опять все утихло вокруг. Со страху я уронил нож в траву, но даже искать его не стал. Мне было очень стыдно. Я разом отрезвился. Возвращаясь домой, я, однако, подошел к моей скамеечке под кустом бузины и взглянул на окошко Зинаидиной спальни. Небольшие, немного выгнутые стекла окошка тускло синели при слабом свете, падавшем с ночного неба. Вдруг цвет их стал изменяться. За ними, я это видел явственно, осторожно и тихо спускалась беловатая стора, спустилась до оконницы и так и осталась неподвижной. «Что же это такое?» — проговорил я вслух почти невольно, когда снова очутился в своей комнате. «Сон? Случайность? Или предположения, которые внезапно вошли мне в голову, так были новы и странны, что я не смел даже предаться им?»
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из повести Ивана Сергеевича Тургенева «Первая любовь».
0: Я пришел бы в большое затруднение, если бы меня заставили рассказать подробно, что происходило со мною в течение недели после моей неудачной ночной экспедиции. Это было странное, лихорадочное время, хаос какой-то, в котором самые противоположные чувства, мысли, подозрения, надежды, радости и страдания кружились вихрем. Это томление, вероятно, долго бы не продолжилось. Громовой удар разом все прекратил и перебросил меня в новую колею. Вернувшись однажды к обеду с довольно продолжительной прогулки, я с удивлением узнал, что буду обедать один, что отец уехал, а матушка нездорова, не желает кушать и заперлась у себя в спальне. По лицам лакеев я догадывался, что произошло нечто необыкновенное. Расспрашивать их я не смел, но у меня был приятель, молодой буфетчик Филипп, страстный охотник до стихов и артист на гитаре. Я к нему обратился. От него я узнал, что между отцом и матушкой произошла страшная сцена, а в девичьей все было слышно до единого слова, что матушка моя упрекала отца в неверности, в знакомстве с соседней барышней, что отец сперва оправдывался, потом вспыхнул и, в свою очередь, сказал какое-то жестокое слово якобы об ихних летах, отчего матушка заплакала. «А произошла вся беда, — продолжал Филипп, — от безымянного письма. А кто его написал, неизвестно. А то бы как этим делам наружу выйти?» «Да разве что-нибудь было?» — с трудом проговорил я, между тем, как руки и ноги у меня похолодели, и что-то задрожало в самой глубине груди. Филипп знаменательно мигнул. «Было. Этих делов не скроешь. Уж на что батюшка ваш в этом разе осторожен? Да ведь надобно ж примерно карету нанять или там что? Без людей не обойдешься тоже». Я услал Филиппа и повалился на постель. Я не зарыдал, не предался отчаянию. Я не спрашивал себя, когда и как все это случилось. Я не удивлялся, как я прежде, как я давно не догадался. Я даже не роптал на отца. То, что я узнал, было мне не под силу. Это внезапное откровение раздавило меня. Все было кончено. Все цветы мои были вырваны разом и лежали вокруг меня разбросанные и истоптанные. Матушка на следующий день объявила, что переезжает в город. Помнится, я пробродил целый день, но в сад не заходил и ни разу не взглянул на флигель. А вечером я был свидетелем удивительного происшествия. Отец мой вывел графа Малевского под руку через залу в переднюю и в присутствии лакея холодно сказал ему: «Несколько дней тому назад вашему сиятельству в одном доме указали на дверь, а теперь я не буду входить с вами в объяснение, но имею честь вам доложить, что если вы еще раз пожалуете ко мне, то я вас выброшу в окошко. Мне ваш почерк не нравится». Граф наклонился, стиснул зубы, съежился и исчез. Начались сборы к переселению в город, на Арбат, где у нас был дом. Отцу, вероятно, самому уже не хотелось более оставаться на даче, но, видно, он успел упросить матушку не затевать истории. Все делалось тихо, не спеша. Матушка велела даже поклониться княгине и изъявить ей сожаление, что по нездоровью не увидится с ней до отъезда. Я бродил, как шальной, и одного только желал: как бы поскорее все это кончилось. Одна мысль не выходила у меня из головы: как могла она, молодая девушка, ну и все-таки княжна, решиться на такой поступок? Знаю, что мой отец человек несвободный, и имея возможность выйти замуж, хоть, например, за Беловзорова. На что же она надеялась? Как не побоялась погубить всю свою будущность? Да, думал я, вот это любовь, это страсть, это преданность. И вспомнились мне слова Лушина: жертвовать собою сладко для иных. Как-то пришлось мне увидеть в одном из окон флигеля бледное пятно. Неужели это лицо Зинаиды, подумал я. Точно, это было ее лицо. Я не вытерпел. Я не мог расстаться с ней, не сказав ей последнего прости. Я улучил удобное мгновение и отправился во флигель. «Я пришел с вами проститься, княжна, вероятно, навсегда. Вы, может быть, слышали, мы уезжаем». Зинаида пристально посмотрела на меня. «Да, я слышала. Спасибо, что пришли. Я уже думала, что не увижу вас. Не поминайте меня лихом. Я иногда мучила вас. Но все-таки я не такая, какой вы меня воображаете». Она отвернулась и прислонилась к окну. «Право, я не такая. Я знаю, вы обо мне дурного мнения. Я... Да, вы, я, повторил я горестно, и сердце у меня задрожало по-прежнему под влиянием неотразимого, невыразимого обаяния. Я, поверьте, Зинаида Александровна, что бы вы ни сделали, как бы вы ни мучили меня, я буду любить и обожать вас до конца дней моих». Она быстро обернулась ко мне и, раскрыв широко руки, обняла мою голову и крепко и горячо поцеловала меня. Бог знает, кого искал этот долгий прощальный поцелуй, но я жадно вкусил его сладость. Я знал, что он уже никогда не повторится. «Прощайте, прощайте», — твердил я. Она вырвалась и ушла. И я удалился. Я не в состоянии передать чувство, с которым я удалился. Я бы не желал, чтобы оно когда-нибудь повторилось. Но я почел бы себя несчастливым, если бы я никогда его не испытал.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из повести Ивана Сергеевича Тургенева «Первая любовь».
0: Мы переехали в город. Не скоро я отделался от прошедшего. Не скоро принялся за работу. рана моя медленно заживала. Но, собственно, против отца у меня не было никакого дурного чувства. Напротив, он как будто еще вырос в моих глазах. Пускай психологи объяснят это противоречие, как знают. Отец мой каждый день выезжал верхом. У него была славная рыжечалая английская лошадь с длинной тонкой шеей и длинными ногами, неутомимая и злая. Ее звали Электрик. Кроме отца на ней никто ездить не мог. Однажды он пришел ко мне в добром расположении духа, чего с ним давно не бывало. Он собирался выехать и уже надел шпоры. Я стал просить его взять меня с собою. «Давай лучше играть в чехарду», — отвечал мне отец, «а то ты на своем клепере за мною не поспеешь». «Поспею, я тоже шпоры надену». «Ну, пожалуй, мы отправились». У меня был вороненький косматый конек, крепкий на ноги и довольно резвый. Правда, ему приходилось скакать во все лопатки, когда Электрик шел полной рысью. Но я все-таки не отставал. Я не видывал всадника, подобного отцу. Он сидел так красиво и небрежно ловко, что, казалось, сама лошадь под ним это чувствовала и щеголяла им. Мы проехали по всем бульварам, побывали на девичьем поле, перепрыгнули через несколько заборов. Сперва я боялся прыгать, но отец презирал робких людей, и я перестал бояться. Переехали дважды через Москву-реку. И я уже думал, что мы возвращаемся домой, тем более, что сам отец заметил, что лошадь моя устала. Как вдруг он повернул от меня в сторону от Крымского броду и поскакал вдоль берега. Я пустился вслед за ним. Поравнявшись с высокой грудой сложенных старых бревен, он проворно соскочил с Электрика, велел мне слезть и, отдав мне поводья своего коня, сказал, чтобы я подождал его тут же у бревен, а сам повернул в небольшой переулок и исчез. Я принялся расхаживать взад и вперед вдоль берега, ведя за собой лошадей и бронясь с Электриком. Тоска меня брала, а отца все не было. Я сделал несколько шагов к тому направлению, куда удалился отец, потом прошел переулочек до конца, повернул за угол и остановился. На улице, в 40 шагах от меня, перед раскрытым окном деревянного домика, спиной ко мне стоял мой отец. Он опирался грудью на оконницу, а в домике, до половины скрытая занавеской, сидела женщина в темном платье и разговаривала с отцом. Эта женщина была Зинаида. Я остолбенел. Я этого, признаюсь, никак не ожидал. Первым движением моим было убежать. Отец оглянется, подумал я, и я пропал. Но странное чувство, чувство сильнее любопытства, сильнее даже ревности, сильнее страха, остановило меня. Я стал глядеть, я силился прислушаться. Казалось, отец настаивал на чем-то, Зинаида не соглашалась. Я, как теперь, вижу ее лицо, печальное, серьезное, красивое, и с непередаваемым отпечатком преданности, грусти, любви и какого-то отчаяния. Я другого слова подобрать не могу. Она произносила односложные слова, не поднимала глаз и только улыбалась покорно и упрямо. По одной этой улыбке я узнал мою прежнюю Зинаиду. Отец повел плечами и поправил шляпу на голове, что у него всегда служило признаком нетерпения. Зинаида выпрямилась и протянула руку. Вдруг в глазах моих совершилось невероятное дело. Отец внезапно поднял хлыст, которым сбивал пыль с полы своего сюртука, и послышался резкий удар по этой обнаженной до локтя руке. Я едва удержался, чтобы не вскрикнуть, а Зинаида вздрогнула, молча посмотрела на моего отца и, медленно поднеся свою руку к губам, поцеловала заолевшийся на ней рубец. Отец швырнул в сторону хлыст и, торопливо взбежав на ступеньки крылечка, ворвался в дом. Зинаида обернулась и, протянув руки, закинув голову, тоже отошла от окна. С замиранием испуга, с каким-то ужасом недоумения на сердце, бросился я назад и, пробежав переулок, чуть не упустив электрика, вернулся на берег реки. Я не мог ничего сообразить. Я знал, что на моего холодного и сдержанного отца находили иногда порывы бешенства. И все-таки я никак не мог понять, что я такое видел. Но я тут же почувствовал, что сколько бы я ни жил, забыть это движение, взгляд, улыбку Зинаиды было для меня навсегда невозможно, что образ ее, этот новый, внезапно представший передо мною образ, навсегда запечатлелся в моей памяти. Я глядел бессмысленно на реку и не замечал, что у меня слезы лились. Ее бьют, думал я. Бьют, бьют. Ну, что же ты? Давай мне лошадь, раздался за мной голос отца. Я машинально подал ему поводья. Он вскочил на электрика, прозябший конь взвился на дыбы и прыгнул вперед на полторы сажени. Но скоро отец укротил его. Он вонзил ему шпоры в бока и ударил его кулаком по шее. «Ах, хлыста нету!» — пробормотал он. Я вспомнил недавний свист и удар этого самого хлыста и содрогнулся. «Куда же ты дел его?» — спросил я отца, погодя немного. Отец не отвечал мне и поскакал вперед. Я нагнал его. Мне непременно хотелось видеть его лицо. «Ты соскучился без меня?» — проговорил он сквозь зубы. «Немножко. Где же ты уронил свой хлыст?» — спросил я его опять. Отец быстро глянул на меня. «Я его не уронил», — промолвил он. «Я его бросил». Он задумался и опустил голову. И тут-то я в первый и едва ли не в последний раз увидел, сколько нежности и сожаления могли выразить его строгие черты. Он опять поскакал, и уж я не мог его догнать. Я приехал домой четверть часа после него. «Вот это любовь!» — говорил я себе снова, сидя ночью перед своим письменным столом, на котором уже начали появляться тетради и книги. «Это страсть!» Как, кажется, не возмутиться, как снести удар от какой бы то ни было, от самой милой руки. А видно, можно, если любишь. А я-то воображал. Последний месяц меня очень состарил, и моя любовь со всеми своими волнениями и страданиями показалось мне самому чем-то таким маленьким и детским, и мизерным перед тем другим, неизвестным чем-то, о котором я едва мог догадываться, и которое меня пугало, как незнакомое, красивое, но грозное лицо, которое напрасно силишься разглядеть в полумраке. 2 месяца спустя я поступил в университет, а через 1/2 отец мой скончался от удара в Петербурге, куда он только что поселился с моей матерью и со мной. За 1/2 дня до своей смерти он получил письмо из Москвы, которое его чрезвычайно взволновало. Он ходил просить о чем-то матушку, и, говорят, даже заплакал. Он мой отец. В самое утро того дня, когда с ним сделался удар, он начал было письмо ко мне на французском языке. «Сын мой», — писал он мне, — «бойся женской любви. Бойся этого счастья, этой отравы. Матушка после его кончины послала довольно значительную сумму денег в Москву.
1: Мы читали главы из повести Ивана Сергеевича Тургенева «Первая любовь».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Сергеевич Тургенев. Рассказ «Песнь торжествующей любви». Читает Алексей Кузнецов.
2: Вот что я вычитал в одной старинной итальянской рукописи. Около половины 17-го столетия проживала в Ферраре. Она процветала тогда под скипетром своих великолепных герцогов, покровителей искусств и поэзии. Проживала два молодых человека по имени Фабий и Муций. Ровесники годами, близкие родственники, они почти никогда не разлучались. Сердечная дружба связала их с самого детства. Одинаковость судьбы скрепила эту связь. Они принадлежали к старинным фамилиям. Оба были богаты, независимы и бессемейны. Вкусы, наклонности были схожи у обоих. Муций занимался музыкой, Фабий – живописью. Вся Феррара гордилась ими как лучшим украшением двора, общества и города. Наружностью они, однако, не походили друг на друга, хотя оба отличались стройной юношеской красотою. Фабий был выше ростом, бел лицом и волосом рус, а глаза имел голубые. Муций, напротив, имел лицо смуглое, волосы черные, а в темно-карих его глазах не было того веселого блеска, на губах той приветливой улыбки, как у Фабия. Его густые брови надвигались на узкие веки, тогда как золотистые брови Фабия уходили тонкими полукругами на чистый и ровный лоб. Муций и в разговоре был менее жив. Со всем тем оба друга одинаково нравились дамам, ибо недаром были образцами рыцарской угодливости и щедрости. В одно и то же время с ними проживала в Ферраре девица по имени Валерия. Ее считали одной из первых красавиц города, хотя видеть ее можно было очень редко, так как она вела жизнь уединенную и выходила из дому только в церковь, да в большие праздники на гулянье. Она жила со своей матерью, благородной, но не богатой вдовою, у которой не было других детей. Всякому, кому только не встречалась Валерия, она внушала чувство невольного удивления и столь же невольного нежного уважения. Так скромна была ее осанка, так мало, казалось, сознавала она сама всю силу своих прелестей. Иные, правда, находили ее несколько бледной. Взгляд ее глаз, почти всегда опущенных, выражал некоторую застенчивость и даже боязливость. Ее губы улыбались редко, и то слегка. Голос ее едва ли кто слышал. Но ходила молва, что он был у нее прекрасен, и что, запершись у себя в комнате ранним утром, когда все в городе еще дремало, она любила напевать старинные песни под звуки лютни, на которой сама играла. Несмотря на бледность лица, Валерия цвела здоровьем, и даже старые люди, глядя на нее, не могли не подумать: «О, как счастлив будет тот юноша, для кого распустится, наконец, этот еще свернутый в лепестках своих, еще не тронутый и девственный цветок». Фабий и Муций увидали Валерию в первый раз на пышном народном празднике, устроенном по повелению герцога Феррарского Эркола, сына знаменитой Лукреции Борджиа, в честь знатных вельмож, прибывших из Парижа по приглашению герцогини, дочери французского короля Людовика XII. Рядом со своей матерью сидела Валерия, посреди изящной трибуны, возведенной по рисунку Палладия на главной феррарской площади для почтеннейших дам города. Оба, и Фабий, и Муций, страстно в нее влюбились в тот же день. И так как они ничего не скрывали друг от друга, то каждый из них скоро узнал, что происходило в сердце товарища. Они положили между собою постараться обоим сблизиться с Валерией, и если она удостоит избрать кого-нибудь из них, то другой безропотно покорится ее решению. Несколько недель спустя, благодаря доброй славе, которой они пользовались по праву, им удалось проникнуть в труднодоступный дом вдовы. Она позволила им посещать ее. С тех пор они почти каждый день могли видеть Валерию и беседовать с нею. И с каждым днем огонь, зажженный в сердцах обоих юношей, разгорался сильнее и сильнее. Однако Валерия ни одному из них не оказывала предпочтения, хотя присутствие их ей, видимо, нравилось. С Муцием она занималась музыкой, но разговаривала больше с Фабием. С ним она меньше робела. Наконец, они решились узнать окончательно свою участь и послали к Валерии письмо, в котором просили ее объясниться и сказать, кому она готова отдать свою руку. Валерия показала это письмо матери и объявила ей, что готова остаться в девицах. Но если мать находит, что ей пора вступить в брак, то она выйдет за того, на кого укажет ее выбор. Почтенная вдова пролила несколько слез при мысли о разлуке с любимым детищем, однако отказать женихам не было причины. Она считала их обоих равнодостойными руки ее дочери, но втайне предпочитая Фабия и подозревая, что и Валерии он приходится более по нраву, она указала на него. На другой же день Фабий узнал о своем счастье, а Муцию осталось держать свое слово и покориться. Он так и сделал. Но быть свидетелем торжества своего друга, своего соперника, он не мог. Немедленно продал он большую часть своего имущества и, собрав несколько тысяч дукатов, отправился в дальнее путешествие на восток. Прощаясь с Фабием, он сказал ему, что вернется не прежде, чем почувствует, что последние следы страсти в нем исчезли. Тяжело было Фабию расстаться с другом детства и юности, но радостное ожидание близкого блаженства вскоре поглотило всякие другие ощущения, и он отдался весь восторгом увенчанной любви. Вскоре он вступил в брак с Валерией и только тогда узнал всю цену сокровища, которым ему довелось обладать. У него была прекрасная вилла, окруженная тенистым садом в недальнем расстоянии от Феррары. Он переехал туда вместе с женою и ее матерью. Светлое время наступило для них тогда. Супружеская жизнь выказала в новом пленительном свете все совершенства Валерии. Фабий становился замечательным живописцем, уже не просто любителем, а мастером. Мать Валерии радовалась и благодарила Бога, глядя на счастливую чету. 4 года промчались незаметно, как блаженный сон. Одного недоставало молодым супругам. Одно завелось у них горе. Детей у них не было, но надежда не покидала их. К концу 4-го года их посетило великое, на этот раз настоящее горе. Мать Валерии скончалась, поболев несколько дней. Много слез пролила Валерия. Долго не могла привыкнуть к своей утрате. Но прошел еще год. Жизнь опять вступила в свои права, потекла прежним руслом. И вот в один прекрасный летний вечер, никого не предупредив, в Феррару вернулся Муций.
1: Радиозвезда. Мы читаем рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Песнь торжествующей любви».
2: Во все 5 лет, прошедших с его отъезда, никто о нем ничего не ведал. Всякие слухи о нем замерли, точно он исчез с лица земли. Когда Фабий встретил своего друга на одной из улиц Феррары, он чуть не закричал, сперва от испуга, потом от радости, и тотчас пригласил его в свою виллу. Там у него в саду находился отдельный поместительный павильон. Он предложил своему другу поселиться в этом павильоне. Муций охотно согласился и в тот же день переехал туда вместе со своим слугою, немым малайцем. Немым, но не глухим. И даже, судя по живости его взгляда, очень понятливым человеком. Язык у него был вырезан. Муций привез с собою 10 сундуков, наполненных разнообразными драгоценностями, собранными им во время своих продолжительных странствий. Валерия обрадовалась возвращению Муция, и он ее приветствовал дружески весело, но спокойно. По всему было видно, что он сдержал слово, данное Фабию. В течение дня он успел устроиться в своем павильоне, выложил с помощью малайца привезенные редкости, ковры, шелковые ткани, бархатные и парчевые одежды, оружие, чаши, блюда и кубки, украшенные финифтью, золотые и серебряные вещи, обделанные в жемчуг и бирюзу, резные ящики из янтаря и слоновой кости, граненые бутыли, пряности, курева, звериные шкуры, перья неведомых птиц и множество других предметов, самое употребление которых казалось таинственным и непонятным. В числе всех этих драгоценностей находилось богатое жемчужное ожерелье, полученное Муцием от персидского шаха за некую великую и тайную услугу. Он попросил позволения у Валерии собственноручно возложить ей это ожерелье на шею. Оно показалось ей тяжелым и одаренным какой-то странной теплотой. Оно так и прильнуло к коже. К вечеру, после обеда, сидя на террасе виллы в тени олеандров и лавров, Муций принялся рассказывать свои похождения. Он говорил о виденных им далеких странах, заоблачных горах, безводных пустынях, о реках, подобных морям, говорил о громадных зданиях и храмах, о тысячелетних деревьях, о радужных цветах и птицах, называл посещенные им города и народы, чем-то сказочным веяло от одних их имен. Весь Восток был знаком Муцию. Он проехал Персию, Аравию, где кони благороднее и красивее всех других живых существ, проник в самую глубь Индии, где род людской подобен величественным растениям, достиг границ Китая и Тибета, где живой бог по имени Далай-лама обитает на земле во образе безмолвного человека с узкими глазами. Чудны были его рассказы. Как очарованные слушали его Фабий и Валерия. Собственно, черты Муциева лица мало изменились. С детства смуглое, оно еще потемнело, загорело под лучами более яркого солнца. Глаза казались углубленнее прежнего и только. Но выражение этого лица стало другое. Сосредоточенное, важное, оно не оживлялось даже тогда, когда он упоминал об опасностях, которым подвергался. Ночью, в лесах, оглашаемых воем тигров, или днем на пустых дорогах, где путешественников караулят изуверы, которые удавливают их в честь железной богини, требующей человеческих жертв. И голос Муция стал глуше и ровнее. Движения рук, всего тела утратили развязность, свойственную итальянскому племени. С помощью слуги своего, раболепно проворного малайца, он показал хозяевам своим несколько фокусов, которым научили его индийские брамины. Так, например, он, предварительно скрыв себя занавесом, явился вдруг сидящим на воздухе с поджатыми ногами, слегка опираясь концами пальцев на отвесно поставленную бамбуковую трость, что немало удивило Фабия, а Валерию даже испугало. «Уж не чернокнижник ли он?» — подумалось ей. Когда же он принялся вызывать, насвистывая на маленькой флейте из закрытой корзины ручных змей, когда, шевеля жалами, показались из-под пестрой ткани их темные плоские головки, Валерия пришла в ужас и попросила Муция спрятать поскорее этих ненавистных гадов. За ужином Муций попотчевал своих друзей шираским вином из круглой бутыли с длинным горлышком. Чрезвычайно пахучее и густое, золотистого цвета с зеленоватым отливом, оно загадочно блестело, налитое в крошечные яшмовые чашечки. Вкусом оно не походило на европейские вина. Оно было очень сладко и пряно, и, выпитое медленно, небольшими глотками, возбуждало во всех членах ощущение приятной дремоты. Муций заставил и Фабия, и Валерию откушать по чашечке и выпил сам. Над ее чашечкой он, наклонясь, что-то прошептал, потряс пальцами. Валерия это заметила. Но, так как вообще в приемах Муция во всей его повадке проявлялось нечто чуждое и небывалое, то она только подумала, не принял ли он в Индии новой какой веры? Или у них там обычаи такие? Потом, помолчав немного, она спросила его, продолжал ли он во время своего путешествия заниматься музыкой. В ответ ей Муций приказал малайцу принести свою индийскую скрипку. Она походила на нынешней, только вместо четырех струн у ней было три. Верх ее обтягивала голубоватая змеиная кожа, и тонкий тростниковый смычок имел вид полукруглый, а на самом его конце блистал заостренный алмаз. Муций сыграл сперва несколько заунывных, по его словам, народных песен, странных и даже диких для итальянского уха. Звук металлических струн был жалобен и слаб. Но когда Муций начал последнюю песню, этот самый звук внезапно окреп, затрепетал звонко и сильно. Страстная мелодия полилась из-под широко проводимого смычка, полилась, красиво изгибаясь, как та змея, что покрывала своей кожей скрипичный верх. И таким огнем, такой торжествующей радостью сияла и горела эта мелодия, что и Фабию, и Валерии стало жутко на сердце, и слезы выступили на глаза, а Муций, с наклоненной, прижатой к скрипке головою, с побледневшими щеками, с бровями, сдвинутыми в одну черту, казался еще сосредоточеннее и важнее, и алмаз на конце смычка бросал на ходу лучистые искры, как бы тоже зажженный огнем той дивной песни. Когда же Муций закончил и, все еще крепко стискивая скрипку между подбородком и плечом, уронил руку, державшую смычок, «Что это такое? Что ты нам сыграл?» — воскликнул Фабий. Валерия не промолвила ни слова, но, казалось, все ее существо повторило вопрос ее мужа. Муций положил скрипку на стол и, слегка встряхнув волосами, с вежливой улыбкой промолвил: «Это, эту мелодию, эту песнь я услышал раз на острове Цейлоне. Эта песнь слывет там между народом песню счастливой, удовлетворенной любви». «Повтори», — прошептал было Фабий. «Нет, этого повторить нельзя», — ответил Муций. «Теперь уже поздно. Сеньоре Валерии следует отдохнуть, и мне пора. Я устал». В течение целого дня Муций обращался с Валерией почтительно просто, как давнишний друг, но, уходя, он пожал ей руку крепко-накрепко, надавив пальцами на ее ладонь и так настойчиво заглядывая ей в лицо, что она, хоть и не поднимала век, однако почувствовала этот взгляд на внезапно вспыхнувших своих щеках. Она ничего не сказала Муцию, но отдернула руку, а когда он удалился, посмотрела на дверь, через которую он вышел. Она вспомнила, как и в прежние годы она его побаивалась, и теперь нашло на нее недоумение.
1: Мы читали рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Песнь торжествующей любви». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Антон Павлович Чехов. Рассказ «Канитель». Читает Алексей Борзунов.
2: На клиросе стоит дьячок от Лукавин и держит между вытянутыми жирными пальцами огрызенное гусиное перо. Маленький лоб его собрался в морщины, на носу играют пятна всех цветов, начиная с розового и кончая темно-синим. Перед ним на рыжем переплете цветной триоди лежат две бумажки. На одной из них написано «О здравии», на другой «За упокой» и под обоими заглавиями по ряду имен. Около клироса стоит маленькая старушонка с озабоченным лицом и с котомкой на спине. Она задумалась.
3: «Дальше кого?» — спрашивает дьячок, лениво почесывая за ухом. «Скорее, убогая, думай, а то мне некогда. Сейчас часы читать стану».
4: «Сейчас, батюшка. Ну, пиши. О здравии рабов божьих Андрея и Дарьи Сачады, Митрия, опять Андрея, Антипа, Марьи...»
3: «Постой, не шибко. Не за зайцем скачешь, успеешь».
4: «Написал Марию. Ну, теперь и Кирилла, Гордея, младенца новоприставленного Герасима, Пантелея. Записал усопшего Пантелея, постой».
3: «Пантелей помер?»
4: «Помер»,
3: вздыхает старуха. «Так как же ты велишь о здравии записывать?» Сердится дьячок, зачеркивая Пантелея и перенося его на другую бумажку. «Вот тоже еще. Ты говори толком, а не путай. Кого еще за упокой?»
4: «За упокой? Сейчас, постой. Ну, пиши. Ивана, Авдотью, еще Дарью, Егора. Запиши воина Захара. Как пошел на службу в 4-м годе, так с той поры и не слыхать».
3: «Стал быть, он помер?»
4: «А кто ж его знает? Может, помер, а может, и жив. Ты пиши».
3: «Куда ж я его запишу? Ежели, скажем, помер, то за упокой. Коли жив, то о здравии. Пойми вот вашего брата».
4: «Ты, родименький, его на обе записочки запиши, а там видно будет. Да ему все равно, как его не записывай. Непутящий человек, пропащий. Записал? Теперь и за упокой Марка, Левонтия, Арину, ну и Кузьму с Анной, болящую Федосию».
3: «Болящую Федосию за упокой? Тют!
4: Это меня-то за упокой? Ошалел, что ли?
3: Тьфу! Кочерышка меня запутала! Не померла еще, так и говори, что не померла, а нечего за упокой лезть. Путаешь тут. Изволь вот теперь Федосию херить и в другое место писать. Всю бумагу нагадил. Ну, слушай, я тебе прочту. О здравии Андрея, Дарьи Сачады, Паки Андрея, Антипия, Марии, Кирилла, новоприставленного младенца Гер... Постой, как же сюда этот Герасим попал? Новоприставленный, вдруг о здравии?
4: Нет, запутала ты меня, убогая. Бог с тобой, совсем запутала.
3: Дьячок крутит головой, зачеркивает Герасима и переносит его в заупокойный отдел. Слушай, о здравии Марии, Кирилла, воина Захарии. Кого еще?
4: Авдотью записал.
3: Авдотью? Авдотью. Евдокию, пересматривает дьячок обе бумажки. Помню, записывал ее, а теперь шут ее знает, никак не найдешь.
4: А вот она. «За упокой» записано. «Авдотью-то за упокой», — удивляется старуха. «Году еще нет, как замуж вышла, а ты на нее уж смерть накликаешь. Сам вот сердешный путаешь, а на меня злобишься. Ты с молитвой пиши, а коли будешь в сердце злобу иметь, то бесу радость. Это тебя бес хороводит да путает. Постой, не мешай».
3: Дьячок хмурится и, подумав, медленно зачеркивает на заупокойном листе «Авдотью». Перо взвизгивает и дает большую кляксу. Дьячок конфузится и чешет затылок.
4: «Авдотью, стало быть, долой отсюда», — бормочет он смущенно. «А записать ее туда? Так? Постой.
3: Ежели ее туда, то будет о здравии. Ежели сюда, то за упокой.
4: Совсем запутала баба. И этот еще воин Захария встрял сюда. Шут его принес. Ничего не разберу. Надо сызнова».
3: Дьячок лезет в шкафчик и достает оттуда осьмушку чистой бумаги.
4: «Выкинь Захарию, коли так», — говорит старуха. «Уж бог с ним, выкинь, молчи».
3: Дьячок макает медленно перо и списывает с обеих бумажек имена
2: на новый листок.
3: «Я их всех гуртом запишу», — говорит он. «А ты неси к отцу дьякону. Пущай дьякон разберет, кто здесь живой, кто мертвый. Он в семинарии обучался, а я этих самых делов хоть убей, ничего не понимаю».
2: Старуха берет бумажку, подает дьячку старинные 1.5 копейки и семенит к алтарю.
1: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Канитель». Радио «Звезда».

0: семьи защитников Родины и, конечно, самих ветеранов боевых действий. Безусловно, нужно и дальше создавать все условия, чтобы такие люди, они и есть, как я уже многократно говорил, подлинная элита России, продолжили служение стране в гражданских сферах, в политике, в экономике, государственном и муниципальном управлении.
1: Позже Владимир Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка. По словам президента, правительством организован оперативный штаб мониторинга ситуации с топливом в России. Он работает в круглосуточном режиме.
0: Возникающие неординарные задачи решаются, причем решаются четко, оперативно, грамотно, в интересах страны и наших граждан. Добавили, что на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года.
1: Президент также поручил приложить все усилия для соблюдения графиков поставок топлива для агропромышленного комплекса. В России могут ввести обязательную долю отечественных фильмов в кинопрокате. Об этом сообщила глава Думского комитета по культуре Ольга Казакова. Она отметила, что нужно определить, как это повлияет на развитие и поддержку отечественного кино, а также на работу кинотеатров. Конкретные меры поддержки будут обсуждаться с правительством и представителями киноиндустрии. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по культуре совместно с профильным министерством и кинематографистами разработать законопроекты для поддержки отечественного кино. Число погибших в результате сильного землетрясения в Венесуэле выросло до 1400 человек. За сутки эта цифра увеличилась еще на 510. Пострадали не менее 3000 человек, среди них 3 россиянина, которые получили травмы легкой и средней степени тяжести. 2 мощных толчка магнитудой выше 7 произошли 24 июня. Особенно сильно пострадал город Ла-Гуайра, где разрушено более 100 зданий. Спасательные работы продолжаются. В Венесуэле объявлено чрезвычайное положение. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года.
2: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Полтора века Зимний дворец был главной резиденцией императорской семьи. Но кроме государей в огромном доме были сотни других жильцов. Люди Зимнего дворца, монаршие особы, их фавориты и слуги. Слушайте книгу историка Игоря Зимина.
5: При Николае I традиционные маскарады с мужиками стали зримой частью так называемой теории официальной народности, выраженной парадигмой «православие, самодержавие, народность». Более того, маскарады с мужиками стали устраиваться и в день рождения императрицы, 1 июля в Петергофе. В них действительно принимали участие тысячи простолюдинов. При подготовке маскарада, намеченного на 1 января 1838 года, изготовили 30 тысяч маскарадных билетов на сумму 1200 рублей. Однако этот маскарад не состоялся, поскольку главная императорская резиденция сгорела в декабре 1837 года. При Николае I продолжилась традиция проведения тематических маскарадов. Как правило, это были маскарады для своего круга, в котором все отлично знали друг друга. Подобные маскарады все очень любили, поскольку они позволяли уйти из привычной жизни, жестко определявшейся придворным этикетом. Маскарады позволяли раскрыться творческому потенциалу членов императорской семьи и их придворных, скованному тем же этикетом. Например, общепризнанно, что императрица Мария Федоровна, супруга Павла I, обладала и блестящими режиссерскими способностями. Маскарады позволяли выявлять настоящие таланты, поскольку если над маскарадным костюмом могли работать театральные костюмеры, профессиональные художники и тому подобное, то эти костюмы надо было еще и представить.

0: что подчас требовало несомненных артистических способностей. Например, на маскараде 13 сентября 1817 года граф Александр Иванович Сологуб до такой степени изменил свой голос и так вошел в роль, что великий князь и императрица Елизавета, с которыми он долго говорил, приняли его за вдовствующую императрицу. Все вместе позволяло ненадолго уйти в выдуманный мир маскарада и на время сбросить груз тяготевших проблем. Для придворных маскарадов было характерно многообразие масок. Например, на маскараде 13 сентября 1817 года по случаю отъезда новобрачных великокняжеской четы Николая Павловича и Александры Федоровны вереницей мелькали живописнейшие персонажи. Среди них пилигримка, княгиня Александра Николаевна Волконская, стацдама великой княгини Александры Федоровны, шутовской старик Дмитрий Михайлович Кологривов, обер-церемонимейстер, тайный советник, девушка в русском костюме, Софья Юрьевна Нелединская-Милецкая, фрейлина, монахиня, которую никто не мог узнать, граф Александр Иванович Сологуб, камергер, старые немецкие солдаты, великий князь Николай Павлович и принц Вильгельм, брат Александры Федоровны, волшебник, императрица Мария Федоровна, летучая мышь, императрица Елизавета Алексеевна. 1 января 1834 года в Зимнем дворце прошел маскарад на тему сказки «Аладдин и волшебная лампа». Как вспоминала великая княгиня Ольга Николаевна, в концертном зале поставили трон в восточном вкусе и галерею для тех, кто не танцевал. Зал декорировали тканями ярких цветов, кусты и цветы освещались цветными лампами, волшебство этого убранства буквально захватывало дух. В то время глазу еще непривычны были такие декорации, которые мы теперь видим на каждой сцене. Мэри и я появились в застегнутых кафтанах, шароварах, в острых туфлях и с тюрбанами на головах. Нам было разрешено идти за мама в полонезе. Какой блеск, какая роскошь азиатских материй, камней, драгоценностей. Я могла смотреть и искренне предаться созерцанию всего этого волшебства, не думая об обязанностях или правилах вежливости. Карлик с лампой, горбатый и с громадным носом, был гвоздем вечера. 1 января 1837 года в Зимнем дворце танцевали на так называемом китайском маскараде. Ольга Николаевна вспоминала. Все были в китайских костюмах. Высоко зачесанные и завязанные на голове волосы очень украшали дам, особенно тех, у кого были неправильные, но выразительные черты лица. Папа был одет мандарином, с искусственным толстым животом, в розовой шапочке с висящей косой на голове. Он был совершенно неузнаваем. После восстановления Зимнего дворца традицию карнавалов с мужиками восстановили в полной мере. Описывая зиму 1842 года, Ольга Николаевна отмечала, что карнавалы этой зимой были очень оживленными. Каждое воскресенье были танцы с играми в Малахитовом зале. Между ними «Дежоне дансан» или костюмированные балы в Михайловском дворце у тети Елены. Ольга Николаевна к этому времени была засидевшейся на выданье девицей, и карнавалы, наполненные юными дебютантками, ее начинали тяготить, поэтому в ее воспоминаниях появляется нота недовольства подобным времяпровождением. «Мне никогда не нравились костюмированные вечера. Как утомительны и скучны приготовления к ним. Специально разученные для них танцы часто подавляют прирожденный талант и грацию». Весьма спорное утверждение. Сам Николай I в переписке с соратниками просто фиксировал факт маскарада, попутно приводя его в бухгалтерию и давая о действии краткие отзывы. 4 января 1832 года император писал Ивану Федоровичу Паскевичу: «Здесь у нас все в порядке и смирно. На маскараде 1 числа было во дворце за 364 человека и в отменном благочинии». Говоря о бухгалтерии, обратимся к книгам гардеробных сумм Николая I. В них в деталях фиксировались все траты сначала великого князя, а затем и императора на подготовку маскарадных костюмов. Первые 5 рублей за маскарадное платье будущий император потратил в январе 1810 года. В феврале 1833 года Николай I уплатил 15 рублей за 2 маски. Кроме того, 30 рублей выдали камердинеру Алексею Сафонову за маскарадные билеты. Судя по всему, император за свои средства профинансировал типографскую печать нескольких сотен маскарадных билетов. В феврале 1834 года император вновь купил 2 маскарадные маски – 14 рублей. Но то были копейки по сравнению с тратами на подготовку к маскарадам 1835 года. В январе этого года Николай I потратил на аксельбанты и прочее для маскарада 200 рублей. В магазине военных вещей Сургучева тогда же за каски и шляпы и прочее для маскарада 612 рублей. Портному Малиновскому за переделку мундира и 2 таковых же для маскарада 689 рублей 50 копеек. В феврале театральному парикмахеру Вивану за маскарадный парик для его величества 100 рублей. В январе 1836 года парикмахеру Утехину за сделанный для его величества парик для маскарада 200 рублей. В марте 1837 года при подготовке к упомянутому китайскому маскараду Николай I уплатил костюмеру театра Балте за китайское маскарадное платье 865 рублей, парикмахеру Вивану за китайский парик для маскарада 70 рублей, мастеру Тимофееву за китайскую шапку для маскарада 40 рублей. В ноябре 1841 года костюмеру театра «Матисс» за театральный костюм 116 рублей 68 копеек. Парикмахеру Дювалю за театральный парик 57 рублей. Сапожнику Пемо за поправку сапогов и за театральные башмаки 31 рубль 80 копеек. Как мы видим, подготовка к маскараду влетала императору в копеечку. Да и готовили ему маскарадные костюмы крепкие профессионалы. Театральные костюмеры. Наряду с различными экзотическими темами маскарадов при Николае I была положена традиция обращения и к национальной истории. Так, в 1849 году на маскараде в доме генерал-губернатора графа Закревского устроили шествие одного из русских царей со всеми боярами, рындами и отроками. Ради справедливости отметим, что на Ниве маскарадного патриотизма Николай I не новатор. Еще при Екатерине II ее сановники продвигали русскую идею посредством маскарадных костюмов. Так, на маскараде у Льва Александровича Нарышкина Екатерина II была одета в костюм царицы Натальи Кирилловны, а Екатерина Романовна Дашкова — подмосковной крестьянки. Причем Дашкова еще и пела в хороводе песню «Во селе, селе Покровском, среди улицы большой, разыгралась, расплескалась, красна девица душа». Позже историческая русская тема получит развитие в русских маскарадах при Александре III и Николае II. Апогеем подобных русских маскарадов стал маскарад в Зимнем дворце, проведенный в феврале 1903 года. В повестке от 11 февраля 1903 года сообщалось: «По повелению их императорских величеств, обергофмаршал имеет честь известить о приглашении вас в четверг 13 сего февраля к 9 часам на бал в концертном зале Зимнего дворца». Участники маскарада блистали в костюмах времен царя Алексея Михайловича, а остальные гости являлись на бал в павильон императорского Эрмитажа в привычных одеждах. Дамы в длинных вырезных платьях. Кавалеры, военные в обыкновенной форме в мундирах, гражданские в мундирных фраках и лентах. Одним из номеров этого исторического маскарада стал «Русский танец», в котором солировала княгиня Зинаида Юсупова. Но среди 16 пар, участвовавших в танце, упоминаются и сестры Танеевы, Анна Александровна и Александра Александровна. Именно тогда Анна Танеева, Анна Вырубова, и увидела свою будущую подругу, императрицу Александру Федоровну, в образе царицы Марии Милославской. Добавим, что среди зрителей маскарада присутствовала не только элита петербургского общества, но и женская прислуга императрицы Александры Федоровны, жившая в Зимнем дворце. В списке женской прислуги Ея Величества и августейших детей значатся камерфрау Герингер, камерюнкфера Очерт, Занотти и Тутельберг, портниха Николаева, комнатные женщины Никитина, Павлова и Демидова, англичанка Игер, няня Вишнякова, комнатные женщины Тегелева первая, Тегелева вторая и Эрсберг. С интересом за действом наблюдали и профессиональные артисты, ставившие этот маскарад, который больше напоминал парадный спектакль. Мемуарист упоминает, как через дырочки занавеса они внимательно разглядывали всех костюмированных и делились своими замечаниями по поводу манеры и умения приглашенных носить столь необычное для них и столь обычное для артистов платье. Особенно шутили они, когда на сцене появлялся директор, одетый вместо вицмундирного чиновничьего фрака в русский кафтан.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Игорь Зимин. Главы из книги «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги. Читает Владимир Солдатов.
0: Эрмитажный театр. Театральная сцена являлась неотъемлемой частью большинства императорских резиденций. Напомним, что первый придворный театр появился при дворе царя Алексея Михайловича в 1672 году. И с той поры существование подобного театра превратилось в некий придворный стандарт. Поэтому, когда возводили каменный Зимний дворец, в юго-западном Ризолите устроили обширный дворцовый театр, встроенный в пространство императорской резиденции. Дворцовая сценическая площадка использовалась не только профессиональными артистами, но и любителями, поскольку в Зимнем дворце изначально существовали две труппы – профессиональная и любительская. Профессиональная труппа занимала сцену императорского театра, размещавшегося с 1762 по середину 1780-х годов в юго-западном ризолите резиденции. В середине 1780-х годов Джакомо Кваренги построил для театра отдельное здание. Туда и переехал профессиональный театр, получивший название «Эрмитажного». Любительская труппа, состоявшая из придворных, могла выступать где угодно, в зависимости от обстоятельств или размаха постановки. Придворные, выступавшие в роли актеров, могли продемонстрировать свои таланты как на сцене Эрмитажного театра, так и в одном из залов огромного дворца. Среди петербургских театров Эрмитажный театр всегда занимал особое положение. Во-первых, это один из самых старых петербургских театров, изначально заточенный под придворно-церемониальный формат постановок. Во-вторых, особое положение театра определялось его географией, то есть расположением непосредственно в главной императорской резиденции. Поэтому Эрмитажный театр находился в ведении Петербургского дворцового управления. Но оборудованием сцены и подготовкой к спектаклям занималась дирекция императорских театров. В-третьих, это был синтетический театр. В нем ставили и оперу, и драму, и балет. В-четвертых, театр не имел собственной труппы и по большей части представлял собой площадку, на которой приглашенные артисты ставили свои спектакли. Воспитатель великого князя Павла Петровича Семен Андреевич Порошин часто упоминает в записках о посещении Дворцового театра своим воспитанникам. Его свидетельства позволяют представить не только интенсивность работы придворного театра, но и его репертуар. В качестве примера используем записи за май 1765 года. Итак, во дворце комедия «Лёлегатер» и «Сомнамбуль». Балет «Великий князь не был». 3 мая. «После стола в валаны». «Учился». «На комедию». Комедия «Русская Жан де Франс». Балет «Гранжеев со змеей». Маленькая пьеса «Слепой видящий». «После комедии ужинали». О Сумарокове, о его трагедиях и притчах, и скоро спать. 10 часов было. 10 мая. После обеда учился, потом в комедию. Комедия была «Ла Гусернан де ла Шос». Маленькая пьеса «Сомнамбуль», балет «Гранжеев», «Аполлон» и «Дафна». После большой пьесы пошли в ложу к государыне. После маленькой пьесы государыня, откланившись, забывшися и ретировалась, а великий князь остался в ее ложе и тут до конца балету смотрели. 13 мая. Учился, потом на комедию «Русская», «Менехли», балет «Аполлон» и «Дафна». Пьеса «Новоприезжие». После ужинать и спать. 17 мая. Часу в 7 государыня и великий князь приехали в Зимний дворец на комедию. Комедия была «Лом Сингулье», пьеса «Аннет Элюбен», балет «Новый Ле Сен-Данш» в первый раз. В 10 часу в исходе все кончилось. 20 мая. Выступления заезжих гастролеров щедро оплачивались Екатериной II из своей комнатной суммы. Например, в 1770 году она заплатила за английскую комедию 1000 рублей. В марте 1771 года английским комедиантам вновь выплатили 1000 рублей. В 1778 году императрица профинансировала из комнатной суммы строительство театра в Царском селе. Об отпуске для строения в Царском селе театра 25 023 рублей. 5 февраля 1778 года. Любопытно, что наследник даже в столь юном возрасте имел четкие представления и о своем статусе, и обо всех нюансах поведения публики в Дворцовом театре. Так воспитатель упоминает, как в октябре 1764 года в 6 часов изволил его высочество пойти на комедию, изволил его высочество аплодировать многократно, 2 раза партер без него захлопал, что ему весьма было неприятно. Пришедший к себе долго роптал о том. «Вперед я выпрошу, чтобы тех можно было высылать вон, кои начнут при мне хлопать, когда я не хлопаю. Это против благопристойности». Позже, когда Павел Петрович стал императором, такой порядок превратился в жесткую норму. С конца XVIII века публика могла начинать аплодировать в императорских театрах только после аплодисментов императора.
1: Радио «Звезда».
2: Мы читаем главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги.
0: В 1780-х годах придворный театр, располагавшийся в юго-западном ризолите Зимнего дворца, уничтожили в связи с перепланировкой западного фасада под покои великого князя Александра Павловича. В 1782-1785 годах архитектор Джакомо Кваренги возвел новое здание придворного театра на месте бывшего Зимнего дворца Петра I. Особенностью этого камерного театра стал амфитеатр полукруглых рядов зрительских кресел, 250 мест, поднимающихся от сцены. Граф Штернбергер, посетивший Петербург в начале 1790-х годов, описывал Эрмитажный театр следующим образом. «Здание это в римском вкусе, выстроено наподобие цирка, только в очень уменьшенном размере. Стены и колонны мраморные, сиденья для зрителей поднимаются ступенями и образуют полукруг». Планировка камерного зала не требовала лорнетов и биноклей, поскольку в компактном зале сцена была хорошо видна с любого места. Естественно, небольшой зал отличался прекрасной акустикой. В декоре театрального зала Джакомо Кваренги отразил его функциональное назначение, украсив его скульптурами Аполлона и 9 муз, расположенных в нишах. У Екатерины II, по утверждению мемуариста, в театре не было постоянного места, поэтому каждый спектакль она избирала его себе по произволу. Об этом же упоминал и Кваренги. «В этом театре нет ни одного привилегированного места. Отсюда изгнан всякий этикет. Каждый может усаживаться там, где ему заблагорассудится». Вне всякого сомнения, подобная планировка театрального зала – личное решение императрицы, что ярко характеризует и особенности ее характера, и сложившиеся взаимоотношения в ближнем круге Екатерины II. Напомним, что в Малом Эрмитаже, в котором императрица принимала гостей, имелась табличка с правилами поведения, на которой имелась следующая надпись. «Извольте сесть, где хотите, не ожидая повторения. Церемоний хозяйка здешняя ненавидит и в досаду принимает, а всякий в своем доме волен». Собственно, идея амфитеатра с отсутствующими фиксированными местами развивала идею Екатерины II о пребывании в ее ближнем круге без чинов. По завершении строительства 16 ноября 1785 года Эрмитажный театр открыли постановкой оперы «Мельник, колдун, обманщик и сват». Музыка Михаила Матвеевича Соколовского, либретто Александра Анисимовича Облесимова. Поскольку Екатерина II много внимания уделяла литературному творчеству, то 20 января 1789 года в стенах Эрмитажного театра состоялась премьера комической оперы «Горе-богатырь Косометович», либретто к которой написала сама императрица. Заметим, что это не единственное либретто, написанное императрицей для своего театра. Как ни удивительно, но Екатерина II по большому счету к музыке относилась равнодушно. Но она была умной женщиной, и именно в годы ее царствования расцветает жанр придворного музыкального театра. Театр разделялся на российской, французской и итальянской, то есть на трагедии, комедии, оперы и балеты. Внимание к музыкальному театру – необходимый штрих, без которого образ просвещенной монархини был бы неполным. Действительно, в эпоху Просвещения многие европейские монархи не только покровительствовали развитию музыкального искусства при своих дворах, но и сами являлись квалифицированными музыкантами-исполнителями. Поэтому во второй половине 1780-х, начале 1790-х годов Екатерина II выступила в качестве либреттиста 5 комических опер и исторического представления с музыкой. Говоря по-современному, она стала продюсером, распределяя музыкальный материал, указывая последовательность, характер и продолжительность номеров, формируя сценографические ремарки, участвуя в выборе композиторов, оценивала качество их музыки, влияла на постановочный и репетиционный процесс, финансировала издание готовых произведений. В Эрмитажном театре несколько раз в неделю играла французская труппа. Мемуарист отмечал, что немка Екатерина II не любила тяжеловесные немецкие спектакли и музыку немецких композиторов, предпочитая изящные французские постановки. Качество же этих постановок Сумароков, например, оценивал весьма жестко. При обыкновенной французской комедии оркестр составляют три музыканта, из которых один играет на фортепиано, другой на скрипке, а третий на арфе. О гармонии при столь разнородных инструментах не может быть и речи. Так как обыкновенно исполняются веселые, живые пьесы, то для знающего музыку здесь мало интересного. Музыка эта зависит от памяти и воображения трех музыкантов. Им не дозволено употреблять нот, почему слушатель и не может требовать от их игры этого приятного смешения нежного с серьезным, которое, благодаря законам гармонии, бывает иногда так возвышенно. Этот род музыки невозможно заключить в тесные рамки искусства и фантазии, и он может быть терпим только ради своей оригинальности. Впрочем, по свидетельству современников, Екатерина II плохо чувствовала музыку. Она к гармонии музыки казалась равнодушной. Сколько ни старались при воспитании научить ее сему приятному искусству, сколько сама не желала познакомиться с сонным, но все опыты оказались тщетными. Она сама знала за собой это, и во время музыкальных вечеров в гостиных Зимнего дворца или Эрмитажном театре всегда поручала кому-нибудь из знатоков подавать ей знак к рукоплесканию. Одной из традиций дворцового театра стали театральные постановки, подготовленные ко дню рождения императрицы, 21 апреля. Эта традиция сложилась еще тогда, когда будущая императрица была женой великого князя, а затем и императора Петра III. Такая постановка состоялась буквально через неделю после переезда Петра III и его супруги Екатерины Алексеевны в Зимний дворец, 23 апреля 1761 года, когда была представлена премьера оперы «Буф» Бертольдо при дворе, музыка Винченцо Легренцо Чампи, либретто Карло Гальдони и балета «Разбитие корабля у Баварских берегов». 21 апреля 1765 года премьера оперы «Буф» «Менялы», музыка Антуана Доверня, либретто Жана Жозефа Ваде, состоялась уже на сцене в театре Зимнего дворца. 19 апреля 1786 года Екатерина II выступила как автор либретто комической оперы «Фивей». Ею и обновили новую сцену Эрмитажного театра. Любопытно, что через три дня, 22 апреля, оперы повторили, что называется, на бис. В этом же году, 27 ноября, к тезаименитству Екатерины II, на сцене Эрмитажного театра состоялась премьера еще одной комической оперы «Новгородский богатырь Бояславович». Либретто к ней также написала сама императрица. Как правило, вслед за веселыми операми следовали балетные постановки. Тогда на сцене Эрмитажного театра блистал французский танцор и хореограф Шарль Лепик. Об уровне этого мастера говорит то, что с 1783 по 1785 год он являлся балетмейстером Королевского театра в Лондоне. В 1787 году он приехал в Россию и стал первым танцором императорской труппы. В 1792 году Лепик занял должность главного балетмейстера труппы, сохраняя ее за собой до 1799 года. Мемуарист, видевший постановки того времени, утверждал: «Декорации представляют редкое совершенство. Для них был выписан из Италии специальный живописец. Во время моего пребывания он написал несколько декораций так хорошо, что превзошел все ожидания. Большие балеты Лепика ставятся, хотя и стоят дорого». Удивительно, но после отстранения Лепика от должности при Павле I он продолжал служить на императорской сцене как танцовщик, хотя на то время ему исполнилось 55 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь. Игорь Зимин. Главы из книги «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги. Читает Владимир Солдатов.
1: Кроме профессионального театра, в Зимнем дворце активно действовал и театр любительский. Состав его участников, естественно, не был постоянным. Но претендентов на главные роли всегда находилось в избытке. Подчеркнем, любительская сцена в период правления Екатерины II становится распространенной и привычной формой досуга русской аристократии. Как и маскарады, любительские постановки позволяли уйти из мира жестко регламентированного придворного этикета в более естественную домашнюю атмосферу. Любительские спектакли с активным участием окружения Екатерины II ставились на двух площадках огромной резиденции – на сцене Эрмитажного театра и в залах Малого Эрмитажа. Со временем помещение Эрмитажного театра стало одной из площадок, где проходили знаменитые екатерининские эрмитажи. По свидетельству современника, эрмитажи были трех родов – большие, средние и малые. К большим съезжались все именитые особы обоего пола, все иностранные министры. Давался или русской, или французской, или итальянской спектакль, и самые первейшие таланты, виртуозы, представали. Сарти, Чимароза, Паезиелло, Мартини управляли капеллию. Виотти, Пуниани, Диц, Лолли, Жарновик, Михель отличались в искусстве тонов. Габриэли, Тоди, Маркези, Мажорлетти были для пения. Пик, Росси, Сантини, Канциани – для пантомимов. Волков, Дмитревский, Шумский, Троепольская, Крутицкий, Черников, Сундунов, Гюс, Леса, Шофрен, Флоридор, Бурде, Дель Пи, Фастье – для драматического искусства. Средние эрмитажи отличались от тех меньшим только количеством людей. Одни, пользующиеся особенным ее благоволением, вон и собирались. Малые эрмитажи составлялись из царской фамилии, придворного, дежурного штата, самых коротких императрицы особ и походили на дружеское простое общество. Иногда при спектакле четыре только отличных музыканта сидели в оркестре. Диц с скрипкою, Дельфини с виолончелем, Кордон с арфою и Ванжура за фортепианами. После театра тот малый круг гостей не наблюдал никаких уже околичностей, делал что хотел, как дома, и занимался забавами, однако ж с предписанными правилами, которые, равно положенные с проступившихся взыскания, означались на прибитой тут доске. В дни малых эрмитажей часто представлялись пословицы, нравоучительные пьесы, написанные самой Екатериной II, иногда в соавторстве с придворными, например, с графом Александром Сергеевичем Строгановым или французским послом графом Филиппом де Сегюром. Периодически на любительской сцене времен Екатерины II блистали настоящие звезды. К ним, несомненно, относилась Екатерина Ивановна Нелидова, о сценическом таланте которой упоминает множество мемуаристов. Например, в 1773 году в камерфурьерском журнале отмечалась постановка оперы «Ла серва падрона» «Служанка-госпожа» Джованни Батисты Перголези, где роль Серпины исполняла Екатерина Ивановна Нелидова, а роль Уберто – Наталья Семеновна Борщева. Впрочем, Екатерина Ивановна Нелидова не была единственной звездой на любительской сцене. Александр Иванович Рибопьер упоминает, что на средних эрмитажах бывало не более 50 или 60 приглашенных. Играли в разные игры, в которых принимала иногда участие сама государыня, окончив партию в карты. Почти всегда вечер начинался театральным представлением, Иногда играли любители. Так я видел княгиню Дитрихштейн в роли Люцинды в «Оракуле», с графинью Растопчиной в роли Шарман. Другой раз представляли Ифигению в «Авлиде». Граф Вильегорский представлял Агамемнона, жена его Клитемнестру, граф Петр Андреевич Шувалов Ахилла, Туталмин Улисса, Прасковья Ивановна Мятлева Ифигению, а княгиня Дитрихштейн Эрифилу. После смерти Екатерины II по указанию Павла I Эрмитажный театр закрыли. Через год представление возобновили, но из театрального зала Павел Петрович повелел убрать медальоны с профилями французских просветителей и сомнительного Александра Петровича Сумарокова. Особенности придворного церемониала распространили и на посещение театра, которое строго регламентировали. Амфитеатр разделили на половины для дам и кавалеров, дамы должны были приходить лишь в русских платьях, стоячие места предназначались для камер юнкеров. Появились двери, соединявшие театр с новыми казармами. Попутно заметим, что в период непродолжительной жизни императора Павла I в стенах Зимнего дворца в нем разыгрывались совершенно иные любительские спектакли, связанные с увлечением императора символикой Мальтийского рыцарского ордена.
2: Радиозвезда.
0: Мы читаем главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги.
1: После смерти Павла I и возвращения императорской семьи в Зимний дворец театральные постановки на сцене Эрмитажного театра возобновились. Интенсивность оперных и театральных постановок в Эрмитажном театре во многом зависела от хозяев Зимнего дворца. Например, при Александре I спектакли в Эрмитажном театре давали по 3 раза в неделю. Гости Эрмитажного театра с удовольствием слушали и смотрели оперы, водевили и балеты. Обязательными стали воскресные театральные вечера. Мемуарист, описывая события 1818 года в Зимнем дворце, вспоминал: «В театре Эрмитажа нет лож, поэтому вся императорская фамилия, равно высшие сановники и иностранные послы, всегда занимали кресла на пространстве между оркестром и скамьями, возвышающимися в виде амфитеатра. Камер-пажи стояли по ступеням лестницы, разделяющей амфитеатр и ведущей к вышесказанному пространству». Фрейлина Варвара Туркестанова так описывала обычный стандарт придворных театральных постановок. 29 января 1815 года. Впрочем, эти придворные спектакли очень удобны. Собираются к 7 часам. Государыня выходит через 30 минут, немного поговорят и прямо направляются в залу. А по окончании тотчас ужин. В 11:45 вечер кончен, а может быть, по желанию, начинается где-нибудь в другом месте. Я, само собой разумеется, направляюсь прямо в постель. В конце жизни Александра I эта традиция постепенно утрачивается. Более того, в течение 3 лет, с 1823 по 1826 год, театр использовался как военный плац, что привело к многочисленным утратам в декоре театра. Например, почти полностью уничтожен плафон. Позже при Николае I традиционные эрмитажные спектакли возобновились, правда, уже в несколько ином формате. После того, как в Петербурге появились специализированные императорские театры, Александрийский театр, Русская драма, Мариинский театр, опера и балет, Михайловский театр, Французская комедия, значение Эрмитажного театра снижается. Со 2-й четверти XIX века спектакли в Эрмитажном театре, как правило, давались только в период больших зимних балов. Репертуар театра в это время определялся как некая сборная солянка, включавшая балетные, оперные и драматические номера. Подобный формат театральных постановок существовал и при последующих царствованиях. Когда в Зимнем дворце поселился Николай II, Эрмитажный театр привели в порядок. В 1894 году провели реставрацию. В 1902 году архитектор Леонтий Николаевич Бенуа оформил театральное фойе в стиле рококо. Спектакли на сцене Эрмитажного театра стали назначаться регулярно. Директор императорских театров Владимир Аркадьевич Теликовский описывает порядок подготовки театрального действа следующим образом. За несколько дней до назначения в Эрмитажном театре спектакля посылались приглашенным именные ненумерованные билеты. Места разбирались приглашенными по своему усмотрению. Причем скамейки первых рядов занимались по преимуществу дамами, а верхние – мужчинами. Всего было 6 рядов скамеек. Позади скамеек оставался еще довольно широкий проход вокруг всего полукруга амфитеатра, на котором помещались отдельные легкие золоченые стулья в 2 ряда. Тут места занимала молодежь, а если приглашенных было очень много, приходилось некоторым и стоять. Спектакли начинались обыкновенно в 9 часов вечера и имели 2-3 антракта. Давались один акт оперный, один драматический и один балетный. В редких случаях давали одно целое произведение, преимущественно драматическое. Оперы и балеты целиком не ставились. Оркестр играл придворный со своим капельмейстером, и только балетный акт дирижировал балетный капельмейстер Дриго. На представительские спектакли в Эрмитажный театр приглашалась избранная публика. Например, на спектакль 24 января 1903 года особые императорской фамилии, начальники иностранных посольств и миссий, статсдамы, камерфрейлины, гофмейстрины, фрейлины государынь-императриц, фрейлины их высочеств, дамы, начальницы институтов, девицы, члены Государственного совета, товарищи министров, почетные опекуны, генерал-адъютанты, свиты Его Величества генерал-майоры, флигель-адъютанты, кавалеры дворов, их высочеств, государя-наследника, адъютанты, в том числе великих князей, шталмейстеры, первые чины двора, обергофмейстер, обергофмаршал, обершенк, вторые чины двора, директор императорских театров Владимир Аркадьевич Теликовский, камергеры, камер-юнкеры, генералы от инфантерии, генералы от кавалерии, действительные тайные советники, генерал-лейтенанты, вице-адмиралы, генерал-майоры, художник Михаил Зичи, губернаторы, начальники отдельных частей гвардии. В итоге приглашение разослали 405 лицам, хотя Эрмитажный театр вмещал, по свидетельству Теликовского, порядка 300 человек. Отказались от приглашения 80 человек, явилось на спектакль 310 человек, остались на ужин после спектакля 293 человека. В повестках указывалась форма одежды как для дам, так и для кавалеров. Дамы в длинных вырезных платьях, кавалеры в обыкновенной форме в мундирах должны были подъезжать к подъезду бывшего Государственного совета с набережной. При Николае II на спектаклях в Эрмитажном театре в присутствии членов императорской фамилии заранее четко планировалась рассадка ключевых зрителей. Например, судя по схеме рассадки перед сценой в Эрмитажном театре, прямо перед сценой сидели справа североамериканский посол, испанский посол, германский, австро-венгерский, великобританский, итальянский и турецкий. В центре Великая княгиня Мария Павловна, государь-наследник. До 1904 года наследником являлся младший брат Николая II, великий князь Михаил Александрович. Императрица Мария Федоровна, Николай II, императрица Александра Федоровна, великий князь Владимир Александрович, великая княгиня Елизавета Федоровна. В левой части партера сидели великая княгиня Мария Георгиевна, великий князь Алексей Алексеевич, великая княгиня Ксения Александровна, великий князь Сергей Александрович, великий князь Михаил Николаевич, великий князь Борис Владимирович и великий князь Андрей Владимирович. Полукругом перед амфитеатром сидели в центре великий князь Николай Николаевич, великий князь Константин Константинович, супруга германского посла, супруга великобританского посла, супруга австро-венгерского посла, великий князь Дмитрий Константинович и великий князь Георгий Михайлович. Остальная приглашенная публика, как пишет Теляковский, рассаживалась произвольно в амфитеатре. Поскольку постановки в Эрмитажном театре носили парадный, представительский характер, то периодически случались накладки, ведь артисты не только волновались в связи с ответственным мероприятием, но и сцена для многих из них была необжита. По свидетельству Теляковского, на эрмитажных спектаклях менее всего смущались французские артисты. Им безразлично было играть в Михайловском театре или в Эрмитажном. Спектакли эти они очень любили и находили их весьма занимательными и забавными. Иногда репертуар постановок в Эрмитажном театре при всей забюрократизированности вызывал критические оценки со стороны публики. Директор императорских театров Владимир Аркадьевич Теляковский свидетельствует, что когда в Эрмитажном театре поставили «Горе от ума» и «Волки и овцы», многие из зрителей усмотрели в канонических текстах нежелательные аналогии. Некоторые придворные находили, что «Горе от ума» не подходит к придворному спектаклю, ибо там высмеивается двор. «Был высочайшую пожалован улыбкой, изволили смеяться». Кто слышит при дворе приветливое слово? Максим Петрович и так далее. Слова эти в устах артиста, игравшего Фамусова, считали неподходящими на сцене Эрмитажного театра. Про волки и овцы Островского, замечательно хорошо разыгранные артистами Малого театра на Эрмитажном театре в 1913 году, говорили, что пьеса и исполнение ее вульгарно и не подходит к придворному театру. Подобных мнений высказывалось немало. Тем не менее, на сцене Эрмитажного театра традиционно выступали лучшие артисты. Так, на рубеже 19-го – начала 20 веков на сцене театра блистали Федор Иванович Шаляпин, Леонид Витальевич Собинов, Матильда Феликсовна Кшесинская, Анна Павловна Павлова, Агриппина Яковлевна Ваганова. Любопытно, что на спектакле 7 февраля 1903 года публику развлекали в антрактах номерами в исполнении венского юмористического квартета. На это низкопробное действо потребовалось высочайшее соизволение.
0: Мы читали главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца», монаршие особы, их фавориты и слуги.
2: Продолжение завтра в это же время.
0: Литературное произведение предоставлено издательством «Центрополиграф».

0: слушаете «Радио Звезда». Михаил Зощенко. Рассказ «Больные». Читает Игорь Тарадайкин.
1: Человек – животное довольно странное. Нет, навряд ли оно произошло от обезьяны. Старик Дарвин, пожалуй, что в этом вопросе слегка заврался. Очень уж у человека поступки совершенно, как бы сказать, чисто человеческие. Никакого, знаете, сходства с животным миром. Вот если животные разговаривают на каком-нибудь своем наречии, то вряд ли они могли бы вести такую беседу, как я давеча слышал. А это был в лечебнице, на амбулаторном приеме. Я раз в неделю по внутренним болезням лечусь. У доктора Апушкина. Хороший такой, понимающий медик. Я у него 5-й год лечусь. И ничего, болезнь не хуже. Так вот, прихожу в лечебницу. Записывают меня 7-м номером. Делать нечего, надо ждать. Вот присаживаюсь в коридоре на диване и жду. И слышу, ожидающие больные про себя беседуют. Беседа довольно тихая, в полголоса, без драки. Один такой дядя, довольно мордастый, в коротком полупальто, говорит своему соседу. Это, говорит, милый ты мой, разве у тебя болезнь? Грыжа. Это плюнуть и растереть, вот вся твоя болезнь. Ты не гляди, что у меня морда выпуклая. Я, тем не менее, очень больной. Я почками хвораю. Сосед несколько обиженным тоном говорит. У меня не только грыжа. У меня легкие ослабшие. И вот еще жировик около уха. Мордастый говорит, это безразлично. Эти болезни разве могут равняться с почками? Вдруг одна ожидающая дама в байковом платке язвительно говорит. Ну что ж, хотя бы и почки. У меня родная племянница хворала почками, и ничего. Даже шить и гладить могла. А при вашей морде болезнь ваша малоопасная. Вы не можете помереть через эту вашу болезнь. Мордастый говорит, я не могу помереть. Вы слыхали? Она говорит, я не могу помереть через эту болезнь. Много вы понимаете, гражданка. А еще суетесь в медицинские разговоры. Гражданка говорит, я вашу болезнь не унижаю, товарищ. Эта болезнь тоже самостоятельная, я это признаю. А я к тому говорю, что у меня, может, болезнь посерьезнее, чем ваши разные почки. У меня рак. Мордастый говорит, ну что ж, рак. Смотря какой рак. Другой рак совершенно безвредный. Рак. Он может в полгода пройти. От такого незаслуженного оскорбления гражданка совершенно побледнела и затряслась. Потом всплеснула руками и сказала, рак в полгода. Видали? Ну, не знаю, какой это ты рак видел. Ишь, морду ты отрастил за свою болезнь. Мордастый гражданин хотел достойным образом ответить на оскорбление, но махнул рукой и отвернулся. В это время один ожидающий гражданин усмехнулся и говорит, «А, собственно, граждане, чего вы тут расхвастались?» Больные посмотрели на говорившего и молча стали ожидать приема.
0: Мы читали рассказ Михаила Зощенко «Больные».
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Предстоящие выборы – это важный этап для укрепления России и ее стабильности. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия».
2: Выборы пройдут в установленные сроки в строгом соответствии с законом. Будут приняты все меры для обеспечения безопасности сотрудников избиркомов, кандидатов, наблюдателей, избирателей, для защиты